0: Вместе с председателем КНР Ху Цзиньтао торжественно закрыл многолетний территориальный спор. На бумаге исторический компромисс. По факту Россия молча подвинула границу.
1: Большой Уссурийский остров все меньше и меньше. Только в этом году берег отступил на 10 метров, и вода продолжает наступать на сушу. Кто поворачивает реку вспять, с вертолета прекрасно видно. На китайском берегу работы идут круглосуточно. Стараниями 300 человек искусственная насыпь уже вошла в воду примерно на 50 метров. И из-за этого река меняет русло, а течение подмывает российские берега.
0: Зимой при морозах под минус 40 китайские строители буквально взрывали лед на Амуре и засыпали русло гравием и камнями. Годами. Методично. Фактически Пекин искусственно менял течение реки. Фарватер постепенно смещался ближе к российскому берегу. Китайская сторона укреплялась. Российский берег размывало водой. По международным правилам граница проходит по главному судоходному руслу реки. В итоге фарватер оказался между российским берегом и островами Тарабаров и Большой Уссурийский. После чего спорные территории спокойно уплыли к Китаю. Без единого выстрела. Но тогда критиков у Путина хватало. От колумнистов до либералов.
2: Для России гораздо большая проблема, чем Америка. Это Китай. Они наши соседи. Они гораздо более мощные, у них там 10 раз больше народа, у нас в Сибири никто не живет, да, у нас границу Путин освободил, Путин им отдал территории, кстати, чтобы вы знали, в том числе там остров Тарабарова, там Большой Уссурийский и так далее, там уже Хабаровск, вот, там уже рядом китайские города построены, вот, он на 200 миль увел наши войска от границы, хорош красавец, короче говоря.
0: С тех пор Москва с Пекином исключительно на «вы». Где Китай хозяин положения, а Кремль вежливый проситель с нефтью, газом и лесом в руках. Если хотите, классически неравный брак. Надо отдать должное Пекину. Роль старшего брата там играют блестящие. Путина и в мае 26-го принимают с максимальными почестями. Красная дорожка, почетный караул, дети с флажками и улыбками.
3: Наша страна является одним из крупнейших экспортеров КНР нефти, природного газа, включая сжиженные, и угля. Мы, конечно, готовы и далее надежно обеспечивать бесперебойные поставки всех этих видов топлива на быстрорастущий китайский рынок.
0: Собственно, в этой фразе и уместилась вся российско-китайская дружба. Россия везет сырье. Китай – все остальное. Автомобили, электронику, станки, оборудование и весь санкционный ширпотреб, без которого внезапно выяснилось, что импортозамещение как-то не очень импортозаместилось. Добро пожаловать в младшие партнеры Поднебесной.
4: Великое дело китайско-российской дружбы, которая отвечает веяниям истории и летмотиву времени – будет непременно двигаться вперед, уверенно, устойчиво и удержимо, достигая все новых ярких завершений. Благодарю за внимание.
0: И никаких лишних слов. Си Цзиньпинь вообще мастер дипломатического дзена. Ни одного публичного упрека Путину за войну, ни одного резкого заявления. Российская экономика истощается, фронт буксует, санкции душат, а Пекин сохраняет выражение лица человека, который наблюдает за чужой дракой с очень выгодного места. Даже история с публикацией Financial Times, где утверждалось, будто Си во время встречи с Дональдом Трампом намекнул, что Путин может пожалеть о начале войны, быстро растворилась в воздухе. Ни подтверждений, ни комментариев. Официальные новости про вечную дружбу слушать скучно. Гораздо интереснее поговорить с человеком, который видел Китай изнутри, без кремлевских брошюр и восторженных отчетов. Мой собеседник – журналист Никита Куликов. Он больше года прожил в Китае, учился в Пекинском университете коммуникации и хорошо понимает, как на Россию смотрят не в Кремле, а в самом Китае. Никита, здравствуйте. Можно ли говорить о настоящей искренности в отношениях с русскими с учетом культурных различий? Или китайцы скорее мастера дипломатии и внешнего этикета?
5: Мне кажется, что о настоящей искренности, наверное, сложно говорить, потому что китайцы, по крайней мере, те, с кем я общался, показались мне людьми скорее закрытыми. То есть они очень тяжело впускают в какое-то вот личное пространство, и на внешнем уровне это может быть очень какая-то приветливая коммуникация, но на вот каком-то более глубоком уровне ее достичь сложно. Я должен сказать, что я не говорю на китайском языке, так, чтобы спокойно общаться с носителями, вот. Но даже с теми китайцами, с которыми ты говоришь на английском, это сложно. И те мои друзья, которые там хорошо знают китайский, например, они тоже про это говорят, про то, что вот близко китайцы к себе никого не подпускают. Но я, честно говоря, в силу своего какого-то живого интереса периодически пытался поговорить с кем-то на сложные политические темы, да, Тайвань или уйгуры, вот. И понятное дело, что для того, чтобы говорить об этом, людям нужно чувствовать себя достаточно в безопасности. Я не смог расположить к себе никого, чтобы был какой-то такой глубокий и интересный разговор на эту тему. Наоборот, давайте не будем об этом говорить, ой, это такая, такая тема и прочее. Хотя с какими-то иностранными студентами, которые из других стран приехали в Китай, я спокойно мог обсуждать и шутить на эту тему.
0: Никита, в российском обществе нередко звучат опасения из-за так называемого китайского территориального нашествия. Вот насколько эти страхи обоснованы?
5: На каком-то низовом уровне никто никогда из китайцев не говорил, сейчас бы отхватить какой-то кусок Дальнего Востока. И, наоборот, это был какой-то уважительный интерес к России, желание съездить. Или я встречал китайцев, которые были в России, например, там ездили в Москву или в Санкт-Петербург, им очень нравилось, им нравилось рассказывать про это. Но желания какой-то экспансии нет. Да и с моего обывательского взгляда на экономическом и политическом уровне я бы тоже на такое не рассчитывал. Им хватает своих территориальных вопросов, то есть там Тайвань, Гонконг так или иначе, зачем им эти дальневосточные, там, малонаселенные, неосвоенные территории? Сказал бы я, что китайцы обладают некоторым империалистическим мышлением. Да, наверное, сказал бы, но не потому, что это какие-то захватнические настроения, а потому что, мне кажется, у китайцев довольно сильная, что называется, самость, ощущение своего народа, гордость за свой народ. И мне кажется, им действительно есть чем гордиться. Ну, и это еще идет из вот этой истории про то, что Китай по-китайски Джунгу называется серединная земля, и они считают себя центром мира. И вот эта гордость, она чувствуется. И в том, как они относятся к окружающим с неким таким превосходством, может быть, это тоже иногда считывается. Но при этом мне не показалось, что, ну, по крайней мере, моей межличностной коммуникации с китайцами это никогда не мешало.
0: Скажите, а есть ли в Китае проявление так называемого китайского расизма? Если да, то в чем он проявляется и как это сказывается на отношениях с иностранцами?
5: Я несколько раз сталкивался с ситуациями, в которых какие-то китайцы меня фотографировали, причем фотографировали меня из-под плеча, как-то сзади, вот так вот я где-то стою с подругой, и почему-то им важно фотографировать. Вообще китайцы все время везде фотографируют, и такое внимание периодически бывает некомфортно. Я помню, однажды я стоял в очереди в парке аттракционов, и ко мне подошла группа из 15 детей, приехавших, видимо, из какой-то провинции, и они попросили меня с ними сфотографироваться, потому что подумали, что я какой-то там голливудский актер, и я действительно встал и сделал фотографию с какими-то китайскими детьми, наверное, она им зачем-то нужна. Ну, то есть к этому можно по-разному относиться, но какой-то вот такой повышенный интерес к... Не хочется говорить белому человеку, ну, человеку отличающемуся, ну, честно говоря, преимущественно белому. Ни один какой-то там мой приятель, который приехал из Африки, не рассказывал мне аналогичных историй про свой опыт в Китае. Среди, например, моих русских друзей такое довольно часто происходило. А чем это можно объяснить? Наверное, это такой некоторый расизм, выраженный в бытовом плане. Меня лично он... Иногда это льстит, короче, если честно. Вот. Но иногда бесит.
0: С началом войны в Украине и в России резко сменился культурный и политический вектор. Теперь главным другом стал Китай. Сестра по культурным трендам, символам и праздникам. Новый год, драконы, красные фонарики. Все китайское на пике моды. А западные праздники, Хэллоуин, День Святого Патрика, День всех влюбленных, словно вычеркнуты из календаря страны. Даже праздники стран Центральной Азии с их миллионами мигрантов в России, Навруз, к примеру, не нашли места в официальных традициях. Московские и российские улицы теперь живут по китайскому календарю. Прощай, тлетворный Запад, здравствуй, Поднебесная. Подробности в репортаже моего коллеги Дмитрия Новикова.
6: Это не искусственный интеллект, а Мария Захарова, надев красную блузку с бантом, заговорила по-китайски. Увидев это, комментаторы в социальных сетях тут же отметили прищур, с которым официальная представительница МИД России передает пожелания китайскому народу, сформулированные в Кремле. Обращение российских официальных лиц на китайском как еще один дополнительный элемент ритуала показательной дружбы с Китаем. Мол, посмотрите, как мы взамен западным праздникам широко отмечаем наступление китайского Нового года с мастер-классами по фонарикам, чайными церемониями и театру теней. Чтобы россияне по всей стране прониклись культурой Китая, окунулись в традиции Поднебесной. И они окунаются.
7: Ощутить новую культуру, да, как празднуют китайцы, тем более уже третий год подряд празднуют в России китайский Новый год, и каждый раз все роскошней и роскошней.
6: Февраль 2026-го. Центр Москвы. Туристка из Китая, находясь под впечатлением от увиденного, сразу с двух телефонов выходит прямой эфир, рассказывая своим подписчикам о происходящем в российской столице. По официальной статистике, после отмены визового режима между странами с декабря 2025-го Россию приехали посмотреть, в ней пожить. А кто-то даже, чтобы и остаться на подольше, около миллиона китайских граждан.
8: Китай и Россия отношения были очень-очень-очень прекрасные.
6: Только в Москве теперь десятки тысяч туристов из Китая ежедневно. Показывая масштаб происходящего, российские блогеры публикуют вот такие видео, называя их «Китайские туристы захватили центр Москвы». В Кремле происходящим довольны и сообщают об этом лично китайскому лидеру.
9: Я вот вчера только по Кремлю передвигался, наблюдаю, как и обычно в последние месяцы и годы, большое количество китайских туристов прямо в сердце России.
6: С подачи Кремля изучение китайского языка по всей России сейчас активно продвигается как стратегический навык. Китайский уже входит в топ-5 популярных иностранных языков в России. В Москве его изучают десятки тысяч школьников. С 5 класса он преподается как второй иностранный язык в обычных школах. А это видео из московского детского сада. В российских детских садах, как рассказывают чиновники, растет спрос на изучение китайского языка. Занятия ведут воспитатели со знанием азиатской культуры. Педагоги объясняют, что это отражает стратегическое сближение двух стран и долгосрочный расчет родителей на будущее детей в условиях меняющейся геополитики.
10: Давая китайский, мы открываем перед ребенком такой вот, ну как сказать, целую сферу.
6: Китайскому языку обучают своих детей и российские чиновники. Вот пресс-секретарь президента России, рассказывая своей дочери, делится семейным примером личного сотрудничества с Китаем.
11: Я не китаянка.
12: Ну, не очень чистое произношение.
11: Ну, у нас няня китаянка, она из деревни в 200 километров от Пекина.
12: С ума сойти.
11: Вот. И она с нами жила 4 года, и она заговорила по-китайски.
6: Еще один пример кремлевского внедрения ритуалов дружбы с Китаем. Заход со стороны совместного производства кинофильмов. 2023 год. Наверху утверждают сценарий фильма «Красный шелк».
13: Масштабный кинопроект – работа большой интернациональной команды. И снимали сразу в двух странах – на льду Байкала и в самой большой в мире китайской киностудии. И если в Сибири было минус 40, то в Шанхае 40, но плюс. Еще попробуй тут выполнить трюки. Так что экстрима хватило, и многому на площадке учились друг у друга.
6: Русский с китайцем – братья навек, сообщают россиянам большими буквами в титрах редакторы телеканалов.
14: Это в незнакомом 18-миллионном городе. Вот он, ничего не напоминает? Это же в хорошем смысле китайская копия.
6: И если одни телеведущие новостей повторяют как мантру, чтобы запомнилось.
15: Стратегическое взаимодействие Москвы и Пекина сейчас находится на историческом пике.
6: То другие еще и добавляют в контекст нынешней российско-китайской дружбы краски из истории.
16: Вспомнил Мао, который призвал бороться с американским империализмом в 70-х годах. Главные кадры из китайской столицы и главные заявления.
6: А это кадры из храма святителя Николая в центре российской столицы. Священник из Китая в московском храме осеняет себя крестом, пока другой произносит молитву на китайском языке. Сюда приходят как православные верующие, выходцы из Китая, так и российские граждане из смешанных семей.
17: Мы ходим сюда уже больше года. Синьи крестилась тоже больше года. Это произошло для меня совершенно неожиданно. Однажды мы ехали в метро с какого-то мероприятия, и Синьи сказала мне, что хочет креститься.
6: Жена Владислава родом из Китая. Си-И рассказывает, почему она выбрала православную веру.
18: Бабушка и дедушка, они тоже христиане. А я в детстве, я уже узнала, я читала Библию, я много историй знаю. Поэтому я в детстве я хотела крестить, но там в Китае это трудно это делать.
6: Власти Китая считают, вера в Бога не может быть важнее лояльности государству. Христианские общины в стране должны размещать в храмах пропаганду коммунистической партии и включать в проповеди партийные послания, иначе репрессии по отношению к несогласным. Среди молитвенников на книжной полке этого московского храма переводы религиозных текстов, а еще сборники выступлений действующего патриарха Кирилла на китайском языке. Такая литература, уверена в этом приходе, должна еще больше сблизить Россию и Китай. Дмитрий Новиков. Настоящее время. Радио «Свобода».
0: Поездка Владимира Путина в Пекин 19-20 мая оказалась наполнена громкими заявлениями о великолепных отношениях, куда более яркими, чем недавний визит Дональда Трампа. В глазах многих визит с большим количеством подписанных документов, целых 42 штуки. Но приглядеться поближе стоит. Большинство из них просто меморандумы без юридической силы и прорыва. Даже главной догадки о цене газа для «Силы Сибири-2» не достигли. Почему переговоры между Путиным и Си Цзиньпинем по силе Сибири-2 зашли в тупик? Поговорим с экспертом по газу и нефти Михаилом Крутихиным. Михаил, здравствуйте.
19: Добрый день.
0: Так почему все-таки переговоры зашли в тупик?
19: Для этого есть сразу несколько причин. Причина номер один – Китаю не нужно столько газа дополнительного, помимо того, что уже предусматривают планы энергобаланса на будущую пятилетку. И в пятилетнем плане Китая я специально обратился к китайскому тексту, прогнал его через переводы. И в том месте, где говорится о возможном получении газа по так называемому среднему маршруту, то есть вот та самая «Сила Сибири-2» через Монголию, там говорится, что в течение пятилетки нужно только изучить возможности этого проекта. Не начать его, не договориться, не контракт подписать, ничего. Это первая причина, потому что газа достаточно у Китая. Вторая причина заключается в том, что «Газпром» и российские компании типа «Газпром», они недоговороспособны. Это компании, которые показали, что они могут по политическому решению, но изменилась воля руководства России, они могут разорвать свои контракты, прекратить поставки газа, как это уже было в Европе, начиная с 2021 года, когда по указанию Кремля «Газпром» сворачивал свою деятельность в Европе и в конце концов прекратил там работу. Мы видели, что это причинило огромный вред и экономике «Газпрома», и экономике Российской Федерации. Но если по политической воле вдруг контракт куда-то проваливается, то китайцам такие контракты попросту не нужны. И есть еще подозрение у китайцев, что у России может не оказаться столько газа, сколько они обещают. Как было с первой силой Сибири-1? Там на двух только месторождениях, Чаянда и Кавыкта, Россия обещала, «Газпром» обещал в течение 30 лет поставлять по 38,8 миллиарда кубометров газа каждый год. А потом Путин пообещал увеличить этот объем до 44 миллиардов кубометров. А потом выяснилось, что эти два месторождения, они в течение 30 лет не могут давать такие объемы газа, и нужно откуда-то тянуть дополнительно трубы или осваивать новые месторождения, чтобы спасать этот первоначальный контракт от провала, от полного провала.
0: У кого еще, кроме России, Китай может покупать газ? И насколько реально для Кремля конкурировать с альтернативными поставщиками?
19: Ну, прежде всего, Китай получает свой собственный газ из России. Китайцы имеют долевое участие в проектах «Ямал-СПГ», и «Арктик-СПГ-2». Вот там они получают этот газ, не уплачивая никаких налогов. Налог на добычу полезных ископаемых, вывозную таможенную пошлину. То есть это их собственный газ. В одном проекте там больше 30%, 29,9% этот газ принадлежит уже китайцам, они его оттуда возят. И «Арктик-СПГ-2», оттуда тоже уже пошел поток сжиженного природного газа. А дальше мы видим, что на мировом рынке дефицита в этом сжиженном газе нет никакого. И китайцы покупают газ у торговых компаний, которые его получают откуда угодно. Из Соединенных Штатов, Австралии, Тринидада и Тобаго, Нигерии, Алжира и так далее. Этот газ принадлежит тем, кто купил его в этих странах и дальше реализует там, где выгодно. И китайцы у этих посредников могут покупать неограниченные объемы газа.
0: Что Путин теряет? Для Путина этот проект «Сила Сибири-2» – это геополитика или все-таки экономическая выгода?
19: Это экономические выгоды там нет, сразу надо сказать, никакой. Потому что затраты на строительство всей этой гигантской инфраструктуры, которая должна доставить газ китайцам, ну, в объеме до 50 миллиардов кубометров в год, все эти расходы, они не оправдаются доходами от этого проекта. Мы уже видим, что «Сила Сибири» первая, на которую рассчитывали, что там цена газа будет не меньше 350, а то и 400 долларов за 1000 кубометров, там идет газ сейчас 258, а в будущем, как российское правительство обещает, будет еще меньше. То есть там нету оправдания коммерческого. И «Силы Сибири-2», где китайцы говорят, ну, очень простую формулу. Стройте, что вам заблагорассудится. Мы в этом участвовать не собираемся. Но газ, если вы нам доставите по этой, по новой трубе, мы будем его покупать по тем самым ценам, по которым вы их, этот газ поставляете для внутреннего российского рынка. На таких условиях строительство магистральных газопроводов от Ямальского полуострова до Китая никак не оправдается.
0: Михаил, спасибо вам за интересную экспертизу. Моим гостем был эксперт по нефти и газу Михаил Крутихин. О реальных итогах встречи в Пекине и о том, почему Пекин остался доволен, поговорим с политологом, научным сотрудником Финского института международных отношений Маргаритой Завадской. Маргарита, здравствуйте.
20: Здравствуйте.
0: Почему Россия в 2008 году молча отдала Китаю острова Тарабаров и половину Большого Уссурийского, фактически потеряв 337 квадратных километров своей территории?
20: Во-первых, нынешнему режиму нужен политический кислород. Потребность выйти из изоляции и в некотором смысле даже паническое желание показать, что с Россией и в первую очередь с Путиным разговаривают приличные люди, и Си Цзиньпинь и Китай, безусловно, таковыми считаются не только в России, но и в Европейском Союзе, и в США. Соответственно, это очень важный ход. Да, это церемония, но Путину это было гораздо более нужно, чем Си. У Си была своя повестка, и он аккуратно отыграл эту партию.
0: Скажите, а почему российско-китайские отношения сегодня не считаются равноправными?
20: Экономическая асимметрия, она просто очевидна. Мы можем с вами говорить в геополитических терминах, в терминах о том, какие ресурсы, какие резервы и какая позиция, да, в системе международных отношений у обеих стран. Но мне кажется, чтобы вот не наводить тень на плетение, не разговаривать абстрактными геополитическими понятиями, да, великие державы, державы средней руки и так далее. Вот если мы откажемся от этой образности, все сведем к экономике, все становится предельно понятно. А Россия, российская экономика, российский режим существенно огромный. Это очень болезненная история, когда российский режим страдает от международных санкций. Китай – один из ключевых каналов, через которые проходят товары двойного назначения, проходят материнские платы, проходит все то, что необходимо для производства сормов, все, что необходимо для производства оборудования, простите. И здесь, безусловно, Китай является просто важнейшим посредником. Но при этом Китай тоже не хочет попасть в ловушку и слишком много дать России, потому что тоже страдает от вторичных санкций. Вторичные санкции – это реальная угроза для Китая. Поэтому я не люблю термин «вассалитет», да, экономический. Мне кажется, это, наверное, преувеличение. Но это ситуация, где Россия действительно, российский режим готов давать, ну, если не часть экономического суверенитета, но готов этим жертвовать ради спасения собственной политической конфигурации.
0: А как вы оцениваете роль Китая в войне России против Украины? Долгое время считалось, что если Си скажет заканчивать, то Путин закончит войну.
20: Я думаю, это не совсем так. И многие, наверное, коллеги со мной согласятся, потому что для Путина война в Украине – это суть, это квинтэссенция вот той политической конструкции, которую он вокруг себя построил. Это его персональный, если угодно, проект. Напомню, Россия – персоналистский политический режим, это персоналистская диктатура. И, к сожалению, мы все с вами вынуждены, ну, не читать мысли Путина, но, по крайней мере, оценивать, насколько персонально для него это важно. Если Китай по какой-то причине не захочет в этом во всем принимать участие или будет оказывать больше помощи военной, украинской стороне и так далее, это не будет тормозом для тех решений, которые будет Путин принимать и его ближайшее окружение.
0: У России в Китае был провал?
20: Это не успех. Я не думаю, что это провал, но мы видим, как не было достигнуто никаких внятных договоренностей по, собственно, главному. Да? Мы слонов с вами в этой комнате не учли. Не было достигнуто никаких договоренностей по проекту по силе Сибири. Комментарии Пескова звучали крайне невнятно, что осталось договорить о каких-то деталях. В переводе с дипломатического на русский мы понимаем, что ни о чем там не договорились. Так что провал не провал, но успехом это назвать совершенно невозможно.
0: Маргарита, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем была политолог, научный сотрудник Финского института международных отношений Маргарита Завадская. Россия все глубже увязает в войне, которую Кремль когда-то обещал закончить за 3 дня. Донбасс по-прежнему не взят полностью, наступление буксует, потери растут. Модель коммерческого контракта, с помощью которой Кремль в течение почти 3 лет решал проблему восполнения потерь и привлечения живой силы для фронта, судя по всему, переживает кризис, пишет исследовательский центр RERASHA. Расчеты эксперта Германского института проблем международной безопасности, основанные на проекции анализа выплат подписных бонусов в 40 регионах России, приходят к заключению. В первом квартале 2026 года темпы набора снизились примерно на 20%. Косвенно это подтвердил и ястреб войны Дмитрий Медведев. 27 марта он заявил, что подписали контракт за 26 год 80 тысяч человек, то есть меньше 30 тысяч человек в месяц. А о том, что снизилось качество рекрутируемых, пишут уже не только оппозиционные СМИ, но и сами военные и Z-блогеры.
1: Я просто... Как я буду переворачиваться? Так спать?
21: На кадрах учебка одной из ОМБСР. Сначала набрать сброд, а потом приковывать его наручниками. Завтра как в бой идти с данным контингентом. А выполнять боевые задачи с таким качеством личного состава невозможно. Но сегодня необходимо в кратчайшие сроки отчитаться и доложить Верховному о количестве контрактников.
0: В армию все чаще отправляют людей с тяжелыми диагнозами, алкогольной зависимостью и серьезными проблемами со здоровьем. То, о чем государственное телевидение предпочитает молчать, говорит Анастасия Кашеварова, одна из самых заметных фигур Z-среды.
22: Тех, кого просто приводят, там цыгане всякие, вот эти черные рекрутеры, собирают алкоголиков, с ДЦП какими-то, людей с отклонениями, и на их, они их сдают просто вот как ненужный товар.
2: Как рабов.
22: Как рабов. Получают за это деньги. Потом карты, которые выдаются этим людям, забираются. Мне скидывают ребята видео, он говорит: Настя, вот пополнение нам пришло. Пальцев нет. А как он стрелять будет?
0: После этих оценок состояние нынешней российской армии Кашеваровой прилетело, и ей пришлось извиняться, но, как говорится, осадок остался. Тем временем война давно перелетела границу и вернулась обратно в Россию с сотнями беспилотников каждую ночь. Горят нефтебазы, НПЗ, военные заводы и цеха. Дроны все чаще попадают и по гражданским объектам. Гибнут люди. Слово нашему корреспонденту.
3: С 17 мая ночью дроны атаковали сразу несколько подмосковных городов. В Химках беспилотник упал в частный дом, погибла женщина. В Мытищах обломки рухнули на стройку, двое погибших. В Красногорске дрон влетел в многоэтажку. В Лобне обломки повредили 5 домов и около 20 машин. Губернатор Воробьев пообещал помочь всем. Опыт у него есть. В октябре прошлого года дрон уже бил по Красногорску. Тогда объявили, что собственникам поврежденных квартир дадут по 100 тысяч рублей сразу, а пострадавшим жителям по 300 тысяч. И до 2 миллионов после оценки ущерба. Выплатили ли в итоге кому-то больше, понять сложно. Власти публично не отчитались. Но издание «Верстка» написало о жителе Подмосковья, в чей дом врезались обломки дрона. Экспертиза посчитала ущерб в 5 миллионов рублей. Но мужчина получил лишь 500 тысяч, потому что дом по документам числится хозяйственной постройкой. И по сравнению с тем, что получают люди в других регионах, это еще неплохо. 5 мая дроны ударили по Чебоксарам. Трое погибших, 47 пострадавших, повреждены 28 многоквартирных домов, несколько школ и детских садов. Около 1000 человек разместили в пунктах временного размещения. Власти Чувашии ввели режим ЧС, развернули штаб, открыли горячую линию.
4: У нас беспилотник. Просто дом, просто вот соседний.
3: В конце апреля дрон впервые ударил по жилому дому в центре Екатеринбурга. 44 квартиры повреждены, 9 пострадавших. В Самарской области в те же дни погибли 2 человека, в том числе ребенок. В мае в Рязани еще 4, среди них тоже ребенок. Везде, где власти объявляли режим чрезвычайной ситуации, схема выплат примерно одинаковая. За поврежденное имущество больше 150 тысяч рублей не дают нигде. Это максимум, за который еще придется побороться.
23: В общем, вот сюда как-то дрон залетел. Потерялся, заглушили его, и он сюда в дом влетел. Что вы думаете, жильцам что-то выплатили? А вот ребята сказали, то, что вот компенсацию, знаете, какую получили? На каждого человека 15 тысяч, а что-то там еще что-то 75 что-то выплатили. И все. Я спрашивал, кто это восстанавливать будет? И говорит, жильцы сами. Администрации, похер, короче, на это все. Ну, такая политика у нас. Вот такое отношение.
3: В итоге люди вытаскивают друг друга сами. Скидываются, организуют сборы, приносят вещи, еду. Государство громко рапортует о компенсациях. Единого закона о выплатах пострадавшим от дронов до сих пор нет. Депутаты заговорили об этом только в конце прошлого года, на 4-м году войны.
24: Костя, я бы хотел выразить огромную-огромную благодарность тебе. Тебе и твоим друзьям, твоему окружению, которые, по сути, меньше чем за сутки собрали такую большую сумму в помощь для меня и для моей семьи. Я вам безумно благодарен, потому что для вас, для большинства, я просто незнакомый человек по имени Дима.
25: Моя мама вообще сказала, вот какие сборы, это стыдно. Но действительно для нас год очень тяжелый, и вот случилось 5 мая.
3: В Москве такие вопросы решают через департамент финансов, но до сих пор никаких выплат власти не объявили. Чтобы платить компенсации по федеральным нормам, нужно признать произошедшее терактом или чрезвычайной ситуацией.
26: Вот смотри, а сколько квартир. Разнесло. Здравствуйте. Два. И три.
3: Но ЧС в Москве никогда не вводили, как и после удара дрона по дому на Мосфильмовской улице. Поэтому автоматических выплат не будет. Жильцам придется самим оформлять ущерб и дальше либо договариваться с управляющей компанией, либо идти в суд.
2: О, смотри, смотри, смотри, смотри, идет сюда. Офигеть, сейчас...
3: Верска изучила 100 исков от пострадавших из 8 регионов. Женщина из Липецка 12 лет строила дом вместе с мужем. Въехала в январе, а в августе в него прилетел дрон. Официально она была прописана по другому адресу. Новый дом просто не успели оформить. Ей отказали в компенсации. Нет регистрации, нет выплаты. Суд отказ поддержал. Суд также не встал на сторону жителей военного городка, который пострадал от ударов дронов по складу с боеприпасами в 2024 году. Тогда взрывы зафиксировали даже сейсмографы. Государство успешно избавилось от бремени выплат. Жилье там федеральное, не муниципальное. Минобороны отправляло людей в соцслужбы, а соцслужбы обратно в Минобороны. 26 жителей подали иск в суд, и тот им отказал.
5: В Краснодаре днем спокойно и красиво, но...
7: Ночью мы слышим вот такие звуки.
5: Поэтому быстро бежим на Озон забирать свою посылку. Что это, вы спросите у меня, а я сейчас вам расскажу.
7: Это бронепленка на окна.
5: Выглядит она примерно вот так вот.
3: После удара в глубине России граждане стали массово скупать защитную пленку для окон. На маркетплейсах, на карточках товаров теперь прямо пишут «защита от БПЛА». Цены начинаются от 1100 рублей за рулон. Компании предлагают оклейку под ключ. Приезжает мастер, клеит на все окна в квартире. От прямого попадания, конечно, не спасет. Но осколки стекла, которые при взрывной волне разлетаются, как снаряды, удержат.
0: Война, если не проигрывается, то точно не выигрывается. Бравурной официальной повестке оппонируют Z-телеграм-каналы.
21: Установка на украинском фронте сегодня такова, что этой осенью будет либо мобилизация, либо выход на заключение мирного договора. Третьего варианта уже просто не может быть.
0: Скрытая мобилизация идет давно. Вербуют студентов. Мобилизованных и срочников убеждают подписывать контракт. Но людей все равно не хватает. Пока Москва не готова ко второй мобилизации. Возможно, готовят почву для этого решения провокации в странах Балтии. Украинские беспилотники все чаще оказываются в Эстонии, Литве и Латвии, перенаправленные с помощью российских систем РЭП. О том, как жители Литвы пережили вторжение дронов, в материале Романа Васюковича.
8: Литовский город Игналина, недалеко от границы с Белоруссией. Вечером 21 мая из-за двух беспилотников, которые нарушили воздушное пространство страны, власти призвали жителей пройти в укрытие. В приграничном городе Швенчонис тоже звучала воздушная тревога. Местные жители после выхода из укрытия рассказали, что ситуация тревожная, но предсказуемая.
9: Но это было неприятно. Конечно, было неприятно. Мы понимали, что происходит. Мы видим такое по телевизору, поэтому мы закончили работу и пошли туда, куда должны были идти.
8: Без паники действовали в местной школе. Как только прозвучала сирена, рассказала директор Рима Размеяне, учителя отвели учеников в безопасное место.
10: Учителя всегда чувствуют большую ответственность за детей, гадая, куда им следует идти и следует ли им ждать какой-либо тревоги. Как только они получили предупреждение, поняли, что им нужно немедленно отправиться в убежище и взять на себя ответственность за это. Я очень рада, что все подчинились, что никто не остался в классах и что никто не был разбросан по зданию.
8: На этой неделе власти Литвы и Латвии несколько раз объявляли воздушную тревогу из-за беспилотников, которые летели со стороны Беларуси. В Латвии останавливали движение поездов, в Вильнюсе не работал аэропорт. Жители получали смс-сообщения с просьбой пройти в укрытие. Как пишут литовские СМИ, сирена реальной воздушной тревоги прозвучала в стране впервые за долгие годы независимости. И не все оказались к этому готовы. Где-то были закрыты бомбоубежища, где-то не хватало мест. Некоторые вовсе не знали, где находятся укрытия в их районах. Жители Вильнюса рассказали, что думают об угрозах и как действовали во время воздушной тревоги.
12: В то время я был дома, но у нас есть укрытие, стоянка автомобилей. Подземная, поэтому мне есть куда. Хотели ездить, надо было бы, мы укрылись. Но не ходили никуда. спокойно сидели дома.
11: Мы живем в постоянном напряжении. На самом деле мы только что купили квартиру и делаем в ней ремонт. И будущее очень неопределенное. Есть опасения, что на нас могут напасть. Как будто вторжение в Литву может начаться в любой день.
13: Это первый раз. Мы свободны уже лет 30 или больше, и многие мои друзья молоды, и мы никогда раньше этого не испытывали. Поэтому это было действительно страшно. И в то же время это было что-то новое, чего мы никогда раньше не переживали.
14: Иные думают, что это, ну, просто чудная игра. Так тут поиграем и кончится. Но я думаю, что не кончится.
8: Власти стран Балтии считают, что российские военные специально перенаправляют украинские дроны в сторону Европы с помощью средств радиоэлектронной борьбы. В Кремле это отрицают. Роман Усюкович, «Настоящее время».
0: Над Эстонией пилоты НАТО из Румынии сбили боевой дрон, который залетел в воздушное пространство Балтии.
15: Сообщается, что беспилотник сначала вошел в Латвию со стороны России, затем перелетел в Эстонию и уже двигался в сторону Таллина. Перед пуском пилоты визуально оценили цель и сбили ее первой же ракетой. Позже эстонские службы принялись искать обломки.
0: Глава МИДа Литвы Кастутис Будрис обвинил российских военных в том, что они якобы намеренно уводят украинские дроны в сторону стран Балтии, фактически подставляя соседей под возможные удары и провокации.
16: Москва и Минск несут ответственность за нарушение нашего воздушного пространства и угрозы безопасности гражданских лиц. Тем временем Россия продолжает свою информационную наступательную кампанию, ложно обвиняя прибалтийские государства в содействии ударам дронов по России. Литва никогда не разрешала использовать свою территорию или воздушное пространство для таких атак.
0: Будрис заявил, что в случае угрозы силы НАТО способны буквально сравнять с землей российские военные объекты в Калининградской области. Формулировка для Москвы болезненная.
17: То, что себе позволяет Литва с заявлениями аж министра иностранных дел, что надо бы, возможно, атаковать Калининград. Это вообще что такое? Как вы к этому относитесь?
18: Ну, это заявление на грани безумия. Ну, наверное, я не думаю, что к этому нужно серьезно относиться. Это скорее свидетельствует о том, какие там оголтелые политики. То есть политики настолько оголтелые, вряд ли способны на какие-то продуманные, изощренные действия. Это хорошо.
0: Путин провоцирует страны Балтии, возможно, чтобы втянуть их в военный конфликт с Россией. Это могло бы усилить страх перед Западом и НАТО внутри страны. Публицист Константин Эгерт отмечает, ставки действительно растут и игра идет с огнем.
27: Это сознательная провокация. И именно потому, что российские как власти, так и пропагандисты нагнетают атмосферу вокруг стран Балтии и как бы намекают, ну или даже иногда говорят просто напрямую, ну такой коллективный Соловьев, что типа можем зайти на территорию Балтии. Я понимаю прекрасно, и вы понимаете, что, условно говоря, Путину не особенно нужны поводы, если надо, он его сфабрикует. Но здесь хотят быть предельно дипломатичными и предельно четкими в оценке угроз и в том именно, что страны Балтии не дадут повода.
0: Вот уже и российская разведка СВР заявляет, что Латвия готова дать полигон для запуска дронов ВСУ по территории России. В Риге отвечают, что Россия снова лжет. Но это не мешает эфирам, в которые раз за разом военные эксперты России повторяют то, что нужно.
28: При Балтике, конечно, резонансная история – это латыши, которые решили пойти вообще дальше всех. Они, судя по докладам нашей службы внешней разведки, готовы дать не просто воздушное пространство для, значит, транзитного пролета украинских дронов для нанесения по кратчайшему пути удара по нашей территории, а вообще предоставить площадки. В связи с этим уже там размещены, значит, подразделения украинских сил беспилотных систем, скорее всего, завезены материальные ценности различные, сами беспилотники, соответственно, где-то будут выделены площадки, аэродромы или еще что-то, с автострад же они их будут запускать.
0: Что еще может говорить о готовящейся мобилизации? Запрещенный в России Инстаграм полнится роликами о людях, которых позвали на сверку данных в военкомат, а вышли они с нее с запретом на выезд из страны.
1: Вышел я с военкомата. Заходишь, тебя просто встречают тетушки, бабушки, которые ищут твою карточку, достают, и ты просто пишешь анкету. И в конце там есть три вопроса, где написано: знаете ли вы, что на контрактную службу принимаете, знаете ли вы, что там можно пойти туда, знаете ли вы. Я везде поставил «нет». И бабушка в оконцовке прикололась, говорит, я отдаю анкету, говорю, ну что, все правильно заполнил. Он такой: как правильно? Там, где на контрактную службу, надо писать «да». Во втором еще писать «да», еще писать «да». Я такой на нее смотрю, думаю, она шутит сейчас.
4: Всем привет, я медик из Самары, и мне пришла повестка из военкомата для уточнения моих данных и военно-учетной специальности, да, так как мы все знаем, что медики, они являются военнообязанными. Действительно уточняют данные, спрашивают, изменилось ли, что не изменилось, и, соответственно, что сейчас происходит. Сейчас выдается вот такой вот талончик, да, розового цвета, это называется мобилизационное предписание. То есть сейчас, я как знаю, выдается всем, и практически, да, медикам и парням, да, которым тоже сейчас приходят повестки, которые находятся в запасе.

0: Я вообще не понимаю, откуда у них, блядь, столько борзянки? Ты приносишь какие-то документы, изначально сразу говорят, приноси все документы с собой, что касаемо там медицинских каких-то показаний, противопоказаний и так далее. Я все принес, мне говорят, нахер ты это принес? Потому что у меня была категория B4, они там давай панику развели, якобы потому что у меня там овальное окно, и откуда оно взялось, и откуда у меня взялась черепно-мозговая травма, что ты принес, что ты не мужчина, что ли? Ну и вот с таким вот якобы вся вот эта история и закончилась. Не знаю, что мне там поставят, и никто мне ничего не сказал, носили мои документы там вверх-вниз. В итоге 19 числа явиться, там уже будет видно, что будет.
1: Час 30, наверное, стояли в очереди, куча народу было, всем пришли повестки. Короче, получили мобилизационное предписание. И сказали, конечно, рекрутировали на контрактную службу. Сказали, якобы будет мобилизация. Вот, то лучше сразу подписывайте контракт. Ну, ходят слухи, что пока мобилизации не будет. Ну, в случае войны, объявления войны и мобилизации, я обязан в течение 2 часов прибыть в определенное место. Вот такие дела.
2: Вам поступила повестка в военкомат. Сообщение с таким содержанием я получил буквально через несколько дней после того, как опубликовал ролики с потопом в нашем селе и визитом оперуполномоченного. Цель вызова – прохождение повторного медицинского медосвидетельствования, что, мягко говоря, не совсем законно. Я имею на руках военный билет категории годности в ВУЗ 3-9. Мой диагноз установлен еще в 2004 году. Сейчас этот список только растет. А с 2005 года призывники, имеющие категорию В, не подлежат повторному медицинскому освидетельствованию без личного желания, без личного заявления. Я такого желания, такого заявления не давал. Я от закона не бегаю, поэтому завтра утром иду в военкомат и подаю официальный отказ от незаконной медицинской комиссии.
3: Об угрозе новой мобилизации в России постоянно говорит Зеленский. Президент Украины заявил, что Киев внимательно следит за сообщениями о возможной новой мобилизации в России еще на 100 тысяч человек. По его словам, украинская разведка считает, что потенциал для скрытой мобилизации у Кремля уже ограничен, поэтому Москва может искать политические решения иного формата. Речь идет о раздаче паспортов в Приднестровье, откуда можно будет вербовать жителей этой непризнанной республики. Зеленский также напомнил, украинская разведка рассматривает сразу несколько сценариев возможного наступления России на Черниговско-Киевском направлении.
4: Мы приняли к сведению информацию о подготовке в России новых мобилизационных мер, плюс 100 тысяч человек. Считаем, что на сегодняшний день такой потенциал для скрытой мобилизации в России отсутствует, поэтому следует ожидать российских политических решений иного характера, в частности, таких как недавнее решение в отношении Приднестровского региона Молдовы.
3: Со мной на связи руководитель и создатель проекта «Идите лесом» Григорий Свердлин, который помогает российским военнослужащим дезертировать из армии, если они приняли такое решение. Обсудим с ним, есть ли у него поводы опасаться того, что Кремль готовится к новой мобилизации. Григорий, я вас приветствую.
5: Добрый день.
3: По вашим наблюдениям, действительно ли поток обращений от призывников и контрактников сейчас растет? Чувствуется ли страх перед новой волной мобилизации?
5: Ну, страх, безусловно, чувствуется. Люди напуганы. Люди напуганы новостями про реестр. Люди напуганы случаями применения ограничений к тем, кто не явился по повестке. Люди напуганы слухами о том, что некоторым людям не выехать из России и даже не выехать, там, скажем, через Беларусь из России. Действительно, конечно, тревоги много. Тревоги за себя, тревоги за своих близких, тревоги за там, детей, которые оказались или могут оказаться на срочной службе много. И, собственно, в этом году мы впервые фиксировали

0: От солдат и офицеров, которые, соответственно, уже оказались в российской армии, им мы помогаем дезертировать, и если они принимают такое решение, выехать из страны. Вот, то есть все-таки большая часть людей, которым мы помогаем им там, психологическими консультациями, юридическими консультациями, не оказаться в российской армии. Если говорить о портрете, то ну, я просто могу перечислить новые категории, там, те люди, которые прежде к нам не обращались. Я бы сказал, что прежде всего это студенты, и, кстати говоря, студентки, потому что тренд последних, ну, наверное, месяцев 5-6, это то, что этих студентов тоже начали заставлять и всячески агитировать, подписывать контракт. Где-то в некоторых вузах его называют альтернативной службой, хотя очень странно в одном предложении рядом видеть слова «альтернативная служба» и «контракт», но тем не менее вот таким образом тоже пытаются людей обмануть. Вот, и давят, чтобы студенты подписывали контракт. Мы на сегодня зафиксировали уже из более чем 50 регионов такие обращения, то есть это на самом деле почти вся страна. Вот, есть и растет число обращений отсрочников, которых заставляют подписывать контракты. Тоже это как бы, конечно, не примет сегодняшнего дня, но раньше таких обращений было меньше. Ну, то есть вот если говорить о тенденциях, то я бы в первую очередь эти две выделял.
1: Мы видим все больше историй, когда людей вызывают в военкомат для сверки данных, а заканчивается все ограничением на выезд и давлением подписать контракт. Насколько массовой стала такая практика?
0: Довольно массовый, и я бы, конечно, всем рекомендовал связываться с правозащитными организациями, с Лесом или с кем-то из наших коллег. И только после этого вместе уже с правозащитниками принимать решение, идти ли в военкомат, как идти в военкомат, как подстраховаться. Потому что да, мы фиксируем все больше случаев, когда на людей давят, когда они приходят по повестке для уточнения данных или по повестке там, на военные сборы, на людей начинают давить, чтобы они подписывали контракты. И ну, особенно в ситуации, когда вы не очень как бы, понимаете свои права, тяжелее этому сопротивляться. Поэтому еще раз повторю, связывайтесь, пожалуйста, с правозащитниками, не идите в военкомат без поддержки и без дополнительных знаний.
1: Предположим, что большая мобилизация начнется. Вот будет ли у людей возможность массово уехать, как это было в сентябре 2022 года, или государство уже выстроило систему ловушек и цифрового контроля?
0: Ну, если мы говорим про работу реестра военнообязанных и реестра электронных повесток, то этот реестр по-прежнему в автоматическом режиме не накладывает ограничения для людей, которые, например, не явились по повестке. То есть, да, вам могут написать электронное письмо со страшными словами, что вам там запрещен выезд из страны и, не знаю, выдача кредита в банке. Но при этом, если вы попробуете уехать из страны, то у вас все получится. А что будет происходить, если это самое частичное, как они это называли в прошлый раз, мобилизация будет проведена, мы, конечно, сейчас не знаем, но я думаю, что в этом случае, я все-таки, мне кажется, что он довольно маловероятный, ну вот, по крайней мере, на дистанции в ближайшие месяцы, 2-3. Вот, мы не знаем, что в этом случае будет происходить, но я думаю, что в этом случае несложно дать команду мужчин определенного возраста просто не выпускать из страны, и я думаю, что если они на эту частичную мобилизацию решатся, то эта мера довольно вероятная. А вот то, что реестр заработает и начнет в автоматическом режиме накладывать ограничения, в ближайшие месяцы я в это не верю. Мне кажется, что они по-прежнему не справились с этой технической задачей.
1: Григорий, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был руководитель и создатель проекта «Идите лесом» Григорий Свердлин. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся через неделю.
2: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, Сибри.

0: Real.org и Sevreal.org, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Преступление и война.
2: Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
1: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
3: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
4: Привет, друзья-меломаны! Это «Музыка на свободе», у микрофона Артемий Троицкий, выпуск номер 261. Сегодняшние хедлайнеры — это довольно экзотические артисты 60-х-70-х годов, проживающие в Перу, Венесуэле, Эквадоре. В общем, я вас с ними познакомлю. Наверняка никого из них вы не знаете, но музыка у них отличная. Ну, а начнет сегодняшнюю программу моя любимая ливерпульская группа всех времен и народов, за исключением The Beatles, разумеется, это трио Clinic. Да, Эйд Блэкберн, Джонатан Хартли и их меняющиеся партнеры. Потрясающая группа, очень я ее люблю. Существует она, ну, по крайней мере, пластинки выпускает где-то с 2000 года. С тех пор вышло 9 альбомов у Клиники. Последний из них называется «Fantasy Island», то есть «Остров фантазии», имеет подзаголовок «Tropical Espionage» — «Тропический шпионаж». Ну что ж, слушаем заглавную песню.

Clinic из Ливерпуля, Fantasy Island. Заглавная песня с 9-го альбома этой великолепной группы, стиль которой, в общем-то, определить невозможно, но на этом альбоме они склонились куда-то в сторону музыки в стиле экзотика. Ну, если говорить об экзотике, самым экзотическим, наверное, артистом из Российской Федерации являются различные артисты из Тувы. Знаете вы, конечно, Ядха и Альберт Кувезин, возможно, знаете Хунхурту, а также есть еще знаменитая Сайнхонна Мчелак, которая живет, по-моему, в последнее время в Австрии, хотя где она только не жила, вот, но с российскими музыкантами тоже записывается. В частности, вышел альбом Ethno-Tribal BPM, который весь такой сэмплированный, электронный, техно-танцевальный, и на нем присутствуют треки Сайнхо в ремиксе различных наших российских музыкантов. Ну, из тех, кого я знаю, это только группа Физарум, но их трек мне как раз не показался особо интересным, зато понравился трек под названием «Time Style», где Сайнхо микширует Александр Зайцев.

Сайнхой, Александр Зайцев. Запись 2019 года в городе Санкт-Петербурге была сделана, альбом «Ethno-Tribal BPM». Теперь хотел бы познакомить вас с одним довольно экзотическим американским типом. Зовут его Дакс Риггс. Он родился в 1973 году в Луизиане и пишут «swamp rock», «болотный рок», хотя на самом деле начинал во всяких металлических группах «death metal», «doom metal» и так далее. Но потом стал играть что-то более вменяемое. И я бы сказал, что, конечно, на человека очень сильно находится под влиянием покойного Джима Моррисона. То есть все песни у него исключительно о смерти, насилии, крови и прочее, и прочее. Ну вот послушаем сейчас две песни Дакса Риггса с двух его альбомов. Сначала альбом 2010 года, который называется «Say Goodnight to the World». И темпераментная песенка под названием «Grave Dirt on My Blue Suede Shoes», то есть «Могильная грязь на моих синих замшевых ботинках».

Dax Riggs, «Могильная грязь на моих замшевых синих ботинках» с альбома «Say Goodnight to the World». Это был 2010 год, но в последние годы у Dax Riggs ничего нового не выходило. То есть вот эти два альбома — это мои находки из последней американской поездки. Следующий альбом 2007 года называется, очень типичное название, «We sing of only blood or love». «Мы поем только о крови или любви». Ну, и с этого альбома я выбрал трек «Night is the Notion». «Ночь — это концепция».

Dex Riggs, Night is the Motion, с альбома «Мы поем только о крови или любви». Но следующая группа гораздо более позитивная. Две славянские девушки, Дагмара Григорович, полька, и Дана Веницка, украинка, вместе дуэт Дага Дана. Но это не совсем дуэт. Две девушки — это фронт-вуменши-солистки, с ними еще имеются польские инструменталисты-музыканты. Пятый альбом вышел у Дага Дана, называется «Тобе», то есть «Тебе». Да, песни исполняются попеременно то на польском, то на украинском языке. Я выбрал украинскую песню, она называется «Гойти, наше пані».

Дагадана – польско-украинский дуэт и их пятый альбом «Тобе». Ну вот, а теперь обещанная южноамериканская экзотика. Мы с вами уже неоднократно обращались к различным релизам замечательного лейбла «Аналог Африка». Ну, лейбл этот сначала специализировался и фокусировался исключительно на африканских архивах, но затем распространился и на Латинскую Америку. И тоже там занялся глубоким бурением тамошней интересной музыки 60-70-х годов. Одним из результатов стал выпуск альбома «Сатурно 2000 La Rebajada de los Sonideros 1962-1983. Что такое Sonideros? Sonideros — это музыкальное движение в Латинской Америке, существовавшее как раз в 60-70-е годы. То есть это такой как бы латинообразный, инструментальный в основном рок. Электрогитары, электроорганы, и все это в смеси с кумбией, с сальсой и так далее. Намного сложнее объяснить, что такое «La Rebajada». «Ребахада» — это в переводе с испанского буквально означает «понижение». Вот «ребахада» — это был такой локальный стиль этих самых «сонидерос», когда они отходили дальше от рока, от всякого там гаражного шума, исполняли музыку чуточку более как бы задумчивую, скажем так. И сейчас послушаем представителей этого самого стиля. Начнет группа «Los Feos». В переводе можно перевести как «страшилы» или «уроды», как-то так. Это группа перуанская из замечательного города Икитос, в котором я был. Это в верховьях Амазонки, потрясающие абсолютно места. Лидер группы Рауль Ерена Васкес, и на сборнике имеется их трек под названием «Feito Parandero», запись 1970 года.

«Страшилы сверховьев Амазонки», пьеса Фейто Парандеро. Следующая группа из Венесуэлы, и это у нас Хьюго Бланко и Су Арпа Виахера, то есть Уго Бланко и его странствующая арфа, так можно перевести. Хьюго Бланко, к сожалению, уже умер, жил он с 1940 по 2015 год, и он из столицы Венесуэлы Каракаса. На мой взгляд, замечательный гитарист, играет что-то вроде, не знаю, такого латинского психоделического серфа. Слушаем пьесу «Infinito», она с одноименного альбома, который был переиздан в 2021 году.

Гуго Бланко и его странствующая арфа «Инфинито» называлась эта пьеса. Там же, кстати, имеется еще, я обратил внимание, на альбом под названием «Лече конденсада» — «Сгущенное молоко». Надо будет как-нибудь раздобыть эту запись. Поехали дальше. «Хуниори Суэкипо», то есть «Младшенький» и его группа, это уже эквадорский ансамбль. С альбома 79 года «Ритмо, вино и амор», аналог «Африка», для своего сборника «Сатурн-2000» выбрала отличную пьеску под названием «Лаборачита», то есть «Пьянчушка» женского пола.

Junior y su equipo из Эквадора «La Borrachita». Ну и закончим мы знакомство с компиляцией «Сатурн 2000» «La Rebajada de los Sonideros 6283». Закончим выступлением ансамбля «Los Ecos». Ну, «Los Ecos» — это как бы эхо во множественном числе. Ну, тут, надо сказать, было мне сложно идентифицировать, потому что есть два южноамериканских ансамбля того периода с одинаковым названием «Los Ecos». Одни из Боливии, из боливийской столицы Ла-Пас, и они играли гаражный рок, худрук Овидио Гутьеррес, и, что еще интересно, барабанщицей в этих «Los Ecos» была 11-летняя девочка по кличке Терсо. Ну и вторые «Los Ecos», и я думаю, что речь идет все-таки о них, поскольку они ближе по стилю как раз к «Сонидерос». Это группа из Перу, из перуанской столицы Лима. У них вышло 5 альбомов в период с 1973 по 1980 год. И, в частности, вот эта вот пьеска под названием «La fuga del bandido». Я считаю, абсолютный психоделический шедевр. Вышла в 80-м году в качестве второй стороны сингла «Cumbia Explosiva».

Лос-Экос, скорее всего, из Лимы, что в Перуанской республике «Бандитская фуга». Так называлась эта изумительная пьеса. А все вместе это был сборник «Сатурно» 2000 «La Rebajada de los Sonideros» 62-83. Поехали дальше. Очень интересный новый релиз лейбла Mute Records, вам всем прекрасно известного по Depeche Mode, Нику Кейву и прочим. И это, по-моему, первая африканская пластинка на Mute. Desire Marea — это половина южноафриканского рэп-дуэта Фака, потрясающий, кстати говоря, вокалист, и его первый альбом. Называется Desire, и с него песня исполняется на зулусском языке, называется Зибуиле Изимакаде, что означает «Боги вернулись».

Дезире Морея и его первый альбом «Desire» на Mute Records. Еще одни дебютанты, и это американский дуэт «Магдалена Бэй». Это уже такой чистый электропоп или даже неодиско. Продюсер, аранжировщик, инструментальщик Мэтью Левин, солистка и автор текстов Мика Тененбаум, кстати говоря, уроженка Аргентины. Первый альбом Магдалена Бэй называется «Mercurial World» — «Изменчивый мир», почти по машине времени. Слушаем песню «Something for two» — «Что-то для двоих».

0: Magdalena Bay, американская группа, и их дебютный альбом Mercurial World. Группа, кстати говоря, из Лос-Анджелеса, хотя основана была в Майами. Следующий наш альбом, ну, можно сказать, это уже у нас начинается долгий марафон лучших альбомов года. Гийом Луазион. Так зовут французского электронщика, который раньше работал в основном, кстати говоря, в Бельгии вместе с Эктором Зазу, Бонни Бикай, у него была еще группа под названием CY1 и так далее. Выпускает он пластинки, но довольно редко, поскольку в основном занимается композиторской и даже преподавательской работой. Но, тем не менее, 7 сольных альбомов у него вышло с 1994 года, начиная. Альбом 2022 года называется «Коллапсус». Это совершенно блестящая пластинка. Я бы сказал, по крайней мере, претендент мой на электронный альбом года. Слушаем с него песню «Мента» «Cops Song». Поет один из солистов, там их довольно много, где-то полдесятка. Один из солистов — немец Бен Риттер.
1: Ich bin ein Kopf in meinem Pontiac. Fahr ich in der Stadt herum,

0: in meinem Mund, ja.
1: Ментовская песня Гийом Луазион из Парижа. Голос был немца Бена Риттера, альбом «Коллапсус». Очень всем рекомендую. И завершает нашу сегодняшнюю программу очень странная финская группа «Имандра», которая выпустила альбом «Кантелетер», то есть «Певец», и это поэмы финского классика XIX века Элиаса Лонрота, ну, естественно, в современном исполнении. У «Имандра» это третий альбом, предыдущие два я не уверен, что я слышал, но вот этот альбом очень странно. Я даже затрудняюсь определить, что это за стиль. Композитор и вокалист Микко Леппинен. И слушаем песню «Сортунот Ани», «Рухнувший Ани». На этом я с вами прощаюсь. Зовут меня Артемий Троицкий. Музыка на свободе. Подписывайтесь на подкаст. Слушайте на Радио Свобода. Читайте плейлисты и тексты. Всем счастливо. Пока.

0: будни, а богаче я сделаю сама себе.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
2: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
3: А я Наталья Джумпаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
2: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу и неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
4: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
3: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
5: Потолок анатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что ну, это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
6: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум, не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
2: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека. Как в Советском Союзе появились диссиденты, кого ими называли. Что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
7: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
3: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
8: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
2: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
9: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
3: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
10: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки, мы такими родились. И вы нас наказываете за что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно, это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
2: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
3: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет

0: «Право» выходит каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и телеграм-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
1: Человек имеет право.
2: Говорит «Радио Свобода», в эфире выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа передача «Семья Косманов среди языков и культур». Начнем с другой темы. Спортивная быль. Украина, ГПУ, нацистская оккупация, судьбы советских граждан. Новая передача Игоря Петрова из серии «Рассказы о непростых людях».
3: Сегодняшний рассказ мы начнем со спортивного репортажа более чем столетней давности. Сентябрь 1923 года.
2: Гвоздем происходившей всеукраинской спартакиады был футбольный матч «Одесса-Харьков». Проведение матча было решено поручить Дюперону. Последний не прибыл, и свисток был вручен харьковскому судье Романенко. Матч начался. Через 15 минут игра приняла ровный характер, и мяч переходил от одних ворот к другим, временами задерживаясь на центре. Первый хафтайм закончился в ничью. Во втором хафтайме вся инициатива нападения у Одессы, которая рядом комбинации подходила близко к харьковскому голу, но защита последнего отправляла мяч обратно. Бывали прорывы к голу Одессы, но они носили характер прорыва отдельных игроков и быстро ликвидировались одесской защитой. Истекли последние 45 минут. Матч должен был закончиться, но рефери продолжал игру, не получив на то санкцию капитанов команд. Кроме того, наступившая темнота мешала продолжению игры. К этому моменту игра сосредоточилась на половине Одессы, и Харьков подходил близко к голу. На 47-й минуте второго хафтайма рефери присуждает Одессе пенальти. Пенальти бьет Привалов. Голкипер Одессы Топикин на стороже. Свисток, шут, бросок голкипера, и мяч полетел мимо. Харькову нужна победа. Рефери, зная, что его решение безапелляционно, присуждает штрафной удар перебить. На этот раз бьет пеналь Грушин, и Одесса получает гол. Это произошло на 49-й минуте. Считая, что действия рефери были неправильны, одесская футбольная команда подала протест, который подписали представители спорторганизаций всех городов Украины, Крыма и Донбасса. На поданный протест до сих пор ответа не последовало, а мы хотели бы его узнать. Представитель одесского губсовета физкультуры на все Укрспартакиаде Л. Когин.
3: Автор репортажа Лазарь Когин и есть герой нашего сегодняшнего рассказа. К сожалению, точными данными о его прошлом до 23-го года мы не располагаем. Согласно статье Википедии, он родился в Одессе в 1897 году. Я пытался найти записи его рождения в списках одесского равената, но безуспешно. Тут нужна, вероятно, помощь профессиональных генеалогов. По всей видимости, основным источником биографических сведений являлся младший брат Арон Федорович Когин, который как раз играл за ту самую команду Одессы, репортаж об игре, который мы прослушали. Впоследствии Арон Федорович стал тренером, еще до войны тренировал одесское «Динамо», а после войны работал с молодыми футболистами. В 1975 году за многолетнюю работу по развитию футбола был награжден почетным значком Федерации футбола Советского Союза. Что касается Лазаря, то он еще в детстве охромел, что понятным образом препятствовало его футбольной карьере. Считается, что в начале 20-х, тем не менее, он некоторое время играл вратарем, и в мае 23-м он был избран в техническую комиссию Одесской футбольной лиги. Так как тренеров у команд на тот момент не было, вероятно, означает, что он еще числился игроком. Интересно, что в ту же комиссию от другой команды был избран и его младший брат Арон. Ну, еще фан-факт. В рядах еще одного одесского клуба того времени «Олиск» мы встречаем никого иного, как Ивана Лукьяновича Солоневича, который у нас появляется в эпизодической роли во второй передаче подряд. Впрочем, неизвестно, играл ли Иван Лукьянович на тот момент все еще в футбол. Как минимум, в легкоатлетических протоколах его фамилия мелькает. В адресной книге «Одесса» за 24-й год Лазарь Когин фигурирует сразу в двух ролях. Как инструктор спортклуба «Местран», основанного грузчиками Одесского порта, и как председатель футбольного кружка «Вега». у обоих этих клубов были свои футбольные команды. Ну, к этому времени Лазарь Федорович окончательно повесил бутсы на гвоздь, перешел на административную работу. И вот, в частности, сопровождал одесскую команду на спартакиаду в сентябре 23 года, что, как мы уже знаем, закончилось скандалом. Вскоре Лазарь стал неофициальным тренером этого самого Мистрана, который в последующие несколько лет был сильнейшей одесской командой. В мае 24 года в Одессе открывается новый стадион, и в газетном репортаже мы читаем, что Лазарь Когин выступил с речью, выражая надежду, что благодаря новому полю сократится число спортивных травм и увечий. В 28 году он переезжает из Одессы в Киев и становится инструктором недавно основанного киевского «Динамо», того самого. Официально должности тренера по-прежнему не существует. В «Динамо» он приглашает целую группу футболистов из Одессы и Николаева, что позволяет сформировать боеспособную команду, которая впоследствии выиграла несколько турниров. Ну, чемпионат СССР в те годы еще не проводился. Однако методы формирования команды, которые использовал Лазарь Когин, ну, насколько можно понять, футболистам, помимо прочего, обещали из должности в ГПУ. Понятно, «Динамо». Эти методы были раскритикованы в центральной печати. 20 августа 1929 года в московской газете «Физическая культура» появилась заметка «Представители», в которой некий рабочий краснознаменец Мишин изобличал гражданина Когин как, цитата, «бывшего содержателя бильярдной, спекулянта и прочее». В заключении статьи следовал нелицеприятный вывод – новые штатные должности и квалификации создаются для таких господ, представитель футбольной команды. Здесь я полагаюсь на сведения самарского историка футбола Владимира Внукова. Ну что ж, несмотря на то, что рабочий не понимал значения тренеров и администраторов в крепнущем механизме отечественного футбола, опыт с киевским «Динамо» сделал Когину имя. В 1935 году его пригласили как раз в Самару, только-только ставшую Куйбышевым, так как местное партийное руководство решило поднять свои спортивные достижения на новую высоту. Ну и здесь Когин действовал уже привычными методами. Чтобы создать команду, он приглашал иногородних игроков, в частности из Иваново, Смоленска и так далее. Но, вопреки ожиданиям и даже вопреки проведенной в Одессе предсезонной подготовке на Поволжской спартакиаде, которая проходила летом 1936 года как раз в Куйбышеве, хозяева поля не только не попали в число призеров, но оказались лишь на пятом месте среди 8 участников. В результате, как пишет Владимир Внуков, все приглашенные футболисты вместе с тренером тут же исчезли из города, да еще прихватили с собой кое-кого из местных игроков. Следующей станцией Когина стала Казань. Но в местной команде он продержался совсем недолго, после чего вернулся в Киев, где в 1938 году открылись тренерские курсы, на них начали учебу 24 будущих тренера, и одним из преподавателей этих футбольных курсов стал как раз Лазарь Когин. Здесь цезура. Мы не знаем, что происходило между апрелем 1938 года и декабрем 1941, и почему Лазарь Федорович вообще остался в оккупированном Киеве. Следующий документ, в котором он фигурирует, обнаруживается в архиве Киевской управы периода оккупации. Известный скульптор Иван Петрович Кавалеридзе в оккупированном Киеве был назначен начальником отдела искусств местной управы. И вот в приказе номер 26 по этому самому отделу искусств от 10 декабря 1941 года Лазарь Федорович Когин назначается директором городской конторы эстрады согласно распоряжению шефа персонала немецкого комиссара города Киева. Через две недели ему выдается доверенность с достаточно большими полномочиями. Он имеет право арендовать помещение, закупать реквизит, производить финансовые расчеты, заключать договора, принимать и увольнять работников бюро эстрады, кроме художественного руководителя и главного бухгалтера. 27 декабря в газете «Новое украинское слово», в киевской газете, появляется заметка о состоянии киевской эстрады. По сведениям газеты, в штате эстрады состоят более 100 человек, включая джаз-оркестр. Они разбиты на 10 актерских бригад, которые выступают с песнями и скетчами на немецком и украинском языках перед немецкими военными, а также гастролируют в провинции. Новый директор, пан Когин, развернул организационную работу, а некоторые недостатки, вроде отсутствия света и тепла в театральных помещениях, будут, несомненно, преодолены. Пан Когин действительно берет быка за рога. Первым распоряжением в начале января он запрещает всем актерам выступать без репертуарного разрешения и без разрешения художественного совета, после чего создает этот самый художественный совет под своим началом, а также примерно наказывает администратора одной из бригад, которая выезжала на гастроли в провинцию, ну, куда понятным образом той зимой рвались все актеры из голодающего и холодного Киева. Но эта бригада не представила должной финотчетности.
2: Следующим приказом он запрещает актерам участие в так называемых «левых концертах», так как эти концерты часто находятся на низком художественном уровне, поскольку без проверенного и неутвержденного репертуара. Отчисления с прибыли и подоходный налог с актеров не взыскиваются, и вообще контроль за денежной отчетностью отсутствует, чем нарушается приказ пана рейхскомиссара города Киева. На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача Игоря Петрова «Спортивная быль».
3: В квартальном отчете отдела искусств за первый квартал 42 года указывается, что Когину действительно удалось неплохо наладить административную работу. Число актеров возросло со 100 до 300, число бригад с 10 до 28. Они продолжают обслуживать немецкие воинские части и местное население, но с точки зрения художественных достоинств репертуар все еще не на высоте. Но, впрочем, тут же происходит реструктуризация. На месте бюро эстрады организуется театр под названием «Киевское варьете», и Когин назначается его директором. Новому театру предоставляется помещение бывшего театра имени Затыркевич-Карпинской на Большой Васильковской улице. И здесь, судя по сохранившимся в архиве управы приказам, Когин действует весьма жестко. В частности, увольняет работника за незаконный выпуск афиши, предъявляет претензии к неутвержденному им репертуару. Например, небольшая битва развернулась вокруг скетча «Нахал», который Когин своей властью повелел снять с репертуара. Директор ансамбля, который показывал этот скетч, оправдывался. Мол, злые языки наговаривают, что они демонстрируют скабрезные неприличные скетчи. Эти слухи являются явной клеветой, ведь скетч «Нахал» поставлен по новелле Боккаччо, а тот является классиком. Ну, не знаю, для меня сомнительное оправдание. Открытие театра «Варьете» состоялось 24 мая 1942 года. В газетной заметке особо подчеркивается, что за неполных два месяца пан Когин сумел создать театр практически на пустом месте. Вначале не было ни реквизита, ни декораций, ничего. А теперь в составе театра более 300 актеров. Ну, большей частью, конечно, те же самые, что служили в его бюро эстрады. Сначала театр давал два представления в день, затем одно. Вначале они, причем, состояли из отдельных номеров, но впоследствии стали ставить одноактные водевили и оперетты. В замечательной книжке Михаила Близнюка «Войной навек проведена черта» приводится как раз несколько рецензий на спектакли театра из киевских газет. Интересующихся отсылаю к этой книжке. В финансовом отчете театра от 22 августа 1942 года Когин сообщает, что сумел выйти в плюс балансовый, то есть кассовые сборы превысили расходы на зарплату, ремонт, покупку динамомашины и так далее. Но отдельно Когин подчеркивает, что значительная доля прибыли собиралась на периферии. В городе же загрузка театра была далека от плановой, особенно в июле, всего 29% занятых мест. Он объясняет это отключением электричества в этом месяце. Впрочем, Когин предупреждает, что теперь предстоят большие расходы по подготовке театра к зиме, а в связи с тем, что гастроли на периферии запрещены, театр вполне может стать убыточным. К отчету приложена таблица численного состава театра. На тот момент включает 355 человек. Максимум был в июле, даже было почти 400. Но вот на тот момент 355. Из них 64 человека административные работники, все остальные артисты. Это последние документы о Лазаре Федоровиче Когине в архиве Киевской управы. Мы знаем только, что театр был закрыт в начале сентября, то есть буквально через неделю после предоставления этого отчета, а сам Когин был, по всей видимости, арестован. 11 лет назад, в начале 2015 года, я опубликовал в своем блоге небольшую заметку, в которой сопоставил рассказы о довоенном футбольном администраторе, бывшем вратаре Лазаре Когене, и театральном администраторе в Киеве времен оккупации, которые носили одно и то же имя. Ну, и я сделал логичный вывод, что это один и тот же человек. Несколько лет спустя, совершенно неожиданно, на меня в моем собственном Фейсбуке напал некий экспансивный футбольный болельщик, обвинивший меня во всех смертных грехах и в первую очередь в осквернении светлой памяти товарища Когена. По его мнению, тот футбольный Коген никоим образом не мог стать этим театральным Когеном, так как он был евреем, а к евреям нацисты относились известно как. Ну, я, как человек к тому времени, уже работавший над биографиями Милетия Зыкова, Сергея Табарицкого и Ростислава Александрова, это тоже один из активнейших авторов поднемецкой русскоязычной периодики, отец которого был евреем, пытался пояснить своему оппоненту, что случаи вообще-то бывают разные, и ссылался на имеющиеся архивные документы. Но мой критик был совершенно непримирим, сообщил, что все эти архивные документы изготовлены мной на Малой Арнаутовской улице в Одессе с целью дискредитации Лазаря Федоровича Когена и, пылая гневом, удалился во свояси. При всей комичности поведения этого футбольного болельщика в его упреках было некое рациональное зерно. Действительно, из имевшихся документов было совершенно непонятно, как нацисты допустили Когена на эту службу. Помните, самое первое разрешение шло именно от оккупационных властей. И почему столь же внезапно он исчез? Среди доступных документов была кляуза режиссера театра опереты Дымникова на пропавший по вине Когена театральный реквизит, но вряд ли эта мелочная жалоба могла вызвать столь тектонические подвижки. Но вот, как часто бывает, многие годы спустя нашлась, если не разгадка этой истории, то, по крайней мере, большая ее часть. На рождественские праздники этого года, в редких промежутках между поглощением салата оливье и грандиозного заливного, которое мастерски готовит моя супруга, я изучал фильтрационные документы из Державного архива Киевской области. И, между прочих, мне попалось фильтрационное дело Тамары Дмитриевны Симоновой. На учетной карточке в этом деле значилось, цитата, «будучи на оккупированной территории, являлся, так в документе, агентом СС и СД», предала бывшего директора опертеатра. Что ж, пришлось отодвинуть оливье и присмотреться к этому делу. Тамара Симонова родилась в Киеве в 1918 году. Перед войной она училась в индустриальном институте, хотела стать преподавателем физкультуры. Рано вышла замуж. Дальше с ее слов.
2: «Муж мой, Цепенюк Абрам Моисеевич, по национальности еврей. 29 сентября 41 года муж отправился на кладбище, откуда вернулся и на второй день ушел на улицу Жилянскую, где мы встречались дней 5. Последняя встреча должна была быть в Златовородском садике, но встреча не состоялась, и так я о муже больше ничего не знаю».
3: Конец цитаты. Ну, в качестве довольно очевидного комментария укажем, что 29 сентября – это печально известный день, когда киевским евреям было приказано собраться, после чего они были казнены в Бабьем Яру. Мужу Симоновой, вероятно, удалось ускользнуть и избежать немедленной казни, но он был пойман в ходе последующих облав. Судя по фильтрационной анкете, Симонова работала с весны 42 года, то есть с открытия театра, билетером в театре «Варьете», а затем перешла на склад генерального комиссариата, вместе с которым была эвакуирована в Кёнигсберг, а потом в чешский Аламоуц, и там прожила до конца войны. Ну, допросы выявили чуть более сложную картину случившегося. На складе Тамара познакомилась с кладовщиком, который был, по ее мнению, чехом, по мнению других свидетелей, немцем. Именно он обеспечил ее переезд сначала в Кёнигсберг, а затем в Аламоуц, где даже выправил ей фиктивные документы на фамилию Симон, по которым она не считалась остарбайтершей, имела равные права с чешским населением. В конце войны, впрочем, этот покровитель понятным образом растворился, и Тамара вернулась в Киев, где устроилась в военный госпиталь методистом лечебной физкультуры. Но это была только половина истории. Еще в ноябре 44 года, то есть в то время, когда она счастливо коротала дни в Аламоуце, лейтенант госбезопасности Ефремов допросил в Киеве в качестве свидетеля гражданку Мирошниченко Елену Васильевну.
2: Вопрос. Знаете ли вы жителя города Киева Симонову Тамару и какие у вас с ней взаимоотношения? Ответ. Симонову Тамару я знаю по месту работы в театре. Взаимоотношения у меня с ней нормальные. Вопрос. Что вам известно о жизни Симоновой Тамары в оккупированном немцами городе Киеве и о ее отношениях к немецким оккупантам? Ответ. В период временной оккупации немцами города Киева Симонова Тамара работала в театре в должности билетерши, и одновременно она работала в генерал-комиссариате в должности уборщицы, имела тесную связь с немцами. Симонова имела документ, в котором было указано «работница СД». Вопрос. Что вам известно о работе Симоновой Тамары в СД? Ответ. Симонова Тамара в июне 1942 года имела ссору с директором театра по фамилии Коган. Имя и отчество не знаю. В ссоре Симонова Когану публично заявила, что «я тебе укажу, как со мной разговаривать». И после этой ссоры дня через три Коган был арестован гестапо, и больше я его не видела, и о его судьбе мне ничего не известно. Вопрос. Откуда вам известно, что Симонова Тамара имела документ работницы СД о ее ссоре с Коганом и об аресте Когана гестапо? Ответ. В период временной оккупации немцами города Киева я работала в театре, там, где работала Симонова. Работала я в должности гардеробщицы. Ссору Симоновой с Коганом я слышала от работников театра. О аресте Когана я узнала от работников театра.
3: Вскоре следователями был опрошен отец Симоновой, который оставался в Киеве, но он дал лишь общие сведения о работе дочери в театре Варьете, а затем на складе, ну и о том, что она уехала с немцами. Это было и так известно.
2: На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача Игоря Петрова «Спортивная быль».
3: В январе 45-го, следователи добрались до следующего свидетеля, работника сцены по фамилии Макаренко.
2: Вопрос. Что вам известно о связи Симоновой Тамары с немецкими карательными органами? Ответ. Работая в театре оперетты малых форм, среди актеров были разговоры о том, что Симонова Тамара связана с немецкими карательными органами. Назвать сейчас, кто об этом говорил, я не могу, так как не помню, а кроме того, почти все актеры уехали с немцами. В начале 1942 года мне лично пришлось слушать угрозы предательства от Симоновой по адресу директора театра Когина Лазаря Федоровича, караима по национальности. Это было при следующих обстоятельствах. Симонова вошла в кабинет директора театра Когина и о чем-то с ним говорила, как будто в отношении ее зарплаты. После непродолжительного разговора Симонова вышла из кабинета директора и во всеуслышание в присутствии многих артистов, в том числе и меня, сказала: «Я ему покажу. Он же работал в Одесском ГПУ и носил одну шпалу». В скорости после того Когин был арестован гестапо, и судьба его неизвестна. После ареста Когина были арестованы его жена Ахматова, актриса Ангуладзе. В какой степени Симонова причастна к предательству этих лиц, я сказать не могу, так как не знаю.
3: Конец цитаты. Ну, давайте сделаем короткую паузу в цитировании этого очень интересного дела, потому что кое-что явно проясняется. Итак, Лазарь Когин или был караимом, или выдавал себя за него. В этом была несомненная логика, так как фамилия Когин в написании именно с «Е» действительно была распространена среди караимов. И в самом Киеве еще в 60-х годах 19 века была основана табачная фабрика братьев Когинов – Соломона и Моисея, караимов из Евпатории. Согласно отчету статистического бюро Киевской управы, в Киеве в 42-м году насчитывался 131 караим. Их власти не преследовали. В киевской газете, в частности, встречаем отчаянное объявление некого пострадавшего об утере документов, в том числе жизненно важного свидетельства о караимском происхождении. Ну, даты, которые называют свидетели 2,5 года спустя после событий, конечно, не точны. Речь, несомненно, идет не о июне и тем более не о начале года, когда никакого театра Варьете еще вообще не было. Речь идет именно об августе 1942 года, когда и арестовали Лазаря Федоровича Когина. В июне 1946 года по тому же самому делу допрашивают саму Симонову. Она весьма словоохотлива. Первым делом она сдает мужа старшей сестры, походя сообщая, что он работал в гестапо. Затем, после довольно подробного обсуждения ее жизни в Аламоуце, Следователи подводят ее к ключевому вопросу. И оказывается, что в театре Варьете Симонова работала не просто билетершей, а имела там свой буфет, причем нелегальный, нигде не зарегистрированный. Дома готовились пирожки и пирожные, которые она впоследствии продавала в театре. И этот самый нелегальный буфет она открыла именно с разрешения Когена, которого хорошо знала с довоенных времен по работе в спортивных организациях города Киева. Ну, если у кого-то из слушателей еще оставались сомнения по моей идентификации Лазаря Федоровича Когена, то на этом месте вы можете с ними честно расстаться. Далее цитата из допроса.
2: Вопрос. Ваши взаимоотношения с Когеном в период немецкой оккупации города Киева? Ответ. Отношения с Когеном у меня были хорошие. Вопрос. С Когеном вы не спорили? Ответ. Вообще с Когеном я не спорила. Был только случай в 42-м году. Когин мне сделал замечание, не помню за что. Я ему в ответ ответила очень дерзко. Примерно так. Жид пархатый. После этого он меня вызвал в кабинет, где в присутствии других работников требовал от меня извинений. Я извинилась за свою грубость. Вопрос. Через сколько дней после вашего спора был арестован Когин? Ответ. Не помню, когда был арестован Когин. Вопрос. Вы угрожали Когину о якобы его работе в органах ГПУ. Так ли это? Ответ. Нет, никогда я не угрожала Когину, и подобного случая я не помню.
3: Далее следователь допросил еще одну работницу театра, но та рассказала лишь, что знает по слухам, цитата, «Тамара Симонова по адресу Когена высказывала угрозы, что якобы Коген при советах был членом партии, общественником, а сейчас находится на посту директора при немцах. После этих разговоров Коген был арестован». Конец цитаты. Затем повторно был вызван на допрос уже знакомый нам работник сцены Макаренко, который повторил известный нам рассказ, добавив к нему, однако, следующий постскриптум. Цитата.
2: «В день ареста Когена Лазаря Федоровича, караима по национальности, на сцене ко мне подошел Сорока, похлопал меня по шее и с удовлетворенным видом мне заявил: «Больше вам не видеть Когена». На мой вопрос, почему не видеть Когена, Сорока мне сообщил, что он заявил куда следует о том, что Коген в 1927 году работал в Одессе в ГПУ, носил две шпалы. И далее Сорока продолжал. «Ничего, тут еще кое-кого подберут». Действительно, в скором времени были арестованы жена Когена, подруга жены Когена, артистка Ангуладзе, и пианистка, фамилии не помню.
3: Конец цитаты. Что ж, это признание следователя-чекиста заметно расстроило. Тем более, что по сведениям того же самого Макаренко, пресловутый Григорий Сорока, артист кукольного театра, и сам впоследствии был арестован гестапо, утягивая таким образом за собой последнюю ниточку расследования. Была эта вновь рассказанная история реальной, или Макаренко решил таким образом выгородить вернувшуюся в Киев Симонову, мы вряд ли когда-нибудь узнаем вполне достоверно. Но довольно очевидно из этих рассказов, из этих допросов, что причиной ареста Лазаря Когена стало не его происхождение, а его служба в ГПУ. И ведь вполне возможно, что работая в обществе «Динамо», Коген действительно состоял в штате этой почтенной, ну или малопочтенной, как хотите, организации. Дело на этом практически заканчивается. В руках следователей не оказалось убедительных доказательств вины Тамары Симоновой. Потом они приставили к ней соглядатаев, но и те не смогли выведать ничего существенного. Наконец, было принято Соломоново решение наказать Симонову не в уголовном, а в административном порядке, высылкой из Киева. Ну и тут случается последний твист этого запутанного дела. 26 мая 1949 года заместитель председателя Киевского общества «Динамо» отправляет по инстанциям следующее письмо.
2: Решением комиссии по делам репатриированных выселяется из города Киева Симонова ТД, которая в течение 3 лет является игроком первой женской команды по баскетболу Киевского совета «Динамо». Ее отсутствие сильно отразится на классе игры нашей команды, которая в этом году будет защищать спортивную честь нашего общества в розыгрыше Кубка СССР, первенстве Украины и СССР. Киевский совет «Динамо» просит вас ходатайствовать перед министром МВД УССР товарищем Строкач о ее оставлении в городе Киеве.
3: Конец цитаты. И действительно, такое распоряжение товарищ Строкач немедленно дает, а затем даже и продляет в связи с беременностью. После рождения ребенка Тамара Симонова возвращается в большой спорт, так что завершим наш рассказ тем же, с чего мы его начали. Спортивным репортажем о всесоюзном чемпионате общества «Динамо», состоявшемся в июле 1951 года в Таллине.
2: Содержательно прошли игры женских команд. Исход первенства решила встреча баскетболисток Киева и Москвы. В этих командах выступали сильнейшие спортсменки страны, известные своим высоким мастерством, блестящими победами в международных соревнованиях. Киевлянки сразу же бросаются в атаку. Они умело сочетают броски с дальних и ближних дистанций. Это приносит им успех. К перерыву команда Киева ведет 31-14. После отдыха москвички, хотя и сумели сократить разрыв в счете, но большего достигнуть не смогли. Киевлянки победили с результатом 49-41. Команда играла в следующем составе: Пименова, Стасюк, Козловская, Бурдина, Назаренко, Досычева, Симонова.

0: На волнах Радио Свобода вы слушали передачу Игоря Петрова «Спортивная быль» из серии «Рассказы о непростых людях». Выпуск «Поверх барьеров» на волнах Свободы. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Семья Косманов среди языков и культур. Сегодняшняя собеседница Нина Косман. Поэт, прозаик, драматург, художник. Она пишет на русском и на английском языках. Эмигрировала из Советского Союза с семьей в 72-м. Ее стихи и проза переводились с английского на французский, испанский, греческий, японский, иврит, персидский, итальянский, датский и голландский. По-русски она публиковалась в журналах «Знамя», «Урал», «Новый журнал», «Волга», «Интерпоэзия», «Артикуляция», «Новый берег», «Новый Иерусалим», «Среда» и прочих. Первый сборник стихов на русском был опубликован в издательстве «Художественная литература» в 90-м году. Несколько пьес было поставлено в американских театрах. Роман «Царица иудейская» был сначала опубликован на английском под псевдонимом Н.Л. Херценберг, потом переведен на русский. Среди других книг Нины Леонидовны – сборник короткой прозы «Оправдание мартышки», «Мисс Нина, вы мусульманка?», «По правую руку сна» и другие. Стихи Марины Цветаевой в переводе Нины Косман на английский опубликованы в американских литературных журналах и книгах. Картины выставлялись в Нью-Йорке, Филадельфии, Нью-Джерси, Вермонте и Ванкувере. Литература у Нины Косман в крови. Ее брат Михаил был поэтом, а отец Леонид – известнейший лексикограф, знаток немецкого и английского, составитель словарей и справочников. Впрочем, моя собеседница подробно расскажет об отце сама. Нина Косман.
1: Семья моего папы была в основном немецкоязычной, особенно со стороны его мамы, предки которой жили в Латвии с начала 17 века. В 19 и начале 20 века они говорили на немецком. Я побывала в Пильтоне, маленьком городке на западе Латвии. Там селились первые евреи Латвии в начале 17 века. Почти половина всех надгробий на старом еврейском кладбище в Пильтоне, Герценберге, могилы моих предков. А до прихода советской власти немецкий язык был языком евреев Латвии. Не во всей Латвии, а в тех ее регионах, которые когда-то назывались Курляндией и Ливонией.
0: Нина, расскажите, пожалуйста, об отце. Он много писал и публиковался. Каким он был?
1: Он был очень умен, талантлив и при этом искренне скромен. Презирал хвостовство и то, что по-английски называется «selling oneself». Даже близкие друзья не знали, что именно он, Леонид Косман, автор статей в немецких и русскоязычных газетах, которые они читают. Здесь, в Нью-Йорке, а раньше в Кливленде, его друзьями были в основном немецкоязычные евреи, покинувшие Германию до или после Второй мировой войны. Немецкий был первым из его трех родных языков. Он учился в Рижской немецкой гимназии. Дома говорили по-немецки. Русский был его вторым родным языком. Латышский – третьим. Всего он знал 14 языков, но он был лингвистом. До войны писал рецензии на пьесы Рижского еврейского театра. Пьесы были на идыш. Писал он их по-латышски для газеты «Циния». Он идыш не знал, но он знал немецкий, это был его родной язык, и поэтому он понимал идыш. Именно работа в латышской газете позволила ему покинуть Латвию за несколько дней до немецкой оккупации, до прихода нацистов. Родился он не в Риге, а в Москве, в богатой европейской семье. В Лондоне с раннего детства жили его отец Стефан Косман и дед Леонтий Косман. Ко времени рождения папы его родители жили в Москве, где находился один из филиалов фирмы его отца. Другой филиал был, кажется, в Лейпциге. Было это до революции, и жили они в 10-комнатной квартире на Первой Мещанской, ныне проспект Мира. У бабушки было трое слуг – повар, горничная, гувернантка. В окнах гостиной были витражи. Все это кончилось в феврале 1918-го. Папины родители бежали от большевиков в независимую Латвию, взяв с собой двухлетнего сына, моего папу и его сестру. Ехать этой семье буржуев пришлось в теплушке. Они могли бы эмигрировать, как многие другие белые эмигранты того времени, во Францию или в Германию. Но Латвию они выбрали, потому что бабушка Рут Косман была оттуда родом. Ее предки жили в Латвии 17 века. В центре Риги жил ее отец Исидор Брэнсон, известный врач и историк балтийской медицины. Его книги на немецком, изданные на рубеже 19-20 веков, переиздаются до сих пор. Некоторые получили университетские награды в Америке. Их до сих пор можно найти на Амазоне. Тяжелые тома с готическим шрифтом.
0: Расскажите, пожалуйста, о немецкой гимназии в Риге, в которой учился ваш отец.
1: Лет 14 назад я обратилась в латышский архив с просьбой найти материалы о моей семье. В ответ я получила целую папку документов, гораздо больше, чем ожидала. Среди прочего, там был табель, выданный моему папе Рижской немецкой гимназии в 1930 году. Это был не лучший год в его жизни. В начальной школе он считался одним из лучших, получал «Sehr gut» и «Ausgezeichnet». А в гимназии же почти по всем предметам стояла «Genügend» удовлетворительно. Исключение составляли лишь пение и история, за которые он получил «Sehr gut». Папа рос в ассимилированной семье. Дома говорили по-немецки, по-русски, а латышским пользовались только на улице. Еврейской идентичности у него почти не было. До тех пор, пока он не оказался в гимназии, где все ученики, кроме него и его друга Руди, были балтийскими немцами. Именно там он впервые осознал себя другим. Он вступил в две еврейские подростковые организации – VISG, где еврейские ученики из всех рижских школ раз в неделю обсуждали доклады. Папа так активно участвовал, что его пригласили в руководящий совет. Одновременно он занимался в сионистском кружке «Авивия», где требовали не только знаний истории, но и самообороны. Когда он и его друг Пол решили покинуть Авивию, их объявили предателями и запретили с ними разговаривать. Из-за этих занятий папа почти каждую неделю просил бабушку писать записки для школы. Головная боль, живот. Когда прогулы стали ежедневными, бабушку вызвали к директору, и ей пришлось услышать, что ее сын больше не в числе лучших учеников. В 1933 году Гитлер пришел к власти. Хотя Латвия оставалась независимой, учителя и директор гимназии, будучи этническими немцами, восприняли это событие как свое. Подробности я не помню. Папа рассказывал давно, когда я была совсем маленькой. Помню только, что однажды на уроке истории учитель Герр Норр велел всем встать в знак солидарности с бойкотом еврейских магазинов в Берлине. Папа и его друг Руди остались сидеть. До того дня у папы были прекрасные отношения с Гером Нором. Тот выделял его среди класса, обсуждал с ним политику. С приходом Гитлера все разговоры прекратились. Папу и Руди вызвали к директору. Их отказ заметили официальные лица немецкой культуры в Латвии. Директор дал понять, что если они кому-то расскажут о случившемся, на выпускных экзаменах им не избежать серьезных проблем. Особенно папа запомнил Гера Махсинга, преподавателя немецкой литературы. Тот годы напролет с восторгом говорил о Генрихе Гейне, как о величайшем немецком поэте. Но после 30 января 1933 года словно забыл все. Когда ему приходилось упоминать Гейне, он называл его скупым еврейским рифмоплетом и не немецким версификатором, принесшим огромный вред. В июне 1933 года папа сдал выпускные экзамены и вздохнул с облегчением. С нашей точки зрения радовался он рано, но тогда он еще не знал, что его ждет впереди. Thank you.
0: волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Семья космонов среди языков и культур». Расскажите, Нина, пожалуйста, еще немножко, каким был ваш отец? Какие-нибудь примеры дайте, пожалуйста.
1: В начале 80-х годов на экраны нью-йоркских кинотеатров вышел фильм «Выбор Софи». В 1982 году мы с папой пошли его смотреть. Все было как обычно. Но когда на экране появился дым из крематория Освенцима, в воспоминаниях Мэрил Стрип, папа встал и пошел к выходу. Соседи возмущенно зашептали: «Кощунство уходить, когда дым идет из труб». Это было, это правда. Мне было неловко из-за их неодобрения, из-за того, что им пришлось встать, чтобы пропустить нас. В фойе папа сказал мне: «Мне незачем смотреть на этот дым, потому что эти сцены – профанация». Позже, когда друзья хвалили фильм, я повторяла его слова. Родители почти ничего не рассказывали мне о погибших родных, даже о бабушке. И тогда я еще не могла сознательно понять, что имел в виду мой папа. Я только смутно что-то чувствовала. Лишь в конце 90-х, начале 2000-х, когда я всерьез занялась историей семьи и раскопала около 40 имен, расстрелянных нацистами в лесах Латвии и Украины, я поняла: для папы тот дым на экране был профанацией, как, например, чужие пафосные речи на похоронах человека, которого оратор никогда не знал. Профанация – это когда хочется сказать: «Это мои мертвые, не прикасайся к ним грязными руками».
0: Нина, стала ли Америка близкой вашему отцу?
1: Главной его целью было уехать из Советского Союза, куда зависело от работы. В Израиле папа вел курс немецкого в Хайфском университете. Мама работу не нашла. Европа была ему ближе, но советских беженцев тогда принимали лишь несколько стран. Папа нашел работу в Америке. Сначала мы жили в Кливленде, где он преподавал немецкий и русский в местном университете Case Western Reserve. Потом переехали в Нью-Йорк. В Нью-Йорке он вернулся к своей довоенной профессии журналиста. После войны в Советском Союзе он не мог писать правдиво и молчал. В Нью-Йорке он снова начал писать по-немецки и по-русски. Его статьи каждую неделю выходили в Афбау, основанном в 1934 году беженцами из гитлеровской Германии. В Афбау прежде печатались Ханна Аренд, Эйнштейн и Томас Манн. И он работал в немецкой газете «Штайц Цайтун». По-русски под псевдонимом Ка Фриман его статьи публиковала «Парижская русская мысль». У меня до сих пор хранятся пожелтевшие вырезки из этих газет. Расскажу о папиной работе в «Штайцзайтунг» и о его учебниках. В середине 70-х он был литературным сотрудником еженедельника на немецком языке «Штайцзайтунг», где заведовал отделом культуры. Несколько раз в неделю он ездил на метро в редакцию и целый день проводил в помещении, в котором работал редактор спортивного отдела. Тот был нацистом, открыто сожалел о поражении Гитлера и предрекал возвращение величия Германии, которое взрастил фюрер. Папе было невыносимо это слушать. Единственным выходом было уволиться. После этого он стал внештатно писать для другой немецкоязычной газеты «Афбау». В отличие от «Штайцзайтунг», ориентированной на этнических немцев в Нью-Йорке, читателями «Афбау» были немецкие евреи. Газета была основана в 1934 году. Папа никого там не знал. В 1975 году он отправил туда по почте свою первую статью об отказниках в Советском Союзе. Через несколько дней ее опубликовали, и с тех пор публиковали его статьи в каждом номере. В советские 60-е годы два его учебника немецкого вышли в издательстве «Международные отношения». И три десятилетия использовались во всех университетах Советского Союза. В Нью-Йорке же он писал самоучители английского для русских эмигрантов. Не ради удовольствия или академического интереса, а чтобы прокормить семью. И он достиг цели. В конце 70-х и 80-х годы его учебники английского пользовались огромным спросом среди бывших советских граждан в США, Канаде и Австралии. Все изменилось в 91-м году, когда ворота Советского Союза наконец открылись. Сотни тысяч людей бросились учить английский, и папины учебники стали настолько популярны на территории развалившегося Союза, что появилось множество мелких издательств, единственной целью которых была перепечатка папиных учебников. Сколько их было, 10, 100 или 500, мы так и не узнали. Большинство из этих фирм существовали без адреса, под фиктивным названием. Им было плевать на международные законы об авторском праве. Они печатали гигантские пиратские тиражи, получали прибыль и бесследно исчезали. Как именно папа узнал о пиратских изданиях, я точно не помню. Вероятно, знакомые прислали из России. Но главное, он ничего не мог с этим поделать. По ту сторону Атлантики, без возможности нанять адвоката, он был бессилен против российского беззакония 90-х.
0: Нина, расскажите, пожалуйста, о вашей матери.
1: А моя мама, Майя Штернберг, осталась одна в 17 лет, когда моего деда Бориса Акимовича Штернберга арестовали в октябре 1937 года и расстреляли как врага народа. Вскоре пришли за бабушкой, ее мамой. Ее отправили в лагерь для жен врагов народа. Мама почти не говорила о своей юности. И лишь однажды, когда мне исполнилось 19, рассказала, как ездила в лагерь в Мордовии передать лекарства бабушке. Из ее короткого рассказа мне запомнилось больше всего, как она увидела колонну женщин, медленно двигавшуюся к баракам. Женщины еще не замечали ее. Когда они подошли ближе, она увидела, что колонну окружают охранники. В одной руке поводок с собакой, в другой – винтовка. Женщины, укутанные в тряпки поверх или вместо тулупов, брели неровно. Теперь маме стали видны их лица, лица жен советских ученых и художников. Казалось, вся женская элита возвращается в барак после трудового дня. Вдруг одна из женщин в начале колонны, увидев мою 17-летнюю маму, закричала, назвав ее по имени. Теперь ее заметили другие. Женщина, которая выкрикнула ее имя, упала в снег. Колонна замерла. «Майя, Маечка!» – кричали женщины. «Мещанская, 25, квартира 11. Передай сыну, что я жива. Скажи брату на Горького, 51. Скажи моей маме, что я жива. Сивцевражек, 21». Майя, моя мама, хотела броситься к ним, но залаяли собаки, подбежали охранники, и ее глаза наполнились водой. Она побежала, спотыкаясь и падая в снег, чтобы не пропустить ни слова. «Петровка, 33! Скажи моим детям, что я еще жива!» Потом она упала и не могла подняться. Лежа в снегу, она слышала, как женщины передавали друг другу. «Она упала! Она упала!» И эхо этих слов еще долго звучало в воздухе. Когда она пришла в себя, колонны уже не было, только темное облако, таявшее вдали. Была ли среди тех женщин ее мама? Может, та, что первой произнесла ее имя, и была ее мама, та, что упала в снег. После войны мама училась в МГУ на кафедре физиологии растений, изучала нуклеиновые кислоты, писала научные статьи. В 60-е годы работала старшим научным сотрудником в Винити. Уволилась за несколько месяцев до нашего отъезда в 1972-м, как только подали документы в АВИР. В Америке она много лет работала редактором в издательстве Academic Press.
0: Радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача «Семья космонов среди языков и культур».

0: мама мало говорила о своей жизни. Лишь после ее ухода я узнала, что в 1955 году она подписала так называемое «Письмо 300», благодаря которому Трофим Лысенко, проклятие советской биологии и генетики, лишился должности. Чтобы подписать такое письмо в те годы, нужно было быть очень смелой. Несколько лет назад я получила письмо от историка советской биологии. Он искал не меня, а мою маму, Маю Борисовну Штернберг, и знал о ее жизни в науке в период, совпавший с самой темной эпохой советской науки, гораздо больше, чем я. В 1948 году на августовской сессии Восхнила Лысенко выступил против так называемой буржуазной генетики и биологии. Мама, тогда еще совсем молодой, подающий надежды биолог, успела защитить диссертацию о Тунге за 2 месяца до сессии Восхнила. Хорошо, что успела. Сразу после Восхнила ее уволили из МГУ, как и всех, кто занимался настоящей наукой, а не лысенковской, мичуринской агробиологией. Среди уволенных был Дмитрий Анатольевич Сабинин, ее любимый руководитель, чьи лекции гремели на весь университет. Ныне его именем названа «Малая планета». Мама родила меня уже за 40. К тому времени она стала молчаливой. События юности приучили ее к сдержанности. Не зная подробностей, я выросла со словом «лысенковщина» и знала, что Сабинин, сделавший для науки так много, фактически стал изгоем. От него отвернулась жена, его сняли с кафедры физиологии растений. Как вспоминала мама, после злополучной сессии она пришла в университет и увидела замок на его кабинете. 3 года спустя в ссылке в Голубой бухте он застрелился. Мама по себе знала, что такое изгойство. С 1937 года она была дочерью врага народа. Это был первый удар. Вторым ударом стала борьба Лысенко с биологией и генетикой. Анатолий Сабинин помог ей устроиться внештатной лаборанткой на кафедре физиологии растений в МГУ, и она защитила диссертацию по нуклеиновым кислотам. Но когда мы уезжали в Израиль в 1972 году, мы оставили мамину диссертацию на подоконнике, не могли передать голландскому консулу.
1: А теперь давайте поговорим о вашем литературном журнале.
0: Разговор о моем журнале East-West Literary Forum – это разговор о двуязычии. Мне кажется, картина Шагала «Давид и Версавия» – идеальный образ двуязычия. Одна часть души русская, другая английская или французская, немецкая, израильская. Шагал, конечно, думал о другом. Эта картина для него была о единении в любви. У человека в этой картине одна сторона лица женская, другая мужская. И, разумеется, я не хочу сказать, что двуязычный писатель или поэт – это нечто вроде гермафродита, но раздвоение личности на русскоязычную и англоязычную делает такого писателя каким-то другим существом, не похожим на пишущих на одном языке. И когда появился мой журнал, оказалось, что таких людей гораздо больше, чем я предполагала. Я задумала этот журнал как место встречи поколений, как форум, предоставляющий возможность родившимся на территории бывшего Советского Союза объяснить свой взгляд на мир новому поколению, нашим детям, появившимся на свет и выросшим на Западе. Родившиеся в Советском Союзе или на постсоветском пространстве могут здесь объяснить стихами и прозой своим детям, кто они, почему они так странно реагируют на события и на окружающий мир. Пропасть между нами неизбежна. Мы унаследовали травму целых поколений, которую почти невозможно объяснить ни нашим западным знакомым, ни нашим детям, родившимся здесь, в Америке. Моя задача не академическая, а насущная – попытаться эту пропасть сузить. Но в моем журнале я публикую не только двуязычных авторов, но и переводы стихов и прозы с русского на английский и с английского на русский.
1: Нина, вы рассказывали мне, что ваш брат писал стихи. Расскажите о нем, пожалуйста, хотя бы несколько слов.
0: Мой брат Михаил Косман писал прекрасные стихи, но публиковать их

0: Был мой дух, как твой голос надломлен, и душа покидала меня. Помню, мама звала меня Йорик, клич отца на охоте впервой. Сквозь затмение вечных попоек слышу: Йорик, я всюду с тобой. А потом были адовые стоны, дюжий швед бросил на земь с коня. Помню только земные поклоны, ты просила Творца за меня. Что же после, от слез непросохших, ее губы горчее, чем эль? И конец, было небо над рощей, в синеве исчезал журавель. Да, я Йорик, ты слышишь, могильщик? Храни принца Гамлета тень. Кто себя среди мертвых отыщет, совершенен и горд, как олень. Отойди, я не верю ни слову, был я глуп и убог, как овца. Говоришь ты, могила готова? Подожди, я не вижу конца. Подожди, бесконечность я вижу. Вон огни за кладбищем, не счесть, как больному опасную грыжу вырезали Гамлетову честь. Потуши бесполезный огарок. Здесь светло мне, нашел я ответ. Среди огней, что горят без помарок, и Офелии сыщется след. Это стихотворение Михаила Космана.
1: Нина, а теперь я попрошу вас, если можно, почитать ваши стихи.
0: Вот стихотворение из первого сборника моих стихов, которое было опубликовано в Советском издательстве художественной литературы в 90-м году. Совсем коротко. «Видишь, как солнце прячет, ловко золотыми руками, память о смуглых предках в длинные языческие вазы, тонкие руки солнца, проворные желтые пальцы, чтобы мы ничего не знали о спокойных этрусских лицах, о легком этрусском прахе и о зеркале веков между нами и смертью». И это стихотворение, следующее стихотворение было опубликовано в моем втором сборнике русских стихов. «Желтизной подобий в наговор смородин. Здесь невинна память и распутен снег. Чтобы не сгрустнулось, на тебе смородин. Губы, как в помаде, некуда их деть. Как от поцелуев губы от смородин. Только не смывай их, выкупай в снегу. Вот тебе и будя, в чашке ли, в стакане ли, горсть таких смородин ладить на стихи. Только б не остыли от сна и бреда, липлую гурьбою, ложась на пищий лист. Да что листу до ягод, пусть даже и подобий, сон на сон меняя и губы на стихи».
1: И на этом мы заканчиваем передачу «Семья Косманов. Среди языков и культур». Моей собеседницей была поэт, прозаик, драматург, художница Нина Косман. Программу подготовил Иван Толстой.

0: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
1: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
2: Мне все нравится, у меня все есть.
3: Нет, а здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
4: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
5: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
6: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
0: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
7: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
8: Назвать успехом сложно. С чем Путин вернулся из Китая?
9: Провал не провал, но успехом это назвать совершенно невозможно.
8: Сила Сибири 2 не

0: кому не нужна. Почему российский газ больше не в приоритете?
1: «Газпром» и российские компании типа «Газпром», они недоговороспособны.
0: Кремль готовит общество к новой мобилизации.
2: Люди напуганы слухами о том, что не выехать из России и даже не выехать через Беларусь из России.
0: Россия утверждает, что Латвия даст полигоны для запуска дронов в ВСУ.
3: Латыши, где-то будут выделены площадки, аэродромы или еще что-то, ж не с автострад же они их будут запускать.
0: Грани времени, итоги недели. Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: Они украли нашу землю. Ее у нас нету. Все. Можно крест поставить. Вот и все.
1: На свои бывшие покосы и пастбища жители села Корсаково могут теперь любоваться только через реку. Большой Уссурийский теперь пограничная зона. А 79 участков, которыми владели селяне, вместе с двумя островами были переданы Китаю.
2: Остров Большой Уссурийский. Когда-то тут шумели дачи и ездили на шашлыки хабаровские семьи. Рыбалка, сенокос, охота на уток и пушных зверьков. В общем, жизнь как она есть. В 91 году Михаил Горбачев подписал пограничный договор с Пекином и границу провели по фарватеру Амура. Но в 2008 Москва решила отдать половину острова, 170 квадратных километров, Китаю. Для сравнения, это как отдать целую Калугу. А что получили хабаровчане?
1: Несколько лет люди ждали компенсации, но на днях из Москвы пришел официальный ответ. Денег на эти цели в бюджете не предусмотрено. Чиновники заявляют, когда Россия передавала Китаю острова Тарабаров и часть Большого Уссурийского, о частных собственниках просто не знали.
3: Никому информация не была дана. Ни в Министерство имущественных отношений. И я думаю, что губернатор наш бывший, он тоже прекрасно знал о том, что мы там находимся, что там наши земли зарегистрированы в частной собственности.
2: Большой Уссурийский не отжимали военным путем. Все решилось мирно, по договору.
4: Часть территории окончательно закреплена за Россией, часть территории окончательно закреплена за Китайской Народной Республикой. Хочу подчеркнуть, что это стало возможным исключительно, это очень важно, на фоне очень высокого уровня доверия, которое сложилось к тому моменту между Россией и Китаем.
2: Это Путин любит рассказывать про не пяди земли, но только пока перед ним слабый сосед. Когда напротив Китай, риторика резко становится миролюбивой и уступчивой. С Пекином не то что воевать, даже голос стараются не повышать. Китаю полностью отошел остров Тарабаров. В общей сложности Москва передала Пекину около 337 квадратных километров территории или две Калуги. Владимир Путин вместе с председателем КНР Ху Цзиньтао торжественно закрыл многолетний территориальный спор. На бумаге исторический компромисс. По факту Россия молча подвинула границу.
5: Большой Уссурийский остров все меньше и меньше. Только в этом году берег отступил на 10 метров, и вода продолжает наступать на сушу. Кто поворачивает реку вспять, с вертолета прекрасно видно. На китайском берегу работы идут круглосуточно. Стараниями 300 человек искусственная насыпь уже вошла в воду примерно на 50 метров. И из-за этого река меняет русло, а течение подмывает российские берега.
2: Зимой при морозах под минус 40 китайские строители буквально взрывали лед на Амуре и засыпали русло гравием и камнями. Годами. Методично. Фактически Пекин искусственно менял течение реки. Фарватер постепенно смещался ближе к российскому берегу. Китайская сторона укреплялась. Российский берег размывало водой. По международным правилам граница проходит по главному судоходному руслу реки. В итоге фарватер оказался между российским берегом и островами Тарабаров и Большой Уссурийский. После чего спорные территории спокойно уплыли к Китаю. Без единого выстрела. Но тогда критиков у Путина хватало. От колумнистов до либералов.
6: Для России гораздо большая проблема, чем Америка. Это Китай. Они наши соседи. Они гораздо более мощные, у них там 10 раз больше народу, у нас в Сибири никто не живет, да, у нас границу Путин освободил, Путин им отдал территории, кстати, чтобы вы знали, в том числе там остров Тарабарова, там Большой Уссурийский и так далее, там уже Хабаровск, вот, там уже рядом китайские города построены. Вот. Он на 200 миль увел наши войска от границы, хорош красавец, короче говоря.
2: С тех пор Москва с Пекином исключительно на «вы». Где Китай хозяин положения, а Кремль – вежливый проситель с нефтью, газом и лесом в руках. Если хотите, классический неравный брак. Надо отдать должное Пекину. Роль старшего брата там играет блестяще. Путина и в мае 26-го принимают с максимальными почестями. Красная дорожка, почетный караул, дети с флажками и улыбками.
7: Наша страна является одним из крупнейших экспортеров в КНР нефти, природного газа, включая сжижины и угля. Мы, конечно, готовы и далее надежно обеспечивать бесперебойные поставки всех этих видов топлива на быстрорастущий китайский рынок.
2: Собственно, в этой фразе и уместилась вся российско-китайская дружба. Россия везет сырье. Китай – все остальное. Автомобили, электронику, станки, оборудование и весь санкционный ширпотреб, без которого внезапно выяснилось, что импортозамещение как-то не очень импортозаместилось. Добро пожаловать в младшие партнеры Поднебесной.
8: Великое дело китайско-российской дружбы, которое отвечает веяниям истории и лейтмотиву времени, будет непременно двигаться вперед, уверенно, устойчиво и удержимо, достигая все новых ярких завершений. Благодарю за внимание.
2: И никаких лишних слов. Си Цзиньпинь вообще мастер дипломатического дзена. Ни одного публичного упрека Путину за войну, ни одного резкого заявления. Российская экономика истощается, фронт буксует, санкции душат, а Пекин сохраняет выражение лица человека, который наблюдает за чужой дракой с очень выгодного места. Даже история с публикацией Financial Times, где утверждалось, будто Си во время встречи с Дональдом Трампом намекнул, что Путин может пожалеть о начале войны, быстро растворилась в воздухе. Ни подтверждений, ни комментариев. Официальные новости про вечную дружбу слушать скучно. Гораздо интереснее поговорить с человеком, который видел Китай изнутри, без кремлевских брошюр и восторженных отчетов. Мой собеседник – журналист Никита Куликов. Он больше года прожил в Китае, учился в Пекинском университете коммуникации и хорошо понимает, как на Россию смотрят не в Кремле, а в самом Китае. Никита, здравствуйте. Можно ли говорить о настоящей искренности в отношениях с русскими с учетом культурных различий? Или китайцы скорее мастера дипломатии и внешнего этикета?
9: Мне кажется, что о настоящей искренности, наверное, сложно говорить, потому что китайцы, по крайней мере, те, с кем я общался, показались мне людьми скорее закрытыми. То есть они очень тяжело впускают в какое-то вот личное пространство, и на внешнем уровне это может быть очень какая-то приветливая коммуникация, но на вот каком-то более глубоком уровне ее достичь сложно. Я должен сказать, что я не говорю на китайском языке так, чтобы спокойно общаться с носителями, вот. Но даже с теми китайцами, с которыми ты говоришь на английском, это сложно. И те мои друзья, которые там хорошо знают китайский, например, они тоже про это говорят, про то, что вот близко китайцы к себе никого не подпускают. Но я, честно говоря, в силу своего какого-то живого интереса периодически пытался поговорить с кем-то на сложные политические темы, да, Тайвань или уйгуры, вот. И понятное дело, что для того, чтобы говорить об этом, людям нужно чувствовать себя достаточно в безопасности. Я не смог расположить к себе никого, чтобы был какой-то такой глубокий и интересный разговор на эту тему. Наоборот, давайте не будем об этом говорить, ой, это такая тема и прочее. Хотя с какими-то иностранными студентами, которые из других стран приехали в Китай, я спокойно мог обсуждать и шутить на эту тему.
2: Никита, в российском обществе нередко звучат опасения из-за так называемого китайского территориального нашествия. Вот насколько эти страхи обоснованы?
9: На каком-то низовом уровне никто никогда из китайцев не говорил, сейчас бы отхватить какой-то кусок Дальнего Востока. Наоборот, это был какой-то уважительный интерес к России, желание съездить. Или я встречал китайцев, которые были в России, например, там ездили в Москву или в Санкт-Петербург, им очень нравилось, им нравилось рассказывать про это. Но желания какой-то экспансии нет. Да и с моего обывательского взгляда на экономическом и политическом уровне я бы тоже на такое не рассчитывал. Им хватает своих территориальных вопросов, то есть там Тайвань, Гонконг так или иначе, зачем им эти дальневосточные, там, малонаселенные, неосвоенные территории? Сказал бы я, что китайцы обладают некоторым империалистическим мышлением, да, наверное, сказал бы, но не потому, что это какие-то захватнические настроения, а потому что, мне кажется, у китайцев довольно сильная, что называется, самость, ощущение своего народа, гордость за свой народ, и мне кажется, им действительно есть чем гордиться. Ну, и это еще идет из вот этой истории про то, что Китай по-китайски Джонгу называется серединная земля, и они считают себя центром мира. И вот эта гордость, она чувствуется, и в том, как они относятся к окружающим с неким таким превосходством, может быть, это тоже иногда считывается. Но при этом мне не показалось, что, ну, по крайней мере, моей межличностной коммуникации с китайцами это никогда не мешало.
2: Скажите, а есть ли в Китае проявление так называемого китайского расизма? Если да, то в чем он проявляется и как это сказывается на отношениях с иностранцами?
9: Я несколько раз сталкивался с ситуациями, в которых какие-то китайцы меня фотографировали, причем фотографировали меня из-под плеча, как-то сзади, вот так вот я где-то стою с подругой, и почему-то им важно фотографировать. Вообще китайцы все время везде фотографируют, и такое внимание периодически бывает некомфортно. Я помню, однажды я стоял в очереди в парке аттракционов, и ко мне подошла группа из 15 детей, приехавших, видимо, из какой-то провинции, и они попросили меня с ними сфотографироваться, потому что подумали, что я какой-то там голливудский актер, и я действительно встал и сделал фотографию с какими-то китайскими детьми, и, наверное, она им зачем-то нужна. Ну, то есть к этому можно по-разному относиться, но какой-то вот такой повышенный интерес к... Не хочется говорить белому человеку, ну, человеку, отличающемуся, ну, честно говоря, преимущественно белому. Ни один какой-то там мой приятель, который приехал из Африки, не рассказывал мне аналогичных историй про свой опыт в Китае. Среди, например, моих русских друзей такое довольно часто происходило. Чем это можно объяснить? Наверное, это такой некоторый расизм, выраженный в бытовом плане. Меня лично он... Иногда это льстит, короче, если честно. Вот. Но иногда бесит.
2: С началом войны в Украине и в России резко сменился культурный и политический вектор. Теперь главным другом стал Китай. Сестра по культурным трендам, символам и праздникам. Новый год, драконы, красные фонарики. Все китайское на пике моды. А западные праздники, Хэллоуин, День Святого Патрика, День всех влюбленных, словно вычеркнуты из календаря страны. Даже праздники стран Центральной Азии с их миллионами мигрантов в России, Навруз, к примеру, не нашли места в официальных традициях. Московские и российские улицы теперь живут по китайскому календарю. Прощай, тлетворный Запад, здравствуй, Поднебесная. Подробности в репортаже моего коллеги Дмитрия Новикова.
10: Это не искусственный интеллект, а Мария Захарова, надев красную блузку с бантом, заговорила по-китайски. Увидев это, комментаторы в социальных сетях тут же отметили прищур, с которым официальная представительница МИД России передает пожелания китайскому народу, сформулированные в Кремле. Обращение российских официальных лиц на китайском как еще один дополнительный элемент ритуала показательной дружбы с Китаем. Мол, посмотрите, как мы взамен западным праздникам широко отмечаем наступление китайского Нового года с мастер-классами по фонарикам, чайными церемониями и театру теней, чтобы россияне по всей стране прониклись культурой Китая, окунулись в традиции Поднебесной. И они окунаются.
11: Ощутить новую культуру, да, как празднуют китайцы, тем более уже третий год подряд празднуют в России китайский Новый год, и каждый раз все роскошнее, роскошнее.
10: Февраль 2026-го. Центр Москвы. Туристка из Китая, находясь под впечатлением от увиденного, сразу с двух телефонов выходит прямой эфир, рассказывая своим подписчикам о происходящем в российской столице. По официальной статистике, после отмены визового режима между странами с декабря 2025-го Россию приехали посмотреть, в ней пожить. А кто-то даже, чтобы и остаться на подольше, около миллиона китайских граждан.
12: Китай и Россия отношения были очень-очень-очень прекрасные.
10: Только в Москве теперь десятки тысяч туристов из Китая ежедневно. Показывая масштаб происходящего, российские блогеры публикуют вот такие видео, называя их «Китайские туристы захватили центр Москвы». В Кремле происходящим довольны и сообщают об этом лично китайскому лидеру.
13: Я вот вчера только по Кремлю передвигался, наблюдаю, как и обычно в последние месяцы и годы, большое количество китайских туристов прямо в сердце России.
10: С подачи Кремля изучение китайского языка по всей России сейчас активно продвигается как стратегический навык. Китайский уже входит в топ-5 популярных иностранных языков в России. – В Москве его изучают десятки тысяч школьников. С 5 класса он преподается как второй иностранный язык в обычных школах. А это видео из московского детского сада. В российских детских садах, как рассказывают чиновники, растет спрос на изучение китайского языка. Занятия ведут воспитатели со знанием азиатской культуры. Педагоги объясняют, что это отражает стратегическое сближение двух стран и долгосрочный расчет родителей на будущее детей в условиях меняющейся геополитики.
14: Давая китайский, мы открываем перед ребенком такой вот, ну, как сказать, целую сферу.
10: Китайскому языку обучают своих детей и российские чиновники. Вот пресс-секретарь президента России, рассказывая своей дочери, делится семейным примером личного сотрудничества с Китаем.
15: У нас няня китаянка.
16: Ну, не очень чистое произношение.
15: Ну, у нас няня китаянка, она из деревни в 200 километров от Пекина. Вот. И она с нами жила 4 года, и она заговорила
10: по-китайски. Еще один пример кремлевского внедрения ритуалов дружбы с Китаем. Заход со стороны совместного производства кинофильмов. 2023 год. Наверху утверждают сценарий фильма «Красный шелк».
17: Масштабный кинопроект – работа большой интернациональной команды. И снимали сразу в двух странах – на льду Байкала и в самой большой в мире китайской киностудии. И если в Сибири было минус 40, то в Шанхае 40, но плюс. Еще попробуй тут выполнить трюки. Так что экстрима хватило, и многому на площадке учились друг у друга.
10: Русский с китайцем братья навек, сообщают россиянам большими буквами в титрах редакторы телеканалов.
18: Это в незнакомом 18-миллионном городе. Вот он. Ничего не напоминает? Это же в хорошем смысле китайская копия.
10: И если одни телеведущие новостей повторяют как мантру, чтобы запомнилось.
19: Стратегическое взаимодействие Москвы и Пекина сейчас находится на историческом пике.
10: То другие еще и добавляют в контекст нынешней российско-китайской дружбы краски из истории.
20: Вспомнил Мао, который призвал бороться с американским империализмом в 70-х годах. Главные кадры из китайской столицы и... Главное заявление.
10: А это кадры из храма святителя Николая в центре российской столицы. Священник из Китая в московском храме осеняет себя крестом, пока другой произносит молитву на китайском языке. Сюда приходят как православные верующие, выходцы из Китая, так и российские граждане из смешанных семей.
21: Мы ходим сюда уже больше года. Семьи крестилась тоже больше года. Это произошло для меня совершенно неожиданно. Однажды мы ехали в метро с какого-то мероприятия, и семьи сказала мне, что хочет креститься.
10: Жена Владислава родом из Китая. Си-И рассказывает, почему она выбрала православную веру.
22: Бабушка и дедушка, они тоже христиане. А я в детстве, я уже узнала, как я читала Библии, я много историй знаю. Поэтому я в детстве я хотела крестить, но там в Китае это трудно это делать.
10: Власти Китая считают, вера в Бога не может быть важнее лояльности государству. Христианские общины в стране должны размещать в храмах пропаганду коммунистической партии и включать в проповеди партийные послания, иначе репрессии по отношению к несогласным. Среди молитвенников на книжной полке этого московского храма переводы религиозных текстов, а еще сборники выступлений действующего патриарха Кирилла на китайском языке. Такая литература, уверена в этом приходе, должна еще больше сблизить Россию и Китай. Дмитрий Новиков. Настоящее время. Радио «Свобода».
23: Поездка Владимира Путина в Пекин 19-20 мая оказалась наполнена громкими заявлениями о великолепных отношениях, куда более яркими, чем недавний визит Дональда Трампа. В глазах многих визит с большим количеством подписанных документов, целых 42 штуки. Но приглядеться поближе стоит. Большинство из них просто меморандумы без юридической силы и прорывов. Даже главной догадки о цене газа для силы Сибири-2 не достигли. Почему переговоры между Путиным и Си Цзиньпинем по силе Сибири-2 зашли в тупик? Поговорим с экспертом по газу и нефти Михаилом Крутихиным. Михаил, здравствуйте.
0: Добрый день.
23: Так почему все-таки переговоры зашли в тупик?
0: Для этого есть сразу несколько причин. Причина номер один – Китаю не нужно столько газа дополнительного, помимо того, что уже предусматривают планы энергобаланса на будущую пятилетку. И в пятилетнем плане Китая я специально обратился к китайскому тексту, прогнал его через переводы. И в том месте, где говорится о возможном получении газа по так называемому среднему маршруту, то есть вот та самая сила Сибири-2 через Монголию, там говорится, что в течение пятилетки нужно только изучить возможности этого проекта. Не начать его, не договориться, не контракт подписать, ничего. Это первая причина, потому что газа достаточно у Китая. Вторая причина заключается в том, что «Газпром» и российские компании типа «Газпром», они недоговороспособны. Это компании, которые показали, что они могут по политическому решению, но изменилась воля руководства России, они могут разорвать свои контракты, прекратить поставки газа, как это уже было в Европе, начиная с 2021 года, когда по указанию Кремля «Газпром» сворачивал свою деятельность в Европе и в конце концов прекратил там работу. Мы видели, что это причинило огромный вред и экономике «Газпрома», и экономике Российской Федерации. Но если по политической воле вдруг контракт куда-то проваливается, то китайцам такие контракты попросту не нужны. И есть еще подозрение у китайцев, что у России может не оказаться столько газа, сколько они обещают. Как было с первой силой «Сибири-1»? Там на двух только месторождениях, Чаянда и Кавыкта, Россия обещала, «Газпром» обещал в течение 30 лет поставлять по 38,8 миллиарда кубометров газа каждый год. А потом Путин пообещал увеличить этот объем до 44 миллиардов кубометров. А потом выяснилось, что эти два месторождения, они в течение 30 лет не могут давать такие объемы газа, и нужно откуда-то тянуть дополнительно трубы или осваивать новые месторождения, чтобы спасать этот первоначальный контракт от провала, от полного провала.
23: У кого еще, кроме России, Китай может покупать газ? И насколько реально для Кремля конкурировать с альтернативными поставщиками?
0: Ну, прежде всего, Китай получает свой собственный газ из России. Китайцы имеют долевое участие в проектах «Ямал-СПГ» и «Арктик-СПГ-2». Вот там они получают этот газ, не уплачивая никаких налогов. Налог на добычу полезных ископаемых, вывозную таможенную пошлину. То есть это их собственный газ. В одном проекте там больше 30%, 29,9% этот газ принадлежит уже китайцам, они его оттуда возят. И «Арктик-СПГ-2», оттуда тоже уже пошел поток сжиженного природного газа. А дальше мы видим, что на мировом рынке дефицита в этом сжиженном газе нет никакого. И китайцы покупают газ у торговых компаний, которые его получают откуда угодно. Из Соединенных Штатов, Австралии, Тринидада и Тобаго, Нигерии, Алжира и так далее. Этот газ принадлежит тем, кто купил его в этих странах и дальше реализует там, где выгодно. И китайцы у этих посредников могут покупать неограниченные объемы газа.
23: Что Путин теряет? Для Путина этот проект «Сила Сибири-2» – это геополитика или все-таки экономическая выгода?
0: Это экономические выгоды там нет, сразу надо сказать, никакой. Потому что затраты на строительство всей этой гигантской инфраструктуры, которая должна доставить газ китайцам, ну, в объеме до 50 миллиардов кубометров в год, все эти расходы, они не оправдаются доходами от этого проекта. Мы уже видим, что сила Сибири первая, на которую рассчитывали, что там цена газа будет не меньше 350, а то и 400 долларов за 1000 кубометров, Там идет газ сейчас 258, а в будущем, как российское правительство обещает, будет еще меньше. То есть там нету оправдания коммерческого. И силы Сибири-2, где китайцы говорят, ну, очень простую формулу. Стройте, что вам заблагорассудится. Мы в этом участвовать не собираемся. Но газ, если вы нам доставите по этой, по новой трубе, мы будем его покупать по тем самым ценам, по которым вы их, этот газ поставляете для внутреннего российского рынка. На таких условиях строительство магистральных газопроводов от Ямальского полуострова до Китая никак не оправдается.
23: Михаил, спасибо вам за интересную экспертизу. Моим гостем был эксперт по нефти и газу Михаил Крутихин. О реальных итогах встречи в Пекине и о том, почему Пекин остался доволен, поговорим с политологом, научным сотрудником Финского института международных отношений Маргаритой Завадской. Маргарита, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
23: Почему Россия в 2008 году молча отдала Китаю острова Тарабаров и половину Большого Уссурийского, фактически потеряв 337 квадратных километров своей территории?
1: Во-первых, нынешнему режиму нужен политический кислород. Потребность выйти из изоляции и в некотором смысле даже паническое желание показать, что с Россией и в первую очередь с Путиным разговаривают приличные люди, и Си Цзиньпинь, Китай, безусловно, таковыми считаются не только в России, но и в Европейском Союзе, и в США. Соответственно, это очень важный ход. Да, это церемония, но Путину это было гораздо более нужно, чем Си. У Си была своя повестка, и он аккуратно отыграл эту партию.
23: Скажите, а почему российско-китайские отношения сегодня не считаются равноправными?
1: Экономическая асимметрия, она просто очевидна. Мы можем с вами говорить в геополитических терминах, в терминах о том, какие ресурсы, какие резервы и какая позиция, да, в системе международных отношений у обеих стран. Но мне кажется, чтобы вот не наводить тень на плетение, не разговаривать абстрактными геополитическими понятиями, да, великие державы, державы средней руки и так далее. Вот если мы откажемся от этой образности, все сведем к экономике, все становится предельно понятно. А Россия, российская экономика, российский режим существенно огромен. Это очень болезненная история, когда российский режим страдает от международных санкций. Китай – один из ключевых каналов, через которые проходят товары двойного назначения, проходят материнские платы, проходит все то, что необходимо для производства сормов, все, что необходимо для производства оборудования, простите. И здесь, безусловно, Китай является просто важнейшим посредником. Но при этом Китай тоже не хочет попасть в ловушку и слишком много дать России, потому что тоже страдает от вторичных санкций. Вторичные санкции – это реальная угроза для Китая. Поэтому я не люблю термин «вассалитет», да, экономически. Мне кажется, это, наверное, преувеличение. Но это ситуация, где Россия действительно, российский режим готов давать, ну, если не часть экономического суверенитета, но готов этим жертвовать ради спасения собственной политической конфигурации.
23: А как вы оцениваете роль Китая в войне России против Украины? Долгое время считалось, что если Си скажет заканчивать, то Путин закончит войну.
1: Я думаю, это не совсем так, и многие, наверное, коллеги со мной согласятся, потому что для Путина война в Украине – это суть, это квинтэссенция вот той политической конструкции, которую он вокруг себя построил. Это его персональный, если угодно, проект. Напомню, Россия – персоналистский политический режим, это персоналистская диктатура. И, к сожалению, мы все с вами вынуждены, ну, не читать мысли Путина, но, по крайней мере, оценивать, насколько персонально для него это важно. Если Китай по какой-то причине не захочет в этом всем принимать участие или будет оказывать больше помощи военной, украинской стороне и так далее, это не будет тормозом для тех решений, которые будет Путин принимать и его ближайшее окружение.
23: У России в Китае был провал?
1: Это не успех. Я не думаю, что это провал, но мы видим, как не было достигнуто никаких внятных договоренностей по, собственно, главному. Да, но слонов с вами в этой комнате не учли. Не было достигнуто никаких договоренностей по проекту по силе Сибири. Комментарии Пескова звучали крайне невнятно, что осталось договорить о каких-то деталях. В переводе с дипломатического на русский мы понимаем, что ни о чем там не договорились. Так что провал не провал, но успехом это назвать совершенно невозможно.
23: Маргарита, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем была политолог, научный сотрудник Финского института международных отношений Маргарита Завадская. Россия все глубже увязает в войне, которую Кремль когда-то обещал закончить за 3 дня. Донбасс по-прежнему не взят полностью, наступление буксует, потери растут. Модель коммерческого контракта, с помощью которой Кремль в течение почти 3 лет решал проблему восполнения потерь и привлечения живой силы для фронта, судя по всему, переживает кризис, пишет исследовательский центр RERUSSIA. Расчеты эксперта Германского института проблем международной безопасности, основанные на проекции анализа выплат подписных бонусов в 40 регионах России, приходят к заключению. В первом квартале 2026 года темпы набора снизились примерно на 20%. Косвенно это подтвердил и ястреб войны Дмитрий Медведев. 27 марта он заявил, что подписали контракт за 26 год 80 тысяч человек, то есть меньше 30 тысяч человек в месяц. А о том, что снизилось качество рекрутируемых, пишут уже не только оппозиционные СМИ, но и сами военные и Z-блогеры.
3: Я просто... Как я буду переворачиваться? Так спать?
4: На кадрах учебка одной из ОМБСР. Сначала набрать сброд, а потом приковывать его наручниками. Завтра как в бой идти с данным контингентом. А выполнять боевые задачи с таким качеством личного состава невозможно. Но сегодня необходимо в кратчайшие сроки отчитаться и доложить Верховному о количестве контрактников.
23: В армии все чаще отправляют людей с тяжелыми диагнозами, алкогольной зависимостью и серьезными проблемами со здоровьем. То, о чем государственное телевидение предпочитает молчать, говорит Анастасия Кашеварова, одна из самых заметных фигур Z-среды.
5: Тех, кого просто приводят там цыгане, всякие вот эти черные рекрутеры, собирают алкоголиков. С ДЦП какими-то, людей с отклонениями, и на их, они их сдают просто вот как ненужный товар.
6: Как рабов.
5: Как рабов. Получают за это деньги, потом карты, которые выдаются этим людям, забираются. Мне скидывают ребята видео, говорят, Настя, вот пополнение нам пришло. Пальцев нет. А как он стрелять будет?
23: После этих оценок состояние нынешней российской армии Кашеваровой прилетело, и ей пришлось извиняться, но, как говорится, осадок остался. Тем временем война давно перелетела границу и вернулась обратно в Россию с сотнями беспилотников каждую ночь. Горят нефтебазы, НПЗ, военные заводы и цеха. Дроны все чаще попадают и по гражданским объектам. Гибнут люди. Слово нашему корреспонденту.
24: . 17 мая ночью дроны атаковали сразу несколько подмосковных городов. В Химках беспилотник упал в частный дом, погибла женщина. В Мытищах обломки рухнули на стройку, двое погибших. В Красногорске дрон влетел в многоэтажку. В Лобне обломки повредили 5 домов и около 20 машин. Губернатор Воробьев пообещал помочь всем. Опыт у него есть. В октябре прошлого года дрон уже бил по Красногорску. Тогда объявили, что собственникам поврежденных квартир дадут по 100 тысяч рублей сразу, а пострадавшим жителям по 300 тысяч и до 2 миллионов после оценки ущерба. Выплатили ли в итоге кому-то больше, понять сложно. Власти публично не отчитались. Но издание «Верстка» написало о жителе Подмосковья, в чей дом врезались обломки дрона. Экспертиза посчитала ущерб в 5 миллионов рублей. Но мужчина получил лишь 500 тысяч, потому что дом по документам числится хозяйственной постройкой. И по сравнению с тем, что получают люди в других регионах, это еще неплохо. 5 мая дроны ударили по Чебоксарам. 3 погибших, 47 пострадавших, повреждены 28 многоквартирных домов, несколько школ и детских садов. Около 1000 человек разместили в пунктах временного размещения. Власти Чувашии ввели режим ЧС, развернули штаб, открыли горячую линию.
25: У нас беспилотник. Просто дом, просто вот соседний.
24: конце апреля дрон впервые ударил по жилому дому в центре Екатеринбурга. 44 квартиры повреждены, 9 пострадавших. В Самарской области в те же дни погибли 2 человека, в том числе ребенок. В мае в Рязани еще 4, среди них тоже ребенок. Везде, где власти объявляли режим чрезвычайной ситуации, схема выплат примерно одинаковая. За поврежденное имущество больше 150 тысяч рублей не дают нигде. Это максимум, за который еще придется побороться.
2: В общем, вот сюда. Как-то дрон залетел. Потерялся. Заглушили его. И он сюда в дом влетел. Что вы думаете? Жильцам что-то выплатили? А вот ребята сказали, что вот компенсацию, знаете, какую получили? На каждого человека по 15 тысяч. А что-то там, еще что-то 75, что-то выплатили. И все. Я спрашивал, кто это восстанавливать будет? И говорит, жильцы сами. Администрации, похер, короче, на это все. Ну, такая политика у нас. Такое отношение.
24: В итоге люди вытаскивают друг друга сами. Скидываются, организуют сборы, приносят вещи, еду. Государство громко рапортует о компенсациях. Единого закона о выплатах пострадавшим от дронов до сих пор нет. Депутаты заговорили об этом только в конце прошлого года, на 4-м году войны.
6: Костя, я бы хотел выразить огромную-огромную благодарность тебе. Тебе и твоим друзьям, твоему окружению, которые, по сути, меньше чем за сутки собрали такую большую сумму в помощь для меня и для моей семьи. Я вам безумно благодарен, потому что для вас, для большинства, я просто незнакомый человек по имени Дима.
7: Моя мама вообще сказала, вот какие сборы, это стыдно. Но действительно для нас год очень тяжелый, и вот случилось 5 мая.
24: В Москве такие вопросы решают через департамент финансов, но до сих пор никаких выплат власти не объявили. Чтобы платить компенсации по федеральным нормам, нужно признать произошедшее терактом или чрезвычайной ситуацией.
8: Вот смотри, сколько квартир. Разнесло. Здравствуйте. 2 и 3.
24: Но ЧС в Москве никогда не вводили, как и после удара дрона по дому на Мосфильмовской улице. Поэтому автоматических выплат не будет. Жильцам придется самим оформлять ущерб и дальше либо договариваться с управляющей компанией, либо идти в суд.
9: Смотри, идет сюда. Офигеть, сейчас.
24: Верстка изучила 100 исков от пострадавших из 8 регионов. Женщина из Липецка 12 лет строила дом вместе с мужем. Въехала в январе, а в августе в него прилетел дрон. Официально она была прописана по другому адресу. Новый дом просто не успели оформить. Ей отказали в компенсации. Нет регистрации, нет выплаты. Суд отказ поддержал. Суд также не встал на сторону жителей военного городка, который пострадал от ударов дронов по складу с боеприпасами в 2024 году. Тогда взрывы зафиксировали даже сейсмографы. Государство успешно избавилось от бремени выплат. Жилье там федеральное, не муниципальное. Минобороны отправляло людей в соцслужбы, а соцслужбы обратно в Минобороны. 26 жителей подали иск в суд, и тот им отказал.
11: В Краснодаре днем спокойно и красиво, но...
26: Ночью мы слышим вот такие звуки.
11: Поэтому быстро бежим на Озон забирать свою посылку.
26: Что это, вы спросите у меня, а я сейчас вам расскажу.
11: Это бронепленка на окна.
26: Выглядит она примерно вот так вот.
24: После удара в глубине России граждане стали массово скупать защитную пленку для окон. На маркетплейсах, на карточках товаров теперь прямо пишут «защита от БПЛА». Цены начинаются от 1100 рублей за рулон. Компании предлагают оклейку под ключ. Приезжает мастер, клеит на все окна в квартире. От прямого попадания, конечно, не спасет. Но осколки стекла, которые при взрывной волне разлетаются, как снаряды, удержат.
23: Война, если не проигрывается, то точно не выигрывается. Бравурной официальной повестке оппонируют Z-телеграм-каналы.
4: Установка на украинском фронте сегодня такова, что этой осенью будет либо мобилизация, либо выход на заключение мирного договора. Третьего варианта уже просто не может быть.
23: Скрытая мобилизация идет давно. Вербуют студентов. Мобилизованных срочников убеждают подписывать контракт. Но людей все равно не хватает. Пока Москва не готова ко второй мобилизации. Возможно, готовят почву для этого решения провокации в странах Балтии. Украинские беспилотники все чаще оказываются в Эстонии, Литве и Латвии, перенаправленные с помощью российских систем РЭП. О том, как жители Литвы пережили вторжение дронов, в материале Романа Васюковича.
12: Литовский город Игналина, недалеко от границы с Белоруссией. Вечером 21 мая из-за двух беспилотников, которые нарушили воздушное пространство страны, власти призвали жителей пройти в укрытие. В приграничном городе Швенчонис тоже звучала воздушная тревога. Местные жители после выхода из укрытия рассказали, что ситуация тревожная, но предсказуемая.
13: Но это было неприятно. Конечно, было неприятно. Мы понимали, что происходит. Мы видим такое по телевизору. Поэтому мы закончили работу и пошли туда, куда должны были идти.
12: Без паники действовали в местной школе. Как только прозвучала сирена, рассказала директор Рима Размиене, учителя отвели учеников в безопасное место.
14: Учителя всегда чувствуют большую ответственность за детей, гадая, куда им следует идти и следует ли им ждать какой-либо тревоги. Как только они получили предупреждение, поняли, что им нужно немедленно отправиться в убежище и взять на себя ответственность за это. Я очень рада, что все подчинились, что никто не остался в классах и что никто не был разбросан по зданию.
12: На этой неделе власти Литвы и Латвии несколько раз объявляли воздушную тревогу из-за беспилотников, которые летели со стороны Беларуси. В Латвии останавливали движение поездов, в Вильнюсе не работал аэропорт. Жители получали смс-сообщения с просьбой пройти в укрытие. Как пишут литовские СМИ, сирена реальной воздушной тревоги прозвучала в стране впервые за долгие годы независимости. И не все оказались к этому готовы. Где-то были закрыты бомбоубежища, где-то не хватало мест. Некоторые вовсе не знали, где находятся укрытия в их районах. Жители Вильнюса рассказали, что думают об угрозах и как действовали во время воздушной тревоги.
15: В это время я был дома, но у нас есть укрытие, стоянка автомобилей. Подземная, поэтому мне есть куда. Хотели, если бы надо было, мы укрылись. Но мы ходили никуда. Спокойно сидели дома.
16: Мы живем в постоянном напряжении. На самом деле мы только что купили квартиру и делаем в ней ремонт. И будущее очень неопределенное. Есть опасения, что на нас могут напасть. Как будто вторжение в Литву может начаться в любой день.
17: Это первый раз. Мы свободны уже лет 30 или больше. И многие мои друзья молоды, и мы никогда раньше этого не испытывали. Поэтому это было действительно страшно. И в то же время это было что-то новое, чего мы никогда раньше не переживали.
18: Иные думают, что это, просто чудная игра. Так тут поиграем и кончится. Но я думаю, что не кончится.
12: Власти стран Балтии считают, что российские военные специально перенаправляют украинские дроны в сторону Европы с помощью средств радиоэлектронной борьбы. В Кремле это отрицают. Роман Усюкович, «Настоящее время».
23: Над Эстонией пилоты НАТО из Румынии сбили боевой дрон, который залетел в воздушное пространство Балтии.
27: Сообщается, что беспилотник сначала вошел в Латвию со стороны России, затем перелетел в Эстонию и уже двигался в сторону Таллина. Перед пуском пилоты визуально оценили цель и сбили ее первой же ракетой. Позже эстонские службы принялись искать обломки.
23: Глава МИДа Литвы Кастутис Будрис обвинил российских военных в том, что они якобы намеренно уводят украинские дроны в сторону стран Балтии, фактически подставляя соседей под возможные удары и провокации.
28: Москва и Минск несут ответственность за нарушение нашего воздушного пространства и угрозы безопасности гражданских лиц. Тем временем Россия продолжает свою информационную наступательную кампанию, ложно обвиняя прибалтийские государства в содействии ударам дронов по России. Литва никогда не разрешала использовать свою территорию или воздушное пространство для таких атак.
23: Будрис заявил, что в случае угрозы силы НАТО способны буквально сравнять с землей российские военные объекты в Калининградской области. Формулировка для Москвы болезненная.
0: То, что себе позволяет Литва с заявлениями аж министра иностранных дел, что надо бы, возможно, атаковать Калининград. Это вообще что такое? Как вы к этому относитесь?
1: Ну, это заявление на грани безумия. Ну, наверное, я не думаю, что к этому нужно серьезно относиться. Это скорее свидетельствует о том, какие там оголтелые политики. То есть политики настолько оголтелые, вряд ли способны на какие-то продуманные, изощренные действия. Это хорошо.
23: Путин провоцирует страны Балтии, возможно, чтобы втянуть их в военный конфликт с Россией. Это могло бы усилить страх перед Западом и НАТО внутри страны. Публицист Константин Эгерт отмечает, ставки действительно растут и игра идет с огнем.
3: Это сознательная провокация. И именно потому, что российские, как власти, так и пропагандисты, нагнетают атмосферу вокруг стран Балтии и как бы намекают, ну или даже иногда говорят просто напрямую, ну, такой коллективный Соловьев, что типа можем зайти на территорию Балтии. Я понимаю прекрасно, и вы понимаете, что, условно говоря, Путину не особенно нужны поводы. Если надо, он его сфабрикует. Но здесь хотят быть предельно дипломатичными и предельно четкими в оценке угроз и в том именно, что страны Балтии не дадут повода.
23: Вот уже и российская разведка СВР заявляет, что Латвия готова дать полигон для запуска дронов ВСУ по территории России. В Риге отвечают, что Россия снова лжет. Но это не мешает эфирам, в которые раз за разом военные эксперты России повторяют то, что нужно.
5: В Прибалтике, конечно, резонансная история – это латыши, которые решили пойти вообще дальше всех. Они, судя по докладам нашей службы внешней разведки, готовы дать не просто воздушное пространство для, значит, транзитного пролета украинских дронов для нанесения по кратчайшему пути удара по нашей территории, а вообще предоставить площадки. В связи с этим уже там размещены, значит, подразделения украинских сил беспилотных систем, скорее всего, завезены материальные ценности различные, сами беспилотники, соответственно, где-то будут выделены площадки, аэродромы или еще что-то, ж не с автострад же они их будут запускать.
23: Что еще может говорить о готовящейся мобилизации? Запрещенный в России Инстаграм полнится роликами о людях, которых позвали на сверку данных в военкомат, а вышли они с нее с запретом на выезд из страны.
10: Вышел я с военкомата, заходишь, тебя просто встречают тетушки, бабушки, которые ищут твою карточку, достают, и ты просто пишешь анкету. И в конце там есть три вопроса, где написано: знаете ли вы, что на контрактную службу принимаете, знаете ли вы, что там можно пойти туда, знаете ли вы. Я везде поставил нет. И бабушка в оконцовке прикололась, говорит: я даю анкету, говорю, ну что, все правильно заполнил? Он такой: как правильно? Там, где на контрактную службу, надо писать «да». Во втором еще писать «да», еще писать «да». Я такой на нее смотрю, блядь, думаю, она шутит сейчас.
19: Всем привет, я медик из Самары, и мне пришла повестка из военкомата для уточнения моих данных и военно-учетной специальности, да, так как мы все знаем, что медики, они являются военнообязанными. Действительно уточняют данные, спрашивают, изменилось ли, что не изменилось, и, соответственно, что сейчас происходит. Сейчас выдается вот такой вот талончик, да, розового цвета, это называется мобилизационное предписание. То есть сейчас, я как знаю, выдается всем, и практически, да, медикам, и парням, да, которым тоже сейчас приходят повестки, которые находятся в запасе.

0: вообще не понимаю, откуда у них, блядь, столько борзянки? Ты приносишь какие-то документы, изначально сразу говорят, приноси все документы с собой, что касаемо там медицинских каких-то показаний, противопоказаний и так далее. Я все принес, мне говорят, нахер ты это принес? Потому что у меня была категория B4, они там давай панику развели, якобы потому что у меня там овальное окно, и откуда оно взялось, и откуда у меня взялась черепно-мозговая травма, что ты принес, что ты не мужчина, что ли? Ну и вот с таким вот якобы вся вот эта история и закончилась. Не знаю, что мне там поставят, и никто мне ничего не сказал, носили мои документы там вверх-вниз. В итоге 19 числа явиться, там уже будет видно, что почему.
1: Час 30, наверное, стояли в очереди, куча народу было, всем пришли повестки. Короче, получили мобилизационное предписание. И сказали, конечно, рекрутировали на контрактную службу, сказали, якобы будет мобилизация. Вот, то лучше сразу подписывайте контракт. Ну, ходят слухи, что пока мобилизации не будет. Ну, в случае войны, объявления войны и мобилизации, я обязан в течение 2 часов прибыть в определенное место. Вот такие дела.
2: Вам поступила повестка в военкомат. Сообщение с таким содержанием я получил буквально через несколько дней после того, как опубликовал ролики с потопом в нашем селе и визитом оперуполномоченного. Цель вызова – прохождение повторного медицинского медосвидетельствования, что, мягко говоря, не совсем законно. Я имею на руках военный билет, категория годности в ВУЗ 3-9. Мой диагноз установлен еще в 2004 году. Сейчас этот список только растет. А с 2005 года призывники, имеющие категорию В, не подлежат повторному медицинскому освидетельствованию без личного желания, без личного заявления. Я такого желания, такого заявления не давал. Я от закона не бегаю, поэтому завтра утром иду в военкомат и подаю официальный отказ от незаконной медицинской комиссии.
3: Об угрозе новой мобилизации в России постоянно говорит Зеленский. Президент Украины заявил, что Киев внимательно следит за сообщениями о возможной новой мобилизации в России еще на 100 тысяч человек. По его словам, украинская разведка считает, что потенциал для скрытой мобилизации у Кремля уже ограничен, поэтому Москва может искать политические решения иного формата. Речь идет о раздаче паспортов в Приднестровье, откуда можно будет вербовать жителей этой непризнанной республики. Зеленский также напомнил, украинская разведка рассматривает сразу несколько сценариев возможного наступления России на Черниговско-Киевском направлении.
4: Мы приняли к сведению информацию о подготовке в России новых мобилизационных мер, плюс 100 тысяч человек. Считаем, что на сегодняшний день такой потенциал для скрытой мобилизации в России отсутствует, поэтому следует ожидать российских политических решений иного характера, в частности, таких как недавнее решение в отношении Приднестровского региона Молдовы.
3: Со мной на связи руководитель и создатель проекта «Идите лесом» Григорий Свердлин, который помогает российским военнослужащим дезертировать из армии, если они приняли такое решение. Обсудим с ним, есть ли у него поводы опасаться того, что Кремль готовится к новой мобилизации. Григорий, я вас приветствую.
5: Добрый день.
3: По вашим наблюдениям, действительно ли поток обращений от призывников и контрактников сейчас растет? Чувствуется ли страх перед новой волной мобилизации?
5: Ну, страх, безусловно, чувствуется, люди напуганы новостями про реестр, люди напуганы случаями применения ограничений к тем, кто не явился по повестке, люди напуганы слухами о том, что некоторым людям не выехать из России и даже не выехать, там, скажем, через Беларусь из России. Действительно, конечно, тревоги много. Тревоги за себя, тревоги за своих близких, тревоги за там, детей, которые оказались или могут оказаться на срочной службе, много. И, собственно, в этом году мы впервые фиксируем больше 100 обращений в день к нам на линию. То есть уже сейчас где-то 110-120 обращений каждый день к нам поступает.
3: Григорий, вы помогаете людям уехать из России, чтобы не попасть на войну. Вот кто сегодня чаще обращается? Студенты, срочники, мобилизованные, люди за 30, айтишники. Вот как изменился этот портрет за 4 года войны?
5: Ну, я прошу прощения, я вас поправлю. Мы помогаем людям, прежде всего, не оказаться в российской армии. И примерно 15% обращений к нам – это обращения от солдат и офицеров, которые, соответственно, уже оказались в российской армии. Им мы помогаем дезертировать и, если они принимают такое решение, выехать из страны. Вот, то есть все-таки большая часть людей, которым мы помогаем им там, психологическими консультациями, юридическими консультациями, не оказаться в российской армии. Если говорить о портрете, то ну, я просто могу перечислить новые категории, там, те люди, которые прежде к нам не обращались. Я бы сказал, что прежде всего это студенты и, кстати говоря, студентки, потому что тренд последних, ну, наверное, месяцев 5-6, это то, что этих студентов тоже начали заставлять и всячески агитировать, подписывать контракт. Где-то в некоторых вузах его называют альтернативной службой, хотя очень странно в одном предложении рядом видеть слова «альтернативная служба» и «контракт», но, тем не менее, вот таким образом тоже пытаются людей обмануть. Вот, и давят, чтобы студенты подписывали контракт. Мы на сегодня зафиксировали уже из более чем 50 регионов такие обращения, то есть это на самом деле

0: связываться с правозащитными организациями, с Детелесом или с кем-то из наших коллег, и только после этого вместе уже с правозащитниками принимать решение, идти ли в военкомат, как идти в военкомат, как подстраховаться. Потому что да, мы фиксируем все больше случаев, когда на людей давят, когда они приходят по повестке для уточнения данных или по повестке там на военные сборы, на людей начинают давить, чтобы они подписывали контракты, и, ну, особенно в ситуации, когда вы не очень, как бы, понимаете свои права, тяжелее этому сопротивляться. Поэтому еще раз повторю, связывайтесь, пожалуйста, с правозащитниками, не идите в военкомат без поддержки и без дополнительных знаний.
1: Предположим, что большая мобилизация начнется. Вот будет ли у людей возможность массово уехать, как это было в сентябре 2022 года, или государство уже выстроило систему ловушек и цифрового контроля?
0: Если мы говорим про работу реестра военнообязанных и реестра электронных повесток, то этот реестр по-прежнему в автоматическом режиме не накладывает ограничения для людей, которые, например, не явились по повестке. То есть, да, вам могут написать электронное письмо со страшными словами, что вам там запрещен выезд из страны и, не знаю, выдача кредитов в банке. Но при этом, если вы попробуете уехать из страны, то у вас все получится. А что будет происходить, если это самое частичное, как они это называли в прошлый раз, мобилизация, будет проведена, мы, конечно, сейчас не знаем, но я думаю, что в этом случае, я все-таки, мне кажется, что он довольно маловероятный, ну вот, по крайней мере, на дистанции в ближайшие месяцы, 2-3. Вот, мы не знаем, что в этом случае будет происходить, но я думаю, что в этом случае несложно дать команду мужчин определенного возраста просто не выпускать из страны, и я думаю, что если они на эту частичную мобилизацию решатся, то эта мера довольно, довольно вероятна. А вот то, что реестр заработает и начнет в автоматическом режиме накладывать ограничения, в ближайшие месяцы я в это не верю. Мне кажется, что они по-прежнему не справились с этой технической задачей.
1: Григорий, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был руководитель и создатель проекта «Идите лесом» Григорий Свердлин. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени». Итоги недели. С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся через неделю.
2: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
3: Преступление и война.
4: Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
3: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
5: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время», в эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. Европейская весна в Ереване. Саммит Европейского политического сообщества с участием Владимира Зеленского и саммит Армении и ЕС обозначили дрейф Армении от Москвы в сторону Брюсселя. Теряет ли Россия Южный Кавказ? Что означает ее угрозы новой СВО в Армении? И будет ли Россия вмешиваться в парламентские выборы в стране в июне? И каково вообще будущее региона Южного Кавказа? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
6: С саммит армии.

0: ЕС с участием Владимира Зеленского и отдельные переговоры с Евросоюзом показали, Ереван все дальше уходит от Москвы и все ближе к Брюсселю. После ситуации в Карабахе доверие к России как гаранту безопасности оказалось подорвано. Российские миротворцы ушли, а влияние Кремля сократилось. Армянские власти все чаще говорят языком европейской интеграции. Но Москва вряд ли готова спокойно отпустить Южный Кавказ. На этом фоне все громче звучат угрозы новой СВО. Уже против самой Армении. Пока это скорее элемент давления и пропаганды, но ставки высоки. Парламентские выборы в июне могут стать борьбой не только партий, но и геополитических курсов. Вопрос в том, готова ли Россия вмешиваться напрямую. Через экономику, спецслужбы, уличную дестабилизацию или поддержку пророссийских сил. Потому что потеря Армении означала бы для Кремля полный крах прежней системы влияния на Южном Кавказе. Возможно, для региона начинается новая эпоха, где старые имперские связи слабеют, а на их место приходит конкуренция. Станет ли Южный Кавказ пространством новых союзов и теряет ли Россия влияние на постсоветском пространстве?
1: Это был сюжет нашего корреспондента Антона Сергиенко. А к нам по Зуму присоединяется гость, эксперт по Южному Кавказу Вадим Дубнов. Вадим, добрый день.
2: Добрый день.
1: Вы знаете, я смотрел кадры вот в начале мая этого саммита, сначала саммита большого европейского политического сообщества, затем уже Армения и ЕС. Как-то мне все это совершенно беспрецедентно казалось, такой уровень политической солидарности, который явил Евросоюз и, так сказать, вот этот человеческий компонент. Вот я пытаюсь понять, это что, некое символическое действие, когда ЕС пытается застолбить как бы свой флаг на Кавказе, или это действительно разворот Армении в сторону Европы?
2: Это новое позиционирование Армении, безусловно. В нем очень много разных пластов, здесь очень много объективного и субъективного, личностного от Никола Пашиняна и всего остального, но здесь действительно эта штука довольно многоплановая. Я бы не стал называть разворотом Армении в Европу, потому что, ну, для того, чтобы Армении стать или развернуться в Европу, ей нужно очень много сделать в самом Ереване, в самом Дилижане, в самом Ваназоре, а этого за 8 лет пока не произошло. Произошло, скорее, в чем-то даже обратное. Армения находится в состоянии жесточайшей турбулентности, которая определяется самыми разными факторами, но только не геополитическими. А геополитически, мне кажется, здесь глубоко вторично. И это большая удача Николы Пашиняна, что ему удалось вот эту турбулентную повестку во многом подменить вот этим самым большим внешнеполитическим цивилизационным выбором и всей этой темой. На самом деле, людей интересует только, по большому счету, одна проблема – это чтобы не было завтра войны. Вот это как бы ведущая главная тема. А под нее уже подверстывает все остальное. А Пашиняну удалось подверстать под это и европейскую тему, и российскую тему, и тему ухода Армении на Запад и всего остального, что во многом, конечно, некая мифологизация этого процесса. А при том, что Пашинян действительно разрушает старую мифологию, во многом довольно рискованную, традиционную. А мифологию, там, значит, великая история Армении, великая география Армении и всего остального, вот как бы особого права Армении на земли за пределами Армении, вот все вот это, чем долгое время жила Армения, и даже советская, не только постсоветская, вот он это довольно смело разрушает, всю вот эту как бы систему стереотипов, систему комплексов, систему, это, еще раз говорю, мифов. И это довольно, да, действительно довольно смело, и в том числе это миф о навеки с Россией. Это да, действительно, собственно говоря, он это дело
1: Вадим, да, относительно Пашиняна, мне пришло в голову, вот вы его сейчас так описываете, действительно, он первый такой лидер за постсоветскую эпоху, который действительно взялся за разрушение мифологии, начиная с Карабахской и вообще вот это, так сказать, миф о Великой Армении, о вечной дружбе с Россией. Вот можно ли его в этом отношении, уточню вопрос, сравнить с Саакашвили?
2: Да, конечно, это совсем другие две разные истории. И я думаю, что как бы отвечая сразу на первый ваш вопрос. Но нет, он не первый. На самом деле был и Левон Трипетросян, который пытался этим мифом бороться, в том числе и с Карабахским, что, собственно, стоило ему власти. Он пытался бороться и с турецким мифом. довольно смело, с моей точки зрения, как-то совершенно в бытовом случае, просто указав, что он вот сейчас будет болеть за сборную Турции. Вот. Это очень было не так яростно, не так вызывающе, как это происходит сейчас. Вот. Но, тем не менее, в общем, с мифами-то Петросян тоже боролся. Если сравнить с Саакашвили, то это очень важная вещь в том, что для Саакашвили первично была вестернизация. Любой ценой. Россия была в этом деле вторична. Вот если Россия мешала вестернизации, значит, против России. Если Россия не очень мешала, а как-то можно было Россию использовать, то ничего страшного. Вот для Саакашвили, которому, в общем, в достаточной степени были чужды либеральные ценности, но вот он исходил из таких европейских прорывов и странным образом, кстати, оставил после себя очень серьезный класс людей, которые считают себя проевропейцами и даже гораздо большими либералами, чем сам Саакашвили. Это тоже не стоит переоценить, тем не менее, такое есть. А в Армении этого нет. У Пашиняна в этом смысле интересный бэкграунд. А еще когда-то очень давно Пашинян, в общем, когда я редактировал газету «Хайкакан Жаманак» «Армянское время», это была очень либеральная газета. А в ней, в общем, проговаривались такие вещи, что форпост никто не обсаживает клумбами и цветами, а форпост обычно окружает колючей проволокой. Но это не было революцией, потому что, в общем, так думали очень многие. Это не было маргинальной позицией, а потому что сознание распадалось как бы на прагматическую часть и привычную, нормальную, потому что в Армении, в общем, как бы не делали, никогда не было каких-то иллюзий о роли весьма, скажем так, двусмысленной, да, роли России в геноциде 15-го года. Одна из, называем привычными словами, скреп армянского самосознания. Знали все прекрасно, что как бы там Россия здесь, что здесь сделала Россия, чего не сделала. Вот. Но, тем не менее, Россия в прагматическом плане заняла место такой ниши гаранта безопасности. И поэтому, когда каким-то руководителям Армении задавали неудобные вопросы про Россию, то они всегда говорили: ребята, о красной линии, о безопасности, а кто нас будет охранять от Турции, от Азербайджана. Вот. Турция никуда нападать не собиралась, а Азербайджан, когда напал, в общем, как бы Россия и не собиралась защищать, и, в общем, и не должна была, кстати, защищать ни по каким юридическим принципам. Поэтому разговор о том, что Россия предала, формально никакого отношения к реальности не имеет.
1: Но, тем не менее, Вадим, извините, прерву, но вот в последнем акте карабахской драмы, изменилось ли после этого отношение армян к России?
2: Конечно. Сейчас немножечко это выправляется в силу избирательной кампании, но первые годы после Карабахской катастрофы Россия была не то чтобы врагом, но она создавала очень удобную почву для Пашиняна для того, чтобы использовать антироссийский фактор. А антироссийский фактор, в общем, как бы он созвучен тому, что происходит внутри Пашиняна, как мне кажется, да, насколько можно внутрь него заглянуть, но и особо драматизировать и всерьез доверять тому, что внутри него происходит, тоже не стоит, потому что Пашинян, в общем, как бы легко отказывается от того, что он говорил вчера. Ну и, как бы, может быть, вот ничего страшного нет, просто вопрос в том, как это исполнять. Ну вот не всегда, мне кажется, у Пашиняна это он удается исполнить и это убедить.
1: Насколько серьезно происходит вот сейчас такая дерусификация российской политики, насколько далеко она может зайти, особенно вот в связи, конечно, я хотел задать вопрос в связи с предстоящими выборами. Какова вообще будет роль России в этих выборах? И заодно хотел спросить о роли Самвела, как его, Калужского, да, у него группа Ташир, там, да, вот этот вот корни калужские. Насколько сильная экономическая вообще сейчас укорененность России в Армении? Потому что так смотришь и по, скажем, по золоту, да, через Армению идет экспорт российского золота и так далее.
2: Ну, укорененность экономического рода России в Армении не поменялась за эти 8 лет, по большому счету. Никаких революций нет. Не стоит забывать, что все инфраструктурные главные проекты Армении тоже принадлежат России. Газотранспортная инфраструктура, железнодорожная инфраструктура в концессии у России. А вот так, что, в общем, здесь и никто особо здесь не возражал. А Таширу, кстати говоря, Самвелу Карапетяну, принадлежали долгое время электросети. И сейчас, собственно говоря, сейчас продолжается конфликт вокруг электросетей. Насколько я понимаю, Карапетян очень достаточно спокойно и уверенно справлялся с этими делами. И не надо забывать, что Ташир перенял эти электросети в свое время у Интеррао. 2015 году, когда был знаменитый электромайдан, когда, значит, Интеррао решил, что к Армении можно относиться как к нормальному бизнес-объекту и зарабатывать на нем деньги. Вот, получился конфликт, и все перенял, значит, Ташир, для которого во многом электросети были некой социальной нагрузкой, на самом деле. Так что я не думаю, что там это прямо такая страшная потеря для Ташира, если у него отнимут электросети. Вот, для этого это, конечно, абсолютно политический процесс. Но, тем не менее, все это, да, все это принадлежит России, и хотя Ереван пытался как-то поставить вопрос о том, чтобы забрать у России концессию на железной дороге. Ну, в общем, ни юридических, опять же, ни политических ресурсов у Пашиняна для этого нет.
1: А выборы? Насколько сильно возможно российское вмешательство в июньские выборы?
2: Вы знаете, я вообще не думаю, честно говоря, может, это такая немножко маргинальная точка зрения, но мне не кажется, что Россия прямо так не хочет Пашиняна. Россия научилась работать с Пашиняном, и Пашинян вполне конструктивный и договороспособный партнер, хотя вот как перед выборами в Москве иногда жалуются на то, что договариваться сложно, но перед выборами вообще все очень сложно. И я думаю, что Пашинян во многом немножко искусственно нагнетает эту повестку, потому что это Пашинян вообще как бы исходит из того, что любая поляризация в стране всегда работает на власть, потому что очень искривлены мотивации голосования с обеих сторон, а в такой ситуации, когда они так искривлены до неузнаваемости, выигрывает тот, кто может первым и удачнее навязать свою повестку. И Пашиняну диктует. Это повестка ухода на Запад, а, соответственно, значит, ухода от России. Это повестка церковная. Это повестка мира. И он везде, собственно говоря, не только ее диктует, но и, в общем, имеет преимущество и в донесении, и в, как бы, некоторой экспансивности ее донесения. Вот. И в этом и главное, что поляризация. Потому что поляризация работает всегда в этом смысле на власть. И он углубляет все эти фронты. Я думаю, что сейчас, правда, церковная тема немножко стихла, а вот тема мира, она трансформировалась в отношения с Азербайджаном и с миром, и с Москвой, и это тоже работает на Пашиняна. Вот. Но я думаю, что после 7 июня всей этой такой драмы по отношению к России будет немножко меньше.
1: А церковная тема – это в какой-то степени агент России? Как вот относиться нам, как всем, этой истории прошлого года, о попытке государственного переворота, о роли католикоса во всем вот в этом?
2: Ну, с государственным переворотом все вообще очень просто, потому что Пашинян напал на довольно мирную структуру. Она, в общем, как бы в Армении никто не питает иллюзий на тему готовности церкви там искушаться, да, поддаваться мирским соблазнам. Это огромная бизнес-империя, которая занимается всем на свете. Ну, как обычно, значит, как бы наши постсоветские церкви этим занимаются. Никто здесь, собственно говоря, ничего не сомневается, ни в чем не сомневается. А то, что она пророссийская, да, они, безусловно, конечно, они очень близки, как любая постсоветская церковь. В этом плане, конечно, они близки с РПЦ. Это все есть. А вот, и с соответствующими другими структурами.
1: Она консервативна, вот хотел уточнить, она так же, как консервативна, как грузинская. Вот все-таки грузинская, она занимает очень четкую позицию такую в грузинском обществе. А армянская насколько?
2: А грузинская церковь, мне кажется, я не очень специалист в церковных вопросах, но мне кажется, что грузинская церковь, она нашла свое место в каком-то в устройстве государства, в структуре государства. Да. А армянская церковь немножко, не так серьезно к этому относится. Она ей достаточно быть одной из, вот как мы уже говорили, скреп. Да? Вот скрепа – это геноцид, это церковь. Долгое время ей был, скажем, Карабах. Да? Вот это какие-то вещи, которые считались некими столпами для принадлежности к армянству, да, громко говоря. Это очень много говорилось, это как бы такая, это уже такая привычная точка зрения, это привычное представление о мире. Вот. И в этом плане армянской церкви было этого вполне достаточно для того, чтобы заниматься своими мирскими вполне как бы делами. Но при этом церковь, в отличие от, опять же, грузинской, которая с удовольствием вмешивается в государственные процессы, а армянская нет. Армянская, в общем, даже когда у нее были сразу плохие отношения с Пашиняном, но она всем своим видом давала понять, что если на нее не нападать, то она, в общем, по-человечески. Да, и в этом плане, как бы, это скорее Пашинян нарушил этот пакт, а не нападение.
1: Насколько серьезной пощечиной Москвы было приглашение Зеленского?
2: Серьезно, но немножко в другом смысле, потому что я не думаю, что Москва такая серьезная, значит, вообще в своих намерениях наказать Пашиняна. Вот, мне кажется, что вообще все эти разговоры о том, как Армении будет плохо, значит, если Пашинян продолжит свои выходки, это скорее настроено на внутреннего слушателя, потому что в это же самое время Кремль грозит Молдавии. Кремль напоминает о своих, значит, о своем величии и главенстве вообще на всем этом пространстве, это как бы для него большая тема, тем более, что, в общем, как бы немножко по-другому к людям относится. Ну, вот если человек приглашает Зеленского, значит, нашего самого страшного врага, и Зеленский произносит там все свои речи, которые, кстати, он не произносил в Баку перед этим, а вот, то, ну, как-то он должен Кремль реагировать. Ну, вот нельзя вот так совсем пропускать. Он же и так, вот он, Зеленский приезжал в Баку, Москва скована по рукам и ногам, потому что у него с Баку особые отношения, и она вообще никак не комментирует. А тут после этого он, значит, едет еще и в Ереван, можно сказать, в нашу вотчину, и там продолжает свои такие вещи, причем раскручивает и форсирует. Просто уже нельзя было не сказать. Здесь, собственно говоря, нового-то ничего особо нет, потому что про Пашиняна, значит, было принято в Москве говорить пакости все эти 8 лет. Просто вопрос в уровне этого исполнения. Потому что раньше у нас с этим занимались знаменитые люди со всяких телеканалов. А вот, а сейчас, да, пришлось подключить уже главные калибры. Но главные калибры, в общем, высказались. Ну, в общем, думаю, что это тема, эхо этих
1: Ну,
2: высказываний дотянет до июня.
1: из той же серии сотрясения воздуха, это вот и угрозы Соловьева, новые СВО против Армении, Симоньян то, что пишет, это все такие ритуальные метания молний.
2: Ну да, тем более, что с Арменией-то еще и воевать совсем непонятно как. Нужно
1: Да,
2: для этого
1: откуда?
2: еще, нужно еще две войны выиграть, да, или одну. Значит, с
1: Через
2: кем,
1: кого
2: значит,
1: заходить, да.
2: да, через с кем, вот, как бы все это, значит, как в 2020 году, но это, я думаю, что это все-таки все понимают, но нужно отработать этот номер.
1: В принципе, вот вы сказали, что в Москве воспринимают Армению как свою вотчину. Это отношение остается?
2: Это я не от себя сказал, это я сказал о каком-то такой... Я пытался описать некую постмодернистскую категорию, потому что Москва изображает из себя ту силу, которая вечно хочет кого-нибудь видеть своей вотчиной. А на самом деле нет. На самом деле, в общем, как бы Армения для России всегда на Южном Кавказе, ну, была, в общем, третьей по значимости, и все эти разговоры о том, что это наш последний стратегический партнер, но это была такая форма договора с Ереваном, очень странная форма симбиоза, когда Ереван достаточно свободный, кстати, в своих довольно интенсивных отношениях с Западом, он изображал вот такого, значит, вот этот, значит, как бы действующую модель тезис навеки с Россией, потому что это было выгодно, потому что на Россию можно было свалить всю ответственность за происходящее в Армении, в том числе и за безопасность. Это было очень удобно. Вот. Я даже не могу сказать, что было взаимовыгодно, потому что Москва, как бы, ну, там, как бы, ну, все эти деньги туда-сюда ходили, но если для Армении это были большие деньги, то для России, мягко говоря, не решающие. Но она вот как бы исполняла этот номер, чтобы у нас был такой вот союзник. А на самом деле, мне кажется, происходят гораздо более интересные вещи сейчас. Мы все время говорим про Южный Кавказ, но Южный Кавказ сам по себе становится такой топонимической условностью. Вот, как бы, вот вообще очень много у нас таких условностей. И там Южный Кавказ, там для советского человека Прибалтика, да? Но даже Вышеградская тройка или Вышеградская четверка
1: Да.
2: – это тоже во многом теперь условность.
1: А
2: Азербайджан
1: в каком смысле условностью, поясните?
2: потому что и то, что мы привыкли называть Южным Кавказом, бывшим Советским Закавказьем, это просто такая географическая периферия одного очень большого, очень важного региона, где происходят очень большие интересные вещи, включая Иранскую войну, да, включая Ближневосточный кризис. Все эти токи, разумеется, достигают Южного Кавказа, но по-разному. Потому что вот Азербайджан – это игрок. Да, вот он действительно серьезная сила. И после Карабахской войны Алиеву удалось вот победу монетизировать и экономически, и, главное, политически, и внешнеполитически. Вот он серьезный, как бы, игрок. Туда приезжают люди для секретных переговоров. Ну, в общем, они у них... И это всегда было, потому что всех на этом самом Южном Кавказе всегда прежде всего интересовал Азербайджан, а дальше по остаточному принципу, по логистическому принципу, как добраться и так далее, все остальные. Так вот, Армения в этом смысле была наименее интересной, и Армения достаточно много в эпоху своей независимости для этого сделала, фактически отстраняя себя от всех региональных проектов. И сейчас, собственно говоря, эта история продолжается в определенной степени. Вот. И поэтому Армения в этом плане в первый раз Москву заинтересовала как вот логистическая единица, потому что через Армению можно было, значит, как бы вот свою экосистему проложить в сторону Турции и Азербайджана и ее контролировать, собственно говоря.
1: Особенно в условиях СВО, особенно в условиях войны.
2: Конечно.
1: Как некий, да, место параллельного импорта.
2: И для Москвы этот проект всегда был интересен, но он был ей интересен так, классически, да, как срединный коридор, значит, такие движения страт. А вот после 22 года это стало вполне себе актуальной политической задачей. И вот ровно в условиях этой актуальности Азербайджан и Армения, грубо говоря, кидают. В общем, Москва вынуждены искать какие-то другие подходы, другие игры. И она их ищет, кстати говоря, ищет в переговорах, ищет в каких-то контактах. А довольно, надо сказать, цивилизованно это происходит. Потому что она здесь согласилась с тем, что времена монополии прошли, ей это уже объяснили. И она исходит из каких-то, в общем, как бы вполне себе реалий. Но при этом нужно же изображать себя монопольного и эксклюзивного игрока, что она, собственно говоря, и делает устами Соловьева, Симоньян, ну и сейчас...
1: Ну да, и угроз новой СВО. Ну что ж, Вадим, спасибо за это разъяснение. А наш гость, эксперт по Южному Кавказу Вадим Дубнов, был с нами на связи по Zoom, а мы продолжим наш разговор буквально через мгновение.
3: Цикл передач «Настоящее время» на Радио Свобода.
4: Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
5: Идея этих санкций – буквально остановить поток денег в Россию.
6: Санкции, запрет на покупку – это все не работает. Но вот я знаю только один способ. Называется «Морская блокада».
3: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
1: Программа «Археология». Продолжаем наш разговор по итогам саммита Европейского политического сообщества в Ереване и саммита Армении ЕС. Теряет ли Россия Армению? Теряет ли Россия Южный Кавказ? Рассуждает Борис Новосардян, президент Ереванского пресс-клуба.
7: Сотрудничество, которое существовало между Европейским Союзом и Арменией, подтверждаются. И высказывается политическая воля двигаться быстрее по всем этим направлениям. Единственная, наверное, тема, которая содержит в себе что-то новое, это либерализация визового режима, которая, безусловно, не самое главное в двусторонних отношениях, но, тем не менее, имеет определенный позитивный резонанс в армянском обществе. И только здесь есть намек на то, что процесс на самом деле пойдет быстрее, чем это предсказывалось ранее. При этом надо понимать, что все эти новые направления сотрудничества, они будут налаживаться в течение довольно длительного времени. Это не произойдет сразу. Поэтому по-прежнему Россия играет очень важную роль для всех членов СНГ и Евразийского экономического союза. Ну, надо понимать несколько вещей, на мой взгляд. Во-первых, то, что взаимоотношения Армении и России остаются очень важными, я бы даже сказал, приоритетными прежде всего в экономическом плане. Но при этом надо также понимать, что Армения стремится к дифференциации своих торгово-экономических отношений и сотрудничества в других сферах. Поэтому движение в сторону Европы, оно будет продолжаться независимо ни от чего. И это не означает, конечно, полный разрыв Еревана с Москвой. Поэтому к некоторым вещам, которые вписываются в предвыборный контекст, Армении нужно относиться, я думаю, спокойнее, ибо все вопросы основные будут решаться после того, как сформируется армянское правительство, каким бы оно ни было. Что касается участия Зеленского в саммите ЕПС, то здесь тоже, я думаю, больше пропагандистского шума, чем рационального отношения к этому явлению, поскольку Армения, приняв саммит ЕПС, должна была или обязана была принять, естественно, всех руководителей стран этой инициативы. И в Армении много разговоров о том, что там Пашинян пригласил или не пригласил Зеленского. Уже сам факт, что Армения приняла этот саммит, означает, что все члены правительств тех стран и руководители тех стран, которые входят в ЕПС, были приглашены. И, естественно, никто не мог диктовать тем или иным участникам этого саммита, что они должны говорить. Поэтому я не думаю, что участие Зеленского и его выступление надо каким-либо образом связывать с позицией Армении.
1: Это был Борис Новосардян в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется Микаэл Залян, армянский политолог. Добрый день, Микаэл.
8: Здравствуйте.
1: Я вот сейчас пытаюсь понять итоги той европейской весны, которая сейчас происходит в Ереване. Скажите, это все возможно стало вот после карабахского урегулирования? Условно говоря, то, что была вынута эта заноза Карабаха, сейчас дает новую политическую динамику?
8: Ну, можно и так сформулировать, а можно сказать так, что Россия как бы сама создала условия для этого, когда в 2020 году, 2022 году, 2023 году фактически отказалась помогать сначала Армении, потом армянам Карабаха, и поэтому как бы сейчас на Нагорном Карабахе нет армян, поэтому тема конфликта, так сказать, с Азербайджаном по большому счету исчерпана. И сейчас, то есть это один момент. Другой момент то, что в Армении больше не видят смысла в так называемом союзе с Россией. Да, потому что вот, если мы вспомним 2013 год, когда Армения должна была заключить договор об ассоциации с Европейским Союзом и потом отказалась от него, да. Основным аргументом было то, что нам необходима помощь России в вопросах безопасности, в первую очередь в связи с Нагорно-Карабахским конфликтом. И вот когда пришел этот момент, когда Россия должна была помочь, оказалось, что Россия ну, либо не собирается помогать, либо у нее нет этой возможности, но, в принципе, как бы с армянской точки зрения это не важно. Да? Факт тот, что вот этот обмен, фактически, который был сделан в 2013 году, отказ от каких-то европейских устремлений в обмен на помощь России в карабахском конфликте, оказался бессмысленным. Поэтому сейчас происходит, по сути, возврат к тому, что было до 2013 года, но на более серьезном уровне, потому что сейчас ну, и другая обстановка, и Европа намного более решительно настроена. И, что немаловажно, в Армении есть демократическая легитимная власть. Да, в 2013 году в Армении был президент Серж Саргсян, у которого были проблемы с легитимностью. Он избирался на, скажем так, ну, сомнительных выборах, чтобы не сказать прямо фальсифицированных. Да. После этих выборов в Армении были очень сильные протесты, которые были подавлены силой. И поэтому Серж Саргсян был очень, скажем так, ну, ему было очень сложно противостоять давлению из Москвы. Поэтому он очень быстро согласился отказаться от ассоциации с Европейским Союзом. А в случае с Пашиняном несколько другая ситуация. Пашинян как бы опирается на большинство. Ну, сейчас будут выборы, и мы сможем понять, насколько как бы, это большинство стабильно. Но в любом случае и он выиграл выборы в 2018 году, выиграл в 2021 году, после войны даже. Да? И сейчас он считается как бы все-таки самым вероятным претендентом. Поэтому он вот в своих отношениях с Европой намного более уверенно себя чувствует. И я думаю, вот все эти факторы вместе, да, то есть и фактор Карабаха, и фактор легитимности, того, что Россия не пришла на помощь, и фактор легитимности.
1: Выборы июньские, они будут по поводу ассоциации с Евросоюзом? Это будет одним из главных моментов на этих выборах? Или это, можно сказать, уже более-менее решенный вопрос?
8: Вы знаете, эти выборы, они достаточно такие необычные выборы, потому что здесь фактически внешнеполитическая повестка стала основной. Конечно, внутриполитические вопросы тоже важны, там социальные, экономические. Но, по сути, есть два основных вопроса, которые относятся к внешней политике. Один – это то, что в Армении называют диверсификация внешней политики, то есть это немного шире, чем только отношения с Евросоюзом. Да, отношения с Евросоюзом – это важный элемент, может быть, даже самый важный элемент, но не единственный, потому что туда входят и отношения с США, и отношения с новыми партнерами, такими как, например, Индия, которая стала одним из основных поставщиков вооружений для армянской армии, например, да, что было очень трудно представить там, еще лет пять назад. То есть это, на самом деле, когда мы говорим диверсификация, фактически это такой процесс отползания от России, такого осторожного дистанцирования, которое уже сейчас приобрело какие-то вот качественные изменения произошло. Да? И второй момент – это нормализация отношений с соседями, ну, с Азербайджаном, что было уже упомянуто, и с Турцией.
1: Да.
8: То есть вот эти два элемента, они взаимосвязаны, потому что, как вы правильно отметили, без нормализации отношений с соседями, конечно, эта вся европейская повестка повисла бы в воздухе. Но, в принципе, это два основных вопроса, и именно как бы они будут определяющими. А вот какие-то социальные, экономические и так далее вопросы, во-первых, они тоже с этим связаны, да, потому что, ну, аргумент Пашиняна и его сторонников заключается в том, что без мира это развитие было бы невозможным. Да, во-вторых, все-таки мир, да, это самый, и как бы независимость, да, суверенитет, восстановление субъектности Армении во внешней политике – это вот основные пункты программы, которые сейчас обсуждаются.
1: По итогам этого саммита доводилось слышать, но, может быть, это специально пробрасывали слухи в российских СМИ о том, что могут возникнуть новые интеграционные объединения без России. Да, возникает призрак старого, помните, ГУАМ было. Вот, ну, Грузия сейчас, может быть, не так актуальна, но, вот, скажем, Украина, Армения, Молдова. Возможно ли какие-то движения в этом направлении?
8: Ну, знаете, здесь пока ничего конкретного в этом направлении нет, да, то есть какого-то, ну, ГУАМ – это такое как бы спекулятивное какое-то просто суждение, но я думаю, почему вот такие суждения возникают, да, потому что все-таки с одной стороны есть движение в сторону Европы, с другой стороны очевидно, что Евросоюз прямо сейчас не готов принять ни Армению, ни Грузию, ни Молдову, ну, в случае с Украиной вообще особая история, да.
1: Да.
8: То есть, с одной стороны, как бы есть движение в сторону Европы, которое трудно отрицать. С другой стороны, понятно, что это движение будет продолжаться очень долго, и есть необходимость как-то вот зафиксировать это движение. Поэтому, наверное, какие-то форматы будут возникать, но, скорее всего, они будут скорее двусторонние, да, потому что все-таки каждая из этих стран имеет свою специфику. В Молдове одна история, в Грузии другая, в Армении третья. Поэтому, я думаю, скорее вот эти вопросы будут решаться на уровне каких-то двусторонних соглашений. Это будет относиться к каким-то конкретным вопросам. Да, вот, например, что касается Армении, сейчас обсуждается вопрос о либерализации визового режима. И Армения должна будет провести серьезные реформы. В частности, будет внедрена новая система паспортов биометрических и так далее. И есть ожидание, что вот через год-два, может быть, у Армении будет возможность получить безвизовый режим. Да, у Грузии этот режим есть, но там другие проблемы. Поэтому я думаю, что скорее все-таки эти вещи будут определяться на двустороннем уровне, потому что, опять-таки, да, вот сейчас, например, власть Армении видит эти вопросы по одному, а в Грузии немного другой подход, да, и в Молдове третий, поэтому скорее так.
1: По мере ухода России, видимо, объективного и долгосрочного, какие основные внешние игроки будут? Кто сейчас больше заходит в регион? Китай? Турция?
8: Ну, вот это, кстати, очень хороший вопрос, потому что сторонники, так сказать, пророссийской линии в Армении очень часто говорят, что вот Запад, который, так сказать, активизировался на Южном Кавказе, вот это на самом деле Турция, да, то есть под, так сказать, именем Запада, это активизация Турции. На самом деле это, конечно, не так. И я бы сказал, что наоборот, как раз Запад заполняет тот вакуум, который оставила Россия, если под Западом понимать ЕС и США. И если бы не было вот этой активизации Запада, этот вакуум вполне могли бы заполнить другие страны. То есть та же самая Турция после вот войны 2020 года было очень серьезные, так сказать, претензии на господство в этом регионе, но сейчас Турция, вот она чуть менее активна. Такое ощущение есть, что Южный Кавказ все-таки для Турции не является приоритетом. И это проявляется в том числе и в том, что армяно-турецкая нормализация идет довольно медленно. То есть в Армении были ожидания, что вот с Турцией как-то легче будет решить вопросы. Граница откроется сначала армяно-турецкая, а потом армяно-азербайджанская. Но сейчас мы видим, что есть какие-то подвижки, но они небольшие. Да, то есть там обсуждается, например, реставрация моста на границе между Арменией и Турцией.
1: Да.
8: Или там вот такие мелкие вещи. А через Азербайджан мы уже получаем какие-то грузы, да, в основном из России или из Казахстана пшеница. Азербайджан продает бензин. Да, то есть на уровне каких-то экспертных обсуждений говорится о том, что теоретически можно даже газ покупать из Азербайджана. То есть такое ощущение, что Турция как бы делегировала вот свои
1: амбиции, да.
8: Интересы Азербайджану.
1: Азербайджану.
8: Да. Ну, Иран, да, Иран остается серьезным игроком. Правда, там, конечно, очень такая сложная ситуация.
1: Вот это следующий вопрос мой был, да. Насколько вообще нынешняя ситуация в Иране и конфликт американо-иранская, американо-израильско-иранская война, насколько она меняет стратегическую ситуацию Армении?
8: Ну, это очень серьезный вопрос, и ответ на него мы пока, к сожалению, дать не можем, потому что непонятно, чем закончилась иранская история, и когда она закончилась ли она, и чем она закончится. Понятно, что вот отношения Армении и США и отношения Армении и Ирана достаточно сложно сочетать. Особенно учитывая, что вот этот проект TRIP, да, Trump Route for International Peace and Prosperity, да, который предполагает, так сказать, постройку дороги, железной и автодороги в Южной Армении, он должен осуществляться фактически на границе с Ираном. То есть там буквально несколько километров, кое-где несколько, там, 100 метров или меньше от границы с Ираном. И вот учитывая последние события в Персидском заливе, конечно, это такое, возникают определенные вопросы.
1: Сомнение. Но вот я хотел спросить, да, извините, уточнить по этому трипу, насколько это вообще серьезно? Или это из серии вот этих вот больших мегапроектов Трампа, типа постройки небоскребов и ривьеры в Газе, или там мост через Берингов пролив, который обсуждался вроде бы с Россией, и тому подобные вещи? Или это серьезно, там вот Зангезурский коридор и вообще вот эта вся логистическая инфраструктура Армении начинает играть в новой ситуации?
8: Ну, я думаю, что это все-таки серьезно. Конечно, я понимаю опасения, связанные с Трампом, да, то есть Трамп это такой достаточно специфичный человек и довольно непредсказуемый. Но дело в том, что этот проект существовал еще до Трампа. То есть, наверное, вот Южный Кавказ и Армения это один из немногих таких, одно из немногих мест на карте, где администрация Трампа, по сути, продолжает политику администрации Байдена. То есть Трампу, наверное, не говорят об этом, чтобы он не разозлился, да, но, в принципе, как бы вот эти все процессы, они начались еще при Байдене. Наверное, здесь помогает то, что все-таки Южный Кавказ не является приоритетом, да, то есть это вот все-таки по сравнению с той же Украиной, Ираном и так далее, это второстепенный вопрос. И здесь эти вопросы часто решались на уровне каких-то чиновников Госдепа, а не, например, там, Республиканской и Демократической партии. Поэтому это один из тех вопросов, где существует определенный консенсус, да, то есть здесь таких серьезных противоречий между республиканцами и демократами не было. Поэтому я думаю, что все-таки это проект, который он не так сильно зависит от политической судьбы самого Трампа или его каких-то, так сказать, устремлений в данный момент, да, то есть плюс в этом проекте заинтересованы, конечно, и Турция, и Азербайджан, заинтересованы страны Центральной Азии. И это проект, который позволил фактически положить конец армяно-азербайджанскому конфликту, да. Потому что вот был этот проект Зангезурского коридора, который был неприемлем для Армении, потому что ну, Азербайджан вкладывал в него такой момент экстерриториальности. И вот этот трип, он позволил как бы найти какой-то компромисс, который устроил и Армению, и Азербайджан. Потому что это будет дорога, которая связывает Азербайджан и Нахичеванский анклав. Но при этом она будет под суверенитетом Армении, но будет управляться американской компанией. Поэтому это действительно вариант, который всех устраивает. И ну, Трамп просто в последний момент, так сказать, появился и устроил шоу, как это у него хорошо получается. Но в принципе переговоры об этом шли еще до этого, и я думаю, что ну, если с Трампом что-то случится или если Трамп отвлечется, все равно как бы есть достаточно
1: все равно много что-то останется
8: заинтересованных сторон.
1: А вот это следующий вопрос мой был. Насколько вообще велика роль Трампа в окончательном варианте карабахского урегулирования? Это под камерой было сделано, или он действительно здесь серьезный политический вклад внес?
8: Здесь, знаете, и да, и нет. То есть нет, потому что все-таки это урегулирование, оно в основном произошло за счет двусторонних контактов Армении и Азербайджана, да, то есть наступил какой-то момент, когда Пашинян и Алиев, они уже вот как бы нащупали почву для каких-то компромиссов, и незадолго до Вашингтонского саммита была встреча в Абу-Даби, где были только Алиев и Пашинян без посредников, и они там несколько часов сидели, и в принципе этот компромисс был выработан ими, но в то же время у Трампа есть серьезная роль, потому что и Армения, и Азербайджан были, так сказать, ну, скажем так, боялись рассердить Москву. Да, то есть все-таки у Москвы были претензии, что вот без нас вы не можете ничего решить. И вот появление Трампа позволило отодвинуть Москву. Да? То есть когда появился Трамп, который сказал, что я буду свидетелем, как это называется, да, ну фактически посредником, то уже тогда, ну, Путин, мы понимаем, да, он как бы не хочет с Трампом портить отношения, ну и плюс все-таки это намного более, так сказать, тяжеловесная фигура, да, это все-таки глобальная сверхдержава, и здесь уже как бы возможности Москвы как-то повлиять на этот процесс, mm-hmm. они очень сильно сократились. Поэтому, конечно, Трамп, он при всем моем, так сказать, неоднозначном отношении к его политике в целом по другим вопросам, да. здесь вот нужно ему все-таки сказать
1: сыграл,
8: спасибо.
1: Сыграл,
8: да, вот
1: сыграл роль.
8: Да, и вот это один из тех вопросов, где он сыграл действительно какую-то роль.
1: Последний вопрос, Микаэл. Вот все-таки, суммируя то, что вы сказали, можно ли сказать, что Россия уходит с Южного Кавказа? Что Россия теряет Южный Кавказ? Или все-таки остаточного влияния в Армении достаточно? Остается связь с Грузией, о которой мы позже в программе будем говорить?
8: Ну, влияние, конечно, остается, но оно уменьшается. То есть есть очень четкий тренд. Влияние России уменьшается. И в первую очередь, я бы сказал, оно вот на уровне общественного мнения Россия потеряла свое влияние в значительной степени, да, потому что все-таки в Армении было очень специфичное отношение к России. Все-таки Россия воспринималась как какой-то вот потенциальный такой спаситель или исторический гарант безопасности. Там вспоминали роль России во время, вот, например, геноцида армян, когда считалось, что вот Россия, российские войска там спасали армян и так далее, и так далее. Но вот это все было фактически потеряно в результате событий с начала 2020 года, да, войны 2020 года, потом 2022, потом 2023.
1: Да.
8: И вот это изменение, я думаю, оно самое важное, и уже Россия, даже хотя у нее остаются какие-то там экономические рычаги и так далее, но уже вот это восстановить будет очень сложно, практически невозможно.
1: Понятно. Что ж, спасибо большое, Микаэл. Микаэл Залян, армянский политолог, был с нами на связи по Zoom. Мы продолжим наш разговор через мгновение.
3: Преступление и война.
9: Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
3: Здравствуйте. С вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
1: Программа «Археология». Продолжаем наш разговор по итогам саммита Европейского политического сообщества в Ереване и саммита Армении ЕС. А к нам по Зуму присоединяется наш гость, профессор университета Илии в Тбилиси Давид Дарчиашвили. Приветствую, Давид.
10: Добрый день, Сергей.
1: Ну вот мы говорим сейчас о том, что Россия потихоньку, вернее, скорее даже не Россия, а Армения отдрейфовывает от России. С Азербайджаном тоже, особенно в 2025 году, были напряженные отношения. Не складывается ли такая ситуация, что фактически сейчас одной из главных опор России на Кавказе остается Грузия, режим Иванишвили?
10: Ну, есть признаки этого, да, думать так логично. Ну, немножко странно, парадоксально, потому что все-таки на протяжении многих лет Грузия как-то была в авангарде европеизации.
1: Да.
10: Да, и в свое время, во время первых республик Грузии, Армении, Азербайджана, Грузия все-таки продержалась дольше других перед натиском вот Красной Армии.
1: Да.
10: Но вот сейчас вот именно так, да.
1: Я хотел поговорить об Иванишвили. Это все-таки свойство именно персоналистского режима Иванишвили? Вот у нас тут такой, да, в студии заголовок, я такой провокативный придумал, «Кавказский Орбан». Можно ли его действительно назвать вот таким Орбаном и найти сходство между этими двумя режимами?
10: В каком-то смысле да, но ведь каждый Орбан индивидуален по-своему. То есть да, это представитель какого-то клуба, можно и так сказать, не совсем, может быть, оформленного, ну, вот в фарватере России, то есть больше Путина даже, чем России, вот есть какие-то фигуранты, да, они тоже жаждут авторитарной власти. Им вот выгоден тот внешний союз, который им помогает сохранять власть и с властью связанные деньги. Вот это чистый авторитаризм такой вот новофеодальной манеры. Но в таком смысле, да, он как-то сам у себя на уме, просто ему вот именно так поступать выгодно. Но в то же самое время он со своими какими-то вот персональными, индивидуальными чертами, с какими-то странностями, да, его отношение к церкви неоднозначное, его отношение к деревьям, и слухи есть, что вообще увлекается друидизмом, тоже неоднозначно. Но он вот над своим поместьем, недавно купленным, такой юго-западной, да, Грузии, он перекрыл небо. То есть там ничему летать где-то в радиусе 2000 квадратных километров нельзя. Орбан, по-моему, такие вещи не делал, хотя Бог его знает.
1: Но это да, учитывая дроновые войны, это теперь, да, это теперь модно закрывать небо над своей резиденцией. Хватило бы зенитно-ракетных комплексов.
10: Вообще-то это интересно. Вот в грузинских разговорах и обсуждениях никто дроны не вспомнил. Да, он может и бояться именно дронов. Но тогда надо будет ему перекрыть еще другие места, в том числе и в центре Тбилиси.
1: Да. Насколько сильным остается влияние Москвы на Иванишвили? Можно ли его называть в каком-то степени агентом Кремля?
10: И да, и нет, я так думаю. Да. Он все-таки старается играть свою игру. Но он завязан слишком на Кремль. Он делал большие очень деньги. И его партнерами были вот Евтушенков и другие фигуранты в свое время. И в недавнем прошлом также. А это все-таки завязано на хороших отношениях с Кремлем. То есть нужны вот какие-то вот... добрая воля из Кремля, чтобы исходила. Вот так он делал деньги.
1: У него остается российский бизнес?
10: По-моему, у него еще есть этот бизнес, хотя часть он продал и продал очень выгодно, когда решил вступить в грузинскую политику, то есть стать политиком на уровне Грузии в 2012-м. Тогда вот ему удалось очень выгодно продать часть своих каких-то активов в России. И тогда говорили ведущие люди, что вряд ли бы он это смог, не имея каких-то вот союзнических, партнерских отношений вот с Кремлем. Будь то через какие-то бизнес-круги или через спецслужбы, ну, это все пока что не совсем прозрачно, но... С одной стороны, то есть, да, он завязан на Кремле. С другой стороны, он как бизнесмен старается и свою какую-то игру вести, в том числе и на американской почве. Известно, что у него есть лоббисты, он старается как-то найти подход к Трампу. Есть и какая-то вот самодостаточность, почвенность в нем тоже есть.
1: Сегодняшняя Грузия, можно ли сказать, что превратилась в авторитарный режим?
10: Это вот более однозначно можно сказать, чем то, о чем вот часто оппозиция говорит, что это вот полностью оккупированная Россией страна. И я бы все-таки, ну, на уровне метафоры может быть. Но, а что касается, что вот Грузия превращается в авторитарный режим и как-то вот консолидируется, ну, все-таки, опять же, авторитаризм же такой же идеальный тип, как и в веберовском духе, как и демократия. И то есть какие-то вот еще оазисы. Вот я могу с тобой говорить по, значит, интернету, существует еще пару-трое каналов, которые критичны к правительству и независимы. Очень, значит, ущемили права и гражданского сектора, и университетов, но они пока еще вот существуют. Но в целом вот те законодательные шаги, которые они предприняли, и буквально администрирование этих законов, вот, аресты под какими-то вот драконовскими штрафами, и штрафы, и аресты в том числе, и увеличение населения тюрем, как-то вот беспрецедентная цифра в Грузии, 22 тысячи, значит, арестантов. Все это показывает, да, что вот мы идем очень такими шагами, большими, да, в сторону консолидации.
1: Диктатуры, да, уже, видимо. А что протесты? Протест фактически инкапсулирован, он захлебнулся примерно так же, как болотный протест в Москве в 2011-2012 году.
10: Ну, чем-то это похоже. Вот недавно со студентами как раз вспоминали вот снежную революцию либо болотный процесс 2012 года. Да, вот чем-то похоже, что вот протест как-то вот отчасти он держался на социальных сетях. Но как тогда в Москве, так и сейчас в Тбилиси, ну, только лишь социальные сети не могут сохранить протест. Нужны серьезные политические лидеры, нужны какие-то вот действия, кроме как собираться на митинге. И нужны еще, скажем так, союзники внутри правящего класса. А вот пока что правящий класс, несмотря что от него какие-то фигуранты отходили, в целом сохранил вот какую-то консолидированную структуру. А вот сам протест пошел на убыль, хотя он не полностью исчез. Я сейчас затрудняюсь вспоминать, когда вот выдохся московский протест, но пока что тбилисский протест, он держится на уровне каждодневных, значит, ночных протестных собраний, но там мало очень людей, но вот по субботам больше собираются, и вот все как-то готовятся к 26 мая, чтобы вот большую манифестацию провести.
1: А 26 мая это что будет?
10: Это день вот Первой Республики, день независимости считается.
1: По крайней мере, уличный протест пока еще возможен, да, и не задавлен репрессией.
10: Вот ходят по улицам, раздают буклеты, на этот счет призывают людей. Да, есть фрустрация, есть какая-то усталость, и вот потеря надежды, как бы. Ну, говоря откровенно, и во мне это чувствую я сам. Но в целом все-таки вот протест не абсолютно, значит, выдох.
1: Насколько влияние России распространяется на внешнюю политику Грузии? Потому что Грузия однозначно теряет свой кредит в европейских организациях, и мы видим, как бы идет вот эта вот логика авторитарного отката, она проецируется и во внешнюю политику. Насколько сильно здесь влияние Москвы?
10: Вот здесь это более, значит, и ясно показывает, что есть вот связь, координация грузинской политической системы вот с Кремлем. Именно вот во внешней политике это видно. Да, Грузия, с одной стороны, вроде не отказывается там говорить о том, что мы европейская страна, и мы вступим в Европейский Союз, но на самом деле делается все, чтобы это никогда не произошло. То, что вот есть попытки наладить взаимоотношения с Соединенными Штатами, но это как бы, по-моему, Путин дает карт-бланш, пока в Вашингтоне есть Трамп. Также вот была вот встреча в Ереване недавно, вот Европейский форум, там произошла короткая встреча с Зеленским и с премьер-министром Грузии Кобахидзе. Это было немножко вот удивительно, сюрприз такой. Ну, встреча была очень короткая и очень быстро. Снова, значит, говорящие головы с грузинского официоза начали опять вот критические замечания в сторону Украины делать.
1: В сторону Украины. А вообще политика Грузии по отношению к войне в Украине, она дрейфует, как я понимаю, сейчас достаточно тяжело в Грузии находиться и антивоенным россиянам, и вот, скажем, как ситуация с украинскими беженцами?
10: Мне кажется, что все-таки, вот, опять же, исходя из этой встречи и то, как ее комментировал потом сам премьер-министр Кобахидзе, говоря, что значит, у нас была дружеская встреча, и вообще Грузия, Украина дружественные страны поколениями. Ну вот потом опять начался разговор, который показывает, что, может быть, не менее, чем Россию во взаимоотношениях с Украиной, грузинские власти боятся и оппозиции. То есть разговор зашел о Саакашвили, о судьбе Саакашвили. И снова, значит, довольно-таки в грубой форме премьер-министр сказал, что никого это не касается, это этнический преступник грузин, и все, точки поставил над этим. Но все равно вот эти встречи, разговоры показывают, что не исключено, что грузинские власти старались бы все-таки как-то вот попытаться получить какие-то альтернативные возможности существования, если, значит, с Россией не повезет. А повезет или не повезет, да, зависит, опять же, от событий в Украине, на фронте и американо-российских отношений.
1: Ну да.

0: И думать, что вот после или без Иванишвили власть бы не поменялась и осталась бы таким. Ну, серьезная работа идет именно в этом направлении, чтобы консолидироваться и превратить этот режим вот какой-то квазиидеологический, новоконсервативный, какой-то, который заигрывает с разными сторонами, но все-таки не приемлет существующую оппозицию и делает шаги, чтобы ее вообще бы не было, упразднили бы ее, в том числе и законодательные попытки к этому шли, но потом приостановились. То есть законопроект был послан в Конституционный суд, чтобы запретить оппозицию, но потом что-то вот нет дальнейших шагов в этом направлении. То есть вот шаги консолидации идут, опять же, вот, и в плане вот клептократичных
1: Да.
0: каких-то взаимоотношений, делания денег. Но насколько это стабильно, исходя из того, что и Грузия не довольно-таки самостоятельная экономически, и к тому же нету опыта вот консолидации, нету опыта иметь сильные силовые и вот, значит,
1: Репрессивный аппарат, да?
0: репрессивный аппарат.
1: Да.
0: Хотя ее строят. И в этой постройке, мне кажется, большую роль также играют и российские, а также и белорусские эксперты.
1: Да, в этом отношении, конечно, эволюция, внутриполитическая эволюция Грузии вызывает очень большую тревогу на фоне того, что происходило еще 10-15 лет тому назад. И парадоксальным образом Грузия остается некой такой, так сказать, последней опорой России на Кавказе. Ну что ж, Давид, спасибо большое за этот рассказ. Нашим гостем был профессор университета Илии в Тбилиси Давид Дерчиашвили. Ну,
0: Спасибо. До свидания.
1: спасибо. Ну, а от себя в заключение скажу, что несмотря на авторитарный откат в Грузии, Россия все же неумолимо теряет Южный Кавказ, как сказали многие наши эксперты. И в этом состоит историческая логика деколонизации, распада Российской империи. В отчаянной попытке удержать Украину Россия надорвала силы и теряет весь стратегический периметр. От Балтики до Каспия, от Хельсинки до Еревана. И в этом состоит историческая логика. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
2: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
3: Обратный адрес. Я журналист Владимир Абаринов, и это 9-й выпуск моего подкаста об эмиграции внутренней и внешней, о судьбах людей и идей и о неделимости культуры, будь она русская или американская. Рассказ о тех, кто ехал в чужую страну с надеждой и верой, и для кого она стала своей. О тех, кто никогда не забывал свой обратный адрес. Или забыл, но вспомнил.

Однажды в подшивке «Вечерней Москвы» за 63-й год я нашел заметку под названием «Звездная фантазия». Так назывался балет, поставленный в Московском музыкальном театре имени Станиславского и Немировича Данченко. Его премьера совпала с космическим полетом Валентины Терешковой. Вот краткое содержание балета. «Неземная тишина царит над планетой двух солнц. Кажется, что она необитаема. Внезапно появляется космический корабль, из которого выходит советский космонавт. Он прилетел с далекой Земли для того, чтобы познать жизнь неведомых миров. Землянин прилетел вовремя. Он помогает обитателям планеты справиться со стихийным бедствием, а затем продолжает свой космический путь». Судя по фотографиям, оставшимся от спектакля,

между советским космонавтом и обитательницей далекой планеты вспыхнул роман. Космонавт, как видно, не прошел выездную комиссию райкома партии и не знал, что советские граждане не должны вступать в близкие отношения с иностранками, тем более инопланетянками. Виолетта Бофт в роли инопланетянки. Как балетаман со стажем, я, конечно, знал это имя, видел ее на сцене в самом конце ее карьеры, в 79 году, в ее коронной партии «Эсмеральды». Бофт тогда было 52 года, и это был ее последний год на сцене. Но о балете «Звездная фантазия» я даже не слышал. Виолетты Бофт уже 26 лет нет в живых. Народная артистка СССР родилась и умерла в Америке.

0: вопросу об Америке мы вернемся позже. А сейчас я хочу дать слово партнеру Виолетты Бофт, заслуженному артисту России Аркадию Николаеву. Аркадий Александрович, как вам работалось с Виолеттой Трофимовной?
1: Меня взяла партнеры только когда мне стало 24 года. Я пришел в 18. Я был такой худенький. Она очень умная балерина. Умная. Ей нужен был партнер, который не только танцует, но и хорошо держит. Как у нас говорят, дуэт. Этот человек сам себя создал. У нее не было вот таких балетных данных. Знаете, там большой шаг, там длинные ноги. Но за счет того, что большая умница, ежедневный труд и колоссальная отдача, она никогда не репетировала полноги. Это всегда было большой отдачей, она как будто на сцене была. Всегда в классе, класс до конца. Сейчас вот, знаете, так, что-то разогреется, уйдут, нет. И она всегда говорила, в классе надо учиться. Знаете, как Ленин говорил, учиться, учиться, еще раз учиться.
0: Вы рассказывали, что она и вас в класс гоняла, даже на гастролях.
1: Это называлось «Звезды Москвы». Это были Эмиль Гиллес, вот мы с голландской труппой, и наш был театр Образцова «Кукол». Спектакль два в Амстердаме, в Гааге и в Роттердаме. Ну, естественно, сначала в 8, ехать часа там 2-1.5, заканчивается в 11, приезжаешь в час. Ну, я, конечно, сплю. Вдруг звонок, быстро на класс. Я говорю, Виолетта Трофимовна, ну, завтракать? Она говорит, потом позавтракаешь. Она еще говорила, класс – это как почистить зубы ежедневно. То есть, ну, это был профессионал такой высший класс. Ну, это вообще все старые, как Уланова, как Сергеев, как Чебукиани, как Дудинская. Они же все до 50 лет танцевали. Это была их жизнь. Ну, вы знаете, наверное, что Уланова только в 45 лет в Лондоне с Ромео и Джульетта стала известной миру. 45, когда мы уже в 40 все заканчиваемся. Это поколение было удивительное, и она из этого поколения. Но, к сожалению, вот так наш театр, ну, большой есть, большой, знаете, это правительственный, там все это, и звание, и все. Ну, можете представить, вы в театре, когда Народная ССР в нашем театре, чтоб получить, вы не представляете, что это такое. Это должна быть просто высший класс, она должна быть выше на голову. Она была единственной СССР народной.
0: А потом вы уже сами стали педагогом-репетитором, и Виолетта приходила к вам в мужской класс.
1: Да, да, причем, когда я спросил, как ты, говорю, Виолетта Трофимовна, вот, причем мужской класс в 10, а женский в 11. Я говорю, Виолетта Трофимовна, а почему вы вот на мужской приходите? Она говорит, понимаешь, женский класс, я на репетиции, на пуантах и все, а мне надо прыгать. То есть она сама выстраивала вот себя, что ей надо, что ей не надо. Сама себе была педагог. И это очень важно. Ну, вообще, она мне дала, конечно, очень много и по профессии, и по отношению, ну, вот, к нашей тяжелой, но прекрасной профессии. И вот даже, по-моему, я не могу спутать, по-моему, тоже где-то в 50 она танцевала последний раз «Корсар», сложнейший балет, 32 фуэте, и ушла. Сказала «все». Был такой маленький, бы она не делала такой пышный банкет, грим уборный, собрала друзей и сказала, все, я ухожу. Вот такой была она.
0: Профессия профессии, но зритель этого не видит, он видит только результат. И вот кто видел Бофт на сцене, говорят, что забыть ее невозможно. Почему невозможно? Что в ней было такого незабываемого?
1: У нее была удивительная харизма. Она держала зал. И она, как танцовщица, она каждый спектакль, у нее не было проходных, знаете, такое бывает, лучше, хуже, нет. Это было каждый спектакль, сумасшедшая отдача и, конечно, блистательная актриса. Она была великолепная танцующая актриса, то есть актерское дарование было удивительное.

0: поисках информации о Виолетте Бофт я обнаружил ее имя в совершенно неожиданном контексте. Это была статья о деятельности комиссии по выездам за границу. Молодому поколению, пожалуй, надо объяснять, что при советской власти граждане СССР не могли свободно, по собственному желанию, ездить за рубеж. Именно это я имел в виду, когда говорил про выездную комиссию райкома партии. Заграничные поездки не были частным делом, они были только организованными в составе туристической группы или по служебной надобности. Членам комиссии не было дела до таланта артиста, она проверяла его политическую благонадежность. В 1955 году музыкальный театр собирался на гастроли во Францию. Это была всего вторая зарубежная поездка театра. Годом раньше состоялись гастроли в Китае. И вдруг из списков исчезло имя Виолетты Бофт. Цитирую. «При оформлении документов на выезд в комиссию поступила информация из КГБ, в которой отрицательно характеризовались отец, якобы живущий в США, а не пропавший без вести на фронте, и сестры Виолетты. Указывалось на наличие в США ее близких родственников. На этом основании КГБ считал выезд Бофт во Францию нецелесообразным. Вызванная на беседу в комиссию Бофт объяснила, что ее отец погиб на фронте, а о родственниках в Америке она ничего не знает. На следующий день Виолетта позвонила в комиссию и заявила, что в связи с болезнью ног, тяжелой обстановкой в театре, плохой подготовкой театра к поездке в Париж и неправильным к ней отношением со стороны руководства театра, она не может ехать во Францию. Руководство театра взмолилось. Виолетта занята в главных партиях лучших спектаклей. Достойной замены нет. Гастроли будут сорваны. Комиссия милостиво разрешила Бофт поездку. При условии соответствующего обеспечения ее во Франции Комитетом государственной безопасности при Совете министров СССР. Иными словами, при условии установления за ней слежки. Гастроли в Париже стали триумфом театра, его главного балетмейстера Владимира Бурмейстера и его прима-балерины Виолетты Бофт. Аркадий Александрович, есть такой фильм, интервью которого не было. Насколько в нем выражена личность Виолетты Бофт? Я почувствовал в нем какую-то ее иронию, сарказм даже.
1: Там есть это, да, там есть. Хотя она, ну, такое и была. Честно говоря, она мало разговаривала в театре, вот как в этом интервью. Но в театре она, как знаете, там не разглагольствовала о профессии. Нет, нет.
0: Мне кажется, она ни в каких закулисных интригах не участвовала.
1: Нет, она жила своей жизнью, она жила вот искусством и спектаклями.
0: Интервью, которого не было, полуигровой фильм Виктора Виноградова и Владимира Гравы 68 года. Виолетта Бофт играет в ней саму себя. Начинается фильм с того, что молоденькая начинающая журналистка торопится на задание. Она очень прилежная. Прежде чем прийти к известной балерине, прочитала все рецензии на спектакли, составила свои вопросы и даже набросала ответы на них. Вот она входит в уборную Виолетты Бофт. Прима-балерина сидит в халате и штопает свои пуанты.
2: Здравствуйте, Виолетта Трофимовна.
3: Здравствуйте.
2: Мне сказали, что вы заняты и не будете со мной разговаривать. Но мне сегодня же нужно создать ваш творческий портрет из серии «Мастера искусства».
3: А нельзя как-нибудь другой раз? Ну, завтра после спектакля, ну, потом как-нибудь.
2: Нет, я не могу завтра. И потом, как говорят журналисты, в газете не бывает завтра. В газете бывает только сейчас.
3: А вы от какой газеты?
2: А я еще не от газеты. Я еще только учусь. Это моя курсовая работа. Но если ваш творческий портрет получится, его обязательно где-нибудь опубликуют. Я про вас теперь все-все знаю. Мы находимся в Академическом театре имени Станиславского Немировича Данченко, в артистической уборной известной балерины, народной артистки Виолетты Трофимовны Бофт. Здравствуйте, Виолетта Трофимовна. Вы здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Виолетта Трофимовна. Вы известны как артистка большого романтического темперамента. В этом отношении особенно показательно ваше исполнение партии Доны Анны в балете «Дон Жуан». Основываясь на известной маленькой трагедии Александра Сергеевича Пушкина, вы создали глубоко интересную, проникновенную роль. Это одна из самых ваших любимых ролей. Вы согласны?
3: А если я скажу «не согласна»?
2: А зачем? Виолетта Трофимовна, ну зачем вам не быть согласны? Я же ничего не выдумала, я все взяла из рецензии. Вот видите, сколько я забрала материала? Очень много материала. Вот видите, видите. Вот, вот Аргентина, Рио-де-Жанейро. Это самый совершенный балет. Восхитительно бесподобный.
3: Ну что мне делать? Говорить я с ней не могу. Не говорить тоже нельзя. Обидеться. Вон сколько рецензий собрала. Разве объяснишь танец словами?

0: «Обратный адрес». Подкаст Владимира Баринова об эмиграции внутренней и внешней, о судьбах людей и идей и о неделимости культуры, будь она русская или американская. Продолжим через полминуты.
1: Цикл передач «Настоящее время» на Радио Свобода.
2: Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
3: Идея этих санкций – буквально остановить поток денег в Россию.
4: Санкции, теневой флот, запрет на покупку – это все не работает. Но вот я знаю только один способ. Называется «Морская блокада».
1: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» сразу после выпуска новостей.
0: Виолетта Бофт была непубличным человеком. Кроме этого фильма, я не нашел ни единого ее интервью. Она не тусовалась, не участвовала ни в каких голубых огоньках и театральных гостинах. Знаете, есть такие артисты, которых на этих посиделках, а теперь еще и в ток-шоу, больше, чем на сцене. Что она вообще была за человек, Аркадий Александрович? Мне кажется, у нее, кроме сцены, другой жизни и не было.
5: Очень трудно сказать. Я знаю и мужчин, с которыми она была, но, видимо... То ли они не понимали ее, то ли она была, в общем, трудна. Не знаю, но как-то она, будем говорить так, не уживалась. Видимо, это личность, которая не могла с кем-то соединиться, что ли, по большому счету.
0: Замужем она не была, и детей у нее не было.
5: Детей не было, но она замужем была. Почему? Был режиссер драматический, потом был какой-то там из управления культуры, потом там был тоже моложе ее. Влечения были, конечно, но очень так сдержанно и очень не афишируя это.
0: В этом фильме есть еще такой момент. Перед спектаклем она запирается в квартире, не отвечает на телефонные звонки, ни с кем не общается, настраивается на спектакль.
5: Да, да, да, и она так же молча шла, вот как там показано. Там они, здрасте, Виолетта Ефимовна, она мимо идет. Можете представить, там, ну сколько, 30 лет на сцене, 30 лет на каждый спектакль вот так идти, с таким настроем. Это удивительно. То есть никого не видя, вот это вот есть высший класс и высший профессионализм.
0: Что же связывало Виолетту Бофт с Америкой? Ее отец, Трофим Бофт, уроженец Полтавской губернии, был революционером, точнее, социалистом-революционером. В Америке он оказался как политэмигрант после революции 5-го года. В феврале 17-го он, как и многие другие, вернулся в Россию. Участвовал в революционных событиях во Владивостоке, где партия эсеров играла важнейшую роль. Но в августе 18-го года силы чехословацкого корпуса свергли советскую власть в городе, а затем во Владивосток вошли иностранные войска. Трофим Бофт вернулся в Америку. В США бывший эсер получил специальность инженера-связиста. Женился, тоже на эмигрантке. У них родились дети. А в конце 20-х решил вернуться в Россию. По приезде их попросили сдать паспорта, якобы на регистрацию. Больше они этих документов не увидели. Глава семейства устроился на работу по специальности. Вступил в партию большевиков. А в феврале 38-го Трофим Бофт был арестован. Ему вменили шпионаж в пользу Польши. Трофиму Бофту несказанно повезло. В заключении он находился чуть меньше года. В январе 40-го его дело было прекращено. Вероятнее всего, своим чудесным спасением он обязан смене руководства НКВД. В ноябре 38-го наркомом вместо Николая Ежова был назначен Лаврентий Берия. И началась так называемая «Первая Бериевская реабилитация». Освобождение тех, кого при Ежове арестовали, но не успели осудить. Бофта не только освободили, но и восстановили в партии. Родившаяся в Лос-Анджелесе Виолетта тем временем подросла, поступила в хореографическое училище при Большом театре. Когда началась война, Трофиму Викторовичу было уже 57 лет. Мобилизации он не подлежал. Но в июле в Москве началось формирование частей народного ополчения. И в августе Бофт явился в райвоенкомат добровольцем. Его зачислили в отдельную роту связи 6-й Московской стрелковой дивизии народного ополчения. 9 октября в районе Вязьмы дивизия вступила в бой с превосходящими силами противника. Этот бой оказался для дивизии последним. Трофим Бофт пропал без вести. Органы по умолчанию считали каждого без вести пропавшего предателем Родины. По их логике, отец артистки мог сдаться в плен или дезертировать, а после войны через американскую зону оккупации оказаться в США. Ни малейших оснований для таких подозрений не было. Один из партнеров «Виолетты Бофт» Павел Козлов вспоминает. Труппа выезжала на большие гастроли в Южную Америку. Напоследок собрали коллектив в театральном зале для встречи с дядей Васей, как окрестили искусствоведа в штатском, а проще работника КГБ. Он каждый раз наставлял выезжающих за рубеж, как себя вести. Говорил о провокациях, террористах, о том, чтобы держали ухо востро. «А что делать, если начнут стрелять?» – спросила простодушная молодая балерина. Ответить искусствовед не успел. Виолетта без малейшего сомнения усмехнулась. «Танцуй, пока не убьют». Еще один отрывок из фильма, интервью которого не было.
6: Вопрос такой. Вы член горкома профсоюза работников культуры. Как вам удается совместить эту большую общественную работу с не менее напряженнейшей творческой деятельностью в театре?
7: Трудно.
6: Трудно, но на этот вопрос я за вас ответила полнее и точнее. Совмещать напряженнейшую общественную деятельность в президиуме горкома профсоюзов работников культуры с не менее напряженной творческой деятельностью в театре трудно. Но это долг артиста тире, гражданина тире. Этого тире не надо. Понимаете, почти все ваши работы для меня ясны. Но вот Эсмеральда, знаете, мне эта Эсмеральда не очень. Понимаете, эпоха романтизма, собор Парижской Богоматери, Гюго, сюжетик устарел.
7: Это тебе так кажется. Этот сюжетик не устареет никогда.
0: Аркадий Александрович, а вы что-нибудь знали об американском прошлом ее семьи?
5: Эту линию я плохо знаю. Я знаю, что она идеально говорила по-английски. По-моему, она даже родилась там. Она никогда это не афишировала, и, честно, я даже не знал.

0: Никогда и ничего не просите, в особенности у тех, кто сильнее вас. Это как раз про Виолетту Бофт.
1: Это было присвоение герою города Москве. Это в колонном зале, мы с ней танцевали в ПДД из Лебединого. Ну и потом в Кремле был прием. Ходил Леонид Ильич Брежнев, там и стояли министр культуры Фурцева. Но я помню, что Шульзенко, она только и говорила, что надо ставку повысить там концертную. Виолетта всегда стояла молча. Вот никогда она себе не пробивала, знаете, как пробивают там звания, там какие-то заслуги, какие-то зарплаты. Нет. Вот она жила искусством. Вот. Но все равно всего добилась как балерина.
0: В 70-м году она стала народной артисткой СССР. В 77-м получила орден Трудового Красного Знамени. Но для КГБ народная артистка оставалась лицом неблагонадежным. Там прекрасно понимали, что она в любой момент может подтвердить свое американское гражданство. Она сделала это в 87-м и сразу же уехала. Ее сестра Виктория перебралась за океан еще в 60-е, благодаря браку с американцем. В 90-м году в Америку приехал и младший брат Виолетты, родившийся в Москве, Георгий, артист большого балета, затем главный балетмейстер Московского театра оперетты. Похоже, примеру родственников последовала и третья сестра, Эдита, о которой я знаю только то, что она была в Москве тренером по теннису. Все они обосновались в столице штата Огайо, Коламбусе. Имя Виолетты Бофт было прекрасно известно в балетном мире, а в Коламбусе существует отличный театр балета и академия танца «Балет Мет». Скорее всего, Бофт получила приглашение на работу от тогдашнего художественного руководителя «Балет Мет» Уэйна Сулена еще в Москве. Позднее туда же без труда устроился Георгий Бофт. В Коламбусе Виолетту прекрасно помнят, вменяют ей в заслугу совершенствование балетной техники и расширение репертуара. Даже учредили премию ее имени. Эта регалия дорогого стоит. Танцовщики и танцовщицы с гордостью включают ее в свое резюме. Виолетту Бофт называют здесь легендой балета.

0: Она умерла от лейкемии 22 апреля 1995 года. Согласно ее завещанию, новый главный балетмейстер Балемет Джон Макфол лично развеял ее прах над океаном, разделяющим два материка. По странной прихоти судьбы, а может быть это закономерность, два других партнера Виолетты по балету «Звездная фантазия» тоже покинули Россию. Композитор Леонид Фейгин, несколько лет просидев в отказе, переехал в Англию. Юрий Григорьев, тот самый летчик-космонавт, в Америку. Он основал близ Лос-Анджелеса свою балетную школу. Но Григорьев уже 6 лет как умер, а школа не выдержала карантина и закрылась. Пока она существовала, вести мастер-класс туда приезжал Аркадий Николаев. А с Виолеттой вы не встречались там?
1: Нет, к сожалению, уже ее не было, когда меня пригласили.
0: Помните «Звездную фантазию»?
1: Да-да, это маленький такой одноактный балет. Ну, такой был какой-то набросок Нины Гришиной, по-моему. Я это видел, балет. Ну, не могу сказать, что это шедевр, но тем не менее.
0: А мне вот нравится, что Виолетта именно инопланетянку танцует. Мне кажется, что она и в жизни была такая инопланетянка.
1: Все великие актрисы – это инопланетянки, потому что они, ну, живут своей жизнью, которая, в общем-то, простым людям она недоступна и непонятна.
0: Виолетта Бофт и ее танец «Инопланетянки» в подкасте Владимира Баринова «Обратный адрес». В этом выпуске использована музыка Жоржа Безе, Рихарда Штрауса, Чайковского и Цезаря Пуни. Этим выпуском закончился наш первый сезон. «Обратный адрес» вернется в сентябре.

0: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
0: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Преступление и война.
3: Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
2: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
1: Считаете ли вы Россию свободной страной?
4: В стране, где сажают за репосты, нет свободы слова, хотя она прописана в Конституции.
5: Нет, не считаю. Со свободой слова у нас есть проблемы, явно. И со свободой выбора.
6: В кавычках, если то да.
5: Ну, не совсем. Почему-то в нашей стране нет такого прям, чтобы свободы слова или еще чего-то. Ну, то есть все это регулируется.
7: Ну, если человек не чувствует себя свободным, я чувствую себя свободно. Значит, у нас свободная страна.
8: Ну, да. Каждый может заниматься, чем хочет. Что-то проявляет себя.
9: Так, да, интернет, вот это что, куда ни пойди, ну что хоти говори.
10: Россию свободной страной нет. Тяжело здесь человеку быть свободным, на мой взгляд.
11: Дальше хуже будет. Это уже какое-то полицейское государство, можно сказать.
1: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными. Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
12: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
13: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
14: Очень настороженно.
15: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
16: Я не употребляю информацию.
17: Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
18: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
19: Иностранные агенты – это наши друзья.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Ассаламу алейкум, здравствуйте! Вы слушаете очередной выпуск программы «Хроника Кавказа» в студии «Радио Свобода» Мельбек Вачигаев. Мой собеседник Джонатан Литтл, писатель-романист, кинорежиссер, автор книги «Чечня. Год третий», лауреат Гонкуровской и Большой премии Французской академии по литературе. И мы говорим сегодня об аналогиях войн в Чечне и в Украине.
1: Джонатан Литтл, американец, гражданин Франции и житель Барселоны, писатель, романист, кинорежиссер, автор книги «Чечня. Год третий». Среди любимых книг писателя есть «Герой нашего времени» Михаила Лермонтова и «Хаджимурат» Льва Толстого. Джонатан – обладатель двух самых престижных французских премий по литературе – Гонкуровской и Большой премии Французской академии, удостоенный их за исторический роман «Благоволительницы». Он долгое время провел в России, работал в составе гуманитарной миссии «Действия против голода» в Чечне. Для написания книги «Чечня. Год третий» полгода жил в Грозном и, активно общаясь с жителями, пытался определить, в чем причина того, что Москва сделала ставку на тоталитарную политику в республике. После начала войны в Украине Литтл написал статью о том, зачем Путину новая война и почему его не смогли остановить.
0: Идея поговорить с Джонатаном Литтлом появилась сразу же после того, как я увидел его обращение к россиянам, где он высказал свою точку зрения на то, что происходит в Украине, назвав это войной против независимого европейского государства. Мне приходилось сталкиваться с Джонатаном Литтлом в Первую войну и после окончания. Все это подвигло к тому, чтобы поговорить с ним и задать несколько вопросов касательно аналогии того, что происходит сегодня в Украине с тем, что происходило в Чечне. Как вы оказались в Чечне во время Первой войны в этой республике? И почему был выбор именно Чечни? Потому что я знаю, что вы до этого были в зонах других военных конфликтов, в том числе Боснии.
2: Но не принял решение я, принял решение начальство. В 96-м году, это было, по-моему, в январе, после, в 90-м, в 1994-1995 я работал в гуманитарной помощи в организации движения против голода в Боснии. И после этого, когда я уехал из Боснии, начальство решило меня отправить в Чечню. Я даже не знал, что это была Чечня тогда. Это первый раз я слышал о ней. Узнал, читал книги, хотел понимать историю места. И где-то в феврале 1996 году я попал в Грозном прямо. И там жил 6 месяцев во время первой кампании, до июля.
0: Для вас война уже не была что-то новым? То есть вы уже знали, что такое война?
2: Да. Я жил 2 года в Боснии, больше всего в Сараево, в окружении. И при бомбежке, и снайперы, и туницелим. И поэтому, да, был более-менее привык уже.
0: Итак, вы приезжаете в Чечню, вы иностранец, вы в первый раз в этом регионе. Что для вас было необычное? Что вы запомнили? Какое у вас было первое впечатление об этом регионе?
2: Во-первых, мой отец был эксперт Советского Союза на свое время. Он был корреспондент «Ньюсвика» в 60-х. И все мое детство он мне много рассказывал про Советский Союз, про Россию. Но его Россия, его Советский Союз был Советский Союз диссидентов, Советский Союз разговоры в кухне, идти в ГУМе, чтобы потерять свой КГБшник, который следит за тебя, и так далее, и так далее. А когда я попал в Чечню, это была, конечно, совсем другая Россия. Злые умонцы на блокпосте, в масках, грязь, разрушение машины. Я думал, это уже не папина Россия, скажем так. А первый, что я видел там, я помню, мы доехали до блокпоста на край города, и там прямо на блокпосте был написан «Смерть оккупантов». Какой-то чечен ночью, наверное, туда подошел и это рисовал. И омонцы стали перед вот этот знак «Смерть оккупантов». Я думал, это очень странно, где я попал. А потом поехал в городы. Конечно, это было сложно. Город закрыт, надо было ехать и так далее. Но в конце концов мы открыли миссии. Там у нас был дом и офис в центре. Я там жил 6 месяцев. Почти до боя в августе. Месяц до этого уехал. Нет, даже не месяц, 2 недели. Для меня была одна большая разница с Боснией. Это что в Боснии были ломцы. Много миротворческих сил там были. И конфликт был как... Конфликт был как под колонком, потому что ООНцы везде были. Конечно, это они не остановили, ни бомбежка, ни снайперы, но все равно все было как это сказать?
0: Под контролем?
2: Не совсем, но это не был полный беспредел, понимаете? Это был как половина-половина. А в Чечне никакого ООНцы не было там, только российские войска и боевиков. И это был полный беспредел, абсолютно бесправный, без никакого границы, абсолютно очень странное место было. И все сейчас помнят вторая кампания, но я помню первый, потому что Россия тогда была очень дезорганизирована, был очень сильный конфликт между органы власти, между войска, ФСБ, МВД и так далее. И это был полный беспредел, абсолютно.
0: Были ли у вас какие-то проблемы с российской властью, которая препятствовала вашей деятельности, например?
2: Ну, почти каждый день, да. Очень, очень сложно с ними работать. Ну, мы получили пропуски, у нас были какие-то договоры государственные, но все равно... Местные войска всегда что-то сделали, чтобы все было сложно. Еще с чеченцами тоже были проблемы. Вообще работать в этом ситуации, это не было простое дело.
0: А в чем проблема с чеченцами была? С чем это было связано?
2: Ну, два типа проблем. Были у нас проблемы с бандитами, больше всего из 15-го молсовхоза. Да, север-запад от Грозного, которые напали на нас, украли у нас конвои, украли у нас машины, у меня было нападение с ними. И еще у меня были проблемы с Хатабом. Случайно попал на Хатаба, но помните вот это нападение на Дорго-Шатоя? Было в марте, апреле, в 96-м году, по-моему. Он разрушил очень большой российский конвой.
0: Бой, о котором упоминает Джонатан, произошел 16 апреля 1996 года, когда колонна 245-го гвардейского мотострелкового полка 47-й гвардейской танковой дивизии российских войск была практически уничтожена отрядом, возглавляемым эмиром Хаттаба, в севернее села Ярыш-Марды. Потери российских войск составило 73 военнослужащих убитыми, 52 ранеными. Уничтожено было 6 БМП, 1 танк Т-72, 1 машина БРДМ и 11 автомобилей. Иностранные же источники давали более высокие цифры потерь российских войск от 100 до 223 убитыми и ранеными.
2: Я через день туда поехал. Русские солдаты на блокпосте мне сказали: нет, ничего, проблем нет на этой дороге. Поедете. Я поехал и попал на Хатаб, который возвращал, чтобы забрать оружие и другие средства от конвоя. Трубы были везде российские. И он тогда забрал у меня машин, спутником и так далее. Аккуратно, на самом деле. Он меня потом довезел до самой близкой села, отпустил без какого насилия, но вещи забрал, машин забрал. Он, когда я обратил к начальству боевиков, чтобы они меня это все отдали, получил документы от Масхадова, от Яндарбиева, но Хатаб никогда нам машину не отдал. Я потом опять его встретил, хотел меня убить. Были многие проблемы, такой сложный человек. Но с настоящими националистическими боевиков у нас не было проблем. Они, наоборот, нас помогали свободно ехать. Когда у меня были эти проблемы с бандитами в 15-м Молсовхозе, они нас дали охранники. Ну, не совсем охранники. Они что-то сделали, что это проблемы больше не было. Наши конвои, потому что мы работали в горях, район Шатой, Ведено. Они все сделали, чтобы наши конвои могли туда доехать без проблем. и в безопасности. Это было очень большой помощь.
0: Войну в Украине многие сравнивают с тем, с чем пришлось пройти два раза в Чечне. Первые ассоциации на фоне обстрелов в Мариуполе все чаще начали говорить о сравнении с разрушенным Грозным. Ужасные кадры из Бучи перекликаются со зверством в чеченском селе Самашки и Новые Алды. Вызывает ли у вас какие-то аналогии то, что происходит сегодня на Украине, с тем, что вы видели в Чечне в войне 94-96 года?
2: Ну, и вторая кампания тоже, потому что я возвращал туда в 99 году, когда начинал Вторая война. И так же было еще бомбежка, массовые убийства и так далее. Да, конечно, я только что написал новый текст про это, что кажется, что все западные политики в шоке, да, эти образы из Бучи и другие образы из Украины. Как это было первый раз, что они это видели, что русские бомбят и убивают невиновные мирные жители. Но извините, это уже 25 лет они это сделают. А я, конечно, это видел и в Чечне, и потом еще в Грузии. Они еще это сделали в Сирии. Это просто их практика, когда они воевают, просто разрушают города и много-много убивают людей. Ни за что. Просто заберут людей. Конечно, в Чечне все сказали, это чеченцы, они кавказские, они мусульмане, они другие народы. Сейчас это европейцы. Но какая разница русским солдатам?
0: Недавно вы обратились к россиянам в связи с войной в Украине. Что, по-вашему, стоит знать россиянину об этой войне? И именно россиянину, потому что для чеченцев это дежавю. Мы видели все это. Чеченцы помнят об этом, знают об этом. Кому было адресовано ваше обращение?
2: Но обращение было адресовано больше всего мои друзья, которые, конечно, потому что я жил только в Москве, из среднего класса, интеллектуальные, художники, интеллигенция, скажем так, московская интеллигенция. Даже питерские люди я почти не знаю. Но, по моим идеям, это был вот этот социальный класс, к кому я обратил. Но есть, конечно, среди россиян многие разницы. Есть тех, которые получают новости только на телевидении, как, наверное, масса людей, и в деревнях, и в маленьких городах. И есть тех, которые получают новости через интернет, которые московский или питерский средний класс, скажем так. И, конечно, у них очень разные мнения, потому что я, например, видел на интернет, показали, если ты ищешь слово «Буча» в Google, а там 100 фото разрушений город, а если ты ищешь «Буча» в Яндексе, там только фото, как очень чистый, красивый, новый, хороший город. Ни один образ покажет на Яндекс из разрушения в Буче, например. Есть очень сильная цензура на российский интернет. И только тех, которые имеют VPN или другие возможности объехать этой цензуры, могут получить настоящие новости. Факт стал, что уже, говорят, 200-250 тысяч людей уехали из России. И, наверное, это самые лучшие 250 тысяч россиян, которые уехали. Тех, которые до сих пор верили, что демократия – это важно, что свобода – это важно. Все эти люди уезжают, потому что не могут больше жить при этом режиме воров и фашистов. Но тех, которые остаются, я не знаю. Я думаю, что не будет никакой революции. Наоборот, все, что мы читаем, то, что большинство из них верят в кремлевскую пропаганду, что Украина – это нацистская страна, что они воевают, спецоперация против нацизма и так далее, и так далее. Я очень большой пессимист, но, по поводу будущей России, к сожалению.

0: Кто из политиков сделает вас богаче?
1: Я считаю, за Владимира Владимировича Путина. Больше ни за кого.
2: Я надеюсь на себя, прежде всего.
3: Все отнимут. Только сам себе сделаешь богаче.
4: Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
5: Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
6: Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
7: Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
8: Не будет экономического роста.
7: Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
9: Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: В студии «Радио Свобода» Мэльбек Вачигаев и Джонатан Литтл, писатель, романист, кинорежиссер, автор книги «Чечня. Год третий», лауреат Гонкуровской и Большой премии Французской академии по литературе, и мы говорим об аналогиях войн в Чечне и в Украине. В своем обращении к россиянам Джонатан Литтл говорил, как его друзья в Москве его упрекали, что «Джонатан, нам уже надоела твоя Чечня». «Я очень хорошо помню эти слова», — говорит Джонатан. В ответ я негодовал. «Ребята, это не моя Чечня. Это ваша Чечня. Это ваша страна. Черт возьми, а не моя. Я здесь просто глупый иностранец. Это ваша власть бомбит один из ваших городов, убивает ваших сограждан». Почему вы считаете, что сегодня Путин решил открыть военные действия против соседнего государства? Почему он не сделал это в 2014, но сделал это в 2022 году?
1: Я не могу ответить на этот вопрос. Я не знаю. На фактов было бы, конечно, гораздо лучше ему, если он напал на Украину при Трампе, потому что от Запада тогда ответный удар был гораздо меньше, чем сейчас. Но, наверное, он не был готов просто. Не имел ресурсов, или его военные не были готовы. Я не могу сказать.
0: То, что сегодня происходит в Украине, по всей вероятности, нужно все-таки рассматривать как следствие того, что ничего не было сделано в отношении военных преступлений, совершенных против человечности в Чечне. Мир принял выжидательную тактику. За все многочисленные преступления, за тысячи и тысячи, десятки тысяч убитых, мы видим только двух осужденных. Это Буданов и это Лапин, больше известный как кадет. Но такого рода решений суда мы видим всего лишь единицы. Преступления, которые исчисляются тысячами и тысячами только на территории маленькой Чеченской республики. То есть не было ли это предпосылкой?
1: Опять я не могу совсем ответить на это. Я не знаю, почему. Что я думаю, что это... Во-первых, по поводу Чечни, Запад всегда сказал, о, это внутренние дела России, а мы не можем мешать внутренние дела России. Окей. Но все равно в 99 году, например, они мешались внутренние дела Сербии, когда напали на Косово, на сербские войска в Косово и на Белграде. Но, конечно, Россия гораздо больше, чем Сербия. А что еще нам здесь на Западе, видимо, был очень важен российский нефть и газ. И российский рынок, чтобы торговать, чтобы продать наши машины, наши вещи. А наше государство думает, что вот через... Да, что через бизнес можно строить какое-то нормальное отношение с Россией. И только надо закрыть глаза на их маленькие эксцессы, на их же глаза маленькие. И будем торговать, и все будет хорошо. У немцев даже было имя для этой политики, по-моему, это «Вандель дош анайхерунг» – «Изменение через приблизности», я думаю. Что... Ну, конечно, это было глупость, но это была их политика все эти 25 лет. При Ельцина и еще при Путина. Думаю, что Путин нормальный, рациональный человек, что можно договориться с ним, что да, можно ему дать какую-то свободу на его близкие окружения, это значит Чечня и Грузия, но дальше он не пойдет. И, конечно, потом он наоборот смотрел на нашу слабость и вот, сказал, вот, эти люди вообще слабые, они ничего не будут делать. И начинал с Крым, потом Донбасс, и сейчас хотел захватить полную Украину. Вот он не получает, но это не получает, но он хотел.
0: Почему сегодня Запад смог объединиться против России? Почему сегодня, а не в 2014 году, например, когда отобрали Крым?
1: Я думаю, что в такой степени открытое вторжение. Ну, наверное, полное вторжение в Украину, это было им очень большой шок. Он никогда не думал, что Путин это сделает. Все абсолютно западные лидеры поговорили с ним до войны. Обещали ему, как это нельзя, что не надо это сделать, что будут очень большие санкции. Американцы поняли, что все равно он это сделает. Но европейцы это не верили до последнего момента. Просто не верили, что это возможно. Они смотрели, насколько это будет стоить Россия, а каким можно быть, что он может получить. Думаю, это нерационально. И Путин рациональный человек, он это не будет делать. И когда он это сделал, они были вообще в шоке. И я думал, что это шок вместе с обращением Зеленского, который сделал очень эмоциональное, очень хорошее обращение к европейским лидерам на первые дни конфликтов. Это был как электрошок. И это помогало Европе и НАТО соединиться, как раньше не было такого соединения уже последние 20-30 лет после распада Союза. Но это был большой электрошок, который это сделал. И это парадокс, парадоксальный, потому что для Путина самый большой враг – это Запад и НАТО. И он все сделал, чтобы их сделать еще слабый, и наоборот, получалось, что они стали сильнее и более объединены против него. И это один из многих парадоксов, это война.
0: Вы видите, что в войне в Украине, например, воюют с обеих сторон и чеченцы, то есть и под российским флагом, и под флагом Украины. Вам пришлось уже сталкиваться с чеченцами. Как бы вы объяснили, что две идеологии сталкиваются именно на фронте Украины? То есть почему чеченцы и с той другой стороны воюют на Украине?
1: Ну, разные причины. Бывшие боевиков, бывшие националистов, которые никогда не сдался Кадырову и Путину, которые навесили на Западе, но до сих пор хотят воевать против России, конечно, сразу приехали, чтобы воевать. Это для них место, где они могут пролагать чеченская война для независимости. Но это не первый раз. Они уже приехали уже давным-давно в Донбассе после 2014 года и тоже там воевали. А на другой стороне, на российской стороне, кадыровцы просто, получают приказ Рамзана и поедут ни за чем, просто ни за что. Ну, цедес.
0: Если мы сегодня опять возвратимся к украинской проблеме, вы для себя как определили, что вы вот выбираете именно сторону Украины? То есть что стало самым важным для вас, когда началось вот это российское вторжение? Вы сразу приняли сторону Украины?
1: Ну, вы знаете, факт стал, что я уже 3 года работаю в Украине на своем проекте. Я приготовлю там кинофильм, который я хотел снимать вокруг Чернобыля. У меня еще был проект книги по поводу Бабий Яр, место расстрела евреев во время Второй мировой войны. Я в прошлом году жил где-то 4 месяца в Киеве всего. И работал, у меня там много друзей, у меня много отношений с украинцами. Я даже почти думал, что, может быть, я куплю квартиру в Киеве, представьте. Я все сделал, чтобы помогать своим украинским друзьям. Лично я многие люди помогаю и тоже помогать Украине вообще, ну, через вот эти штача, которые я могу написать, через такие вещи, интервьюов и так далее. У меня просто вопроса нет.
0: То есть выбора не было, то есть у вас выбор уже был определен?
1: Ну да, да. Yes. И все равно между свободной страной и страной фашистов тоже выбора нет для меня.
0: Безнаказанность преступлений российской армии в Чечне в 90-х годах привела к новым военным конфликтам и к новым жертвам среди мирного населения на постсоветском пространстве. Ликвидированный российскими властями правозащитный центр «Мемориал» выпустил несколько докладов по ситуации в Чечне в годы войны 1994-96 годов, где на основе свидетельств и работы на месте группы правозащитников и юристов выявляли факты использования мирного населения в качестве щита, как это было в марте 1996 года в селе Самашке, где российские войска использовали местных жителей, в том числе женщин и детей, как прикрытие сутки от обстрела чеченских бойцов. В августе 1996 года в Грозном одно из подразделений российских войск захватило больницу и использовало больных и медперсонал в качестве заложников. Эти факты практически не нашли отражения в средствах массовой информации, а правительственных сообщениях были изложены с точностью да наоборот. Что говорить о преступлениях против мирного населения республики, если даже спустя десятилетия нет точных цифр о потерях в войне 1994-96 годов? Потери со стороны российских войск, чеченских бойцов и среди мирного населения были значительными, но информация о потерях на протяжении всей войны и после была засекречена. Изредка сообщаемые цифры потерь были противоречивы. Списки погибших не публиковались, родственники не могли получить сведения о судьбе того или иного пропавшего без вести. Поэтому каждый фигурирует сегодня данными, которые порой бывают совершенно неадекватными.
2: Война в Чечне 1994-1996 годов стала прологом других войн с участием России. Пока мир считал это внутренней проблемой, в Москве поняли, что никто не готов для защиты прав человека идти на конфронтацию с Россией. Поэтому страны Запада больше уговаривали, чем требовали прекратить нарушения прав человека в Чечне

0: и мы говорили сегодня об аналогиях войн в Чечне и в Украине.
1: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
2: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
1: Цитируй «Свободу».
3: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
4: Был такой грех.
3: Вот вы там работали, а теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
5: Свобода – это возможность выбора. Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
6: Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
7: Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
8: Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей. Стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
9: Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
10: России нужно вернуть выборы. А не когда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
11: Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
5: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
1: Говорит «Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Артем Радыгин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире в 22:05, 5 минут после полуночи и в 3:05 по Москве. Что произошло и что будет дальше? «Лицом к событию» с понедельника по пятницу.
12: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
13: Назвать успехом сложно. С чем Путин вернулся из Китая?
14: Провал не провал, но успех это, но успехом это назвать совершенно невозможно.
13: Сила Сибири-2 никому не нужна. Почему российский газ больше не в приоритете?
15: «Газпром» и российские компании типа «Газпром» они не договороспособны.
13: Кремль готовит общество к новой мобилизации.
16: Люди напуганы слухами о том, что не выехать из России и даже не выехать через Беларусь из России.
13: Россия утверждает, что Латвия даст полигоны для запуска дронов в ВСУ.
17: Латыши, где-то будут выделены площадки, аэродромы или еще что-то, не с автострад же они их будут запускать.
13: Грани времени, итоги недели. Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: Они украли нашу землю. Ее у нас нету, все. Можно крест поставить. Вот и все.
1: На свои бывшие покосы и пастбища жители села Корсаково могут теперь любоваться только через реку. Большой Уссурийский теперь пограничная зона. А 79 участков, которыми владели селяне, вместе с двумя островами были переданы Китаю.
2: Остров Большой Уссурийский. Когда-то тут шумели дачи и ездили на шашлыки хабаровские семьи. Рыбалка, сенокос, охота на уток и пушных зверьков. В общем, жизнь как она есть. В 91 году Михаил Горбачев подписал пограничный договор с Пекином и границу провели по фарватеру Амура. Но в 2008 Москва решила отдать половину острова, 170 квадратных километров, Китаю. Для сравнения, это как отдать целую Калугу. А что получили хабаровчане?
1: Несколько лет люди ждали компенсации, но на днях из Москвы пришел официальный ответ. Денег на эти цели в бюджете не предусмотрено. Чиновники заявляют, когда Россия передавала Китаю острова

0: Карабаров и часть Большого Уссурийского о частных собственниках просто не знали.
1: Никому информация не была дана. Ни в Министерство имущественных отношений. И я думаю, что губернатор наш бывший, он тоже прекрасно знал о том, что мы там находимся, что там наши земли зарегистрированы в частной собственности.
2: Большой Уссурийский не отжимали военным путем. Все решилось мирно, по договору.
3: Часть территории окончательно закреплена за Россией, часть территории окончательно закреплена за Китайской Народной Республикой. Хочу подчеркнуть, что это стало возможным исключительно, это очень важно, на фоне очень высокого уровня доверия, которое сложилось к тому моменту между Россией и Китаем.
2: Это Путин любит рассказывать про не пяди земли, но только пока перед ним слабый сосед. Когда напротив Китай, риторика резко становится миролюбивой и уступчивой. С Пекином не то что воевать, даже голос стараются не повышать. Китаю полностью отошел остров Тарабаров. В общей сложности Москва передала Пекину около 337 квадратных километров территории или две Калуги. Владимир Путин вместе с председателем КНР Ху Цзиньтао торжественно закрыл многолетний территориальный спор. На бумаге исторический компромисс. По факту Россия молча подвинула границу.
4: Большой Уссурийский остров все меньше и меньше. Только в этом году берег отступил на 10 метров, и вода продолжает наступать на сушу. Кто поворачивает реку вспять, с вертолета прекрасно видно. На китайском берегу работы идут круглосуточно. Стараниями 300 человек искусственная насыпь уже вошла в воду примерно на 50 метров. И из-за этого река меняет русло, а течение подмывает российские берега.
2: Зимой при морозах под минус 40 китайские строители буквально взрывали лед на Амуре и засыпали русло гравием и камнями. Годами. Методично. Фактически Пекин искусственно менял течение реки. Фарватер постепенно смещался ближе к российскому берегу. Китайская сторона укреплялась. Российский берег размывало водой. По международным правилам граница проходит по главному судоходному руслу реки. В итоге фарватер оказался между российским берегом и островами Тарабаров и Большой Уссурийский. После чего спорные территории спокойно уплыли к Китаю. Без единого выстрела. Но тогда критиков у Путина хватало. От колумнистов до либералов.
5: Для России гораздо большая проблема, чем Америка. Это Китай. Они наши соседи. Они гораздо более мощные, у них там 10 раз больше народу, у нас в Сибири никто не живет. Да, у нас границу Путин освободил, Путин им отдал территории, кстати, чтобы вы знали. В том числе там остров Тарабарова, там Большой Уссурийский и так далее. Там уже Хабаровск, вот, там уже рядом китайские города построены. Вот. Он на 200 миль увел наши войска от границы, хорош красавец, короче говоря.
2: С тех пор Москва с Пекином исключительно на «вы». Где Китай хозяин положения, а Кремль – вежливый проситель с нефтью, газом и лесом в руках. Если хотите, классически неравный брак. Надо отдать должное Пекину. Роль старшего брата там играет блестяще. Путина и в мае 26-го принимают с максимальными почестями. Красная дорожка, почетный караул, дети с флажками и улыбками.
6: Наша страна является одним из крупнейших экспортеров КНР нефти, природного газа, включая сжиженный, и угля. Мы, конечно, готовы и далее надежно обеспечивать бесперебойные поставки всех этих видов топлива на быстрорастущий китайский рынок.
2: Собственно, в этой фразе и уместилась вся российско-китайская дружба. Россия везет сырье. Китай – все остальное. Автомобили, электронику, станки, оборудование и весь санкционный ширпотреб, без которого внезапно выяснилось, что импортозамещение как-то не очень импортозаместилось. Добро пожаловать в младшие партнеры Поднебесной.
7: Великое дело китайско-российской дружбы, которое отвечает веяниям истории и летмотиву времени – будет непременно двигаться вперед, уверенно, устойчиво и удержимо, достигая все новых ярких завершений. Благодарю за внимание.
2: И никаких лишних слов. Си Цзиньпинь вообще мастер дипломатического дзена. Ни одного публичного упрека Путину за войну, ни одного резкого заявления. Российская экономика истощается, фронт буксует, санкции душат, а Пекин сохраняет выражение лица человека, который наблюдает за чужой дракой с очень выгодного места. Даже история с публикацией Financial Times, где утверждалось, будто Си во время встречи с Дональдом Трампом намекнул, что Путин может пожалеть о начале войны, быстро растворилась в воздухе. Ни подтверждений, ни комментариев. Официальные новости про вечную дружбу слушать скучно. Гораздо интереснее поговорить с человеком, который видел Китай изнутри, без кремлевских брошюр и восторженных отчетов. Мой собеседник – журналист Никита Куликов. Он больше года прожил в Китае, учился в Пекинском университете коммуникации и хорошо понимает, как на Россию смотрят не в Кремле, а в самом Китае. Никита, здравствуйте. Можно ли говорить о настоящей искренности в отношениях с русскими с учетом культурных различий? Или китайцы скорее мастера дипломатии и внешнего этикета?
8: Мне кажется, что о настоящей искренности, наверное, сложно говорить, потому что китайцы, по крайней мере, те, с кем я общался, показались мне людьми скорее закрытыми. То есть они очень тяжело впускают в какое-то вот личное пространство, и на внешнем уровне это может быть очень какая-то приветливая коммуникация, но на вот каком-то более глубоком уровне ее достичь сложно. Я должен сказать, что я не говорю на китайском языке так, чтобы спокойно общаться с носителями, вот. Но даже с теми китайцами, с которыми ты говоришь на английском, это сложно. И те мои друзья, которые там хорошо знают китайский, например, они тоже про это говорят, про то, что вот близко китайцы к себе никого не подпускают. Но я, честно говоря, в силу своего какого-то живого интереса периодически пытался поговорить с кем-то на сложные политические темы, да, Тайвань или уйгуры, вот. И понятное дело, что для того, чтобы говорить об этом, людям нужно чувствовать себя достаточно в безопасности. Я не смог расположить к себе никого, чтобы был какой-то такой глубокий и интересный разговор на эту тему. Наоборот, давайте не будем об этом говорить, ой, это такая тема и прочее. Хотя с какими-то иностранными студентами, которые из других стран приехали в Китай, я спокойно мог обсуждать и шутить на эту тему.
2: Никита, в российском обществе нередко звучат опасения из-за так называемого китайского территориального нашествия. Вот насколько эти страхи обоснованы?
8: На каком-то низовом уровне никто никогда из китайцев не говорил, сейчас бы отхватить какой-то кусок Дальнего Востока. Наоборот, это был какой-то уважительный интерес к России, желание съездить. Или я встречал китайцев, которые были в России, например, там ездили в Москву или в Санкт-Петербург, им очень нравилось, им нравилось рассказывать про это. Но желания какой-то экспансии нет. Да и с моего обывательского взгляда на экономическом и политическом уровне я бы тоже на такое не рассчитывал. Им хватает своих территориальных вопросов, то есть там Тайвань, Гонконг так или иначе, зачем им эти дальневосточные, там, малонаселенные, неосвоенные территории? Сказал бы я, что китайцы обладают некоторым империалистическим мышлением. Да, наверное, сказал бы, но не потому, что это какие-то захватнические настроения, а потому что, мне кажется, у китайцев довольно сильная, что называется, самость, ощущение своего народа, гордость за свой народ. И мне кажется, им действительно есть чем гордиться. Ну, и это еще идет из вот этой истории про то, что Китай по-китайски, Джунгу, называется серединная земля, и они считают себя центром мира. И вот эта гордость, она чувствуется. И в том, как они относятся к окружающим с неким таким превосходством, может быть, это тоже иногда считывается. Но при этом мне не показалось, что, ну, по крайней мере, моей межличностной коммуникации с китайцами это никогда не мешало.
2: Скажите, а есть ли в Китае проявление так называемого китайского расизма? Если да, то в чем он проявляется и как это сказывается на отношениях с иностранцами?
8: Я несколько раз сталкивался с ситуациями, в которых какие-то китайцы меня фотографировали, причем фотографировали меня из-под плеча, как-то сзади, вот так вот я где-то стою с подругой, и почему-то им важно фотографировать. Вообще китайцы все время везде фотографируют, и такое внимание периодически бывает некомфортно. Я помню, однажды я стоял в очереди в парке аттракционов, и ко мне подошла группа из 15 детей, приехавших, видимо, из какой-то провинции, и они попросили меня с ними сфотографироваться, потому что подумали, что я какой-то там голливудский актер, и я действительно встал и сделал фотографию с какими-то китайскими детьми, наверное, она им зачем-то нужна. Ну, то есть к этому можно по-разному относиться, но какой-то вот такой повышенный интерес к не хочется говорить белому человеку, ну, человеку, отличающемуся, ну, честно говоря, преимущественно белому. Ни один какой-то там мой приятель, который приехал из Африки, не рассказывал мне аналогичных историй про свой опыт в Китае. Среди, например, моих русских друзей такое довольно часто происходило. Чем это можно объяснить? Наверное, это такой некоторый расизм, выраженный в бытовом плане. Меня лично он... Иногда это льстит, короче, если честно. Вот. Но иногда бесит.
2: С началом войны в Украине в России резко сменился культурный и политический вектор. Теперь главным другом стал Китай. Сестра по культурным трендам, символам и праздникам. Новый год, драконы, красные фонарики. Все китайское на пике моды. А западные праздники – Хэллоуин, День Святого Патрика, День всех влюбленных – словно вычеркнуты из календаря страны. Даже праздники стран Центральной Азии с их миллионами мигрантов в России Навруз, к примеру, не нашли места в официальных традициях. Московские и российские улицы теперь живут по китайскому календарю. Прощай, тлетворный Запад, здравствуй, Поднебесная. Подробности в репортаже моего коллеги Дмитрия Новикова.
9: Это не искусственный интеллект, а Мария Захарова, надев красную блузку с бантом, заговорила по-китайски. Увидев это, комментаторы в социальных сетях тут же отметили прищур, с которым официальная представительница МИД России передает пожелания китайскому народу, сформулированные в Кремле. Обращение российских официальных лиц на китайском как еще один дополнительный элемент ритуала показательной дружбы с Китаем. Мол, посмотрите, как мы взамен западным праздникам широко отмечаем наступление китайского Нового года с мастер-классами по фонарикам, чайными церемониями и театру теней. Чтобы россияне по всей стране прониклись культурой Китая, окунулись в традиции Поднебесной. И они окунаются.
10: Ощутить новую культуру, да, как празднуют китайцы, тем более уже третий год подряд празднуют в России китайский Новый год, и каждый раз все роскошней и роскошней.
9: Февраль 2026-го. Центр Москвы. Туристка из Китая, находясь под впечатлением от увиденного, сразу с двух телефонов выходит прямой эфир, рассказывая своим подписчикам о происходящем в российской столице. По официальной статистике, после отмены визового режима между странами с декабря 2025-го Россию приехали посмотреть, в ней пожить. А кто-то даже, чтобы и остаться на подольше, около миллиона китайских граждан.
11: Китай и Россия отношения были очень-очень-очень прекрасные.
9: Только в Москве теперь десятки тысяч туристов из Китая ежедневно. Показывая масштаб происходящего, российские блогеры публикуют вот такие видео, называя их «Китайские туристы захватили центр Москвы». В Кремле происходящим довольны. Сообщает об этом лично китайскому лидеру.
12: Я вот вчера только по Кремлю передвигался, наблюдаю, как и обычно в последние месяцы и годы, большое количество китайских туристов прямо в сердце России.
9: С подачи Кремля изучение китайского языка по всей России сейчас активно продвигается как стратегический навык. Китайский уже входит в топ-5 популярных иностранных языков в России. В Москве его изучают десятки тысяч школьников. С 5 класса он преподается как второй иностранный язык в обычных школах. А это видео из московского детского сада. В российских детских садах, как рассказывают чиновники, растет спрос на изучение китайского языка. Занятия ведут воспитатели со знанием азиатской культуры. Педагоги объясняют, что это отражает стратегическое сближение двух стран и долгосрочный расчет родителей на будущее детей в условиях меняющейся геополитики.
13: Давая китайский, мы открываем перед ребенком такой вот, ну как сказать, целую сферу.
9: Китайскому языку обучают своих детей и российские чиновники. Вот пресс-секретарь президента России, рассказывая своей дочери, делится семейным примером личного сотрудничества с Китаем.
14: Няня китаянка.
15: Не очень чистое произношение.
14: Ну, у нас няня китаянка, она из деревни в 200 километров от Пекина. Вот. И она с нами жила 4 года, и она заговорила по-китайски.
9: Еще один пример кремлевского внедрения ритуалов дружбы с Китаем. Заход со стороны совместного производства кинофильмов. 2023 год. Наверху утверждают сценарий фильма «Красный шелк».
16: Масштабный кинопроект – работа большой интернациональной команды. И снимали сразу в двух странах – на льду Байкала и в самой большой в мире китайской киностудии. И если в Сибири было минус 40, то в Шанхае 40, но плюс. Еще попробуй тут выполнить трюки. Так что экстрима хватило, и многому на площадке учились друг у друга.
9: Русский с китайцем братья навек, сообщают россиянам большими буквами в титрах редакторы телеканалов.
17: Это в незнакомом 18-миллионном городе. Вот он. Ничего не напоминает? Это же в хорошем смысле китайская копия.
9: И если одни телеведущие новостей повторяют как мантру, чтобы запомнилось.
18: Стратегическое взаимодействие Москвы и Пекина сейчас находится на историческом пике.
9: То другие еще и добавляют в контекст нынешней российско-китайской дружбы краски из истории.
19: Вспомнил Мао, который призвал бороться с американским империализмом в 70-х годах. Главные кадры из китайской столицы и... Главное заявление.
9: А это кадры из храма святителя Николая в центре российской столицы. Священник из Китая в московском храме осеняет себя крестом, пока другой произносит молитву на китайском языке. Сюда приходят как православные верующие, выходцы из Китая, так и российские граждане из смешанных семей.
20: Мы ходим сюда уже больше года. Семьи крестилось тоже больше года. Это произошло для меня совершенно неожиданно. Однажды мы ехали в метро с какого-то мероприятия, и семьи сказала мне, что хочет креститься.
9: Жена Владислава родом из Китая. Си-И рассказывает, почему она выбрала православную веру.
21: Бабушка и дедушка, они тоже христиане. А я в детстве, я уже узнала, я читала Библию, я много историй знаю. Поэтому я в детстве я хотела крестить, но там в Китае это трудно это делать.
9: Власти Китая считают, вера в Бога не может быть важнее лояльности государству. Христианские общины в стране должны размещать в храмах пропаганду коммунистической партии и включать в проповеди партийные послания, иначе репрессии по отношению к несогласным. Среди молитвенников на книжной полке этого московского храма переводы религиозных текстов, а еще сборники выступлений действующего патриарха Кирилла на китайском языке. Такая литература, уверена в этом приходе, должна еще больше сблизить Россию и Китай. Дмитрий Новиков. Настоящее время. Радио «Свобода».
2: Поездка Владимира Путина в Пекин 19-20 мая оказалась наполнена громкими заявлениями о великолепных отношениях, куда более яркими, чем недавний визит Дональда Трампа. В глазах многих визит с большим количеством подписанных документов, целых 42 штуки. Но приглядеться поближе стоит. Большинство из них просто меморандумы без юридической силы и прорывов. Даже главной догадки о цене газа для силы Сибири-2 не достигли. Почему переговоры между Путиным и Си Цзиньпинем по силе Сибири-2 зашли в тупик? Поговорим с экспертом по газу и нефти Михаилом Крутихиным. Михаил, здравствуйте.
22: Добрый день.
2: Так почему все-таки переговоры зашли в тупик?
22: Для этого есть сразу несколько причин. Причина номер один – Китаю не нужно столько газа дополнительного, помимо того, что уже предусматривают планы энергобаланса на будущую пятилетку. И в пятилетнем плане Китая я специально обратился к китайскому тексту, прогнал его через переводы. И в том месте, где говорится о возможном получении газа по так называемому среднему маршруту, то есть вот та самая сила Сибири-2 через Монголию, там говорится, что в течение пятилетки нужно только изучить возможности этого проекта. Не начать его, не договориться, не контракт подписать, ничего. Это первая причина, потому что газа достаточно у Китая. Вторая причина заключается в том, что «Газпром» и российские компании типа «Газпром», они недоговороспособны. Это компании, которые показали, что они могут по политическому решению, но изменилась воля руководства России, они могут разорвать свои контракты, прекратить поставки газа, как это уже было в Европе, начиная с 2021 года, когда по указанию Кремля «Газпром» сворачивал свою деятельность в Европе и в конце концов прекратил там работу. Мы видели, что это причинило огромный вред и экономике «Газпрома», и экономике Российской Федерации, но... Если по политической воле вдруг контракт куда-то проваливается, то китайцам такие контракты попросту не нужны. И есть еще подозрение у китайцев, что у России может не оказаться столько газа, сколько они обещают. Как было с первой силой «Сибири-1»? Там на двух только месторождениях, Чаянда и Кавыкта, Россия обещала, «Газпром» обещал в течение 30 лет поставлять по 38,8 миллиарда кубометров газа каждый год. А потом Путин пообещал увеличить этот объем до 44 миллиардов кубометров. А потом выяснилось, что эти два месторождения, они в течение 30 лет не могут давать такие объемы газа, и нужно откуда-то тянуть дополнительно трубы или осваивать новые месторождения, чтобы спасать этот первоначальный контракт от провала, от полного провала.
2: У кого еще, кроме России, Китай может покупать газ? И насколько реально для Кремля конкурировать с альтернативными поставщиками?
22: Ну, прежде всего, Китай получает свой собственный газ из России. Китайцы имеют долевое участие в проектах «Ямал-СПГ» и «Арктик-СПГ-2». Вот там они получают этот газ, не уплачивая никаких налогов. Налог на добычу полезных ископаемых, вывозную таможенную пошлину. То есть это их собственный газ. В одном проекте там больше 30%, 29,9% этот газ принадлежит уже китайцам, они его оттуда возят. И «Арктик-СПГ-2», оттуда тоже уже пошел поток сжиженного природного газа. А дальше мы видим, что на мировом рынке дефицита в этом сжиженном газе нет никакого. И китайцы покупают газ у торговых компаний, которые его получают откуда угодно. Из Соединенных Штатов, Австралии, Тринидада и Тобаго, Нигерии, Алжира и так далее. Этот газ принадлежит тем, кто купил его в этих странах и дальше реализует там, где выгодно. И китайцы у этих посредников могут покупать неограниченные объемы газа.
2: Что Путин теряет? Для Путина этот проект «Сила Сибири-2» – это геополитика или все-таки экономическая выгода?
22: Это экономические выгоды там нет, сразу надо сказать, никакой. Потому что затраты на строительство всей этой гигантской инфраструктуры, которая должна доставить газ китайцам, ну, в объеме до 50 миллиардов кубометров в год, все эти расходы, они не оправдаются доходами от этого проекта. Мы уже видим, что «Сила Сибири» первая, на которую рассчитывали, что там цена газа будет не меньше 350, а то и 400 долларов за 1000 кубометров, там идет газ сейчас 258, а в будущем, как российское правительство обещает, будет еще меньше. То есть там нету оправдания коммерческого. И «Сила Сибири-2», где китайцы говорят, ну, очень простую формулу. Стройте, что вам заблагорассудится. Мы в этом участвовать не собираемся. Но газ, если вы нам доставите по этой, по новой трубе, мы будем его покупать по тем самым ценам, по которым вы этот газ поставляете для внутреннего российского рынка. На таких условиях строительство магистральных газопроводов от Ямальского полуострова до Китая никак не оправдается.
2: Михаил, спасибо вам за интересную экспертизу. Моим гостем был эксперт по нефти и газу Михаил Крутихин. О реальных итогах встречи в Пекине и о том, почему Пекин остался доволен, поговорим с политологом, научным сотрудником Финского института международных отношений Маргаритой Завадской. Маргарита, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Почему Россия в 2008 году молча отдала Китаю острова Тарабаров и половину Большого Уссурийского, фактически потеряв 337 квадратных километров своей территории?
0: Во-первых, нынешнему режиму нужен политический кислород. Потребность выйти из изоляции и в некотором смысле даже паническое желание показать, что с Россией и в первую очередь с Путиным разговаривают приличные люди, и Си Цзиньпинь и Китай, безусловно, таковыми считаются не только в России, но и в Европейском Союзе, и в США. Соответственно, это очень важный ход. Да, это церемония, но Путину это было гораздо более нужно, чем Си. У Си была своя повестка, и он аккуратно отыграл эту партию.
2: Скажите, а почему российско-китайские отношения сегодня не считаются равноправными?
0: Экономическая асимметрия, она просто очевидна. Мы можем с вами говорить в геополитических терминах, в терминах о том, какие ресурсы, какие резервы и какая позиция, да, в системе международных отношений у обеих стран. Но мне кажется, чтобы вот не наводить тень на плетение, не разговаривать абстрактными геополитическими понятиями, да, великие державы, державы средней руки и так далее. Вот если мы откажемся от этой образности, все сведем к экономике, все становится предельно понятно. А Россия, российская экономика, российский режим существенно огромный. Это очень болезненная история, когда российский режим страдает от международных санкций. Китай – один из ключевых каналов, через которые проходят товары двойного назначения, проходят материнские платы, проходит все то, что необходимо для производства сормов, все, что необходимо для производства оборудования, простите. И здесь, безусловно, Китай является просто важнейшим посредником. Но при этом Китай тоже не хочет попасть в ловушку и слишком много дать России, потому что тоже страдает от вторичных санкций. Вторичные санкции – это реальная угроза для Китая. Поэтому я не люблю термин «вассалитет», да, экономический. Мне кажется, это, наверное, преувеличение. Но это ситуация, где Россия действительно, российский режим готов давать, ну, если не часть экономического суверенитета, но готов этим жертвовать ради спасения собственной политической конфигурации.
2: А как вы оцениваете роль Китая в войне России против Украины? Долгое время считалось, что если Си скажет заканчивать, то Путин закончит войну.
0: Я думаю, это не совсем так. И многие, наверное, коллеги со мной согласятся, потому что для Путина война в Украине – это суть, это квинтэссенция вот той политической конструкции, которую он вокруг себя построил. Это его персональный, если угодно, проект. Напомню, Россия – персоналистский политический режим, это персоналистская диктатура. И, к сожалению, мы все с вами вынуждены, ну, не читать мысли Путина, но, по крайней мере, оценивать, насколько персонально для него это важно. Если Китай по какой-то причине не захочет в этом во всем принимать участие или будет оказывать больше помощи военной, украинской стороне и так далее, это не будет тормозом для тех решений, которые будет Путин принимать и его ближайшее окружение.
2: У России в Китае был провал?
0: Это не успех. Я не думаю, что это провал, но мы видим, как не было достигнуто никаких внятных договоренностей по, собственно, главному. Да? Мы слонов с вами в этой комнате не учли. Не было достигнуто никаких договоренностей по проекту по силе Сибири. Комментарии Пескова звучали крайне невнятно, что осталось договорить о каких-то деталях. В переводе с дипломатического на русский мы понимаем, что ни о чем там не договорились. Так что провал не провал, но успехом это назвать совершенно невозможно.
2: Маргарита, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем была политолог, научный сотрудник Финского института международных отношений Маргарита Завадская. Россия все глубже увязает в войне, которую Кремль когда-то обещал закончить за 3 дня. Донбасс по-прежнему не взят полностью, наступление буксует, потери растут. Модель коммерческого контракта, с помощью которой Кремль в течение почти 3 лет решал проблему восполнения потерь и привлечения живой силы для фронта, судя по всему, переживает кризис, пишет исследовательский центр RERUSSIA. Расчеты эксперта Германского института проблем международной безопасности, основанные на проекции анализа выплат подписных бонусов в 40 регионах России, приходят к заключению. В первом квартале 2026 года темпы набора снизились примерно на 20%. Косвенно это подтвердил и ястреб войны Дмитрий Медведев. 27 марта он заявил, что подписали контракт за 26 год 80 тысяч человек, то есть меньше 30 тысяч человек в месяц. А о том, что снизилось качество рекрутируемых, пишут уже не только оппозиционные СМИ, но и сами военные и Z-блогеры.
1: Я просто... Как я буду переворачиваться? Так спать?
3: На кадрах учебка одной из ОМБСР. Сначала набрать сброд, а потом приковывать его наручниками. Завтра как в бой идти с данным контингентом. А выполнять боевые задачи с таким качеством личного состава невозможно. Но сегодня необходимо в кратчайшие сроки отчитаться и доложить Верховному о количестве контрактников.
2: В армию все чаще отправляют людей с тяжелыми диагнозами, алкогольной зависимостью и серьезными проблемами со здоровьем. То, о чем государственное телевидение предпочитает молчать, говорит Анастасия Кашеварова, одна из самых заметных фигур Z-среды.
4: Тех, кого просто приводят, там цыгане всякие, вот эти черные рекрутеры, собирают алкоголиков, с ДЦП какими-то, людей с отклонениями, и на их, они их сдают просто вот как ненужный товар.
23: Как рабов.
4: Как рабов. Получают за это деньги, потом карты, которые выдаются этим людям, забираются. Мне скидывают ребята видео, говорят, Настя, вот пополнение нам пришло. Пальцев нет. А как он стрелять будет?
2: После этих оценок состояние нынешней российской армии Кашеваровой прилетело, и ей пришлось извиняться, но, как говорится, осадок остался. Тем временем война давно перелетела границу и вернулась обратно в Россию сотнями беспилотников каждую ночь. Горят нефтебазы, НПЗ, военные заводы и цеха. Дроны все чаще попадают и по гражданским объектам. Гибнут люди. Слово нашему корреспонденту.
24: С 17 мая ночью дроны атаковали сразу несколько подмосковных городов. В Химках беспилотник упал в частный дом, погибла женщина. В Мытищах обломки рухнули на стройку, двое погибших. В Красногорске дрон влетел в многоэтажку. В Лобне обломки повредили 5 домов и около 20 машин. Губернатор Воробьев пообещал помочь всем. Опыт у него есть. В октябре прошлого года дрон уже бил по Красногорску. Тогда объявили, что собственникам поврежденных квартир дадут по 100 тысяч рублей сразу, а пострадавшим жителям по 300 тысяч. И до 2 миллионов после оценки ущерба. Выплатили ли в итоге кому-то больше, понять сложно. Власти публично не отчитались. Но издание «Верстка» написало о жителе Подмосковья, в чей дом врезались обломки дрона. Экспертиза посчитала ущерб в 5 миллионов рублей. Но мужчина получил лишь 500 тысяч, потому что дом по документам числится хозяйственной постройкой. И по сравнению с тем, что получают люди в других регионах, это еще неплохо. 5 мая дроны ударили по Чебоксарам. Трое погибших, 47 пострадавших, повреждены 28 многоквартирных домов, несколько школ и детских садов. Около 1000 человек разместили в пунктах временного размещения. Власти Чувашии ввели режим ЧС, развернули штаб, открыли горячую линию.
25: У нас беспилотник. Просто дом, просто вот соседний.
24: В конце апреля дрон впервые ударил по жилому дому в центре Екатеринбурга. 44 квартиры повреждены, 9 пострадавших. В Самарской области в те же дни погибли 2 человека, в том числе ребенок. В мае в Рязани еще 4, среди них тоже ребенок. Везде, где власти объявляли режим чрезвычайной ситуации, схема выплат примерно одинаковая. За поврежденное имущество больше 150 тысяч рублей не дают нигде. Это максимум, за который еще придется побороться.
26: В общем, вот сюда как-то дрон залетел. Потерялся, заглушили его, и он сюда в дом влетел. Что вы думаете, жиль там что-то выплатили? А вот ребята сказали, то, что вот компенсацию, знаете, какую получили? На каждого человека 15 тысяч, а что-то там еще что-то 75 что-то выплатили. И все. Я спрашиваю, а кто это восстанавливать будет? И говорит, жильцы сами. администрации, похер, короче, на это все. Ну, такая политика у нас. Такое отношение.
24: В итоге люди вытаскивают друг друга сами. Скидываются, организуют сборы, приносят вещи, еду. Государство громко рапортует о компенсациях. Единого закона о выплатах пострадавшим от дронов до сих пор нет. Депутаты заговорили об этом только в конце прошлого года, на 4-м году войны.
5: Костя, я бы хотел выразить огромную-огромную благодарность тебе. Тебе и твоим друзьям, твоему окружению, которые, по сути, меньше чем за сутки собрали такую большую сумму в помощь для меня и для моей семьи. Я вам безумно благодарен, потому что для вас, для большинства, я просто незнакомый человек по имени Дима.
6: Моя мама вообще сказала, вот какие сборы, это стыдно. Но действительно для нас год очень тяжелый, и вот случилось 5 мая.
24: В Москве такие вопросы решают через департамент финансов, но до сих пор никаких выплат власти не объявили. Чтобы платить компенсации по федеральным нормам, нужно признать произошедшее терактом или чрезвычайной ситуацией.
7: Вот смотри, а сколько квартир разнесло. Здравствуйте. Два. И три.
24: Но ЧС в Москве никогда не вводили, как и после удара дрона по дому на Мосфильмовской улице. Поэтому автоматических выплат не будет. Жильцам придется самим оформлять ущерб и дальше либо договариваться с управляющей компанией, либо идти в суд.
8: О, смотри, смотри, смотри, смотри, идет сюда. Офигеть, сейчас...
24: Верстка изучила 100 исков от пострадавших из 8 регионов. Женщина из Липецка 12 лет строила дом вместе с мужем. Въехала в январе, а в августе в него прилетел дрон. Официально она была прописана по другому адресу. Новый дом просто не успели оформить. Ей отказали в компенсации. Нет регистрации, нет выплаты. Суд отказ поддержал. Суд также не встал на сторону жителей военного городка, который пострадал от ударов дронов по складу с боеприпасами в 2024 году. Тогда взрывы зафиксировали даже сейсмографы. Государство успешно избавилось от бремени выплат. Жилье там федеральное, не муниципальное. Минобороны отправляло людей в соцслужбы, а соцслужбы обратно в Минобороны. 26 жителей подали иск в суд, и тот им отказал.
10: В Краснодаре днем спокойно и красиво, но...
11: Ночью мы слышим вот такие звуки.
10: Поэтому быстро бежим на Озон забирать свою посылку. Что это, вы спросите у меня, а я сейчас вам расскажу.
11: Это бронепленка на окна.
10: Выглядит она примерно вот так вот.
24: После удара в глубине России граждане стали массово скупать защитную пленку для окон. На маркетплейсах, на карточках товаров теперь прямо пишут «защита от БПЛА». Цены начинаются от 1100 рублей за рулон. Компании предлагают оклейку под ключ. Приезжает мастер, клеит на все окна в квартире. От прямого попадания, конечно, не спасет. Но осколки стекла, которые при взрывной волне разлетаются, как снаряды, удержат.
2: Война, если не проигрывается, то точно не выигрывается. Бравурные официальные повестки оппонируют Z-телеграм-каналы.
3: Установка на украинском фронте сегодня такова, что этой осенью будет либо мобилизация, либо выход на заключение мирного договора. Третьего варианта уже просто не может быть.
2: Скрытая мобилизация идет давно. Вербуют студентов. Мобилизованных срочников убеждают подписывать контракт. Но людей все равно не хватает. Пока Москва не готова ко второй мобилизации. Возможно, готовят почву для этого решения провокации в странах Балтии. Украинские беспилотники все чаще оказываются в Эстонии, Литве и Латвии, перенаправленные с помощью российских систем РЭП. О том, как жители Литвы пережили вторжение дронов, в материале Романа Васюковича.
23: Литовский город Игналина, недалеко от границы с Белоруссией. Вечером 21 мая из-за двух беспилотников, которые нарушили воздушное пространство страны, власти призвали жителей пройти в укрытие. В приграничном городе Швенчонис тоже звучала воздушная тревога. Местные жители после выхода из укрытия рассказали, что ситуация тревожная, но предсказуемая.
27: Но это было неприятно. Конечно, было неприятно. Мы понимали, что происходит. Мы видим такое по телевизору. Поэтому мы закончили работу и пошли туда, куда должны были идти.
23: Без паники действовали в местной школе. Как только прозвучала сирена, рассказала директор Рима Размеяне, учителя отвели учеников в безопасное место.
12: Учителя всегда чувствуют большую ответственность за детей, гадая, куда им следует идти и следует ли им ждать какой-либо тревоги. Как только они получили предупреждение, поняли, что им нужно немедленно отправиться в убежище и взять на себя ответственность за это. Я очень рада, что все подчинились, что никто не остался в классах и что никто не был разбросан по зданию.
23: На этой неделе власти Литвы и Латвии несколько раз объявляли воздушную тревогу из-за беспилотников, которые летели со стороны Беларуси. В Латвии останавливали движение поездов, в Вильнюсе не работал аэропорт. Жители получали смс-сообщения с просьбой пройти в укрытие. Как пишут литовские СМИ, сирена реальной воздушной тревоги прозвучала в стране впервые за долгие годы независимости. И не все оказались к этому готовы. Где-то были закрыты бомбоубежища, где-то не хватало мест. Некоторые вовсе не знали, где находится укрытие в их районах. Жители Вильнюса рассказали, что думают об угрозах и как действовали во время воздушной тревоги.
13: Вот в то время я был дома, но у нас есть укрытие, стоянка автомобилей. Подземная, поэтому мне есть куда. Хотели есть, надо было бы, мы укрылись. Но ходили никуда. Спокойно сидели дома.
14: Мы живем в постоянном напряжении. На самом деле мы только что купили квартиру и делаем в ней ремонт. И будущее очень неопределенное. Есть опасения, что на нас могут напасть. Как будто вторжение в Литву может начаться в любой день.
15: Это первый раз. Мы свободны уже лет 30 или больше. И многие мои друзья молоды, и мы никогда раньше этого не испытывали. Поэтому это было действительно страшно. И в то же время это было что-то новое, чего мы никогда раньше не переживали.
16: Иные думают, что это, просто чудная игра. Так поиграем и кончится. Но я думаю, что не кончится.
23: Власти стран Балтии считают, что российские военные специально перенаправляют украинские дроны в сторону Европы с помощью средств радиоэлектронной борьбы. В Кремле это отрицают. Роман Усикович, «Настоящее время».
2: Над Эстонией пилоты НАТО из Румынии сбили боевой дрон, который залетел в воздушное пространство Балтии.
17: Сообщается, что беспилотник сначала вошел в Латвию со стороны России, затем перелетел в Эстонию и уже двигался в сторону Таллина. Перед пуском пилоты визуально оценили цель и сбили ее первой же ракетой. Позже эстонские службы принялись искать обломки.
2: Глава МИДа Литвы Кастутис Будрис обвинил российских военных в том, что они якобы намеренно уводят украинские дроны в сторону стран Балтии, фактически подставляя соседей под возможные удары и провокации.
18: Москва и Минск несут ответственность за нарушение нашего воздушного пространства и угрозы безопасности гражданских лиц. Тем временем Россия продолжает свою информационную наступательную кампанию, ложно обвиняя прибалтийские государства в содействии ударам дронов по России. Литва никогда не разрешала использовать свою территорию или воздушное пространство для таких атак.
2: Будрис заявил, что в случае угрозы силы НАТО способны буквально сравнять с землей российские военные объекты в Калининградской области. Формулировка для Москвы болезненная.
19: То, что себе позволяет Литва с заявлениями аж министра иностранных дел, что надо бы, возможно, атаковать Калининград. Это вообще что такое? Как вы к этому относитесь?
28: Это заявление на грани безумия. Наверное, я не думаю, что к этому нужно серьезно относиться. Это скорее свидетельствует о том, какие там оголтелые политики. То есть политики настолько оголтелые, вряд ли способны на какие-то продуманные, изощренные действия. Это хорошо.
2: Путин провоцирует страны Балтии, возможно, чтобы втянуть их в военный конфликт с Россией. Это могло бы усилить страх перед Западом и НАТО внутри страны. Публицист Константин Эгерт отмечает, ставки действительно растут и игра идет с огнем.
29: Это сознательная провокация. И именно потому, что российские, как власти, так и пропагандисты, нагнетают атмосферу вокруг стран Балтии и как бы намекают, ну или даже иногда говорят просто напрямую, ну, такой коллективный Соловьев, что типа можем зайти на территорию Балтии. Я понимаю прекрасно, и вы понимаете, что, условно говоря, Путину не особенно нужны поводы. Если надо, он его сфабрикует. Но здесь хотят быть предельно дипломатичными и предельно четкими в оценке угроз и в том именно, что страны Балтии не дадут повода.
2: Вот уже и российская разведка СВР заявляет, что Латвия готова дать полигон для запуска дронов ВСУ по территории России. В Риге отвечают, что Россия снова лжет. Но это не мешает эфирам, в которые раз за разом военные эксперты России повторяют то, что нужно.
0: В Прибалтике, конечно, резонансная история – это латыши, которые решили пойти вообще дальше всех. Они, судя по докладам нашей службы внешней разведки, готовы дать не просто воздушное пространство для, значит, транзитного пролета украинских дронов для нанесения по кратчайшему пути удара по нашей территории, а вообще предоставить площадки. В связи с этим уже там размещены, значит, подразделения украинских сил беспилотных систем, скорее всего, завезены материальные ценности различные, сами беспилотники, соответственно, где-то будут выделены площадки, аэродромы или еще что-то, же не с автострад же они их будут запускать.
2: Что еще может говорить о готовящейся мобилизации? Запрещенный в России Инстаграм полнится роликами о людях, которых позвали на сверку данных в военкомат, а вышли они с нее с запретом на выезд из страны.
1: Вышел я с военкомата, заходишь, тебя просто встречают тетушки, бабушки, которые ищут твою карточку, достают, и ты просто пишешь анкету. И в конце там есть три вопроса, где написано: знаете ли вы, что на контрактную службу принимаете, знаете ли вы, что там можно пойти туда, знаете ли вы. Я везде поставил «нет». И бабушка в оконцовке прикололась, говорит, я отдаю анкету, говорю, ну что, все, правильно заполнил. Он такой: как правильно? Там, где на контрактную службу, надо писать «да». Во втором еще писать «да», еще писать «да». Я такой на нее смотрю, думаю, она шутит сейчас.
4: Всем привет, я медик из Самары, и мне пришла повестка из военкомата для уточнения моих данных и военно-учетной специальности, да, так как мы все знаем, что медики, они являются военнообязанными. Действительно уточняют данные, спрашивают, изменилось ли, что не изменилось, и, соответственно, что сейчас происходит. Сейчас выдается вот такой вот талончик, да, розового цвета, это называется мобилизационное предписание. То есть сейчас, я как знаю, выдается всем, и практически, да, медикам и парням, да, которым тоже сейчас приходят повестки, которые находятся в запасе.

0: вообще не понимаю, откуда у них, блядь, столько борзянки? Ты приносишь какие-то документы, изначально сразу говорят, приноси все документы с собой, что касаемо там медицинских каких-то показаний, противопоказаний и так далее. Я все принес, мне говорят, нахер ты это принес? Потому что у меня была категория B4, они там давай панику развели, якобы потому что у меня там овальное окно, и откуда оно взялось, и откуда у меня взялась черепно-мозговая травма, что ты принес, что ты не мужчина, что ли? Ну и вот с таким вот якобы под... вся вот эта история и закончилась. Не знаю, что мне там поставят, и никто мне ничего не сказал, носили мои документы там вверх-вниз. В итоге 19 числа явиться, там уже будет видно, что почему.
1: Час 30, наверное, стояли в очереди, куча народу было, всем пришли повестки. Короче, получили мобилизационное предписание и сказали, конечно, рекрутировали на контрактную службу, сказали, якобы будет мобилизация. Вот, то лучше сразу подписывайте контракт. Ну, ходят слухи, что пока мобилизации не будет. Ну, в случае войны, объявления войны и мобилизации, я обязан в течение 2 часов прибыть в определенное место. Вот такие дела.
2: Вам поступила повестка в военкомат. Сообщение с таким содержанием я получил буквально через несколько дней после того, как опубликовал ролики с потопом в нашем селе и визитом оперуполномоченного. Цель вызова – прохождение повторного медицинского медосвидетельствования, что, мягко говоря, не совсем законно. Я имею на руках военный билет, категория годности в ВУЗ 3-9. Мой диагноз установлен еще в 2004 году. Сейчас этот список только растет. А с 2005 года призывники, имеющие категорию В, не подлежат повторному медицинскому освидетельствованию без личного желания, без личного заявления. Я такого желания, такого заявления не давал. Я от закона не бегаю, поэтому завтра утром иду в военкомат и подаю официальный отказ от незаконной медицинской комиссии.
3: Об угрозе новой мобилизации в России постоянно говорит Зеленский. Президент Украины заявил, что Киев внимательно следит за сообщениями о возможной новой мобилизации в России еще на 100 тысяч человек. По его словам, украинская разведка считает, что потенциал для скрытой мобилизации у Кремля уже ограничен. Поэтому Москва может искать политические решения иного формата. Речь идет о раздаче паспортов в Приднестровье, откуда можно будет вербовать жителей этой непризнанной республики. Зеленский также напомнил, украинская разведка рассматривает сразу несколько сценариев возможного наступления России на Черниговско-Киевском направлении.
4: Мы приняли к сведению информацию о подготовке в России новых мобилизационных мер, плюс 100 тысяч человек. Считаем, что на сегодняшний день такой потенциал для скрытой мобилизации в России отсутствует, поэтому следует ожидать российских политических решений иного характера, в частности, таких как недавнее решение в отношении Приднестровского региона Молдовы.
3: Со мной на связи руководитель и создатель проекта «Идите лесом» Григорий Свердлин, который помогает российским военнослужащим дезертировать из армии, если они приняли такое решение. Обсудим с ним, есть ли у него поводы опасаться того, что Кремль готовится к новой мобилизации. Григорий, я вас приветствую.
5: Добрый день.
3: По вашим наблюдениям, действительно ли поток обращений от призывников и контрактников сейчас растет? Чувствуется ли страх перед новой волной мобилизации?
5: Ну, страх, безусловно, чувствуется, люди напуганы новостями про реестр, люди напуганы случаями применения ограничений к тем, кто не явился по повестке, люди напуганы слухами о том, что некоторым людям не выехать из России и даже не выехать, там, скажем, через Беларусь из России. Действительно, конечно, тревоги много. Тревоги за себя, тревоги за своих близких, тревоги за там, детей, которые оказались или могут оказаться на срочной службе, много. И, собственно, в этом году мы впервые фиксируем больше 100 обращений в день к нам на линию. То есть уже сейчас где-то 110-120 обращений каждый день к нам поступает.
3: Григорий, вы помогаете людям уехать из России, чтобы не попасть на войну. Вот кто сегодня чаще обращается? Студенты, срочники, мобилизованные, люди за 30, айтишники. Вот как изменился этот портрет за 4 года войны?
5: Ну, я прошу прощения, я вас поправлю. Мы помогаем людям, прежде всего, не оказаться в российской армии. И примерно 15% обращений к нам – это обращения от солдат и офицеров, которые, соответственно, уже оказались в российской армии. Им мы помогаем дезертировать и, если они принимают такое решение, выехать из страны. Вот, то есть все-таки большая часть людей, которым мы помогаем им там, психологическими консультациями, юридическими консультациями, не оказаться в российской армии. Если говорить о портрете, то ну, я просто могу перечислить новые категории, там, те люди, которые прежде к нам не обращались. Я бы сказал, что прежде всего это студенты и, кстати говоря, студентки, потому что тренд последних, ну, наверное, месяцев 5-6, это то, что этих студентов тоже начали заставлять и всячески агитировать, подписывать контракт. Где-то в некоторых вузах его называют альтернативной службой, хотя очень странно в одном предложении рядом видеть слова «альтернативная служба» и «контракт», но, тем не менее, вот таким образом тоже пытаются людей обмануть. Вот, и давят, чтобы эти студенты подписывали контракт. Мы на сегодня зафиксировали уже из более чем 50 регионов такие обращения, то есть это на самом деле почти вся страна. Вот, есть и растет число обращений отсрочников, которых заставляют подписывать контракты, тоже это как бы, конечно, не примет сегодняшнего дня, но раньше таких обращений было меньше. Ну, то есть вот если говорить о тенденциях, то я бы в первую очередь эти две выделял.
3: Мы видим все больше историй, когда людей вызывают в военкомат для сверки данных, а заканчивается все ограничением на выезд и давлением подписать контракт. Насколько массовой стала такая практика?
5: Довольно массовый, и я бы, конечно, всем рекомендовал связываться с правозащитными организациями, с Детелесом или с кем-то из наших коллег, и только после этого вместе уже с правозащитниками принимать решение, идти ли в военкомат, как идти в военкомат, как подстраховаться, потому что, да, мы фиксируем все больше случаев, когда на людей давят, когда они приходят по повестке для уточнения данных или по повестке там, на военные сборы, на людей начинают давить, чтобы они подписывали контракт, и, ну, особенно в ситуации, когда вы не очень как бы, понимаете свои права, тяжелее этому сопротивляться. Поэтому еще раз повторю, связывайтесь, пожалуйста, с правозащитниками, не идите в военкомат без поддержки и без дополнительных знаний.
3: Предположим, что большая мобилизация начнется. Вот будет ли у людей возможность массово уехать, как это было в сентябре 2022 года, или государство уже выстроило систему ловушек и цифрового контроля?
5: Ну, если мы говорим про работу реестра военнообязанных и реестра электронных повесток, то этот реестр по-прежнему в автоматическом режиме не накладывает ограничения для людей, которые, например, не явились по повестке. То есть, да, вам могут

0: Вот, мы не знаем, что в этом случае будет происходить, но я думаю, что в этом случае несложно дать команду мужчин определенного возраста просто не выпускать из страны. И я думаю, что если они на эту частичную мобилизацию решатся, то эта мера довольно вероятная. А вот то, что реестр заработает и начнет в автоматическом режиме накладывать ограничения, в ближайшие месяцы я в это не верю. Мне кажется, что они по-прежнему не справились с этой технической задачей.
1: Григорий, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был руководитель и создатель проекта «Идите лесом» Григорий Свердлин. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся через неделю.
2: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
3: Преступление и война.
4: Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
3: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
5: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
6: Привет, друзья меломаны! Это «Музыка на свободе», у микрофона Артемий Троицкий, выпуск номер 261. Сегодняшние хедлайнеры — это довольно экзотические артисты 60-70-х годов, проживающие в Перу, Венесуэле, Эквадоре. В общем, я вас с ними познакомлю. Наверняка никого из них вы не знаете, но музыка у них отличная. Ну, а начнет сегодняшнюю программу моя любимая ливерпульская группа всех времен и народов, за исключением The Beatles, разумеется, и это трио Clinic. Да, Эйд Блэкберн, Джонатан Хартли и их меняющиеся партнеры. Потрясающая группа, очень я ее люблю. Существует она, ну, по крайней мере, пластинки выпускает где-то с 2000 года. С тех пор вышло 9 альбомов у Клиники. Последний из них называется «Fantasy Island», то есть «Остров фантазии», имеет подзаголовок «Tropical Espionage» — «Тропический шпионаж». Ну что ж, слушаем заглавную песню.

0: Clinic
1: из Ливерпуля Fantasy Island. Заглавная песня с 9-го альбома этой великолепной группы, стиль которой, в общем-то, определить невозможно, но на этом альбоме они склонились куда-то в сторону музыки в стиле экзотика. Ну, если говорить об экзотике, самым экзотическим, наверное, артистом из Российской Федерации являются различные артисты из Тувы. Знаете вы, конечно, Ядха и Альберт Кувезин, возможно, знаете Хунхурту, а также есть еще знаменитая Сайнхоннам Чилак, которая живет, по-моему, в последнее время в Австрии, хотя где она только не жила. Вот. Но с российскими музыкантами тоже записывается. В частности, вышел альбом Ethno-Tribal BPM, который весь такой сэмплированный, электронный, техно-танцевальный, и на нем присутствуют треки Сайнхо в ремиксе различных наших российских музыкантов. Ну, из тех, кого я знаю, это только группа Физарум, но их трек мне как раз не показался особо интересным, зато понравился трек под названием «Time Style», где Сайнхо микширует Александр Зайцев.
2: Войди

Сайнхой, Александр Зайцев. Запись 2019 года в городе Санкт-Петербурге была сделана. Альбом Ethno-Tribal BPM. Теперь хотел бы познакомить вас с одним довольно экзотическим американским типом. Зовут его Дакс Риггс. Он родился в 1973 году в Луизиане и пишут «swamp rock», «болотный рок», хотя на самом деле начинал во всяких металлических группах «death metal», «doom metal» и так далее. Но потом стал играть что-то более вменяемое. И я бы сказал, что, конечно, на человека очень сильно находится под влиянием покойного Джима Моррисона. То есть все песни у него исключительно о смерти, насилии, крови и прочее, и прочее. Ну вот послушаем сейчас две песни Дакса Риггса с двух его альбомов. Сначала альбом 2010 года, который называется «Say Goodnight to the World». И темпераментная песенка под названием «Grave Dirt on My Blue Suede Shoes», то есть «Могильная грязь на моих синих замшевых ботинках».

Dax Riggs, «Могильная грязь на моих замшевых синих ботинках» с альбома «Say Goodnight to the World». Это был 2010 год, но в последние годы у Dax Riggs ничего нового не выходило. То есть вот эти два альбома — это мои находки из последней американской поездки. Следующий альбом 2007 года называется, очень типичное название, «We sing of only blood or love». Мы поем только о крови или любви. Ну, и с этого альбома я выбрал трек «Night is the Notion». Ночь — это концепция.

Dex Riggs, Night is the Motion, с альбома «Мы поем только о крови или любви». Но следующая группа гораздо более позитивная. Две славянские девушки, Дагмара Григорович, полька, и Дана Веницка, украинка, вместе дуэт Дага Дана. Но это не совсем дуэт. Две девушки — это фронт-вуменши-солистки, с ними еще имеются польские инструменталисты-музыканты. Пятый альбом вышел у Дага Дана, называется «Тобе», то есть «Тебе». Да, песни исполняются попеременно то на польском, то на украинском языке. Я выбрал украинскую песню, она называется «Гойти, наше пані».

Дагадана – польско-украинский дуэт и их пятый альбом «Тобе». Ну вот, а теперь обещанная южноамериканская экзотика. Мы с вами уже неоднократно обращались к различным релизам замечательного лейбла «Аналог Африка». Ну, лейбл этот сначала специализировался и фокусировался исключительно на африканских архивах, но затем распространился и на Латинскую Америку. И тоже там занялся глубоким бурением тамошней интересной музыки 60-х, 70-х годов. Одним из результатов стал выпуск альбома «Сатурно 2000» «La Rebajada de los Sonideros» 1962-1983. Что такое «Сонидерос»? «Сонидерос» — это музыкальное движение в Латинской Америке, существовавшее как раз в 60-е, 70-е годы. То есть это такой как бы латинообразный, инструментальный в основном рок. Электрогитары, электроорганы, и все это в смеси с кумбией, с сальсой и так далее. Намного сложнее объяснить, что такое «La Rebajada». «Ребахада» — это в переводе с испанского буквально означает «понижение». Вот «ребахада» — это был такой локальный стиль этих самых «сонидерос», когда они отходили дальше от рока, от всякого там гаражного шума, исполняли музыку чуточку более как бы задумчивую, скажем так. И сейчас послушаем представителей этого самого стиля. Начнет группа «Los Feos». В переводе можно перевести как «страшилы» или «уроды», как-то так. Это группа перуанская из замечательного города Икитос, в котором я был. Это в верховьях Амазонки, потрясающие абсолютно места. Лидер группы Рауль Ерена Васкес. И на сборнике имеется их трек под названием «Feito Parandero», запись 1970 года.

«Страшилы сверховьев Амазонки», пьеса Фейто Парандеро. Следующая группа из Венесуэлы, и это у нас Хьюго Бланко и су арпа Виахера, то есть Уго Бланко и его странствующая арфа, так можно перевести. Хьюго Бланко, к сожалению, уже умер, жил он с 1940 по 2015 год, и он из столицы Венесуэлы Каракаса. На мой взгляд, замечательный гитарист, играет что-то вроде, не знаю, такого латинского психоделического серфа. Слушаем пьесу «Infinito», она с одноименного альбома, который был переиздан в 2021 году.

Хуго Бланко и его странствующая арфа «Инфинито» называлась эта пьеса. Там же, кстати, имеется еще, я обратил внимание, на альбом под названием «Лече конденсада» — «Сгущенное молоко». Надо будет как-нибудь раздобыть эту запись. Поехали дальше. «Хуниор и Суэ Кипо», то есть «Младшенький» и его группа — это уже эквадорский ансамбль. С альбома 79 года «Ритмо, вино и амор» аналог «Африка» для своего сборника «Сатурн-2000» выбрала отличную пьеску под названием «Ла Борачита», то есть «Пьянчушка» женского пола.

Junior y su equipo из Эквадора La Borrachita. Ну и закончим мы знакомство с компиляцией «Сатурн-2000» La Rebajada de los Sonideros 6283. Закончим выступлением ансамбля Los Ecos. Ну, Los Ecos — это как бы эхо во множественном числе. Ну, тут, надо сказать, было мне сложно идентифицировать, потому что есть два южноамериканских ансамбля того периода с одинаковым названием Los Ecos. Одни из Боливии, из боливийской столицы Ла-Пас, и они играли гаражный рок, худрук Овидио Гутьеррес, и что еще интересно, барабанщицей в этих Los Ecos была 11-летняя девочка по кличке Терсо. Ну и вторые Los Ecos, и я думаю, что речь идет все-таки о них, поскольку они ближе по стилю как раз к Sonideros. Это группа из Перу, из перуанской столицы Лима. У них вышло 5 альбомов в период с 1973 по 1980 год. И в частности, вот эта вот пьеска под названием «La Fuga del Bandido». Я считаю, абсолютный психоделический шедевр. Вышла в 80-м году в качестве второй стороны сингла «Cumbia Explosiva».

Лос-Экос, скорее всего, из Лимы, что в Перуанской республике «Бандитская фуга». Так называлась эта изумительная пьеса. А все вместе это был сборник «Сатурно» 2000 «La Rebajada de los Sonideros» 62-83. Поехали дальше. Очень интересный новый релиз лейбла Mute Records, вам всем прекрасно известного по Depeche Mode, Нику Кейву и прочим. И это, по-моему, первая африканская пластинка на Mute. Desire Marea — это половина южноафриканского рэп-дуэта Фака, потрясающий, кстати говоря, вокалист, и его первый альбом. Называется Desire, и с него песня исполняется на зулусском языке, называется Зибуиле Изимакаде, что означает «Боги вернулись».

Дезире Морея и его первый альбом «Desire» на Mute Records. Еще одни дебютанты, и это американский дуэт «Магдалена Бэй». Это уже такой чистый электропоп или даже неодиско. Продюсер, аранжировщик, инструментальщик Мэтью Левин, солистка и автор текстов Мика Тененбаум, кстати говоря, уроженка Аргентины. Первый альбом Магдалена Бэй называется «Mercurial World» — «Изменчивый мир», почти по машине времени. Слушаем песню «Something for two» — «Что-то для двоих».

0: Magdalena Bay, американская группа, и их дебютный альбом Mercurial World. Группа, кстати говоря, из Лос-Анджелеса, хотя основана была в Майами. Следующий наш альбом, ну, можно сказать, это уже у нас начинается долгий марафон лучших альбомов года. Гийом Луазион. Так зовут французского электронщика, который раньше работал в основном, кстати говоря, в Бельгии вместе с Эктором Зазу, Бонни Бикай, у него была еще группа под названием CY1 и так далее. Выпускает он пластинки, но довольно редко, поскольку в основном занимается композиторской и даже преподавательской работой. Но, тем не менее, 7 сольных альбомов у него вышло с 1994 года, начиная. Альбом 2022 года называется «Коллапсус». Это совершенно блестящая пластинка. Я бы сказал, по крайней мере, претендент мой на электронный альбом года. Слушаем с него песню «Мента» «Cops Song». Поет один из солистов, там их довольно много, где-то полдесятка. Один из солистов — немец Бен Риттер.
1: Ich bin ein Cop in meinem Pontiac. Fahre ich in der Stadt herum.

0: in meinem Mund, ja.
1: Ментовская песня Гийом Луазион из Парижа. Голос был немца Бена Риттера, альбом «Коллапсус». Очень всем рекомендую. И завершает нашу сегодняшнюю программу очень странная финская группа «Имандра», которая выпустила альбом «Канте Летер», то есть «Певец», и это поэмы финского классика XIX века Элиаса Лонрота, ну, естественно, в современном исполнении. У «Имандра» это третий альбом, предыдущие два я не уверен, что я слышал, но вот этот альбом очень странно. Я даже затрудняюсь определить, что это за стиль. Композитор и вокалист Микко Леппинен. И слушаем песню «Сортунот Ани», «Рухнувший Ани». На этом я с вами прощаюсь. Зовут меня Артемий Троицкий. Музыка на свободе. Подписывайтесь на подкаст. Слушайте на Радио Свобода. Читайте плейлисты и тексты. Всем счастливо. Пока.

0: Кто из политиков сделает вас богаче?
1: Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого.
2: Я надеюсь на себя, прежде всего.
3: Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
4: Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
5: Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
6: Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
7: Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
8: Будет экономического роста?
7: Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
9: Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
10: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
11: А я Наталья Джампаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
10: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу, неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
12: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
11: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
13: Патолог анатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что она как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
14: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
10: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека. Как в Советском Союзе появились диссиденты и кого ими называли. Что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
15: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
11: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются

0: легко понять.
1: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
2: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
3: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки, мы такими родились. И вы нас наказываете за что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно, это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
0: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
2: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
0: «Человек имеет право».
4: Тяжесть геноцида связана с тем, что те, кто совершает геноцид, они на самом деле посягают на разнообразие человеческой цивилизации. Можно, конечно, говорить о ситуациях, которые в мире однозначно квалифицируются как геноцид. Это, прежде всего, геноцид в Руанде. Это ситуация в Сребренице. Было казнено значительная часть мужского населения. Нету какого-то единого органа, который выносит решение о том, что то или иное событие является геноцидом или нет. Советский Союз никогда сам не говорил, по крайней мере, на формальном юридическом уровне, о том, что нацисты осуществляли именно геноцид советского народа. Конечно, это очевидное совершенно посягательство на свободу слова, акт цензуры.
0: Привет! Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
2: И я, Наталья Джампаладова. Привет!
0: А вы знаете, что в России можно на 5 лет отправиться в колонию за отрицание геноцида советского народа или его одобрение, оскорбление жертв или вандализм над мемориалами? Теперь вот так. С марта 2026 года в Уголовном кодексе появились соответствующие поправки. А чуть раньше, 1 января, вступил в силу федеральный закон об увековечении памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. И сам этот закон и поправки к кодексу критиковали, называя еще одним инструментом цензуры. Но кого это останавливало?
2: В прошлом выпуске подкаста мы рассказали о том, что с точки зрения международного права считается геноцидом и как появилось это понятие. Причем часто мнение юристов разных стран о том, какие события считать геноцидом, то есть массовым целенаправленным истреблением целых народов или религиозных групп, могут не совпадать. Сегодня разберемся, почему так происходит, какие именно события мировое сообщество однозначно признает геноцидом.
0: Относится ли к этому геноцид советского народа, что это вообще такое, и насколько оправданными могут быть обвинения властей в геноциде собственного народа? И поможет нам в этом научный сотрудник Кёльнского университета, специалист в области международного права Глеб Богуш.
2: Могу я вас попросить рассказать о тех событиях, которые на сегодняшний день признаны геноцидом в международном праве, и кто именно, только ли международный суд, принимает такие решения?
4: Нету какого-то единого органа, который выносит решение о том, что то или иное событие, те или иные преступления, они являются геноцидом или нет. Дело в том, что не существует единой международной судебной системы, как уголовного правосудия, да, то есть есть Международный уголовный суд, он обладает юрисдикцией в отношении преступления геноцида, но он не может автоматически рассматривать любые дела. Нет, например, его юрисдикции в отношении событий в Мьянме. Потенциально он может рассматривать ситуацию в Палестине, потому что Палестина является участником статута, и, соответственно, события, которые там происходят, они подпадают под юрисдикцию. Но все равно значительная часть вопросов вне юрисдикции Международного уголовного суда. Ну и, соответственно, другие трибуналы, если они создаются, это не является каким-то гарантированным вариантом. Некоторые государства, например, они, даже являясь участниками конвенции, тем не менее сделали оговорку к ней, которая не позволяет международному суду осуществлять юрисдикцию в отношении споров. По этой причине, например, недавно обратился

0: обратился в суд Судан с иском против Объединенных Арабских Эмиратов. Суть состояла в том, что Эмираты обвинялись в том, что они содействуют геноциду, который происходит в Судане. Это все та же история, которая тянется еще с Дарфурского кризиса 2005 года, ситуация, в отношении которой Международный уголовный суд выдал ордер на арест бывшего президента Судана Аль-Башира. И вот по этому делу Международный суд пришел к выводу, что он не обладает юрисдикцией в силу оговорки, которую сделали в свое время при ратификации Конвенции Объединенных Арабских Эмиратов. Поэтому нет такого как бы единого международного органа. Есть комиссии, например, по расследованию, которые обладают большим серьезным авторитетом. Следственные комиссии, которые в целом в ряде случаев рассматривали вопросы о наличии или признаков геноцида. Но, как правило, они ограничены, во-первых, довольно узкими вопросами, в частности, ответственности государства, а не ответственности физических лиц. Сами по себе выводы следствия, даже авторитетного, они, строго говоря, не являются каким-то решением, которое можно назвать международным признанием. С учетом этого всего, что я сказал, можно, конечно, говорить о ситуациях, которые в мире однозначно квалифицируются как геноцид. Это, прежде всего, геноцид в Руанде, в отношении которого вынесено большое число решений Международного трибунала, который был специально создан для рассмотрения дел, в том числе о геноциде. Это ситуация в Сребренице, то есть не все события в бывшей Югославии, по которым практически всегда были отрицательные решения, но именно события в Сребренице, события, в ходе которых было казнено значительная часть мужского населения этого анклава, боснийские мусульмане, остальные гражданские лица были оттуда изгнаны. Сочетание вот этих двух факторов, а также тот факт, что, по мнению судов, сначала Международного уголовного трибунала по бывшей Югославии, а затем и Международного суда ООН, население Сребреницы представляло собой значимую часть группы, определенной как боснийские мусульмане, этнической группы и национальной группы. Вот эти две ситуации, они, наверное, могут быть единственными, когда международные суды приняли такое решение. Террор в Камбодже большей частью не описывается в международной практике как геноцид. Дело в том, что он в основном осуществлялся в отношении социальной группы. Он не был направлен на уничтожение одной из групп, которые конвенция охраняет. Лишь небольшое число преступлений, которые были совершены в отношении уже этнических меньшинств, в частности вьетнамцев, вот они были охарактеризованы рядом судов, не международным судом, как геноцид. Кроме того, конечно, целый ряд других событий, они в целом рассматриваются в качестве геноцида. Ситуации, которые связаны с теми событиями, которые были до принятия конвенции, в частности, конечно, это Холокост, уничтожение европейских евреев. Я думаю, что есть консенсус и по геноциду цыган. Есть современные ситуации, которых, скажем так, сложно говорить об окончательном решении, но мы можем сказать, что существенные основания, в том числе юридические, для этого. Это и геноцид езидов в 2014 году в Ираке. Это такой случай, когда не государство стояло за геноцидом, а, ну, скажем так, негосударственная группа, исламское государство, так называемое. Это события в Дарфуре, по которым вопрос, конечно, спорный, и сложно сказать, будет ли когда-то юридическая внесена ясность на судебном уровне, но, тем не менее, есть ордер на арест по этой ситуации. Это события в Судане в отношении так называемых африканских племен нескольких. Есть также две ситуации, которые находятся сейчас на рассмотрении Международного суда. Это геноцид рохинджа в Мьянме и геноцид палестинцев в Газе. По обоим ситуациям есть споры. В обоих ситуациях проблема в том, что не существует на данный момент эффективного и особенно международного правосудия уголовного, то есть нету конкретных уголовных дел, где суды, независимые суды, не связанные со сторонами конфликта, могли бы вынести решение. Ведь в значительной степени суды межгосударственные, они опираются на эту практику, и они применяют в целом в ряде ситуаций схожие стандарты. Стандарты очень высокие. Это связано прежде всего с тем, что необходимо доказать наличие умысла. Наличие умысла так называемого геноцидального. Это умысел на уничтожение группы. И, как правило, конечно, у нас нет каких-то прямых доказательств того, что те или иные действия осуществлялись именно с целью уничтожения группы. Даже если мы будем говорить о Холокосте, да, мы имеем четкое представление, и этот факт, конечно, убедительно доказан о том, что существовал вот этот приказ об окончательном решении еврейского вопроса. Но, как известно, самого этого приказа не существует как документа. целый ряд историков, например, авторитетных, они спорят относительно того, в какой форме он был, какого содержания этот приказ был, и когда он был отдан. Что уж говорить о сегодняшнем дне, когда во всех ситуациях подобного рода мы имеем скорее дело с косвенными доказательствами, когда вывод о наличии такого умысла делается из того, что называется в международном практике pattern of conduct. То есть это некий общий паттерн или линия поведения. То, что, например, осуществляются целенаправленные действия в отношении последовательно, в отношении членов группы. Выбор жертв, исходя из их принадлежности группы. То, каким образом осуществляется, конечно, пропагандистское обеспечение. Каким образом проводится так называемая дегуманизация. Это всегда спутники геноцида. Когда, скажем так, естественные для человека чувства, они нейтрализуются именно вот этой дегуманизацией. Очень часто геноцид осуществляется на фоне вооруженного конфликта, на фоне войны. И часто в отношении группы жертвы делаются различного рода обвинения, которые на самом деле имеют некую фактологическую базу. Я, например, напомню о геноциде в Намибии. Да, это событие начала 20 века, осуществленное Германией. Там в основе как бы, вот этого замысла геноцидального как раз были акты насилие со стороны местного населения, со стороны партизан. И мы увидим это постоянно, эту линию оправдания. И нацисты, когда они, например, значительная часть насилия и геноцидальных действий в отношении евреев, они обосновывались тем, что евреи, они тесно связаны с партизанами и, в принципе, представляют собой одно и то же, так называемый еврейский большевизм. Это мы видим и сегодня. Поэтому международный суд, суды требуют, чтобы вывод о наличии геноцидального умысла, он был единственным разумным выводом из вот этого массива доказательств, скажем так, непрямых. К прямым доказательствам, наверное, можно отнести лишь заявления непосредственно лидеров, непосредственно тех, кто осуществляет контроль над вооруженными силами полиции, теми, кто, собственно говоря, обладает вот этими возможностями осуществлять массовые действия в отношении членов группы. И конвенция отдельно говорит о призывах к геноциду, публичных и прямых призывах к геноциду. Они криминализированы конвенцией непосредственно. То есть они наказываются, даже если самого геноцида не установлено. Ну и, наконец, если говорить о сегодняшнем дне, то, конечно, можно сказать о двух ситуациях, в которых очень активно обсуждается геноцид. Первая ситуация – это, конечно, война в Газе, два дела в международном суде. Есть доклад комиссии по расследованию ситуации в Палестине, очень авторитетный, очень убедительный доклад, который был опубликован в прошлом году, где три члена комиссии они пришли к выводу о том, что Израиль несет ответственность за акты геноцида, за 4 из 5 актов, которые перечислены в конвенции. Тем не менее, вот в этой ситуации, ситуации в Газе, нету, конечно, полного консенсуса. Есть растущее, я бы сказал, такое увеличивающееся понимание среди экспертов, прежде всего, среди тех, кто занимается геноцидом, и в том числе юристов, в том, что с большой долей вероятности можно говорить о том, что совершены акты геноцида. И, наконец, эта ситуация войны в Украине. Буквально через несколько дней после полномасштабного вторжения России в Украину 26 февраля 2022 года, то есть через 3 дня после полномасштабного вторжения, Украина обратилась в Международный суд с иском на основании Конвенции о геноциде. Она не утверждала, что Россия совершает геноцид, но ссылалась на то, что Россия использовала ложное обвинение Украины в геноциде для оправдания вторжения. Это очень необычное дело в международном суде, но оно связано с тем, что российские официальные лица, и в частности Владимир Путин, неоднократно заявляли о том, что их вооруженная вот эта авантюра обусловлена в том числе целью предотвращения актов геноцида. В своей знаменитой речи 24 февраля 2022 года Путин об этом прямо упомянул.
1: 8 лет. Бесконечно долгих 8 лет мы делали все возможное, чтобы ситуация была разрешена мирными, политическими средствами. Все напрасно. Нельзя без сострадания смотреть на то, что там происходит. Терпеть все это было уже просто невозможно. Необходимо было немедленно прекратить этот кошмар, геноцид в отношении проживающих там миллионов людей, которые надеются только на Россию, надеются только на нас с вами. Именно эти устремления, чувства, боль людей и были для нас главным мотивом принятия решения о признании народных республик Донбасса. Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также приданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации.
0: Много давалось и дается самых разных названий того, в отношении кого осуществляются эти акты геноцида. Это, собственно говоря, являлось первоначальным предметом рассмотрения дела между Украиной и Россией. В итоге суд пришел к выводу в решении, которое было принято по предварительным возражениям, что суд не обладает юрисдикцией для рассмотрения вопроса о легальности, законности военной операции. То есть от дела осталось только один вопрос по существу. Это вопрос о том, являются ли ложными эти обвинения. То есть имеются ли достаточные основания для того, чтобы говорить о геноциде на Донбассе. Ну, очень сложно сказать, что предполагает рассматривать суд, потому что любой разумный человек понимает, что, конечно, таких оснований нет. Россия использовала это для того, чтобы предъявить встречные требования, и эти встречные требования были судом приняты. Они как раз касаются того, что Украина, по мнению Российской Федерации, осуществляла акты геноцида. Это фактически обвинение в том, что Украина нарушила все возможные положение Конвенции о геноциде, по мнению России. Поэтому вот это дело, оно превратилось, я бы сказал, в свою противоположность. И теперь вместо ответственности России, чего изначально требовала Украина, фактически суд будет рассматривать вопрос об ответственности Украины за геноцид. И мы видим, что обвинение в геноциде используется как оружие. Ну, по крайней мере, в информационной войне. Посмотрим, как это дело и как, в принципе, будет продолжаться вот эти события. Следственная комиссия, которая существует, ООН, которая занимается именно уголовными вопросами, то есть совершением преступлений международных, она пришла к выводу, что пока достаточных доказательств, пока у нее нет для того, чтобы сделать вывод о геноциде. Но комиссия обратила внимание на то, что целый ряд российских официальных лиц, целый ряд заявлений, они могут потенциально рассматриваться как призывы к геноциду. Но призывы – это не то же самое, что сам геноцид.
2: Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Прервемся на важное объявление. Все подкасты «Радио Свободы» переехали с главного канала в YouTube «Радио Свобода» на специальный канал, который называется «Свобода Лайф». Там можно слушать весь эфир «Радио Свобода», все подкасты и, конечно, ваш любимый подкаст «Человек имеет право», который ведем я, Марьяна Тарачешникова.
3: И я, Наталья Чемпаладова. И сегодня мы разбираемся в том, что такое геноцид советского народа, и обсуждаем, какие именно события мировое сообщество однозначно признает геноцидом. Глеб, каково ваше мнение о новом законе российском, в котором прописывается определение геноцида советского народа, и в целом о инициативе ответственности за его отрицание?
0: Вот тут целый клубок проблем, связанных с этой инициативой. Она не на пустом месте возникла. Это процесс, который шел уже много лет. Отношение к понятию геноцида и к конвенции о геноциде у Советского Союза, потом России, он в целом был довольно таким последовательным. Конвенция была ратифицирована еще Советским Союзом. Понятие геноцида в Российском уголовном кодексе, оно полностью соответствует тому, что есть в конвенции, за исключением того, что отдельно не криминализированы публичные призывы к геноциду. Россия всегда, вот уже последние как бы десятилетия, она критиковала тоже довольно последовательно выход за пределы этого понятия. Когда обсуждались вопросы, например, связанные с государствами Балтии, с их процессами по геноциду, всегда была такая достаточно сдержанная, строгая позиция. И потом возникла вот эта идея о геноциде советского народа. Первое, что надо сказать, что Советский Союз никогда сам не квалифицировал таким образом и не говорил, по крайней мере, на формальном юридическом уровне, о том, что нацисты осуществляли именно геноцид советского народа. Вообще вот этот конструкт – это первая проблема, что, собственно говоря, никогда вопрос так не стоял. Никаких сомнений нет в том, что население Советского Союза подвергалось огромной жертве и огромное число преступлений. Да, и эти преступления оказались в тени других. Некая такая общая, не то что недооценка, но дисбаланс существует, безусловно. Но это не означает абсолютно того, что можно на этом основании подвергать вот такой ревизии вот эти выводы. И встает вопрос о том, а как быть с другим геноцидом? Не является ли это отрицанием, например, геноцида других? Да, потому что получается, если мы исходим из российской инициативы новой, то есть можно отрицать, например, Холокост, можно отрицать геноцид евреев, который, если мы посмотрим и не только трибунал в Нюрнберге, но и судебную практику, это абсолютно доказанный исторический факт. И при этом устанавливается ответственность за отрицание того, что, в общем-то, даже в тот период, да, когда Советский Союз полностью контролировал как бы весь исторический нарратив, не использовалось такое понятие, не было оснований для такого рода вывода. Безусловно, совершались преступления, но они не характеризовались как геноцид. Ну и очень много проблем с самим этим выводом о том, что начался геноцид советского народа. Причем в России был запущен целый процесс такой. Суды разных регионов выносили решение о признании факта осуществления геноцида. Все это очень много проблем с собой несет. Во-первых, конечно, это все события 40-х годов, когда не было понятия этого в международном праве. Конвенция не имеет обратной силы. Здесь очень много вопросов относительно того, каким образом все это привести как бы воедино. Каким образом можно говорить о том, что геноцид советского народа является каким-то фактом. Что за группа такая советский народ? Безусловно, можно считать советских граждан национальной группы, но кто это такие на самом деле? Осуществлялся ли геноцид советского народа? На каком основании, собственно, сделан такой вывод? Ведь действия должны осуществляться геноцидальные с геноцидальным умыслом. Здесь большое число такого рода вопросов, которые не могут быть решены в рамках административного судопроизводства, того, что имело место в России, ну и при определенных условиях. Это были дела, где фактически не было какой-то второй стороны, там не было защиты, там не было полноценного исследования доказательств. Это были, по существу, такие вот, ну, шоу. В их ходе были установлены, например, факты того, что Финляндия тоже осуществляла геноцид, ну, в Карелии, в Ленинградской области, в частности. Здесь масса проблем, да, что, собственно, отрицается. Как можно говорить об отрицании того, что является, по меньшей мере, очень сомнительным моментом. Ну, сама по себе вот эта идея о том, что именно советские граждане являются на самом деле жертвой. Это абсолютно не новое. Это, кстати, было такой политикой релятивизации или даже отрицания именно Холокоста, потому что так называемые мирные советские граждане — это была формула, которая применялась для того, чтобы не называть конкретно жертв, да, потому что, например, целый ряд преступлений, они были совершены конкретно против евреев, и они были мотивированы именно стремлением уничтожения еврейского населения, да, это, например, событие в Бабьем Яру. Я напомню, что долгое время единственная табличка, которая там была, она упоминала про мирных советских граждан. То есть вот эта идея как бы растворения конкретных геноцидальных действий в неком таком вот идее о геноциде советского народа, она совершенно не новая. Я бы сказал, что это, ну, такая максимальная, доведенная до абсурда уже инструментализация памяти о Второй мировой войне. А безусловно, огромных жертвах, которые понесла и Россия, и, я бы сказал, в особенности другие страны, которые входили в Советский Союз, добровольно или нет. И, соответственно, это, конечно, элемент такой вот войны исторической. Фактически эта норма, она просто продолжает то, что начала уже до этого действовавшая норма о реабилитации нацизма. Да? То есть это уголовное законодательство памяти репрессивного характера, которое, к сожалению, делает невозможным полноценную вообще дискуссию по поводу этого вопроса в обществе. Когда я говорю о том, что эти выводы, на мой взгляд, необоснованы, спекулятивны, о том, что был геноцид советского народа, я не считаю, что такого рода теории не может быть, да, или то, что те, кто это говорит, не должны иметь возможность это высказывать. Но это повод для научной дискуссии. Но вводить уголовную ответственность за отрицание того, что не является абсолютно никаким консенсусным выводом, не является историческим доказанным фактом, не является тем более юридическим фактом, это, конечно, говорит об уровне, в котором находится сегодня в целом российская правовая система и в особенности уголовное законодательство. То есть, конечно, это очевидное совершенно посягательство на свободу слова, акт цензуры, который просто закреплен в уголовном законодательстве. Причем он хуже, чем очень многое, что есть, да, потому что в данном случае речь идет о том, что что-то запрещено говорить, что-то запрещено обсуждать или что-то запрещено упоминать. Но, например, об этих событиях можно говорить только так. Только можно одну давать фактически правовую квалификацию. Если ты ее не даешь, ты отрицаешь тем самым то, что был геноцид советского народа. Хотя Если мы посмотрим, то в отношении Советского Союза тоже выдвигаются обвинения в геноциде. Если мы, например, будем говорить о катынском преступлении, это как бы часть этого дискурса. Я не говорю, что я так думаю или я с этим согласен, но это часть значительного числа дискуссий о событиях Второй мировой войны. Каждый раз мы видим, что побочным результатом является релятивизация или даже отрицание преступлений. Эти нормы, которые вроде бы должны охранять жертв, вроде бы принимаются в целях охраны памяти о жертвах, на самом деле имеют прямо противоположный характер. Часто это приводит к обратному эффекту, к их оскорблению, к надругательству над их памятью.
4: Очень часто можно слышать, особенно в дискуссиях, такую фразу, как геноцид собственного народа, что вот советский – это не против Советского Союза нацисты вели геноцид против жителей Советского Союза, а сами власти вели геноцид собственного народа, сталинские репрессии тут же вспоминают и уничтожение огромного количества людей. Скажите, а с точки зрения правовой, юридической, формальной, возможен ли геноцид собственного народа, или это просто такая очень яркая метафора, которая говорит об отношении властей к своим жителям, гражданам, своим подданным? Или это может быть?
0: Это может быть, не само определение геноцида, конечно, этого не исключает. Оно не говорит ничего о принадлежности исполнителей, принадлежности злодеев, так называемых геноцидариев, да, тех, кто совершает акты геноцида. И, наверное, мы вполне можем такое в истории встретить. Другое дело, насколько это то, что заслуживает внимания с точки зрения международного права, насколько это действительно должно называться геноцидом, а не каким-то другим понятием, каким-то другим словом. Поэтому теоретически, да, это возможно. Я бы хотел сказать еще об одном моменте. Геноцид – это преступление, которое ориентировано не на индивидов, не на ценность как таковой одной человеческой личности, а это преступление, которое ориентировано на группы. Норма о геноциде, она охраняет фактически разнообразие человечества. Вот в одном из приговоров Международного трибунала по бывшей Югославии очень хорошо это изложено. Тяжесть геноцида, серьезность этого преступления, она связана с тем, что те, кто совершает геноцид, они на самом деле посягают на разнообразие человеческой цивилизации. Человечество, оно состоит из национальностей, из этносов, из рас, из религиозных групп. И те, кто стремится уничтожить одну из этих групп, они посягают на вот это богатство человечества, на его разнообразие, то, что является условием его развития, выживания. Понятно, что вот это разнообразие и само существование вот этих групп, оно должно охраняться, и это правильная задача. Но геноцид, между тем, фактически, в реальности, он совершается не одиночками. Он может теоретически совершенно быть одиночкой, но это скорее, наверное, проблема психиатрии, чем международного права. На самом деле он осуществляется чаще всего в рамках государственной политики. И в общественном сознании есть не только вот эта жертва, группа жертвы, да, но есть и группа, которая осуществляет геноцид. В немецких дебатах сегодня это очень часто звучит, этот аргумент, называется это «Tätervolk», да, то есть «народ-злодей». И вот это очень такое страшное, я бы сказал, очень тревожная часть вот этого дискурса о геноциде, поскольку в праве в международном народы и группы, какие-то национальные, этнические группы, они не совершают преступлений. И такая обратная дегуманизация очень опасна, потому что преступления совершают именно люди. Преступления могут совершать и лидеры государств, главы государств, должностные лица, но и обычные исполнители преступных актов. И вот это очень важно, важно помнить. Важно, когда мы говорим о геноциде, не забывать о том, что геноцид является следствием как раз вот этой дегуманизации. Вот этим растворением человеческой личности в этом бездушном коллективе, в этой массе, дегуманизация, она является составляющей любого геноцида. Поэтому очень важно, осуждая, борясь с геноцидом и стремясь к раскрытию правды о геноциде, не забывать о вот этом побочном эффекте, с тем, чтобы это не приводило к обратному результату. Потому что мы видим, что в истории очень часто травма, которая связана с геноцидом, или, по крайней мере, с событиях, которые напоминают геноцид, она становится основанием для вот этой цепи новых преступлений. И это порочный круг такой может создаться. Поэтому очень важно видеть этот момент. Да? Поэтому не все, что совершается, это геноцид, и не любой геноцид, он является страшнее и опаснее других международных преступлений. Очень важно понимать задачу этого понятия. Она прежде всего в том, что это понятие защищает выживание отдельных групп демографических, в особенности меньшинств. Особенно важно, когда эти меньшинства являются объектом преследования, объектом дискриминации. И здесь действительно это может привести к тому, что такого рода политика, она может превратиться в настоящий геноцид. И здесь нужно называть вещи своими именами. В то же время нужно быть очень осторожным в том, чтобы не делать геноцид понятием, которое употребляется по любому поводу. И чтобы он не был исключительно и произвольно использованием. Должна проявляться сдержанность и объективность. И поэтому очень важно в таких ситуациях именно обращаться к международным механизмам, а не атаковать их, когда они говорят то, что тебе не нравится.
4: Юрист, научный сотрудник Кёльнского университета Глеб Богуш был на связи с подкастом «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
3: И я, Наталья Джампаладова.
2: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
5: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
5: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
6: Здравствуйте. Это подкаст «Атлас мира». Рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных краях и странах, от Дальнего Востока до Южной Америки. С вами авторы «Атласа мира» и обозреватели «Радио Свобода» Александр Дубровский
7: и Ярослав Шимов.
6: Герои былых времен. Как стоит и не стоит переоценивать историю? Почему история и ее интерпретации и оценки сейчас все чаще и почти повсеместно становятся черно-белыми? Свидетельствует ли все более частое стремление к переоценке собственной и мировой истории о том, что люди и целые народы находятся в сильном кризисе, из которого им хочется найти выход, и тогда все события прошлого, идеи и культурные нормы неизбежно радикально пересматриваются? Верно ли судить историю эмоционально, давать сегодняшние моральные оценки давним событиям и героям былых времен? Обо всем этом и пойдет речь в новом выпуске нашего «Атласа мира». Вероятно, это станет даже некой серией бесед на тему истории. И мы с Ярославом Шимовым вернемся к этим вопросам в наших следующих подкастах. Как обычно, мы советуем искать и слушать «Атлас мира» в нашей студии подкастов «Радио Свобода» в Телеграм, а также в наших аккаунтах в YouTube. Используйте VPN и ищите все полезные советы на сайте «Радио Свобода» и в соцсетях. Итак, Ярослав, я задал первый вопрос в самом начале нашего разговора. Почему история и оценки всего и вся сейчас часто становятся черно-белыми? Ну, исторический ревизионизм был всегда по разным причинам, идеологическим, или просто находились новые, я бы сказал, сногсшибательные факты, проливающие вообще свет совершенно по-новому на какие-то давние события. Но почему такой всплеск сегодня?
7: Я думаю, это явление характерно для любых кризисных периодов, когда происходят перемены в мышлении, во взглядах на мир, в том, как люди ощущают себя и жизнь вокруг себя. Мне кажется, мы сейчас живем в таком периоде. Они не очень часто происходят. Предыдущий такой слом эпох был, наверное, в начале 20-го столетия, накануне Первой мировой войны и в результате нее. Потому что потом также была масса выдающихся и драматических событий, конечно, в 20 веке. Но вот чтобы был, выражаясь словами Стефана Цвейга, вчерашний мир, который сменился каким-то таким сегодняшним, который вовсе не похож на то, что было вчера, ну, такое бывает нечасто. Вот французская революция принесла подобное изменение образа мысли и жизни одновременно. И мне кажется, сейчас мы примерно в таком же периоде, потому что мы живем в эпоху, когда многое, что казалось незыблемым еще лет 20-30 назад, и не только взгляд на какие-то события прошлого, но и вообще на жизнь как таковую, какие-то иерархии ценностей и так далее, сейчас все как-то сместилось, пошатнулось, изменилось, и это одно из проявлений этих перемен.
6: — история до сих пор, и вы сейчас отметили, даже события исторические, они как-то в западном мире происходили. Было же то, что сейчас без конца называют глобальным югом, да и вообще гигантские цивилизации Ближнего Востока, там, Дальнего Востока, Южной Азии и так далее. Так вот, историю сейчас переоценивают и переписывают везде, даже там в Чили и в Новой Зеландии. Они флаги государственные меняют. Может быть, это еще связано с тем, что мир, он по-своему сузился. И если раньше между Японией и, скажем так, Францией лет 200 назад ничего общего, кроме нескольких торговых кораблей в год, и не было, то сейчас, по сути, мир – это такой один большой город, где все жители знают о том, что происходит в соседнем квартале, где все страшно завязаны социально, экономически, политически друг на друга. Поэтому история, она вот такая стала действительно всеобщей. Но при этом еще подход мультипликационный, обывательский к ней.
7: На самом деле что-то вроде мегаполиса, где могут быть самые разные кварталы. В одних из них живут богатые люди с очень налаженным бытом, другие победнее, а в третьи лучше вообще не заходить. А здесь какая-нибудь этническая культура цветет. Допустим, вот тут у нас Чайна-таун, а тут у нас итальянский квартал, скажем. Мир сузился, с этим я согласен. Но, с другой стороны, опроверглась теория того, что все в этой глобальной деревне будут жить одинаково. Теория так называемого конца истории, что вот человечество пришло к каким-то таким общим основаниям, на которых будет строить свою жизнь. И что в Китае, что в Уругвае, что в России, что, я не знаю, в Ботсване, примерно эти основания общественного бытия будут одни и те же. Оказалось, что это не так. Культуры сопротивляются, культуры разные. Даже те, которые что-то перенимают, вот вы Японию упомянули, это один из самых ярких примеров. Япония, которая после Второй мировой войны вдруг из брутальной военно-монархической диктатуры стала такой вполне себе либеральной демократией. На самом деле там осталось очень много черт, которые характерны только для нее, никуда не делись. И демократия там специфичная, и нравы, в общем, тоже вполне себе японские при всем западном влиянии массовой культуры и всех прочих атрибутов западного мира. Вот это только один пример.
6: Вы сами историк. Верный или неверный подход судить историю, я бы сказал, слишком эмоционально. То есть часто, я это встречаю очень часто, давать сегодняшние моральные оценки давним событиям и давним персонажам. Вот как будто дети смотрят мультфильм. Там обязательно должны быть наши и не наши. Силы зла и силы света и добра. Будь то крестовые походы или наполеоновские войны. То есть что важнее? Я-то думаю, что первое из того, что я сейчас скажу, понять суть вещей и развитие истории и человечества, или, что называется, заклеймить в сегодняшних интересах, будь то политических групп, социальных движений, и неизбежно это ведет к такой исторической аберрации видения.
7: Тут разные плоскости на самом деле, потому что история как наука, она не может быть построена, или, по крайней мере, не должна быть построена, ну, на вот таких размашистых черно-белых оценках, потому что в истории как таковой мало черно-белого. Но это как наука. Наукой занимаются, в общем, немногие. Это вещь, которая не может быть популярной на самом деле. А история как массовое представление о прошлом, она в любом случае в какой-то степени упрощается. Но тут важная, я считаю, вещь, которую вы упомянули, и она недопустима ни для научной истории, ни для такой популярной. Это вот этот смертный грех историка – анахронизм. То есть, когда мы рассуждаем о людях, давно умерших или просто живших в прошлом, с позиции сегодняшнего дня. Ах, он был, допустим, расистом. Нет, это, конечно, плохо. И, понятное дело, тут уже нужны некие градации, потому что нынешний подход к расизму в развитых западных обществах – это одно. А подход, который существовал 200 или 300 лет назад, это другое. Но и здесь есть разные оттенки, потому что всегда, по крайней мере, в странах христианской культуры, унижать, убивать, тем более относиться как-то очень мерзко к ближнему своему, вне зависимости от цвета его кожи, поскольку не с ни эллина, ни иудея, как известно, было плохо. Но был такой патернализм со стороны образованных белых людей к другим расам, как к таким, ну, почти что детям. Они неразвитые, их нужно цивилизовать. Вот это, конечно, ушло в прошлое, но осуждать такой подход, рассуждая о событиях 200-летней давности, мы не можем. Одно дело поднимать на щит людей вроде Уильяма Уилберфорса, это человек, который посвятил свою жизнь кампании за отмену рабства и запрет работорговли. Это одна вещь, потому что и тогда, и сейчас это морально достойное деяние. Но осуждать людей, которые были воспитаны в других представлениях на этот вопрос, и которые при этом ничего плохого, жестокого, мерзкого по отношению к людям иной расы не делали, это уже не исторично, я бы так сказал. Вот в этом есть тонкая разница, которую многие сейчас, к сожалению, не видят.
8: Я недаром упомянул крестовые походы или, чтобы опять-таки не быть европоцентричным, ну, монгольское завоевательное нашествие. Говоря современным языком, и там в течение многих десятилетий совершались чудовищные преступления против человечности, геноцид, военные преступления. Но давайте вспомним о том, что и там люди, которые шли в эти завоевательно-освободительные, как они все считали, походы, были глубоко убеждены, что они жертвуют не только кем-то еще, самими собой, а действительно так в большинстве случаев и происходило. Они жертвуют собой, они попадут в рай ради исключительно благого дела и ради того, чтобы нести свет цивилизации. Потому что вот китайско-монгольская культура, двинувшаяся на Запад, считала варварами абсолютными все народы, которые тогда населяли сегодняшнюю Центральную Азию или Восточную Европу, или Ближний Восток.
7: Да, безусловно, это был подход всех крупных цивилизаций, которые считали себя, ну, говоря грубо, пупом земли, а свое окружение соседи считали недоразвитыми варварскими народами. Понятное дело, что с современной точки зрения это полная ахинея. Но учитывать при оценках и анализе действий тех или иных деятелей прошлого то, что они размышляли вот именно так, это необходимо, иначе мы просто не поймем, почему они так действовали. Они нам будут казаться то ли идиотами, то ли абсолютно аморальными людьми, а часто они не были ни тем, ни другим.
8: Этого я и боюсь. Вы знаете, возникновение не новой исторической науки, скорее, и не развития истории, а просто того, что все сведется к созданию каких-то современных мифов, которые заместят просто мифы старые. То есть мы, возможно, можем прийти, говоря о целом мире, к совершенно новой исторической науке, которая, и опять-таки, это мое опасение, это не прогноз, может начать так, знаете, карикатурно изображать сложную человеческую реальность. А всех исторических деятелей, начиная от римских императоров и заканчивая Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым, будут изображать либо кровавыми монстрами, либо сумасшедшими, либо, наоборот, такими отлакированными святыми символами, в зависимости от заданных целей.
7: В определенной степени это, как я уже сказал, неизбежно такое в массовом сознании, как бы упрощение сложных вещей в нашем прошлом. Я хотел бы вернуться немножко к тому, о чем мы вначале уже упомянули, к тому, что мир перестает быть западоцентричным, и это во многом хорошо, потому что на передний план в тех же исторических исследованиях выходят вещи, о которых раньше говорилось мало или не говорилось вообще. Истории дохристианских разного рода цивилизаций, истории аборигенов, коренных народов там, где потом они подверглись колонизации, история деколонизации, история разных социальных групп, которые раньше, ну, их голос был менее слышен. Это начиная от истории женщин, заканчивая историей, ну, разного рода меньшинств, этнических, сексуальных, каких угодно. Это важно, потому что все голоса должны быть слышны. Но вопрос в другом, чтобы это не привело к выворачиванию наизнанку. То есть с тем, чтобы одна пирамида иерархии исчезла и была заменена другой, в которой просто этажи будут выглядеть иначе. И те, кто был раньше наверху, будут оттеснены вниз и наоборот.
8: Я обычно, я заметил, в наших беседах последних месяцев играю роль скорее скептика-пессимиста. От себя добавлю, что нас та же самая история учит тому, что 90%, по крайней мере, всех революций в итоге делались не за тем, чтобы ликвидировать какую бы то ни было социально-политическую пирамиду, а чтобы перевернуть ее кверху ногами. Вы слушаете, напоминаю, наш с Ярославом Шимовым подкаст «Атлас мира». Скоро мы к вам вернемся.
5: Говорит Радио Свобода.
2: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
5: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
8: А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его авторы Ярослав Шимов и Александр Дубровский. И мы продолжаем разговор о том, с какой, возможно, переписанной историей нам придется еще глубже входить в 21 век. Еще одно мое опасение, Ярослав, а вы постарайтесь его развенчать, если у вас получится. Возможно ли из-за того, что история сейчас, как и география, допустим, и прочие гуманитарные науки, считается самым нелюбимым предметом у школьников практически по всему миру, от Канады до Индии, и из-за растущей политической и исторической, проще говоря, малограмотности будущего населения Земли, вернутся опасные идеи и идеологии, которые уже были, как это было и в первой половине 20 века. Это будет, в первую очередь, возвращение старых идей. И что еще более опасно, начнется приход таких вождей лжепророков, потому что если в умах людей место пусто для имеющихся лидеров и каких-то образцов, будь то культурно-социальных, которые какие-то им не то чтобы диктуют, но пропагандируют и демонстрируют культурные и поведенческие нормы, ну, значит, придет кто-то потемнее.
7: Зарекаться, конечно, трудно, это понятно совершенно, но это просто признак того, о чем я в самом начале сказал, признак вот этого слома эпох, потому что и то, что сейчас во многих странах не очень понятно, как преподавать историю детям или студентам, это тоже признак того, что осмысление не закончилось, потому что прежние иерархии, системы ценностей, вот эти вот такие стройные нарративы, когда в этом рассказе действуют великие деятели, которые переворачивают или дают совершенно иной ход событиям, это совсем давно ушло в прошлое. Потом был период, когда доминировали, наоборот, история, ну, что называется, масс, либо в марксистском подходе, где история классов и их взаимоотношения, их борьбы, либо в национальном подходе, либо в традиции, так сказать, которая экономические процессы выводила на передний план. Этот период тоже как-то ушел в тень. Сейчас история раздробилась на такие кусочки, когда принято изучать отдельные явления. Историю городов, историю торговли в том или ином регионе, историю стили одежды и так далее и тому подобное. То есть история распалась на детали, заниматься ими безумно интересно. Часто я сам такие вещи очень люблю. Но если раньше не видели деревьев из-за леса, то сейчас не то что деревья, изучают дупло или веточку, а они видят ни дерево, ни леса в целом. Это проблема именно слома эпох, на мой взгляд. А то, что за счет этого объем исторических знаний уменьшается, а сами они ухудшаются, это да, об этом свидетельствуют очень многие опросы, и по большому счету очень часто мы в СМИ слышим, что вот опросили школьников где угодно, во Франции, в США, в России, по поводу того, кто с кем воевал во Второй мировой. И какой-то очередной огромный процент дал совершенно неправильные ответы о соотношении сил. Да что там говорить, если сейчас по одному французскому, кажется, опросу до 8% взрослого населения относится к плоскоземельцам, так называемым, ну, что называется, дальше ехать некуда. С другой стороны, это не тупик, это не безнадега, потому что это люди ищут новые пути познания. Иногда некоторые в ходе этого поиска заходят в полный тупик. И да, это чревато на уровне политическом появлением таких фигур, которые будут вещать простые правды, и за ними очень удобно идти. Я не так давно читал одну книгу о французском средневековье. Там очень четко автор описывает психологию тогдашнего человека. Он пишет, что человеку средних веков нужен был отец. Роль большого отца играл Бог, а роль, так сказать, отцов поменьше, другие авторитеты и очень часто авторитеты прошлого, потому что золотой век всегда был в прошлом, а потом что-то испортилось, и нужно вернуться к золотому веку. Эпоха Просвещения все это перевернула, но эпоха Просвещения, на мой взгляд, по многим параметрам как раз уходит в прошлое. А что ее сменит, вот это интересно.
8: Идолы часто одни и те же, просто их трактуют по-другому. Вот далеко ходить не будем, 65% российских школьников никогда ничего не слышали о сталинских репрессиях и даже не знают таких слов, как ГУЛАГ или НКВД. Действительно, как вы выразились, тут уже дальше и комментировать нечего. А вот «Западный мир». Пару лет назад на обложке Newsweek издания был огромный заголовок «Теперь мы все социалисты». Да, и молодые люди по всему миру перечитывают заново Карла Маркса, трактуют они его как хотят. 40% преподавателей высших учебных заведений Соединенных Штатов тоже заявляют: «Я марксист». Причем каждый может трактовать это как угодно. На самом деле, что это за марксизм и что он там имеет в виду, надо разбираться в каждом конкретном случае. То есть сейчас ведь все позиции и представлений об идеальном современности, современных представлений, вот все, кому не лень, начинают вновь рассуждать о природе капитализма, социализма, коммунизма, какого-то крайнего национализма и так далее. Но пугает то, что вот как будто уроков прошлого не существует. По крайней мере, да, вот вы уже отметили, для большинства обывателей, которым нужны простые решения, им нужны простые объяснения, и ту же историю Второй мировой войны, кто там с кем воевал, желательно изложить в 10 твитах. Ну, а можно и в 5, это еще лучше.
7: Да, ну, массовое сознание вообще, оно, конечно, простое. Оно всегда ищет простых решений, но дело образованного слоя как раз объяснять. А очень часто как раз этот самый слой перестает исполнять эту свою функцию. Он хочет приказывать, он хочет вести за собой, он хочет выделять некие единственно верные теории. Как это делали те самые радикальные марксисты, особенно большевики, если Россию брать, в свое время. И их оппоненты на крайне правом фланге. Истина одна, мы, так сказать, построимся и ровными шеренгами пойдем в светлое будущее. Ну, обычно будущее оказывалось совсем не светлым, но примитивизации это избежать – это как раз одна из самых главных, на мой взгляд, задач, которые нужно решать, и решаются они в наше время, ну, довольно плохо, если смотреть на то, как выглядит нынешний мир и куда он идет.
8: Ну так отсюда и культура отмены, отсюда вот это отрицание авторитетов. Вы говорите, образованные слои могли бы что-то сделать. Так сейчас образованные слои – это как раз во многих государствах некие такие враги всего прогрессивного, враги молодого поколения. Я очень много читал и слышал, что нам ваши ценности, идеи и представления о мире старых белых мужчин, которые навязали всему миру некие свои рамки поведения, не нужны, мы свои собственные придумаем.
7: Это же на обоих флангах, так сказать, абсолютно так же, потому что если мы возьмем интеллектуальные так называемые элиты в авторитарных странах, в той же России, ну, наверное, в Китае, про Китай я поменьше знаю, ведь там наоборот, это установки традиционалистские, архаичные, за которые шаг влево, шаг вправо считается побегом. То есть поляризация происходит, да, и проблема как раз в том, что то пространство интеллектуальное, политическое, социальное, которое находится между полюсами и которое склонно не видеть мир в одних, так сказать, красках, красных, коричневых, каких угодно, но одних, оно сужается. И в этом самая большая беда. Да, конечно, культура отмены принимает часто уродливые формы. Не менее уродливые формы принимает культура реакции и скреп всевозможных. Мне тут выбрать трудно, что мне менее симпатично. Чумана, оба ваши дома.
8: Да не симпатично ни то, ни другое. Ни необольшевизм, ни неомракобесие какое-то. Но вот многослойность истории, ее сложность, ее противоречивость, вот эти 50 оттенков серо-коричневого, красно-белого, любого. Это вот, к сожалению, для ученых, для аналитиков, для таких кабинетных профессионалов. А абсолютная однозначность оценок, она характерна для публичной подачи истории и для таких мифов и нарративов об истории, которыми сейчас, заметьте, разные лидеры и правительства очень умело пользуются. И пример нынешней России, он самый ближайший. Вот это бесконечное разделение на наших и ваших. Вокруг все нацисты, империалисты, колонизаторы, фашисты, а мы вот такие, я бы сказал, православные интернационалисты, и тут же начавшаяся активно недавно, да не недавно, давно уже реабилитация Сталина. Вот это очень ловкий прием был.
7: Эти приемы на каждом шагу, потому что проблема с историей в том, что она очень удобный инструмент для манипуляции общественным мнением и мобилизации этого общественного мнения на свою сторону. Политики всегда любили играть с историей, всегда любили иметь ее, что называется, на своей стороне. Вот другой пример, который меня, признаться, сильно огорчает, как человека, который занимался и занимается Центральной Европой и разными проблемами ее прошлого и настоящего. Посреди российской агрессии против Украины возникает очередной жуткий острый спор между Польшей и той самой Украиной, в центре которого Волынская резня. Я совершенно не преуменьшаю значение трагедии, которую в разгар Второй мировой войны пережило население Волыни, в первую очередь этнически польское население. Но, на мой взгляд, вот сейчас бадание вокруг будущего эксгумации трупов этой резни, вокруг извинений, неизвинений, разного рода, так сказать, формальных оценок этой истории 80-летней давности – они, мне кажется, абсолютно неуместными. Идет война, в которой Польша стоит на стороне Украины, приняла миллионы украинских беженцев. В общем, как бы все однозначно. И при этом польские лидеры считают нужным поднимать эту тему, а украинские лидеры считают возможным резко, насколько можно судить по отчетам прессы, на эту критику отвечать. Какие-то сигналы с Марса, в том смысле, что более неуместной полемики вот по времени и месту я уже давно не встречал.
8: Но сейчас это, по-моему, вообще стало нормальным, что каждое, ну, заметное государство, по крайней мере, оно выбирает своих героев и назначает своих таких врагов, выстраивает свои символы, свои мифы, традиции для подкрепления своей истории и создающегося ими в данный момент государства такого, каким они его хотят видеть. Это и школьных учебников касается, да и всегда так было. Вот примеры. Мне как-то в руки попали для смеха. Вот вам приведу такой пример. Учебники английский, исторический, детский такой, детская книга, и французский. А потом я поинтересовался по-немецки, я немецкого языка не знаю, читать не умею. Но то же самое, британцы, французы и немцы освещают битву при Ватерлоо 1815 года, но настолько по-разному. Каждая сторона подчеркивает невероятную важность вклада и как бы последствия этой битвы для всего развития человечества именно для своей страны. А остальные, ну, как бы так, второстепенные игроки там было. Причем не две даже, а три стороны. Ну, еще, я не знаю, возможно, в Нидерландах существуют и в Бельгии свои учебники. Там, может быть, еще как-то это интерпретируется. Или есть вот такая вещь, как вьетнамские и корейские войны 20 века. И, разумеется, полярно отличаются в учебниках стран-участниц США, Китая, Корея, Советского Союза когда-то, а теперь России, описание причин, хода, последствий вот этих войн в зависимости от конкретной стороны.
7: Поэтому, мне кажется, очень важным и хорошим опыт, он, правда, не очень богатый, но он есть в разных странах. Кстати, в той же Франции и Германии, насколько я знаю, он есть. Опыт написания совместных учебников историками разных стран, где подход вот этот вот национальный, что вот наши победили или наши тут сыграли главную роль, он уходит на задний план просто потому, что невозможно написать вместе книгу, когда кто-то один будет настаивать на том, что он главный. К сожалению, этот опыт, как я уже сказал, он не очень повсеместный, а хорошо бы, чтобы был. И еще хорошо, чтобы такие книги писались живым языком и на хороших таких увлекательных примерах. Я одну такую книгу знаю, это одна из моих вообще любимых исторических книг, она называется «Милый враг». Эта книга, ее написала супружеская пара. Он английский историк, Роберт Тумс, а она его жена Изабель, француженка. И вот они написали историю того, как англичане и французы друг друга любили и ненавидели, и воспринимали вот в этих кривых зеркалах на протяжении, ну, они со Столетней войны, насколько я помню, начинают. Очень хорошо, просто прекрасно сделано, потому что именно показывает, насколько все это относительно и насколько смешон вот этот подход. Мы самые хорошие, а соседи, они какие-то либо злые, либо плохие.
8: На этом, Ярослав, давайте мы пообещаем обязательно друг другу и нашим слушателям, в первую очередь, что мы этот разговор продолжим. Я бы в следующий раз, знаете, о чем предложил поговорить? Об истории того, что сейчас называется глобальным югом, а когда-то это называлось, что некорректно, я никогда не любил это выражение, третьим миром, о постколониальном мире и постколониальном мышлении. А так, это был подкаст «Атлас мира». Его всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах, теперь и в новых каналах в YouTube и на нашем сайте свобода.org. Используйте VPN, ищите все полезные советы на сайте, в соцсетях, как обойти цензуру. А мы, Александр Дубровский и Ярослав Шимов, на этом с вами прощаемся на некоторое время. Всего доброго, не болейте и мира нам всем.
7: До свидания.
2: Студия подкастов «Радио Свобода».
9: спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
10: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
11: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
12: Мне все нравится, у меня все есть.
13: Нет, здесь свободной страны нету. Людей нас жмут, вот так задушит.
14: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему?

0: Речь.
1: Начальство в плохой форме. Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
2: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
3: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
4: Я посмотрел театральную афишу в одной из газет и неожиданно наткнулся на то, что в одном доселе неизвестном мне мадридском театре ставили произведения Пушкина. Я был крайне удивлен, что кто-то осмелился представить испанской публике произведение россиянина и отправился в этот камерный театр, который носил имя Чехова. Я был приятно удивлен спектаклем, удивлен высочайшим качеством режиссуры и игры актеров. Так что я очень быстро превратился в фаната этого театра и не пропускал ни одного нового спектакля. Последнее, что я посмотрел в театре, это блестящую постановку «Чайки» Чехова.
5: De la gaviota del propio Chekhov.
6: Создавая свой театр, Гутьеррес сознавал, что на широкую публику с таким репертуаром он рассчитывать не мог. Ведь, по его же словам, среднестатистические испанцы воспринимали на сцене разве что водевили. И подобную ситуацию ему хотелось хоть как-то изменить. Хотелось, чтобы люди ходили в театр не только для того, чтобы развлечься, но и для того, чтобы подумать, поразмышлять над жизнью. Анхель Гутьеррес.
7: Моей мечтой было произвести революцию в испанском театре. Я по природе революционер. Мне нравится ломать существующие рамки, препоны, нормы. Всем нам, детям войны, хотелось сделать что-то особенное для нашей родины, страны наших предков. Я лично хотел сделать здесь очаг культуры в виде театра, чтобы в самом центре Мадрида, недалеко от наших знаменитых картинных галерей, музеев Королевы Софии и Прадо, было бы место, где люди могли бы научиться мыслить, пробудить свое сознание, возвыситься над повседневностью.
6: Параллельно с театром Гутьеррес более 20 лет преподавал в Королевском высшем училище драматического искусства в Мадриде, читал лекции о театре в США. В 1982 году он создал в Мадриде свою собственную театральную школу. В школе при театре учеба продолжалась 4 года. Ученики также проходили практику. И в театре, и в школе все основывалось на теории сценического искусства и методах актерской техники, разработанных в свое время Константином Станиславским на так называемой «системе Станиславского».
8: У меня есть ученики, у меня есть школа. Мы говорим на одном языке. Метод, которым я владею, метод русской школы. И поэтому я могу создать ансамбль. Испанский театр не имеет понятия в ансамбле. А театр – это коллективный поэт. Это не просто актер один хорошо играет, остальные ему подыгрывают. Кроме того, репертуар театра не для развлечения. Хотя я ставлю комедии, я ставил Лопе де Вега, учитель танцев, которого, кстати сказать, знают в Москве, и которого в Испании никто не знает. «Балконы Мадрида», «Тирса де Молина», все комедии Сервантеса я поставил с огромным успехом, шоу еще совсем недавно «Дон Кихот». А думал я об этом, о «Дон Кихоте» с детства. Меня научили любить «Дон Кихота» в России.
6: Театр Чехова был совсем небольшим. Он находился в старой части Мадрида, в районе, где некогда, еще в XVI-XVII веках, селилась интеллектуальная элита. Жили Сервантес, Лопе де Вега, Кеведо, Гонгора и другие. Маленький зал, скромное фойе с портретом Антона Павловича. Кабинет самого Гутьерреса располагался на чердаке, куда вела довольно шаткая выдвижная лестница. Всякий раз, забираясь по ней, у меня вовсе не было уверенности в успешном завершении почти что альпинистского восхождения. А вот Гутьеррес, который был на 20 лет старше меня, делал это быстро и без напряжения. Сказывалось, как он шутил, привычка преодолевать трудности. Все годы своего существования театр получал небольшие субсидии от муниципалитета Мадрида. Но вот в Испании случился очередной кризис, городская казна опустела, и в субсидиях Гутьерресу было отказано. И

0: Это несмотря на поддержку городской общественности и средств информации, дабы к этому времени Анхель получил всеобщее признание как крупнейший театральный деятель. В 2012 году, после 32 лет работы, пришлось расстаться с помещением, нечем стало платить за аренду. Режиссер с горечью вспоминал об этом времени.
1: Мы вынуждены были неожиданно для себя расстаться с нашим театром. Я не хотел, чтобы он окончательно закрылся. Я надеялся работать до конца своих дней, репетируя, наблюдая за публикой, за тем, как она реагирует и как, под влиянием увиденного на сцене, задумывается над тем, можно ли что-то сделать, чтобы жить по-иному.
0: В течение нескольких лет Анхель пытался что-то сделать, чтобы спасти детище своей жизни. Ему частично это удавалось. Так, в 2014 году в мадридском новом театре Алькала он смог поставить «Вишневый сад». Этот же спектакль шел через год в театре Вальенклана. Помощь при этом пришла совсем неожиданно и не от левопрогрессивных сил, на которые воспитанный в СССР Гутьеррес всегда делал ставку, а совсем с другой стороны – от католической ультраконсервативной организации «Опус Деи», от прелатуры Святого Креста и «Дело Божие».
1: Мне позвонили из Международного университета Ла-Риохи, который связан с Opus Dei. Я об этом не знал. Более того, я понятия не имел, что такое Opus. И так мне позвонили, не знаю, где они раздобыли мой телефон, и сказали: «Мы хотим помочь спасти лучший в Испании театр, этот прекрасный театр Чехова, который вы создали и которым руководили столько лет. Мы хотим его спасти. Что бы мы могли сделать?» Я ответил, что мне нужны деньги. И они мне дали нужные деньги. Таким образом, нам, моим преданным ученикам и мне, удалось, несмотря на все трудности и преграды, поставить «Вишневый сад». Я полагаю, что помогавшие мне люди разделяли мою точку зрения. Без культуры нет политики, без нее нет европейского сообщества, нет корней. Без культуры ничто не может существовать. Народы без культуры обречены на вырождение, ведь в культуре вся мудрость народа. Ну а этот театр являлся смыслом всей моей жизни. Он был моим жизненным предназначением. Я родился для театра и для музыки. Я полагаю, что мне сам Бог велел этим заниматься, и я пытаюсь выполнять этот завет до последнего вздоха.
0: Анхель Гутьеррес ушел из жизни 22 июня 2024 года, в день очередной годовщины начала войны, о которой он всегда помнил и надеялся, что все, что довелось пережить ему и его поколению, никогда не повторится. Режиссеру был 91 год.

Виктор Черецкий. Памяти Анхеля Гутьерреса. И на этом мы заканчиваем выпуск «Поверх барьеров». Над программой работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой.

0: как бы коммерческого занятия, все-таки занимался продажей книг. И поэтому я думаю, что частью этого было именно переводы, потому что этот маркет, эта биржа литературы была наполнена английскими книгами, французскими книгами. И нужно понять, что в этот момент все-таки русской литературы как таковой на Западе не было. Никто не знал, что такое русская литература вообще. Был Тургенев где-то в конце прошлого 19 века, может быть, в 70-х годах 19 века. Он популяризировал, но это было на французском языке. Английских переводов русской литературы практически не было. Поэтому я думаю, что...
1: Что же, Достоевского, Льва Толстого и Чехова не переводили?
0: Нет, конечно, нет. Толстого переводили в то же время, когда он писал, но переводила Констанция Гарнет.
1: А мы про нее еще ничего не знаем.
0: Да, мы еще ничего про нее не знаем, да. Но в Америке не было переводов вообще. То есть переводы были только английские переводы. Американских переводов вообще не было. Была одна дама, мы вспомним про эту даму, а больше все. Больше ничего не было.
1: А что это значит? Английские переводы были, а американских нет. Какая разница? На российский слушатель, это, русский слушатель не поймет.
0: Да. Это очень интересный вопрос. Дело в том, что американский и английский, так же, как австралийский английский, так же, как южноафриканский английский, отличается от британского английского. Отличается в словах, отличается в лексиконе, отличается в идиомах, отличается вообще в выражениях. Американский читатель привык к своей довольно аскетической литературе, то есть литературе, в которой идет действие, в которой описаний гораздо меньше, чем вы увидите это у британских писателей. Вот. Это происходило с начала американской литературы. Поэтому я думаю, что на американском рынке в этот момент, во-первых, не было популяризации русских писателей, потому что уже популяризация пошла уже в 20-30-х годах 20 века, когда Хемингуэй сказал, что его тот же Толстой его перепахал в переводах английских писателей, английских переводчиков. Вот. И поэтому я думаю, что ему было интересно, он хотел этим заниматься, и вместе с тем он увидел в этом рынок.
1: Кто же был на этом рынке до и во время Гурнея?
0: Вот несколько имен. Изабелл Флоренс Хепгуд. Примерно в конце 19 века эта дама, она была исключением из правила английских переводчиков, она была американка, и она была писательница и переводчица русских текстов. В 1886 году Хепгуд выпустила переводы Льва Толстого. Это при жизни Льва Николаевича «Детство, отрочество и юность», и Николая Гоголя «Тарас Бульба» и «Мертвая душа». Хепгуд особенно интересовалась русским языком и даже наняла русскоязычную даму, чтобы та помогала ей достичь беглости в разговорной речи. Потом она путешествовала по России, где встречалась с деятелями культуры и представителями высшего духовенства, в частности, с обер-прокурором Святейшего Синода Константином Победоносовым. Во время первой своей поездки она провела несколько недель с писателем Львом Толстым в Ясной Поляне и продолжила публиковать переводы его произведений. Был ли он на американском рынке, я, честно говоря, думаю, что он об этом просто не думал, потому что они продавали эти книги в основном в Европе. И еще такая пара, Эймлер и Луиза Мод. Они были английские переводчики Льва Толстого, и они были друзьями Льва Николаевича Толстого. Они какое-то время прожили в его усадьбе, и он даже написал такой первую английскую биографию Льва Толстого, «Жизнь Толстого». Они прожили много лет в России, и потом остаток жизни уехали обратно в Англию, занимаясь переводами произведений Толстого и пропагандируя общественный интерес к его творчеству. Вот как раз их переводы – это первые переводы, настоящие первые переводы Толстого, коммерческие переводы в Англии, и которые попадали в Америку.
1: На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача «Забытое имя». Писатель и переводчик Бернард Гурней. Рассказывает американский ученый и коллекционер Игорь Горский. Несколько биографических слов о Констанции Гернет, если можно.
0: Констанция Гернет родилась в середине 19 века, чуть-чуть позже середины, 60-х годах 19 века, и прожила очень длинную жизнь. Она прожила до 1946 года. Она родилась в Брайтоне. Брайтон – это, как вы знаете, курортный городок в Англии. И была шестым из восьми детей адвоката Дэвида Блэка. Сначала она получила образование в средней школе Брайтона, затем она изучала латынь и греческий язык в колледже Кембриджа. На минуточку, девушка занимается в конце 19 века в Кембридже. Это уже большое достижение, получая государственную стипендию. После колледжа она переехала в Лондон, где начала работать гувернанткой, а затем библиотекарем в библиотеке Народного дворца. Через свою сестру Клементину она познакомилась с доктором Ричардом Гарнетом, тогдашним хранителем печатных материалов в Британском музее, и его сыном Эдвардом Гарнетом, за которого и вышла замуж. Летом 1891 года, будучи тогда беременным единственным ребенком, муж ее познакомил ее с русским ссыльным, такой революционер был Феликс Волхонский, который начал обучать ее русскому языку, чтобы отвлечь ее от беременности. Ей очень понравилось это, и ей стало интересно. Он также познакомил ее со своим товарищем по ссылке и коллегой Сергеем Степняком, которого мы знаем как Степняк Кравчинский, и его женой Фанни. Вскоре после этого Гарнет начала работать со Степняком, переводя русские произведения для публикации. Ее первыми опубликованными переводами были «Обыкновенная история» Ивана Гончарова и «Царство Божие внутри нас» Льва Толстого. Этот текст Льва Толстого был опубликован во время ее поездки в Россию в начале 1894 года. После посещения Москвы и Санкт-Петербурга она отправилась в Ясную Поляну, где познакомилась с самим Львом Николаевичем, хотя последний выразил заинтересованность в том, чтобы она переводила больше его религиозных произведений, она уже начала работать над романами Тургенева. В течение следующих четырех десятилетий Гарнет выпустила англоязычные версии десятков томов Толстого, Гоголя, Гончарова, Достоевского, Тургенева, Островского, Герцена и Чехова. Всего в ее переводческом багаже 71 том переводов. «Бедная мисс Гарнет», — восклицает один из современных критиков. «Переводчики влачат жалкое и тревожное существование после ее смерти. Переводчиков вечно то возносят, то низлагают, то придираются и, наконец, свергают объекты их внимания, страшатся их служения. Как литературное достижение Гарнет, возможно, и была второстепенной, но вклад ее был огромен. С ее бледными водянистыми глазами и седыми волосами, собранными в шиньон, она была благородным олицетворением неутомимого трудолюбия. Чтобы перевести Гарнет на сегодняшний язык, это Google Translate».
1: Понятно. Давайте не забудем, кто же герой нашего сегодняшнего разговора, Бернард Гурней, и что он думал о деятельности Гарнет. Ведь ему пришлось вынимать меч из своих ножен и сражаться против ее деятельности, отвоевывать себе рынок, да?
0: Совершенно верно. Дело в том, что хотя Гурней и любил литературу, и любил этим заниматься, и любил переводить, все же это был рынок, и рынок был уже заполнен. Значит, нужно было искать ниши, и одной из ниш, которой он занимался, это низложением этой дамы, низложением ее этого огромного творческого наследия. Перевод значения Гурнея – это должен был быть звук, ставший видимым. Читатель должен понять писателя, его дух. И этот видимый звук часто служит Гурнею поводом для жалоб на монополию Констанс Гарнет на рынке переводов, успех которого он приписывал исключительно праву общественного достояния и отсутствию авторских отчислений. «Она моя черная бета, бет-нуар», писал он Марку Слониму в конце 40-х. Своим избранным друзьям Гурней даже отправил брошюру, которую назвал «Гирляндами Гарнет».
1: А что же сам Гурней? Вот он так блестяще, иронично, язвительно, сардонически комментирует переводы Констанции Гарнет. А сам-то он чего стоил? Хороши ли его собственные переводы? Что о них говорили современники?
0: Гурней стал одним из ведущих переводчиков классической и современной русской литературы. И его переводы включали таких авторов, как Бунин, Чехов, Достоевский, Гоголь, Горький, Тургенев, Мережковский, Пастернак, Всего насчитывается 68 русских и советских писателей, переводы произведений, которые были изданы, и еще 28, переводы которых хранятся в архиве в библиотеке Университета штата Пенсильвания. Всего в его архиве насчитывается 93 ящика с произведениями, рецензиями, переводами, перепиской и всевозможными документами.
1: Какие это годы?
0: Начиная с 20-х годов и заканчивая концом 70-х годов.
1: Что говорили о переводах Гурнея профессионалы, эксперты?
0: Ну, во-первых, переводами Гурнея восхищался Набоков, а Набоков сам был переводчиком. То есть Гурней был переводчиком тех, кто хотел именно быть на маркете английской литературы в Америке и в Англии. Такими людьми были в то время, 20-30-е годы, Куприн, Мережковский, Арцебашев. Это были как бы герои его романа. Также он переводил Горького.
1: Интересно, а был ли в личном плане Гурней знаком с русскими писателями?
0: Известно, что в 30-е годы Гурней посетил Европу и лично встречался с Мережковским и Куприным. Его переводы Мережковского до сих пор печатаются, и так же, как и переводы Куприна. Кстати, «Яма Куприна» – последние переводы где-то даже начало 2000-х годов сейчас.
1: Если вы называете такое фантастическое количество ящиков с переводами, я понимаю, что это рукописи, они объемные, это означает, что был и рыночный успех, это значит, что издатели выбрали, отметили Гурнея. Смог ли он вытеснить писучую Констанцию Гарнет с этого рынка?
0: Нужно честно сказать, что нет. Констанция Гарнет издается до сих пор. Несмотря на всю Google Translate сущность ее переводов, к сожалению, она настолько вошла в русский этот багаж всех английских и американских писателей, благодаря также Диджи Лоуренсу, благодаря Конраду и также благодаря Хемингуэю. Хемингуэй читал все русские книги в ее переводах. И это то, что перепахало Хемингуэя. Так что...
1: Что было бы с ним, если бы он читал Гурнея? А просто заколосилась бы роща. Не просто было бы перепахано.
0: Но не было бы тогда Хемингуэя. Потому что то, что она переводила, это дословный перевод. И если мы, конечно, берем, например, того же Толстого, который, например, там у него есть хорошая сцена в балете. В «Войне и мире». Там сцена, которая технически описывает балет. У Гарнет эта сцена ровно указание, как строить здание. Это просто руководство, как заниматься балетом. И то, что Толстой передал, это Толстой хотел это передать, в принципе. Но как переводит это Гарнет, и это можно просто печатать как руководство.
1: Игорь, вы обещали, когда мы с вами обсуждали идею этого разговора, рассказать о взаимоотношениях с Владимиром Набоковым. Гурнея и Владимира Набокова. Вы говорили, что Набоков признавал его переводы, а получилось ли что-то из их совместной деятельности?
0: Я хочу еще сделать шаг назад и сказать два еще слова о Гарнет. Это очень важно. Важно то, кто не признавал ее переводов. И это два столпа русской литературы – это Набоков и это Иосиф Бродский. Иосиф Бродский просто ее не переносил. А Набоков говорил, что это просто ширпотреб, и был на Конрада очень зол, когда тот говорил, что именно Гарнет подарила ему русскую литературу. Набоков сказал, что эту шутку он никогда ему не простит. Набоков и Гурней, вероятно, познакомились сразу же после приезда Набокова в США. А он приехал в начале 40-х. Об этом свидетельствует авторская копия письма из моего архива. Письмо Гурнея Набокову говорит о том, что последний, вероятно, попросил Гурнея перевести «Защиту Лужина». К сожалению, мы не знаем, почему это не осуществилось, поскольку роман «Защита» был напечатан почти через 20 лет в переводе самого Набокова. Но мы знаем точно, что Набоков позитивно отзывался о переводах Гурнея, ставил его переводы очень высоко, во всяком случае, гораздо выше гарнетовских. Но самое интересное мне – это то, что оба писателя, оба русскоязычных писателя пишут письма друг другу на английском языке. Вот это письмо Гурнея Набокову в моем переводе с английского.
1: 12 августа 1943 года. Уважаемый господин Набоков, спасибо за ваше последнее письмо. Дата меня пугает, поэтому я не буду ее упоминать, а просто извинюсь за задержку с ответом. Я прочитал, как по работе, так и для собственного удовольствия, отсюда и задержка, «Защиту Лужина», и считаю ее одной из самых любопытных книг в мире. А любопытные книги – это мое пристрастие. Я не Алехин, я предпочитаю неординарность, но техническая часть книги не будет слишком сложной. Я также думаю, что она будет интересной, и скоро ее можно будет перевести на английский. Остальное дело ваших издателей, от которых я пока ничего не слышал. Мой последний срок – 26 августа. После этого моя ежегодная хиджра, аллергия, связанная с аллергической лихорадкой, но почта придет довольно быстро. Вероятно, у меня больше никогда не будет возможности написать что-то оригинальное. А как насчет подвига или приглашения на казнь? Я отправляю копию в Alta Lodge. Alta Lodge – курортное место в горах штата Юта, куда Набоков ездил с 41 по 53 годы. Там он писал «Лолиту». Пожалуйста, сообщите мне, куда вернуть книгу. Еще раз спасибо за возможность ее прочитать. С уважением. 4905 Surf Avenue, Гейт, Бруклин, 24, Нью-Йорк, Нью-Йорк.
2: Не срослось, что называется, да?
0: У меня есть несколько предположений. Первое предположение – это не то, что перевод Гурнея не удовлетворил Набокова. Может быть, это и так, но мы не знаем об этом. У меня предположение, что это издатели не взяли эту книжку. Опять же, мы не знаем, что произошло. Это я вообще нигде не читал об этом. И я пытался найти судьбу защиты. Ведь у Набокова начало складываться все после «Лолиты». То есть, когда «Лолита» стала огромным его достижением, то стало печататься все, буквально все, что выходило из-под его пера. Вот, и все ранние произведения, и все поздние произведения. Поэтому вначале он, я так думаю, что у него были проблемы с нахождением издателей.
1: Вы чуть-чуть намекнули уже, и я хотел бы, чтобы мы в нашем разговоре это не забыли. Гурней как писатель, как оригинальный автор. Какое наследие оставил он?
0: К сожалению, небольшое наследие, и он был такой заядлый шекспировед. Кроме всего прочего, ведь его фамилия была Бронштейн, но он взял фамилию Гурнея. Этот Гурней – это персонаж. Это персонаж английского, такого старого английского дэнди с начала XIX века. И он взял это имя, Гилберт Гурней, у автора автобиографического романа, который называется «Гилберт Гурней», Теодора Хука. Теодор Хук был дэнди начала XIX века, который был известен своими проказами, своими розыгрышами, и он написал несколько автобиографических произведений, которые были немножко такие с небольшим таким вкусом Шекспира. Вот тоже любил очень Шекспира. Гурней очень много взял у Теодора Хука, очень много взял у Шекспира. Он полюбил весь корпус этой британской литературы со времени Шекспира до середины XIX века и писал в этом стиле. У него был роман о персонаже шекспировском Фальстафе. У него было несколько притч, которые он издал, притчи о различных предсказателях. В основном, как писатель, в основном он не получил большого признания, но для себя у него было свое издательство, где он издавал книжки в количестве небольших экземпляров, и можно это было купить в его магазине.
1: Как называлось издательство?
0: Blue Fawn. Голубой фавн – это снова отсылка к Шекспиру.
1: Где находилось издательство и его магазин? В каком городе?
0: В городе Нью-Йорке, на Манхэттене, прямо в центре Манхэттена, на 7-й авеню.
1: Что-то осталось от этого заведения?
0: К сожалению, ничего не осталось. Сын его, к сожалению, расстался с этим издательством и с этим магазином. А все, что там было, все ушло в университет Филадельфии.
1: Где вы в архиве и познакомились с этим человеком?
0: Где в архиве я познакомился с этим человеком, да.
1: И на этом мы заканчиваем передачу «Забытое имя». писатель и переводчик Бернард Гурный. Рассказывал американский ученый и коллекционер Игорь Горский. Выпуск «Поверх барьеров на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Исполняется 2 года со времени кончины советского театрального деятеля испанского происхождения Анхеля Гутьерреса. Испанский ребенок, он оказался в СССР в 6-летнем возрасте, учился в школе, получил театральное образование в московском ГИТИСе, где затем преподавал в течение 18 лет. Работал театральным режиссером, стоял у истоков создания театра на Таганке, снимался в кино. Вернувшись на родину, Гутьеррес основал в испанской столице театральную школу и театр имени Чехова. Рассказывает наш мадридский автор Виктор Черецкий, хорошо знакомый с Анхелем Гутьерресом.
3: Анхель Гутьеррес всегда называл себя ребенком войны, гражданской войны в Испании. Ведь именно эта война определила всю его дальнейшую судьбу. Выходец из бедной семьи, живший в глубинке и вынужденный работать с 4 лет отроду, он неожиданно оказался в совершенно ином, неизвестном мире. Вместе с тысячами других испанских детей Анхель был эвакуирован из района боевых действий и оказался в Советском Союзе. Впрочем, вот что рассказывал сам Анхель о своем детстве. Общались мы с ним как по-испански, так и по-русски.
4: Я жил в горной деревушке в провинции Астурия. Помогал местному пастуху смотреть за овцами. Без башмаков, вечно голодный, тем не менее, как большинство сверстников, я был вполне счастлив. Но однажды, это было во времена войны, меня отвезли в город Хихон. Там мы попали под бомбежку. Через некоторое время всех детей отвезли в порт и посадили на китайский грузовой пароход. Не знаю, как мы смогли перенести это плавание. Нас загнали в трюм, мы были как сардины в консервной банке. Дети плакали. На следующий день прибыли во Францию. За нами пришли русские моряки. Один из них, который показался мне огромным, перенес меня на руках на советский корабль. Нас разместили по каютам. На кроватях были белоснежные простыни. Я до этого на таких простынях никогда не спал. Нас окружили такой заботой, таким теплом, что мне казалось, что мы очутились прямо-таки в раю.
3: О том, как в 1937-38 годах встречали пароходы с испанскими детьми в Ленинградском порту, мне доводилось слышать от многих детей войны. Для них это первое знакомство с Россией стало одним из наиболее ярких жизненных впечатлений. Анхель Гутьеррес не был исключением. Вот его рассказ на эту тему.
4: Мы прибыли в Ленинград, нынешний Санкт-Петербург. В порту оказалось целое море людей. Оркестры, знамена, цветы, дети, пионеры. Мы подняли кулаки и сошли с корабля, распевая песню революционеров-астурийцев «Вперед, батальон Максима Горького». Люди встречали нас со слезами на глазах. Я открыл для себя в это время, что такое человеческая солидарность. Это главное. Я, 6-летний, вечно голодный, бедный пастушок, убежавший от бомб, оказался окруженным таким вниманием и любовью. Меня обнимали, дарили конфеты. Такое может только сниться. Так нас встречали в неизвестной чужой стране, фактически на другой для нас планете. И Санкт-Петербург, Ленинград стал навсегда моей малой родиной в России. Ленинграду,
3: que es mi primera patria en Rusia. В школе-интернате, открытом в Ленинграде специально для испанских детей, Анхель Гутьеррес увлекся музыкой и рисованием. Он пел в школьном хоре, учился игре на рояле в городском дворце пионеров. Вторая мировая война прервала эти занятия. Вот отрывок из воспоминаний режиссера, на этот раз по-русски.
5: Война началась, и первое время нам пришлось быть в Ленинграде, блокаду ленинградскую, и мы с крыш с удовольствием кидали на землю зажигательные бомбы, там песком их обсыпали, чтобы не горели. Баррикады делали, девушки в госпиталях. Вот старшие друзья, которым по 18-19 лет, уходили добровольцами на войну, пели песни, мы, говорит, вернемся орденоносцами, все героями, мы спасем от фашизма мир и Испанию.
3: В конце концов, испанских детей эвакуировали из Ленинграда на Южный Урал. Правда, ненадолго. Урал запомнился Анхелю своими морозами и простудами, от которых он часто страдал. От верной смерти юного испанца спасла воспитательница. Когда он в очередной раз тяжело заболел, она продала свои кольца и смогла купить мальчику лекарства, молоко и мед. Несмотря на все злоключения, Гутьеррес никогда не жаловался на тот период своей жизни. Наоборот, он считал, что невзгоды, перенесенные в юности, лишь закалили его характер, помогли в дальнейшем преодолевать трудности.
4: Воспитываться в годы войны, в борьбе, испытывать с детства голод, холод, все пережитое мне пригодилось, стало жизненной школой. Мы работали на лесозаготовках с пилами и топорами. Боролись с холодом зимой и тучами комаров летом. Мы отправлялись в военный госпиталь и организовывали там концерты, пели и танцевали. На вырученные на заготовках деньги мы купили танк и назвали его «Пассионария» в честь лидера компартии Долорес Ибаррюи. Война воспитала в нас мужчин.
3: В 43-м году период эвакуации завершился. Детей перевезли на новое место жительства, на этот раз в Подмосковье. Анхель продолжил учиться в школе, заниматься музыкой и рисованием. Кроме того, переезд оказался судьбоносным. Анхель Гутьеррес.
4: Рядом с интернатом находился дом творчества кинематографистов. Они часто приходили к нам. А мы выступали перед ними с концертами, пели испанские песни. Однажды вечером на встрече с кинематографистами, среди которых был Сергей Эйзенштейн, Всеволод Пудовкин, Сергей Герасимов и другие великие мастера кино, нас стали спрашивать, кем бы мы хотели стать. Когда очередь дошла до меня, я ответил, что не знаю, чем заняться, хотя должен определиться, поскольку скоро закончу школу. Сказал я ей о том, что мне нравилось рисовать и музицировать. И тогда присутствовавший на встрече Марк Донской сказал, что есть профессия, в которой мои увлечения могли бы пригодиться. Это универсальная профессия. Я спросил, что же это за профессия. Мне ответили – кинорежиссер.
3: Идея стать кинорежиссером очень понравилась Анхелю. Но овладеть этой профессией он сразу не смог. Для начала требовалось иметь навыки фотографии, которых у него не было. Тогда юноше посоветовали поступить в ГИТИС, что он и сделал. Правда, приняли его в порядке исключения, ведь для учебы на театрального режиссера требовался стаж работы актером, которого у Гутьерреса тоже не было. После окончания института испанец провел 3 года в Таганроге, где поставил 8 спектаклей. С 1956 года и в последующие 18 лет он, вернувшись в столицу, преподавал в ГИТИСе. Параллельно ставил спектакли в «Цыганском Ромен» и в других театрах, закончил, наконец, высшие курсы сценаристов и кинорежиссеров. Сыграл в качестве актера в ряде фильмов, в частности «Салют Мария» Иосифа Хефица и «В зеркале» Андрея Тарковского. Так что в кино он все же пришел, но театр навсегда оставался его основным занятием и в России, а затем и в Испании. Что означало для Гутьерреса театральные искусства.
4: Этот вопрос всегда заставлял меня задуматься, ведь это непростой вопрос. Театр для меня – это самое глубокое отражение жизни. Я больше русский, чем испанец. Я сформировался как сознательный человек, открыл глаза на мир в России. Помогли мне в этом Достоевский, Пушкин, Толстой, Чехов, Чайковский, Мусоргский и другие. Это имена великого культурного наследия России, деятелей литературы и музыки, которые сильно повлияли на европейскую и мировую культуру.
3: Между тем, Анхель Гутьеррес оказался в самом центре бурной культурной жизни Москвы в период так называемой «хрущевской оттепели». Судьба свела его тогда со многими выдающимися деятелями культуры, в основном молодыми режиссерами, актерами, писателями, поэтами, учеными. Они собирались дома у Валентины Мартьяновой, актрисы, режиссера и театрального педагога, которую молодежь очень любила, но за глаза из-за разницы лет называла старухой.
5: дружили, встречались каждую субботу или пятницу у старухи, у Валентины Ивановны Мартьяновой. И она меня очень любила, и у нее дома мы каждую субботу встречались. Без водки, без вина, на чай. Круглый стол огромный, под абажуром, и мы там спорили, говорили о поэзии, о театре. И туда Федин приходил часто, Тушенко. И это была наша группа постоянная. Володя Высоцкий, Роберт Рождественский. И пели, и спорили, о судьбах мира, о будущем России, Советского Союза, о роли искусства, и о смысле жизни и так далее. Читали Пастернака, запрещенного тогда, доктор Живаго. Читали первые, только вышел «Один день» Ивана Денисовича. Начали Библию читать. Начали Баха слушать серьезно и так далее. В общем, начали самообразовываться. И один из вопросов, который всегда мы пытались решить, в чем смысл жизни, и пришли к выводу тогда, я помню, мы были молодые, влюблялись, пели, пили, верили, что можно изменить мир, и у нас были идеалы. И помню, что тогда мы пришли к выводу, что смысл жизни состоит в постоянном самоусовершенствовании. Вот в момент, когда наши глаза открылись, и наши души, и мы начали мыслить самостоятельно, и уже не принимали этот строй, ни его политику, и спорили о том, почему могло случиться вот этот культ Сталина, почему могло это случиться.
1: На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» вы слушаете передачу Виктора Черецкого «Памяти Анхеля Гутьерреса».
3: Своему другу, режиссеру Юрию Любимову, Гутьеррес помогал с кадрами для театра на Таганке. Привел туда Валерия Золотухина с Ниной Шацкой, потом Леонида Филатова. По просьбе Андрея Тарковского испанец устроил к Любимову Владимира Высоцкого.
5: Когда Высоцкого выгнали из театра Пушкина, мне звонит Тарковский и говорит: «Анхель, дорогой, Володю выгнали из театра, надо что-то делать, помоги. У тебя там знакомый, надо устроить его». И я сказал: «Ну, это завтра же я сделаю». Но я знал, как Володя поет. И я знал, что Любимову нужны такие актеры. Я привел его к Любимову, он говорит: «Ну, ты поешь?» И он говорит: «Ну, пою». И говорит: «Ну, спой что-нибудь». И он как запел, говорит: «Ну, могу прочитать там монолог или...» «Не надо ничего, давай ко мне в театр».
3: Кстати, Гутьеррес рассказал мне, что был причастен к роману Высоцкого с Мариной Влади. В 1967 году организовал вечеринку во Всероссийском театральном обществе, где они познакомились.
5: Во время кинофестиваля Макс Леон, корреспондент французской газеты «Юманите», говорит: «Слушай, Анхель, приезжает Марина Влада, пойдем встречать ее в аэропорт, а ты в ЭТО займи там стол, и мы прямо туда придем, и позови кого-нибудь из своих друзей, ну, кто поет, потом домой ко мне приедем, и мы проведем хороший вечер, ночь». Я говорю: «Хорошо», и я пригласил Золотухина. Позвонил в театр на Таганку и говорю: «Валера, я не сказал ничего про Марину Влади. Давай после спектакля приходи в ВТО, я тут буду с друзьями, приходи. И, может, Володя, если он свободен, приведи Володю тоже, скажи, что я приглашаю ужинать». И когда уже Марина сидела, уже этот Макс Леон с женой, и приходит Золотухин и Володя Высоцкий. И я помню лицо Володи, когда он увидел Марину. Он побледнел, и уже целый вечер он не сводил с нее глаз. И потом поехали домой к Максу, и до утра пели. Он пел, я пел, Золотухин пел. Но больше всего, конечно, вот это все было внимание на Марину и Володя, который для нее пел. И она влюбилась в него.
3: Особый разговор об отношениях Гутьерреса с Андреем Тарковским. Их дружба продолжалась много лет. Анхелю порой приходилось даже помогать материально другу, когда он оставался без работы по милости советских цензоров. Помогал Тарковскому испанец и в создании фильма «Зеркало», в котором и сам снимался.
6: Тарковского
4: я хорошо знал, часто бывал у него дома. Он мне помогал сокращать и редактировать сценарий, который я написал об «Одиссее испанских детей в России». Фильм должен был называться «Я ходил в море за апельсинами». Встречались не реже 2 раз в неделю. Андрея сводили с ума испанские песни под гитару. Однажды он меня пригласил на просмотр своего нового фильма «Андрей Рублев», который был запрещен и в прокат до поры до времени не выпускался. Фильм произвел на меня огромное впечатление, значительно большее, чем произведения других режиссеров. Помню, что я сказал тогда Андрею: «Как ты смог осилить такую глыбу? Как ты мог создать подобное?» Я был очень взволнован. Я даже встал перед ним на колени, единственный раз в жизни. Тарковского нужно знать. Он говорил и делал только то, что хотел, вопреки всем препонам и запретам со стороны тоталитарного государства и его цензуры. Вспомним хотя бы пролог «Зеркала» с его знаменитой фразой «Я могу говорить». Государство бойкотировало великого режиссера. За рубежом его фильмы получали премии, а в Москве вокруг него было полное молчание. Он испытывал чувство одиночества. К тому же для него часто не было работы. Ведь он отказывался от предложений типа снять фильм о сельхозпредприятии, о доярке, которая перевыполнила 5-летний план Надоев и получила за это награду.
3: Творческая судьба самого Анхеля Гутьерреса в России тоже складывалась непросто. С одной стороны, по его собственным словам, ему повезло. Он преподавал, работал в известных театрах и поддерживал дружеские отношения со многими выдающимися деятелями культуры. С другой, постоянно ощущал давление цензуры, абсурдные придирки и запреты. Так главный режиссер театра Станиславского Михаил Яншин пригласил его поставить «Дом Бернарды Альбы» Гарсии Лорки. Гутьеррес поставил спектакль. Пьеса имела огромный успех. Потом спектакль неожиданно сняли с репертуара. Он якобы пропагандировал аморальный образ жизни. Запреты последовали и на другие спектакли испанца, в том числе и на постановку Луиджи Пиранделло. Анхель Гутьеррес.
5: Это уже брежневское время, очень страшное время. Я поставил «Человек из Ла-Манчи» с моими студентами. Мы играли, ну, неделю, потом закрыли спектакль. Потом я поставил Пиранделло в первый. В Советском Союзе я поставил 6 персонажей в поисках автора. Тоже со студентами, выпускники ГИТИСа. И это был страшный скандал. Меня вызывали на Лубянку, хотели вызвать. Я отказался. Мне неинтересно туда. Говорили, что это антисоветчина. Я не знаю, почему. Пиранделло антисоветчина. Ну, спектакль, по-моему, это самый мой удачный спектакль в моей жизни. Он произвел фурор. Те несколько генеральных репетиций с публикой, которые были. И все, вот так. Вот после этого я уже решил уехать в Испанию.
3: По признанию самого Гутьерреса, принять это решение, несмотря на обиды на советскую бюрократию за себя и за близких друзей, ему было сложно по ряду причин.
4: Я не хотел возвращаться в Испанию. Моя родина – Россия. Я люблю Россию, ее леса, ее небо, ее людей. Там был мой дом, мои друзья, моя работа, мой театр. Я был профессором театрального института ГИТИСа. Меня любили студенты, и я их любил. У нас была взаимная любовь. Жизнь была вполне налажена. Я хорошо зарабатывал как профессор и театральный режиссер. Это с одной стороны. А с другой я видел, как советская власть разрушалась на глазах. Повсюду расцветала коррупция и цензура. Это ощущалось даже в стенах института. Все изменилось, все идеалы рухнули. Тем не менее, я колебался, уезжать или нет. Ведь у меня были довольно глубокие корни в России. Это была моя земля.
3: Любопытная история вокруг уже упомянутого сценария самого Гутьерреса под названием «Я ходил в море за апельсинами». Ему не давали хода 10 лет, хотя работа неоднократно переделывалась по требованию цензуры и в конце концов понравилась в мире кино, включая режиссера Сергея Герасимова. Потом Гутьеррес узнал, что его сценарий стал жертвой вовсе не советских цензоров. Он не понравился жившей в Москве Долорес Ибарури. Она посчитала проблемный фильм ненужным, поскольку он противоречил ее тезису о сугубо счастливой жизни испанской молодежи в Советском Союзе. Но после решения Гутьерреса покинуть СССР сценарий неожиданно одобрили. Вот что рассказывал об этом сам испанец.
4: Когда я уезжал в Испанию, решился наконец уехать и уже получил визу, мне позвонили из Мосфильма и сказали, что у них для меня радостная новость. Мой сценарий одобрен для съемок. Я ответил, что уезжаю в Испанию. Мне заявили, что это невозможно, что вопрос решался 10 лет, и вот, наконец, он решен. Я рассказал об этом Тарковскому. Он побледнел, выругался и сказал мне шепотом: «Поезжай в Испанию. Эти козлы никогда не будут снимать твой фильм. Все эти разговоры ведутся лишь для того, чтобы не дать тебе возможности уехать. Это ловушка».
3: В те времена прямого сообщения с Испанией не было. Путь лежал через Францию. В Париже Гутьеррес встретился с живущими там своими хорошими знакомыми, прозаиком и драматургом Владимиром Максимовым и Александром Галичем, поэтом-сценаристом, известным своими сатирическими песнями. Кроме того, испанец выступил в печати с далеко не лестным мнением о состоянии дел в СССР. После этого Тарковскому, по словам самого Гутьерреса, было приказано вырезать из уже законченного фильма «Зеркало» эпизоды с его участием.
1: На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» вы слушаете передачу Виктора Черецкого «Памяти Анхеля Гутьерреса».
3: Что касается Испании, то здесь Анхелю пришлось начинать буквально с нуля. К тому же времена были непростые, происходила смена государственного режима. Диктатура генерала Франко с огромными трудностями менялась на демократическую форму правления. Политика поглощала все мысли людей. Тем не менее, Гутьерресу удалось сделать несколько работ на местном телевидении. В частности, он поставил дядю Ваню Чехова. Телеспектакль имел большой успех. Но главной мечтой режиссера в Испании было создание собственного театра. Вот что рассказывал обо всем этом сам Анхель Гутьеррес.
4: В Испании я окунулся как бы в пустоту. Это были трудные времена, в том числе для меня. Испания меня поначалу не приняла. К примеру, как репатриант я не получил никакой помощи от Красного Креста, который в то время находился под эгидой франкистов. Для них я был советским, чуть ли не коммунистом. Левые меня тоже не приняли, поскольку я был диссидентом, противником советского режима. Мне угрожали смертью и те, и другие. Но из Испании я не уехал и со своими первыми учениками создал в Мадриде театр имени Чехова. Было очень трудно, но, как говорится, трудности укрепляют дух. Я считал, что в Испании мне предстояло сделать нечто важное.
3: Театр имени Чехова был открыт в 1980 году и просуществовал 35 лет. За это время в нем было поставлено порядка 50 спектаклей авторов разных стран, но в основном испанских и российских. Шли «Чеховский вишневый сад», «Палата номер 6» и «Дядя Ваня», «Дачники Горького», «Гоголевская женитьба», «Преступление и наказание Достоевского». В Мадриде спектакли игрались лишь по пятницам и выходным. Не раз гастролировал театр в других городах Испании и в России, был участником мелеховских фестивалей. В свою очередь, в мадридском театре Гутьерреса побывали актеры театра на Таганке во главе с Николаем Губенко. Театр Чехова был камерным и единственным в своем роде в Мадриде. Он предназначался для интеллектуальной элиты, вспоминает известный испанский писатель и публицист Сесар Видаль.
6: Как-то вечером в выходной, когда вроде делать было нечего, я посмотрел театральную афишу в одной из газет и неожиданно наткнулся на то, что в одном доселе неизвестном мне мадридском театре ставили произведение Пушкина. Я был крайне удивлен, что кто-то осмелился представить испанской публике произведение россиянина и отправился в этот камерный театр, который носил имя Чехова. Я был приятно удивлен спектаклем, удивлен высочайшим качеством режиссуры и игры актеров. Так что я очень быстро превратился в фаната этого театра и не пропускал ни одного нового спектакля. Последнее, что я посмотрел в театре, это блестящую постановку «Чайки» Чехова.
3: Создавая свой театр, Гутьеррес сознавал, что на широкую публику с таким репертуаром он рассчитывать не мог. Ведь, по его же словам, среднестатистические испанцы воспринимали на сцене разве что водевили. И подобную ситуацию ему хотелось хоть как-то изменить. Хотелось, чтобы люди ходили в театр не только для того, чтобы развлечься, но и для того, чтобы подумать, поразмышлять над жизнью. Анхель Гутьеррес.
4: Моей мечтой было произвести революцию в испанском театре. Я по природе революционер. Мне нравится ломать существующие рамки, препоны, нормы. Всем нам, детям войны, хотелось сделать что-то особенное для нашей родины, страны наших предков. Я лично хотел сделать здесь очаг культуры в виде театра, чтобы в самом центре Мадрида, недалеко от наших знаменитых картинных галерей, музеев Королевы Софии и Прадо, было бы место, где люди могли бы научиться мыслить, пробудить свое сознание, возвыситься над повседневностью.
3: Параллельно с театром Гутьеррес более 20 лет преподавал в Королевском высшем училище драматического искусства в Мадриде, читал лекции о театре в США. В 1982 году он создал в Мадриде свою собственную театральную школу. В школе при театре учеба продолжалась 4 года. Ученики также проходили практику. И в театре, и в школе все основывалось на теории сценического искусства и методах актерской техники, разработанных в свое время Константином Станиславским на так называемой «системе Станиславского».
5: У меня есть ученики, у меня есть школа. Мы говорим на одном языке. Метод, которым я владею, метод русской школы. И поэтому я могу создать ансамбль. Испанский театр не имеет понятия об ансамбле. А театр – это коллективный поэт. Это не просто актер один хорошо играет, остальные ему подыгрывают. Кроме того, репертуар театра не для развлечения. Хотя я ставлю комедии, я ставил Лопе де Вега, учитель танцев, которого, кстати сказать, знают в Москве, и которую в Испании никто не знает. «Балконы Мадрида», «Тирсо де Молина», все комедии Сервантеса. Я поставил с огромным успехом шоу еще совсем недавно «Дон Кихот». А думал я об этом, о Дон Кихоте, с детства. Меня научили любить Дон Кихота в России.
3: Театр Чехова был совсем небольшим. Он находился в старой части Мадрида, в районе, где некогда, еще в XVI-XVII веках, селилась интеллектуальная элита, жили Сервантес, Лопе де Вега, Кеведо, Гонгора и другие. Маленький зал, скромное фойе с портретом Антона Павловича. Кабинет самого Гутьерреса располагался на чердаке, куда вела довольно шаткая выдвижная лестница. Всякий раз, забираясь по ней, у меня вовсе не было уверенности в успешном завершении почти что альпинистского восхождения. А вот Гутьеррес, который был на 20 лет старше меня, делал это быстро и без напряжения. Сказывалось, как он шутил, привычка преодолевать трудности. Все годы своего существования театр получал небольшие субсидии от муниципалитета Мадрида. Но вот в Испании случился очередной кризис, городская казна опустела, и в субсидиях Гутьерресу было отказано. И это несмотря на поддержку городской общественности и средств информации, дабы к этому времени Анхель получил всеобщее признание как крупнейший театральный деятель. В 2012 году, после 32 лет работы, пришлось расстаться с помещением, нечем стало платить за аренду. Режиссер с горечью вспоминал об этом времени.
4: «Мы вынуждены были неожиданно для себя расстаться с нашим театром. Я не хотел, чтобы он окончательно закрылся. Я надеялся работать до конца своих дней, репетируя, наблюдая за публикой, за тем, как она реагирует и как, под влиянием увиденного на сцене, задумывается над тем, можно ли что-то сделать, чтобы жить по-иному».
3: В течение нескольких лет Анхель пытался что-то сделать, чтобы спасти детище своей жизни. Ему частично это удавалось. Так, в 2014 году в мадридском новом театре «Алькала» он смог поставить «Вишневый сад». Этот же спектакль шел через год в театре «Вальенклана». Помощь при этом пришла совсем неожиданно и не от левопрогрессивных сил, на которые воспитанный в СССР Гутьеррес всегда делал ставку, а совсем с другой стороны. от католической ультраконсервативной организации Opus Dei, от прелатуры Святого Креста и Дело Божие.
4: Мне позвонили из Международного университета Ла-Риохи, который связан с Opus Dei. Я об этом не знал. Более того, я понятия не имел, что такое Opus. И так мне позвонили, не знаю, где они раздобыли мой телефон, и сказали, мы хотим помочь спасти лучший в Испании театр, этот прекрасный театр Чехова, который вы создали и которым руководили столько лет. Мы хотим его спасти. Что бы мы могли сделать? Я ответил, что мне нужны деньги. И они мне дали нужные деньги. Таким образом, нам, моим преданным ученикам и мне, удалось, несмотря на все трудности и преграды, поставить вишневый сад. Я полагаю, что помогавшие мне люди разделяли мою точку зрения. Без культуры нет политики, без нее нет европейского сообщества, нет корней. Без культуры ничто не может существовать. Народы без культуры обречены на вырождение, ведь в культуре вся мудрость народа. Ну а этот театр являлся смыслом всей моей жизни. Он был моим жизненным предназначением. Я родился для театра и для музыки. Я полагаю, что мне сам Бог велел этим заниматься, и я пытаюсь выполнять этот завет до последнего вздоха.
3: Анхель Гутьеррес ушел из жизни 22 июня 2024 года, в день очередной годовщины начала войны, о которой он всегда помнил и надеялся, что все, что довелось пережить ему и его поколению, никогда не повторится. Режиссеру был 91 год.

0: почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкаста.
1: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
2: Назвать успехом сложно. С чем Путин вернулся из Китая?
3: Провал не провал, но успехом это назвать совершенно невозможно.
2: Сила Сибири 2 никому не нужна. Почему российский газ больше не в приоритете?
4: «Газпром» и российские компании типа «Газпром», они не договороспособны.
2: Кремль готовит общество к новой мобилизации.
5: Люди напуганы слухами о том, что не выехать из России и даже не выехать через Беларусь из России.
2: Россия утверждает, что Латвия даст полигоны для запуска дронов ВСУ.
6: Латыши, где-то будут выделены площадки, аэродромы или еще что-то, ж не с автострад же они их будут запускать.
2: Грани времени, итоги недели. Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: Они украли нашу землю. Ее у нас нету. Все. Можно крест поставить. Вот и все.
1: На свои бывшие покосы и пастбища жители села Корсаково могут теперь любоваться только через реку. Большой Уссурийский теперь пограничная зона. А 79 участков, которыми владели селяне, вместе с двумя островами были переданы Китаю.
2: Остров Большой Уссурийский. Когда-то тут шумели дачи и ездили на шашлыки хабаровские семьи. Рыбалка, сенокос, охота на уток и пушных зверьков. В общем, жизнь как она есть. В 91 году Михаил Горбачев подписал пограничный договор с Пекином и границу провели по фарватеру Амура. Но в 2008 Москва решила отдать половину острова, 170 квадратных километров, Китаю. Для сравнения, это как отдать целую Калугу. А что получили хабаровчане?
1: Несколько лет люди ждали компенсации, но на днях из Москвы пришел официальный ответ. Денег на эти цели в бюджете не предусмотрено. Чиновники заявляют, когда Россия передавала Китаю острова Тарабаров и часть Большого Уссурийского, о частных собственниках просто не знали.
3: Никому информация не была дана. Ни в Министерство имущественных отношений. И я думаю, что губернатор наш бывший, он тоже прекрасно знал о том, что мы там находимся, что там наши земли зарегистрированы в частной собственности.
2: Большой Уссурийский не отжимали военным путем. Все решилось мирно, по договору.
4: Часть территории окончательно закреплена за Россией, часть территории окончательно закреплена за Китайской Народной Республикой. Хочу подчеркнуть, что это стало возможным исключительно, это очень важно, на фоне очень высокого уровня доверия, которое сложилось к тому моменту между Россией и Китаем.
2: Это Путин любит рассказывать про не пяди земли, но только пока перед ним слабый сосед. Когда напротив Китай, риторика резко становится миролюбивой и уступчивой. С Пекином не то что воевать, даже голос стараются не повышать. Китаю полностью отошел остров Тарабаров. В общей сложности Москва передала Пекину около 337 квадратных километров территории или две Калуги. Владимир Путин вместе с председателем КНР Ху Цзиньтао торжественно закрыл многолетний территориальный спор. На бумаге исторический компромисс. По факту Россия молча подвинула границу.
5: Большой Уссурийский остров все меньше и меньше. Только в этом году берег отступил на 10 метров, и вода продолжает наступать на сушу. Кто поворачивает реку вспять, с вертолета прекрасно видно. На китайском берегу работы идут круглосуточно. Стараниями 300 человек искусственная насыпь уже вошла в воду примерно на 50 метров. И из-за этого река меняет русло, а течение подмывает российские берега.
2: Зимой при морозах под минус 40 китайские строители буквально взрывали лед на Амуре и засыпали русло гравием и камнями. Годами. Методично. Фактически Пекин искусственно менял течение реки. Фарватер постепенно смещался ближе к российскому берегу. Китайская сторона укреплялась. Российский берег размывало водой. По международным правилам граница проходит по главному судоходному руслу реки. В итоге фарватер оказался между российским берегом и островами Тарабаров и Большой Уссурийский. После чего спорные территории спокойно уплыли к Китаю. Без единого выстрела. Но тогда критиков у Путина хватало. От колумнистов до либералов.
6: Для России гораздо большая проблема.

0: чем Америка, это Китай. Они наши соседи, они гораздо более мощные, у них там 10 раз больше народу, у нас в Сибири никто не живет. Да, у нас границу Путин освободил. Путин им отдал территории, кстати, чтобы вы знали. В том числе там остров Тарабарова, там Большой Уссурийский и так далее. Там уже Хабаровск, вот, там уже рядом китайские города построены. Вот. Он на 200 миль увел наши войска от границы. Хорош красавец, короче говоря.
1: С тех пор Москва с Пекином исключительно на «вы». Где Китай хозяин положения, а Кремль вежливый проситель с нефтью, газом и лесом в руках. Если хотите, классический неравный брак. Надо отдать должное Пекину. Роль старшего брата там играет блестяще. Путина и в мае 26-го принимает с максимальными почестями. Красная дорожка, почетный караул, дети с флажками и улыбками.
2: Наша страна является одним из крупнейших экспортеров КНР нефти, природного газа, включая сжиженный, и угля. Мы, конечно, готовы и далее надежно обеспечивать бесперебойные поставки всех этих видов топлива на быстрорастущий китайский рынок.
1: Собственно, в этой фразе и уместилась вся российско-китайская дружба. Россия везет сырье. Китай – все остальное. Автомобили, электронику, станки, оборудование и весь санкционный ширпотреб, без которого внезапно выяснилось, что импортозамещение как-то не очень импортозаместилось. Добро пожаловать в младшие партнеры Поднебесной.
3: Великое дело китайско-российской дружбы, которое отвечает веяниям истории и летмотиву времени – будет непременно двигаться вперед, уверенно, устойчиво и удержимо, достигая все новых ярких завершений. Благодарю за внимание.
1: И никаких лишних слов. Си Цзиньпинь вообще мастер дипломатического дзена. Ни одного публичного упрека Путину за войну, ни одного резкого заявления. Российская экономика истощается, фронт буксует, санкции душат, а Пекин сохраняет выражение лица человека, который наблюдает за чужой дракой с очень выгодного места. Даже история с публикацией Financial Times, где утверждалось, будто Си во время встречи с Дональдом Трампом намекнул, что Путин может пожалеть о начале войны, быстро растворилась в воздухе. Ни подтверждений, ни комментариев. Официальные новости про вечную дружбу слушать скучно. Гораздо интереснее поговорить с человеком, который видел Китай изнутри, без кремлевских брошюр и восторженных отчетов. Мой собеседник – журналист Никита Куликов. Он больше года прожил в Китае, учился в Пекинском университете коммуникации и хорошо понимает, как на Россию смотрят не в Кремле, а в самом Китае. Никита, здравствуйте. Можно ли говорить о настоящей искренности в отношениях с русскими с учетом культурных различий? Или китайцы скорее мастера дипломатии и внешнего этикета?
4: Мне кажется, что о настоящей искренности, наверное, сложно говорить, потому что китайцы, по крайней мере, те, с кем я общался, показались мне людьми скорее закрытыми. То есть они очень тяжело впускают в какое-то вот личное пространство, и на внешнем уровне это может быть очень какая-то приветливая коммуникация, но на вот каком-то более глубоком уровне ее достичь сложно. Я должен сказать, что я не говорю на китайском языке так, чтобы спокойно общаться с носителями, вот. Но даже с теми китайцами, с которыми ты говоришь на английском, это сложно. И те мои друзья, которые там хорошо знают китайский, например, они тоже про это говорят, про то, что вот близко китайцы к себе никого не подпускают. Но я, честно говоря, в силу своего какого-то живого интереса периодически пытался поговорить с кем-то на сложные политические темы, да, Тайвань или уйгуры, вот. И понятное дело, что для того, чтобы говорить об этом, людям нужно чувствовать себя достаточно в безопасности. Я не смог расположить к себе никого, чтобы был какой-то такой глубокий и интересный разговор на эту тему. Наоборот, давайте не будем об этом говорить, ой, это такая тема и прочее. Хотя с какими-то иностранными студентами, которые из других стран приехали в Китай, я спокойно мог обсуждать и шутить на эту тему.
1: Никита, в российском обществе нередко звучат опасения из-за так называемого китайского территориального нашествия. Вот насколько эти страхи обоснованы?
4: На каком-то низовом уровне никто никогда из китайцев не говорил, сейчас бы отхватить какой-то кусок Дальнего Востока. Наоборот, это был какой-то уважительный интерес к России, желание съездить. Или я встречал китайцев, которые были в России, например, там ездили в Москву или в Санкт-Петербург, им очень нравилось, им нравилось рассказывать про это. Но желания какой-то экспансии нет. Да и с моего обывательского взгляда на экономическом и политическом уровне я бы тоже на такое не рассчитывал. Им хватает своих территориальных вопросов, то есть там Тайвань, Гонконг так или иначе, зачем им эти дальневосточные, там, малонаселенные, неосвоенные территории? Сказал бы я, что китайцы обладают некоторым империалистическим мышлением. Да, наверное, сказал бы, но не потому, что это какие-то захватнические настроения, а потому что, мне кажется, у китайцев довольно сильная, что называется, самость, ощущение своего народа, гордость за свой народ. И мне кажется, им действительно есть чем гордиться. Ну, и это еще идет из вот этой истории про то, что Китай по-китайски Джунгу называется серединная земля, и они считают себя центром мира. И вот эта гордость, она чувствуется. И в том, как они относятся к окружающим с неким таким превосходством, может быть, это тоже иногда считывается. Но при этом мне не показалось, что, ну, по крайней мере, моей межличностной коммуникации с китайцами это никогда не мешало.
1: Скажите, а есть ли в Китае проявление так называемого китайского расизма? Если да, то в чем он проявляется и как это сказывается на отношениях с иностранцами?
4: Я несколько раз сталкивался с ситуациями, в которых какие-то китайцы меня фотографировали, причем фотографировали меня из-под плеча, как-то сзади, вот так вот я где-то стою с подругой, и почему-то им важно фотографировать. Вообще китайцы все время везде фотографируют, и такое внимание периодически бывает некомфортно. Я помню, однажды я стоял в очереди в парке аттракционов, и ко мне подошла группа из 15 детей, приехавших, видимо, из какой-то провинции, и они попросили меня с ними сфотографироваться, потому что подумали, что я какой-то там голливудский актер, и я действительно встал и сделал фотографию с какими-то китайскими детьми, наверное, она им зачем-то нужна. Ну, то есть к этому можно по-разному относиться, но какой-то вот такой повышенный интерес к... Не хочется говорить белому человеку, ну, человеку отличающемуся, ну, честно говоря, преимущественно белому. Ни один какой-то там мой приятель, который приехал из Африки, не рассказывал мне аналогичных историй про свой опыт в Китае. Среди, например, моих русских друзей такое довольно часто происходило. Чем это можно объяснить? Наверное, это такой некоторый расизм, выраженный в бытовом плане. Меня лично он... Иногда это льстит, короче, если честно. Вот. Но иногда бесит.
1: С началом войны в Украине в России резко сменился культурный и политический вектор. Теперь главным другом стал Китай. Сестра по культурным трендам, символам и праздникам. Новый год, драконы, красные фонарики. Все китайское на пике моды. А западные праздники, Хэллоуин, День Святого Патрика, День всех влюбленных, словно вычеркнуты из календаря страны. Даже праздники стран Центральной Азии с их миллионами мигрантов в России, Навруз, к примеру, не нашли места в официальных традициях. Московские и российские улицы теперь живут по китайскому календарю. Прощай, тлетворный Запад, здравствуй, Поднебесная. Подробности в репортаже моего коллеги Дмитрия Новикова.
5: Это не искусственный интеллект, а Мария Захарова, надев красную блузку с бантом, заговорила по-китайски. Увидев это, комментаторы в социальных сетях тут же отметили прищур, с которым официальная представительница МИД России передает пожелания китайскому народу, сформулированные в Кремле. Обращение российских официальных лиц на китайском как еще один дополнительный элемент ритуала показательной дружбы с Китаем. Мол, посмотрите, как мы взамен западным праздникам широко отмечаем наступление китайского Нового года с мастер-классами по фонарикам, чайными церемониями и театру теней. Чтобы россияне по всей стране прониклись культурой Китая, окунулись в традиции Поднебесной. и они окунаются.
6: Ощутить новую культуру, да, как празднуют китайцы, тем более уже третий год подряд празднуют в России китайский Новый год, и каждый раз все роскошней и роскошней.
5: Февраль 2026-го. Центр Москвы. Туристка из Китая, находясь под впечатлением от увиденного, сразу с двух телефонов выходит прямой эфир, рассказывая своим подписчикам о происходящем в российской столице. По официальной статистике, после отмены визового режима между странами с декабря 2025-го Россию приехали посмотреть, в ней пожить. А кто-то даже, чтобы и остаться на подольше, около миллиона китайских граждан.
7: Китай и Россия отношения были очень-очень-очень прекрасные.
5: Только в Москве теперь десятки тысяч туристов из Китая ежедневно. Показывая масштаб происходящего, российские блогеры публикуют вот такие видео, называя их «Китайские туристы захватили центр Москвы». В Кремле происходящим довольны. Сообщает об этом лично китайскому лидеру.
8: Я вот вчера только по Кремлю передвигался, наблюдаю, как и обычно в последние месяцы и годы, большое количество китайских туристов прямо в сердце России.
5: С подачи Кремля изучение китайского языка по всей России сейчас активно продвигается как стратегический навык. Китайский уже входит в топ-5 популярных иностранных языков в России. В Москве его изучают десятки тысяч школьников. С 5 класса он преподается как второй иностранный язык в обычных школах. А это видео из московского детского сада. В российских детских садах, как рассказывают чиновники, растет спрос на изучение китайского языка. Занятия ведут воспитатели со знанием азиатской культуры. Педагоги объясняют, что это отражает стратегическое сближение двух стран и долгосрочный расчет родителей на будущее детей в условиях меняющейся геополитики.
9: Давая китайский, мы открываем перед ребенком такой вот, ну, как сказать, целую сферу.
5: Китайскому языку обучают своих детей и российские чиновники. Вот пресс-секретарь президента России, рассказывая своей дочери, делится семейным примером личного сотрудничества с Китаем.
10: Няня китаянка.
11: Не очень чистое произношение.
10: Ну, у нас няня китаянка, она из деревни 200 километров от Пекина. Вот. И она с нами жила 4 года, и она заговорила
11: по-китайски.
5: Еще один пример кремлевского внедрения ритуалов дружбы с Китаем. Заход со стороны совместного производства кинофильмов. 2023 год. Наверху утверждают сценарий фильма «Красный шелк».
12: Масштабный кинопроект – работа большой интернациональной команды. И снимали сразу в двух странах – на льду Байкала и в самой большой в мире китайской киностудии. И если в Сибири было минус 40, то в Шанхае 40, но плюс. Еще попробуй тут выполнить трюки. Так что экстрима хватило, и многому на площадке учились друг у друга.
5: Русский с китайцем – братья навек, сообщают россиянам большими буквами в титрах редакторы телеканалов.
13: Это в незнакомом 18-миллионном городе. Вот он. Ничего не напоминает? Это же в хорошем смысле китайская копия.
5: И если одни телеведущие новостей повторяют как мантру, чтобы запомнилось.
14: Стратегическое взаимодействие Москвы и Пекина сейчас находится на историческом пике.
5: То другие еще и добавляют в контекст нынешней российско-китайской дружбы краски из истории.
15: Вспомнил Мао, который призвал бороться с американским империализмом в 70-х годах. Главные кадры из китайской столицы и главное заявление.
5: А это кадры из храма святителя Николая в центре российской столицы. Священник из Китая в московском храме осеняет себя крестом, пока другой произносит молитву на китайском языке. Сюда приходят как православные верующие, выходцы из Китая, так и российские граждане из смешанных семей.
16: Мы ходим сюда уже больше года. Семьи крестилось тоже больше года. Это произошло для меня совершенно неожиданно. Однажды мы ехали в метро с какого-то мероприятия, и Синьи сказала мне, что хочет креститься.
5: Жена Владислава родом из Китая. Си-И рассказывает, почему она выбрала православную веру.
17: Бабушка и дедушка, они тоже христиане. А я в детстве, я уже узнала, я читала Библию, я много историй знаю. Поэтому я в детстве я хотела крестить, но там в Китае это трудно это делать.
5: Власти Китая считают, вера в Бога не может быть важнее лояльности государству. Христианские общины в стране должны размещать в храмах пропаганду коммунистической партии и включать в проповеди партийные послания, иначе репрессии по отношению к несогласным. Среди молитвенников на книжной полке этого московского храма переводы религиозных текстов, а еще сборники выступлений действующего патриарха Кирилла на китайском языке. Такая литература, уверена в этом приходе, должна еще больше сблизить Россию и Китай. Дмитрий Новиков. Настоящее время. Радио «Свобода».
1: Поездка Владимира Путина в Пекин 19-20 мая оказалась наполнена громкими заявлениями о великолепных отношениях, куда более яркими, чем недавний визит Дональда Трампа. В глазах многих визит с большим количеством подписанных документов, целых 42 штуки. Но приглядеться поближе стоит. Большинство из них просто меморандумы без юридической силы и прорывов. Даже главной догадки о цене газа для силы Сибири-2 не достигли. Почему переговоры между Путиным и Си Цзиньпинем по силе Сибири-2 зашли в тупик? Поговорим с экспертом по газу и нефти Михаилом Крутихиным. Михаил, здравствуйте.
18: Добрый день.
1: Так почему все-таки переговоры зашли в тупик?
18: Для этого есть сразу несколько причин. Причина номер один – Китаю не нужно столько газа дополнительного, помимо того, что уже предусматривают планы энергобаланса на будущую пятилетку. И в пятилетнем плане Китая я специально обратился к китайскому тексту, прогнал его через переводы. И в том месте, где говорится о возможном получении газа по так называемому среднему маршруту, то есть вот та самая сила Сибири-2 через Монголию, там говорится, что в течение пятилетки нужно только изучить возможности этого проекта. Не начать его, не договориться, не контракт подписать, ничего. Это первая причина, потому что газа достаточно у Китая. Вторая причина заключается в том, что «Газпром» и российские компании типа «Газпром», они недоговороспособны. Это компании, которые показали, что они могут по политическому решению, но изменилась воля руководства России, они могут разорвать свои контракты, прекратить поставки газа, как это уже было в Европе, начиная с 2021 года, когда по указанию Кремля «Газпром» сворачивал свою деятельность в Европе и в конце концов прекратил там работу. Мы видели, что это причинило огромный вред и экономике «Газпрома», и экономике Российской Федерации. Но если по политической воле вдруг контракт куда-то проваливается, то китайцам такие контракты попросту не нужны. И есть еще подозрение у китайцев, что у России может не оказаться столько газа, сколько они обещают. Как было с первой силой «Сибири-1»? Там на двух только месторождениях, Чаянда и Кавыкта, Россия обещала, «Газпром» обещал в течение 30 лет поставлять по 38,8 миллиарда кубометров газа каждый год. А потом Путин пообещал увеличить этот объем до 44 миллиардов кубометров. А потом выяснилось, что эти два месторождения, они в течение 30 лет не могут давать такие объемы газа, и нужно откуда-то тянуть дополнительно трубы или осваивать новые месторождения, чтобы спасать этот первоначальный контракт от провала, от полного провала.
1: У кого еще, кроме России, Китай может покупать газ? И насколько реально для Кремля конкурировать с альтернативными поставщиками?
18: Ну, прежде всего, Китай получает свой собственный газ из России. Китайцы имеют долевое участие в проектах «Ямал-СПГ» и «Арктик-СПГ-2». Вот там они получают этот газ, не уплачивая никаких налогов. Налог на добычу полезных ископаемых, вывозную таможенную пошлину. То есть это их собственный газ. В одном проекте там больше 30%, 29,9% этот газ принадлежит уже китайцам, они его оттуда возят. И Арктика СПГ-2, оттуда тоже уже пошел поток сжиженного природного газа. А дальше мы видим, что на мировом рынке дефицита в этом сжиженном газе нет никакого. И китайцы покупают газ у торговых компаний, которые его получают откуда угодно. Из Соединенных Штатов, Австралии, Тринидада и Тобаго, Нигерии, Алжира и так далее. Этот газ принадлежит тем, кто купил его в этих странах и дальше реализует там, где выгодно. И китайцы у этих посредников могут покупать неограниченные объемы газа.
1: Что Путин теряет? Для Путина этот проект «Сила Сибири-2» – это геополитика или все-таки экономическая выгода?
18: Это экономические выгоды там нет, сразу надо сказать, никакой. Потому что затраты на строительство всей этой гигантской инфраструктуры, которая должна доставить газ китайцам, ну, в объеме до 50 миллиардов кубометров в год, все эти расходы, они не оправдаются доходами от этого проекта. Мы уже видим, что «Сила Сибири» первая, на которую рассчитывали, что там цена газа будет не меньше 350, а то и 400 долларов за 1000 кубометров, там идет газ сейчас 258, а в будущем, как российское правительство обещает, будет еще меньше. То есть там нету оправдания коммерческого. И «Сила Сибири-2», где китайцы говорят, ну, очень простую формулу. Стройте, что вам заблагорассудится. Мы в этом участвовать не собираемся. Но газ, если вы нам доставите по этой, по новой трубе, мы будем его покупать по тем самым ценам, по которым вы их, этот газ поставляете для внутреннего российского рынка. На таких условиях строительство магистральных газопроводов от Ямальского полуострова до Китая никак не оправдается.
1: Михаил, спасибо вам за интересную экспертизу. Моим гостем был эксперт по нефти и газу Михаил Крутихин. О реальных итогах встречи в Пекине и о том, почему Пекин остался доволен, поговорим с политологом, научным сотрудником Финского института международных отношений Маргаритой Завадской. Маргарита, здравствуйте.
19: Здравствуйте.
1: Почему Россия в 2008 году молча отдала Китаю острова Тарабаров и половину Большого Уссурийского, фактически потеряв 337 квадратных километров своей территории?
19: Во-первых, нынешнему режиму нужен политический кислород. Потребность выйти из изоляции и в некотором смысле даже паническое желание показать, что с Россией и в первую очередь с Путиным разговаривают приличные люди, и Си Цзиньпинь и Китай, безусловно, таковыми считаются не только в России, но и в Европейском Союзе, и в США. Соответственно, это очень важный ход. Да, это церемония, но Путину это было гораздо более нужно, чем Си. У Си была своя повестка, и он аккуратно отыграл эту партию.
1: Скажите, а почему российско-китайские отношения сегодня не считаются равноправными?
19: Экономическая асимметрия, она просто очевидна. Мы можем с вами говорить в геополитических терминах, в терминах о том, какие ресурсы, какие резервы и какая позиция, да, в системе международных отношений у обеих стран. Но мне кажется, чтобы вот не наводить тень на плетение, не разговаривать абстрактными геополитическими понятиями, да, великие державы, державы средней руки и так далее. Вот если мы откажемся от этой образности, все сведем к экономике, все становится предельно понятно. А Россия, российская экономика, российский режим существенно огромный. Это очень болезненная история, когда российский режим страдает от международных санкций. Китай – один из ключевых каналов, через которые проходят товары двойного назначения, проходят материнские платы, проходит все то, что необходимо для производства сормов, все, что необходимо для производства оборудования, простите. И здесь, безусловно, Китай является просто важнейшим посредником. Но при этом Китай тоже не хочет попасть в ловушку и слишком много дать России, потому что тоже страдает от вторичных санкций. Вторичные санкции – это реальная угроза для Китая. Поэтому я не люблю термин «вассалитет», да, экономический. Мне кажется, это, наверное, преувеличение. Но это ситуация, где Россия действительно, российский режим готов давать, ну, если не часть экономического суверенитета, но готов этим жертвовать ради спасения собственной собственной политической конфигурации.
1: А как вы оцениваете роль Китая в войне России против Украины? Долгое время считалось, что если Си скажет заканчивать, то Путин закончит войну.
19: Я думаю, это не совсем так, и многие, наверное, коллеги со мной согласятся, потому что для Путина война в Украине это суть, это квинтэссенция вот той политической конструкции, которую он вокруг себя построил. Это его персональный, если угодно, проект. Напомню, Россия — персоналистский политический режим, это персоналистская диктатура. И, к сожалению, мы все с вами вынуждены, не читать мысли Путина, по крайней мере, оценивать, насколько персонально для него это важно. Если Китай по какой-то причине не захочет в этом во всем принимать участие или будет оказывать больше помощи военной украинской стороне и так далее, это не будет тормозом для тех решений, которые будет Путин принимать и его ближайшее окружение.
1: У России в Китае был провал?
19: Это не успех. Я не думаю, что это провал, но мы видим, как не было достигнуто никаких внятных договоренностей по, собственно, главному. Да? Мы слонов с вами в этой комнате не учли. Не было достигнуто никаких договоренностей по проекту по силе Сибири. Комментарии Пескова звучали крайне невнятно, что осталось договорить о каких-то деталях. В переводе с дипломатического на русский мы понимаем, что ни о чем там не договорились. Так что провал не провал, но успехом это назвать совершенно невозможно.
1: Маргарита, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем была политолог, научный сотрудник Финского института международных отношений Маргарита Завадская. Россия все глубже увязает в войне, которую Кремль когда-то обещал закончить за 3 дня. Донбасс по-прежнему не взят полностью, наступление буксует, потери растут. Модель коммерческого контракта, с помощью которой Кремль в течение почти 3 лет решал проблему восполнения потерь и привлечения живой силы для фронта, судя по всему, переживает кризис, пишет исследовательский центр RERUSSIA. Расчеты эксперта Германского института проблем международной безопасности, основанные на проекции анализа выплат подписных бонусов в 40 регионах России, приходят к заключению. В первом квартале 2026 года темпы набора снизились примерно на 20%. Косвенно это подтвердил и ястреб войны Дмитрий Медведев. 27 марта он заявил, что подписали контракт за 26 год 80 тысяч человек, то есть меньше 30 тысяч человек в месяц. А о том, что снизилось качество рекрутируемых, пишут уже не только оппозиционные СМИ, но и сами военные и Z-блогеры.
20: Я просто... Как я буду переворачиваться? Так спать?
21: На кадрах учебка одной из ОМБСР. Сначала набрать сброд, а потом приковывать его наручниками. Завтра как в бой идти с данным контингентом. А выполнять боевые задачи с таким качеством личного состава невозможно. Но сегодня необходимо в кратчайшие сроки отчитаться и доложить Верховному о количестве контрактников.
1: В армию все чаще отправляют людей с тяжелыми диагнозами, алкогольной зависимостью и серьезными проблемами со здоровьем. То, о чем государственное телевидение предпочитает молчать, говорит Анастасия Кашеварова, одна из самых заметных фигур Z-среды.
22: Тех, кого просто приводят, там цыгане всякие, вот эти черные рекрутеры, собирают алкоголиков, с ДЦП какими-то, людей с отклонениями, и на их, они их сдают просто вот как ненужный товар.
1: Как рабов.
22: Как рабов. Получают за это деньги, потом карты, которые выдаются этим людям, забираются. Мне скидывают ребята видео, говорят: Настя, вот пополнение нам пришло. Пальцев нет. А как он стрелять будет?
1: После этих оценок состояние нынешней российской армии Кашеваровой прилетело, и ей пришлось извиняться, но, как говорится, осадок остался. Тем временем война давно перелетела границу и вернулась обратно в Россию сотнями беспилотников каждую ночь. Горят нефтебазы, НПЗ, военные заводы и цеха. Дроны все чаще попадают и по гражданским объектам. Гибнут люди. Слово нашему корреспонденту.
23: . 17 мая ночью дроны атаковали сразу несколько подмосковных городов. В Химках беспилотник упал в частный дом, погибла женщина. В Мытищах обломки рухнули на стройку, двое погибших. В Красногорске дрон влетел в многоэтажку. В Лобне обломки повредили 5 домов и около 20 машин. Губернатор Воробьев пообещал помочь всем. Опыт у него есть. В октябре прошлого года дрон уже бил по Красногорску. Тогда объявили, что собственникам поврежденных квартир дадут по 100 тысяч рублей сразу, а пострадавшим жителям по 300 тысяч. И до 2 миллионов после оценки ущерба. Выплатили ли в итоге кому-то больше, понять сложно. Власти публично не отчитались. Но издание «Верстка» написало о жителе Подмосковья, в чей дом врезались обломки дрона. Экспертиза посчитала ущерб в 5 миллионов рублей. Но мужчина получил лишь 500 тысяч, потому что дом по документам числится хозяйственной постройкой. И по сравнению с тем, что получают люди в других регионах, это еще неплохо. 5 мая дроны ударили по Чебоксарам. Трое погибших, 47 пострадавших, повреждены 28 многоквартирных домов, несколько школ и детских садов. Около 1000 человек разместили в пунктах временного размещения. Власти Чувашии ввели режим ЧС, развернули штаб, открыли горячую линию.
0: У нас беспилотник. Просто дом, просто вот соседний.
23: В конце апреля дрон впервые ударил по жилому дому в центре Екатеринбурга. 44 квартиры повреждены, 9 пострадавших. В Самарской области в те же дни погибли 2 человека, в том числе ребенок. В мае в Рязани еще 4, среди них тоже ребенок. Везде, где власти объявляли режим чрезвычайной ситуации, схема выплат примерно одинаковая. За поврежденное имущество больше 150 тысяч рублей не дают нигде. Это максимум, за который еще придется побороться.
2: В общем, вот сюда как-то дрон залетел. Потерялся, заглушили его, и он сюда в дом влетел. Что вы думаете, жильцам что-то выплатили? А вот ребята сказали, то, что вот компенсацию, знаете, какую получили? На каждого человека 15 тысяч, а что-то там еще что-то 75 что-то выплатили. И все. Я спрашивал, кто это восстанавливать будет? И говорит, жильцы сами. Администрации, похер, короче, на это все. Ну, такая политика у нас. Вот такое отношение.
23: В итоге люди вытаскивают друг друга сами. Скидываются, организуют сборы, приносят вещи, еду. Государство громко рапортует о компенсациях. Единого закона о выплатах пострадавшим от дронов до сих пор нет. Депутаты заговорили об этом только в конце прошлого года, на 4-м году войны.
3: Костя, я бы хотел выразить огромную-огромную благодарность тебе. Тебе и твоим друзьям, твоему окружению, которые, по сути, меньше чем за сутки собрали такую большую сумму в помощь для меня и для моей семьи. Я вам безумно благодарен, потому что для вас, для большинства, я просто незнакомый человек по имени Дима.
4: Моя мама вообще сказала, вот какие сборы, это стыдно. Но действительно для нас год очень тяжелый, и вот случилось 5 мая.
23: В Москве такие вопросы решают через департамент финансов, но до сих пор никаких выплат власти не объявили. Чтобы платить компенсации по федеральным нормам, нужно признать произошедшее терактом или чрезвычайной ситуацией.
24: Вот смотри, сколько квартир. Разнесло. Здравствуйте. Два. И три.
23: Но ЧС в Москве никогда не вводили, как и после удара дрона по дому на Мосфильмовской улице. Поэтому автоматических выплат не будет. Жильцам придется самим оформлять ущерб и дальше либо договариваться с управляющей компанией, либо идти в суд. Верстка изучила 100 исков от пострадавших из 8 регионов. Женщина из Липецка 12 лет строила дом вместе с мужем. Въехала в январе, а в августе в него прилетел дрон. Официально она была прописана по другому адресу. Новый дом просто не успели оформить. Ей отказали в компенсации. Нет регистрации, нет выплаты. Суд отказ поддержал. Суд также не встал на сторону жителей военного городка, который пострадал от ударов дронов по складу с боеприпасами в 2024 году. Тогда взрывы зафиксировали даже сейсмографы. Государство успешно избавилось от бремени выплат. Жилье там федеральное, не муниципальное. Минобороны отправляло людей в соцслужбы, а соцслужбы обратно в Минобороны. 26 жителей подали иск в суд, и тот им отказал.
6: В Краснодаре днем спокойно и красиво, но
7: ночью мы слышим вот такие звуки.
6: Поэтому быстро бежим на Озон забирать свою посылку. Что это, вы спросите у меня, а я сейчас вам расскажу.
7: Это бронепленка на окна.
6: Выглядит она примерно вот так вот.
23: После удара в глубине России граждане стали массово скупать защитную пленку для окон. На маркетплейсах, на карточках товаров теперь прямо пишут «защита от БПЛА». Цены начинаются от 1100 рублей за рулон. Компании предлагают оклейку под ключ. Приезжает мастер, клеит на все окна в квартире. От прямого попадания, конечно, не спасет. Но осколки стекла, которые при взрывной волне разлетаются, как снаряды, удержат.
1: Война, если не проигрывается, то точно не выигрывается. Бравурные официальные повестки оппонируют Z-телеграм-каналы.
21: Установка на украинском фронте сегодня такова, что этой осенью будет либо мобилизация, либо выход на заключение мирного договора. Третьего варианта уже просто не может быть.
1: Скрытая мобилизация идет давно. Вербуют студентов. Мобилизованных срочников убеждают подписывать контракт. Но людей все равно не хватает. Пока Москва не готова ко второй мобилизации. Возможно, готовят почву для этого решения провокации в странах Балтии. Украинские беспилотники все чаще оказываются в Эстонии, Литве и Латвии, перенаправленные с помощью российских систем РЭП. О том, как жители Литвы пережили вторжение дронов, в материале Романа Васюковича.
8: Литовский город Игналина, недалеко от границы с Белоруссией. Вечером 21 мая из-за двух беспилотников, которые нарушили воздушное пространство страны, власти призвали жителей пройти в укрытие. В приграничном городе Швенчонис тоже звучала воздушная тревога. Местные жители после выхода из укрытия рассказали, что ситуация тревожная, но предсказуемая.
9: Но это было неприятно. Конечно, было неприятно. Мы понимали, что происходит. Мы видим такое по телевизору. Поэтому мы закончили работу и пошли туда, куда должны были идти.
8: Без паники действовали в местной школе. Как только прозвучала сирена, рассказала директор Рима Размеяни, учителя отвели учеников в безопасное место.
10: Учителя всегда чувствуют большую ответственность за детей, гадая, куда им следует идти и следует ли им ждать какой-либо тревоги. Как только они получили предупреждение, поняли, что им нужно немедленно отправиться в убежище и взять на себя ответственность за это. Я очень рада, что все подчинились, что никто не остался в классах и что никто не был разбросан по зданию.
8: На этой неделе власти Литвы и Латвии несколько раз объявляли воздушную тревогу из-за беспилотников, которые летели со стороны Беларуси. В Латвии останавливали движение поездов, в Вильнюсе не работал аэропорт, жители получали смс-сообщения с просьбой пройти в укрытие. Как пишут литовские СМИ, сирена реальной воздушной тревоги прозвучала в стране впервые за долгие годы независимости. И не все оказались к этому готовы. Где-то были закрыты бомбоубежища, где-то не хватало мест. Некоторые вовсе не знали, где находятся укрытия в их районах. Жители Вильнюса рассказали, что думают об угрозах и как действовали во время воздушной тревоги.
25: Вот в то время я был дома, но у нас есть укрытие, стоянка автомобилей. Подземная, поэтому мне есть куда. Хотели есть, надо было бы, мы укрылись. Но мы ходили никуда. Спокойно сидели дома.
26: Мы живем в постоянном напряжении. На самом деле мы только что купили квартиру и делаем в ней ремонт. И будущее очень неопределенное. Есть опасения, что на нас могут напасть. Как будто вторжение в Литву может начаться в любой день.
27: Это первый раз. Мы свободны уже лет 30 или больше. И многие мои друзья молоды, и мы никогда раньше этого не испытывали. Поэтому это было действительно страшно. И в то же время это было что-то новое, чего мы никогда раньше не переживали.
28: Иные думают, что это просто чудная игра. Так поиграем и кончится. Но я думаю, что не кончится.
8: Власти стран Балтии считают, что российские военные специально перенаправляют украинские дроны в сторону Европы с помощью средств радиоэлектронной борьбы. В Кремле это отрицают. Роман Васюкович, «Настоящее время».
1: Над Эстонией пилоты НАТО из Румынии сбили боевой дрон, который залетел в воздушное пространство Балтии.
5: Сообщается, что беспилотник сначала вошел в Латвию со стороны России, затем перелетел в Эстонию и уже двигался в сторону Таллина. Перед пуском пилоты визуально оценили цель и сбили ее первой же ракетой. Позже эстонские службы принялись искать обломки.
1: Глава МИДа Литвы Кастутис Будрис обвинил российских военных в том, что они якобы намеренно уводят украинские дроны в сторону стран Балтии, фактически подставляя соседей под возможные удары и провокации.
11: Москва и Минск несут ответственность за нарушение нашего воздушного пространства и угрозы безопасности гражданских лиц. Тем временем Россия продолжает свою информационную наступательную кампанию, ложно обвиняя прибалтийские государства в содействии ударам дронов по России. Литва никогда не разрешала использовать свою территорию или воздушное пространство для таких атак.
1: Будрис заявил, что в случае угрозы силы НАТО способны буквально сравнять с землей российские военные объекты в Калининградской области. Формулировка для Москвы болезненная.
12: То, что себе позволяет Литва с заявлениями аж министра иностранных дел, что надо бы, возможно, атаковать Калининград. Это вообще что такое? Как вы к этому относитесь?
13: Ну, это заявление на грани безумия. Ну, наверное, я не думаю, что к этому нужно серьезно относиться. Это скорее свидетельствует о том, какие там оголтелые политики. То есть политики настолько оголтелые, вряд ли способны на какие-то продуманные, изощренные действия. Это хорошо.
1: Путин провоцирует страны Балтии, возможно, чтобы втянуть их в военный конфликт с Россией. Это могло бы усилить страх перед Западом и НАТО внутри страны. Публицист Константин Эгерт отмечает, ставки действительно растут и игра идет с огнем.
14: Это сознательная провокация. И именно потому, что российские как власти, так и пропагандисты нагнетают атмосферу вокруг стран Балтии и как бы намекают, ну или даже иногда говорят просто напрямую, ну, такой коллективный Соловьев, что типа можем зайти на территорию Балтии. Я понимаю прекрасно, и вы понимаете, что, условно говоря, Путину не особенно нужны поводы. Если надо, он его сфабрикует. Но здесь хотят быть предельно дипломатичными и предельно четкими в оценке угроз и в том именно, что страны Балтии не дадут повода.
1: Вот уже и российская разведка СВР заявляет, что Латвия готова дать полигон для запуска дронов ВСУ по территории России. В Риге отвечают, что Россия снова лжет. Но это не мешает эфирам, в которые раз за разом военные эксперты России повторяют то, что нужно.
15: В Прибалтике, конечно, резонансная история – это латыши, которые решили пойти вообще дальше всех. Они, судя по докладам нашей службы внешней разведки, готовы дать не просто воздушное пространство для, значит, транзитного пролета украинских дронов для нанесения по кратчайшему пути удара по нашей территории, а вообще предоставить площадки. В связи с этим уже там размещены, значит, подразделения украинских сил беспилотных систем. Скорее всего, завезены материальные ценности различные, сами беспилотники, соответственно, где-то будут выделены площадки, аэродромы или еще что-то. Это же не с автострад же они их будут запускать.
1: Что еще может говорить о готовящейся мобилизации? Запрещенный в России Инстаграм полнится роликами о людях, которых позвали на сверку данных в военкомат, а вышли они с нее с запретом на выезд из страны.
16: Вышел я с военкомата. Заходишь, тебя просто встречают тетушки, бабушки, которые ищут твою карточку, достают, и ты просто пишешь анкету. И в конце там есть три вопроса, где написано: знаете ли вы, что на контрактную службу принимаете, знаете ли вы, что там можно пойти туда, знаете ли вы. Я везде поставил «нет». И бабушка в оконцовке прикололась, говорит, я отдаю анкету, говорю, ну что, все, правильно заполнил. Он такой: как правильно? Там, где на контрактную службу, надо писать «да». Во втором еще писать «да», еще писать «да». Я такой на нее смотрю, блядь.
0: Думаю, она шутит сейчас.
2: Всем привет, я медик из Самары, и мне пришла повестка из военкомата для уточнения моих данных и военно-учетной специальности, да, так как мы все знаем, что медики, они являются военнообязанными. Действительно уточняют данные, спрашивают, изменилось ли, что не изменилось, и, соответственно, что сейчас происходит. Сейчас выдается вот такой вот талончик, да, розового цвета, это называется мобилизационное предписание. То есть сейчас, я как знаю, выдается всем, и практически, да, медикам и парням, да, которым тоже сейчас приходят повестки, которые находятся в запасе.

0: Я вообще не понимаю, откуда у них, блядь, столько борзянки? Ты приносишь какие-то документы, изначально сразу говорят, приноси все документы с собой, что касаемо там медицинских каких-то показаний, противопоказаний и так далее. Я все принес, мне говорят, нахер ты это принес? Потому что у меня была категория B4, они там давай панику развели, якобы потому что у меня там овальное окно, и откуда оно взялось, и откуда у меня взялась черепно-мозговая травма, что ты принес, что ты не мужчина, что ли? Ну и вот с таким вот якобы вся вот эта история и закончилась. Не знаю, что мне там поставят, и никто мне ничего не сказал, носили мои документы там вверх-вниз. В итоге 19 числа явиться, там уже будет видно, что почем.
1: Час 30, наверное, стояли в очереди, куча народу было, всем пришли повестки. Короче, получили мобилизационное предписание. И конечно, рекрутировали на контрактную службу. Сказали, якобы будет мобилизация. Вот, то лучше сразу подписывайте контракт. Ну, ходят слухи, что пока мобилизации не будет. Ну, в случае войны, объявления войны и мобилизации, я обязан в течение 2 часов прибыть в определенное место. Вот такие дела.
2: Вам поступила повестка в военкомат. Сообщение с таким содержанием я получил буквально через несколько дней после того, как опубликовал ролики с потопом в нашем селе и визитом оперуполномоченного. Цель вызова – прохождение повторного медицинского медосвидетельствования, что, мягко говоря, не совсем законно. Я имею на руках военный билет, категория годности В, ВУЗ, 3 девятки. Мой диагноз установлен еще в 2004 году. Сейчас этот список только растет. А с 2005 года призывники, имеющие категорию В, не подлежат повторному медицинскому освидетельствованию без личного желания, без личного заявления. Я такого желания, такого заявления не давал. Я от закона не бегаю, поэтому завтра утром иду в военкомат и подаю официальный отказ от незаконной медицинской комиссии.
3: Об угрозе новой мобилизации в России постоянно говорит Зеленский. Президент Украины заявил, что Киев внимательно следит за сообщениями о возможной новой мобилизации в России еще на 100 тысяч человек. По его словам, украинская разведка считает, что потенциал для скрытой мобилизации у Кремля уже ограничен. Поэтому Москва может искать политические решения иного формата. Речь идет о раздаче паспортов в Приднестровье, откуда можно будет вербовать жителей этой непризнанной республики. Зеленский также напомнил, украинская разведка рассматривает сразу несколько сценариев возможного наступления России на Черниговско-Киевском направлении.
4: Мы приняли к сведению информацию о подготовке в России новых мобилизационных мер, плюс 100 тысяч человек. Считаем, что на сегодняшний день такой потенциал для скрытой мобилизации в России отсутствует, поэтому следует ожидать российских политических решений иного характера, в частности, таких как недавнее решение в отношении Приднестровского региона Молдовы.
3: Со мной на связи руководитель и создатель проекта «Идите лесом» Григорий Свердлин, который помогает российским военнослужащим дезертировать из армии, если они приняли такое решение. Обсудим с ним, есть ли у него поводы опасаться того, что Кремль готовится к новой мобилизации. Григорий, я вас приветствую.
5: Добрый день.
3: По вашим наблюдениям, действительно ли поток обращений от призывников и контрактников сейчас растет? Чувствуется ли страх перед новой волной мобилизации?
5: Ну, страх, безусловно, чувствуется, люди напуганы новостями про реестр, люди напуганы случаями применения ограничений к тем, кто не явился по повестке, люди напуганы слухами о том, что некоторым людям не выехать из России и даже не выехать, там, скажем, через Беларусь из России. Действительно, конечно, тревоги много. Тревоги за себя, тревоги за своих близких, тревоги за там, детей, которые оказались или могут оказаться на срочной службе, много. И, собственно, в этом году мы впервые фиксируем больше 100 обращений в день к нам на линию. То есть уже сейчас где-то 110-120 обращений каждый день к нам поступает.
3: Григорий, вы помогаете людям уехать из России, чтобы не попасть на войну. Вот кто сегодня чаще обращается? Студенты, срочники, мобилизованные, люди за 30, айтишники. Вот как изменился этот портрет за 4 года войны?
5: Ну, я прошу прощения, я вас поправлю. Мы помогаем людям, прежде всего, не оказаться в российской армии. И примерно 15% обращений к нам – это обращения от солдат и офицеров, которые, соответственно, уже оказались в российской армии. Им мы помогаем дезертировать, и если они принимают такое решение, выехать из страны. Вот, то есть все-таки большая часть людей, которым мы помогаем им там, психологическими консультациями, юридическими консультациями, не оказаться в российской армии. Если говорить о портрете, то ну, я просто могу перечислить новые категории, там, те люди, которые прежде к нам не обращались. Я бы сказал, что прежде всего это студенты и, кстати говоря, студентки. Потому что тренд последних, ну, наверное, месяцев 5-6, это то, что этих студентов тоже начали заставлять и всячески агитировать, подписывать контракт. Где-то в некоторых вузах его называют альтернативной службой, хотя очень странно в одном предложении рядом видеть слова «альтернативная служба» и «контракт», но, тем не менее, вот таким образом тоже пытаются людей обмануть. Вот, и давят, чтобы студенты подписывали контракт. Мы на сегодня зафиксировали уже из более чем 50 регионов такие обращения, то есть это на самом деле почти вся страна. Вот, есть и растет число обращений отсрочников, которых заставляют подписывать контракты, тоже это как бы... Конечно, не примет сегодняшнего дня, но раньше таких обращений было меньше. Ну, то есть, вот если говорить о тенденциях, то я бы в первую очередь эти две выделял.
3: Мы видим все больше историй, когда людей вызывают в военкомат для сверки данных, а заканчивается все ограничением на выезд и давлением подписать контракт. Насколько массовой стала такая практика?
5: Довольно массовый, и я бы, конечно, всем рекомендовал связываться с правозащитными организациями, с ДТЛСом или с кем-то из наших коллег, и только после этого вместе уже с правозащитниками принимать решение, идти ли в военкомат, как идти в военкомат, как подстраховаться, потому что, да, мы фиксируем все больше случаев, когда на людей давят, когда они приходят по повестке для уточнения данных или по повестке там, на военные сборы, на людей начинают давить, чтобы они подписывали контракт, и, ну, особенно в ситуации, когда вы не очень как бы, понимаете свои права, тяжелее этому сопротивляться. Поэтому еще раз повторю, связывайтесь, пожалуйста, с правозащитниками, не идите в военкомат без поддержки и без дополнительных знаний.
3: Предположим, что большая мобилизация начнется. Вот будет ли у людей возможность массово уехать, как это было в сентябре 2022 года, или государство уже выстроило систему ловушек и цифрового контроля?
5: Ну, если мы говорим про работу реестра военнообязанных и реестра электронных повесток, то этот реестр по-прежнему в автоматическом режиме не накладывает ограничения для людей, которые, например, не явились по повестке. То есть, да, вам могут написать электронное письмо со страшными словами, что вам там запрещен выезд из страны и, не знаю, выдача кредитов в банке, но при этом, если вы попробуете уехать из страны, то у вас все получится. А что будет происходить, если это самое частичное, как они это называли в прошлый раз, мобилизация, будет проведена, мы, конечно, сейчас не знаем, но я думаю, что в этом случае, я все-таки, мне кажется, что он довольно маловероятный, ну вот, по крайней мере, на дистанции в ближайшие месяцы, 2-3. Вот, мы не знаем, что в этом случае будет происходить, но я думаю, что в этом случае несложно дать команду мужчин определенного возраста просто не выпускать из страны, и я думаю, что если они на эту частичную мобилизацию решатся, то эта мера довольно вероятна. А вот то, что реестр заработает и начнет в автоматическом режиме накладывать ограничения, в ближайшие месяцы я в это не верю. Мне кажется, что они по-прежнему не справились с этой технической задачей.
3: Григорий, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был руководитель и создатель проекта «Идите лесом» Григорий Свердлин. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся через неделю.
6: Я Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
7: Преступление и война.
8: Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
7: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и

Однажды в подшивке «Вечерней Москвы» за 63-й год я нашел заметку под названием «Звездная фантазия». Так назывался балет, поставленный в Московском музыкальном театре имени Станиславского и Немировича Данченко. Его премьера совпала с космическим полетом Валентины Терешковой. Вот краткое содержание балета. «Неземная тишина царит над планетой двух солнц. Кажется, что она необитаема. Внезапно появляется космический корабль, из которого выходит советский космонавт. Он прилетел с далекой Земли для того, чтобы познать жизнь неведомых миров. Землянин прилетел вовремя. Он помогает обитателям планеты справиться со стихийным бедствием, а затем продолжает свой космический путь». Судя по фотографиям, оставшимся от спектакля, между советским космонавтом и обитательницей далекой планеты вспыхнул роман. Космонавт, как видно, не прошел выездную комиссию райкома партии и не знал, что советские граждане не должны вступать в близкие отношения с иностранками, тем более инопланетянками. Виолетта Бофт в роли инопланетянки. Как балетоман со стажем, я, конечно, знал это имя, видел ее на сцене в самом конце ее карьеры, в 79-м году, в ее коронной партии «Эсмеральды». Бофт тогда было 52 года, и это был ее последний год на сцене. Но о балете «Звездная фантазия» я даже не слышал. Виолетты Бофт уже 26 лет нет в живых. Народная артистка СССР родилась и умерла в Америке.

0: вопросу об Америке мы вернемся позже. А сейчас я хочу дать слово партнеру Виолетты Бофт, заслуженному артисту России Аркадию Николаеву. Аркадий Александрович, как вам работалось с Виолеттой Трофимовной?
1: Меня взяла партнеры только когда мне стало 24 года. Я пришел в 18, я был такой худенький. Она очень умная балерина, умная. Ей нужен был партнер, который не только танцует, но и хорошо держит, как у нас говорят, дуэт. Этот человек сам себя создал. У нее не было вот таких балетных данных, знаете, там большой шаг, там длинные ноги. Но за счет того, что большая умница, ежедневный труд и колоссальная отдача, она никогда не репетировала полноги. Это всегда было большой отдачей, она как будто на сцене была. Всегда в классе, класс до конца. Сейчас вот, знаете, так, что-то разогреется, уйдут, нет. И она всегда говорила, в классе надо учиться. Знаете, как Ленин говорил, учиться, учиться, еще раз учиться.
0: Вы рассказывали, что она и вас в класс гоняла, даже на гастролях.
1: Это называлось «Звезды Москвы». Это были Эмиль Гилес, вот мы с голландской труппой, и наш был театр образцовых кукол. Спектакль 2 в Амстердаме, в Гааге и в Роттердаме. Ну, естественно, сначала в 8, ехать часа там 2-1.5, заканчивается в 11, приезжаешь в час. Ну, я, конечно, сплю, вдруг звонок, быстро на класс. Я говорю, Виолетта Трофимовна, завтракать? Она говорит, потом позавтракаешь. Она еще говорила, класс – это как почистить зубы ежедневно. То есть, ну, это был профессионал такой высший класс. Ну, это вообще все старые, как Уланова, как Сергеев, как Чебукиани, как Дудинская. Они же все до 50 лет танцевали. Это была их жизнь. Ну, вы знаете, наверное, что

0: Уланова только в 45 лет в Лондоне с Ромео и Джульетта стала известной миру. 45, когда мы уже в 40 все заканчиваем. Это поколение было удивительное, и она из этого поколения. Но, к сожалению, вот так наш театр, ну, большой есть, большой, знаете, это правительственный, там все это, и звание, и все. Ну, можете представить, вы в театре, когда Народная ССР в нашем театре, чтобы получить, вы не представляете, что это такое. Это должна быть просто высший класс, она должна быть выше на голову. Она была единственной СССР народной.
1: А потом вы уже сами стали педагогом-репетитором, и Виолетта приходила к вам в мужской класс.
0: Да, да, причем, когда я спросил, как ты говорю, Виолетта Трофимовна, вот, причем мужской класс в 10, а женский в 11. Я говорю, Виолетта Трофимовна, а почему вы вот на мужской приходите? Она говорит, понимаешь, женский класс, я на репетиции, на пуантах и все, а мне надо прыгать. То есть она сама выстраивала вот себя, что ей надо, что ей не надо. Сама себе была педагог. И это очень важно. Ну, вообще, она мне дала, конечно, очень много и по профессии, и по отношению, ну, вот к нашей тяжелой, но прекрасной профессии. И вот даже, по-моему, я не могу спутать, по-моему, тоже где-то в 50 она танцевала последний раз «Корсар», сложнейший балет, 32 фуэте, и ушла. Сказала «все». Был такой маленький, бы она не делала такой пышный банкет. Грим уборный, собрала друзей и сказала, все, я ухожу. Вот такой была она.
1: Профессия профессии, но зритель этого не видит. Он видит только результат. И вот кто видел Бовт на сцене, говорят, что забыть ее невозможно. Почему невозможно? Что в ней было такого незабываемого?
0: У нее была удивительная харизма. Она держала зал. И она, как танцовщица, она каждый спектакль, у нее не было проходных, знаете, такое бывает, лучше, хуже, нет. Это было каждый спектакль, сумасшедшая отдача и, конечно, блистательная актриса. Она была великолепная танцующая актриса, то есть актерское дарование было удивительное.

0: поисках информации о Виолетте Бофт я обнаружил ее имя в совершенно неожиданном контексте. Это была статья о деятельности комиссии по выездам за границу. Молодому поколению, пожалуй, надо объяснять, что при советской власти граждане СССР не могли свободно, по собственному желанию, ездить за рубеж. Именно это я имел в виду, когда говорил про выездную комиссию райкома партии. Заграничные поездки не были частным делом, они были только организованными в составе туристической группы или по служебной надобности. Членам комиссии не было дела до таланта артиста, она проверяла его политическую благонадежность. В 1955 году музыкальный театр собирался на гастроли во Францию. Это была всего вторая зарубежная поездка театра. Годом раньше состоялись гастроли в Китае. И вдруг из списков исчезло имя Виолетты Бофт. Цитирую. «При оформлении документов на выезд в комиссию поступила информация из КГБ, в которой отрицательно характеризовались отец, якобы живущий в США, а не пропавший без вести на фронте, и сестры Виолетты. Указывалось на наличие в США ее близких родственников. На этом основании КГБ считал выезд Бофт во Францию нецелесообразным. Вызванная на беседу в комиссию Бофт объяснила, что ее отец погиб на фронте, а о родственниках в Америке она ничего не знает. На следующий день Виолетта позвонила в комиссию и заявила, что в связи с болезнью ног, тяжелой обстановкой в театре, плохой подготовкой театра к поездке в Париж и неправильным к ней отношением со стороны руководства театра, она не может ехать во Францию. Руководство театра взмолилось. Виолетта занята в главных партиях лучших спектаклей. Достойной замены нет. Гастроли будут сорваны. Комиссия милостиво разрешила Бофт поездку. При условии соответствующего обеспечения ее во Франции Комитетом государственной безопасности при Совете министров СССР. Иными словами, при условии установления за ней слежки. Гастроли в Париже стали триумфом театра, его главного балетмейстера Владимира Бурмейстера и его прима-балерины Виолетты Бофт. Аркадий Александрович, есть такой фильм, интервью которого не было. Насколько в нем выражена личность Виолетты Бофт? Я почувствовал в нем какую-то ее иронию, сарказм даже.
1: Там есть это, да, там есть. Хотя она, ну, такое и была. Честно говоря, она мало разговаривала в театре, вот как в этом интервью. Ну, в театре она, как знаете, там не разглагольствовала о профессии. Нет, нет.
0: Мне кажется, она ни в каких закулисных интригах не участвовала.
1: Нет, она жила своей жизнью, она жила вот искусством и спектаклями.
0: Интервью, которого не было, полуигровой фильм Виктора Виноградова и Владимира Гравы 1968 года. Виолетта Бофт играет в ней саму себя. Начинается фильм с того, что молоденькая начинающая журналистка торопится на задание. Она очень прилежная. Прежде чем прийти к известной балерине, прочитала все рецензии на спектакли, составила свои вопросы и даже набросала ответы на них. Вот она входит в уборную Виолетты Бофт. Прима-балерина сидит в халате и штопает свои пуанты.
2: Здравствуйте, Виолетта Трофимовна.
3: Здравствуйте.
2: Мне сказали, что вы заняты и не будете со мной разговаривать. Но мне сегодня же нужно создать ваш творческий портрет из серии «Мастера искусства».
3: А нельзя как-нибудь другой раз? Ну, завтра после спектакля, ну, потом как-нибудь.
2: Нет, я не могу завтра. И потом, как говорят журналисты, в газете не бывает завтра. В газете бывает только сейчас.
3: А вы от какой газеты?
2: А я еще не от газеты. Я еще только учусь. Это моя курсовая работа. Но если ваш творческий портрет получится, его обязательно где-нибудь опубликуют. Я про вас теперь все-все знаю. Мы находимся в Академическом театре имени Станиславского и Немировича Данченко, в артистической уборной известной балерины, народной артистки Виолетты Трофимовны Бофт. Здравствуйте, Виолетта Трофимовна. Вы здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Виолетта Трофимовна. Вы известны как артистка большого романтического темперамента. В этом отношении особенно показательно ваше исполнение партии Донны Анны в балете «Дон Жуан». Основываясь на известной маленькой трагедии Александра Сергеевича Пушкина, вы создали глубоко интересную, проникновенную роль. Это одна из самых ваших любимых ролей. Вы согласны?
3: А если я скажу «не согласна»?
2: А зачем? Виолетта Трофимовна, ну зачем вам не быть согласны? Я же ничего не выдумала, я все взяла из рецензии. Вот видите, сколько я забрала материала? Очень много материала. Вот видите, видите? Вот, вот Аргентина, Рио-де-Жанейро. Это самый совершенный балет. Восхитительно бесподобный.
3: Ну что мне делать? Говорить я с ней не могу. Не говорить тоже нельзя. Обидеться. Вон сколько рецензий собрала. А разве объяснишь танец словами?

0: «Обратный адрес». Подкаст Владимира Баринова об эмиграции внутренней и внешней, о судьбах людей и идей и о неделимости культуры, будь она русская или американская. Продолжим через полминуты.
1: Цикл передач «Настоящее время» на Радио Свобода.
2: Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
3: Идея этих санкций – буквально остановить поток денег в Россию.
4: Санкции, теневой флот, запрет на покупку – это все не работает. Но вот я знаю только один способ. Называется «Морская блокада».
1: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» сразу после выпуска новостей.
0: Виолетта Бофт была непубличным человеком. Кроме этого фильма, я не нашел ни единого ее интервью. Она не тусовалась, не участвовала ни в каких голубых огоньках и театральных гостинах. Знаете, есть такие артисты, которых на этих посиделках, а теперь еще и в ток-шоу, больше, чем на сцене. Что она вообще была за человек, Аркадий Александрович? Мне кажется, у нее, кроме сцены, другой жизни и не было.
5: Очень трудно сказать. Я знаю и мужчин, с которыми она была, но, видимо... То ли они не понимали ее, то ли она была, в общем, трудна. Не знаю, но как-то она, будем говорить так, не уживалась. Видимо, это личность, которая не могла с кем-то соединиться, что ли, по большому счету.
0: Замужем она не была, и детей у нее не было.
5: Детей не было, но она замужем была. Почему? Был режиссер драматический, потом был какой-то там из управления культуры, потом там был тоже моложе ее. Увлечения были, конечно, но очень так сдержанно и очень не афишируя это.
0: В этом фильме есть еще такой момент. Перед спектаклем она запирается в квартире, не отвечает на телефонные звонки, ни с кем не общается, настраивается на спектакль.
5: Да, да, да, и она так же молча шла, вот как там показано. Там они, здрасте, Виолетта Ефимовна, она мимо идет. Можете представить, там, ну сколько, 30 лет на сцене, 30 лет на каждый спектакль вот так идти, с таким настроем. Это удивительно. То есть никого не видя, вот это вот есть высший класс и высший профессионализм.
0: Что же связывало Виолетту Бофт с Америкой? Ее отец, Трофим Бофт, уроженец Полтавской губернии, был революционером, точнее, социалистом-революционером. В Америке он оказался как политэмигрант после революции 5-го года. В феврале 17-го он, как и многие другие, вернулся в Россию. Участвовал в революционных событиях во Владивостоке, где партия эсеров играла важнейшую роль. Но в августе 18-го года силы чехословацкого корпуса свергли советскую власть в городе, а затем во Владивосток вошли иностранные войска. Трофим Бофт вернулся в Америку. В США бывший эсер получил специальность инженера-связиста. Женился, тоже на эмигрантке. У них родились дети. А в конце 20-х решил вернуться в Россию. По приезде их попросили сдать паспорта, якобы на регистрацию. Больше они этих документов не увидели. Глава семейства устроился на работу по специальности, вступил в партию большевиков. А в феврале 38-го Трофим Бофт был арестован. Ему вменили шпионаж в пользу Польши. Трофиму Бофту несказанно повезло. В заключении он находился чуть меньше года. В январе 40-го его дело было прекращено. Вероятнее всего, своим чудесным спасением он обязан смене руководства НКВД. В ноябре 38-го наркомом вместо Николая Ежова был назначен Лаврентий Берия. И началась так называемая «Первая Бериевская реабилитация». Освобождение тех, кого при Ежове арестовали, но не успели осудить. Бофта не только освободили, но и восстановили в партии. Родившаяся в Лос-Анджелесе Виолетта тем временем подросла, поступила в хореографическое училище при Большом театре. Когда началась война, Трофиму Викторовичу было уже 57 лет. Мобилизации он не подлежал. Но в июле в Москве началось формирование частей народного ополчения. И в августе Бофт явился в райвоенкомат добровольцем. Его зачислили в отдельную роту связи 6-й Московской стрелковой дивизии народного ополчения. 9 октября в районе Вязьмы дивизия вступила в бой с превосходящими силами противника. Этот бой оказался для дивизии последним. Трофим Бофт пропал без вести. Органы по умолчанию считали каждого без вести пропавшего предателем Родины. По их логике, отец артистки мог сдаться в плен или дезертировать, а после войны через американскую зону оккупации оказаться в США. Ни малейших оснований для таких подозрений не было. Один из партнеров «Виолетты Бофт» Павел Козлов вспоминает. Труппа выезжала на большие гастроли в Южную Америку. Напоследок собрали коллектив в театральном зале для встречи с дядей Васей, как окрестили искусствоведа в штатском, а проще работника КГБ. Он каждый раз наставлял выезжающих за рубеж, как себя вести. Говорил о провокациях, террористах, о том, чтобы держали ухо востро. «А что делать, если начнут стрелять?» – спросила простодушная молодая балерина. Ответить искусствовед не успел. Виолетта без малейшего сомнения усмехнулась. «Танцуй, пока не убьют». Еще один отрывок из фильма, интервью которого не было.
6: Вопрос такой. Вы член горкома профсоюзов работников культуры. Как вам удается совместить эту большую общественную работу с не менее напряженнейшей творческой деятельностью в театре?
7: Трудно.
6: Трудно, но на этот вопрос я за вас ответила полнее и точнее. Совмещать напряженнейшую общественную деятельность в президиуме горкома профсоюзов работников культуры с не менее напряженной творческой деятельностью в театре трудно. Но это долг артиста тире, гражданина тире. Этого тире не надо. Понимаете, почти все ваши работы для меня ясны. Но вот Эсмеральда, знаете, мне эта Эсмеральда не очень. Понимаете, эпоха романтизма, собор Парижской Богоматери, Гюго, сюжетик устарел.
7: Это тебе так кажется. Этот сюжетик не устареет никогда.
0: Аркадий Александрович, а вы что-нибудь знали об американском прошлом ее семьи?
5: Эту линию я плохо знаю. Я знаю, что она идеально говорила по-английски. По-моему, она даже родилась там. Она никогда это не афишировала, и, честно, я даже не знал.

0: Никогда и ничего не просите, в особенности у тех, кто сильнее вас. Это как раз про Виолетту Бофт.
1: Это было присвоение герою города Москве. Это в колонном зале, мы с ней танцевали в ПДД из Лебединого. Ну и потом в Кремле был прием. Ходил Леонид Ильич Брежнев, там и стояли министр культуры Фурцева. Но я помню, что Шульзенко, она только и говорила, что надо ставку повысить там концертную. А Виолетта всегда стояла молча. Вот никогда она себе не пробивала, знаете, как пробивают там звания, там какие-то заслуги, какие-то зарплаты. Нет. Вот она жила искусством, вот, но все равно всего добилась как балерина.
0: В 70-м году она стала народной артисткой СССР. В 77-м получила орден Трудового Красного Знамени. Но для КГБ народная артистка оставалась лицом неблагонадежным. Там прекрасно понимали, что она в любой момент может подтвердить свое американское гражданство. Она сделала это в 87-м и сразу же уехала. Ее сестра Виктория перебралась за океан еще в 60-е, благодаря браку с американцем. В 90-м году в Америку приехал и младший брат Виолетты, родившийся в Москве, Георгий, артист большого балета, затем главный балетмейстер Московского театра оперетты. Похоже, примеру родственников последовала и третья сестра, Эдита, о которой я знаю только то, что она была в Москве тренером по теннису. Все они обосновались в столице штата Огайо, Коламбусе. Имя Виолетты Бофт было прекрасно известно в балетном мире, а в Коламбусе существует отличный театр балета и академия танца «Ballet Met». Скорее всего, Бофт получила приглашение на работу от тогдашнего художественного руководителя «Ballet Met» Уэйна Сулена еще в Москве. Позднее туда же без труда устроился Георгий Бофт. В Коламбусе Виолетту прекрасно помнят, вменяют ей в заслугу совершенствование балетной техники и расширение репертуара. Даже учредили премию ее имени. Эта регалия дорогого стоит. Танцовщики и танцовщицы с гордостью включают ее в свое резюме. Виолетту Бофт называют здесь легендой балета.

0: Она умерла от лейкемии 22 апреля 1995 года. Согласно ее завещанию, новый главный балетмейстер Балемет Джон Макфол лично развеял ее прах над океаном, разделяющим два материка. По странной прихоти судьбы, а может быть это закономерность, два других партнера Виолетты по балету «Звездная фантазия» тоже покинули Россию. Композитор Леонид Фейгин, несколько лет просидев в отказе, переехал в Англию. Юрий Григорьев, тот самый летчик-космонавт, в Америку. Он основал близ Лос-Анджелеса свою балетную школу. Но Григорьев уже 6 лет как умер, а школа не выдержала карантина и закрылась. Пока она существовала, вести мастер-класс туда приезжал Аркадий Николаев. А с Виолеттой вы не встречались там?
1: Нет, к сожалению, уже ее не было, когда меня пригласили.
0: Помните «Звездную фантазию»?
1: Да-да, это маленький такой одноактный балет. Ну, такой был какой-то набросок Нины Гришиной, по-моему. Я это видел, балет. Ну, не могу сказать, что это шедевр, но тем не менее.
0: А мне вот нравится, что Виолетта именно инопланетянку танцует. Мне кажется, что она и в жизни была такая инопланетянка.
1: Все великие актрисы – это инопланетянки, потому что они, ну, живут своей жизнью, которая, в общем-то, простым людям она недоступна и непонятна.
0: Виолетта Бофт и ее танец «Инопланетянки» в подкасте Владимира Абаринова «Обратный адрес». В этом выпуске использована музыка Жоржа Безе, Рихарда Штрауса, Чайковского и Цезаря Пуни. Этим выпуском закончился наш первый сезон. «Обратный адрес» вернется в сентябре.

0: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
0: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Преступление и война.
3: Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
2: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
1: Считаете ли вы Россию свободной страной?
4: В стране, где сажают за репосты, вне свободы слова, хотя она прописана в Конституции.
5: Нет, не считаю. Со свободой слова у нас есть проблемы, явно. И со свободой выбора.
6: В кавычках, если то да.
5: Ну, не совсем. Почему-то в нашей стране нет такого прям, чтобы свободы слова или еще чего-то. Ну, то есть все это регулируется.
7: Ну, если человек в ней чувствует себя свободным, я чувствую себя свободно. Значит, она свободная страна.
8: Ну, да. Каждый может заниматься, чем хочет. Проявляет себя.
9: Да интернет, вот это что, куда ни пойди, ну что хоти говори.
10: Россию свободной страной нет. Тяжело здесь человеку быть свободным, на мой взгляд.
11: Дальше хуже будет. Это уже какое-то полицейское государство, можно сказать.
1: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными. Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
12: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
13: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
14: Очень осторожно.
15: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
16: Я не употребляю информацию.
17: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
18: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
19: Иностранные агенты – это наши друзья.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
20: Это «Наизнанку» – проект о региональной России. Меня зовут Рамазан Алпаут. Здравствуйте. В конце января 2026 года Бюро Парламентской Ассамблеи Совета Европы объявило имена участников новосозданной платформы для диалога с российскими демократическими силами, в которой есть квота для представителей коренных народов и национальных меньшинств. Екатерина Кузнецова была делегирована в эту платформу от движения «Свободная Ингрия». Сегодня она у нас в гостях. Екатерина, добрый день.
21: Добрый день.
20: Наша аудитория находится в основном в Поволжье, поэтому я прошу вас коротко рассказать о народе Водь, представителем которого вы являетесь, и как он, этот народ, связан с движением «Свободная Ингрия», которая выдвинула вас в платформу ПАСЕ?
21: Очень хорошо. Это очень часто приходится рассказывать, потому что народ Водь очень малочисленный. Из прибалтийско-финских народов, которые живут рядом с такими странами, как Эстония и Финляндия, это самый малочисленный коренной народ. И Водь – это русскоязычное название. Сами мы себя называем Вадья. Эстонцы нас и финны называют «Вадья». Само название означает «коренной», но это переводится как «клин, который вбивается в землю». Традиционная территория проживания – это на данный момент Ленинградская область называется, а исторически эта территория называлась Ингерманландия. В шведский период это была провинция Швеции, которая... Они дали приставку «ланд» в конце. Сама территория называлась на наших языках «Инкерима». Ну, «Инкерима» — это такая хорошая, прекрасная земля. «Ма – это земля». Наверное, у всех поволжские финны тоже это слово узнают сразу. Шведское королевство, когда делало провинцию Ингерманландия, они просто прибавили еще одно слово «ланд». Поэтому Ингерманландия имеет два слова «страна» в своем названии. Сейчас территория исторической Ингерманландии совпадает, как я уже сказала, приблизительно с границей Ленобласти. И, соответственно, Водь самый малочисленный из тех народов финно-угорских, которые там проживают исторически. А проживает 5 народов на территории исторической Ингерманландии. Это Водь, Ижора, ингерманландские финны, карелы и вепсы. Территория Води – это приграничье с Эстонией. Вот самый близкий народ эстонскому народу. Язык очень близкий к эстонскому. И по последней переписи в России записалось, ну, на территории Ленобласти и Санкт-Петербурга записалось 107 человек. Это не значит, что столько человек есть, но это те, кто записались. Естественно, Ижор больше. Их записалось где-то в районе 50, ингерманландских финнов в районе 5000 где-то. Вот такое соотношение наших народов на данный момент. И все народы Водь, Ижор, ингерманландские финны, они существуют рядом. Водь – это такой самый старый, считается, народ. Наш народ, как бы он вот тут вот и появился. Ижоры немножко сдвинулись на территорию во время строительства Санкт-Петербурга, потому что традиционно ижорская земля, река Ижора, она находится там вот в выходе Санкт-Петербург. И ингерманландские финны, они стали переселяться в 16-17 веке на территорию из района Карелии. Их называют ингерманландские финны, потому что это как бы была территория Финляндии, но и они принадлежат разным, так скажем, приходам. Одни были переселены из Саво и называются Савако, другие из прихода Эремя, называются Эремясет. У них разные костюмы, разные диалекты финского карельского языка, то есть это финская Карелия, откуда они были переселены или сами переселились на территорию Ингерманландии. И все наши народы, в принципе, родственные. Язык прибалтийско-финский. И разница только в том, что ижоры были обращены в православие, финны и ингерманландцы в лютеранство. Так скажем, что Водь до начала 2000-х годов во всех энциклопедиях про наш народ писали, что он как бы уже исчез. Две-три бабушки. Вот две-три бабушки нас преследовали во всех энциклопедиях, начиная с 50-х годов. И когда мы начали наше движение, у нас было общество водской культуры, директором которой я являлась, которое мы организовали в 2005 году. До этого у нас уже было, мы делали и водские музеи совместно с другими энтузиастами, и был водский проект, фотовыставки, на которых мы показывали, что наш народ еще жив. И благодаря вот этой популяризации, через, можно сказать, там 50 лет после того, как там констатировали, что водского языка нет, водского народа нет, к нам поехали исследователи собирать снова водский язык. И вышло еще несколько книг, посвященных нашему народу и нашей культуре.
20: Скажите, вот вы говорите об Ингри или Ингерманландии как о некой такой географической области. Был ли период, когда политически это было как-то оформлено, как автономия какая-то?
21: Ну, во времена, когда это была Водская Петина, естественно, это была такая территория, которую осваивал Великий Новгород, и, соответственно, государственных образований не было. Племена наши все вместе с новгородскими племенами как бы участвовали в республике Новгородской. Но потом, в шведский период, это была автономная территория Ингерманландия, которая имела собственное самоуправление, собственные деньги печатались, то есть это был достаточно такой самостоятельный регион. И, естественно, в начале 20 века, как у всех народов этих территорий, все поверили обещаниям, когда была революция, что все могут взять самостоятельность, все народы, потому что коммунистические деятели это как бы позиционировали так, что все народы могут получить независимость. Эстония, Финляндия свою независимость получили не таким путем, как это рассказывают обычно, то есть им не подарили, они за нее воевали. И все-таки народы нашей территории тоже хотели, конечно, свое государство. На тот момент ингерманландцы преобладали на территории Ленинградской области. И была борьба, которая окончилась, к сожалению, поражением. Несколько лет просуществовала республика Северная Ингрия на границе Карелии и Финляндии, но тоже была захвачена большевиками. в конце концов, и германский флаг уехал в Финляндию. И из Эстонии как раз было ополчение, которое было в наших деревнях, было ополчение вместе с генералом Еденичем на захват Петербурга. Но опять-таки, так как белые генералы хотели Россию целую, была такая история, что они два раза разоружали ингерманландский полк, и в результате это все потерпело поражение наступления на Петроград, и ни те, ни другие не получили, что хотели.
20: Вы включены в платформу по квоте для коренных народов и национальных меньшинств. По Волжье проживают миллионы представителей коренных народов: татар, башкир, чувашей, удмуртов, марийцев, эрзя, мокша. Вот последние, собственно, тоже финно-угорские народы, как и ваш народ. Чувствуете ли вы ответственность за то, чтобы в рамках платформы был услышан и их голос?
21: Конечно. На самом деле, те представители, которые вошли сейчас, они не представляют именно свой народ. Я не делегат именно от Води. У нас есть возможность кооперироваться с другими представителями. Я знаю, что другие члены нашей вот этой коренной части платформы это уже делают. Они разговаривают и с другими движениями, то есть они кооперируются. Это совершенно как бы нормальная такая деятельность. И я хочу сказать, что вообще то, что 5 представителей сейчас вошли в эту платформу демократических сил, это очень новая идея. А в идеале ПАСЕ позиционирует, что оно в будущем хочет создать отдельно платформу коренных народов. Это только первый шаг.
20: Да, об этом говорится в резолюции, которая была, собственно, принята и по которой была создана эта платформа. В интервью эстонскому изданию Postimees вы сказали, что вас выдвинуло в платформу движение «Свободная Ингрия». Ранее у нас в гостях был представитель этого движения Максим Кузахметов, который считает, что Ингрия должна быть независимым государством. А вы как считаете?
21: Я хочу уточнить, что я, как представитель и свободной Ингрии, и коренных народов, именно пытаюсь свести две точки зрения вместе, потому что коренные народы, финно-угорские, российские, они всегда как-то очень были выделены из политики, они не участвовали в политическом процессе. Считалось, что коренные народы должны просто там танцевать, заниматься там какими-то культурой, ну, язык учить в лучшем случае. Это, я считаю, в корне неправильно, поэтому очень хорошо, что есть движение «Свободная Ингрия», которые как раз они рассматривают политический аспект. У меня есть большой опыт работы, так скажем, я пыталась 20 лет работать, когда это было возможно в Ленинградской области с чиновниками, и добиваться каких-то прав для наших народов. Притом мы работали совместно и с ижорскими организациями, и с вепскими, и с ингерманско-финскими. И, к сожалению, я вижу, что Россия настолько заточена на имперский взгляд, москвоцентричный взгляд, то любое общение с любым как бы госаппаратом выливается в то, что ну, мы вам чем-то поможем, но это мы решим, чем мы вам поможем. А что вы хотите, что, и что-то конкретное, то, что вам нужно? А почему вы считаете, что мы должны давать то, что вам нужно? Это вот этот взгляд на то, что малые коренные народы, они должны выпрашивать как-то свои какие-то права, которые у любого человека право на образование на своем языке, право на охрану территории своего проживания. Как это общечеловеческие, которые ПАСЕ позиционируют такие вещи. Что это как бы так мы должны быть довольны то, чем нам дают. Это имперский взгляд. И я как бы не верю, что прекрасная Россия будущего, если она сохранится в таком варианте, как сейчас, даже если она изменит способ правления. Вот сейчас идут разговоры о парламентской республике. Сделать Россию парламентской республикой, дать права всем народам, но я не вижу, как это изменит в головах людей вот это представление о том, что есть центр, такие правильные люди в России, и есть периферии, вот такие вот какие-то народы, и даже демократические часто деятели оговариваются, ну что это, какая-то чухна там, какие-то там непонятные люди, не надо их пускать, мы решим, и вам будет хорошо все. Поэтому я в этом случае склонна согласиться с Максимом, что лучший вариант, конечно, был бы, когда каждый регион, который хочет, или национальная республика, получили бы свою независимость, и потом уже, если они будут согласны и заинтересованы, тогда бы объединялись в какие-то политические образования, хоть с центром, который, возможно, останется под названием «Россия», хоть между собой, но это тогда будут равнозначные партнеры, а не захваченные народы.
20: Вы заявляли, что одна из целей вашего участия в платформе заключается в том, чтобы донести до общественности то, как в реальности обстоят дела с малочисленными народами России, какие проблемы существуют, и обсудить возможности их решения. В последние 3 десятилетия мы видим, как представители коренных народов теряют языки, количество их представителей сокращается во многих регионах. Вы рассчитываете на эмпатию к коренным народам со стороны российского общества?
21: А вот именно об этом я и говорила. Я не хочу вызывать как бы именно эмпатию. Я хочу, чтобы все поняли, что нужно отказаться от имперских взглядов. Те страны, которые сейчас существуют в Европе, например, Финляндия, Швеция, они, например, официально недавно принесли извинения перед самыми. Казалось бы, кому это нужно? Они и так уже давно поменяли свою политику. Но это важно, что они осознали, что это плохо. Так делать по отношению к народам, это массовая русификация, которая сейчас набирает новые обороты, это как бы запрет на любую активность, которая, кроме беззубой, которая вот в концертах или каких-то таких увеселительных. Ну, это в Советском Союзе тоже, я помню, когда я еще в школе училась, были постоянно слеты всероссийских национальных коллективов, которые там показывали, как они здоровы. Но это немножко напоминает зоопарк, если честно, вот такое отношение. И это было присуще всем империям, но осталось в России. Поэтому со стороны российского... Что такое российское общество? Надо понять. Мы тоже общество, которое живет в России. Мы коренные народы. Поэтому нам не нужна эмпатия со стороны российского общества. Нам нужна возможность на равных решать, во-первых, политические проблемы, а также позиционировать, что нельзя решать нашу судьбу без нас. Это основная как бы идея, что мы не можем согласиться с тем, что какой-то умный дядя придет и скажет, ну, на самом деле вам не особенно ведь нужен ваш язык. Ну, мы вам, конечно, построим музей, но вот вы слишком много хотите. Это на самом деле вот это для вас важно, это не важно. Это не тот подход, который нужен. И, к сожалению, вот этот шовинизм, великорусский шовинизм, очень сильно укоренился в головах российского общества. Он был насажен не только в советское время, но еще и в Российской империи, как и называли инородцы, другие народы. И мы сталкиваемся в современном мире с тем же самым проблемой. Поэтому то, о чем говорил Максим, о чем говорю я, это тотальная перестройка внешних условий, и которая повлечет внутреннюю перестройку, перестройку в голове. Потому что не будет больше как, титульной нации, титульного народа и каких-то там вот таких менее значимых наций. А гораздо сложнее, с моей точки зрения, перестроить то, что в голове сразу. И при этом останется все, что вокруг, таким же. Это сложнее сделать.
20: Но помимо российского общества есть люди, с которыми вы будете работать в следующем году, и вернее в этом году. Большинство участников платформы от российской антипутинской оппозиции выступают за Россию в границах 91 года. Думаете, это не станет препятствием для кооперации с ними?
21: Ни в коем случае. Я уже вижу, что остальные платформы от остальных стран имеют опыт общения, при этом они имеют противоположные взгляды часто, так же, как и парламенты стран. И кооперация, возможно, когда диаметрально противоположные взгляды. У нас не хватало до сих пор общения и обмена точками зрения. То, что большинство не допускает возможности переформатирования России в несколько государств. На мой взгляд, это просто от того, что пока это мало обсуждалось. И пока у людей есть ощущение, что они знают, как сделать одну Россию, но они не знают, что за другие государства могут быть, потому что не пересекались движения чаще всего, как я говорила, демократические, либеральные, российские, с национальными. Это большое упущение, которое мы должны сейчас наверстать. И очень хорошо мы недавно проводили в Нарве, прошлый год у нас был год, Финно-Угорская столица. Мы получили звание, Нарва стала таким вот центром финно-угорской культуры на год, этому проекту уже 10 лет. И у нас прошел международный форум, на котором один представитель очень хорошо сказал, что мы либо политизируемся, коренные народы, либо мы исчезнем. Так что это один из шагов, который мы смогли на данный момент сделать, участвовать в работе ПАСЕ. И на данный момент для всех нас это очень новое. То есть кто-то участвовал в политическом процессе, кто-то вообще не участвовал. Кого-то мы знаем даже, уже знакомы между собой работой, которая была раньше. Но мы сейчас как бы сделали первый шаг, и теперь нам, у нас предстоит работа понять, как работает ПАСЕ, собственно, и что через него можно сделать. Потому что это тоже бюрократическая такая структура. И нам не только внутри платформы надо как бы обмениваться мнением, притираться, но и общаться с другими членами, может быть, обмениваться опытом, потому что у многих стран уже этот путь пройден был. Как бы, и вот эти вот все силы, они сумели договориться между собой.
20: А чего вы ждете от других делегаций в ПАСЕ?
21: Ну, как я и сказала, у нас есть возможность посмотреть, как они работали до этого, включиться в их работу, потому что многие делегации, они работают ведь не делегациями, там есть партии, там есть другие всякие структуры, которые выдвигают резолюции. Надо посмотреть, кому ближе наши взгляды, как мы можем примениться, потому что у нас у всех своя специфика есть, кто-то больше там в праве работал, кто-то больше занимался именно коренными народами, кто-то больше там интересуется феминистской повесткой, еще что-то. У нас очень разнообразная платформа. И то, что вот эти коренные народы, 5 мест, тоже у каждого достаточно свои взгляды и у каждого свой опыт. Потому что, например, я знаю, что многие делегаты, они уже общались с другими национальными организациями, и они представляют не только там себя, но и как бы вот конгломерат таких делегаций, которые могут через них говорить. То есть это голос вот этих вот людей. Опять-таки мы тоже в своей работе всегда кооперировались с другими финно-угорскими организациями и участвовали всегда в международном конгрессе. У нас есть опыт уже как бы взаимодействия между разными людьми. Так что попробуем теперь взаимодействовать внутри нашей платформы, объяснить, кто мы такие, собственно, потому что очень мало кто вообще с этим сталкивался в политике. Мы существовали параллельно.
20: Вот вы упомянули про резолюции ПАСЕ. В резолюции ПАСЕ 26-21, по которой, собственно, создали платформу участникам, которые являетесь вы, говорится, что демократия в России невозможна без деколонизации. Это цитата. С другой стороны, в Берлинской декларации говорится о приверженности подписантов к международно признанным границам России. Нет ли здесь противоречия, на ваш взгляд?
21: Ну, это мое мнение. Я это обдумывала в свое время. На мой взгляд, никакого противоречия нет, потому что это не затрагивает в никоем мере внешних границ России. Резолюция, которая была подписана странами в послевоенный период, она говорит о тех границах, которые разграничивали государства, но не о том, что одно государство не может разделиться внутри себя на несколько государств.
20: Многие в России, включая критиков Кремля, говорят, у жителей Петербурга и Ленобласти нет запроса на независимость Ингрии. Как вы отвечаете на этот аргумент?
21: Если мы сейчас посмотрим вообще состояние общества российского, то мы не видим вообще у них даже запроса на окончание войны. Если мы как бы больший процент опрашиваем людей, в результате оказывается, что они поддерживают то, что сейчас происходит. Конечно, это не значит, что все поддерживают. Это результат как раз вот этой вот авторитарной, агрессивной политики Российской Федерации, которая последние 20 лет и в последние там вот уже 10 лет очень активно искореняет все возможные другие точки зрения. Поэтому говорить о том, что нет запроса, в данный момент невозможно это проверить, потому что люди будут говорить только то, что им можно говорить. Мы даже на данный момент не можем контактировать с людьми так, чтобы вот они могли сказать конкретно, какая ситуация в России. Это очень сложно говорить с людьми, потому что российское государство, оно преследует любых активистов, которые выражают сколько-нибудь свое мнение. Они говорят, как все прекрасно, и какая прекрасна Россия, как она любит коренные народы и всех остальных, кто живет там. Приведу вам пример. Ту же столица финно-угорская, которая была в Нарве, финно-угорской культуры. Когда объявили, что Нарва выиграла это звание, марийская организация сразу из России поздравила, на своем портале опубликовала, что вот поздравляем Нарву и желаем ей всего хорошего, и чтобы Мингрии и Уралик-центр сделали это, такую большую работу. В общем, очень хорошо написали анонс такой. И в России сразу им сказали убрать это с портала и присудили штраф. Почему так? Несмотря на то, что это, например, проекту «Финно-угорская столица» уже 10 лет, и начиналось это в Удмуртии, была первая столица, и очень многие деревни России финно-угорские тоже участвовали, были номинированы. Но 2 года назад организаторы этого проекта в России были объявлены Уралик-Кескус нежелательной организацией, а год назад экстремистской. И поэтому любые упоминания и даже сколько-нибудь сотрудничество, тем более, получается культурное, оно теперь объявляется как экстремистская деятельность.
20: Мы не можем доверять каким-то опросам общественного мнения, социологическим исследованиям. Но, тем не менее, вы вот много, говорите, работали с финно-угорскими, представителями финно-угорских народов. Проводите ли вы анализ того, насколько запрос на политическое самоопределение существует у этих народов, например, у тех, которые проживают в Поволжье? Вот вы упомянули марийцев, удмуртов.
21: Всегда есть активные люди, которые хотят, чтобы их народ существовал, чтобы их язык выжил. А это вопрос сейчас выживания. То есть люди, которые много лет работали с властями в Российской Федерации, видят, что политика русификации, политика унификации населения в России, она не исчезает, а только усиливается. И поэтому именно собственное какие-то политические образования, политизация именно населения национального, коренного населения, это вопрос выживания этих народов на данный момент. Поэтому мне кажется, что все, кто активный, но, естественно, не все в народе являются активистами. Большинство хотят спокойно жить, как и все другие люди, и требовать от всех, чтобы они сразу выходили и говорили, что они все за какое-то отделение. Люди не любят очень перемен. Но я помню, как в Петербурге, когда была перестройка, можно было говорить то, что думаешь в Петербурге. Все очень активно сразу стали говорить, что Петербург — это такая отдельная зона, даже не в национальном смысле. И был даже такой опрос сделать Петербург экономической отдельной зоной, и все поголовно 90% голосовали «за» на тот момент, когда можно было голосовать за самоопределение хотя бы в экономическом смысле. Поэтому я считаю, что это вопрос только ситуации.
20: У нас есть традиционный вопрос. Каждый гость отвечает на него со своей перспективы. А что после Путина?
21: Вот именно, я думаю, это и пытается выработать платформа ПАСЕ, собрав людей. Так как мы находимся в данный момент не в России, мы можем говорить то, что мы думаем, и можем попытаться смоделировать постпутинскую Россию. В принципе, это была одна из задач, которая преследовала после создания платформы российских демократических сил. Но я знаю, что это не очень быстрая работа. Мы как бы знаем, что белорусская платформа, они год, как они сказали, только вникали и учились работать на этой платформе, знакомились со всеми, как бы, и понимали, как это все происходит. Поэтому мы, конечно, сейчас занимаемся тем же. И, насколько я понимаю, ПАСЕ — это, все говорят, ну это же только консультативный орган, он же ни на что не влияет. Но ПАСЕ вырабатывает смыслы, которым потом следует ООН, например, там Европарламент, следует после Европарламента парламенты других государств. То есть это ПАСЕ как бы это такой вот рупор того, на что нужно ориентироваться. Поэтому это возможность именно выработать видение вот этой вот постпутинской России. Потому что если мы не будем об этом говорить, то не на чем будет потом основываться в дальнейшей работе. Когда, например, развалился Советский Союз, все были в панике, что как же так, что же делать? Страны Балтии, они еще до этого отделились, потому что они были уже готовы. У них уже об этом давно говорили, и парламентарии, и активисты были настроены на независимость, и на то, что у них уже есть готовые структуры, на то, что они, для них это не является неожиданностью. Поэтому для них это прошло более безболезненно, чем для других республики, которые, например, не готовились к этому заранее. Так что мы просто должны готовиться заранее, вырабатывать механизмы и планировать, как это будет, чтобы действительно это было не повторение предыдущих ошибок и не повторение предыдущей империи. Вот этой.
20: Екатерина, я благодарю вас за беседу.
21: Спасибо вам огромное.
20: Сегодня мы говорили с членом платформы ПАСЕ для диалога с российскими демократическими силами Екатериной Кузнецовой. Это «Наизнанку» – проект о региональной России. Читайте и смотрите наши материалы на сайте idelreal.org, в наших соцсетях, а также на платформах телеканала «Настоящее время». До новых встреч!

0: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
1: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
2: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
3: Мне все нравится, у меня все есть.
4: Нет, а здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
5: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
6: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
7: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
1: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
8: Говорит Радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
9: Никакого неизбывного зла я совершенно в русском народе не вижу. Люди просто унижены и не осмеливаются бросить вызов тем, кто их унижает.
8: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
1: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
10: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Радио Свобода», читая новости. Костя, добрый день. Давайте начнем с новости о новом главе Федеральной резервной системы и почему это не скучная финансовая новость, а довольно большая политическая. Потом о новостях джерримендеринга, в котором внезапно победили республиканцы.

0: фирмы, участвовал в принятии решений во время кризиса финансового 2008-2009 года, был более консервативным, чем другие члены, был более консервативным, чем тогдашний глава Центрального банка Бен Бернанке, ушел из этого в отставку, вот работал в финансах много лет, и сейчас оказывается перед такой, не знаю, дилеммой. С одной стороны, он назначен президентом Трампом, который требует, чтобы ключевая ставка была снижена, чтобы деньги стали дешевыми. С другой стороны, на него жмет то, что вот по всему, по своему происхождению, откуда он взялся, кем он всегда был, он за то, чтобы были высокие ставки процента, он консервативный, экономически консервативный республиканец.
1: Вот тут мы должны остановиться, сделать шаг назад, и вы должны рассказать о роли ключевых процентных ставок и о том, почему это такая важная экономическая и политическая вещь.
0: Про ключевую ставку можно думать как про такой краник, что откроешь краник этот сильнее, сделаешь ключевую ставку ниже, в экономике будет больше денег. Это не значит, что экономика станет богаче, это значит, что при том же качестве товаров, при том же производстве будет доступно большее количество бумажек, ходящих между людьми. Они ходят там в электронной почте давно уже, на электронных счетах, но будет вот больше этих условных бумажек. Это, в принципе, помогает стимулировать экономическую активность. Наоборот, можно краник зажать, и тогда будет экономическая активность меньше. В принципе, макроэкономику не так-то просто пересказать в два слова. Но хорошо известно, что денежная политика, она хорошо работает для того, чтобы экономическую активность остановить, и плохо для того, чтобы подтолкнуть. Джон Мейнард Кейнс когда-то сравнил денежную политику с поводком. Вот если вы гуляете с собакой, то за поводок собаку легко остановить, если она куда-то рвется, но ее невозможно куда-то толкнуть. Вот так же и с деньгами. Повышая ключевую ставку, Центральный банк замораживает экономическую активность. А если понизить, то если, например, кризис, если, например, высокая безработица, то тогда экономическая активность увеличивается. А если безработицы нет, если занятость высокая, как сейчас, то даже если низкая ключевая ставка, тогда инфляция просто выше, а экономическая активность не усиливается. Президенту Трампу говорят, что дешевые деньги, низкая ключевая ставка – это то, что работает в период кризиса, что собаку можно как-то изменить ее поведение, если поменять длину поводка, только если она куда-то рвется. Если она идет около ноги, ты ее никак поводком не подтолкнешь. Но тут... И сейчас экономика она в хорошем состоянии.
1: Но тут важный вопрос инфляции. Извините, я перебью, просто иначе это уходит в такую чистую экономику. Вся политика здесь явно происходит от слова инфляции, и Трамп, который унаследовал довольно высокую инфляцию от Байдена, он, очевидно, на инфляцию не очень внимание обращает, если я правильно понимаю, а хочет подтолкнуть экономику. И поэтому и был конфликт с Пауэллом.
0: Я бы сказал, не совсем. Трамп не просто унаследовал высокую инфляцию от Байдена. Он, конечно, унаследовал относительно высокую инфляцию. Но он победил Байдена и потом Камалу Харрис из-за того, что при Байдене была высокая инфляция. То есть он знает, что вот высокая инфляция – это то, что погубило Байдена в глазах американских избирателей. И потом, когда Камала Харрис не сумела отмазаться от байденовского наследия, то и ее погубило. И Трамп знает, что высокая инфляция – это плохо для его популярности. И мы знаем, это так действительно и есть. И он требует, чтобы инфляция была ниже. Он хочет, он все время, Белый дом предлагает какие-то меры, которые бы инфляцию снижали. Сейчас уже даже поговорили о том, чтобы тарифы его любимые, те, которые остались, приостановить, потому что и он понимает, что это повышает цены, что это увеличивает инфляцию. Но вот от Центрального банка он требует двух невозможных вещей. Он хотел бы, чтобы одновременно инфляция была ниже, и чтобы Центральный банк проводил денежную политику, которая реально инфляцию толкает вперед.
1: Но подождите, я не понимаю, как это устроено. Он Пауэлл все время говорил, что нужно понижать ставку и

0: И Пауэлл, да, и система не понижала ставку, но слишком медленно, и поэтому он кличку ему дал слишком медленно Пауэлл.
1: Правильно, потому что Пауэлл хотел, чтобы инфляция была ниже. Он был недоволен той инфляцией, которая происходит при нынешней занятости. А Трамп по существу требовал от него одновременно двух невозможных вещей. Если бы Пауэлл просто слушался Трампа, инфляция была бы выше, Трамп был бы недоволен. Так что вот сейчас Кевин Ворш, он прямо шагает вот на такое место, где от него будет требовать невозможного. Трамп будет говорить: да я же назначил этого парня для того, чтобы он понизил ставки, но он не может понизить ставки, потому что тут же вырастет инфляция.
0: Но она, Трамп, наверное, уже
1: выросла в апреле.
0: Трамп, наверное, же представляет себе, что инфляция будет следствием понижения ставок. Просто я думаю, что Трамп исходит из того, что как бизнесмен, который он себя всегда позиционирует, самое важное – это стимулирование экономики, чтобы бизнесу было легче жить. И для этого, бог с ними, бог с ней с инфляцией, нужно, чтобы экономика росла. Разве не такая логика?
1: Логика-то правильная, но сила Трампа как политика, это не то, что он слушает экспертов, и не то, что он сам хорошо разбирается в макроэкономике. Он не разбирается и, говорят, не очень хорошо слушает. Он хорошо слушает людей, он находит общий язык с избирателями, он представляет их. Но проблема в том, что избиратели, вот те самые, с которыми он находит хороший язык, они некоторых вещей про макроэкономику не понимают. Они вот не понимают, им хочется и рыбку съесть, и все сделать правильно. И им хочется, чтобы и экономическую активность подтолкнуть, и чтобы при этом инфляция не была высокой. Но вот Трамп не хочет слушать объяснения, что так не получается.
0: Если я правильно понимаю, Федеральная резервная система – это комитет. Там не один председатель, глава Федеральной резервной системы принимает решение о ставках. Они голосуют. Там 7 человек, если я помню правильно, и они буквально голосуют. И даже если ты глава Федеральной резервной системы, ты хочешь поднять ставки, тебе нужно набрать большинство.
1: Там более хитрая система. Там есть люди, которые постоянные члены совета директоров, и есть люди, которые участвуют в голосованиях, потому что они являются главами региональных подразделений. То есть они фактически отвечают перед своими штатами. И вот эти главы региональных подразделений, они еще ротируются по некоторому графику. То есть это не одни и те же люди участвуют в голосованиях. То есть это действительно решается большинством голосов, не голосом председателя. Тем не менее, от председателя зависит очень, очень много. Ну, отчасти, потому что в условиях неопределенности все эти люди – это не политики, это люди, специалисты по денежной политике, специалисты по другим экономическим вопросам. Они все-таки хотят, чтобы был не то, что какой-то консенсус. Они понимают, что все, что они делают, вот даже их там мнения, высказанные просто при том, как они голосуют за или против, это учитывается рынком, учитывается экономикой. Поэтому там не то, что какие-то политические споры, и вот председатель, он должен это решать. Он в каком-то смысле их ведет и тем, что он ставит на голосование, и тем, как идет дискуссия, и тем, кто про что говорит, он их ведет к какому-то результату. То есть от председателя много зависит. Там другое дело, что в течение многих лет, вот с конца 70-х, когда была высокая инфляция, и принципиально поменялся подход к центральному банкингу, не было таких вот случаев, чтобы президенты особенно пытались вот напрямую давить, вот буквально обращаться к председателю Центробанка и чего-то от него требовать.
0: Это то, о чем я хотел поговорить, потому что есть целая концепция того, что председатель Центробанка независим, и вообще Федеральная резервная система независима, у нее есть мандат снизить инфляцию до вот этих приблизительно 2%, и попытки Трампа подмять эту независимость привели к тому, что он испугал инвесторов. Инвесторы начали паниковать, так ли, что будет с американской экономикой, если Федеральная резервная система будет зависима от президента. А что будет с экономикой, если действительно Уорш будет просто полностью подчиняться Трампу?
1: Надо понимать, что когда есть независимый глава Центробанка, независимый Центробанк, это, в принципе, может быть их выбором подчиняться тому, что говорит президент. То есть это само по себе не противоречит независимости. Вот то, что история с Пауэллом продемонстрировала, что президент Трамп, у которого много власти, который контролирует исполнительную власть и законодательно контролирует его партия, то есть Вашингтон в руках одной партии, он, в сущности, с Пауэллом ничего не смог сделать. Пауэлл добыл до своего конца срока председательства. Он пока что остается в Совете директоров до конца своего срока как директор. И на требования Трампа он отвечал «нет». Когда Трамп требовал, чтобы он ушел, он отвечал «нет». Он прям буквально на пресс-конференции его спросили, он ответил в одно слово. То есть давление Трампа, оно не сработало. Там были тонкости в Сенате, сенаторы республиканские поддержали Пауэлла, когда Трамп пытался инициировать уголовное дело против него. Но, в принципе, вот система независимого центрального банка, надо понимать, она выстояла. Второе – это то, что при независимом центробанке так может быть, что центральный банк будет следовать тому, что требует президент. Вот в сущности, один экономист, получивший PhD в Гарварде и сейчас находящийся в Совете директоров Центрального банка, который туда назначил Трамп, Стивен Миран был главой комитета экономических советников Трампа. Вот у него есть некоторая экономическая теория, неконвенциальная, неразделяемая большинством экономистов, про то, что Центральный банк не должен быть независимым. Центральный банк должен слушаться президента. И там экономическое обоснование в том, что сейчас в современном мире фискальная политика, то, что делается с помощью налогов, она имеет мало смысла, чтобы денежная была независимой от нее. Они должны быть координированы, и, соответственно, лучше бы сделать так, чтобы Центральный банк подчинялся, грубо говоря, Министерству финансов и президенту. Другие экономисты это не разделяют. Нельзя сказать, что это прямо совсем... Это стройная теория. Это некоторая точка зрения.
0: Хорошо. Вот есть Кевин Уорш. Чего ждать от Кевина Уорша? Он подчинится требованиям Трампа и фактически вынудит Федеральную резервную систему понижать ставки? И что будет тогда с инфляцией? И что это будет означать для выборов в ноябре? Как быстро это происходит?
1: Он не сможет ничего сделать резко. Вы правильно сказали, там комитет. Не факт даже, что он сразу это сможет снизить. Сейчас, когда данные апреля, что инфляция в апреле была 3,8, а это почти вдвое выше цели. И
0: это из-за того, из-за войны системы. Это из-за войны в Иране.
1: Повышение цен на нефть. Трудно сказать, это из-за чего, но война в Иране внесла серьезный вклад. Там есть показатели инфляции, которые исключают прямое влияние энергоносителей, но и эти показатели высокие, да, то есть, может быть, это война в Иране, может быть, еще что-то, может быть, тариф 25-го года, может быть, они оказали какое-то повышающее влияние. Так или иначе, сейчас никто не собирается понижать ставку процента. С другой стороны, отворш требует Трамп, чтобы ставка процента была понижена. И мне кажется, что проблема Уорша не в том, что он зависимый или нет. Проблема в том, что Трамп требует двух невозможных вещей. Он в сущности требует отвечать за инфляцию и одновременно требует снизить процентную ставку. Но вот сейчас будет сложная задача коммуникации, причем коммуникация и с председателем Федеральной резервной системы, и с публикой, и с президентом. Вот, мне кажется, у него будет небольшой медовый месяц, в течение которого Трамп, возможно, позволит ему как бы молча не понижать ставку. Но медовый месяц может продлиться очень недолго. То есть неделю, может, две.
0: Либо надо ждать, что Трамп будет снова недоволен главой Федеральной резервной системы, на этот раз в виде Уорша, либо Уорш пойдет на снижение, и тогда инфляция будет расти, и люди будут недовольны, потому что это то главный, собственно, предмет недовольства среди избирателей.
1: Скажем так, я не верю, что можно настолько снизить ключевую ставку, чтобы это оказало влияние на инфляцию до ноября. Этот механизм медленный. Ключевую ставку понизить там на 2 процентных пункта Уорш не сможет. Там ни экономистов, которые бы хотели сделать, нет, ни силы, которые их могла бы заставить. Значит, если он снизит ключевую ставку на 0,5 пункта, на 0,25 пункта, даже на 0,75 пункта, то есть максимум того, что реалистично, то это не поменяет инфляцию до ноября заметно. Война влияет на инфляцию, а тарифы могут влиять. Вот такое изменение ключевой ставки не может. Когда Трамп требует снизить ключевую ставку, он требует, не знаю, снижения на 2 пункта, может, на 3 пункта, до 1%, на 0,5 с нынешних почти 4. Значит, соответственно, этого не будет. Вот вопрос, будет ли, как быстро президент Трамп переключится на то, что слишком медленный Уорш вместо слишком медленного Пауэлла. И я думаю, довольно быстро. Было бы умно для Уорша сейчас понизить ставку чуть-чуть символически на 0,25 пункта, и потом это дало бы ему паузу, может быть, на 3 месяца или на 4.
0: Хорошо, у меня не осталось больше вопросов про Федеральную резервную систему. Готовы ли вы поговорить о джерримандеринге?
1: Конечно, для тех, кто не отрываясь следит за этим процессом, он еще не закончился, но действительно там были интересные повороты.
0: 3 недели назад я писал текст о том, что хотя республиканцы инициировали войну джерримандеринга, внезапно демократы ввели в этом счете плюс один, но за эти 3 недели радикально поменялась ситуация, и теперь республиканцы потенциально получают 9 дополнительных голосов. Но я думаю, что нужно объяснить, что это такое джерримандеринг.
1: Речь идет про выборы в Конгресс. И суть дела – это то, что округа, по которым выбираются индивидуальные кандидаты в Палату представителей, они нарезаются штатами. И нарезая округа, можно серьезно повлиять на то, кто выиграет в этом штате. В разных штатах это определяется по-разному. В некоторых штатах это просто решение законодательного собрания. То есть кто контролирует, какая партия контролирует этот штат, она так и нарезает. В других штатах обязательно, чтобы это была комиссия, которая независимая или беспартийная и пользуется какими-то критериями. Например, самый простой критерий нарезания округов – это то, чтобы отдельные части округа прилегали друг к другу, чтобы они были географически связанными. Есть штаты, в которых де-факто все решается судами. То есть законодательное собрание не может прийти к какому-то конкретному результату. Там они делают какую-то очень карту в пользу одной партии, другая партия подает в суд. Суд говорит, что так нельзя, поэтому суд назначает независимых экспертов, и эксперты предлагают карту. Вот, например, так было в прошлый раз в Вирджинии, 15, кажется, лет назад, специалисты по избирательным системам, практически аналитики, были выбраны в то, чтобы работать экспертами по решению суда, и нарезали карту. А вот несколько месяцев назад, после того, как президент Трамп объявил, что нужно срочно перенарезать округа в наших республиканских штатах, демократы стали перенарезать карту в Вирджинии, и чуть было не преуспели. Вот пока они чуть не преуспели до решения Верховного суда Вирджинии, казалось, что побеждают в перенарезке демократы. Но Верховный суд Вирджинии, как многие ожидали, постановил, что такая перенарезка в Вирджинии незаконна. Соответственно, теперь побеждают по итогам перенарезки во всех штатах. Пока побеждают республиканцы, но еще не кончилось. Есть еще штаты, за которыми смотреть.
0: А почему вы говорите, что, как и ожидалось многими? Я как раз исходил из концепции, что суды... Вирджинии же не просто демократы перенарезали. Да, демократы контролируют законодательное собрание штата, но там был референдум, на котором, пусть и небольшим преимуществом, но избиратели сказали, да, хотим новую карту. И ее отменил суд по процедурным вопросам. И все как раз скорее склонялись к тому, что суд не пойдет против явно выраженной воли избирателей.
1: Многие, скажем, наблюдатели за американскими выборами, вот люди, которые интересуются, они, как болельщики, они могут разбираться очень сильно, но все равно не так хорошо, как разбираются эксперты. Вот дело в том, что штаты разные. Есть штаты, например, Висконсин, в котором Верховный суд штата – это, в сущности, еще одна арена политической борьбы. Туда избираются судьи, у которых фактически есть политический значок. Они республиканцы или демократы. Вирджинский Верховный суд – это не такой суд. И специалисты это знали. Это суд, который очень последовательно принимает решения не в интересах партий, а в интересах легалистической процедуры. Вот та процедура, по которой был проведен референдум в Вирджинии, она нарушала много мелких процедурных вещей, которые управляют этим процессом в Вирджинии. Понимаете, вот опять-таки, специалист разбирается в Вирджинии, это не Калифорния. В Калифорнии буквально что любой вопрос можно поставить на референдум, люди проголосовали, это вместо закона. В Вирджинии это не так и никогда не было так. Этот Вирджинский Верховный суд, он уже 100 лет принимает решения, которые не в пользу никакой партии. Поэтому хорошие аналитики, вот там Шон Трент, которого я, может быть, больше всего уважаю из аналитиков американских выборов, он в феврале написал, можно посмотреть его твиты, что неважно, какие будут результаты референдума, процедура, которая к этому вела, она была проведена в спешке. Верховный суд Вирджинии результаты референдума отменит. Математика джерримандеринга, пенариски округов, она очень хитрая и сложная. Есть целая серия задачек для математического кружка, как вот можно перенарезать штат. Но, в принципе, когда ты перенарезаешь штат в свою пользу, это значит, что ты рискуешь потерять голоса в год, который для тебя плохой. То есть, грубо говоря, ты больше выигрываешь в нормальный год и больше проигрываешь в плохой год. Я могу немножко поговорить математику этого. Математика перенарезки округов, она примерно такая, что вот если ты контролируешь перенарезку, то тебе нужно твоих всех оппонентов запихнуть в минимальное количество округов. Да, то есть, если у тебя там вот ты республиканец, у тебя есть демократы, ты тогда всех демократов запихиваешь в маленькое количество округов, а свою партию наоборот. Ты свою партию так распихиваешь по округам, чтобы у нее везде было там по 55%. Если там будет 60%, это значит, твои лишние там были 10%. А если 55%, то твои лишние только 5%. То есть ты делаешь такую процедуру. Но если происходит волна против твоей партии, то есть много людей голосуют против твоей партии, и преимущество в 5%, которое ты нарезал, не получается, то ты все эти вот нарезанные округа, которые тебе дают преимущество, проигрываешь. То есть... И это поэтому проблема, и, возможно, мы это увидим в этом году в Техасе.
0: Проще мне представить, вот возьмем два округа. В одном у республиканцев плюс 25, на предыдущих выборах они победили, а в другом демократы победили плюс 5 на прошлых выборах. Республиканцы берут и перенарезают, проводят границу так, чтобы получилось два округа, в каждом они каждый по плюс 10. Они лишаются этого своего прежнего преимущества в плюс 25, но теоретически они могут выиграть на выборах вот эти в обычной ситуации два округа вместо одного с преимуществом плюс 10. Но если,
1: хороший пример.
0: Но если хороший избиратели недовольны, и они сдвигаются на 15% в сторону демократов, то республиканцы внезапно проиграют оба округа. А так они могли бы удержать тот плюс 25. Правильно?
1: Именно. Хороший пример. Так бы у них был очень надежный округ, вот эти 25% преимущества, у них всегда есть это место. Значит, когда они перенарезали, как вы сказали, на два округа, в которых у них по 10% преимущества, тогда действительно в нормальный год они выиграют два округа вместо одного. Но если год плохой и у них минус 15, то тогда они проиграют, тогда у них этого гарантированного округа нет. И вот есть версия, что в Техасе в этом году они сделали ровно вот такую вещь для ноябрьских выборов, что может быть волна, большое преимущество у демократов, и как раз вот эти нарезанные плюс 10 округа, они тоже станут демократическими.
0: Я видел у Нейта Кона из «Нью-Йорк Таймс» схему, что дополнительные округа позволяют республиканцам удерживать контроль над Палатой представителей, даже если они проигрывают общенациональное голосование. И вот последние вот эти достижения джерримандеринга плюс 9, если они так и сохранятся, они приведут к тому, что республиканцы с высокой долей вероятности удержат Палату представителей, если проиграют до 4%. К этому надо добавить, что вот в этих опросах, как сказать, абстрактных опросах, когда людям задают вопрос, за кого вы проголосовали, демократы или республиканцы, демократы сейчас лидируют плюс 6. Вот для меня не до конца понятно, это и есть общенациональная температура. То есть сейчас республиканцы все равно не дотягивают до этих плюс 6.
1: Это правильно. Вот надо понимать, плюс 6% это дает демократам, так грубая прикидка, примерно плюс 40 голосов в Палате представителей. То есть перенарезанный плюс 9, это 40 минус 9, примерно 30 все равно преимущество у демократов. Вот то, про что писал Нэт Кон, что вот если бы преимущество в опросах было бы 2-3%, может быть, даже 4, то тогда это было бы плюс 15 у демократов в голосах, и вот тогда вот 9 перенарезанных, это может получиться, а может и не получиться. Ну, то есть, когда прогноз плюс 15 в голосах, он легко может быть, на самом деле, плюс 5. Собственно, такая история случилась с республиканцами в 2024 году. Они довольно сильно выиграли голосование. Вот если посчитать просто по количеству голосов за кандидатов в Палату представителей, они выиграли чуть ли не 3%. И получили Палату представителей, в которой на 2 голоса больше. У них уменьшилось количество мест, несмотря на то, что у них было преимущество в количестве проголосовавших за них. Ну, так бывает. Но вот сейчас все больше увеличивается вероятность ситуации из-за этой перенарезки, что у демократов будет большое преимущество в количестве голосов, но это не сильно скажется на количестве мест.
0: Хорошо. Мне кажется, на этом мы можем сегодня завершить. И я напоминаю, что я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета. И это была «Популярная Америка» в подкасте «Радио Свобода. Читай новости».
2: Цикл передач «Настоящее время» на Радио Свобода.
3: Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
4: Идея этих санкций – буквально остановить поток денег в Россию.
5: Санкции, запрет на покупку – это все не работает. Но вот я знаю только один способ. Называется «Морская блокада».
2: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
6: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
7: Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Очевидность слов Грозева меня поразила. Так ведь и будет. Именно так. Войны, пытки и лагеря. То, что после перестройки называлось совком. Бесконечная, бесконечная, бесконечная узость рассудка. Кошмар моего детства и ранней юности. Я, наконец, понял, почему иммигранты так называемой первой волны оказывались в Алжире, Египте, Тунисе и еще черт знает где, и только потом уезжали оттуда в Париж и Берлины. Главное было срочно уехать, срочно бежать и куда угодно». Это цитата из вышедшей в Париже автобиографической книги Алексея Воинова «Зима без снега». Книга о пути иммигранта, бежавшего из России после начала войны с Украиной. Алексей Воинов – гость программы «Культурный дневник».
8: Читатели вас знают как одного из лучших переводчиков французской литературы. Вы перевели немало выдающихся книг, и, наверное, есть одна особенность. Вы переводите в основном то, что сами хотите, то есть не берете заказы от издательства, у вас есть круг любимых авторов, и вы предпочитаете работать с их текстами. В первую очередь это Маргерит Дюрас, это Эрве Гебер и Шарль Фердинанд Рамю. Ну, наверное, Дюрас на первом месте, да, это главная ваша любовь и самое давнее.
9: Да, все так. И я в самом начале пытался понять, могу ли я как переводчик что-то зарабатывать так, чтобы прожить. И ответ оказался очевиден, что на это не проживешь. Я подумал, что у меня будет привилегия выбирать авторов самому. До сих пор меня чутье не подводило. Правда, я ищу тех, которые не были изданы, и вот сейчас передо мной открылось поле непаханное. Правда, Дюрас была моей мечтой, на самом деле, переводить всю жизнь только Дюрас и больше никого. Но и вот сейчас вышли Пеллегрино, вышла Бесет, конечно, оба неизвестные, и очень много в списке на 3 года вперед. Вот мы написали с издательством Тургенев в Париже план на 3 года. Там одни неизвестные имена и просто блистательные.
8: Какая была первая книга, которую вы перевели?
9: Которую я перевел? Это были «Голубые глаза, черные волосы». Дюрас. Сейчас оглядываюсь, думаю, боже, первая книга, и сразу Дюрас. Крупный мастер. И сразу я придумал, ну, собственно, я так победил издателя, который не хотел. Я придумал сразу издать Яна Андра. Это любовь, как бы, про одно и то же. 2 разных автора пишут про их историю. А потом сразу был Гибер. И мне кажется, меня знают в основном как переводчика Гибера.
8: Дюрас, конечно, повлияла на ваш собственный стиль и на вашу книгу. Там есть эпиграф из Дюрас. И, кстати, я вижу там интонации как раз из первой книги, которую вы перевели, «Голубые глаза, черные волосы».
9: Ну, мне хотелось о ней вспомнить. И эпиграф тут к месту, потому что один из главных героев текста – это пустой дом. Я вообще не очень люблю сам эпиграф использовать, но я думала о том, подойдет ли здесь что. И эта фраза сразу у меня всплыла в голове, что вот герой Дюрас остается в пустом доме, чтобы посмотреть, что там происходит. Отчасти я это делаю тоже в своей книге. А что касается, повлияло или нет, на самом деле, до встречи с ней я никогда не собирался быть переводчиком. Я думал, что вот только сам писать буду и что-то там еще делать. А тут я понял, что когда я прочитал эту книжку, которую перевел, я понял, что, ну, обязательно надо ее перевести. Но не то, что она на меня повлияла. Я просто понял, что мы совпали. То есть ее интонирование так было мне близко, что я к ней проникся. Но на самом деле оно было изначально вот и в моих текстах, которые я писал до встречи с ней. Так что, ну, можно сказать, что повлияло, а можно сказать, что у нас вот какое-то единое колебание жидкости в среднем ухе. И то будет верно.
8: Вы уже упомянули один из ваших последних переводов. Это роман Элен Бесет «20 минут тишины». И это тоже выбор, связанный с Дюрас, потому что она восхищалась прозой Бесет. Я только не знаю, дружили ли они, или это было заочное восхищение, и как Бесет относилась к Дюрас.
9: Они не дружили. Я узнал о Бесет благодаря ее фразе «Читайте Бесет». И в интервью ее спросили, кого вы любите из современных авторов, кто считается для вас достойным. Она сказала: «Бесет больше никого не люблю». И так я узнал, потому что есть еще ряд других авторов, которых я узнавал благодаря Дюрас. Собственно, и Гибер тоже был благодаря Дюрас отчасти. Они не дружили, и более того, эта фраза отвадила часть читателей от Бесет в свое время, потому что, ну, когда говорят «читайте, читайте», читатель уже не хочет читать. Надо было сказать «не читайте, Лен Бесет». И когда я открыл первую книжку, у меня просто в глазах потемнело, потому что я понял, что это просто гениальный автор. Абсолютно. Когда книжка вышла, я устроил небольшую провокацию и в Фейсбуке написал Это французский Джойс. На Горьком сразу авторы возмутились, что это такое. И давай писать, ну, это ничего общего. Она с Джойсом рядом не стояла и так далее и тому подобное. Но провокация удалась, они заговорили.
8: Действительно, с Джойсом мало общего. И Бесет ведь никогда на русский не переводили. И в этом нет ничего удивительного, потому что и во Франции это имя было забыто. И только совсем недавно к ее сочинениям стал возникать интересы, я тоже узнала благодаря вам, не буду это скрывать. Почему так случилось? Почему Бесет была забыта?
9: Да, сейчас скажу. Я просто немножко хотел пояснить, почему Джойс, потому что, разумеется, она далеко. Но почему мне это имя пришло в голову? Потому что мне показалось, что она выступила просто языковым новатором. Произвела своего рода революцию в языке и вообще в написании романа. Вот эта функция, мне показалось, их может объединить. И судьба ее меня невероятно тронула, потому что начинала она невероятно успешно. Она познакомилась с Раймоном Кино. Он пришел в полный восторг. Он работал в Галимаре и пригласил ее в Галимар. И Галимар заключил с ней контракт, если не ошибаюсь, на 10 книг, эксклюзивный. Начиналось все хорошо, но следующий роман, когда он вышел, он был успешен. И одна из ее знакомых узнала себя в героине романа. И что-то ей не понравилось. Она подала в суд. Бесет суд проиграла. Сыграла роль то, что у подруги ее давней, они уже, по-моему, не общались к тому времени, был очень сильный адвокат. И она с треском проиграла. У нее не было денег на хорошего адвоката. Книжку изъяли из продажи, переиздали, заменив географические названия и фамилию героини. Но карьера была погублена, потому что после этого никто не хотел покупать Бесет. В то время было важно, что это автор-женщина, женщина разведенная, которая работает учительницей и содержит двух детей. Она потеряла работу, и наступил этап, когда она бралась за любую абсолютно поддельную работу, работала уборщицей и так далее и тому подобное. Бывали дни, когда она покупала самый дешевый плавленый сыр и больше ничем другим питаться не могла. Уезжала в Швейцарию, чтобы о ней забыли, потому что была молва, где она не появлялась. Ее сразу начинали критиковать, ругать и так далее. Скандал был жуткий. Умерла она в абсолютной безвестности. На двери у нее висела табличка «Автор из Галимара. Просьба не врать». Имелось в виду, что ее подруга обвинила ее в вранье в этой книге. И даже дети, вот недавно скончался Жен, и остался только Патрик, с которым мы тоже переписывались. Они, в общем, до конца не понимали, кем была их мать. И только благодаря усилиям Лорли Монжи и Жульена Дусино, который был тогда студентом, тогда это, наверное, 80-е годы где-то, он случайно узнал о Бесет и начал собирать материалы. Он совершенно очаровательный человек. Он написал ее биографию. Ему теперь принадлежат права, чтобы работать с этими текстами. И понемножечку стали ее печатать, но уже на волне феминизма. Это была Лимонжи, которая затеяла первое переиздание. Сейчас ее книги выходят в издательстве «Аттила». Мы с ними еще договорились зарезервировать несколько текстов для моих переводов. Существует клуб «Элен Бесет», но это человек 5. В феврале, когда я выступал в Сорбонне, я с ними совсем познакомился. Фанатичные, преданные ей люди. И они работают над тем, чтобы сейчас издать все ее наследие, ну, за исключением последних текстов, потому что, ну, бытует мнение, что она перешла в графоманство уже после 13-го романа. Мне как раз хочется съездить в архив и посмотреть, что это за графоманство, потому что переводческий, писательский у меня интерес. И я держал в руках те романы, которые до сих пор еще никогда не были изданы. И вот предвкушаю, но постепенно Отелло публикует. Может, мы какую-то вместе программу сделаем, но и Жульен Дусино, автор биографии, они абсолютно уверены, что лет через 20 Бесет выйдет в Плеяде, что полное признание для Франции.
8: Роман «20 минут тишины» войны, который вы перевели, единственный, который я читал. Это действительно очень необычная книга, она совсем не похожа, по-моему, на Джойса ни с какой стороны, но можно назвать ее детективной поэмой, потому что это такой классический детектив с загадочным убийством в центре сюжета, узким кругом подозреваемых, как обычно бывает у Агаты Кристи или Жоржа Сименона, но написан он такой ритмической прозой, порой даже с рифмами. Я даже не знаю, с чем это сравнить, может быть, с Андреем Белым или вот с чем-то таким. То есть, очень необычная форма при классической интриге.
9: Да, поэтический роман. Это вот движение, которое придумала она. У нее даже была своя организация, в которую входила она и ее сын. Вот больше никого. Банда поэтического романа.
8: Я думаю, что и новый роман в кавычках, да, как движение, тоже на нее повлиял, да, в какой-то степени.
9: Дело в том, что она старалась всю жизнь от любого течения отмежеваться. Есть мнение, что это ее и погубило, потому что она стояла в стороне от нового романа. Возможно, повлияло, но мне кажется, она была настолько самобытна и такое у нее, в общем, было самомнение, конечно, что она не хотела никуда входить и хотела отмежеваться от любого течения.
8: Понятно, почему ее главным поклонником был Реймон Кино, потому что это близко к его концептуальным экспериментам.
9: Да, но мне кажется, например, можно сказать, что где-то недалеко Натали Сарот по отрывочности какой-то мысли, по строчкам разрозненным и по образам. Можно угадать, даже ничего не зная, что это современники, безусловно.
8: Любопытно, что книга вышла в зарубежном издательстве в Израиле, и сейчас вы сказали, что вы будете работать с издательством Тургенев в Париже, хотя, конечно, Элен Бесет не имеет никакого касательства к нынешним событиям в России и к ЛГБТ, там запрещенному еще к чему-то. Это ваш принципиальный выбор сейчас не сотрудничать с российскими издательствами, или это просто вот так случайно вышло?
9: К ЛГБТ имеет, потому что вот тот роман, из-за которого на нее подали в суд, как бы там есть некий намек, что между, на самом деле, несовершеннолетними девочками есть какая-то история. Скорее всего, это вот возмутило истицу. Более того, есть неизданный роман, который называется «Синяя дорога» или «Голубая дорога». И там есть мужская линия, и это совершенно откровенно ЛГБТ. Вот. А почему в Израиле и так далее? Когда я уехал, я доделал контракты, которые мне были подписаны, и вышел «Ларбо». Слава богу, Фермина Маркес, это была последняя книжка. После этого у нас был контракт на другого автора, и мы расстались с издателем. И у меня было явное желание продолжать свою деятельность, потому что я уехал в ярости в абсолютной, и я сказал, что я не позволю этим людям, ну и в частности вот этому человеку, понятно, о ком речь. Я даже в книжке не называю фамилию, но понятно, что речь о том, кто начал войну, что я не позволю этому человеку в том числе загубить дело моей жизни. Поэтому я начал искать издательство за пределами России, и это был на тот момент, да и остается абсолютно принципиальным вопросом. И совершенно случайно я написал Жене Когану, а он сказал: да, конечно, возьмем все. Я сказал, что единственное условие, что не надо мне каких-то особых привилегий финансовых, мне важно, чтобы я выбирал авторов. Если вы на это согласны, то окей. И таким образом мы сделали три книжки. Еще в этом году, я надеюсь, выйдет Люк Дитрих. Такой автор тоже забытый, но очень примечательный. Книжка о его детстве во время и после Первой мировой войны. У него мать была наркоманкой и собирала мак в полях. Денег у них не было никаких, и вот таким образом она пыталась как-то отвлечься, а отца не было, и поскольку мать не могла справляться никак с ребенком, его отдали в детский дом. И вот об этом книга. Вторая книга — это, собственно, писатель, о котором писал Пеллегрино, Гюстав Ру. Мы уже подписали контракт с правообладателями. Это будет вот поэтическая проза, совершенно невероятная. И, в общем, это было мое правило, что я работаю теперь с издательствами за пределами России. Так что «Бабель» был не случайен. Ну и как-то это будет продолжаться, может быть, с Тургенев. Хотя сейчас появилось одно издательство из России. У меня было несколько предложений, я отказывался. Но сейчас появилось издательство, которое абсолютно меня очаровало, совершенно независимое и очень вежливый редактор, что встречается крайне редко, и очень заинтересованный и абсолютно не имеющий никакого отношения к государству и к государственному финансированию. Более того, книжка немного протестная.
8: Мне бы сказали, Алексей, что вы уезжали в ярости, да? Вы не планировали эмигрировать, это было именно бегство, как вы пишете в своей книге.
9: Да.
8: Но давайте расскажем, какие причины, вы ведь не были ни активистом оппозиции, и как вы сами в книге пишете, вы особо и не интересовались политикой, не были вот таким ангажированным политическим человеком, жили в такой башне из слоновой кости, можно сказать. Почему вы решили вот так вот разорвать все связи, именно бежать из России?
9: Ну, так получилось, что однажды я уже пытался уехать, мне было лет 18, когда я поступил в Сорбонну и думал, что я буду учиться на литературном факультете, и уже приехал, и мне осталось только поставить свою подпись и начать заниматься. Но подпись я не поставил и вернулся обратно. Вот когда мне было лет 18, было такое у меня решение. Потом вяло текущее мы наблюдали, мы, это я и моя семья, то есть мой супруг, наблюдали и между собой как-то говорили, ну, слушай, ну, надо все, здесь, в общем, ничего. Ездили один университет, смотрели другой, ну, в смысле для него, потому что мне было уже поздно. Я думаю, что мы бы никогда не уехали при этом. Это как, знаете, в Москву, или там в Лондон, как в оригинале было на самом деле. И наступил момент, когда, мне кажется, могут заговорить и камни. Потому что наступил момент, когда невозможно было никак не интересоваться. Хотя на самом деле я включился в такую какую-то социальную жизнь в 19-м году, когда избивали в том числе там женщину, про детей. Не знаю, женщин точно, учителей. Я просто сейчас, почему про это говорю, конкретные фотографии у меня перед глазами всплывают. Напротив мэрии в Москве, и вот уже когда в Москве на улице стали бить. До этого я сторонился как-то. Ну вот ходили там мои друзья на демонстрацию. Я думаю, ну что? Но в 22-м году просто невозможно было уже не реагировать. И в ярости, потому что недозволительно кому-то, какой-то чужой воле определять, как мне жить, диктовать, что вот я должен принять участие в том-то, том-то, теоретически или практически, потому что непонятно почему. И у меня было четкое ощущение в те первые дни, что, ну, кроме других массы эмоций, что я больше не смогу смотреть в глаза авторам своим и никуда выехать из-за дикого стыда. То есть это была ярость и дикий стыд. Ну и это, конечно, не помню, вот на днях у кого-то я прочитал, что эмиграция – это тоже жест протеста. Так что это был, конечно, ярый протест. Так менять круто волю и жизнь стольких людей. И я сейчас только про волю, я же не говорю про то, что это просто начался геноцид. Это все день за днем, как бы пелена спадала.
8: Ну, я бы сказал, что ваша книга «Зима без снега» – это книга о взаимном отторжении. То есть вы отторгаете нынешнюю Россию, и Россия отторгает вас. Вы как бы отталкиваетесь друг от друга и расходитесь все дальше и дальше.
9: Да, и вот, знаете, я вот сидел в Сорбонне и слушал доклад. Это была огромная честь. Сразу после выхода книги мой переводчик, он же литературовед и вообще знаток блестящий, больше, чем я в миллион раз русскоязычной литературы и так далее, он прочитал доклад о «Зиме без снега», который назывался «Эмиграция как возвращение домой». Отчасти я это так воспринимаю, потому что я вот сидел, пытался готовиться к этому интервью и перебирал фамилии, имена писателей, которые могли бы, я знал, что обязательно будем говорить про влияние, которые на меня повлияли русскоязычные, так вот, зарубежные авторы, переводные, их гораздо больше. То есть моя башка все время смотрела в сторону какого-то иного стиля жизни, который я находил в книжках, какого-то иного нарратива. Так что отторжение, да, но это не отторжение ни в коем случае ни языка, ни какой-то русской культуры. Это отторжение прежде всего происходящего, тех людей, которые это делают, и вообще такого стиля жизни. Когда тебе позволено все это делать? Это ни у кого вопросов не ставит.
8: У нас в разговоре такие две оптимистичные истории. Это история Эллен Бесетт, которая была забыта, и благодаря кругу поклонников и энтузиастов ее культ возрождается и растет. И история вашей эмиграции, которая поначалу была очень сложной, и вы об этом пишете в книге, и было очень много всяких треволнений. Ну, как у каждого беженца. Да? И в результате вы оказываетесь в нормальном мире. Вы в финале пишете, что наконец-то все стало таким, каким оно должно быть вокруг вас. Это можно вас с этим поздравить.
9: Спасибо большое. Но я бы не сказал, что как-то стало проще, потому что пока еще история длится, и я думаю, что она будет длиться, ну, лично для меня, до того момента, когда не будут в порядке все документы. И, конечно, сложности есть, и те, от кого мне хотелось отгородиться, сбежать и вообще прежде всего их проклясть, продолжают гадить и мешать, несмотря на отъезд, причем очень существенно. Но тем не менее, контекстуально, культурно и, самое главное, профессионально, оно все-таки встает на свои места, потому что, к сожалению, я не наблюдал такого профессионального контекста, в котором можно существовать, не оглядываясь на чьё-либо мнение, в котором сложно существовать без знакомства и поддержки какой-то довольно сомнительной и так далее. Но во всяком случае всегда возникало какое-то мерение прибором. Кто круче, кто не круче, а стоит, а не стоит, а вы меня не убедили сдавать Дюрас, потому что кто она такая? Здесь такого не происходит. Я вижу и во Франции, и в Швейцарии такое профессиональное единодушие и понимание того, чем мы занимаемся, что я наконец-таки в этом плане расслабился.
8: А ностальгия мучает вас? Мне кажется, судя по книге, не особенно.
9: То, что меня немного мучает, это немножко проходит, но пока не до конца. Сама возможность. То есть я бы хотел все-таки иметь возможность выбора. Хотел бы, если бы, теоретически, я не знаю, поехать забрать свою библиотеку, например, и поехал бы, или бы не поехал, да, но сейчас такой возможности просто нет, то есть я не волен выбирать, мне бы хотелось иметь возможность выбора. Это меня, опять-таки, раздражает. А ностальгии, ну, дело в том, что то, что я не понимал, почему происходит в первые недели и месяцы, там, например, воспитание детей в школах. Сначала до меня не доходило, сейчас очень хорошо дошло. Для чего это? Что игра на долгую перспективу. И эта перспектива уже стала воплощаться. Я каждый день смотрю абсолютно все новости. В первую очередь, что происходит в Украине, но и что происходит в Российской Федерации. И то, что я наблюдаю, у меня уже как бы не возникает даже желания в этом контексте оказываться. Ностальгия немножко меня бередит воспоминание о лесе и загородном доме, который, в общем, уже гниет и превращается в сарай. Но ничего с этим не сделаешь. Люди имение теряли, они не сараи. Ну, пока здесь стоит многоточие, но ностальгии я не испытываю вообще.
8: Я думаю, что все-таки любой человек, который никак не связан, там, условно говоря, с ФБК или какой-то такой организацией, может теоретически поехать в Россию и забрать свою библиотеку, но ваша книга – это своего рода жест, и после этой книги вы не можете поехать, да?
9: Ну, в том числе. Я как бы не строил конкретных планов, но люди, с которыми я встречался, в том числе эмигранты 60-х, 70-х годов, ставшие очень известными писателями во Франции, обозревателями, журналистами во французских изданиях, все мне говорят, я еще не успевал задать им вопросы, и, может быть, не намеревался, но все еще до выхода книги мне говорили, вам ни в коем случае нельзя. А, конечно, после книги последовали выступления и участие, не знаю, передо мной выступала на одной конференции Лена Костюченко. Я к ней побежала обниматься. Екатерина Шульман после выступала в той же программе. Дарья Сиренко. И вообще мы все останавливались в одном отеле. Я подумал, что вот если бы умные люди, если такие еще есть, хотели бы избавиться от проблем, вот снести этот отель со всеми нами, много бы проблем сразу в оппозиции решилось. Я наивно полагаю, что вряд ли кто-то обратит на это внимание. Но книга, во всяком случае, написана и издана с четким пониманием, что это жест и поступок, который мне хотелось сделать. Вот я говорил про писателей, в том числе я познакомился с замечательным человеком, которого зовут Елена Бальзамо, и писатель, и корреспондент газеты «Монт» и так далее. Блистательный совершенно переводчик, причем переводит скандинавских авторов на французский, при том, что она изначально русскоязычная. Так вот, у нее есть книжка, называется «Пять русских историй», и она вспоминает про свою бабушку, которая была врагом народа. И там суд, заключение, подозрение, тюрьма, ссылка и так далее. И уже ближе к концу жизни, когда она вышла, ее, тем не менее, позвали в ГБ, и нас с удивлением спрашивают, неужели вы боитесь таких людей, как я? Я женщина, я уже в возрасте, вы меня вызываете, чтобы что? Неужели вам так страшно, что я вам сейчас что-то снесу Лубянку? А ей ответили, что нет, мы вас не боимся, но люди такого рода, как вы, имеют отвратительную черту помнить. Вот мне кажется, что сейчас абсолютно уже видна тенденция, что правительство будет стараться, кроме того, что оно постоянно врет и пытается реальность замолчать, оно будет стирать память о том, что оно натворило. Такими другими любыми способами. Все-таки, будучи немного в стороне, то есть не принимая непосредственного участия, у меня есть только друзья, которые находятся в Украине, то есть я смотрю, тем не менее, со стороны. Я знаю, что происходит, я знаю, что будет замалчиваться. Что мог я при этом сказать, я должен был это сделать, чтобы дальше продолжать считать себя человеком. В общем, задача моя была, и когда мы уезжали, и когда я писал эту книгу, это отстоять свое человеческое достоинство.
7: Гостем программы «Культурный дневник» на «Волнах свободы» был писатель и переводчик Алексей Воинов. Его книга «Зима без снега» вышла в Париже на русском и французском языках. С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.

0: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
1: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
2: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
3: Мне все нравится, у меня все есть.
4: Нет, а здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
5: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
6: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
7: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
1: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
8: Мое почтение, друзья. Зовут меня Артемий Троицкий. Я меломан, журналист. Музыка на свободе. Это результат моей тщательной селекции талантливой и небанальной музыки самых разных стилей, разных времен и разных континентов. Программа впервые выходит в эфир вечером в субботу, 20 часов 5 минут. Слушайте и не переключайтесь.
1: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
9: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
1: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
9: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
10: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
11: Назвать успехом сложно. С чем Путин вернулся из Китая?
12: Провал не провал, успехом это назвать совершенно невозможно.
11: Сила Сибири-2 никому не нужна. Почему российский газ больше не в приоритете?
13: «Газпром» и российские компании типа «Газпром», они недоговороспособны.
11: Кремль готовит общество к новой мобилизации.
14: Люди напуганы слухами о том, что не выехать из России и даже не выехать через Беларусь из России.
11: Россия утверждает, что Латвия даст полигоны для запуска дронов в ВСУ.
15: Латыши, где-то будут выделены площадки, аэродромы или еще что-то, ж не с автострад же они их будут запускать.
11: Грани времени, итоги недели. Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: В 1991 году Михаил Горбачев подписал пограничный договор с Пекином и границу провели по фарватеру Амура. Но в 2008 Москва решила отдать половину острова – 170 квадратных километров Китаю. Для сравнения, это как отдать целую Калугу. А что получили кабаровчане?
1: Несколько лет люди ждали компенсации, но на днях из Москвы пришел официальный ответ. Денег на эти цели в бюджете не предусмотрено. Чиновники заявляют, когда Россия передавала Китаю острова Тарабаров и часть Большого Уссурийского, о частных собственниках просто не знали.
2: Никому информация не была дана. Ни в Министерство имущественных отношений. И я думаю, что губернатор наш бывший, он тоже прекрасно знал о том, что мы там находимся, что там наши земли зарегистрированы в частной собственности.
0: Большой Уссурийский не отжимали военным путем. Все решилось мирно, по договору.
3: Часть территории окончательно закреплена за Россией, часть территории окончательно закреплена за Китайской Народной Республикой. Хочу подчеркнуть, что это стало возможным исключительно, это очень важно, на фоне очень высокого уровня доверия, которое сложилось к тому моменту между Россией и Китаем.
0: Это Путин любит рассказывать про не пяди земли, но только пока перед ним слабый сосед. Когда напротив Китай, риторика резко становится миролюбивой и уступчивой. С Пекином не то что воевать, даже голос стараются не повышать. Китаю полностью отошел остров Тарабаров. В общей сложности Москва передала Пекину около 337 квадратных километров территории или две Калуги. Владимир Путин вместе с председателем КНР Ху Цзиньтао торжественно закрыл многолетний территориальный спор. На бумаге исторический компромисс. По факту Россия молча подвинула границу.
4: Большой Уссурийский остров все меньше и меньше. Только в этом году берег отступил на 10 метров, и вода продолжает наступать на сушу. Кто поворачивает реку вспять, с вертолета прекрасно видно. На китайском берегу работы идут круглосуточно. Стараниями 300 человек искусственная насыпь уже вошла в воду примерно на 50 метров. И из-за этого река меняет русло, а течение подмывает российские берега.
0: Зимой при морозах под минус 40 китайские строители буквально взрывали лед на Амуре и засыпали русло гравием и камнями. Годами. Методично. Фактически Пекин искусственно менял течение реки. Фарватер постепенно смещался ближе к российскому берегу. Китайская сторона укреплялась. Российский берег размывало водой. По международным правилам граница проходит по главному судоходному руслу реки. В итоге фарватер оказался между российским берегом и островами Тарабаров и Большой Уссурийский. После чего спорные территории спокойно уплыли к Китаю. Без единого выстрела. Но тогда критиков у Путина хватало. От колумнистов до либералов.
5: Для России гораздо большая проблема, чем Америка. Это Китай. Они наши соседи. Они гораздо более мощные, у них там 10 раз больше народу, у нас в Сибири никто не живет, да, у нас границу Путин освободил, Путин им отдал территории, кстати, чтобы вы знали, в том числе там остров Тарабарова, там Большой Уссурийский и так далее, там уже Хабаровск, вот, там уже рядом китайские города построены. Вот. Он на 200 миль увел наши войска от границы, хорош красавец, короче говоря.
0: С тех пор Москва с Пекином исключительно на «вы». Где Китай хозяин положения, а Кремль вежливый проситель с нефтью, газом и лесом в руках. Если хотите, классический неравный брак. Надо отдать должное Пекину. Роль старшего брата там играют блестящие. Путина и в мае 26-го принимают с максимальными почестями. Красная дорожка, почетный караул, дети с флажками и улыбками.
6: Наша страна является одним из крупнейших экспортеров КНР нефти, природного газа, включая сжиженные, и угля. Мы, конечно, готовы и далее надежно обеспечивать бесперебойные поставки всех этих видов топлива на быстрорастущий китайский рынок.
0: Собственно, в этой фразе и уместилась вся российско-китайская дружба. Россия везет сырье. Китай – все остальное. Автомобили, электронику, станки, оборудование и весь санкционный ширпотреб, без которого внезапно выяснилось, что импортозамещение как-то не очень импортозаместилось. Добро пожаловать в младшие партнеры Поднебесной.
7: Великое дело китайско-российской дружбы, которая отвечает веяниям истории и летмотиву времени – будет непременно двигаться вперед, уверенно, устойчиво и удержимо, достигая все новых ярких завершений. Благодарю за внимание.
0: И никаких лишних слов. Си Цзиньпинь вообще мастер дипломатического дзена. Ни одного публичного упрека Путину за войну, ни одного резкого заявления.

0: Заявление. Российская экономика истощается, фронт буксует, санкции душат, а Пекин сохраняет выражение лица человека, который наблюдает за чужой дракой с очень выгодного места. Даже история с публикацией Financial Times, где утверждалось, будто Си во время встречи с Дональдом Трампом намекнул, что Путин может пожалеть о начале войны, быстро растворилась в воздухе. Ни подтверждений, ни комментариев. Официальные новости про вечную дружбу слушать скучно. Гораздо интереснее поговорить с человеком, который видел Китай изнутри, без кремлевских брошюр и восторженных отчетов. Мой собеседник – журналист Никита Куликов. Он больше года прожил в Китае, учился в Пекинском университете коммуникации и хорошо понимает, как на Россию смотрят не в Кремле, а в самом Китае. Никита, здравствуйте. Можно ли говорить о настоящей искренности в отношениях с русскими с учетом культурных различий? Или китайцы скорее мастера дипломатии и внешнего этикета?
1: Мне кажется, что о настоящей искренности, наверное, сложно говорить, потому что китайцы, по крайней мере, те, с кем я общался, показались мне людьми скорее закрытыми. То есть они очень тяжело впускают в какое-то вот личное пространство, и на внешнем уровне это может быть очень какая-то приветливая коммуникация, но на вот каком-то более глубоком уровне ее достичь сложно. Я должен сказать, что я не говорю на китайском языке так, чтобы спокойно общаться с носителями, вот. Но даже с теми китайцами, с которыми ты говоришь на английском, это сложно. И те мои друзья, которые там хорошо знают китайский, например, они тоже про это говорят, про то, что вот близко китайцы к себе никого не подпускают. Но я, честно говоря, в силу своего какого-то живого интереса периодически пытался поговорить с кем-то на сложные политические темы, да, Тайвань или уйгуры, вот. И понятное дело, что для того, чтобы говорить об этом, людям нужно чувствовать себя достаточно в безопасности. Я не смог расположить к себе никого, чтобы был какой-то такой глубокий и интересный разговор на эту тему. Наоборот, давайте не будем об этом говорить, ой, это такая тема и прочее. Хотя с какими-то иностранными студентами, которые из других стран приехали в Китай, я спокойно мог обсуждать и шутить на эту тему.
0: Никита, в российском обществе нередко звучат опасения из-за так называемого китайского территориального нашествия. Вот насколько эти страхи обоснованы?
1: На каком-то низовом уровне никто никогда из китайцев не говорил, сейчас бы отхватить какой-то кусок Дальнего Востока. Наоборот, это был какой-то уважительный интерес к России, желание съездить. Или я встречал китайцев, которые были в России, например, там ездили в Москву или в Санкт-Петербург, им очень нравилось, им нравилось рассказывать про это. Но желания какой-то экспансии нет. Да и с моего обывательского взгляда на экономическом и политическом уровне я бы тоже на такое не рассчитывал. Им хватает своих территориальных вопросов, то есть там Тайвань, Гонконг так или иначе, зачем им эти дальневосточные, там, малонаселенные, неосвоенные территории? Сказал бы я, что китайцы обладают некоторым империалистическим мышлением. Да, наверное, сказал бы, но не потому, что это какие-то захватнические настроения, а потому что, мне кажется, у китайцев довольно сильная, что называется, самость, ощущение своего народа, гордость за свой народ, и, мне кажется, им действительно есть чем гордиться. Ну, и это еще идет из вот этой истории про то, что Китай по-китайски, Джонгуо называется, серединная земля, и они считают себя центром мира. И вот эта гордость, она чувствуется, и в том, как они относятся к окружающим с неким таким превосходством, может быть, это тоже иногда считывается. Но при этом мне не показалось, что, ну, по крайней мере, моей межличностной коммуникации с китайцами это никогда не мешало.
0: Скажите, а есть ли в Китае проявление так называемого китайского расизма? Если да, то в чем он проявляется и как это сказывается на отношениях с иностранцами?
1: Я несколько раз сталкивался с ситуациями, в которых какие-то китайцы меня фотографировали, причем фотографировали меня из-под плеча, как-то сзади, вот так вот я где-то стою с подругой, и почему-то им важно фотографировать. Вообще китайцы все время везде фотографируют, и такое внимание периодически бывает некомфортно. Я помню, однажды я стоял в очереди в парке аттракционов, и ко мне подошла группа из 15 детей, приехавших, видимо, из какой-то провинции, и они попросили меня с ними сфотографироваться, потому что подумали, что я какой-то там голливудский актер, и я действительно встал и сделал фотографию с какими-то китайскими детьми, наверное, она им зачем-то нужна. Ну, то есть к этому можно по-разному относиться, но какой-то вот такой повышенный интерес к... Не хочется говорить белому человеку, но человеку, отличающемуся, ну, честно говоря, преимущественно белому. Ни один какой-то там мой приятель, который приехал из Африки, не рассказывал мне аналогичных историй про свой опыт в Китае. Среди, например, моих русских друзей такое довольно часто происходило. Чем это можно объяснить? Наверное, это такой некоторый расизм, выраженный в бытовом плане. Меня лично он... Иногда это льстит, короче, если честно. Вот. Но иногда бесит.
0: С началом войны в Украине и в России резко сменился культурный и политический вектор. Теперь главным другом стал Китай. Сестра по культурным трендам, символам и праздникам. Новый год, драконы, красные фонарики. Все китайское на пике моды. А западные праздники, Хэллоуин, День Святого Патрика, День всех влюбленных, словно вычеркнуты из календаря страны. Даже праздники стран Центральной Азии с их миллионами мигрантов в России, Навруз, к примеру, не нашли места в официальных традициях. Московские и российские улицы теперь живут по китайскому календарю. Прощай, тлетворный Запад, здравствуй, Поднебесная. Подробности в репортаже моего коллеги Дмитрия Новикова.
2: Это не искусственный интеллект, а Мария Захарова, надев красную блузку с бантом, заговорила по-китайски. Увидев это, комментаторы в социальных сетях тут же отметили прищур, с которым официальная представительница МИД России передает пожелания китайскому народу, сформулированные в Кремле. Обращение российских официальных лиц на китайском как еще один дополнительный элемент ритуала показательной дружбы с Китаем. Мол, посмотрите, как мы взамен западным праздникам широко отмечаем наступление китайского Нового года с мастер-классами по фонарикам, чайными церемониями и театру теней, чтобы россияне по всей стране прониклись культурой Китая, окунулись в традиции Поднебесной. И они окунаются.
3: Ощутить новую культуру, да, как празднуют китайцы, тем более уже третий год подряд празднуют в России китайский Новый год, и каждый раз все роскошнее и роскошнее.
2: Февраль 2026-го. Центр Москвы. Туристка из Китая, находясь под впечатлением от увиденного, сразу с двух телефонов выходит в прямой эфир, рассказывая своим подписчикам о происходящем в российской столице. По официальной статистике, после отмены визового режима между странами с декабря 2025-го Россию приехали посмотреть, в ней пожить. А кто-то даже, чтобы и остаться на подольше, около миллиона китайских граждан.
4: Китай и Россия отношения были очень прекрасные.
2: Только в Москве теперь десятки тысяч туристов из Китая ежедневно. Показывая масштаб происходящего, российские блогеры публикуют вот такие видео, называя их «Китайские туристы захватили центр Москвы». В Кремле происходящим довольны. Сообщает об этом лично китайскому лидеру.
5: Я вот вчера только по Кремлю передвигался, наблюдаю, как и обычно в последние месяцы и годы, большое количество китайских туристов прямо в сердце России.
2: С подачи Кремля изучение китайского языка по всей России сейчас активно продвигается как стратегический навык. Китайский уже входит в топ-5 популярных иностранных языков в России. В Москве его изучают десятки тысяч школьников. С 5 класса он преподается как второй иностранный язык в обычных школах. А это видео из московского детского сада. В российских детских садах, как рассказывают чиновники, растет спрос на изучение китайского языка. Занятия ведут воспитатели со знанием азиатской культуры. Педагоги объясняют, что это отражает стратегическое сближение двух стран и долгосрочный расчет родителей на будущее детей в условиях меняющейся геополитики.
6: Давая китайский, мы открываем перед ребенком такой вот, ну, как сказать, целую сферу.
2: Китайскому языку обучают своих детей и российские чиновники. Вот пресс-секретарь президента России, рассказывая о своей дочери, делится семейным примером личного сотрудничества с Китаем.
7: У нас няня китаянка.
8: Ну, не очень чистое произношение.
7: Ну, у нас няня китаянка, она из деревни 200 километров от Пекина. Вот. И она с нами жила 4 года, и она заговорила по-китайски.
2: Еще один пример кремлевского внедрения ритуалов дружбы с Китаем. Заход со стороны совместного производства кинофильмов. 2023 год. Наверху утверждают сценарий фильма «Красный шелк».
9: Масштабный кинопроект – работа большой интернациональной команды. И снимали сразу в двух странах – на льду Байкала и в самой большой в мире китайской киностудии. И если в Сибири было минус 40, то в Шанхае 40, но плюс. Еще попробуй тут выполнить трюки. Так что экстрима хватило, и многом на площадке учились друг у друга.
2: Русский с китайцем – братья навек, сообщают россиянам большими буквами в титрах редакторы телеканалов.
10: Это в незнакомом 18-миллионном городе. Вот он. Ничего не напоминает? Это же в хорошем смысле китайская копия.
2: И если одни телеведущие новостей повторяют как мантру, чтобы запомнилось.
11: Стратегическое взаимодействие Москвы и Пекина сейчас находится на историческом пике.
2: То другие еще и добавляют в контекст нынешней российско-китайской дружбы краски из истории.
12: Вспомнил Мао, который призвал бороться с американским империализмом в 70-х годах. Главные кадры из китайской столицы и... Главное заявление.
2: А это кадры из храма святителя Николая в центре российской столицы. Священник из Китая в московском храме осеняет себя крестом, пока другой произносит молитву на китайском языке. Сюда приходят как православные верующие, выходцы из Китая, так и российские граждане из смешанных семей.
13: Мы ходим сюда уже больше года. Синьи крестилась тоже больше года. Это произошло для меня совершенно неожиданно. Однажды мы ехали в метро с какого-то мероприятия, и Синьи сказала мне, что хочет креститься.
2: Жена Владислава родом из Китая. Си-И рассказывает, почему она выбрала православную веру.
14: Бабушка и дедушка, они тоже христиане. А я в детстве, я уже узнала, я читала Библию, я много историй знаю. Поэтому я в детстве я хотела крестить, но там в Китае это трудно это делать.
2: Власти Китая считают, вера в Бога не может быть важнее лояльности государству. Христианские общины в стране должны размещать в храмах пропаганду коммунистической партии и включать в проповеди партийные послания, иначе репрессии по отношению к несогласным. Среди молитвенников на книжной полке этого московского храма переводы религиозных текстов, а еще сборники выступлений действующего патриарха Кирилла на китайском языке. Такая литература, уверена в этом приходе, должна еще больше сблизить Россию и Китай. Дмитрий Новиков. Настоящее время. Радио «Свобода».
0: Поездка Владимира Путина в Пекин 19-20 мая оказалась наполнена громкими заявлениями о великолепных отношениях, куда более яркими, чем недавний визит Дональда Трампа. В глазах многих визит с большим количеством подписанных документов, целых 42 штуки. Но приглядеться поближе стоит. Большинство из них просто меморандумы без юридической силы и прорывов. Даже главной догадки о цене газа для силы Сибири-2 не достигли. Почему переговоры между Путиным и Си Цзиньпинем по силе Сибири 2 зашли в тупик? Поговорим с экспертом по газу и нефти Михаилом Крутихиным. Михаил, здравствуйте.
15: Добрый день.
0: Так почему все-таки переговоры зашли в тупик?
15: Для этого есть сразу несколько причин. Причина номер один – Китаю не нужно столько газа дополнительного, помимо того, что уже предусматривают планы энергобаланса на будущую пятилетку. И в пятилетнем плане Китая я специально обратился к китайскому тексту, прогнал его через переводы. И в том месте, где говорится о возможном получении газа по так называемому среднему маршруту, то есть вот та самая сила Сибири-2 через Монголию, там говорится, что в течение пятилетки нужно только изучить возможности этого проекта. Не начать его, не договориться, не контракт подписать, ничего. Это первая причина, потому что газа достаточно у Китая. Вторая причина заключается в том, что «Газпром» и российские компании типа «Газпром», они недоговороспособны. Это компании, которые показали, что они могут по политическому решению, но изменилась воля руководства России, они могут разорвать свои контракты, прекратить поставки газа, как это уже было в Европе, начиная с 2021 года, когда по указанию Кремля «Газпром» сворачивал свою деятельность в Европе и в конце концов прекратил там работу. Мы видели, что это причинило огромный вред и экономике «Газпрома», и экономике Российской Федерации. Но если по политической воле вдруг контракт куда-то проваливается, то китайцам такие контракты попросту не нужны. И есть еще подозрение у китайцев, что у России может не оказаться столько газа, сколько они обещают. Как было с первой силой «Сибири-1»? Там на двух только месторождениях, Чаянда и Кавыкта, Россия обещала, «Газпром» обещал в течение 30 лет поставлять по 38,8 миллиарда кубометров газа каждый год. А потом Путин пообещал увеличить этот объем до 44 миллиардов кубометров. А потом выяснилось, что эти два месторождения, они в течение 30 лет не могут давать такие объемы газа, и нужно откуда-то тянуть дополнительно трубы или осваивать новые месторождения, чтобы спасать этот первоначальный контракт от провала, от полного провала.
0: У кого еще, кроме России, Китай может покупать газ? И насколько реально для Кремля конкурировать с альтернативными поставщиками?
15: Ну, прежде всего, Китай получает свой собственный газ из России. Китайцы имеют долевое участие в проектах «Ямал-СПГ», и «Арктик-СПГ-2». Вот там они получают этот газ, не уплачивая никаких налогов. Налог на добычу полезных ископаемых, вывозную таможенную пошлину. То есть это их собственный газ. В одном проекте там больше 30%, 29,9% этот газ принадлежит уже китайцам, они его оттуда возят. И «Арктик-СПГ-2», оттуда тоже уже пошел поток сжиженного природного газа. А дальше мы видим, что на мировом рынке дефицита в этом сжиженном газе нет никакого. И китайцы покупают газ у торговых компаний, которые его получают откуда угодно. Из Соединенных Штатов, Австралии, Тринидада и Тобаго, Нигерии, Алжира и так далее. Этот газ принадлежит тем, кто купил его в этих странах и дальше реализует там, где выгодно. И китайцы у этих посредников могут покупать неограниченные объемы газа.
0: Что Путин теряет? Для Путина этот проект «Сила Сибири-2» – это геополитика или все-таки экономическая выгода?
15: Это экономические выгоды там нет, сразу надо сказать, никакой. Потому что затраты на строительство всей этой гигантской инфраструктуры, которая должна доставить газ китайцам, ну, в объеме до 50 миллиардов кубометров в год, все эти расходы, они не оправдаются доходами от этого проекта. Мы уже видим, что «Сила Сибири» первая, на которую рассчитывали, что там цена газа будет не меньше 350, а то и 400 долларов за 1000 кубометров, там идет газ сейчас 258, а в будущем, как российское правительство обещает, будет еще меньше. То есть там нет оправдания коммерческого. И «Сила Сибири-2», где китайцы говорят, ну, очень простую формулу. Стройте, что вам заблагорассудится. Мы В этом участвовать не собираемся. Но газ, если вы нам доставите по этой, по новой трубе, мы будем его покупать по тем самым ценам, по которым вы их, этот газ поставляете для внутреннего российского рынка. На таких условиях строительство магистральных газопроводов от Ямальского полуострова до Китая никак не оправдается.
0: Михаил, спасибо вам за интересную экспертизу. Моим гостем был эксперт по нефти и газу Михаил Крутихин. О реальных итогах встречи в Пекине и о том, почему Пекин остался доволен, поговорим с политологом, научным сотрудником Финского института международных отношений Маргаритой Завадской. Маргарита, здравствуйте.
16: Здравствуйте.
0: Почему Россия в 2008 году молча отдала Китаю острова Тарабаров и половину Большого Уссурийского, фактически потеряв 337 квадратных километров своей территории?
16: Во-первых, нынешнему режиму нужен политический кислород. Потребность выйти из изоляции и в некотором смысле даже паническое желание показать, что с Россией и в первую очередь с Путиным разговаривают приличные люди, и Си Цзиньпин и Китай, безусловно, таковыми считаются не только в России, но и в Европейском Союзе, и в США. Соответственно, это очень важный ход. Да, это церемония, но Путину это было гораздо более нужно, чем Си. У Си была своя повестка, и он аккуратно отыграл эту партию.
0: Скажите, а почему российско-китайские отношения сегодня не считаются равноправными?
16: Экономическая асимметрия, она просто очевидна. Мы можем с вами говорить в геополитических терминах, в терминах о том, какие ресурсы, какие резервы и какая позиция, да, в системе международных отношений у обеих стран. Но мне кажется, чтобы вот не наводить тень на плетение, не разговаривать абстрактными геополитическими понятиями, да, великие державы, державы средней руки и так далее. Вот если мы откажемся от этой образности, все сведем к экономике, все становится предельно понятно. Россия, российская экономика, российский режим существенно огромный. Это очень болезненная история, когда российский режим страдает от международных санкций. Китай – один из ключевых каналов, через которые проходят товары двойного назначения, проходят материнские платы, проходит все то, что необходимо для производства сормов, все, что необходимо для производства оборудования, простите. И здесь, безусловно, Китай является просто важнейшим посредником. Но при этом Китай тоже не хочет попасть в ловушку и слишком много дать России, потому что тоже страдает от вторичных санкций. Вторичные санкции – это реальная угроза для Китая. Поэтому я не люблю термин «вассалитет», да, экономически. Мне кажется, это, наверное, преувеличение. Но это ситуация, где Россия действительно, российский режим готов давать, ну, если не часть экономического суверенитета, но готов этим жертвовать ради спасения собственной политической конфигурации.
0: А как вы оцениваете роль Китая в войне России против Украины? Долгое время считалось, что если Си скажет заканчивать, то Путин закончит войну.
16: Я думаю, это не совсем так. И многие, наверное, коллеги со мной согласятся, потому что для Путина война в Украине – это суть, это квинтэссенция вот той политической конструкции, которую он вокруг себя построил. Это его персональный, если угодно, проект. Напомню, Россия – персоналистский политический режим, это персоналистская диктатура. И, к сожалению, мы все с вами вынуждены, ну, не читать мысли Путина, но, по крайней мере, оценивать, насколько персонально для него это важно. Если Китай по какой-то причине не захочет в этом всем принимать участие или будет оказывать больше помощи военной, украинской стороне и так далее, это не будет тормозом для тех решений, которые будет Путин принимать и его ближайшее окружение.
0: У России в Китае был провал?
16: Это не успех. Я не думаю, что это провал, но мы видим, как не было достигнуто никаких внятных договоренностей по, собственно, главному, да, мы слонов с вами в этой комнате не учли, не было достигнуто никаких договоренностей по проекту по силе Сибири. Комментарии Пескова звучали крайне невнятно, что осталось договорить о каких-то деталях. В переводе с дипломатического на русский мы понимаем, что ни о чем там не договорились. Так что провал не провал, но успехом это назвать совершенно невозможно.
0: Маргарита, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем была политолог, научный сотрудник Финского института международных отношений Маргарита Завадская. Россия все глубже увязает в войне, которую Кремль когда-то обещал закончить за 3 дня. Донбасс по-прежнему не взят полностью, наступление буксует, потери растут. Модель коммерческого контракта, с помощью которой Кремль в течение почти 3 лет решал проблему восполнения потерь и привлечения живой силы для фронта, судя по всему, переживает кризис, пишет исследовательский центр RERUSSIA. Расчеты эксперта Германского института проблем международной безопасности, основанные на проекции анализа выплат подписных бонусов в 40 регионах России, приходят к заключению. В первом квартале 2026 года темпы набора снизились примерно на 20%. Косвенно это подтвердил и ястреб войны Дмитрий Медведев. 27 марта он заявил, что подписали контракт за 26 год 80 тысяч человек, то есть меньше 30 тысяч человек в месяц. А о том, что снизилось качество рекрутируемых, пишут уже не только оппозиционные СМИ, но и сами военные и Z-блогеры.
17: Я просто... Как я буду переворачиваться? Как спать?
18: На кадрах учебка одной из ОМБСР. Сначала набрать сброд, а потом приковывать его наручниками. Завтра как в бой идти с данным контингентом. А выполнять боевые задачи с таким качеством личного состава невозможно. Но сегодня необходимо в кратчайшие сроки отчитаться и доложить Верховному о количестве контрактников.
0: В армию все чаще отправляют людей с тяжелыми диагнозами, алкогольной зависимостью и серьезными проблемами со здоровьем. То, о чем государственное телевидение предпочитает молчать, говорит Анастасия Кашеварова, одна из самых заметных фигур Z-среды.
19: Тех, кого просто приводят там цыгане, всякие вот эти черные рекрутеры, собирают алкоголиков, с ДЦП какими-то, людей с отклонениями, и на их, они их сдают просто вот как ненужный товар.
20: Как рабов.
19: Как рабов. Получают за это деньги, потом карты, которые выдаются этим людям, забираются. Мне скидывают ребята видео, говорят, Настя, вот пополнение нам пришло. Пальцев нет. А как он стрелять будет?
0: После этих оценок состояние нынешней российской армии Кашеваровой прилетело, и ей пришлось извиняться, но, как говорится, осадок остался. Тем временем война давно перелетела границу и вернулась обратно в Россию сотнями беспилотников каждую ночь. Горят нефтебазы, НПЗ, военные заводы и цеха. Дроны все чаще попадают и по гражданским объектам. Гибнут люди. Слово нашему корреспонденту.
21: Мая ночью дроны атаковали сразу несколько подмосковных городов. В Химках беспилотник упал в частный дом, погибла женщина. В Мытищах обломки рухнули на стройку, двое погибших. В Красногорске дрон влетел в многоэтажку. В Лобне обломки повредили 5 домов и около 20 машин. Губернатор Воробьев пообещал помочь всем. Опыт у него есть. В октябре прошлого года дрон уже бил по Красногорску. Тогда объявили, что собственникам поврежденных квартир дадут по 100 тысяч рублей сразу, а пострадавшим жителям по 300 тысяч и до 2 миллионов после оценки ущерба. Выплатили ли в итоге кому-то больше, понять сложно. Власти публично не отчитались. Но издание «Верстка» написало о жителе Подмосковья, в чей дом врезались обломки дрона. Экспертиза посчитала ущерб в 5 миллионов рублей. Но мужчина получил лишь 500 тысяч, потому что дом по документам числится хозяйственной постройкой. И по сравнению с тем, что получают люди в других регионах, это еще неплохо. 5 мая дроны ударили по Чебоксарам. 3 погибших, 47 пострадавших, повреждены 28 многоквартирных домов, несколько школ и детских садов. Около 1000 человек разместили в пунктах временного размещения. Власти Чувашии ввели режим ЧС, развернули штаб, открыли горячую линию.
22: У нас беспилотник. Просто дом, просто вот соседний.
21: В конце апреля дрон впервые ударил по жилому дому в центре Екатеринбурга. 44 квартиры повреждены, 9 пострадавших. В Самарской области в те же дни погибли 2 человека, в том числе ребенок. В мае в Рязани еще 4, среди них тоже ребенок. В Везде, где власти объявляли режим чрезвычайной ситуации, схема выплат примерно одинаковая. За поврежденное имущество больше 150 тысяч рублей не дают нигде. Это максимум, за который еще придется побороться.
1: В общем, вот сюда как-то дрон залетел. Потерялся, заглушили его, и он сюда уже в дом влетел. Что вы думаете, жильцам что-то выплатили? А вот ребята сказали, то, что вот компенсацию, знаете, какую получили? На каждого человека по 15 тысяч, а что-то там еще что-то 75 что-то выплатили. И все. Я спрашивал, кто это восстанавливать будет? И говорит, жильцы сами. Администрации похер, короче, на это все. Ну, такая политика у нас. Вот такое отношение.
21: В итоге люди вытаскивают друг друга сами. Скидываются, организуют сборы, приносят вещи, еду. Государство громко рапортует о компенсациях. Единого закона о выплатах пострадавшим от дронов до сих пор нет. Депутаты заговорили об этом только в конце прошлого года, на 4-м году войны.
3: Костя, я бы хотел выразить огромную-огромную благодарность тебе. Тебе и твоим друзьям, твоему окружению, которые, по сути, меньше, чем за сутки собрали такую большую сумму в помощь для меня и для моей семьи. Я вам безумно благодарен, потому что для вас, для большинства, я просто незнакомый человек по имени Дима.
20: Моя мама вообще сказала, вот какие сборы, это стыдно. Но действительно для нас год очень тяжелый, и вот случилось 5 мая.
21: В Москве такие вопросы решают через департамент финансов, но до сих пор никаких выплат власти не объявили. Чтобы платить компенсации по федеральным нормам, нужно признать произошедшее терактом или чрезвычайной ситуацией.
23: Вот смотри, сколько квартир. Разнесло. Здравствуйте. Два. И три.
21: Но ЧС в Москве никогда не вводили, как и после удара дрона по дому на Мосфильмовской улице. Поэтому автоматических выплат не будет. Жильцам придется самим оформлять ущерб и дальше либо договариваться с управляющей компанией, либо идти в суд.
24: Смотри, идет сюда.
21: Верстка изучила 100 исков от пострадавших из 8 регионов. Женщина из Липецка 12 лет строила дом вместе с мужем. Въехала в январе, а в августе в него прилетел дрон. Официально она была прописана по другому адресу. Новый дом просто не успели оформить. Ей отказали в компенсации. Нет регистрации, нет выплаты. Суд отказ поддержал. Суд также не встал на сторону жителей военного городка, который пострадал от ударов дронов по складу с боеприпасами в 2024 году. Тогда взрывы зафиксировали даже сейсмографы. Государство успешно избавилось от бремени выплат. Жилье там федеральное, не муниципальное. Минобороны отправляло людей в соцслужбы, а соцслужбы обратно в Минобороны. 26 жителей подали иск в суд, и тот им отказал.
25: В Краснодаре днем спокойно и красиво, но...
26: Ночью мы слышим вот такие звуки.
25: Поэтому быстро бежим на Озон забирать свою посылку.
26: Что это, вы спросите у меня, а я сейчас вам расскажу.
25: Это бронепленка на окна.
26: Выглядит она примерно вот так вот.
21: После удара в глубине России граждане стали массово скупать защитную пленку для окон. На маркетплейсах, на карточках товаров теперь прямо пишут «защита от БПЛА». Цены начинаются от 1100 рублей за рулон. Компании предлагают оклейку под ключ. Приезжает мастер, клеит на все окна в квартире. От прямого попадания, конечно, не спасет. Но осколки стекла, которые при взрывной волне разлетаются, как снаряды, удержат.
0: Война, если не проигрывается, то точно не выигрывается. Бравурной официальной повестке оппонируют Z-телеграм-каналы.
18: Установка на украинском фронте сегодня такова, что этой осенью будет либо мобилизация, либо выход на заключение мирного договора. Третьего варианта уже просто не может быть.
0: Скрытая мобилизация идет давно. Вербуют студентов. Мобилизованных и срочников убеждают подписывать контракт. Но людей все равно не хватает. Пока Москва не готова ко второй мобилизации. Возможно, готовят почву для этого решения провокации в странах Балтии. Украинские беспилотники все чаще оказываются в Эстонии, Литве и Латвии, перенаправленные с помощью российских систем РЭП. О том, как жители Литвы пережили вторжение дронов, в материале Романа Васюковича.
27: Литовский город Игналина, недалеко от границы с Белоруссией. Вечером 21 мая из-за двух беспилотников, которые нарушили воздушное пространство страны, власти призвали жителей пройти в укрытие. В приграничном городе Швенчонис тоже звучала воздушная тревога. Местные жители после выхода из укрытия рассказали, что ситуация тревожная, но предсказуемая.
4: Но это было неприятно. Конечно, было неприятно. Мы понимали, что происходит. Мы видим такое по телевизору, поэтому мы закончили работу и пошли туда, куда должны были идти.
27: Без паники действовали в местной школе. Как только прозвучала сирена, рассказала директор Рима Размеяне, учителя отвели учеников в безопасное место.
5: Учителя всегда чувствуют большую ответственность за детей, гадая, куда им следует идти и следует ли им ждать какой-либо тревоги. Как только они получили предупреждение, поняли, что им нужно немедленно отправиться в убежище и взять на себя ответственность за это. Я очень рада, что все подчинились, что никто не остался в классах и что никто не был разбросан по зданию.
27: На этой неделе власти Литвы и Латвии несколько раз объявляли воздушную тревогу из-за беспилотников, которые летели со стороны Беларуси. В Латвии останавливали движение поездов, в Вильнюсе не работал аэропорт. Жители получали смс-сообщения с просьбой пройти в укрытие. Как пишут литовские СМИ, сирена реальной воздушной тревоги прозвучала в стране впервые за долгие годы независимости. И не все оказались к этому готовы. Где-то были закрыты бомбоубежища, где-то не хватало мест. Некоторые вовсе не знали, где находятся укрытия в их районах. Жители Вильнюса рассказали, что думают об угрозах и как действовали во время воздушной тревоги.
6: В это время я был дома, но у нас есть укрытие, стоянка автомобилей. Подземная, поэтому мне есть куда. Хотели, если бы надо было, мы укрылись. Но мы ходили никуда. Спокойно сидели дома.
7: Мы живем в постоянном напряжении. На самом деле мы только что купили квартиру и делаем в ней ремонт. И будущее очень неопределенное. Есть опасения, что на нас могут напасть. Как будто вторжение в Литву может начаться в любой день.
8: Это первый раз. Мы свободны уже лет 30 или больше. И многие мои друзья молоды, и мы никогда раньше этого не испытывали. Поэтому это было действительно страшно. И в то же время это было что-то новое, чего мы никогда раньше не переживали.
9: Иные думают, что это, просто чуть не игра. Так тут поиграем и кончится. Но я думаю, что не кончится.
27: Власти стран Балтии считают, что российские военные специально перенаправляют украинские дроны в сторону Европы с помощью средств радиоэлектронной борьбы. В Кремле это отрицают. Роман Усюкович, «Настоящее время».
0: Над Эстонией пилоты НАТО из Румынии сбили боевой дрон, который залетел в воздушное пространство Балтии.
10: Сообщается, что беспилотник сначала вошел в Латвию со стороны России, затем перелетел в Эстонию и уже двигался в сторону Таллина. Перед пуском пилоты визуально оценили цель и сбили ее первой же ракетой. Позже эстонские службы принялись искать обломки.
0: Глава МИДа Литвы Кастутис Будрис обвинил российских военных в том, что они якобы намеренно уводят украинские дроны в сторону стран Балтии, фактически подставляя соседей под возможные удары и провокации.
24: Москва и Минск несут ответственность за нарушение нашего воздушного пространства и угрозы безопасности гражданских лиц. Тем временем Россия продолжает свою информационную наступательную кампанию, ложно обвиняя прибалтийские государства в содействии ударам дронов по России. Литва никогда не разрешала использовать свою территорию или воздушное пространство для таких атак.
0: Будрис заявил, что в случае угрозы силы НАТО способны буквально сравнять с землей российские военные объекты в Калининградской области. Формулировка для Москвы болезненная.
28: То, что себе позволяет Литва с заявлениями аж министра иностранных дел, что надо бы, возможно, атаковать Калининград. Это вообще что такое? Как вы к этому относитесь?
29: Это заявление на грани безумия. Наверное, я не думаю, что к этому нужно серьезно относиться. Это скорее свидетельствует о том, какие там оголтелые политики. То есть политики настолько оголтелые, вряд ли способны на какие-то продуманные, изощренные действия. Это хорошо.
0: Путин провоцирует страны Балтии, возможно, чтобы втянуть их в военный конфликт с Россией. Это могло бы усилить страх перед Западом и НАТО внутри страны. Публицист Константин Эгерт отмечает, ставки действительно растут, и игра идет с огнем.
2: Это сознательная провокация. И именно потому, что российские, как власти, так и пропагандисты, нагнетают атмосферу вокруг стран Балтии и как бы намекают, ну или даже иногда говорят просто напрямую, ну такой коллективный Соловьев, что типа можем зайти на территорию Балтии. Я понимаю прекрасно, и вы понимаете, что, условно говоря, Путину не особенно нужны поводы, если надо, он его сфабрикует. Но здесь хотят быть предельно дипломатичными и предельно четкими в оценке угроз и в том именно, что страны Балтии не дадут повода.
0: Вот уже и российская разведка СВР заявляет, что Латвия готова дать полигон для запуска дронов ВСУ по территории России. В Риге отвечают, что Россия снова лжет. Но это не мешает эфирам, в которые раз за разом военные эксперты России повторяют то, что нужно.
11: В Прибалтике, конечно, резонансная история – это латыши, которые решили пойти вообще дальше всех. Они, судя по докладам нашей службы внешней разведки, готовы дать не просто воздушное пространство для, значит, транзитного пролета украинских дронов для нанесения по кратчайшему пути удара по нашей территории, а вообще предоставить площадки. В связи с этим уже там размещены, значит, подразделения украинских сил беспилотных систем, скорее всего, завезены материальные ценности различные, сами беспилотники, соответственно, где-то будут выделены площадки, аэродромы или еще что-то, же не с автострад же они их будут запускать.
0: Что еще может говорить о готовящейся мобилизации? Запрещенный в России Инстаграм полнится роликами о людях, которых позвали на сверку данных в военкомат, а вышли они с нее с запретом на выезд из страны.
12: Вышел я с военкомата, заходишь, тебя просто встречают тетушки, бабушки, которые ищут твою карточку, достают, и ты просто пишешь анкету. И в конце там есть три вопроса, где написано: знаете ли вы, что на контрактную службу принимаете, знаете ли вы, что там можно пойти туда, знаете ли вы. Я везде поставил «нет». И бабушка в оконцовке прикололась, говорит, я даю анкету, говорю, ну что, все правильно заполнил. Он такой: как правильно? Там, где на контрактную службу, надо писать «да». Во втором еще писать «да», еще писать «да». Я такой на нее смотрю, думаю, она шутит сейчас.
13: Всем привет, я медик из Самары, и мне пришла повестка из военкомата для уточнения моих данных и военно-учетной специальности, да, так как мы все знаем, что медики, они являются военнообязанными. Действительно уточняют данные, спрашивают, изменилось ли, что не изменилось, и, соответственно, что сейчас происходит. Сейчас выдается вот такой вот талончик, да, розового цвета, это называется мобилизационное предписание. То есть сейчас, я как знаю, выдается всем, и практически, да, медикам и парням, да, которым тоже сейчас приходят повестки, которые находятся в запасе.

0: Я вообще не понимаю, откуда у них, блядь, столько борзянки? Ты приносишь какие-то документы, изначально сразу говорят, приноси все документы с собой, что касаемо там медицинских каких-то показаний, противопоказаний и так далее. Я все принес, мне говорят, нахер ты это принес? Потому что у меня была категория B4, они там давай панику развели, якобы потому что у меня там овальное окно, и откуда оно взялось, и откуда у меня взялась черепно-мозговая травма, что ты принес, что ты не мужчина, что ли? Ну и вот с таким вот якобы вся вот эта история и закончилась. Не знаю, что мне там поставят, и никто мне ничего не сказал, носили мои документы там вверх-вниз. В итоге 19 числа явиться, там уже будет видно, что будет.
1: Час 30, наверное, стояли в очереди, куча народу было, всем пришли повестки. Короче, получили мобилизационное предписание. И сказали, конечно, рекрутировали на контрактную службу, сказали, якобы будет мобилизация. Вот, то лучше сразу подписывайте контракт. Ну, ходят слухи, что пока мобилизации не будет. Ну, в случае войны, объявления войны и мобилизации, я обязан в течение 2 часов прибыть в определенное место. Вот такие дела.
2: Вам поступила повестка в военкомат. Сообщение с таким содержанием я получил буквально через несколько дней после того, как опубликовал ролики с потопом в нашем селе и визитом оперуполномоченного. Цель вызова – прохождение повторного медицинского медосвидетельствования, что, мягко говоря, не совсем законно. Я имею на руках военный билет, категория годности в ВУЗ 3-9. Мой диагноз установлен еще в 2004 году. Сейчас этот список только растет. А с 2005 года призывники, имеющие категорию В, не подлежат повторному медицинскому освидетельствованию без личного желания, без личного заявления. Я такого желания, такого заявления не давал. Я от закона не бегаю, поэтому завтра утром иду в военкомат и подаю официальный отказ от незаконной медицинской комиссии.
3: Об угрозе новой мобилизации в России постоянно говорит Зеленский. Президент Украины заявил, что Киев внимательно следит за сообщениями о возможной новой мобилизации в России еще на 100 тысяч человек. По его словам, украинская разведка считает, что потенциал для скрытой мобилизации у Кремля уже ограничен, поэтому Москва может искать политические решения иного формата. Речь идет о раздаче паспортов в Приднестровье, откуда можно будет вербовать жителей этой непризнанной республики. Зеленский также напомнил, украинская разведка рассматривает сразу несколько сценариев возможного наступления России на Черниговско-Киевском направлении.
4: Мы приняли к сведению информацию о подготовке в России новых мобилизационных мер, плюс 100 тысяч человек. Считаем, что на сегодняшний день такой потенциал для скрытой мобилизации в России отсутствует, поэтому следует ожидать российских политических решений иного характера, в частности, таких как недавнее решение в отношении Приднестровского региона Молдовы.
3: Со мной на связи руководитель и создатель проекта «Идите лесом» Григорий Свердлин, который помогает российским военнослужащим дезертировать из армии, если они приняли такое решение. Обсудим с ним, есть ли у него поводы опасаться того, что Кремль готовится к новой мобилизации. Григорий, я вас приветствую.
5: Добрый день.
3: По вашим наблюдениям, действительно ли поток обращений от призывников и контрактников сейчас растет? Чувствуется ли страх перед новой волной мобилизации?
5: Ну, страх, безусловно, чувствуется, люди напуганы новостями про реестр, люди напуганы случаями применения ограничений к тем, кто не явился по повестке, люди напуганы слухами о том, что некоторым людям не выехать из России и даже не выехать, там, скажем, через Беларусь из России. Действительно, конечно, тревоги много. Тревоги за себя, тревоги за своих близких, тревоги за там, детей, которые оказались или могут оказаться на срочной службе, много. И, собственно, в этом году мы впервые фиксируем больше 100 обращений в день к нам на линию. То есть уже сейчас где-то 110-120 обращений каждый день к нам поступает.
3: Григорий, вы помогаете людям уехать из России, чтобы не попасть на войну. Вот кто сегодня чаще обращается? Студенты, срочники, мобилизованные, люди за 30, айтишники. Вот как изменился этот портрет за 4 года войны?
5: Ну, я прошу прощения, я вас поправлю. Мы помогаем людям, прежде всего не оказаться в российской армии, и примерно 15% обращений к нам – это обращения от солдат и офицеров, которые, соответственно, уже оказались в российской армии, им мы помогаем дезертировать и, если они принимают такое решение, выехать из страны. Вот, то есть все-таки большая часть людей, которым мы помогаем им там, психологическими консультациями, юридическими консультациями, не оказаться в российской армии. Если говорить о портрете, то ну, я просто могу перечислить новые категории, там, те люди, которые прежде к нам не обращались. Я бы сказал, что прежде всего это студенты и, кстати говоря, студентки, потому что тренд последних, ну, наверное, месяцев 5-6, это то, что этих студентов тоже начали заставлять и всячески агитировать, подписывать контракт. Где-то в некоторых вузах его называют альтернативной службой, хотя очень странно в одном предложении рядом видеть слова «альтернативная служба» и «контракт», но, тем не менее, вот таким образом тоже пытаются людей обмануть. Вот, и давят, чтобы эти студенты подписывали контракт. Мы на сегодня зафиксировали уже из более чем 50 регионов такие обращения, то есть это на самом деле почти вся страна. Вот, есть и растет число обращений отсрочников, которых заставляют подписывать контракты, тоже это как бы, конечно, не примет сегодняшнего дня, но раньше таких обращений было меньше. Ну, то есть вот если говорить о тенденциях, то я бы в первую очередь эти две выделял.
3: Мы видим все больше историй, когда людей вызывают в военкомат для сверки данных, а заканчивается все ограничением на выезд и давлением подписать контракт. Насколько массовой стала такая практика?
5: Довольно массовый, и я бы, конечно, всем рекомендовал связываться с правозащитными организациями, с Детелесом или с кем-то из наших коллег, и только после этого вместе уже с правозащитниками принимать решение, идти ли в военкомат, как идти в военкомат, как подстраховаться, потому что, да, мы фиксируем все больше случаев, когда на людей давят, когда они приходят по повестке для уточнения данных или по повестке там, на военные сборы, на людей начинают давить, чтобы они подписывали контракт, и, ну, особенно в ситуации, когда вы не очень как бы, понимаете свои права, тяжелее этому сопротивляться. Поэтому еще раз повторю, связывайтесь, пожалуйста, с правозащитниками, не идите в военкомат без поддержки и без дополнительных знаний.
3: Предположим, что большая мобилизация начнется. Вот будет ли у людей возможность массово уехать, как это было в сентябре 2022 года, или государство уже выстроило систему ловушек и цифрового контроля?
5: Ну, если мы говорим про работу реестра военнообязанных и реестра электронных повесток, то этот реестр по-прежнему в автоматическом режиме не накладывает ограничения для людей, которые, например, не явились по повестке. То есть, да, вам могут написать электронное письмо со страшными словами, что вам там запрещен выезд из страны и, не знаю, выдача кредитов в банке. Но при этом, если вы попробуете уехать из страны, то у вас все получится. А что будет происходить, если это самое частичное, как они это называли в прошлый раз, мобилизация, будет проведена, мы, конечно, сейчас не знаем, но я думаю, что в этом случае, я все-таки, мне кажется, что он довольно маловероятный, ну вот, по крайней мере, на дистанции в ближайшие месяцы, 2-3. Вот, мы не знаем, что в этом случае будет происходить, но я думаю, что в этом случае несложно дать команду мужчин определенного возраста просто не выпускать из страны, и я думаю, что если они на эту частичную мобилизацию решатся, то эта мера довольно вероятная. А вот то, что реестр заработает и начнет в автоматическом режиме накладывать ограничения, в ближайшие месяцы я в это не верю. Мне кажется, что они по-прежнему не справились с этой технической задачей.
3: Григорий, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был руководитель и создатель проекта «Идите лесом» Григорий Свердлин. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся через неделю.
6: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
7: Преступление и война.
8: Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
7: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
9: Я посмотрел театральную афишу в одной из газет и неожиданно наткнулся на то, что в одном доселе неизвестном мне мадридском театре ставили произведение Пушкина. Я был крайне удивлен, что кто-то осмелился представить испанской публике произведение россиянина и отправился в этот камерный театр, который носил имя Чехова. Я был приятно удивлен спектаклем, удивлен высочайшим качеством режиссуры и игры актеров. Так что я очень быстро превратился в фаната этого театра и не пропускал ни одного нового спектакля. Последнее, что я посмотрел в театре, это блестящую постановку «Чайки» Чехова.
10: De la gaviota del propio Chekhov.
11: Создавая свой театр, Гутьеррес сознавал, что на широкую публику с таким репертуаром он рассчитывать не мог. Ведь, по его же словам, среднестатистические испанцы воспринимали на сцене разве что водевили. И подобную ситуацию ему хотелось хоть как-то изменить. Хотелось, чтобы люди ходили в театр не только для того, чтобы развлечься, но и для того, чтобы подумать, поразмышлять над жизнью. Анхель Гутьеррес.
12: Моей мечтой было произвести революцию в испанском театре. Я по природе революционер. Мне нравится ломать существующие рамки, препоны, нормы. Всем нам, детям войны, хотелось сделать что-то особенное для нашей родины, страны наших предков. Я лично хотел сделать здесь очаг культуры в виде театра, чтобы в самом центре Мадрида, недалеко от наших знаменитых картинных галерей, музеев Королевы Софии и Прадо, было бы место, где люди могли бы научиться мыслить, пробудить свое сознание, возвыситься над повседневностью.
11: Параллельно с театром Гутьеррес более 20 лет преподавал в Королевском высшем училище драматического искусства в Мадриде, читал лекции о театре в США.

0: и поэтому я могу создать ансамбль. Испанский театр не имеет понятия в ансамбле, а театр — это коллективный поэт. Это не просто актер один хорошо играет, остальные ему подыгрывают. Кроме того, репертуар театра не для развлечения, хотя я ставлю комедии. Я ставил Лопе де Вега, учитель танцев, которого, кстати сказать, знают в Москве, и который в Испании никто не знает. «Балконы Мадрида», «Тирса де Молина», все комедии Сервантеса. Я поставил с огромным успехом шоу еще совсем недавно «Дон Кихот». А думал я об этом, о «Дон Кихоте» с детства. Меня научили любить «Дон Кихота» в России.
1: Театр Чехова был совсем небольшим. Он находился в старой части Мадрида, в районе, где некогда, еще в XVI-XVII веках, селилась интеллектуальная элита, жили Сервантес, Лопе де Вега, Кеведо, Гонгора и другие. Маленький зал, скромное фойе с портретом Антона Павловича. Кабинет самого Гутьерреса располагался на чердаке, куда вела довольно шаткая выдвижная лестница. Всякий раз, забираясь по ней, у меня вовсе не было уверенности в успешном завершении почти что альпинистского восхождения. А вот Гутьеррес, который был на 20 лет старше меня, делал это быстро и без напряжения. Сказывалось, как он шутил, привычка преодолевать трудности. Все годы своего существования театр получал небольшие субсидии от муниципалитета Мадрида. Но вот в Испании случился очередной кризис, городская казна опустела, и в субсидиях Гутьерресу было отказано. Это несмотря на поддержку городской общественности и средств информации, дабы к этому времени Анхель получил всеобщее признание как крупнейший театральный деятель. В 2012 году, после 32 лет работы, пришлось расстаться с помещением, нечем стало платить за аренду. Режиссер с горечью вспоминал об этом времени.
2: «Мы вынуждены были неожиданно для себя расстаться с нашим театром. Я не хотел, чтобы он окончательно закрылся. Я надеялся работать до конца своих дней, репетируя, наблюдая за публикой, за тем, как она реагирует и как, под влиянием увиденного на сцене, задумывается над тем, можно ли что-то сделать, чтобы жить по-иному».
1: В течение нескольких лет Анхель пытался что-то сделать, чтобы спасти детище своей жизни. Ему частично это удавалось. Так, в 2014 году в мадридском новом театре «Алькала» он смог поставить «Вишневый сад». Этот же спектакль шел через год в театре «Вальенклана». Помощь при этом пришла совсем неожиданно и не от левопрогрессивных сил, на которые воспитанный в СССР Гутьеррес всегда делал ставку, а совсем с другой стороны – от католической ультраконсервативной организации «Опус Деи», от прелатуры Святого Креста и «Дело Божие».
2: «Мне позвонили из Международного университета Ла-Риохи, который связан с Opus Dei. Я об этом не знал. Более того, я понятия не имел, что такое Opus. И так мне позвонили, не знаю, где они раздобыли мой телефон, и сказали: мы хотим помочь спасти лучший в Испании театр, этот прекрасный театр Чехова, который вы создали и которым руководили столько лет. Мы хотим его спасти. Что бы мы могли сделать?» Я ответил, что мне нужны деньги. И они мне дали нужные деньги. Таким образом, нам, моим преданным ученикам и мне, удалось, несмотря на все трудности и преграды, поставить «Вишневый сад». Я полагаю, что помогавшие мне люди разделяли мою точку зрения. Без культуры нет политики, без нее нет европейского сообщества, нет корней. Без культуры ничто не может существовать. Народы без культуры обречены на вырождение. Ведь в культуре вся мудрость народа. Ну а этот театр являлся смыслом всей моей жизни. Он был моим жизненным предназначением. Я родился для театра и для музыки. Я полагаю, что мне сам Бог велел этим заниматься, и я пытаюсь выполнять этот завет до последнего вздоха».
1: Анхель Гутьеррес ушел из жизни 22 июня 2024 года, в день очередной годовщины начала войны, о которой он всегда помнил и надеялся, что все, что довелось пережить ему и его поколению, никогда не повторится. Режиссеру был 91 год.

0: как бы коммерческого занятия, все-таки занимался продажей книг. И поэтому я думаю, что частью этого было именно переводы, потому что этот маркет, эта биржа литературы была наполнена английскими книгами, французскими книгами. И нужно понять, что в этот момент все-таки русской литературы как таковой на Западе не было. Никто не знал, что такое русская литература вообще. Был Тургенев где-то в конце прошлого 19 века, может быть, в 70-х годах 19 века. Он популяризировал, но это было на французском языке. Английских переводов русской литературы практически не было. Поэтому я думаю, что...
1: Что же, Достоевского, Льва Толстого и Чехова не переводили?
0: Нет, конечно, нет. Толстого переводили в то же время, когда он писал, но переводила Констанция Гарнет.
1: А мы про нее еще ничего не знаем.
0: Да, мы еще ничего про нее не знаем, да. Но в Америке не было переводов вообще. То есть переводы были только английские переводы. Американских переводов вообще не было. Была одна дама, мы вспомним про эту даму, а больше все, больше ничего не было.
1: А что это значит? Английские переводы были, а американских нет. Какая разница? На российский слушатель, это, русский слушатель не поймет.
0: Да. Это очень интересный вопрос. Дело в том, что американский и английский, так же, как австралийский английский, так же, как южноафриканский английский, отличается от британского английского. Отличается в словах, отличается в лексиконе, отличается в идиомах, отличается вообще в выражениях. Американский читатель привык к своей довольно аскетической литературе, то есть литературе, в которой идет действие, в которой описаний гораздо меньше, чем вы увидите это у британских писателей. Вот. Это происходило с начала американской литературы. Поэтому я думаю, что на американском рынке в этот момент, во-первых, не было популяризации русских писателей, потому что уже популяризация пошла уже в 20-30-х годах 20 века. Когда Хемингуэй сказал, что его тот же Толстой его перепахал в переводах английских писателей, английских переводчиков. Вот. И поэтому я думаю, что ему было интересно, он хотел этим заниматься, и вместе с тем он увидел в этом рынок.
1: Кто же был на этом рынке до и во время Гурнея?
0: Вот несколько имен. Изабелл Флоренс Хепгуд. Примерно в конце 19 века эта дама, она была исключением из правила английских переводчиков, она была американка, и она была писательница и переводчица русских текстов. В 1886 году Хепгуд выпустила переводы Льва Толстого. Это при жизни Льва Николаевича «Детство, отрочество и юность», и Николая Гоголя «Тарас Бульба» и «Мертвая душа». Хепгуд особенно интересовалась русским языком и даже наняла русскоязычную даму, чтобы та помогала ей достичь беглости в разговорной речи. Потом она путешествовала по России, где встречалась с деятелями культуры и представителями высшего духовенства, в частности, с обер-прокурором Святейшего Синода Константином Победоносовым. Во время первой своей поездки она провела несколько недель с писателем Львом Толстым в Ясной Поляне и продолжила публиковать переводы его произведений. Был ли он на американском рынке, я, честно говоря, думаю, что он об этом просто не думал, потому что они продавали эти книги в основном в Европе. И еще такая пара, Эймлер и Луиза Мод. Они были английские переводчики Льва Толстого, и они были друзьями Льва Николаевича Толстого. Они какое-то время прожили в его усадьбе, и он даже написал такой первую английскую биографию Льва Толстого, «Жизнь Толстого». Они прожили много лет в России, и потом остаток жизни уехали обратно в Англию, занимаясь переводами произведений Толстого и пропагандируя общественный интерес к его творчеству. Вот как раз их переводы – это первые переводы, настоящие первые переводы Толстого, коммерческие переводы в Англии, и которые попадали в Америку.
1: На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача «Забытое имя». Писатель и переводчик Бернард Гурней. Рассказывает американский ученый и коллекционер Игорь Горский. Несколько биографических слов о Констанции Гернет, если можно.
0: Констанция Гернет родилась в середине 19 века, чуть-чуть позже середины, 60-х годах 19 века, и прожила очень длинную жизнь. Она прожила до 1946 года. Она родилась в Брайтоне. Брайтон – это, как вы знаете, курортный городок в Англии. И была шестым из восьми детей адвоката Дэвида Блэка. Сначала она получила образование в средней школе Брайтона, затем она изучала латынь и греческий язык в колледже Кембриджа. На минуточку, девушка занимается в конце 19 века в Кембридже. Это уже большое достижение, получая государственную стипендию. После колледжа она переехала в Лондон, где начала работать гувернанткой, а затем библиотекарем в библиотеке Народного дворца. Через свою сестру Клементину она познакомилась с доктором Ричардом Гарнетом, тогдашним хранителем печатных материалов в Британском музее, и его сыном Эдвардом Гарнетом, за которого и вышла замуж. Летом 1891 года, будучи тогда беременным единственным ребенком, муж ее познакомил ее с русским ссыльным, такой революционер был Феликс Волхонский, который начал обучать ее русскому языку, чтобы отвлечь ее от беременности. Ей очень понравилось это, и ей стало интересно. Он также познакомил ее со своим товарищем по ссылке и коллегой Сергеем Степняком, которого мы знаем как Степняк Кравчинский, и его женой Фанни. Вскоре после этого Гарнет начала работать со Степняком, переводя русские произведения для публикации. Ее первыми опубликованными переводами были «Обыкновенная история» Ивана Гончарова и «Царство Божие внутри нас» Льва Толстого. Этот текст Льва Толстого был опубликован во время ее поездки в Россию в начале 1894 года. После посещения Москвы и Санкт-Петербурга она отправилась в Ясную Поляну, где познакомилась с самим Львом Николаевичем, хотя последний выразил заинтересованность в том, чтобы она переводила больше его религиозных произведений, она уже начала работать над романами Тургенева. В течение следующих четырех десятилетий Гарнет выпустила англоязычные версии десятков томов Толстого, Гоголя, Гончарова, Достоевского, Тургенева, Островского, Герцена и Чехова. Всего в ее переводческом багаже 71 том переводов. «Бедная мисс Гарнет», — восклицает один из современных критиков. «Переводчики влачат жалкое и тревожное существование после ее смерти. Переводчиков вечно то возносят, то низлагают, то придираются и, наконец, свергают. Объекты их внимания страшатся их служения. Как литературное достижение Гарнет, возможно, и была второстепенной, но вклад ее был огромен. С ее бледными водянистыми глазами и седыми волосами, собранными в шиньон, она была благородным олицетворением неутомимого трудолюбия. Чтобы перевести Гарнет на сегодняшний язык, это Google Translate».
1: Понятно. Давайте не забудем, кто же герой нашего сегодняшнего разговора, Бернард Гурней, и что он думал о деятельности Гарнет. Ведь ему пришлось вынимать меч из своих ножен и сражаться против ее деятельности, отвоевывать себе рынок, да?
0: Совершенно верно. Дело в том, что хотя Гурней и любил литературу, и любил этим заниматься, и любил переводить, все же это был рынок, и рынок был уже заполнен. Значит, нужно было искать ниши, и одной из ниш, которой он занимался, это низложением этой дамы, низложением ее этого огромного творческого наследия. Перевод значения Гурнея – это должен был быть звук, ставший видимым. Читатель должен понять писателя, его дух. И этот видимый звук часто служит Гурнею поводом для жалоб на монополию Констанс Гарнет на рынке переводов, успех которого он приписывал исключительно праву общественного достояния и отсутствию авторских отчислений. «Она моя черная бета, бет-нуар», писал он Марку Слониму в конце 40-х. Своим избранным друзьям Гурней даже отправил брошюру, которую назвал «Гирляндами Гарнет».
1: А что же сам Гурней? Вот он так блестяще, иронично, язвительно, сардонически комментирует переводы Констанции Гарнет. А сам-то он чего стоил? Хороши ли его собственные переводы? Что о них говорили современники?
0: Гурней стал одним из ведущих переводчиков классической и современной русской литературы. И его переводы включали таких авторов, как Бунин, Чехов, Достоевский, Гоголь, Горький, Тургенев, Мережковский, Пастернак, Всего насчитывается 68 русских и советских писателей, переводы произведений, которые были изданы, и еще 28, переводы которых хранятся в архиве в библиотеке Университета штата Пенсильвания. Всего в его архиве насчитывается 93 ящика с произведениями, рецензиями, переводами, перепиской и всевозможными документами.
1: Какие это годы?
0: Начиная с 20-х годов и заканчивая концом 70-х годов.
1: Что говорили о переводах Гурнея профессионалы, эксперты?
0: Ну, во-первых, переводами Гурнея восхищался Набоков, а Набоков сам был переводчиком. То есть Гурней был переводчиком тех, кто хотел именно быть на маркете английской литературы в Америке и в Англии. Такими людьми были в то время, 20-30-е годы, Куприн, Мережковский, Арцебашев. Это были как бы герои его романа. Также он переводил Горького.
1: Интересно, а был ли в личном плане Гурней знаком с русскими писателями?
0: Известно, что в 30-е годы Гурней посетил Европу и лично встречался с Мережковским и Куприным. Его переводы Мережковского до сих пор печатаются, и так же, как и переводы Куприна. Кстати, «Яма Куприна» – последние переводы где-то даже начало 2000-х годов сейчас.
1: Если вы называете такое фантастическое количество ящиков с переводами, я понимаю, что это рукописи, они объемные, это означает, что был и рыночный успех, это значит, что издатели выбрали, отметили Гурнея. Смог ли он вытеснить писучую Констанцию Гарнет с этого рынка?
0: Нужно честно сказать, что нет. Констанция Гарнет издается до сих пор. Несмотря на всю Google Translate сущность ее переводов, к сожалению, она настолько вошла в русский этот багаж всех английских и американских писателей, благодаря также Диджи Лоуренсу, благодаря Канраду и также благодаря Хемингуэю. Хемингуэй читал все русские книги в ее переводах. И это то, что перепахало Хемингуэя. Так что...
1: Что было бы с ним, если бы он читал Гурнея? А просто заколосилась бы роща. Не просто было бы перепахано.
0: Но не было бы тогда Хемингуэя. Потому что то, что она переводила, это дословный перевод. И если мы, конечно, берем, например, того же Толстого, который, например, там у него есть хорошая сцена в балете. В «Войне и мире». Там сцена, которая технически описывает балет. У Гарнет эта сцена ровно указание, как строить здание. Это просто руководство, как заниматься балетом. И то, что Толстой передал, это Толстой хотел это передать, в принципе. Но как переводит это Гарнет, и это можно просто печатать как руководство.
1: Игорь, вы обещали, когда мы с вами обсуждали идею этого разговора, рассказать о взаимоотношениях с Владимиром Набоковым. Гурнея и Владимира Набокова. Вы говорили, что Набоков признавал его переводы, а получилось ли что-то из их совместной деятельности?
0: Я хочу еще сделать шаг назад и сказать два еще слова о Гарнет. Это очень важно. Важно то, кто не признавал ее переводов. И это два столпа русской литературы – это Набоков и это Иосиф Бродский. Иосиф Бродский просто ее не переносил. А Набоков говорил, что это просто ширпотреб, и был на Конрада очень зол, когда тот говорил, что именно Гарнет подарила ему русскую литературу. Набоков сказал, что эту шутку он никогда ему не простит. Набоков и Гурней, вероятно, познакомились сразу же после приезда Набокова в США. А он приехал в начале 40-х. Об этом свидетельствует авторская копия письма из моего архива. Письмо Гурнея Набокову говорит о том, что последний, вероятно, попросил Гурнея перевести «Защиту Лужина». К сожалению, мы не знаем, почему это не осуществилось, поскольку роман «Защита» был напечатан почти через 20 лет в переводе самого Набокова. Но мы знаем точно, что Набоков позитивно отзывался о переводах Гурнея, ставил его переводы очень высоко, во всяком случае, гораздо выше гарнетовских. Но самое интересное мне – это то, что оба писателя, оба русскоязычных писателя пишут письма друг другу на английском языке. Вот это письмо Гурнея Набокову в моем переводе с английского.
1: 12 августа 1943 года. Уважаемый господин Набоков, спасибо за ваше последнее письмо. Дата меня пугает, поэтому я не буду ее упоминать, а просто извинюсь за задержку с ответом. Я прочитал, как по работе, так и для собственного удовольствия, отсюда и задержка, «Защиту Лужина», и считаю ее одной из самых любопытных книг в мире. А любопытные книги – это мое пристрастие. Я не Алехин, я предпочитаю неординарность, но техническая часть книги не будет слишком сложной. Я также думаю, что она будет интересной, и скоро ее можно будет перевести на английский. Остальное дело ваших издателей, от которых я пока ничего не слышал. Мой последний срок – 26 августа. После этого моя ежегодная хиджра, аллергия, связанная с аллергической лихорадкой, но почта придет довольно быстро. Вероятно, у меня больше никогда не будет возможности написать что-то оригинальное. А как насчет подвига или приглашения на казнь? Я отправляю копию в Алта-Лодж. Алта-Лодж – курортное место в горах штата Юта, куда Набоков ездил с 41 по 53 годы. Там он писал «Лолиту». Пожалуйста, сообщите мне, куда вернуть книгу. Еще раз спасибо за возможность ее прочитать. С уважением. 4905 Surf Avenue, Gate, Brooklyn, 24, Нью-Йорк, Нью-Йорк. Не срослось, что называется, да?
0: У меня есть несколько предположений. Первое предположение – это не то, что перевод Гурнея не удовлетворил Набокова. Может быть, это и так, но мы не знаем об этом. У меня предположение, что это издатели не взяли эту книжку. Опять же, мы не знаем, что произошло. Это я вообще нигде не читал об этом, и я пытался найти судьбу «Защиты». Ведь у Набокова начало складываться все после «Лолиты». То есть, когда «Лолита» стала огромным его достижением, то стало печататься все, буквально все, что выходило из-под его пера. Вот, и все ранние произведения, и все поздние произведения. Поэтому вначале он, я так думаю, что у него были проблемы с нахождением издателей.
1: Вы чуть-чуть намекнули уже, и я хотел бы, чтобы мы в нашем разговоре это не забыли. Гурней как писатель, как оригинальный автор, какое наследие оставил он?
0: К сожалению, небольшое наследие, и он был такой заядлый шекспировед. Кроме всего прочего, ведь его фамилия была Бронштейн, но он взял фамилию Гурнея. Этот Гурней – это персонаж. Это персонаж английского, такого старого английского дэнди с начала XIX века. И он взял это имя, Гилберт Гурней, у автора автобиографического романа, который называется «Гилберт Гурней», Теодора Хука. Теодор Хук был дэнди начала XIX века, который был известен своими проказами, своими розыгрышами, и он написал несколько автобиографических произведений, которые были немножко такие с небольшим таким вкусом Шекспира. Вот тоже любил очень Шекспира. Гурней очень много взял у Теодора Хука, очень много взял у Шекспира. Он полюбил весь корпус этой британской литературы со времени Шекспира до середины XIX века и писал в этом стиле. У него был роман о персонаже шекспировском Фальстафе. У него было несколько притч, которые он издал, притчи о различных предсказателях. В основном, как писатель, в основном он не получил большого признания, но для себя у него было свое издательство, где он издавал книжки в количестве небольших экземпляров, и можно это было купить в его магазине.
1: Как называлось издательство?
0: Blue Fawn. Голубой фавн – это снова отсылка к Шекспиру.
1: Где находилось издательство и его магазин? В каком городе?
0: В городе Нью-Йорке, на Манхэттене, прямо в центре Манхэттена, на 7-й авеню.
1: Что-то осталось от этого заведения?
0: К сожалению, ничего не осталось. Сын его, к сожалению, расстался с этим издательством и с этим магазином. А все, что там было, все ушло в университет Филадельфии.
1: Где вы в архиве и познакомились с этим человеком?
0: Где в архиве я познакомился с этим человеком, да.
1: И на этом мы заканчиваем передачу «Забытое имя». писатель и переводчик Бернард Гурный. Рассказывал американский ученый и коллекционер Игорь Гурский. Выпуск «Поверх барьеров на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Исполняется 2 года со времени кончины советского театрального деятеля испанского происхождения Анхеля Гутьерреса. Испанский ребенок, он оказался в СССР в 6-летнем возрасте, учился в школе, получил театральное образование в московском ГИТИСе, где затем преподавал в течение 18 лет. Работал театральным режиссером, стоял у истоков создания театра на Таганке, снимался в кино. Вернувшись на родину, Гутьеррес основал в испанской столице театральную школу и театр имени Чехова. Рассказывает наш мадридский автор Виктор Черецкий, хорошо знакомый с Анхелем Гутьерресом.
2: Анхель Гутьеррес всегда называл себя ребенком войны, гражданской войны в Испании. Ведь именно эта война определила всю его дальнейшую судьбу. Выходец из бедной семьи, живший в глубинке и вынужденный работать с 4 лет от роду, он неожиданно оказался в совершенно ином неизвестном мире. Вместе с тысячами других испанских детей Анхель был эвакуирован из района боевых действий и оказался в Советском Союзе. Впрочем, вот что рассказывал сам Анхель о своем детстве. Общались мы с ним как по-испански, так и по-русски.
3: Я жил в горной деревушке в провинции Астурия. Помогал местному пастуху смотреть за овцами. Без башмаков, вечно голодный, тем не менее, как большинство сверстников, я был вполне счастлив. Но однажды, это было во времена войны, меня отвезли в город Хихон. Там мы попали под бомбежку. Через некоторое время всех детей отвезли в порт и посадили на китайский грузовой пароход. Не знаю, как мы смогли перенести это плавание. Нас загнали в трюм, мы были как сардины в консервной банке. Дети плакали. На следующий день прибыли во Францию. За нами пришли русские моряки. Один из них, который показался мне огромным, перенес меня на руках на советский корабль. Нас разместили по каютам. На кроватях были белоснежные простыни. Я до этого на таких простынях никогда не спал. Нас окружили такой заботой, таким теплом, что мне казалось, что мы очутились прямо-таки в раю.
2: О том, как в 1937-38 годах встречали пароходы с испанскими детьми в Ленинградском порту, мне доводилось слышать от многих детей войны. Для них это первое знакомство с Россией стало одним из наиболее ярких жизненных впечатлений. Анхель Гутьеррес не был исключением. Вот его рассказ на эту тему.
3: Мы прибыли в Ленинград, нынешний Санкт-Петербург. В порту оказалось целое море людей. Оркестры, знамена, цветы, дети, пионеры. Мы подняли кулаки и сошли с корабля, распевая песню революционеров-астурийцев «Вперед, батальон Максима Горького». Люди встречали нас со слезами на глазах. Я открыл для себя в это время, что такое человеческая солидарность. Это главное. Я, 6-летний, вечно голодный, бедный пастушок, убежавший от бомб, оказался окруженным таким вниманием и любовью. Меня обнимали, дарили конфеты. Такое может только сниться. Так нас встречали в неизвестной чужой стране, фактически на другой для нас планете. И Санкт-Петербург, Ленинград стал навсегда моей малой родиной в России.
4: Ленинграду, que es mi primera patria en Rusia.
2: В школе-интернате, открытом в Ленинграде специально для испанских детей, Анхель Гутьеррес увлекся музыкой и рисованием. Он пел в школьном хоре, учился игре на рояле в городском дворце пионеров. Вторая мировая война прервала эти занятия. Вот отрывок из воспоминаний режиссера, на этот раз по-русски.
5: Война началась, и первое время нам пришлось быть в Ленинграде, блокаду ленинградскую, и мы с крыш с удовольствием кидали на землю зажигательные бомбы, там песком их обсыпали, чтобы не горели. баррикады делали, девушки в госпиталях. Вот старшие друзья, которым по 18-19 лет ходили добровольцами на войну, пели песни, мы, говорит, вернемся орденоносцами, все героями, мы спасем от фашизма мир и Испанию.
2: В конце концов, испанских детей эвакуировали из Ленинграда на Южный Урал. Правда, ненадолго. Урал запомнился Анхелю своими морозами и простудами, от которых он часто страдал. От верной смерти юного испанца спасла воспитательница. Когда он в очередной раз тяжело заболел, она продала свои кольца и смогла купить мальчику лекарства, молоко и мед. Несмотря на все злоключения, Гутьеррес никогда не жаловался на тот период своей жизни. Наоборот, он считал, что невзгоды, перенесенные в юности, лишь закалили его характер, помогли в дальнейшем преодолевать трудности.
3: Воспитываться в годы войны, в борьбе, испытывать с детства голод, холод, все пережитое мне пригодилось, стало жизненной школой. Мы работали на лесозаготовках с пилами и топорами. Боролись с холодом зимой и тучами комаров летом. Мы отправлялись в военный госпиталь и организовывали там концерты, пели и танцевали. На вырученные на заготовках деньги мы купили танк и назвали его «Пассионария» в честь лидера компартии Долорес Ибаррури. Война воспитала в нас мужчин.
2: В 43-м году период эвакуации завершился. Детей перевезли на новое место жительства, на этот раз в Подмосковье. Анхель продолжил учиться в школе, заниматься музыкой и рисованием. Кроме того, переезд оказался судьбоносным. Анхель Гутьеррес.
3: Рядом с интернатом находился дом творчества кинематографистов. Они часто приходили к нам. А мы выступали перед ними с концертами, пели испанские песни. Однажды вечером на встрече с кинематографистами, среди которых был Сергей Эйзенштейн, Всеволод Пудовкин, Сергей Герасимов и другие великие мастера кино, нас стали спрашивать, кем бы мы хотели стать. Когда очередь дошла до меня, я ответил, что не знаю, чем заняться, хотя должен определиться, поскольку скоро закончу школу. Сказал я о том, что мне нравилось рисовать и музицировать. И тогда присутствовавший на встрече Марк Донской сказал, что есть профессия, в которой мои увлечения могли бы пригодиться. Это универсальная профессия. Я спросил, что же это за профессия. Мне ответили – кинорежиссер.
2: Идея стать кинорежиссером очень понравилась Анхелю. Но овладеть этой профессией он сразу не смог. Для начала требовалось иметь навыки фотографии, которых у него не было. Тогда юноше посоветовали поступить в ГИТИС, что он и сделал. Правда, приняли его в порядке исключения, ведь для учебы на театрального режиссера требовался стаж работы актером, которого у Гутьерреса тоже не было. После окончания института испанец провел 3 года в Таганроге, где поставил 8 спектаклей. С 1956 года и в последующие 18 лет он, вернувшись в столицу, преподавал в ГИТИСе. Параллельно ставил спектакли в «Цыганском Ромен» и в других театрах, закончил, наконец, высшие курсы сценаристов и кинорежиссеров. Сыграл в качестве актера в ряде фильмов, в частности «Салют Мария» Иосифа Хефица и «В зеркале» Андрея Тарковского. Так что в кино он все же пришел, но театр навсегда оставался его основным занятием и в России, а затем и в Испании. Что означало для Гутьерреса театральные искусства.
3: Этот вопрос всегда заставлял меня задуматься, ведь это непростой вопрос. Театр для меня – это самое глубокое отражение жизни. Я больше русский, чем испанец. Я сформировался как сознательный человек, открыл глаза на мир в России. Помогли мне в этом Достоевский, Пушкин, Толстой, Чехов, Чайковский, Мусоргский и другие. Это имена великого культурного наследия России, деятелей литературы и музыки, которые сильно повлияли на европейскую и мировую культуру.
2: Между тем, Анхель Гутьеррес оказался в самом центре бурной культурной жизни Москвы в период так называемой «хрущевской оттепели». Судьба свела его тогда со многими выдающимися деятелями культуры, в основном молодыми режиссерами, актерами, писателями, поэтами, учеными. Они собирались дома у Валентины Мартьяновой, актрисы, режиссера и театрального педагога, которую молодежь очень любила, но за глаза из-за разницы лет называла старухой.
5: Дружили, встречались каждую субботу или пятницу у старухи, у Валентины Ивановны Мартьяновой. И она меня очень любила, и у нее дома мы каждую субботу встречались. Без водки, без вина, на чай. Круглый стол огромный, под абажуром, и мы там спорили, говорили о поэзии, о театре. И туда Федин приходил часто, Тушенко. И это была наша группа постоянная. Володя Высоцкий, Роберт Рождественский. И пели, и спорили, о судьбах мира, о будущем России, Советского Союза, о роли искусства, и о смысле жизни и так далее. Читали Пастернака, запрещенного тогда, доктор Живаго. Читали первые, только вышел и «Один день» Ивана Денисовича. Начали Библию читать. Начали Баха слушать серьезно и так далее. В общем, начали самообразовываться. И один из вопросов, который всегда мы пытались решить, в чем смысл жизни, и пришли к выводу тогда, я помню, мы были молодые, влюблялись, пели, пили, верили, что можно изменить мир, и у нас были идеалы. И помню, что тогда мы пришли к выводу, что смысл жизни состоит в постоянном самоусовершенствовании. Вот в момент, когда наши глаза открылись, и наши души, и мы начали мыслить самостоятельно, и уже не принимали этот строй, ни его политику, и спорили о том, почему могло случиться вот этот культ Сталина, почему могло это случиться.
1: На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» вы слушаете передачу Виктора Черецкого «Памяти Анхеля Гутьерреса».
2: Своему другу, режиссеру Юрию Любимову, Гутьеррес помогал с кадрами для театра на Таганке. Привел туда Валерия Золотухина с Ниной Шацкой, потом Леонида Филатова. По просьбе Андрея Тарковского испанец устроил к Любимову Владимира Высоцкого.
5: Когда Высоцкого выгнали из театра Пушкина, мне звонит Тарковский и говорит: «Анхель, дорогой, Володю выгнали из театра, надо что-то делать, помоги. У тебя там знакомый, надо устроить его». И я сказал: «Ну, это завтра же я сделаю». Но я знал, как Володя поет. И я знал, что Любимову нужны такие актеры. Я привел его к Любимову, он говорит: «Ну, ты поешь?» И он говорит: «Ну, пою». И говорит: «Ну, спой что-нибудь». И он как запел, говорит: «Ну, могу прочитать там монолог или...» «Не надо ничего, давай ко мне в театр».
2: Кстати, Гутьеррес рассказал мне, что был причастен к роману Высоцкого с Мариной Влади. В 1967 году организовал вечеринку во Всероссийском театральном обществе, где они познакомились.
5: Во время кинофестиваля Макс Леон, корреспондент французской газеты «Юманите», говорит: «Слушай, Анхель, приезжает Марина Влада, пойдем встречать ее в аэропорт, а ты в ЭТО займи там стол, и мы прямо туда придем, и позови кого-нибудь из своих друзей, ну, кто поет, потом домой ко мне приедем, и мы проведем хороший вечер, ночь». Я говорю: «Хорошо», и я пригласил Золотухина. Позвонил в театр на Таганку и говорю: «Валера, я не сказал ничего про Марину Влади. Давай после спектакля приходи в ВТО, я тут буду с друзьями, приходи. И, может, Володя, если он свободен, приведи Володю тоже, скажи, что я приглашаю ужинать». И когда уже Марина сидела, уже этот Макс Леон с женой, и приходит Золотухин и Володя Высоцкий. И я помню лицо Володи, когда он увидел Марину. Он побледнел, и уже целый вечер он не сводил с нее глаз. И потом поехали домой к Максу, и до утра пели. Он пел, я пел, Золотухин пел. Но больше всего, конечно, вот это все было внимание на Марину и Володя, который для нее пел. И она влюбилась в него.
2: Особый разговор об отношениях Гутьерреса с Андреем Тарковским. Их дружба продолжалась много лет. Анхелю порой приходилось даже помогать материально другу, когда он оставался без работы по милости советских цензоров. Помогал Тарковскому испанец и в создании фильма «Зеркало», в котором и сам снимался.
3: Тарковского я хорошо знал, часто бывал у него дома. Он мне помогал сокращать и редактировать сценарий, который я написал об «Одиссее испанских детей в России». Фильм должен был называться «Я ходил в море за апельсинами». Встречались не реже 2 раз в неделю. Андрея сводили с ума испанские песни под гитару. Однажды он меня пригласил на просмотр своего нового фильма «Андрей Рублев», который был запрещен и в прокат до поры до времени не выпускался. Фильм произвел на меня огромное впечатление, значительно большее, чем произведения других режиссеров. Помню, что я сказал тогда Андрею, как ты смог осилить такую глыбу, как ты мог создать подобное. Я был очень взволнован. Я даже встал перед ним на колени, единственный раз в жизни. Тарковского нужно знать, он говорил и делал только то, что хотел, вопреки всем препонам и запретам со стороны тоталитарного государства и его цензуры. Вспомним хотя бы пролог «Зеркала» с его знаменитой фразой «Я могу говорить». Государство бойкотировало великого режиссера, за рубежом его фильмы получали премии, а в Москве вокруг него было полное молчание. Он испытывал чувство одиночества. К тому же для него часто не было работы. Ведь он отказывался от предложений типа снять фильм о сельхозпредприятии, о доярке, которая перевыполнила 5-летний план Надоев и получила за это награду.
2: Творческая судьба самого Анхеля Гутьерреса в России тоже складывалась непросто. С одной стороны, по его собственным словам, ему повезло. Он преподавал, работал в известных театрах и поддерживал дружеские отношения со многими выдающимися деятелями культуры. С другой, постоянно ощущал давление цензуры, абсурдные придирки и запреты. Так главный режиссер театра Станиславского Михаил Яншин пригласил его поставить «Дом Бернарды Альбы» Гарсии Лорки. Гутьеррес поставил спектакль. Пьеса имела огромный успех. Потом спектакль неожиданно сняли с репертуара. Он якобы пропагандировал аморальный образ жизни. Запреты последовали и на другие спектакли испанца, в том числе и на постановку Луиджи Пиранделло. Анхель Гутьеррес.
5: Это уже брежневское время, очень страшное время. Я поставил «Человек из Ла-Манчи» с моими студентами. Мы играли неделю, потом закрыли спектакль. Потом я поставил Пиранделло в первый. В Советском Союзе я поставил 6 персонажей в поисках автора. Тоже со студентами, выпускники ГИТИСа. И это был страшный скандал. Меня вызывали на Лубянку, хотели вызвать. Я отказался. Мне неинтересно туда. Говорили, что это антисоветчина. Я не знаю, почему. Пиранделло антисоветчина. Ну, спектакль, по-моему, это самый мой удачный спектакль в моей жизни. Он произвел фурор. Те несколько генеральных репетиций с публикой, которые были. И все, вот так. Вот после этого я уже решил уехать в Испанию.
2: По признанию самого Гутьерреса, принять это решение, несмотря на обиды на советскую бюрократию за себя и за близких друзей, ему было сложно по ряду причин.
3: Я не хотел возвращаться в Испанию. Моя родина – Россия. Я люблю Россию, ее леса, ее небо, ее людей. Там был мой дом, мои друзья, моя работа, мой театр. Я был профессором театрального института ГИТИСа. Меня любили студенты, и я их любил. У нас была взаимная любовь. Жизнь была вполне налажена. Я хорошо зарабатывал как профессор и театральный режиссер. Это с одной стороны. А с другой я видел, как советская власть разрушалась на глазах. Повсюду расцветала коррупция и цензура. Это ощущалось даже в стенах института. Все изменилось, все идеалы рухнули. Тем не менее, я колебался, уезжать или нет. Ведь у меня были довольно глубокие корни в России. Это была моя земля.
2: Любопытная история вокруг уже упомянутого сценария самого Гутьерреса под названием «Я ходил в море за апельсинами». Ему не давали хода 10 лет, хотя работа неоднократно переделывалась по требованию цензуры и в конце концов понравилась в мире кино, включая режиссера Сергея Герасимова. Потом Гутьеррес узнал, что его сценарий стал жертвой вовсе не советских цензоров. Он не понравился жившей в Москве Долорес Ибарури. Она посчитала проблемный фильм ненужным, поскольку он противоречил ее тезису о сугубо счастливой жизни испанской молодежи в Советском Союзе. Но после решения Гутьерреса покинуть СССР, сценарий неожиданно одобрили. Вот что рассказывал об этом сам испанец.
3: Когда я уезжал в Испанию, решился наконец уехать и уже получил визу, мне позвонили из Мосфильма и сказали, что у них для меня радостная новость. Мой сценарий одобрен для съемок. Я ответил, что уезжаю в Испанию. Мне заявили, что это невозможно, что вопрос решался 10 лет, и вот, наконец, он решен. Я рассказал об этом Тарковскому. Он побледнел, выругался и сказал мне шепотом: «Поезжай в Испанию. Эти козлы никогда не будут снимать твой фильм. Все эти разговоры ведутся лишь для того, чтобы не дать тебе возможности уехать. Это ловушка».
2: В те времена прямого сообщения с Испанией не было. Путь лежал через Францию. В Париже Гутьеррес встретился с живущими там своими хорошими знакомыми, прозаиком и драматургом Владимиром Максимовым и Александром Галичем, поэтом-сценаристом, известным своими сатирическими песнями. Кроме того, испанец выступил в печати с далеко не лестным мнением о состоянии дел в СССР. После этого Тарковскому, по словам самого Гутьерреса, было приказано вырезать из уже законченного фильма «Зеркало» эпизоды с его участием.
1: На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» вы слушаете передачу Виктора Черецкого «Памяти Анхеля Гутьерреса».
2: Что касается Испании, то здесь Анхелю пришлось начинать буквально с нуля. К тому же времена были непростые, происходила смена государственного режима. Диктатура генерала Франко с огромными трудностями менялась на демократическую форму правления. Политика поглощала все мысли людей. Тем не менее, Гутьерресу удалось сделать несколько работ на местном телевидении. В частности, он поставил дядю Ваню Чехова. Телеспектакль имел большой успех. Но главной мечтой режиссера в Испании было создание собственного театра. Вот что рассказывал обо всем этом сам Анхель Гутьеррес.
3: В Испании я окунулся как бы в пустоту. Это были трудные времена, в том числе для меня. Испания меня поначалу не приняла. К примеру, как репатриант я не получил никакой помощи от Красного Креста, который в то время находился под эгидой франкистов. Для них я был советским, чуть ли не коммунистом. Левые меня тоже не приняли, поскольку я был диссидентом, противником советского режима. Мне угрожали смертью и те, и другие. Но из Испании я не уехал и со своими первыми учениками создал в Мадриде театр имени Чехова. Было очень трудно, но, как говорится, трудности укрепляют дух. Я считал, что в Испании мне предстояло сделать нечто важное.
2: Театр имени Чехова был открыт в 1980 году и просуществовал 35 лет. За это время в нем было поставлено порядка 50 спектаклей авторов разных стран, но в основном испанских и российских. Шли «Чеховский вишневый сад», «Палата номер 6» и «Дядя Ваня», «Дачники Горького», «Гоголевская женитьба», «Преступление и наказание Достоевского». В Мадриде спектакли игрались лишь по пятницам и выходным. Не раз гастролировал театр в других городах Испании и в России, был участником мелеховских фестивалей. В свою очередь, в мадридском театре Гутьерреса побывали актеры театра на Таганке во главе с Николаем Губенко. Театр Чехова был камерным и единственным в своем роде в Мадриде. Он предназначался для интеллектуальной элиты, вспоминает известный испанский писатель и публицист Сесар Видаль.
6: Как-то вечером в выходной, когда вроде делать было нечего, Я посмотрел театральную афишу в одной из газет и неожиданно наткнулся на то, что в одном доселе неизвестном мне мадридском театре ставили произведение Пушкина. Я был крайне удивлен, что кто-то осмелился представить испанской публике произведение россиянина и отправился в этот камерный театр, который носил имя Чехова. Я был приятно удивлен спектаклем, удивлен высочайшим качеством режиссуры и игры актеров. Так что я очень быстро превратился в фаната этого театра и не пропускал ни одного нового спектакля. Последнее, что я посмотрел в театре, это блестящую постановку «Чайки» Чехова.
7: De la gaviota del propio Chekhov.
2: Создавая свой театр, Гутьеррес сознавал, что на широкую публику с таким репертуаром он рассчитывать не мог. Ведь, по его же словам, среднестатистические испанцы воспринимали на сцене разве что водевили. И подобную ситуацию ему хотелось хоть как-то изменить. Хотелось, чтобы люди ходили в театр не только для того, чтобы развлечься, но и для того, чтобы подумать, поразмышлять над жизнью. Анхель Гутьеррес.
3: Моей мечтой было произвести революцию в испанском театре. Я по природе революционер. Мне нравится ломать существующие рамки, препоны, нормы. Всем нам, детям войны, хотелось сделать что-то особенное для нашей родины, страны наших предков. Я лично хотел сделать здесь очаг культуры в виде театра, чтобы в самом центре Мадрида, недалеко от наших знаменитых картинных галерей, музеев Королевы Софии и Прадо, было бы место, где люди могли бы научиться мыслить, пробудить свое сознание, возвыситься над повседневностью.
2: Параллельно с театром Гутьеррес более 20 лет преподавал в Королевском высшем училище драматического искусства в Мадриде, читал лекции о театре в США. В 1982 году он создал в Мадриде свою собственную театральную школу. В школе при театре учеба продолжалась 4 года. Ученики также проходили практику. И в театре, и в школе все основывалось на теории сценического искусства и методах актерской техники, разработанных в свое время Константином Станиславским на так называемой «системе Станиславского».
5: У меня есть ученики, у меня есть школа. Мы говорим на одном языке. Метод, которым я владею, метод русской школы. И поэтому я могу создать ансамбль. Испанский театр не имеет понятия об ансамбле. А театр – это коллективный поэт. Это не просто актер один хорошо играет, остальные ему подыгрывают. Кроме того, репертуар театра не для развлечения. Хотя я ставлю комедии, я ставил Лопе де Вега, учитель танцев, которого, кстати сказать, знают в Москве, и которые в Испании никто не знает. «Балконы Мадрида», «Тирсо де Молина», все комедии Сервантеса. Я поставил с огромным успехом шоу еще совсем недавно «Дон Кихот». А думал я об этом, о Дон Кихоте, с детства. Меня научили любить Дон Кихота в России.
2: Театр Чехова был совсем небольшим. Он находился в старой части Мадрида, в районе, где некогда, еще в XVI-XVII веках, селилась интеллектуальная элита. Жили Сервантес, Лопе де Вега, Кеведо, Гонгора и другие. Маленький зал, скромное фойе с портретом Антона Павловича. Кабинет самого Гутьерреса располагался на чердаке, куда вела довольно шаткая выдвижная лестница. Всякий раз, забираясь по ней, у меня вовсе не было уверенности в успешном завершении почти что альпинистского восхождения. А вот Гутьеррес, который был на 20 лет старше меня, делал это быстро и без напряжения. Сказывалось, как он шутил, привычка преодолевать трудности. Все годы своего существования театр получал небольшие субсидии от муниципалитета Мадрида. Но вот в Испании случился очередной кризис, городская казна опустела, и в субсидиях Гутьерресу было отказано. Это несмотря на поддержку городской общественности и средств информации, дабы к этому времени Анхель получил всеобщее признание как крупнейший театральный деятель. В 2012 году, после 32 лет работы, пришлось расстаться с помещением. Нечем стало платить за аренду. Режиссер с горечью вспоминал об этом времени.
3: «Мы вынуждены были неожиданно для себя расстаться с нашим театром. Я не хотел, чтобы он окончательно закрылся. Я надеялся работать до конца своих дней, репетируя, наблюдая за публикой, за тем, как она реагирует и как, под влиянием увиденного на сцене, задумывается над тем, можно ли что-то сделать, чтобы жить по-иному».
2: В течение нескольких лет Анхель пытался что-то сделать, чтобы спасти детище своей жизни. Ему частично это удавалось. Так, в 2014 году в мадридском новом театре «Алькала» он смог поставить «Вишневый сад». Этот же спектакль шел через год в театре «Вальенклана». Помощь при этом пришла совсем неожиданно и не от левопрогрессивных сил, на которые воспитанный в СССР Гутьеррес всегда делал ставку, а совсем с другой стороны – от католической ультраконсервативной организации «Опус Деи», от прелатуры Святого Креста и «Дело Божие».
3: Мне позвонили из Международного университета Ла-Риохи, который связан с Opus Dei. Я об этом не знал. Более того, я понятия не имел, что такое Opus. И так мне позвонили, не знаю, где они раздобыли мой телефон, и сказали, мы хотим помочь спасти лучший в Испании театр, этот прекрасный театр Чехова, который вы создали и которым руководили столько лет. Мы хотим его спасти, что бы мы могли сделать? Я ответил, что мне нужны деньги. И они мне дали нужные деньги. Таким образом, нам, моим преданным ученикам и мне, удалось, несмотря на все трудности и преграды, поставить «Вишневый сад». Я полагаю, что помогавшие мне люди разделяли мою точку зрения. Без культуры нет политики, без нее нет европейского сообщества, нет корней. Без культуры ничто не может существовать. Народы без культуры обречены на вырождение, ведь в культуре вся мудрость народа. Ну а этот театр являлся смыслом всей моей жизни. Он был моим жизненным предназначением. Я родился для театра и для музыки. Я полагаю, что мне сам Бог велел этим заниматься, и я пытаюсь выполнять этот завет до последнего вздоха.
2: Анхель Гутьеррес ушел из жизни 22 июня 2024 года, в день очередной годовщины начала войны, о которой он всегда помнил и надеялся, что все, что довелось пережить ему и его поколению, никогда не повторится. Режиссеру был 91 год.

Виктор Черецкий. Памяти Анхеля Гутьерреса. И на этом мы заканчиваем выпуск «Поверх барьеров». Программу подготовил Иван Толстой.

0: преступление и война.
1: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
0: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкаста.
2: Говорит Радио Свобода. В эфире авторская программа «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня мы с Соломоном Волковым беседуем о новой книге, которая должна положить конец 40-летней войне вокруг Шостаковича. На днях на Западе вышла важнейшая книга, новая биография Шостаковича, музыковеда Полин Фэрклоу, которой, Соломон, вы имеете самое прямое отношение. Вот с этого нового труда мы и начнем нашу сегодняшнюю беседу. Прошу.
3: Да, действительно, вышла очень любопытная книга. Автор ее профессор университета Бристоля Полин Фэрклоу, которая специализируется на вообще советской музыке и на Шостаковича в особенности. Долгие годы она им занимается. И книга была встречена с воодушевлением и в Англии, и в Соединенных Штатах, потому что она знаменовала собой существенный сдвиг, я бы сказал, в отношении к Шостаковичу и в том, что вы назвали «Войны вокруг Шостаковича». Для тех, кто не в курсе дела, я хочу пояснить, что это термин, общепринятый в западном музыковедении в гораздо большей степени, чем в России, по понятным причинам. Здесь считается, что «Войны вокруг Шостаковича», корни которых уходят еще, может быть, в довоенной, имея в виду до Второй мировой войны, эпоху, и которые продолжались чрезвычайно долго, 40 лет этим войнам официально, так сказать, вот в аналах этого западного музыковедения. И войны эти интенсифицировались с выходом в свет мемуаров Шостаковича, к которым я имел некоторое отношение, я записал их со слов Дмитрия Шостаковича в Советском Союзе.
2: Соломон, этой книге «Мемуарам Шостаковича 40 лет», и я прекрасно помню, как они появились. Я хорошо помню, как это произошло. Так издают только Библию, сказал вам издатель. Но с тех пор прошло целое поколение, которому надо напомнить о том, как эта книга положила начало войне вокруг.

0: А не по дискредитации этих мемуаров. По
1: «Чай, филитон в литературной газете», по-моему, да?
0: Это да. Это была так называемая редакционная статья. Она появилась без подписи. Называлась она «Клоп». Клопом выступал я, Соломон Волков. В это время уже живший здесь, в Нью-Йорке, где книга и вышла. Книга была переведена на почти, по-моему, 30 языков. Я уже перестал в какой-то момент считать. Последнее по времени издание в Южной Корее вышло. Сколько вот я языков могу назвать, на стольких книга-то и появилась. В нескольких странах она была бестселлером, что для книги современного композитора, каковым являлся в тот момент Шостакович, большая редкость, может быть, даже вообще исключение. И вызвала она большой действительно шум. Опять-таки, в значительной степени вот этому шуму способствовала официальная советская реакция, потому что Шостакович в этой книге выступил в первую очередь чрезвычайно активный и, есть такое выражение английское, vocal, громкий, если угодно, критик Сталина, что по тем временам было для Советского Союза совершенно неприемлемо. Слово «Сталин» в Советском Союзе брежневских времен было черно-бело не говорить, и слово «Сталин» не произносить.
1: Знаете, я прекрасно помню это время, и мне Сталин напоминал слово «еврей». Вот лучше об этом не говорить, да. Ни о том, ни о другом.
0: Именно так.
1: Соломон, но ведь эта книга вызвала возражения не только у советских музыковедов, критиков, партийных деятелей и так далее. Вы мне рассказывали, что эту критику вы слышали и от лица европейских коммунистов, в частности, от Луиджи Нона.
0: Нет, вы знаете, в том-то и дело, что Луиджи Нона, член ЦК Итальянской коммунистической партии и замечательный композитор, и очень интересный и своеобразный человек, с которым я был знаком, познакомился еще в Советском Союзе, он-то понимал, он никогда не оспаривал подлинность этих мемуаров, как это делали в Советском Союзе. Он просто-напросто мне сказал, когда мы с ним встретились в Риме, что эту книгу нельзя и не нужно публиковать, потому что она будет лить воду на мельницу мирового империализма.
1: Это будет вредно для дела коммунизма.
0: Да, это была точная цитата.
1: А что вы ответили, мне интересно?
0: Я сказал, мы были в очень хороших отношениях, я его называл Джиджи. Это имя, которое ему адресовались друзья. Я ему сказал, Джиджи, мы с тобой в очень хороших отношениях, но вот этого я не могу сделать, не выпустить эту книгу. Я обещал это сделать Дмитрию Шостаковичу, для меня это обещание важнее всего. Вот, но я к чему говорю, что как раз, да, книга эта вызвала чрезвычайно настороженное отношение в левых кругах, но, и в этом парадокс, она вызвала также критику, исходящую из антисоветских, консервативных кругов. И знаете, по какой, Саша, причине? Очень просто. Для них Шостакович был неприемлемой фигурой, как некое олицетворение лояльного советского композитора. И они критиковали Шостаковича, исходя вот из этой установившейся за Шостаковичем репутации. И когда выяснилось, что Шостакович на самом деле относится к такой, скажем, фигуре, как Сталин, чрезвычайно скептически, и ко многим проявлениям официозной советской культуры также относится достаточно скептически, то это выбивало почву из-под их ног. Поэтому им тоже вот эта переоценка творчества Шостаковича, которая несла с собой публикация этой книги, для них это тоже было неприемлемо. И вот тут совместились вот эти три линии. Советская официозная критика, критика, исходящая из западных антисоветских кругов, и наиболее, между прочим, сдержанная критика, исходящая из левоориентированных либеральных кругов культурных на Западе.
1: Вот так началась война вокруг Шостаковича.
0: Да, так это и получило название войны.
1: Скажите, Полина Ферклоу пишет, что до вашей книги репутация Шостаковича всегда была настолько сомнительной, что его просто называли кремлевским лакеем. Что изменило в таких оценках ваша книга «Мемуары»?
0: Вы знаете, вот если бы я себя поставил на место этих западных критиков Шостаковича, которые действительно в таких несдержанных выражениях отзываются о Шостаковиче, нужно посмотреть на его послужной, что называется, список. А он следующий. Шостакович удостоился не больше, не меньше, как 5 сталинских премий, первая из которых была премия за его фортепиано квинтет. Это 1941 год. Самая первая сталинские премии. Тогда это вообще был, что называется, крем де ла крем. Самые сливки того, что было сделано за несколько предыдущих лет. И каждый абсолютно из этих лауреатов в этом списке был, безусловно, вне всякого сомнения, лично отобран Сталиным. На первой странице газеты «Правда» были помещены фотографии из этого списка 6 выбранных, опять-таки, безусловно, Сталиным личностей, и Шостакович был среди этих 6 личностей. Причем вот этот вот фортепиано-квинтет, для меня эта музыка, вот ее можно сравнить, скажем, с каким-нибудь...

0: быть рассказом Набокова или с каким-нибудь стихотворением Ходасевича по степени абсолютной несвязанности ни с какими советскими реалиями и такой неоклассической такой усложненности. Это замечательный такой неоклассический образец. Почему и каким образом Сталин решил, что именно эта музыка заслуживает премии его имени первой степени в самом первом списке, это до сих пор загадка. И никто этой загадки до сих пор адекватным образом не разрешил. А уже оттуда пошли следующие сталинские премии, опять-таки, первой степени в 1942 году за седьмую симфонию, потом в 1946 году за фортепианное трио, затем в 1950 году за «Песни о лесах» и музыку кинофильма «Падение Берлина», затем в 1952 году за 10 поэм для хора на тексты революционных поэтов. Вот такой вот венок. Дальше он получал, опять-таки, все возможные премии. Ленинскую премию он получил, государственные премии он получил. Он получил три ордена Ленина, первый в 1946, потом в 1956, потом в 1966. Почему 1966, ведь все эти даты? Юбилей. Он родился в 1906 году. И, наконец, Герой соцтруда в 1966 году. Что еще может быть более раздражительным для западных таких наблюдателей, чем вот читать вот такой наградной список?
1: И при этом Шостакович был жертвой тирании Сталина. И мы это прекрасно знаем. Как сочеталась лояльность и фронта в жизни Шостаковича?
0: Вы знаете, мой ответ будет следующим. Лояльность и фронта сочетались у всех, кто жил в тот период. Просто есть некоторые иллюзии, некоторые заблуждения относительно того, что какие-то фигуры, которые в тот момент жили в Советском Союзе, они уехали, не эмигрировали, не были вне досягаемости Сталина и его гнева или же его поощрения. Те, кто остались жить, самые, что называется, священные коровы нашего теперешнего культурного пантеона, должны были приспосабливаться так или иначе к этой ситуации. Этого не избежали никто. Ни Пастернак, ни Ахматова, ни Эйзенштейн, ни Булгаков. Более того, самый независимый из всех вот этих фигур – Мандельштам. Есть казус Мандельштама, его поведение и его судьба. И он этого не избежал. Он сочинил так называемую свою грифельную оду, посвященную Сталину, которую, кстати, Иосиф Бродский любил и говорил это мне неоднократно, любил называть выдающимся, может быть, даже гениальным произведением. То есть даже Мандельштам, который, как мы знаем, сочинил эту замечательную сатиру на Сталина «Мы живем под собою, ничью страны», у него даже фронта сочеталась с лояльностью.
1: У Мандельштама была очень интересная позиция. Он считал, что поэт должен служить монастырем при князе. Он увлекался Ренессансом, естественно, и он представлял себе, что вот в старые ренессансные времена каждый князь держал монастырь для совета. И поскольку поэт – это и есть монастырь духа, то он думал, что вот при Сталине нужно быть поэтом для того, чтобы он слышал голос духа. А Надежда Мандельштам предлагала сбежать в Сибирь и купить корову. Она была гораздо разумнее его. Скажите, Соломон, вы знаете, я однажды слушал, то есть не однажды, много раз слушал лекции моего любимого историка музыки Гринберга, который записал курс лекции о Шостаковиче, это 8 лекций замечательных, где они целиком опираются на мемуары, записанные вами, где он говорит о трагической судьбе Шостаковича и о том, что никаких вот этих вот ленинских, сталинских премий не хватало для того, чтобы он мог жить и творить свободно. Скажите, почему вы только что сказали, что Шостакович хотел, чтобы эти мемуары были напечатаны? Почему?
0: Вы знаете, все опять-таки сводится в данном случае к фигуре Сталина. Я здесь уже на Западе написал книгу «Шостакович и Сталин», где как раз сосредоточился на взаимоотношениях вот этих двух фигур – художника и тирана. И в жизни Шостаковича эти вот личные отношения со Сталиным, при том, что встречались они, может быть, один или два раза вообще за лицом к лицу, но Шостакович постоянно, как и некоторые другие ведущие фигуры советской культуры, чувствовал на себе пристальный взгляд Сталина. И по моим подсчетам я как-то сел и попытался сосчитать, какое количество культурных деятелей того времени Сталин держал под своим личным контролем все время. Вы знаете, эта цифра приближалась к 1000. Что неудивительно, если мы сопоставим эту цифру с тем, как Сталин, и это сейчас подтверждается архивными документами, следил за политическими деятелями своего времени, на уровне буквально обкомов, даже иногда горкомов. И на всех этих, скажем, расстрельных списках, типичные записи Сталина, я эту сволочь знаю уже 20 лет, давно его надо было расстрелять. Представляете себе, вот что значит, насколько у этого человека, и эта вот фантастическая память сослужила ему грандиозную службу, благодаря этой памяти он и завоевал поддержку партийного аппарата. Об этом никто не задумывался. В чем он выиграл? Он выиграл благодаря этой памяти. И эта память позволяла ему, грандиозная физиологическая память, также держать под контролем вот это необычное число культурных фигур.
1: И почему же Шостакович хотел правды? Почему Шостакович, которого все уже было к тому времени, почему хотел напечатать мемуары, которые показывали его совершенно с другой стороны, не с той, с которой его знал весь мир?
0: Центральной темой Шостаковича является его ненависть к Сталину. В то время как у других крупных фигур, и мы не любим об этом вспоминать, а тем не менее это факт, у того же Пастернака, у того же Булгакова, даже, как я сказал, у того же Мандельштама, самой независимой, быть может, из них всех фигур, были периоды, когда они были зачарованы, правильное слово, сталинской фигурой.
1: Очень правильно. У Олеши есть совершенно потрясающая запись. Он описывает, как он слушает голос Сталина по радио, и говорит, в этом голосе мужчина и женщина слились воедино. Это голос и мужчины, и женщины. Представляете, что должно быть в голове у этого восхитительного, талантливого человека, который пишет такую чушь?
0: Вы знаете, я читал записи, скажем, жены Прокофьева в тот период, Лины Любера, где она вспоминает, как она с Прокофьевым сидели тоже и слушали выступление Сталина, и насколько гипнотически на них воздействовал этот человек. Об этом очень многие пишут. Чуковский вспоминает, как они сидели с Пастернаком тоже во время выступления Сталина. И тоже Пастернак был просто весь в полном, как говорится, восторге от того, как и что говорил Сталин. Про Шостаковича точно можно сказать, что восторга по отношению к Сталину он никогда не испытывал, а получив дважды от Сталина колоссальные личные удары, которые ставили само существование Шостаковича под угрозу, первый в 1936 году статьей в «Правде», «Сумбур вместо музыки», и второй в 1948 году с постановлением о антинародных формалистах-композиторах, отношение к Сталину у него было абсолютно уничижительным, и центральной темой мемуаров стало вот это разоблачение Сталина, которое на Западе ошибочно было принято за антисоветскую позицию. В том-то и дело, его произвели в диссиденты, каковым он никогда не был. Шостакович не был диссидентом, и ничего сугубо диссидентского в этих его мемуарах нет. Это антисталинская книга в первую очередь, которая была, опять-таки, как задним числом. Когда Шостакович мне все это говорил, я не понимал этого, потому что, естественно, я не знал о всех закулисных играх, которые в это время происходили вокруг имени Сталина. Серьезные были попытки имя Сталина и самого Сталина реабилитировать. И это все вот было вот в этом том состоянии, о котором мы уже говорили. То ли реабилитировать, то ли не реабилитировать, что делать со Сталином.
1: Сталин был в лимбо.
0: Да, непонятно. И Шостакович пытался через эту книгу принять участие вот в этой закулисной борьбе.
1: Говорит Радио Свобода. В эфире авторская программа «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня мы с Соломоном Волковым беседуем о новой книге, которая должна положить конец 40-летней войне вокруг Шостаковича. Соломон, музыканты-модернисты часто пренебрежительно отзывались о Шостаковиче. В книге, о которой мы говорим, приводится мнение Пьера Булеза, который считал Шостаковича реакционным. Вы встречались с Булезом. Как он объяснял свою оценку?
0: Вы знаете, мне лично Булез этого не говорил.
1: Но вот по линии Фэрклоу он говорил.
0: Да, он говорил это в данном случае. Я знаю со слов покойного Геннадия Николаевича Рождественского, который, когда Булез возглавил Нью-Йоркскую филармонию, шла речь о том, что Рождественскому дадут какие-то концерты. Он пришел обсуждать с руководителем, да, музыкальным руководителем филармонии Светлограда, сказал, что он хочет исполнить четвертую симфонию Шостаковича. И вот, как мне говорил Геннадий Николаевич, Булез, сидя ногами на стол, такая характерная деталь, сказал ему: Зачем вы хотите играть четвертую симфонию? Что такое? Это же очень плохая музыка. Но с Булезом я познакомился не в Нью-Йорке. Я познакомился с ним в Ленинграде в 1968 году, когда он поддержал организованный мною фестиваль молодых композиторов Ленинграда в консерватории, написал специальное приветствие. Это отдельная история, о которой мы, может, когда-нибудь поговорим в связи с Булезом. И мы, когда встретились опять с ним здесь, в Нью-Йорке, естественно, я знал уже о его позиции по отношению к Шостаковичу. Но представляете, что я начал бы с ним спорить на эту тему. Мы с ним разговаривали совершенно о других вещах. И он меня, кстати, должен сказать, чрезвычайно растрогал здесь, уже в Нью-Йорке, своим исполнением классики Малера, любимого композитора Шостаковича, и Вагнера. Так что было о чем поговорить, кроме как ругаться с ним по поводу Шостаковича.
1: Так или иначе, за те 40 лет, что прошли со времени первой публикации вашей книги, отношение на Западе к эстетике Шостаковича разительно изменилось. Как и почему?
0: Оно изменилось, потому что изменилось отношение вообще к тому, что такое история музыки 20 века. Когда писались первые истории музыки 20 века, они стали появляться где-то в середине века, по понятным причинам, да, вот 50 лет прошло, давайте подведем итоги. Я здесь уже эти книги все просматривал. Вы знаете, они производят сейчас такое, я бы сказал, даже забавное впечатление, потому что в книгах о музыке 20 века нет вообще имен таких композиторов, как Рихард Штраус или Рахманинов, или Дебюсси с Равелем, чье творчество в значительной степени тоже приходится на начало 20 века. Они имеют полное право быть в истории 20 века. О Пуччини, который тоже затронул конец 19-го, начало 20 века, вообще считался второразрядным композитором где-то там в середине 50-х. К Рахманинову уже здесь, на моих глазах, отношение меня изменилось разительным образом. Он считался салонным композитором, который потакал вкусом отсталой публики. Мнения его сочинения в газетах, включая «Нью-Йорк Таймс», были самые уничижительные. Сейчас никто так уже не считает. Изменилось отношение к тому, что такое история музыки 20 века, кто составляет славу музыки 20 века.
1: Вы знаете, мне кажется, что это общекультурная проблема, связанная с тем, что 50-е годы, о которых вы говорите, 20 века, это эпоха высокого модернизма. Именно высокого модернизма. Это эпоха Беккета, это эпоха абстрактного искусства в живописи, это эпоха, которая тяготела к формальным достижениям, не к содержанию, а к форме. И это относится и к музыке. И я думаю, что это повлияло на оценку. Но как раз Шостакович мне представляется фигурой именно высокого модернизма. Мне кажется, что это самый модернистский композитор 20 века.
0: Вы знаете, Саша, вот тут я с вами, пожалуй, что не соглашусь. Потому что Шостакович прошел действительно через очень многие искусы, если угодно, модернистской музыки 20 века. По его творчеству видно, что он внимательнейшим образом изучал творчество Стравинского, предположим. Он даже понимал, штудировал, слушал и многое принимал музыки Шёнберга и его школы, то есть в той музыке, которая создавалась в рамках додекафонной системы, и сам использовал какие-то элементы вот этой самой додекафонии в своих поздних опусах, но чрезвычайно умеренным образом. Он не был чужд авангарду. Он понимал многое в авангарде, многое в этом же самом авангарде не принимал. Но у Шостаковича было одно качество, которое радикальным образом отличало его от вот этих вот самых авангардистов. А именно, Шостакович всегда хотел нравиться публике, широкой публике. Он всегда писал свою музыку так, чтобы публика эта была бы заинтересована, чтобы она бы порадовалась этой музыке, чтобы она бы аплодировала бы этой музыке. И в этом смысле очень показательна судьба одного из его сочинений, так называемый «Антиформалистический раёк». Это было сочинено, кстати, очень показательно вообще. Некоторый аналог антисталинскому стихотворению Мандельштама в этом смысле, потому что там высмеивается Сталин и его, так сказать, Жданов, те люди, которые вот на него напали в 1948 году. По поводу этого райка, это отдельная история, как-нибудь мы ее обсудим. Есть сомнения, когда этот опус появился. То ли прямо же вот тогда, в 1948 году, по свежим следам этого постановления антиформалистского, либо позднее он был сочинен. Но для западного слушателя Там ничего не понятно. Это мы понимаем, что вот, да, это Сталин, а это Жданов. И вот они произносят все, там поют цитаты из своих же собственных там выступлений по этому поводу. А американцы ничего в этом не понимают. Но я присутствовал на нескольких исполнениях этого антиформалистического райка здесь, в Нью-Йорке, где большинство публики составляли американцы. Этот опус так сделан, что в конце там звучит лезгинка. И публика вскакивает на ноги и бешено аплодирует, потому что после этой лезгинки невозможно не аплодировать. Он думал о том, как кончить так этот опус, чтобы все вскочили и аплодировали. Он всегда выигрывает в этом смысле. Вот Прокофьев, например. Я совсем недавно слушал сочинение Прокофьева. Прокофьев не думает о том, как зацепить аудиторию. Он пишет себе и пишет. А Шостакович всегда думает о том, как заставить аудиторию вскочить на ноги и бешено аплодировать.
1: Напоминает мне Хичкока, который говорил, я не смотрю кино, потому что я знаю, когда зрители закричат еще до того, как я снял картину. Соломон, наше время подходит к концу. Я не могу не спросить вас. Ваша книга существует на 30 языках. Когда мы ее увидим по-русски?
0: Вы знаете, это зависит от самых разных обстоятельств, о которых мне сейчас сложно, может быть, говорить, и юридических, и других, но я надеюсь, что мы этот вопрос когда-нибудь разрешим, и обещаю вам, Саша, что вы первые об этом узнаете.
1: Ну, а теперь ваше любимое произведение Шостаковича, то, что вы бы с собой взяли на необитаемый остров.
0: Вы знаете, у меня отношение к этому такое. На необитаемый остров нужно брать или всю вообще существующую музыку, или не брать ничего. Потому что это зависит от вашего состояния, того, что вы хотите делать, да, на этом необитаемом острове. Хотите ли вы все время слушать музыку, или вы хотите, чтобы вокруг вас только бы плескался бы океан, и ни одного звука...
1: Не увиливайте, Соломон!
0: Поэтому я, например, не знаю, хотел ли я быть вообще на необитаемом острове, а если был бы, то как какую музыку мне бы хотелось там слушать. Но я могу сказать о своих любимых опусах Шостаковича. И их будет довольно много. Это не будет одно сочинение, которое вот я только бы хотел слушать. И это будет симфония, скажем, начиная с 5-й, 7-я, 8-я, 10-я, 11-я. Это будут все квартеты, особенно 1-й и 9-й, которые я как квартетист исполнял. И 9-й квартет мы Шостакович привозили, показывали Ане Андреевне Ахматовой на ее дачу в Комарово. Это будет 1-е трио, это будет квинтет, о котором уже шла речь, это будет скрипичный концерт Шостаковича, который я тоже играл номер один, это будут 24 прелюдии для фортепиано и два моих любимых вокальных цикла «Сатиры» и вот тот антиформалистический райок, о котором я вам рассказал.
1: Ну и чем же мы закончим нашу программу?
0: Я хотел бы показать вот этот опус квинтет, чтобы наши слушатели задумались над тем, каким образом вот это вот сочинение с его такими необахианскими мотивами умудрилось получить сталинскую премию первой степени в 1941 году.

Говорит Радио Свобода. Вы слушали новый выпуск авторской программы «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня мы с Соломоном Волковым беседовали о новой книге, которая должна положить конец 40-летней войне вокруг Шостаковича. Режиссер Александр Аркадьев. До следующей встречи в эфире. Как всегда, ни одно письмо не останется без ответа, друзья.

0: Цикл передач «Настоящее время» на Радио Свобода.
1: Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
2: Идея этих санкций – буквально остановить поток денег в Россию.
3: Санкции, запрет на покупку – это все не работает. Но вот я знаю только один способ. Называется «Морская блокада».
0: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
4: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
5: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
4: Цитируй «Свободу».
6: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
7: Был такой грех.
6: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
0: Свобода – это возможность выбора.
8: Говорит радио «Свобода».
9: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
8: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
9: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос. Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
8: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
9: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
8: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.

0: Ассаламу алейкум! Здравствуйте! Вы слушаете очередной выпуск программы «Хроника Кавказа» в студии «Радио Свобода» Майрбек Вачигаев. Мой собеседник – докторант факультета истории Кембриджского университета, главный редактор 30-томной серии книг «Европа и Черкесия 1760 по 1870 годы» Азамат Кумыков. И мы поговорим сегодня о документах по истории Черкесии в архивах стран Европы и Ближнего Востока. Уважаемый Азамат, насколько я могу судить, такого рода сборника, как тот, что вы готовите, пока не существует в регионе. Да, были такого рода масштабные сборники документов, как акты Кавказской археографической комиссии, изданные в период Российской империи, или различные сборники документов по периоду Кавказской войны, Горской республики и так далее. Но не было именно такого массива, который вы намерены опубликовать. Кому пришла идея собрать воедино источники из разных иностранных архивов единый сборник по истории Черкесии?
1: Впервые мысль о том, что, возможно, имеет смысл провести серьезную работу в иностранных архивах, появилась у меня во время учебы в Ельском университете. В числе преподавателей моих был Генри Киссинджер, который регулярно приезжал в университет и давал лекции по геополитике. И вот после одной из лекций он поинтересовался тем, кто я по национальности, и услышав, что я черкес, очень заинтересовался, потому что в свое время Киссинджер писал докторскую диссертацию по истории, посвященную политике австрийского канцлера, министра иностранных дел Меттерниха. И вот, как выяснилось, разговор с Киссинджером с конца 20-х годов 19 века австрийские дипломаты по поручению Меттерниха собирали для него всю возможную информацию о положении дел в Западной Черкесии и на Северном Кавказе в целом. И вот тогда я задумался о том, что, возможно, в европейских архивах могут быть очень интересные материалы по черкесской тематике. Ну и немаловажно еще, что из разговоров с другими двумя преподавателями Ельского университета, к сожалению, уже покойными, Чарльзом Хиллом и профессором Нуланом Тейро, у меня сложилась гипотеза, вот степень ревизии низкая, о том, что роль черкесского вопроса недооценена историками. И что этот вопрос не был каким-то вопросом маргинальным, а на самом деле входил в число важнейших вопросов и входил в сферу интересов великих держав того времени. Ну и поступив уже в магистратуру исторического факультета Кембриджского университета, я смог на практике эту гипотезу протестировать. Благодаря помощи, опять, к сожалению, непокойного профессора Дэвида Шмельпенника Ван дер Ойе и моего нынешнего научного руководителя профессора Хубертуса Яна удалось провести работу в рамках магистратуры, работу над архивом Великобритании и Франции, вот уже на первом этапе удалось выявить сотни важных и очень интересных архивных документов. Ну и тогда уже стало совершенно очевидно, что, в общем-то, работа требуется длительная, многолетняя, и поступив в докторантуру, я уже занялся этим серьезно, и к проекту присоединились уважаемые и профессиональные ученые-историки зарубежные. И постепенно, поскольку мы ведем речь о дипломатических документах, о переписке, появлялось все больше имен, и стало понятно, что ограничиваться Англией, Францией, архивами этих стран не имеет смысла. Надо идти шире. Мы стали работать в архивах Италии, Германии, США, Голландии, Австрии, Украины, Грузии, Ирана, Турции. И это еще не конец, на самом деле, потому что, в общем-то, сейчас становится понятно, что надо работать и над другими архивами. Архивами Польши, Греции, Испании, Египта. Поэтому работы еще очень много. Ну и довольно быстро я осознал, что, наверное, лучшее, что я смогу сделать, это просто пытаться ввести эти выявленные материалы архивный в научный оборот, чтобы облегчить работу историкам.
0: Уважаемый Азамат, известно, как долго будет издаваться работа, потому что историки моего возраста беспокоят, увидим ли мы в нашу эпоху 30-й том.
1: В общем-то, в самом начале эта серия предполагалась как серия, ориентированная на западных ученых-историков. И только после очень долгих дискуссий с издательством удалось их убедить делать и публиковать русские переводы документов. Вначале предполагали публиковать только переводы документов на английский язык. Ну, кроме, собственно, тех документов, где английский язык является языком оригинала. А что касается тех людей, которые принимают участие в работе над проектом, ну, их очень много. Вот, допустим, выявление материалов в турецких архивах – это доктор Бану Торнаоглу с Кембриджского университета. А работа в итальянских архивах – это доктор Лоренцо Караваджо из Оксфордского университета. Очень объемный архив Дэвида Уркухарта, очень важный в Бальол колледже в Оксфорде – это Эленор Керфуд, тоже из Оксфорда. Прочие британские архивы, например, Национальный архив Великобритании, Британская библиотека, Киев университета в Саутгемптона, Глазго и так далее. Доктор Хатуна Гварадзе и доктор Джеймс Моррис, доктор Феликс Вальбан из Кембриджа. Иранские архивы очень интересные, в Тегеране и Коме. Это доктор Али Тарафдари из Национальной библиотеки и архива Ирана. Французские архивы, доктор Георгий Мамуля. Архивы Голландии, Австрии и Германии, доктор Георгий Астамадзе. Украинские архивы, Ольга Морозова и Сергей Березин. Ну и в российских архивах, кстати, тоже работает большое число исследователей. над этим вообще отдельный разговор. Еще много людей работают над расшифровкой документов, потому что мы имеем дело практически исключительно с рукописными материалами. И это, наверное, самая трудоемкая и сложная часть работы. Например, расшифровка рукописи дневника очень объемного Рафаэля Скасси, который занимается Георгий Мамуля, длится уже месяца 8 и займет еще, наверное, месяца 2-3. Расшифровка и редактура рукописи Василия Норова, который занимался Климанским грантом в Кембридже, заняла год. Или, допустим, доктор Кирилл Маслин и доктор Хатуна Гварад уже 4 года работают над расшифровкой дипломатической переписки по черкесскому вопросу из Национального архива Великобритании. Первый этап, который включает около 30 томов, по нашим прикидкам, займет минимум 10-12 лет. Хотя в целом, Эрбек, я думаю, что если говорить об издании всего массива выявленных нами документов, то я не думаю, что эта работа будет целиком завершена при нашей жизни.
0: А есть ли какие-то наметки у вас, когда выйдет именно первый том? Чтобы хотя бы знать, что это будет представлять собой.
1: Первый том уже проходит финальную редактуру. Надеюсь, что первая половина следующего года. Материалы, которые мы собираем в рамках проекта, они не ограничиваются документами, касающимися черкесов. Потому что мы искали любые документы, имеющие отношение и к другим народам, вообще проживавшим на Северном Кавказе. Карачаевцам, балкарцам, чеченцам, ингушам, осетинам, народам Дагестана, нагайцам. Раз уж так получилось, что мы идем широким неводом по архивам за рубежом, то логика была такая: давайте мы сэкономим время и другим, мы будем искать все материалы, которые мы найдем. Да? Это еще связано с тем, что под черкесским вопросом очень часто в то время понимали вопрос о политическом статусе всего Северного Кавказа.
0: Период Крымской войны, когда говорят о Черкесии, они подразумевают, почему в Черкесии Шамиль молчит. То есть подразумевая под черкесами и самого имама Шамиля.
1: И черкесами, как вы правильно сказали, зачастую назвали всех. Иногда в силу непонимания, да, иногда для простоты. Иногда были какие-то тонкие нюансы. Там французские дипломаты, допустим, собственно, черкесов, адыгов называли сихасен, а чеченцев и народ Дагестана – черкес. Уровень понимания о том, кто такие черкесы и вообще кто живет на Северном Кавказе, он постепенно увеличивался. Но на этапе 20-х, 30-х годов 19 века в Западной Европе не у всех было глубокое понимание, кто такие черкесы. И вообще, кстати, смотреть историю черкесского народа во второй половине 18-го и в 19-го, веки в отрыве от истории наших соседних народов, это совершенно неправильно. Потому что, если смотреть на имеющиеся зарубежные источники, одна из интереснейших вещей, которые он демонстрирует, это глубочайшая культурная, экономическая, военная, политическая связь между народами Северного Кавказа. А в российской историографии иногда Северный Кавказ в то время предстает таким гоббсовским миром, где жизнь была бедна, беспросветна, жестока и непродолжительна. А новые источники демонстрируют иную картину. Региона толерантного, характеризовавшегося таким сосуществованием большого количества уникальных культур, взаимопроникавших, открытого к миграции, региона, который состоял из важных торговых путей и активной экономической жизни. Поэтому я думаю, что большое количество материалов будет представлять интерес не только черкесам, а и историкам всего Северного Кавказа.
0: Вы сказали, что документы переводятся на русский язык. Но в какой форме будут изданы документы? Будут ли сопровождаться с оригиналами? Ведь мы все знаем, что всегда есть вопросы к переводам у исследователей.
1: Будет, естественно, язык оригинала, перевод на английский, русский, но мы также хотим, по мере возможности, предоставить читателям доступ к сканированным копиям высокого разрешения самих оригинальных документов. Это, естественно, при условии, что будет получено согласие каждого конкретного архива. Некоторые архивы к этому относятся очень ревностно.
0: Вопрос про турецкие и персидские архивы. Есть ли к ним свободный доступ? Работают ли с ними исследователи сегодня?
1: С турецкими архивами вообще проблем нет. Доступ есть, его получить несложно. И они очень богаты на материал. Особенно до Адрианопольского мира 1129 года. И вот Бану Турнаоглу и Муради Мир проводят в них очень большую работу. Основной вызов в работе с турецкими архивами – это качественный перевод. А вот с иранскими архивами все гораздо сложнее обстоит. И несколько лет не удавалось там какую-либо работу наладить, как мы ни старались. Но, наконец, к счастью, это удалось. В конце прошлого года мы приступили к работе, там работают трое коллег в Тегеране и Комике. И уже понятно, что мы будем иметь дело с большим массивом архивных материалов по истории Черкесии и Северного Кавказа.
0: Как мы знаем, отдельные европейцы участвовали в борьбе черкесского народа за свободу в период Кавказской войны. Будет ли у вас такого рода материал в сборнике?
1: Да, конечно. Европейцы участвовали в войне в Черкесии не только на стороне черкесов. Было много европейцев, которые воевали в рядах российской армии против черкесов еще с последней четверти 18 века. И были в их числе и весьма известные личности, такие как французы герцог Ришелье, граф Ланжерон, которые ставили очень интересные свидетельства о войне в Черкесии и о дипломатических и торговых отношениях с черкесами. Есть воспоминания странцев, находившихся на российской службе, и они, как правило, что интересно, откровенны, написаны без оглядки на цензуру, и содержат такие очень острые хорошее мнение, интересное наблюдение и очень оригинальные мысли. И вообще, до настоящего времени важнейшая роль, которую играли такие деятели, как упомянутый герцог Ришелье в российско-черкесских отношениях, была малоизвестна. А если упоминалась, то, как правило, преуменьшалась и критиковалась. И хороший пример тому Василий Потт, например, который в своем фундаментальном труде отвел Ришелье половину страницы. И ту заполнил довольно-таки безосновательной критикой. А надо упомянуть генуэзца Рафаэля Скасси, также работавшего на Россию, и нескольких сотрудников-европейцев, которые работали у Скасси, и которые на протяжении долгого периода пытались влиять на черкесов в российских интересах с помощью методов мягкой силы, развивая торговое сотрудничество, дипломатические отношения. Но параллельно под этим прикрытием занимается политическая разведка и тем, что сейчас принято называть в современной терминологии активным мероприятием. Скасси — это еще один пример вот европейца, который сыграл очень важную роль в российско-черкесских отношениях, которая, тем не менее, малоизвестна. И тоже замалчивалась и упоминалась в исключительно негативном ключе. Скасси оставил очень объемные мемуары, дневник, который вывел наш коллега Георгий Астамадзе за много лет. И эти мемуары содержат без привлечения колоссальную информацию о положении дел в Западной Черкесии. Также остались его служебные записки, меморандумы. Есть также переписка Скасси с членами его семьи, контрагентами, знакомыми, которая была выявлена нашим коллегой из Оксфорда Лоренцо Караваджи в итальянских архивах. Там тоже очень много ценных сведений. А я думаю, что по итогам публикации таких материалов появится очень глубокое и детальное понимание политической жизни Западной Черкесии. И понимание, что немаловажно, если можно так выразиться, внутренней кухни российской кавказской политики. То есть того, о чем в официальных реляциях, в официальной историографии не упоминали. Если говорить о европейском участии в боевых действиях на стороне черкесов против царских войск, то оно начинается в первой половине 30-х годов 19 века. Ну и продолжается вплоть до момента уже военного поражения западных черкесов в середине 60-х годов 19 века. Самым многочисленным контингентом, безусловно, были поляки, если не считать русских перебежчиков. Участие в боевых действиях, наверное, сначала начиналось как участие отдельных солдат и офицеров, которые бежали из российской армии, но с середины 30-х годов 19 века участие поляков уже носит такой организованный характер. Польские офицеры принимают участие в планировании военных операций. Польское правительство в изгнании разрабатывает масштабные планы боевых действий против России на всем Северном Кавказе. К примеру, в начале 1836 года польский генерал Юзеф Бем разработал, предложил правительству Франции и Великобритании план войны против России, на начальном этапе которого предполагалось создать в Западной Черкесии польский легион, который бы действовал под эгидой польского правительства в изгнании, и который бы вместе с черкесами, действуя и сочетая лучшие характеристики польской регулярной армии и горской партизанской войны, мог бы освободить от российского присутствия Западную Черкесию, потом занять Кабарду, объединиться с народами Чечни и Дагестана и перерезать российские линии коммуникации за Кавказе. Но план Бема, что интересно, на этом не останавливался, ушел гораздо дальше и предусматривал военные действия уже впоследствии на территории Крыма и Новороссии и одновременно с восстанием в Польше. С 1934 года начинается британское присутствие в Западной Черкесии. Иногда это секретные миссии, санкционированные правительством Великобритании, но часто это визиты в порядке частной инициативы. К слову, хотел бы сказать, что вот российская и советская историография, они традиционно недооценивали роль частной инициативы в расширении Британской империи. За редким исключением даже не пытались разобраться в хитросплетениях внутренней британской политики, внутренней кухни форин-офиса и просто огульно приписывали любые враждебные или потенциально угрожающие действия проискам британского правительства, хотя вот роль частных лиц, англичан, которые действовали по соображениям личного характера, идеалистических, коммерческих, сексуальных, политических, была очень велика.
2: Преступление и война.
3: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
2: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
0: В студии «Радио Свобода» Мэльбек Вачигави вместе с моим гостем, докторантом факультета истории Кембриджского университета, главным редактором 30-томной серии книг «Европа и Черкесия» Азаматом Кумыковым, говорим о документах по истории Черкесии в архивах стран Европы и Ближнего Востока. Уважаемый Азамат, хотелось бы узнать о позиции руководства европейских стран периода Кавказской войны. Был ли здесь момент интереса ослабить Российскую империю, при этом не очень считаясь с интересами самих горцев, Или каждая страна имела свои собственные интересы?
1: Позиции европейских стран были разными, и они менялись с течением времени. Если говорить о Великобритании, то с начала 30-х годов 19 века все большая часть британского внешнеполитического эстеблишмента уже приходит к мысли о том, что военный конфликт между Россией и Англией неизбежен. А неизбежен потому, что неизбежен военный конфликт между Османской империей и Россией. Закончится этот конфликт, скорее всего, распадом Османской империи. Российская оккупация Константинополя, захватом России Босфора и Дарданелл. То есть сценарием, который Великобритания не должна была ни в коем случае допустить, поскольку он создавал неизбежную угрозу морским коммуникациям Англии и Средиземного моря, ну и увеличивал угрозу сухопутного вторжения Российской империи в Британскую Индию. Поэтому неизбежный конфликт России и Турции означал неизбежный конфликт России и Великобритании. И вот понимая это, ряд влиятельных британских политиков считал, что чем быстрее начнется война между Англией и Россией, тем лучше для Англии. А естественно, что война в Западной Черкесии вызывала очень большой интерес у британского правительства, которое, впрочем, Черкесию рассматривал весьма прагматически, просто как одно из уязвимых мест Российской империи. И надо сказать, что ряд высших государственных деятелей Великобритании, включая короля Вильгельма IV, выступал либо за скрытое, либо за прямое военное вмешательство в русско-черкесскую войну. А кроме того, не факт, что если бы британцы или поляки массово высадились в Черкесии, что это было бы положительно воспринято самими черкесами. Самым важным фактором, который принимали во внимание англичане и который играл против военного вмешательства в российско-черкесскую войну, была позиция Австрийской империи, еще одной великой державы, у которой были жизненные интересы в Черноморском бассейне. Потому что для успешной войны против России Англии необходимо было либо участие Австрии на стороне Великобритании в такой войне, либо, как минимум, благожелательный нейтралитет Австрии по отношению к Англии. Однако сама Австрия, точнее, где стратегическое положение, было в то время очень уязвимо. С одной стороны, экзистенциальную угрозу поставляла для Австрии Франция, военное восстановление, которое было вопросом времени, ну и, соответственно, возникновение какой-то реваншистской внешней политики. Ну и Австрия рассчитывала на помощь Российской империи в этом возможном будущем конфликте с Францией. С другой стороны, Австрия сама ограничивалась Российской империей, которая, в свою очередь, сама могла быть экзистенциальной угрозой для Австрии. Ну и, что тоже немаловажно, Австрия, если образно говорить, сидела на такой бомбе со взведенным часовым механизмом, которым являлся венгерский вопрос, что проявилось вскоре во время революции 1648 года. Поэтому какой-то там черкесский вопрос для Австрии точно не входил в число приоритетов, а Австрия была заинтересована в сохранении текущего статуса, текущего баланса сил. Вот. А что касается Франции, то она практически постоянно осуществляла мониторинг ситуации в Северном Кавказе еще с начала 19 века. После поражения Наполеона Франция с начала 20-х годов развивала дипломатическое присутствие на Кавказе и в Новороссии. Очень много архивных документов осталось от французских консулов, которые представляют свой очень большой богатый материал. И я думаю, что ряд томов серии будет целиком состоять из именно французских дипломатических документов. Французские представители очень тщательно отслеживали ход боевых действий на Кавказе и состояние Черноморского флота, российской армии. Например, французский консул в Тифлисе Дезире Сен-Гар-де-Ла-Шапель писал по этому поводу, цитата, «Император не знает реального положения вещей. Все здесь является ложью. Полковники обманывают генералов, генералы обманывают командующих корпусами императора. Здесь умеют лишь обделывать свои дела, а наибольшим уважением пользуются те, кто бескомпромиссно ворует больше всех окружающих. Полки являются превосходными лишь на бумаге, а в реальности дело обстоит совершенно другим образом». Другие европейские страны проявляли большой интерес к событиям на Кавказе. Я хотел бы еще отметить особо Нидерланды, потому что очень интересные материалы оставили голландцы, которые находились на российской службе, принимали участие в боевых действиях в Черкесии. Допустим, адмирал Ян Хендрик ван Кинсберген оставил интересные материалы. Голландский консул в Одессе Побуда Марини, помимо известной всем книги, оставил большое количество донесений, писем, карт. Интересно, что голландская королевская семья испытывала почему-то большой очень интерес к событиям в Западной Черкесии. И даже послал туда экспедицию. Король Нидерландов Вильям I просил императора Николая I постараться проявить гуманизм по отношению к черкесам и найти какое-то мирное решение конфликта. И в Национальном архиве Голландии в Гаге, и в Королевском архиве Гаги находится большое количество материала как по событиям в Черкесии, так и по Северному Кавказу в целом.
0: Уважаемый Азамат, интересно узнать про международную торговлю черкесов с Европой, с Азией, в том числе и работорговли, которые неправомерно замалчивают вместо того, чтобы разъяснить и дать понять атмосферу того времени, рассказать про судьбу тех, кто был продан.
1: Что касается экспорта, основными статьями экспорта всегда являлись продукты сельского хозяйства, растениеводства, животноводства, то есть продукты с низкой добавленной стоимостью. И покупателями этой продукции были не только частные торговцы, но и османское государство, например, которое вот в последние четверть 18 века очень большие усилия предпринимало для того, чтобы стимулировать занятия растениеводством у черкесов. А если говорить о основных статьях импорта, то это вот уже продукты высокой добавленной стоимости, самые разные. В первую очередь ткани. Шерсть и шелк разного уровня качества, от низкого качества до очень высококачественных тканей. Из Османской империи, из Европы, например, венецианский шелк был товаром очень востребованным. А высококачественные кожаные изделия, например, марокканская кожа, пушнина, мелкие товары самого разного рода, там, инструменты для строительства, деревообработки, сельского хозяйства, домашняя утварь. Импортировали в Черкесию стрелковое оружие. Ну, когда я говорю импортирую в Черкесию, надо понимать, что до, крайней мере, начала 19 века, многие из этих товаров, они дальше торговыми путями шли в Кабарду, Осетию, Чечню, Дагестан. И вот с начала 19 века эти все торговые пути прерываются по краям Кабарды. Импортировали и стрелковое оружие в Западную Черкесию. Кстати, еще в первой четверти 19 века активно импортировали метательное оружие, луки татарские, огнестрельное оружие, английский порох и свинец. А что касается работорговли, опять же, тема огромная, сложнейшая, малоизученная, к сожалению. Но мне, честно говоря, не нравится сам термин работорговля, поскольку это явление надо изучать, избегая навешивать негативные ярлыки, поскольку ситуация, это явление было неоднозначно. То, что называется работорговлей, не всегда носило негативный характер, как бы это ни странно прозвучало, особенно сейчас. Например, вот на территории нынешнего Пятигорска, там сейчас находится Наземцево, в первой половине 19 века существовала английская колония, в основном шотландская колония, миссионерская, под названием Карас. Они, колонисты, занимались сельским хозяйством, предпринимательством, миссионерской деятельностью. Они изучали местные языки, переводили Евангелие на языке народов Северного Кавказа, занимались прозелитизмом. Но, в числе прочего, эти колонисты, которые очень интересные архивы оставили в Великобритании после себя, они покупали у бедных жителей, нищих детей. То есть сами местные жители приходили и продавали колонистам детей. Иногда это были ситуации, когда семья, допустим, горстка не могла содержать детей. Иногда дети были сиротами, их родственники не могли содержать их. И англичане покупали этих детей за небольшую сумму, сохранились даже реестры, которые показывают, сколько они платили за того или иного ребенка. Давали им английский стилик, давали им английские имена. И эти дети получали в школе при колонии очень хорошее в то время образование, изучали науки, иностранные языки. Хотя этих детей покупали, они не были рабами. Их полностью освобождали колонисты через 7 лет, и многие из этих детей сделали большую карьеру. Например, полиглот был такой кабардинец Джон Мортла. Он в дополнение к кабардинскому диалекту черкесского владел турецким, английским. Причем я лично читал его письма, могу сказать, что у него был очень хороший английский язык. Немецким, русским языком. На неплохом уровне знал французский и персидский. Повзрослев, переехал в Петербург. Там занимал руководящую должность британской торговой компании. А впоследствии переехал в Англию. Другой пример. Карачаевец Эндрю Хей. Эдди Гей, это его карачаевское имя. Он был куплен миссионерами. Он знал родной карачаевский, знал английский, черкесский, турецкий языки. И у него была очень интересная карьера. Долгое время он работал переводчиком англичан и в Османской империи, и в Персии. Работал у небезызвестного Дэвида Уркухарта переводчиком. Он даже побывал при дворе короля Великобритании Вильгельма IV, представляя черкесов. Потом его задержали российские власти. И он очень успешно работал уже против англичан, как разведчик. Вот все эти люди, купленные англичанами, они не теряли связи ни с своими биологическими семьями, ни с кровными родственниками. Старались помогать им по мере возможности. Надо принимать внимание, что очень часто западные черкесы, юноши и девушки, молодые, из бедных семей, сами себя продавали в рабство. Зачастую без ведома своих близких родителей. А почему они это делали? Они хотели помочь своим родителям, младшим братьям и сестрам, которые часто вели нищенское существование, особенно когда ужасы войны. Они рассчитывали быть освобожденными в Османской империи, рассчитывали удачно выйти замуж или, может быть, попасть в услужение, сделать хорошую военную карьеру или административную карьеру. А финансовые возможности оплатить проезд в Константинополь, там поселиться, искать себе работу, такой возможности не было у этих людей. Поэтому, вот как ни странно, продажа себя была способом, ну, выражаясь нашим современным языком, социальной мобильности. Причем способом, который очень хорошо работал. В Османской империи было очень сильное черкесское лобби, именно этих бывших рабов, если можно так назвать, которое сохраняло связь с родиной, поддерживало родственников и поддерживало движение сопротивления в войне с Россией. В 1637 году османский посол в Австрии Ахмед Фетхи Паша очень интересно рассказывал британскому послу, который, собственно, и записал этот интересный разговор, о том, насколько сильное влияние на решение султана имеет его три жены черкешенки и насколько заполнена черкесами османская администрация. Но вместе с тем, Эрбек, я не пытаюсь сказать, что судьба черкесов, которых продали в рабство, была всегда прекрасна, потому что встречаются архивные документы, которые говорят о обратном. Есть трагические случаи, которые известны из архивных документов. В общем, тема работорговли очень интересная, но она заслуживает серьезного изучения и отдельной беседы, но совершенно точно не навешивания негативных ярлыков.
0: Уважаемый Азамат, своим гостям, работающим с архивными документами, я всегда задаю один и тот же вопрос в конце. Какие из найденных документов или какой считаете самыми дорогими или самым дорогим для вас как для исследователя, и чем они вас тронули?
1: Да, интересный вопрос. Вы знаете, Марбек, мы, народы Северного Кавказа, находимся в интересном положении. Мы в значительной степени должны восстанавливать свою историю из документов и слов других народов, потому что, собственно, документов, которые были написаны представителями народов Северного Кавказа, не так уж много. Поэтому лично у меня наибольший эмоциональный отклик вызывает, например, письма черкесов и представителей других кавказских народов. И в зарубежных архивах их много. Например, письма кабардинских князей и дворян в Атаманской порте. Или письма западных черкесов своим представителям в Константинополе. Письма шейха Мансура османскому султану. Или письма дагестанских ученых османскому султану и османской администрации, ученых, входивших в круг Мухаммада Али-Раги. Иногда это индивидуальные письма, иногда коллективные. Но что особенно интересно для меня, в них виден характер самого корреспондента. И это очень интересно. Особенно коллективные письма, например, западных черкесов. Это самое настоящее народное творчество. И в одном письме могут содержаться фразы, совершенно отличные по стилю, поскольку их писали много людей. Эти письма часто содержат такие образные выражения, яркие характеристики. И, как правило, писарь-переводчик записывал эти письма непосредственно за слов участника. Поэтому стиль такой непосредственный. Я приведу вам просто в качестве примера выдержку из такого письма, написанного западными черкесами, шапсугами, своим представителем в Константинополе в 1737 году. Вы много раз писали нам, что европейские народы умны, и что их государственные деятели особенно разумны. Но, по нашему мнению, не может быть больших скотов на земле, чем европейцы. Вы можете спросить, почему? За примерами не нужно далеко идти. Неужели вы забыли судьбу поляков? Разве другие страны не оставили эту бедную нацию в одиночестве, приведя ее к погибели? Европейцы все боятся московитов, поэтому не сомневайтесь, что когда Россия окажет на них давление, они умоют руки и сделают с нами то же, что сделали с поляками. Передайте представителям европейских стран, что мы не просим у них денег, а хотим только оружия и боеприпасов. Мы готовы сполна заплатить за это, а если у них не хватит храбрости послать нам свои торговые корабли, то мы загрузим их зерном или любой нашей продукцией. А если у них недостаточно отваги, чтобы сражаться с московитами, то пусть пришлют нам некоторых своих офицеров, чтобы те своими глазами увидели, как надо воевать с московитами, и рассказали, вернувшись на родину, о том, что такое война по-черкесски. Мы слышали, что у европейских государств есть такое понятие, как политика. Когда их представители говорят с нами, они часто упоминают это слово. Что это за такой дикий зверь? Политика. Мы спросили об этом торговцев, приплывавших в наши земли, и черкесов, бывавших в Стамбуле. Некоторые отвечали, что политика — это лицемерное поведение, а другие говорили, что политика — это иметь гнилое сердце, но уметь этого не показывать. Если это так, то мы тратим с ними свое время. Вы прекрасно знаете, что на нашей земле гнилой человек не проживет и минуту. Но что нас особенно удивило, так это то, что из того, что мы слышали от англичан, находящихся здесь, что они предполагают одолеть московитов с помощью этой политики. Горе тем, кто плавает в таких водах.
0: Вы правильно заметили, что мы, северокавказцы, свою историю изучаем по документам других стран, других народов. Отсутствие своей письменности и ограничение арабской письменности среди народов не дают возможности изучать свою собственную историю на основе собственных источников. Поэтому очень важна публикация не отдельных документов, а всего того, что есть по региону в различных архивах стран мира. В студии радио «Свобода» Майрбек Вачигаев. Гостем очередного выпуска передачи «Хроника Кавказа» был докторант факультета истории Кембриджского университета, главный редактор 30-томной серии книг «Европа и Черкесия» Азамат Кумыков.
4: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
5: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
6: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
7: Очень осторожно.
8: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
9: Я не употребляю информацию.
10: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
11: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
12: Иностранные агенты – это наши друзья.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Какие перемены нужны России? На вопрос «Свободы» отвечают жители Иркутска.
13: Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
7: Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
14: Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
15: Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
16: России нужно вернуть выборы, а не когда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
17: Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
4: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
18: Говорит «Радио «Свобода». Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Артем Радыгин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире в 22:05, 5 минут после полуночи и в 3:05 по Москве. Что произошло и что будет дальше? Лицом к событию с понедельника по пятницу.
19: В эфире «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
20: И я, Наталья Чемпаладова.
19: Сегодня поговорим о Нюрнбергском процессе. Не трибунале, а именно процессе, потому что это больше, чем одно конкретное судебное слушание, о котором, кстати, мы рассказали в прошлом выпуске нашего подкаста, о том, как устроено оно было и что нового, какие новые технологии и принципы применялись при рассмотрении обвинений нацистских преступников в Нюрнберге в 1945 году. А сегодня как раз поговорим о том, что такое этот самый процесс. Не одно дело, а много-много дел, где судили и врачей, судей, чиновников.
20: И надо сказать, что, по сути, этот процесс затянулся даже до сегодняшнего дня. И помогут нам разобраться во всех этих судебных процессах и их последствиях юрист, специалист по международному праву Глеб Богуш
19: и глава международной практики Агоры Кирилл Каратеев. Итак, до 1945 года вообще не было существенных попыток привлекать виновных в каких-то военных преступлениях к индивидуальной уголовной ответственности. Ну, то есть случалась война, государства между собой враждовали, потом победитель забирал себе то, что считает нужным, творил какой-то суд, какой считает нужным. Ну, собственно, и все. То есть считалось, что виновато государство, которое напало, там, развязало войну, ее проиграло. Ну, в общем, некая абстрактная сущность. А в 1945 году решили, что нет, никакого не бывает абстрактного государства. Есть конкретные люди, которые отдавали конкретные приказы, которые совершали конкретные действия, ну, например, там, убивали пленных или там, добивали раненых. И это все преступления, они разного порядка, и их совершали конкретные люди. И в этом было основное и главное новшество Нюрнбергского трибунала и последовавших за ним процессов. Хотя, вообще-то, была попытка еще и раньше привлекать к индивидуальной ответственности участников Первой мировой войны, и это была совершенно провальная история, когда международное сообщество намеревалось судить кайзера Вильгельма.
20: Да, разговоры о том, чтобы как-то наказать или хотя бы дать юридическую оценку немецкому руководству во время Первой мировой войны, эти разговоры начались еще в 1914 году. Долго обсуждали вообще, ну, нужно ли проводить какой-то судебный процесс. В Великобритании считали, что нет, суд не нужен, и там даже была кампания с главным лозунгом «Повесим кайзера». Речь шла о кайзере Вильгельме II.

0: обратились к Нидерландам, где находился кайзер в тот момент, но Нидерланды отказались его выдать, и на этом страны Антанты успокоились. В итоге, спустя еще несколько лет, вот в 22-м году, уже в самой Германии начали проходить лейпцигские процессы. Там пытались судить военных преступников. Там был целый список из 900 фамилий. Но этот суд тоже как-то не особо был успешным, потому что ни обвиняемые, ни свидетели в большинстве своем не пришли на заседание. И там были даже вынесены приговоры, но подавляющее число вот из этих 900 человек оправдали, и остальные получили какие-то небольшие тюремные сроки.
1: Опять же, напомню, для тех, кто не слышал наши прошлые подкасты, гуманитарное право тогда только-только зарождалось, и, в принципе, в начале 20 века это было удивительно и странно, что, например, ну, нельзя убивать пленных, вот, и что об этом уже успели государства договориться. Тем не менее, международному сообществу после победы над фашистской Германией удалось сделать, ну, такой существенный шаг вперед. Они собрались в Лондоне, договорились о проведении вот того самого Нюрнбергского трибунала, заложили основные принципы для того, как следует судить вот этих людей. И вот как раз отдельно и специально проговорили историю, связанную с необходимостью привлекать к конкретной ответственности конкретных людей. Вот что говорит об этом Глеб Богуш.
2: Любой студент, который изучает международное уголовное право, изучает историю Нюрнбергского процесса, знает строчки из приговора трибунала. Строчки такие. Преступления против международного права совершаются людьми, а не абстрактными сущностями. И только путем наказания те, кто совершает эти преступления, могут быть соблюдены положения международного права. В этом состояла идея, что преступления совершаются людьми, а не государствами. Попытки ограничиться или скрыться за личиной государства не должны препятствовать совершению правосудия. То есть, на самом деле, это очень важная идея. В конце концов, за государствами стоят люди. Потому что, если мы даже вспомним нацистскую Германию, которая, безусловно, являлась агрессором во Второй мировой войне, здесь никакой нет сомнений, Германия понесла ответственность. Она понесла ответственность на всех уровнях. Как государство, да. И в числе граждан Германии, и в числе тех, кто был гражданами Германии, но был лишен гражданства, имущества и жизни, в конце концов. Это произошло уже после в значительной степени агрессии, да, то есть в этом смысле они, получается, тоже виноваты. Этот подход, вот этой коллективной вины, он как раз является такой глубокой несправедливостью, и одной из задач этого процесса было все-таки определение вот этих индивидуальных виновников. Но, конечно, решалась и политическая задача, юридическая оценка тем преступлениям, которые совершались, потому что во многих отношениях это было действительно то зло, в котором человечество, наверное, сталкивалось в своей истории, но которое уже на том этапе должно быть преодолено, ему должны были дать юридическую оценку. Вот это подчеркивалось много раз в ходе самого процесса, что этот процесс был о прошлом, но он был и о будущем. Он заложил основы будущего международного уголовного права.
1: Но здесь важно еще отметить, что когда формулировали обвинения для тех людей, что предстали перед трибуналом в Нюрнберге, обвинители очень тщательно подходили к этому вопросу для того, чтобы ни в коем случае не допустить обратной силы закона. Иными словами, этих людей можно было судить только за то, что уже вот на тот момент, когда началась Вторая мировая война, считалось преступлением. Поэтому, собственно, и Холокост назвали преступлением против человечности, потому что само определение Холокоста появилось только в 1944 году, то есть ближе к окончанию Второй мировой войны. Это как вот если бы раньше работорговля была вполне нормальной и естественно, то после того, как международное сообщество решило, что это нехорошо, подписало соответствующие договоры, вот тогда уже можно судить за работорговлю. Но, с другой стороны, тогда возникает вопрос, а что же происходило со всеми теми людьми, которых судили после? Потому что Нюрнбергский процесс – это же вовсе не только вот тот самый трибунал, это десятки слушаний по делу врачей, которые ставили чудовищные эксперименты над заключенными в концлагерях, дело чиновников, которые отдавали указания, в какой лагерь, какие печи поставить для того, чтобы сжигать тела, как определять конвои и прочее, и юристов, ну, собственно, судей, которые выносили решения, руководствуясь законами, существовавшими на тот момент в нацистской Германии. И вот здесь лично у меня возникает как раз очень много вопросов.
0: Но вот это на самом деле действительно очень такая скользкая история по поводу того, где та самая грань, когда вроде бы

0: закон принят с соблюдением всех формальностей, когда там за него проголосовали, когда у него там есть какой-нибудь, не знаю, порядковый номер, когда он где-то опубликован и так далее, и так далее. Все, что чисто технически делает закон законным, но в какой момент и кто должен сказать, что, вы знаете, это как-то немножечко не то, что должно стать законом. Ну вот, как рассказывал Глеб Богуш, примерно это и было с Нюрнбергскими расовыми законами, которые, соответственно, сделали возможной дискриминацию по расовому признаку.
1: Кирилл Каратеев дал свое объяснение тому, почему до сих пор ведутся споры о том, можно ли было судить судей нацистской Германии за то, что они вносили свои решения, руководствуясь законом, и почему их осудили верно.
2: Это вечный дебат между юристами и, соответственно, вопрос к судьям. Должны ли были они как-то иначе применять законы, и кто может судить о том, как они правильно применяли законы или должны были их применять. Но все-таки некоторые из них были осуждены, а некоторые были оправданы. Если речь идет о там, обычном применении уголовного закона, это одна история, а об участии судей в том, что они, например, поддерживали применение пыток в своих приговорах, это другая история. И то, что они участвовали в НСДАП и СС, это еще одна история. И как раз обвинение, оно старалось показать именно участие судей в военных преступлениях, в преступлениях против человечности, в пытках, в поддержке рабского труда. Многие подобные действия, которые эти судьи совершали, были на тот момент уже запрещены международным правом. Поэтому их тоже судили не на основании того, что они должны были как-то иначе применять закон, а из-за того, что они не применяли те запреты, которые международное право содержало. Собственно, то же самое потом происходило несколько десятилетий спустя с судьями и военными ГДР. Истории с расстрелом людей, перебегавших через Берлинскую стену, когда Федеральный конституционный суд, он же не осудил стрелков и их руководство за убийство на Берлинской стене не потому, что это было как-то плохо, негуманно или противоречило духу права, а потому что Германская Демократическая Республика была участником Международного пакта о гражданских и политических правах, который запрещал произвольное лишение жизни. И, соответственно, применяя огнестрельное оружие там, в тех случаях, те, кто давал приказы, и те, кто их исполнял, нарушали применимую норму международного права в Германской Демократической Республике.
1: То есть мысль тебе понятна, да? Если ты сейчас руководствуешься даже самым законным, призаконным законом, прости за тавтологию, но при этом этот закон противоречит тому, что твое государство ратифицировало какую-то конвенцию, какое-то международное соглашение, то, соблюдая этот закон, ты можешь в будущем считаться международным преступником. Ну, если, конечно, речь идет о таких серьезных преступлениях, которые не имеют срока давности, как, например, преступления против человечности, геноцид, военные преступления.
0: Ну, или можешь просто не принимать и не соблюдать такой закон, говоря о том, что он нарушает нормы международного права, и он незаконен.
1: Да, хотелось бы увидеть такого судью сейчас в какой-нибудь стране, например, в России.
0: Ну, кстати, то, о чем упомянул Кирилл Каратеев, вот эти последующие процессы, они, по сути, стали возможны, в том числе и потому, что во время вот этого первого международного военного трибунала в Нюрнберге над верхушкой нацистского руководства, помимо физических лиц были признаны преступными некоторые организации, и это дало повод предъявлять обвинения уже участникам этих организаций, например. Вот что говорит Глеб Богуш.
3: Это не был процесс, как мы понимаем сегодня, там, уголовная ответственность органов юридических лиц. Это был особый порядок объявления их преступными. Это было для того, чтобы в дальнейшем преступность тех или иных организаций, она презюмировалась. То есть, условно говоря, это было очень важно для последующих процессов, в том числе в Германии, в самой, по денацификации. Это было объявлением на уровне международного трибунала определенных органов преступными. И, кстати говоря, не все органы были такими признаны. Это был только руководящий состав партии, значит, национал-социализм, националистическое, это было гестапо, СС, вермахт, например, вооруженные силы или там командование не были признаны таковыми. Или вся партия, национально-социалистическая партия Германии, НСДАП, она полностью не была признана преступной. Это было тоже решение такое непростое, но оно преследовало особую цель. То есть это не означало, что все, например, члены руководящих органов партии были автоматически осуждены в Нюрнберге.
1: Были же еще дела врачей, и это отдельная история, и мне бы никогда не пришло в голову, что, оказывается, вот эти нюрнбергские процессы в том числе сыграли огромную роль в развитии международного медицинского права и вообще медицины в целом. Вот как Кирилл Каратеев рассказывает вот об этих маленьких многочисленных процессах после Большого трибунала.
2: Это уже суды американских оккупационных властей, которые действительно вот эти процессы над врачами, над судьями, юристами и так далее провели, и они были необходимы, потому что, естественно, один большой международный трибунал не мог просто физически в какой-нибудь разумный срок рассмотреть всю массу преступлений, которые были совершены за время, соответственно, нацистского правления в Германии, поэтому суды происходили в самых разных странах, тоже, например, над коллаборационистами, часто много лет спустя. Была просто вот такая потребность преследовать дальше на основании тех принципов, тех основ, которые заложил приговор Нюрнбергского трибунала, соответственно, международного, и тоже развивать их, потому что ряд этих судов внесли большой вклад в развитие права в той же сфере медицины или судебной ответственности и так далее. Но особенно, мне кажется, важен, наверное, суд над врачами, потому что многие базовые нормы современного медицинского права, они были сформулированы именно тогда. Главное – это принцип согласия человека на любые медицинские операции с ним и, соответственно, то, что никакой медицинский эксперимент особенно не может проводиться без согласия человека в нем участвующего. Это то, что мы, не знаю, можем открыть Конституцию Российской Федерации, например, сегодня, и прочитать это. Поэтому то, что происходило после Нюрнбергского трибунала, вот именно в контексте процесса врачей, оно положило основу тому, как медицина развивается сейчас, в том числе.
0: Был еще один довольно крупный процесс, который проходил вообще на противоположном конце материка в Японии, так называемый Токийский процесс. Он проходил чуть позже, с 3 мая 1946 года по 12 ноября 1948 года. Там судили высшее военное и гражданское руководство Японской империи. Судили на основе Потсдамской декларации, которая требовала капитуляции Японии во Второй мировой войне на условиях, предложенных союзными державами. Не сразу удалось договориться об условиях капитуляции Японии и даже были атомные бомбардировки. В итоге 2 сентября 1945 года был подписан акт о капитуляции Японии, и Япония приняла условия этой Потсдамской декларации с одним условием о неприкосновенности императора Хирохита.
1: Когда мы готовились с тобой к этому подкасту, для меня стало огромным открытием, что, оказывается, при подготовке токийского вот этого процесса что-то пошло сразу не так. То есть все надеялись, что это уже пойдет как бы по наезженным рельсам. То есть вот есть Нюрнбергский трибунал, он задал какой-то уровень. Соответственно, ждали, что токийский процесс будет вторым и таким более внушительным. Но все пошло не так, рассказывает Кирилл Каратеев.
2: Знаете, один из важных деятелей в автогонках говорил, что второй – это всего лишь первый из проигравших. Поэтому токийский процесс был, с одной стороны, второй, а с другой речь шла не столько о международном сотрудничестве, сколько о решении американских властей, оккупационных, соответственно, генерала МакАртура, в частности. Американские власти решали, кого преследовать, кого не преследовать. И в данном случае, в отличие от Гитлера, который совершил самоубийство, император Японии был вполне доступен для уголовного преследования и решение его не преследовать по политическим причинам. И достаточно искусственная мотивировка того, почему его не нужно преследовать. Все это изначально заложило, ну, скажем так, большую долю неразрешимых сомнений в видимость беспристрастности, если хотите, справедливости, эффективности, независимости Токийского трибунала. Он, кстати, при этом был более репрезентативен, там было больше судей, которые представляли нации, воевавшие на Тихоокеанском театре, там были и австралийский судья, и голландский, потому что колония Голландии тогда была Индонезия, и, соответственно, голландские войска участвовали в Тихоокеанском театре, и был индийский судья, и канадский судья, хотя это были колонии Британии, но относительно самоуправляемые. Был советский судья. Между судьями тоже произошло очень сильное разделение по поводу виновности и невиновности конкретных обвиняемых, и приговор был менее коллективным, потому что намного больше судей написали особое мнение. Если в международном трибунале в Нюрнберге есть только особое мнение советского судьи по поводу оправдания трех из обвиняемых, что, ну, такой нормальный вариант развития событий, который показывает некоторое разделение между судьями, но не то чтобы фундаментальное, да, то тут мы видим часто очень сильные фундаментальные расхождения между судьями по многим вопросам, которые они должны были решить, как по виновности, так и по наказанию. Поэтому вот вся эта масса проблем, начавшаяся с создания трибунала, с тем, как он шел, с тем, каким мнением пришли судьи по его итогам, все это, ну, сделало, что ли, Токийский трибунал менее убедительным примером международного правосудия.
1: Но я не буду так аккуратно высказываться, как Кирилл Каратеев, потому что все делегации переругались, и это не то чтобы неубедительный пример, а это пример того, как не нужно делать.
0: Кстати, еще один любопытный факт. Особенно отмечают особое мнение судьи из Индии Радхабинода Пала, который написал все, что он думает, на 1235 страниц, где он просто сказал, что всех должны были оправдать, и что этот трибунал тоже несправедливый, он незаконный, всячески раскритиковал все, что было сделано. И в итоге японцы спустя годы даже поставили два монумента в Токио и в Киото вот в честь этого судьи, который, по их мнению, выступил с некоторой справедливой позицией. Но вообще вопрос с судьями, он меня очень волновал, и когда мы обсуждали Нюрнбергский вот этот международный военный трибунал, потому что там, очевидно, судили страны-победительницы. В токийском процессе представительство было чуть лучше, но тоже это были не нейтральные судьи. Я задала Глебу Богушу вопрос, вообще допускалась ли мысль о том, чтобы привлечь судей из нейтральных стран. И вот что он ответил.
3: Сам характер войны, сам характер того, что это был суд над агрессорами, он не предусматривал судей из нейтральных стран. Ну и нейтральных государств, собственно, было немного. Тем более, что нейтралитет некоторых из них был достаточно критикуемым. Ну вот трибунал по бывшей Югославии в своем первом приговоре в отношении Душка Тадича, такая была фраза, которая немножко, так сказать, некоторых коробит, но что это первый трибунал в истории, который представляет все международное сообщество, а не только некоторые государства, как Нюрнберг. Да? То есть это вот немножко, конечно, коробит с учетом всемирного такого признания Нюрнберга. Но да, юридически, фактически трибунал по бывшей Югославии был первым таким судом, что он был основан с этой безопасности от лица всех членов Организации Объединенных Наций. А Нюрнберг, он все-таки был вот действительно учрежден победителями.
1: Ну, кстати, нужно отметить, что вообще-то и трибунал по бывшей Югославии, и трибунал по Руанде, и многие-многие другие международные трибуналы, которые уже состоялись к настоящему времени, стали возможны благодаря слушаниям в Нюрнберге и тем правилам, которые были заложены юристами тогда. Вот что говорит об этом Кирилл Каратеев.
2: На несколько десятилетий вперед это был практически единственный такой пример международного осуждения преступников за международные преступления. И то, что нормы, которые он применял, существовали до фактов, по крайней мере, в все попытки были сделаны для того, чтобы это было сформулировано, они показывали, что за нарушение норм международного права виновный может предстать перед судом, даже при том, что суд не существует на момент преступления. Но вот норма, запрет существует, она нарушена, суд может быть создан потом международным сообществом.
0: Ну и надо сказать, что суды над теми, кто был связан с нацистским режимом, они продолжаются до сих пор, как бы странно это ни звучало, в том числе и потому, что военные преступления не имеют сроков давности. И вот буквально в прошлом году, осенью 2021 года, в Германии началось сразу два процесса над бывшими сотрудниками концлагерей. В частности, вот начали судить 96-летнюю Ирмгард Фурхнер, которая работала секретарем и стенографисткой в концлагере Штутхоф. Ей были предъявлены обвинения более чем по 11 тысячам эпизодов с участием в убийстве. И там же в Германии начался процесс над Йозефом Шуцем, который был охранником в концлагере Заксенхаузен. Ему 101 год. Есть кадры из этого судебного процесса. Там его вывозят на инвалидной коляске. По этическим соображениям, я так понимаю, не видно его лица. Его прикрывают там какими-то папочками. И он утверждает, что он невиновен. При том, что ему вот предъявили обвинение в соучастии в убийстве более чем 3500 заключенных этого лагеря. Зачем вообще нужны такие процессы? Какой в них смысл? Я задала этот вопрос Глебу Богушу, и вот что он ответил.
3: Судят их в том числе благодаря Нюрнбергу, да, благодаря тому, что существует принцип относительно неприменения сроков давности в отношении военных преступлений, преступлений против человечности. Мы, конечно, сегодня имеем этих столетних уже людей, и даже эти столетние люди – это все-таки не те люди, которые занимали большие должности, потому что те люди уже не дожили до сегодняшнего дня. Да, есть определенная, скажем так, ущербность этих процессов, но насколько это достойно выглядит, какое послание несет подобного рода вот сцены, да, когда скамью подсудимых заезжает коляска, где находится немощный человек. По крайней мере, противоречивая эта практика. Но, тем не менее, это важно. В том числе потому, что вот это соучастие в зле, сознательное участие, работа вот эта техническая, без которой, на самом деле, эти фабрики смерти, например, не смогли бы существовать. Да? Вот эта слепота моральная, она, конечно, должна осуждаться, должна иметь последствия. Символически это очень важно. Да, это такой тест, насколько мы относимся гуманно к тем, кого мы сами считаем виновными в этом зле, в невиновного негуманности. Здесь задача установить, какую норму мы хотим установить. Если эта норма состоит в негуманном отношении, то мы, наверное, немногим будем отличаться от тех, кого мы хотим наказать.
1: Ну, это ж давай-ка я тебя протестирую. А ты как считаешь, нужно поступать вот с этими военными преступниками, если их нашли только уже вот в то время, когда они далеко пенсионеры, скажем так? Надо их судить, привлекать к ответственности?
0: Ну, я думаю, соображение справедливости надо. Люди должны нести ответственность за то, что совершали в молодости.
1: Несмотря на свой почтенный возраст, я тоже с этим абсолютно согласна. Правосудие, оно вовсе никак не противоречит гуманности. Этого человека не обязательно после признания его виновным отправлять на каторжные работы или даже в заключение. Его, в конце концов, даже помиловать могут после этого. Но сначала, доказав факт его виновности и установив эту вину. То есть зло нужно называть злом, вот и все, и давать ему оценку. Это была радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Трачешникова.
0: И я, Наталья Чемпаладова.
4: Говорит «Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Иван Воронин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире 22 часа 5 минут, 0 часов 5 минут и 3 часа 5 минут по Москве. Что произошло и что будет дальше, лицом к событию с понедельника по пятницу. Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
5: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
6: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
7: Мне все нравится, у меня все есть.
8: Нет, а здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушат.
9: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
10: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
11: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
5: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
4: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Говорит Радио Свобода. И это радиоверсия подкаста «Станция Вавилон». Философ Улдис Тиранс, рижанин, основатель интеллектуального журнала «Ригас Лайкс» «Рижское время», ученик и друг великого и экстравагантного Александра Пятигорского, архивные записи которого, кстати, можно послушать на нашем сайте. К 30-летию журнала, который публикует интервью с уникальными мыслителями и оригинальными личностями всего мира, его со-редакторы Улдис Тиранс и Арнис Ритупс придумали проект под названием «Дом дураков» или «Территория свободы». И это бывшее здание ЦК Компартии Латвии, которое художники, музыканты и поэты получили на 4 месяца для изгнания духа коммунизма из его стен. Мы встретились там в день закрытия проекта. Тиранс говорит о смыслах жизни человека и бессмыслице вторжения России в Украину, об общественной апатии и способах ее преодоления, о своих друзьях в России, о философии нигилизма и философии языка. Что вы чувствовали после 24 февраля?
12: Но это чувство первой беспомощности, чувство неверия и непонимания. Ровно так же, как я не мог поверить, что Советский Союз может когда-то рухнуть, я не мог поверить, что они вторгнутся в Украину. Хотя было видно, насколько даже и раньше, чем в 2014 году, планомерно российская военная и политическая верхушка хотела эту Украину прибрать по рукам. Я не мог понять, как это возможно. И, может быть, даже это непонимание есть самое главное чувство, которое есть, пользуясь абсолютно дебильным современным словом, основной вызов для человека мыслящего.
1: Когда вы вернулись к действиям?
12: Где-то через полгода. И при этом как-то меня успокаивал давний завет Александра Моисеевича Пятигорского, что понять возможно только то, что приготовлено для понимания. Но, в принципе, представление о том, что мир устроен разумно, дает нам возможность этот мир понять. Если он не устроен разумно и не устроен таким образом, как будто в этом устройстве мира присутствует мысль, то понимать там нечего и невозможно. Следующий вопрос – как возможно жить с непониманием такого чудовищного явления, как война и вторжение России в Украину, убийства, бомбардировки и тому подобное, и посягательство на человеческое достоинство и на жизнь. Да. Никак невозможно. Все домыслы, что и те, и другие, пресловатые, не все так однозначно и тому подобное. Это просто оговорки для дьявола. нужно иметь мужество жить в таком мире, где вдруг оказалось, что есть что-то, что непонимаемо. Но это моя давняя, условно говоря, философская мысль. Ее корни идет другому моему близкому учителю или авторитету, Мерабу Константиновичу Мамардашвили. А именно, что самое близкое для человека – это незнаемое, та темнота в нем, которую он никогда не узнает, но ни за что никому не отдаст. Мы проснулись 24 февраля 22 года в мире, где, как сказал бы Ахутин, философ, мой друг Толя, где вдруг оказалось, что небытие – это не просто отсутствие бытия, а небытие может быть и что-то, что можно писать словом «ничто». Страшным понятием «ничто», в котором, метафорически говоря, можно падать не только нашему миру, но всем возможным мирам и галактикам, которые только возможны. Так вот, это «ничто», по мысли Ахутина, это абсолютное зло. Не как отсутствие добра, а как, некоторые философскими словами говоря, онтологически существующий, я не знаю, как его назвать, ничто никак нельзя называть, так же, как Бога, собственно говоря.
13: Если переходить на язык религиозной метафизики, я бы сказала, что это что-то близкое к наименованию дьявола. Когда мы говорим об абсолютном зле, то в европейской философии, в европейской метафизике невозможно обойтись без этой фигуры. Я даже не спрашиваю вас, верите ли вы в его существование, как и у Анатолия. Я бы это не стала спрашивать. Но мне очень близко название его статьи «Нигилистическая война». Вот она как раз дает определенное интеллектуальное объяснение тому, что произошло из-за вот этого всепобеждающего ничто. Эта война – это порождение всепобеждающего ничто.
12: Вы знаете, ничто ничего не может породить. Его сила в уничтожении, в том, что что-то превращается в ничто. Но порождать ничто ничего не может. И это видно, собственно говоря, на войне в Украине. Нигилизм в этом смысле есть принципиальное неимение ничего бытийствующего, что могло бы быть. И даже известные ценности, которые якобы защищает там Путин, мы хорошо знаем, как это развертывается в Украине.
13: Вы имеете в виду так называемую денацификацию?
12: Денацификацию, защита традиционных ценностей. Я иногда для озлобления читаю Дугина. И тогда, когда мне кажется, что уже можно, может быть, и жить, сегодня почитал Дугина и понял, нет, жить невозможно.
13: Жить невозможно.
12: И я себе должен это напоминать, потому что очень быстро и как-то беззаботно не только в Европе, но и здесь люди на словах замечают, а так вообще-то забыли уже. Но, может быть, эта война, опять-таки, по словам Ахутина, для этого и есть, чтобы разбудить людей, чтобы они понимали, что жизнь не состоит из каждого предыдущего момента того, что вчера было хорошо и завтра будет хорошо, что все то, что нам кажется устроенным помимо нас, на самом деле в большой мере держится на нас самих. И оно должно поддерживаться, и жизнь должна воспроизводиться. То, что мы любим находиться в мертвом состоянии, это общеизвестно и, возможно, даже и необходимо. Но, опять-таки, ссылаясь на Мераба Константиновича, агония Иисуса продолжается вечно. Это мистическое высказывание он обрабатывает таким образом, что ты все время должен быть наяву, то есть бодрствовать. Или, другими словами моими, будь живым, не полагайся на мертвое состояние, как на надежду или на успокоение.
13: У Ахутина есть еще одна замечательная мысль в этой статье. Он говорит, что кто-то ему подарил выражение «делео эрго сум». уничтожаю, чтобы существовать. И он таким образом иллюстрирует метафизику нигилизма, которая стоит за российским вторжением в Украину. А Анатолий Ахутин, надо сказать, знает предмет очень хорошо, потому что он физически находится в Киеве. Он понимает, что такое бомбежки. И в этом смысле, мне кажется, что его свидетельство философское заслуживает, может быть, большего, чем свидетельство тех людей, которые...
12: Ну, слушайте, так тоже нельзя сказать. Тогда можно сказать, что философствовать можно только на фронте или около окопов. Дело ведь именно в этом. Потому что кажется, что, ну, Ахутин вот сразу же берется за бытие и ничто. Да. А, значит, европейские философы должны заниматься феминизмом, какими-то правами меньшинств или чего-то такого. Безусловно, выбор жить в Киеве, поскольку я знаю Толю, был связан с большой мерой просто с Россией в 2014 году,
13: да,
12: когда он и уехал.
13: Да.
12: И это выбор. Не жить в этой стране, где ты не можешь ничего менять и где уже невозможно себя уважать. Хотя он там бегал на все возможные демонстрации и все это делал, но, очевидно, этого уже не хватало. В этом и есть проблема, что философ, очевидно, и вообще любой мыслящий человек должен, хоть бы он, я не знаю, в Новой Зеландии жил бы, все равно он должен мыслить об тех же существенных категориях, о которых мыслит Ахутин в городе, который бомбят русские. Бытие очень странная категория. Это, не, опять-таки, не само собой разумеющееся. Чтобы бытие было, должно что-то делаться, а не просто само собой быть. Само собой ничего не есть. Во всяком случае, в том мире, где живут люди. Поэтому оно кем-то держится. Ну, хотите Богом, хотите усилием человека. Но, тем не менее, есть огромное количество вещей, явлений, людей, всего что угодно, чему нельзя применить эту категорию бытия. Их нету. Когда Ахутин говорит простыми словами, я делал интервью с ним сразу после вторжения России в Украину, и он, в частности, говорил то, что без абсолютных понятий, Бог там, абсолют, если хотите, невозможно говорить и о частных всяких вещах. Он говорил не только ничто, он говорил также об абсолютном добре и абсолютном зле. Интересно, абсолютное добро – это что такое? Мы в жизни, наверное, это не видели. Но чтобы характеризовать это, может быть, под эмоциональным каком-то состоянии, Толя сказал, что, ну вот смотрите, вот эти чудовища, которые, ну как выглядят современные солдаты, современной армии, все вот такие роботы, где глаза не видны, лица всегда закрыты, ничего нет. Они машины, которые поглощают бытие, то есть которые только для уничтожения. И вот рядом беглецы, вот там бутылка воды, кошка в этом самом, которая носится, рюкзачок за спиной. И вот женщина идет куда-то пешком, поскольку невозможно попасть в машину. Он говорит, ну вот это и есть вот такой простой пример, как мы можем найти образ абсолютного добра и абсолютного зла.
13: «Территория свободы» или «Окупай фьюча». Философ Улдис Тиранс, главный редактор журнала «Ригас Лайкс», «Рижское время». В «Доме дураков», бывшем здании ЦК Компартии Латвии, отвечает на наши вопросы.
14: Давайте перейдем к практической истории вопроса. Ни для кого не секрет, что выпуск вашего знаменитого журнала, интеллектуального «Ригас Лайкс», который читали и в России, и здесь, он и по-русски выходит в том числе, был приостановлен. Как я понимаю, это было результатом вашего общего, можно сказать, шока, непонимания, о котором мы сейчас говорили, да, что делать дальше и кому нужен этот журнал на русском языке.
12: Вы знаете, не совсем так.
13: Не совсем так, окей.
12: И дело в том, что, безусловно, мы очень были смущены, и смущены абсолютно точно и те люди, которые видят, что этот журнал, два номера все-таки с этого времени вышло. Что он выходит здесь еще на русском языке, где практически все, что на русском, уже требует объяснения. Чего вы вот на этом языке, который язык
13: агрессора. Язык агрессора, язык граждан страны агрессора, язык вторжения в Украину. Да,
12: да. И, безусловно, было такое беспокойство, и как-то нужно было самим собой разобраться. Но, в конце концов, ответ достаточно для меня очевиден, что мы с самого начала издавали журнал не для России и не для русских. Это журнал на русском языке. Издавать по-русски – это есть возможность сказать определенному количеству людей о том, о чем мы хотим сказать на языке, который очень распространен. Дам ссылку на Хайдеггера с его фразой: «Язык – это дом бытия». «Die Sprache ist das Haus des Seins». И мне кажется, безответственность языку есть какая-то не то что болезнь, но вот буквально такая тенденция, которая выражает в частности работе с искусственным интеллектом и тому подобное. Ну то есть язык требует бытия. Не бытие не создает языка. И здесь уже я могу сказать, он требует и жизни, человека, который говорит на нем, и людей, и сообщества, которые в состоянии шутить между собой, общаться, создавать жизнь посредством языка. И язык, безусловно, может быть, он и имперский, и это тоже в связи с Гоголем зачастую говорится. Тем не менее, язык не может быть невиновным, невиновным. Это что-то абсолютно другое. Виновны люди, которые не поддерживают язык своим действием, ну, своей жертвой, что ли. Которые не понимают, что язык – это то, через чего они получают возможность войти. То бытие, о котором мы тут как бы разглагольствовали. Так что для нас издавать по-русски не такая проблема. Для нас проблема деньги. И, безусловно, и энергия, поскольку правильный вопрос или правильный ответ на то, что когда вы спросили меня, когда вы были в состоянии после 24-22 что-то делать. Да. И на самом деле журнал требует дисциплины. Журнал требует, чтобы мы ехали по всему миру, говорили с людьми. И я даже был в России после этого и говорил с теми, которые еще там находились, достойными людьми, и удивлялся их мужеству.
13: Это поразительно. Вы решили поехать после войны нам?
12: Да-да, я был там, более того, я был на 9 мая там.
13: Как впечатление?
12: Ну, это уже 2022. Ну, весна это.
13: Да.
12: Впечатление полного небытия. То есть там вообще ничего не чувствовалось. Ничего. Все. Цветы, праздничные люди, театры, рестораны. Рынок ломается от явств. Ну, практически никто не говорит об этом. Но тогда, когда я встречаю Юдина...
13: Григория имеется в виду?
12: Да, который на всю улицу голосит там то, что он говорит. Я оглядываюсь, думаю, где же КГБисты все эти? Когда же они сбегаются?
13: Нас засапают,
12: да, потому что так же нельзя здесь говорить. Слушайте, что это такое? К нему подходит человек, говорит... Григорий, я обожаю ваши выступления. Можно с вами сфотографироваться? Вот, и я думал, вот, а я тут боюсь своей Латвии. Ну, может, и нужно бояться, но вот такие люди не боятся там.
13: Ну, они сейчас, к сожалению,
12: сейчас, к сожалению, они не
13: уехать,
12: там уже.
13: Но А вообще, многие, кто нас услышит, там, кто не живет в России, будут удивлены, что еще несколько месяцев после вторжения России в Украину говорить было можно. Были митинги крупные, на которые выходили люди, которые мы еще успели снимать, но они были очень жестоко разогнаны, и далее уже жестокость репрессивная была такова, что выходы на митинги потеряли смысл.
12: Да, Елена, вы можете мне не объяснять. Я это очень хорошо понимаю, потому что человеческому политическому участию есть предел, и есть формы, в которых что-то можно.
13: И сейчас это просто бессмысленно, я полагаю. В той политической форме, в которую режим перешел, а он уже перешел к тоталитаризму, это уже не имеет рычага никакого.
12: Сложно, но есть какое-то чувство солидарности.
13: Есть энергия, да, конечно.
12: Солидарности того, вера. Что все-таки, я вижу, люди улыбаются друг другу, хотя вышли по поводу убийства. Но, тем не менее, все-таки еще есть люди, много их, которые мне все равно.
13: Давайте мы, наконец, вернемся в этот волшебный дом. Мы сидим здесь, а происходит смена декораций, происходит фактически очередная трансформация этого дома. Давайте пару слов про этот дом. Это бывшее здание ЦК.
12: Это была дыра в самом центре Риги. Этот дом, который пустовал 3 года и находился в постепенном разрушении. И меня поразило то, что нашлось так много таких людей, которые согласны войти в дом, где точно известно, что через 4, скажем, 5 месяцев кончается договор аренды. Да. Это особенные люди, которые, может быть, неустроенные, может быть, художники, может быть, композиторы, те люди, которым ничего особенного не нужно, кроме общения, кроме попытки быть живыми. И за короткое время они могли создать здесь очень живую, такую живучую среду, как-то суметь жить с друг другом, общаться, решать проблемы, совместно что-то праздновать, скажем, какие-то концерты или выставки. Это как бы общение, выставка, быстро менялись. Это создало какую-то новую форму общественной жизни, которой не хватает в том пространстве вне этого дома. Я хочу сказать, что одно качество этого бессилия, которое нами, или, во всяком случае, мной овладело после вторжения России в Украину, вот это бессилие, оно же распространяется в современном обществе на очень многие отрасли. То, что ты не можешь ни на что повлиять. Нету такого органа общественной мысли, который мог бы представить вот эту комьюнити, вот этот дух совместного мышления и бытия. Его нету. Неужели нужна война, как в Украине, чтобы начался там Майдан? Я извиняюсь за такое сравнение, не хочу это сравнить с Майданом, но я хочу сравнить это с реальной попыткой людей зажить здесь какой-то другим будущим. Не тем, который за стеной, где все лености сидят, ничего не делают, все умные, и ничего не делают, поскольку умные. А вот здесь это названо домом дураков, здесь дураки, которые что-то делают. Хорошо, пусть будет ерундовым, но все равно оно создает впечатление того, что ты причастен своему будущему, а не отброшен и не зависишь только от больших дяденек. Нет, здесь вообще бюджет ноль. Это невероятно. Вот мама мне говорит, как ты серьезный человек, какой дураки, что это такое? Мне очень сложно объяснить, но вот я серьезный человек с репутацией, например, считаю, что люди слишком серьезно относятся к сами себе, к своим важным постам, и не то, что веселость спасет человечество, а то, что здесь я впервые почувствовал, что будущее не абстракция. Можно участвовать в создании будущего, да, occupy future.
13: Раз уж мы заговорили о дураках, дурачестве и так далее, возможно, одна из самых привлекательных черт вашего друга и учителя Александра Моисеевича Пятигорского – это был его неподражаемый даже не юмор, а какой-то взрыв смеха, иронии. И есть его совершенно знаменитая фраза, которая довольно часто цитируется, особенно после вторжения России в Украину. Якобы Пятигорский говорил, что главная особенность России – не воровство, не плохие дороги, не глупость, не злоба, не хамство, не тщеславие. И говорит он это очень тихим голосом, продолжает бормотать эти эпитеты, а потом внезапно кричит. Главная особенность России – это хуйня. Соответствует ли действительности это?
12: Да, я думаю, что где-то есть запись, я, во всяком случае, видел или слышал это выступление Александра Моисеевича, но тут мы возвращаемся к началу разговора, когда я сказал словами Пятигорского, что понять возможно только то, что приготовлено для понимания. И тогда это соедините с высказыванием, с умом Россию не понять. Значит, хуйня в этом смысле и есть то месиво, которое не имеет артикуляции, которое не подвластно разумному осмыслению, которое, может быть, кому-то нравится, и в определенных кругах это называют хтонью. Так вот, я думаю, что Пятигорский под этим подразумевал именно это. То, что когда ты начинаешь искать какую-то бесхозяйственность, там, не знаю, там, ну, дороги плохие, ну, люди, которые бесшабашные какие-то воруют, все это не дает нам представления о той какой-то дикой силе, инерции, может быть, исторической России, с которой мы сталкиваемся. И которую уж лучше тогда назвать хуйней, чем попытаться разбираться. Понимание не разбирание.
13: Но, возможно, это и определение того, что и нечего тут понимать, в зле нечего понимать.
12: Только понимаете, ведь на самом деле в том классической традиции, если зло – это отсутствие добра, тогда это уже разбирание, это уже понимание. Вот если это отсутствие добра, давай научим добру.
13: И нет, это... я не могу с этим согласиться.
12: Да, а это здесь очень... же идет речь о том,
13: речь что... Речь идет о настоящем зле, которое да, посильнее нас с вами будет.
12: Да, и которое не имеет всех тех благородных просвещенческих интенций, с которыми мы могли бы обращаться с трудновоспитаемыми и угнетенными. Нет, там ничего такого нет. Это тенденция убивать и уничтожать.
13: И что здесь можно сделать?
12: Что делать это к Ленину, потому что, ну, в силу того, кем ты можешь быть, ты действуешь. Потому что то, кем ты являешься, ну, это такая зыбкая вещь. Но из вот именно то, что ты сделаешь, это и покажет твою возможность жить в этом мире или невозможность. Я не говорю, что это легко, но никто нам и не обещал, что будет легко.
15: Олдис Тиранс, философ. Его смыслы жизни и территория свободы.
16: С вами была Елена Фанайлова. Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store. Подписывайтесь на Facebook, Instagram и Telegram-канал «Радио Свобода».
17: Говорит Радио Свобода. У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
18: Я убежден, что еще при моей жизни путинский режим прекратит свое существование.
17: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
19: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. с повторами в течение суток.
20: Кто из политиков сделает вас богаче?
21: Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого.
22: Но я надеюсь на себя, прежде всего.
23: Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
24: Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди. Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
25: Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
26: Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
27: Будет экономического роста.
26: Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
28: Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
20: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Говорит Радио «Свобода».
5: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
20: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
5: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос. Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
20: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
5: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
20: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
3: Тяжесть геноцида связана с тем, что те, кто совершает геноцид, они на самом деле посягают на разнообразие человеческой цивилизации. Можно, конечно, говорить о ситуациях, которые в мире однозначно квалифицируются как геноцид. Это, прежде всего, геноцид в Руанде. Это ситуация в Сребренице. Было казнено значительная часть мужского населения. Нету какого-то единого органа, который выносит решение о том, что то или иное событие является геноцидом или нет. Советский Союз никогда сам не говорил, по крайней мере, на формальном юридическом уровне, о том, что нацисты осуществляли именно геноцид советского народа. Конечно, это очевидное совершенно посягательство на свободу слова, акт цензуры.
1: Привет! Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
0: И я, Наталья Джампаладова. Привет!
1: А вы знаете, что в России можно на 5 лет отправиться в колонию за отрицание геноцида советского народа или его одобрение, оскорбление жертв или вандализм над мемориалами? Теперь вот так. С марта 2026 года в Уголовном кодексе появились соответствующие поправки. А чуть раньше, 1 января, вступил в силу федеральный закон об увековечении памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. И сам этот закон и поправки к кодексу критиковали, называя еще одним инструментом цензуры. Но кого это останавливало?
0: В прошлом выпуске подкаста мы рассказали о том, что с точки зрения международного права считается геноцидом и как появилось это понятие. Причем часто мнение юристов разных стран о том, какие события считать геноцидом, то есть массовым целенаправленным истреблением целых народов или религиозных групп, могут не совпадать. Сегодня разберемся, почему так происходит, какие именно события мировое сообщество однозначно признает геноцидом.
1: Относится ли к этому геноцид советского народа, что это вообще такое, и насколько оправданными могут быть обвинения властей в геноциде собственного народа? И поможет нам в этом научный сотрудник Кёльнского университета, специалист в области международного права Глеб Богуш.
0: Могу я вас попросить рассказать о тех событиях, которые на сегодняшний день признаны геноцидом в международном праве, и кто именно, только ли международный суд, принимает такие решения?
3: Нету какого-то единого органа, который выносит решение о том, что то или иное событие, те или иные преступления, они являются геноцидом или нет. Дело в том, что не существует единой международной судебной системы, как уголовного правосудия, да, то есть есть Международный уголовный суд, он обладает юрисдикцией в отношении преступления геноцида, но
2: Он не может автоматически рассматривать любые дела. Нет, например, его юрисдикции в отношении событий в Мьянме. Потенциально он может рассматривать ситуацию в Палестине, потому что Палестина является участником статута, и, соответственно, события, которые там происходят, они подпадают под юрисдикцию. Но все равно значительная часть вопросов вне юрисдикции Международного уголовного суда. Ну и, соответственно, другие трибуналы, если они создаются, это не является каким-то гарантированным вариантом. Некоторые государства, например, они, даже являясь участниками конвенции, тем не менее, сделали оговорку к ней, которая не позволяет Международному суду осуществлять юрисдикцию в отношении споров. По этой причине, например, недавно обратился в суд Судан с иском против Объединенных Арабских Эмиратов. Суть состояла в том, что Эмираты обвинялись в том, что они содействуют геноциду, который происходит в Судане. Это

в частности, ответственности государства, а не ответственности физических лиц. Сами по себе выводы следствия, даже авторитетного, они, строго говоря, не являются каким-то решением, которое можно назвать международным признанием. С учетом этого всего, что я сказал, можно, конечно, говорить о ситуациях, которые в мире однозначно квалифицируются как геноцид. Это, прежде всего, геноцид в Руанде, в отношении которого вынесено большое число решений Международного трибунала, который был специально создан для рассмотрения дел, в том числе о геноциде. Это ситуация в Сребренице, то есть не все события в бывшей Югославии, по которым практически всегда были отрицательные решения, но именно события в Сребренице, события, в ходе которых было казнено значительная часть мужского населения этого анклава, боснийские мусульмане, остальные гражданские лица были оттуда изгнаны. Сочетание вот этих двух факторов, а также тот факт, что, по мнению судов, сначала Международного уголовного трибунала по бывшей Югославии, а затем и Международного суда ООН, население Сребреницы представляло собой значимую часть группы, определенной как боснийские мусульмане, этнической группы и национальной группы. Вот эти две ситуации, они, наверное, могут быть единственными, когда международные суды приняли такое решение. Террор в Камбодже большей частью не описывается в международной практике как геноцид. Дело в том, что он в основном осуществлялся в отношении социальной группы. Он не был направлен на уничтожение одной из групп, которые конвенция охраняет. Лишь небольшое число преступлений, которые были совершены в отношении уже этнических меньшинств, в частности, вьетнамцев, вот они были охарактеризованы рядом судов, не международным судом, как геноцид. Кроме того, конечно, целый ряд других событий, они в целом рассматриваются в качестве геноцида. Ситуации, которые связаны с теми событиями, которые были до принятия конвенции, в частности, конечно, это Холокост, уничтожение европейских евреев. Я думаю, что есть консенсус и по геноциду цыган. Есть современные ситуации, которых, скажем так, сложно говорить об окончательном решении, но мы можем сказать, что существенные основания, в том числе юридические, для этого. Это и геноцид езидов в 2014 году в Ираке. Это такой случай, когда не государство стояло за геноцидом, а, ну, скажем так, негосударственная группа, исламское государство, так называемое. Это события в Дарфуре, по которым вопрос, конечно, спорный, и сложно сказать, будет ли когда-то юридическая внесена ясность на судебном уровне, но, тем не менее, есть ордер на арест. По этой ситуации это события в Судане в отношении так называемых африканских племен нескольких. Есть также две ситуации, которые находятся сейчас на рассмотрении международного суда. Это геноцид рохинджа в Мьянме и геноцид палестинцев в Газе. По обоим ситуациям есть споры. В обоих ситуациях проблема в том, что не существует на данный момент эффективного и особенно международного правосудия уголовного, то есть нету конкретных уголовных дел, где суды, независимые суды, не связанные со сторонами конфликта, могли бы вынести решение. Ведь в значительной степени суды межгосударственные, они опираются на эту практику, и они применяют в целом ряде ситуаций схожие стандарты. Стандарты очень высокие. Это связано прежде всего с тем, что необходимо доказать наличие умысла. Наличие умысла так называемого геноцидального. Это умысел на уничтожение группы. И, как правило, конечно, у нас нет каких-то прямых доказательств того, что те или иные действия осуществлялись именно с целью уничтожения группы. Даже если мы будем говорить о Холокосте, да, мы имеем четкое представление, и этот факт, конечно, убедительно доказан, о том, что существовал вот этот приказ об окончательном решении еврейского вопроса. Но, как известно, самого этого приказа не существует как документа. Целый ряд историков, например, авторитетных, они спорят относительно того, в какой форме он был, какого содержания этот приказ был, и когда он был отдан. Что уж говорить о сегодняшнем дне, когда во всех ситуациях подобного рода мы имеем скорее дело с косвенными доказательствами. Когда вывод о наличии такого умысла делается из того, что называется в международном практике «pattern of conduct». То есть это некий общий паттерн или линия поведения. То, что, например, осуществляются целенаправленные действия в отношении последовательно, в отношении членов группы. Выбор жертв, исходя из их принадлежности группы. То, каким образом осуществляется, конечно, пропагандистское обеспечение. Каким образом проводится так называемая дегуманизация. Это всегда спутник геноцида. Когда, скажем так, естественные для человека чувства, они нейтрализуются именно вот этой дегуманизацией. Очень часто геноцид осуществляется на фоне вооруженного конфликта, на

0: фоне войны. И часто в отношении группы жертвы делаются различного рода обвинения, которые на самом деле имеют некую фактологическую базу. Я, например, напомню о геноциде в Намибии. Да, это событие начала 20 века, осуществленное Германией. Там в основе как бы вот этого замысла геноцидального как раз были акты насилия со стороны местного населения, со стороны партизан. И мы увидим это постоянно, эту линию оправдания. И нацисты, когда они, например, в значительной части насилия и геноцидальных действий в отношении евреев, они обосновывались тем, что евреи, они тесно связаны с партизанами и, в принципе, представляют собой одно и то же, так называемый еврейский большевизм. Это мы видим и сегодня. Поэтому международный суд, суды требуют, чтобы вывод о наличии геноцидального умысла, он был единственным разумным выводом из вот этого массива доказательств, скажем так, непрямых. К прямым доказательствам, наверное, можно отнести лишь заявления непосредственно лидеров, непосредственно тех, кто осуществляет контроль над вооруженными силами полиции, теми, кто, собственно говоря, обладает вот этими возможностями осуществлять массовые действия в отношении членов группы. И конвенция отдельно говорит о призывах к геноциду, публичных и прямых призывах к геноциду. Они криминализированы конвенцией непосредственно. То есть они наказываются, даже если самого геноцида не установлено. Ну и, наконец, если говорить о сегодняшнем дне, то, конечно, можно сказать о двух ситуациях, в которых очень активно обсуждается геноцид. Первая ситуация – это, конечно, война в Газе, два дела в международном суде. Есть доклад комиссии по расследованию ситуации в Палестине, очень авторитетный, очень убедительный доклад, который был опубликован в прошлом году, где три члена комиссии, они пришли к выводу о том, что Израиль несет ответственность за акты геноцида, за 4 из 5 актов, которые перечислены в конвенции. Тем не менее, вот в этой ситуации, ситуации в Газе, нету, конечно, полного консенсуса. Есть растущее, я бы сказал, такое увеличивающееся понимание среди экспертов, прежде всего, среди тех, кто занимается геноцидом, и в том числе юристов, в том, что с большой долей вероятности можно говорить о том, что совершены акты геноцида. И, наконец, эта ситуация войны в Украине. Буквально через несколько дней после полномасштабного вторжения России в Украину 26 февраля 2022 года, то есть через 3 дня после полномасштабного вторжения, Украина обратилась в Международный суд с иском на основании Конвенции о геноциде. Она не утверждала, что Россия совершает геноцид, но ссылалась на то, что Россия использовала ложное обвинение Украины в геноциде для оправдания вторжения. Это очень необычное дело в Международном суде, но оно связано с тем, что российские официальные лица, и в частности Владимир Путин, неоднократно заявляли о том, что их вооруженная вот эта авантюра обусловлена в том числе целью предотвращения актов геноцида. В своей знаменитой речи 24 февраля 2022 года Путин об этом прямо упомянул.
1: 8 лет. Бесконечно долгих 8 лет мы делали все возможное, чтобы ситуация была разрешена мирными, политическими средствами. Все напрасно. Нельзя без сострадания смотреть на то, что там происходит. Терпеть все это было уже просто невозможно. Необходимо было немедленно прекратить этот кошмар, геноцид в отношении проживающих там миллионов людей, которые надеются только на Россию, надеются только на нас с вами. Именно эти устремления, чувства, боль людей и были для нас главным мотивом принятия решения о признании народных республик Донбасса. Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации.
0: Много давалось и дается самых разных названий того, в отношении кого осуществляются эти акты геноцида. Это, собственно говоря, являлось первоначальным предметом рассмотрения дела между Украиной и Россией. В итоге суд пришел к выводу в решении, которое было принято по предварительным возражениям, что суд не обладает юрисдикцией для рассмотрения вопроса о легальности, законности военной операции. То есть от дела осталось только один вопрос по существу. Это вопрос о том, являются ли ложными эти обвинения. То есть имеются ли достаточные основания для того, чтобы говорить о геноциде на Донбассе. Ну, очень сложно сказать, что предполагает рассматривать суд, потому что любой разумный человек понимает, что, конечно, таких оснований нет. Россия использовала это для того, чтобы предъявить встречные требования, и эти встречные требования были судом приняты. Они как раз касаются того, что Украина, по мнению Российской Федерации, осуществляла акты геноцида. Это фактически обвинение в том, что Украина нарушила все возможные положение Конвенции о геноциде, по мнению России. Поэтому вот это дело, оно превратилось, я бы сказал, в свою противоположность. И теперь вместо ответственности России, чего изначально требовала Украина, фактически суд будет рассматривать вопрос об ответственности Украины за геноцид. И мы видим, что обвинение в геноциде используется как оружие. Ну, по крайней мере, в информационной войне. Посмотрим, как это дело и как, в принципе, будет продолжаться вот эти события. Следственная комиссия, которая существует, ООН, которая занимается именно уголовными вопросами, то есть совершением преступлений международных, она пришла к выводу, что пока достаточных доказательств, пока у нее нет для того, чтобы сделать вывод о геноциде, но комиссия обратила внимание на то, что целый ряд российских официальных лиц, целый ряд заявлений, они могут потенциально рассматриваться как призывы к геноциду. Но призывы – это не то же самое, что сам геноцид.
2: Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Прервемся на важное объявление. Все подкасты «Радио Свободы» переехали с главного канала в YouTube «Радио Свобода» на специальный канал, который называется «Свобода Лайф». Там можно слушать весь эфир «Радио Свобода», все подкасты и, конечно, ваш любимый подкаст «Человек имеет право», который ведем я, Марьяна Тарачешникова.
3: И я, Наталья Чемпаладова. И сегодня мы разбираемся в том, что такое геноцид советского народа, и обсуждаем, какие именно события мировое сообщество однозначно признает геноцидом. Глеб, каково ваше мнение о новом законе российском, в котором прописывается определение геноцида советского народа и в целом о инициативе ответственности за его отрицание?
0: Вот тут целый клубок проблем, связанный с этой инициативой. Она не на пустом месте возникла. Это процесс, который шел уже много лет. Отношение к понятию геноцида и к конвенции о геноциде у Советского Союза, потом России, он в целом был довольно таким последовательным. Конвенция была ратифицирована еще Советским Союзом. Понятие геноцида в Российском уголовном кодексе, оно полностью соответствует тому, что есть в конвенции, за исключением того, что отдельно не криминализированы публичные призывы к геноциду. Россия всегда, вот уже последние как бы десятилетия, она критиковала тоже довольно последовательно выход за пределы этого понятия. Когда обсуждались вопросы, например, связанные с государствами Балтии, с их процессами по геноциду, всегда была такая достаточно сдержанная, строгая позиция. И потом возникла вот эта идея о геноциде советского народа. Первое, что надо сказать, что Советский Союз никогда сам не квалифицировал таким образом и не говорил, по крайней мере, на формальном юридическом уровне о том, что нацисты осуществляли именно геноцид советского народа. Вообще вот этот конструкт – это первая проблема, что, собственно говоря, никогда вопрос так не стоял. Никаких сомнений нет в том, что население Советского Союза подвергалось огромные жертвы и огромное число преступлений. Да, и эти преступления оказались в тени других. Некая такая общая, не то что недооценка, но дисбаланс существует, безусловно. Но это не означает абсолютно того, что можно на этом основании подвергать вот такой ревизии вот эти выводы. И встает вопрос о том, а как быть с другим геноцидом? Не является ли это отрицанием, например, геноцида других? Да, получается, если мы исходим из российской инициативы новой, то есть можно отрицать, например, Холокост, можно отрицать геноцид евреев, который, если мы посмотрим и не только трибунал в Нюрнберге, но и судебную практику, это абсолютно доказанный исторический факт. И при этом устанавливается ответственность за отрицание того, что, в общем-то, даже в тот период, да, когда Советский Союз полностью контролировал как бы весь исторический нарратив, не использовалось такое понятие, не было оснований для такого рода вывода. Безусловно, совершались преступления, но они не характеризовались как геноцид. Ну и очень много проблем с самим этим выводом о том, что начался геноцид советского народа. Причем в России был запущен целый процесс такой. Суды разных регионов выносили решение о признании факта осуществления геноцида Все это очень много проблем с собой несет. Во-первых, конечно, это все события 40-х годов, когда не было понятия этого в международном праве. Конвенция не имеет обратной силы. Здесь очень много вопросов относительно того, каким образом все это привести как бы воедино. Каким образом можно говорить о том, что геноцид советского народа является каким-то фактом. Что за группа такая, советский народ? Безусловно, можно считать советских граждан национальной группы, но кто это такие? На самом деле, осуществлялся ли геноцид советского народа? На каком основании, собственно, сделан такой вывод? Ведь действия должны осуществляться геноцидальные с геноцидальным умыслом. Здесь большое число такого рода вопросов, которые не могут быть решены в рамках административного судопроизводства, того, что имело место в России, ну и при определенных условиях. Это были дела, где фактически не было какой-то второй стороны, там не было защиты, там не было полноценного исследования доказательств. Это были по существу такие вот, ну, шоу. В их ходе были установлены, например, факты того, что Финляндия тоже осуществляла геноцид, ну, в Карелии, в Ленинградской области, в частности. Здесь масса проблем, да, что, собственно, отрицается. Как можно говорить об отрицании того, что является, по меньшей мере, очень сомнительным моментом. Ну, сама по себе вот эта идея о том, что именно советские граждане являются на самом деле жертвой, это абсолютно не новое. Это, кстати, было такой политикой релятивизации или даже отрицания именно Холокоста, потому что так называемые мирные советские граждане – это была формула, которая применялась для того, чтобы не называть конкретно жертв, да, потому что, например, целый ряд преступлений, они были совершены конкретно против евреев, и они были мотивированы именно стремлением уничтожения еврейского населения, да, это, например, события в Бабьем Яру. Я напомню, что долгое время единственная табличка, которая там была, она упоминала про мирных советских граждан. То есть вот эта идея как бы растворения конкретных геноцидальных действий в неком таком вот идее о геноциде советского народа, она совершенно не новая. Я бы сказал, что это, ну, такая максимальная, доведенная до абсурда уже инструментализация памяти о Второй мировой войне. А, безусловно, огромных жертвах, которые понесла и Россия, и, я бы сказал, в особенности другие страны, которые входили в Советский Союз, добровольно или нет. И, соответственно, это, конечно, элемент такой вот войны исторической. Фактически эта норма, она просто продолжает то, что начала уже до этого действовавшая норма о реабилитации нацизма. Да? То есть это уголовное законодательство памяти репрессивного характера, которое, к сожалению, делает невозможным полноценную вообще дискуссию по поводу этого вопроса в обществе. Когда я говорю о том, что эти выводы, на мой взгляд, необоснованные, спекулятивные, о том, что был геноцид советского народа, я не считаю, что такого рода теории не может быть, да, или то, что те, кто это говорит, не должны иметь возможность это высказывать. Но это повод для научной дискуссии, но вводить уголовную ответственность за отрицание того, что не является абсолютно никаким консенсусным выводом, не является историческим доказанным фактом, не является тем более юридическим фактом. Это, конечно, говорит об уровне, в котором находится сегодня в целом российская правовая система и в особенности уголовное законодательство. То есть, конечно, это очевидное совершенно посягательство на свободу слова, акт цензуры, который просто закреплен в уголовном законодательстве. Причем он хуже, чем очень многое, что есть, да, потому что в данном случае речь идет о том, что что-то запрещено говорить, что-то запрещено обсуждать или что-то запрещено упоминать. Но, например, об этих событиях можно говорить только так. Только можно одну давать фактически правовую квалификацию. Если ты ее не даешь, ты отрицаешь тем самым то, что был геноцид советского народа. Хотя, если мы посмотрим, то в отношении Советского Союза тоже выдвигаются обвинения в геноциде. Если мы, например, будем говорить о Катынском преступлении, это как бы часть этого дискурса. Я не говорю, что я так думаю или я с этим согласен, но это часть значительного числа дискуссий о событиях Второй мировой войны. Каждый раз мы видим, что побочным результатом является релятивизация или даже отрицание преступлений. Эти нормы, которые вроде бы должны охранять жертв, вроде бы принимаются в целях охраны памяти о жертвах, на самом деле имеют прямо противоположный характер. Часто это приводит к обратному эффекту, к их оскорблению, к надругательству над их памятью.
4: Очень часто можно слышать, особенно в дискуссиях, такую фразу, как геноцид собственного народа, что вот советский – это не против Советского Союза нацисты вели геноцид против жителей Советского Союза, а сами власти вели геноцид собственного народа, сталинские репрессии тут же вспоминают и уничтожение огромного количества людей. Скажите, а с точки зрения правовой, юридической, формальной, возможен ли геноцид собственного народа, или это просто такая очень яркая метафора, которая говорит об отношении властей к своим жителям, гражданам, своим подданным? Или это может быть?
0: Это может быть, не само определение геноцида, конечно, этого не исключает. Оно не говорит ничего о принадлежности исполнителей, принадлежности злодеев, так называемых геноцидариев, да, тех, кто совершает акты геноцида. И, наверное, мы вполне можем такое в истории встретить. Другое дело, насколько это то, что заслуживает внимания с точки зрения международного права, насколько это действительно должно называться геноцидом, а не каким-то другим понятием, каким-то другим словом. Поэтому теоретически, да, это возможно. Я бы хотел сказать еще об одном моменте. Геноцид – это преступление, которое ориентировано не на индивидов, не на ценность как таковой одной человеческой личности, а это преступление, которое ориентировано на группы. Норма о геноциде, она охраняет фактически разнообразие человечества. Вот в одном из приговоров Международного трибунала по бывшей Югославии очень хорошо это изложено. Тяжесть геноцида, серьезность этого преступления, она связана с тем, что те, кто совершает геноцид, они на самом деле посягают на разнообразие человеческой цивилизации. Человечество, оно состоит из национальностей, из этносов, из рас, из религиозных групп. И те, кто стремится уничтожить одну из этих групп, они посягают на вот это богатство человечества, на его разнообразие, то, что является условием его развития, выживания. Понятно, что вот это разнообразие и само существование вот этих групп, оно должно охраняться, и это правильная задача. Но геноцид, между тем, фактически, в реальности, он совершается не одиночками. Он может теоретически совершенно быть одиночкой, но это скорее, наверное, проблема психиатрии, чем международного права. На самом деле он осуществляется чаще всего в рамках государственной политики. И в общественном сознании есть не только вот эта жертва, группа жертвы, да, но есть и группа, которая осуществляет геноцид. В немецких дебатах сегодня это очень часто звучит, этот аргумент, называется это «Тета-фольк», да, то есть «народ-злодей». И вот это очень такое страшное, я бы сказал, очень тревожная часть вот этого дискурса о геноциде, поскольку в праве в международном народы и группы, какие-то национальные, этнические группы, они не совершают преступлений. И такая обратная дегуманизация очень опасна, потому что преступления совершают именно люди. Преступления могут совершать и лидеры государств, главы государств, должностные лица, но и обычные исполнители преступных актов. И вот это очень важно, важно помнить. Важно, когда мы говорим о геноциде, не забывать о том, что геноцид является следствием как раз вот этой дегуманизации. Вот этим растворением человеческой личности в этом бездушном коллективе, в этой массе, дегуманизация, она является составляющей любого геноцида. Поэтому очень важно, осуждая, борясь с геноцидом и стремясь к раскрытию правды о геноциде, не забывать о вот этом побочном эффекте, с тем, чтобы это не приводило к обратному результату. Потому что мы видим, что в истории очень часто травма, которая связана с геноцидом, или, по крайней мере, с событиями, которые напоминают геноцид, она становится основанием для вот этой цепи новых преступлений. И это порочный круг такой может создаться. Поэтому очень важно видеть этот момент. Да? Поэтому не все, что совершается, это геноцид, и не любой геноцид, он является страшнее и опаснее других международных преступлений. Очень важно понимать задачу этого понятия. Она прежде всего в том, что это понятие защищает выживание отдельных групп, демографических, в особенности меньшинств. Особенно важно, когда эти меньшинства являются объектом преследования, объектом дискриминации. И здесь действительно это может привести к тому, что такого рода политика, она может превратиться в настоящий геноцид. И здесь нужно называть вещи своими именами. В то же время нужно быть очень осторожным в том, чтобы не делать геноцид понятием, которое употребляется по любому поводу, и чтобы он не был исключительно и произвольно использован. Должна проявляться сдержанность и объективность. И поэтому очень важно в таких ситуациях именно обращаться к международным механизмам, а не атаковать их, когда они говорят то, что тебе не нравится.
4: Юрист, научный сотрудник Кёльнского университета Глеб Богуш был на связи с подкастом «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
3: И я, Наталья Джампаладова.
2: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
5: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
5: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
6: Здравствуйте. Это подкаст «Атлас мира». Рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных краях и странах, от Дальнего Востока до Южной Америки. С вами авторы «Атласа мира» и обозреватели «Радио Свобода» Александр Дубровский
7: и Ярослав Шимов.
6: Герои былых времен. Как стоит и не стоит переоценивать историю? Почему история и ее интерпретации и оценки сейчас все чаще и почти повсеместно становятся черно-белыми? Свидетельствует ли все более частое стремление к переоценке собственной и мировой истории о том, что люди и целые народы находятся в сильном кризисе, из которого им хочется найти выход, и тогда все события прошлого, идеи и культурные нормы неизбежно радикально пересматриваются? Верно ли судить историю эмоционально, давать сегодняшние моральные оценки давним событиям и героям былых времен? Обо всем этом и пойдет речь в новом выпуске нашего «Атласа мира». Вероятно, это станет даже некой серией бесед на тему истории. И мы с Ярославом Шимовым вернемся к этим вопросам в наших следующих подкастах. Как обычно, мы советуем искать и слушать «Атлас мира» в нашей студии подкастов «Радио Свобода» в Телеграм, а также в наших аккаунтах в YouTube. Используйте VPN и ищите все полезные советы на сайте «Радио Свобода» и в соцсетях. Итак, Ярослав, я задал первый вопрос в самом начале нашего разговора. Почему истории и оценки всего и вся сейчас часто становятся черно-белыми? Ну, исторический ревизионизм был всегда по разным причинам идеологическим, или просто находились новые, я бы сказал, сногсшибательные факты, проливающие вообще свет совершенно по-новому на какие-то давние события. Но почему такой всплеск сегодня?
7: Я думаю, это явление характерно для любых кризисных периодов, когда происходят перемены в мышлении, во взглядах на мир, в том, как люди ощущают себя и жизнь вокруг себя. Мне кажется, мы сейчас живем в таком периоде. Они не очень часто происходят. Предыдущий такой слом эпох был, наверное, в начале 20-го столетия, накануне Первой мировой войны и в результате нее. Потому что потом также была масса выдающихся и драматических событий, конечно, в 20 веке. Но вот что чтобы был, выражаясь словами Стефана Цвейга, вчерашний мир, который сменился каким-то таким сегодняшним, который вовсе не похож на то, что было вчера, ну, такое бывает нечасто. Вот французская революция принесла подобное изменение образа мысли и жизни одновременно. И мне кажется, сейчас мы примерно в таком же периоде, потому что мы живем в эпоху, когда многое, что казалось незыблемым еще лет 20-30 назад, и не только взгляд на какие-то события прошлого, но и вообще на жизнь как таковую, какие-то иерархии ценностей и так далее, сейчас все как-то сместилось, пошатнулось, изменилось, и это одно из проявлений этих перемен.
6: — история до сих пор, и вы сейчас отметили, даже события исторические, они как-то в западном мире происходили. Был же то, что сейчас без конца называют глобальным югом, да и вообще гигантские цивилизации Ближнего Востока, там, Дальнего Востока, Южной Азии и так далее. Так вот, историю сейчас переоценивают и переписывают везде, даже там в Чили и в Новой Зеландии. Они флаги государственные меняют. Может быть, это еще связано с тем, что мир, он по-своему сузился. И если раньше между Японией и, скажем так, Францией лет 200 назад ничего общего, кроме нескольких торговых кораблей в год, и не было, то сейчас, по сути, мир – это такой один большой город, где все жители знают о том, что происходит в соседнем квартале, где все страшно завязаны социально, экономически, политически друг на друга. Поэтому история, она вот такая стала действительно всеобщей. Но при этом еще подход мультипликационный, обывательский к ней.
7: На самом деле что-то вроде мегаполиса, где могут быть самые разные кварталы. В одних из них живут богатые люди с очень налаженным бытом, другие победнее, а в третьи лучше вообще не заходить. А здесь какая-нибудь этническая культура цветет. Допустим, вот тут у нас Чайна-таун, а тут у нас итальянский квартал, скажем. Мир сузился, с этим я согласен. Но, с другой стороны, опроверглась теория того, что все в этой глобальной деревне будут жить одинаково. Теория так называемого конца истории, что вот человечество пришло к каким-то таким общим основаниям, на которых будет строить свою жизнь. И что в Китае, что в Уругвае, что в России, что, я не знаю, в Ботсване, примерно эти основания общественного бытия будут одни и те же. Оказалось, что это не так. Культуры сопротивляются, культуры разные. Даже те, которые что-то перенимают, вот вы Японию упомянули, это один из самых ярких примеров. Япония, которая после Второй мировой войны вдруг из брутальной военно-монархической диктатуры стала такой вполне себе либеральной демократией. На самом деле там осталось очень много черт, которые характерны только для нее, никуда не делись. И демократия там специфичная, и нравы, в общем, тоже вполне себе японские при всем западном влиянии массовой культуры и всех прочих атрибутов западного мира. Вот это только один пример.
6: Вы сами историк. Верный или неверный подход судить историю, я бы сказал, слишком эмоционально. То есть часто, я это встречаю очень часто, давать сегодняшние моральные оценки давним событиям и давним персонажам. Вот как будто дети смотрят мультфильм. Там обязательно должны быть наши и не наши. Силы зла и силы света и добра. Будь то крестовые походы или наполеоновские войны. То есть что важнее? Я-то думаю, что первое из того, что я сейчас скажу, понять суть вещей и развитие истории и человечества, или, что называется, заклеймить в сегодняшних интересах, будь то политических групп, социальных движений, и неизбежно это ведет к такой исторической аберрации видения.
7: Тут разные плоскости на самом деле, потому что история как наука, она не может быть построена, или, по крайней мере, не должна быть построена, ну, на вот таких размашистых черно-белых оценках, потому что в истории как таковой мало черно-белого. Но это как наука. Наукой занимаются, в общем, немногие. Это вещь, которая не может быть популярной на самом деле. А история как массовое представление о прошлом, она в любом случае в какой-то степени упрощается. Но тут важная, я считаю, вещь, которую вы упомянули, и она недопустима ни для научной истории, ни для такой популярной. Это вот этот смертный грех историка – анахронизм. То есть, когда мы рассуждаем о людях давно умерших или просто живших в прошлом – с позиции сегодняшнего дня. Ах, он был, допустим, расистом. Нет, это, конечно, плохо. И, понятное дело, тут уже нужны некие градации, потому что нынешний подход к расизму в развитых западных обществах – это одно. А подход, который существовал 200 или 300 лет назад, это другое. Но и здесь есть разные оттенки, потому что всегда, по крайней мере, в странах христианской культуры, унижать, убивать, тем более относиться как-то очень мерзко к ближнему своему, вне зависимости от цвета его кожи, поскольку не есть ни эллина, ни иудея, как известно, было плохо. Но был такой патернализм со стороны образованных белых людей к другим расам, как таким, ну, почти что детям, они неразвитые, их нужно цивилизовать. Вот это, конечно, ушло в прошлое, но осуждать такой подход, рассуждая о событиях 200-летней давности, мы не можем. Одно дело поднимать на щит людей вроде Уильяма Уилберфорса, это человек, который посвятил свою жизнь кампании за отмену рабства и запрет работорговли. Это одна вещь, потому что и тогда, и сейчас это морально достойное деяние. Но осуждать людей, которые были воспитаны в других представлениях на этот вопрос, и которые при этом ничего плохого, жестокого, мерзкого по отношению к людям иной расы не делали, это уже не исторично, я бы так сказал. Вот в этом есть тонкая разница, которую многие сейчас, к сожалению, не видят.
8: Я недаром упомянул крестовые походы или, чтобы опять-таки не быть европоцентричным, ну, монгольское завоевательное нашествие. Говоря современным языком, и там в течение многих десятилетий совершались чудовищные преступления против человечности, геноцид, военные преступления. Но давайте вспомним о том, что и там люди, которые шли в эти завоевательно-освободительные, как они все считали, походы, были глубоко убеждены, что они жертвуют не только кем-то еще, самими собой, а действительно так в большинстве случаев и происходило. Они жертвуют собой, они попадут в рай ради исключительно благого дела и ради того, чтобы нести свет цивилизации. Потому что вот китайско-монгольская культура, двинувшаяся на Запад, считала варварами абсолютными все народы, которые тогда населяли сегодняшнюю Центральную Азию или Восточную Европу, или Ближний Восток.
7: Да, безусловно, это был подход всех крупных цивилизаций, которые считали себя, ну, говоря грубо, пупом земли, а свое окружение соседи считали недоразвитыми варварскими народами. Понятное дело, что с современной точки зрения это полная ахинея. Но учитывать при оценках и анализе действий тех или иных деятелей прошлого то, что они размышляли вот именно так, это необходимо, иначе мы просто не поймем, почему они так действовали. Они нам будут казаться то ли идиотами, то ли абсолютно аморальными людьми, а часто они не были ни тем, ни другим.
8: Этого я и боюсь. Вы знаете, возникновение не новой исторической науки, скорее, и не развития истории, а просто того, что все сведется к созданию каких-то современных мифов, которые заместят просто мифы старые. То есть мы, возможно, можем прийти, говоря о целом мире, к совершенно новой исторической науке, которая, и опять-таки, это мое опасение, это не прогноз, может начать так, знаете, карикатурно изображать сложную человеческую реальность. А всех исторических деятелей, начиная от римских императоров и заканчивая Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым, будут изображать либо кровавыми монстрами, либо сумасшедшими, либо, наоборот, такими отлакированными святыми символами, в зависимости от заданных целей.
7: В определенной степени это, как я уже сказал, неизбежно такое в массовом сознании, как бы упрощение сложных вещей в нашем прошлом. Я хотел бы вернуться немножко к тому, о чем мы вначале уже упомянули, к тому, что мир перестает быть западоцентричным, и это во многом хорошо, потому что на передний план в тех же исторических исследованиях выходят вещи, о которых раньше говорилось мало или не говорилось вообще. Истории дохристианских разного рода цивилизаций, истории аборигенов, коренных народов там, где потом они подверглись колонизации, история деколонизации, история разных социальных групп, которые раньше, ну, их голос был менее слышен. Это начиная от истории женщин и заканчивая историей, ну, разного рода меньшинств этнических, сексуальных, каких угодно. Это важно, потому что все голоса должны быть слышны. Но вопрос в другом, чтобы это не привело к выворачиванию наизнанку. То есть с тем, чтобы одна пирамида иерархии исчезла и была заменена другой, в которой просто этажи будут выглядеть иначе. И те, кто был раньше наверху, будут оттеснены вниз и наоборот.
8: Я обычно, я заметил в наших беседах последних месяцев, играю роль скорее скептика-пессимиста. От себя добавлю, что нас та же самая история учит тому, что 90%, по крайней мере, всех революций в итоге делались не за тем, чтобы ликвидировать какую бы то ни было социально-политическую пирамиду, а чтобы перевернуть ее кверху ногами. Вы слушаете, напоминаю, наш с Ярославом Шимовым подкаст «Атлас мира». Скоро мы к вам вернемся.
9: Говорит Радио Свобода.
2: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
9: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
8: А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его авторы Ярослав Шимов и Александр Дубровский. И мы продолжаем разговор о том, с какой, возможно, переписанной историей нам придется еще глубже входить в 21 век. Еще одно мое опасение, Ярослав, а вы постарайтесь его развенчать, если у вас получится. Возможно ли из-за того, что история сейчас, как и география, допустим, и прочие гуманитарные науки, считается самым нелюбимым предметом у школьников практически по всему миру, от Канады до Индии, и из-за растущей политической и исторической, проще говоря, малограмотности будущего населения Земли, вернутся опасные идеи и идеологии, которые уже были, как это было и в первой половине 20 века. Это будет, в первую очередь, возвращение старых идей. И что еще более опасно, начнется приход таких вождей-лжепророков. Потому что если в умах людей место пусто для имеющихся лидеров и каких-то образцов, будь то культурно-социальных, которые какие-то им не то чтобы диктуют, но пропагандируют и демонстрируют культурные и поведенческие нормы, ну, значит, придет кто-то потемнее.
7: Зарекаться, конечно, трудно, это понятно совершенно, но это просто признак того, о чем я в самом начале сказал, признак вот этого слома эпох, потому что и то, что сейчас во многих странах не очень понятно, как преподавать историю детям или студентам, это тоже признак того, что осмысление не закончилось, потому что прежние иерархии, системы ценностей, вот эти вот такие стройные нарративы, когда в этом рассказе действуют великие деятели, которые переворачивают или дают совершенно иной ход событиям, это совсем давно ушло в прошлое. Потом был период, когда доминировали, наоборот, история, что называется, масс, либо в марксистском подходе, где история классов и их взаимоотношения, их борьбы, либо в национальном подходе, либо в традиции, так сказать, которая экономические процессы выводила на передний план. Этот период тоже как-то ушел в тень. Сейчас история раздробилась на такие кусочки, когда принято изучать отдельные явления. Историю городов, историю торговли в том или ином регионе, историю стили одежды и так далее и тому подобное. То есть история распалась на детали, заниматься ими безумно интересно. Часто я сам такие вещи очень люблю. Но если раньше не видели деревьев из-за леса, то сейчас не то что деревья, изучают дупло или веточку, а они видят ни дерево, ни леса в целом. Это проблема именно слома эпох, на мой взгляд. А то, что за счет этого объем исторических знаний уменьшается, а сами они ухудшаются, это да, об этом свидетельствуют очень многие опросы, и по большому счету очень часто мы в СМИ слышим, что вот опросили школьников где угодно, во Франции, в США, в России, по поводу того, кто с кем воевал во Второй мировой. И какой-то очередной огромный процент дал совершенно неправильные ответы о соотношении сил. Да что там говорить, если сейчас по одному французскому, кажется, опросу до 8% взрослого населения относится к плоскоземельцам, так называемым, что называется, дальше ехать некуда. С другой стороны, это не тупик, это не безнадега, потому что это люди ищут новые пути познания. Иногда некоторые в ходе этого поиска заходят в полный тупик. И да, это чревато на уровне политическом появлением таких фигур, которые будут вещать простые правды, и за ними очень удобно идти. Я не так давно читал одну книгу о французском средневековье. Там очень четко автор описывает психологию тогдашнего человека. Он пишет, что человеку средних веков нужен был отец. Роль большого отца играл Бог, а роль, так сказать, отцов поменьше – другие авторитеты и очень часто авторитеты прошлого, потому что золотой век всегда был в прошлом, а потом что-то испортилось, и нужно вернуться к золотому веку. Эпоха Просвещения все это перевернула, но эпоха Просвещения, на мой взгляд, по многим параметрам как раз уходит в прошлое. А что ее сменит – вот это интересно.
8: Идолы часто одни и те же, просто их трактуют по-другому. Вот далеко ходить не будем, 65% российских школьников никогда ничего не слышали о сталинских репрессиях и даже не знают таких слов, как ГУЛАГ или НКВД. Действительно, как вы выразились, тут уже дальше и комментировать нечего. А вот «Западный мир». Пару лет назад на обложке Newsweek издания был огромный заголовок: «Теперь мы все социалисты». Да, и молодые люди по всему миру перечитывают заново Карла Маркса, трактуют они его как хотят. 40% преподавателей высших учебных заведений Соединенных Штатов тоже заявляют: я марксист. Причем каждый может трактовать это как угодно. На самом деле, что это за марксизм и что он там имеет в виду, надо разбираться в каждом конкретном случае. То есть сейчас ведь все позиции и представлений об идеальном современности, современных представлений, вот все, кому не лень, начинают вновь рассуждать о природе капитализма, социализма, коммунизма, какого-то крайнего национализма и так далее. Но пугает то, что вот как будто уроков прошлого не существует. По крайней мере, да, вот вы уже отметили, для большинства обывателей, которым нужны простые решения, им нужны простые объяснения, и ту же историю Второй мировой войны, кто там с кем воевал, желательно изложить в 10 твитах. Ну, а можно и в 5, это еще лучше.
7: Да, ну, массовое сознание вообще, оно, конечно, простое. Оно всегда ищет простых решений, но дело образованного слоя как раз объяснять. А очень часто как раз этот самый слой перестает исполнять эту свою функцию. Он хочет приказывать, он хочет вести за собой, он хочет выделять некие единственно верные теории, как это делали те самые радикальные марксисты, особенно большевики, если Россию брать, в свое время. И их оппоненты на крайне правом фланге. Истина одна, мы, так сказать, построимся и ровными шеренгами пойдем в светлое будущее. Ну, обычно будущее оказывалось совсем не светлым, но примитивизация это избежать, это как раз одна из самых главных, на мой взгляд, задач, которые нужно решать, и решаются они в наше время, ну, довольно плохо, если смотреть на то, как выглядит нынешний мир и куда он идет.
8: Ну так отсюда и культура отмены, отсюда вот это отрицание авторитетов. Вы говорите, образованные слои могли бы что-то сделать. Так сейчас образованные слои – это как раз во многих государствах некие такие враги всего прогрессивного, враги молодого поколения. Я очень много читал и слышал, что нам ваши ценности, идеи и представления о мире старых белых мужчин, которые навязали всему миру некие свои рамки поведения, не нужны, мы свои собственные придумаем.
7: Это же на обоих флангах, так сказать, абсолютно так же, потому что если мы возьмем интеллектуальные так называемые элиты в авторитарных странах, в той же России, ну, наверное, в Китае, про Китай я поменьше знаю, ведь там наоборот, это установки традиционалистские, архаичные, за которые шаг влево, шаг вправо считается побегом. То есть поляризация происходит, да, и проблема как раз в том, что то пространство интеллектуальное, политическое, социальное, которое находится между полюсами и которое склонно не видеть мир в одних, так сказать, красках, красных, коричневых, каких угодно, но одних, оно сужается. И в этом самая большая беда. Да, конечно, культура отмены принимает часто уродливые формы. Не менее уродливые формы принимает культура реакции и скреп всевозможных. Мне тут выбрать трудно, что мне менее симпатично. Чумана, оба ваши дома.
8: Да не симпатично ни то, ни другое. Ни необольшевизм, ни неомракобесие какое-то. Но вот многослойность истории, ее сложность, ее противоречивость, вот эти 50 оттенков серо-коричневого, красно-белого, любого, это вот, к сожалению, для ученых, для аналитиков, для таких кабинетных профессионалов. А абсолютная однозначность оценок, она характерна для публичной подачи истории и для таких мифов и нарративов об истории, которыми сейчас, заметьте, разные лидеры и правительства очень умело пользуются. И пример нынешней России, он самый ближайший. Вот это бесконечное разделение на наших и ваших. Вокруг все нацисты, империалисты, колонизаторы, фашисты, а мы вот такие, я бы сказал, православные интернационалисты. И тут же начавшаяся активно недавно, да не недавно, давно уже реабилитация Сталина. Вот это очень ловкий прием был.
7: Приемы на каждом шагу, потому что проблема с историей в том, что она очень удобный инструмент для манипуляции общественным мнением и мобилизации этого общественного мнения на свою сторону. Политики всегда любили играть с историей, всегда любили иметь ее, что называется, на своей стороне. Вот другой пример, который меня, признаться, сильно огорчает, как человека, который занимался и занимается Центральной Европой и разными проблемами ее прошлого и настоящего. Посреди российской агрессии против Украины возникает очередной жуткий острый спор между Польшей и той самой Украиной, в центре которого Волынская резня. Я совершенно не преуменьшаю значение трагедии, которую в разгар Второй мировой войны пережило население Волыни, в первую очередь этнически польское население. Но, на мой взгляд, вот сейчас бадание вокруг будущего эксгумации трупов этой резни, вокруг извинений, неизвинений, разного рода, так сказать, формальных оценок этой истории 80-летней давности, они, мне кажется, абсолютно неуместными. Идет война, в которой Польша стоит на стороне Украины, приняла миллионы украинских беженцев. В общем, как бы все однозначно. И при этом польские лидеры считают нужным поднимать эту тему, а украинские лидеры считают возможным резко, насколько можно судить по отчетам прессы, на эту критику отвечать. Какие-то сигналы с Марса, в том смысле, что более неуместной полемики вот по времени и месту я уже давно не встречал.
8: Но сейчас это, по-моему, вообще стало нормальным, что каждое, ну, заметное государство, по крайней мере, оно выбирает своих героев и назначает своих таких врагов, выстраивает свои символы, свои мифы, традиции для подкрепления своей истории и создающегося ими в данный момент государства такого, каким они его хотят видеть. Это и школьных учебников касается, да и всегда так было. Вот примеры. Мне как-то в руки попали для смеха. Вот вам приведу такой пример. Учебники английский, исторический, детский такой, детская книга, и французский. А потом я поинтересовался, по-немецки я немецкого языка не знаю, читать не умею. Но то же самое. Британцы, французы и немцы освещают битву при Ватерлоо 1815 года, но настолько по-разному. Каждая сторона подчеркивает невероятную важность вклада и как бы последствия этой битвы для всего развития человечества, именно для своей страны. А остальные, ну, как бы так, второстепенные игроки там было. Причем не две даже, а три стороны. Ну, еще, я не знаю, возможно, в Нидерландах существуют и в Бельгии свои учебники. Там, может быть, еще как-то это интерпретируется. Или есть вот такая вещь, как вьетнамские и корейские войны 20 века. И, разумеется, полярно отличаются в учебниках стран-участниц США, Китая, Корея, Советского Союза когда-то, а теперь России, описание причин, хода, последствий вот этих войн в зависимости от конкретной стороны.
7: Поэтому, мне кажется, очень важным и хорошим опыт, он, правда, не очень богатый, но он есть в разных странах. Кстати, в той же Франции и Германии, насколько я знаю, он есть. Опыт написания совместных учебников историками разных стран, где подход вот этот вот национальный, что вот наши победили или наши тут сыграли главную роль, он уходит на задний план просто потому, что невозможно написать вместе книгу, когда кто-то один будет настаивать на том, что он главный. К сожалению, этот опыт, как я уже сказал, он не очень повсеместный, а хорошо бы, чтобы был. И еще хорошо, чтобы такие книги писались живым языком и на хороших таких увлекательных примерах. Я одну такую книгу знаю, это одна из моих вообще любимых исторических книг, она называется «Милый враг». Эта книга, ее написала супружеская пара. Он английский историк Роберт Тумс, а она его жена Изабель, француженка. И вот они написали историю того, как англичане и французы друг друга любили и ненавидели, и воспринимали вот в этих кривых зеркалах на протяжении, ну, они со Столетней войны, насколько я помню, начинают. Очень хорошо, просто прекрасно сделано, потому что именно показывает, насколько все это относительно и насколько смешон вот этот подход. Мы самые хорошие, а соседи, они какие-то либо злые, либо плохие.
8: На этом, Ярослав, давайте мы пообещаем обязательно друг другу и нашим слушателям, в первую очередь, что мы этот разговор продолжим. Я бы в следующий раз, знаете, о чем предложил поговорить? Об истории того, что сейчас называется глобальным югом, а когда-то это называлось, что некорректно, я никогда не любил это выражение, третьим миром, о постколониальном мире и о постколониальном мышлении. А так, это был подкаст «Атлас мира». Его всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах. Теперь и в новых каналах в YouTube и на нашем сайте свобода.org. Используйте VPN, ищите все полезные советы на сайте, в соцсетях, как обойти цензуру. А мы, Александр Дубровский и Ярослав Шимов, на этом с вами прощаемся на некоторое время. Всего доброго, не болейте и мира нам всем.
7: До свидания.
2: Студия подкастов «Радио Свобода».
10: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
11: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
12: Я не считаю, что свободны, и не считаю, что не свободные.
13: Мне все нравится, у меня все есть.
14: Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушат.
15: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
16: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
17: Россия не свободная по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
11: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
18: Настоящее время на Радио «Свобода».
19: Сказать, что там вообще никаких проблем, наверное, неправильно, но они будут настолько незначительны, что, в общем, с точки зрения анализа им можно пренебречь.
20: Начальство в плохой форме. Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
18: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
21: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах.
22: Я посмотрел театральную афишу в одной из газет и неожиданно наткнулся на то, что в одном доселе неизвестном мне мадридском театре ставили произведение Пушкина. Я был крайне удивлен, что кто-то осмелился представить испанской публике произведение россиянина и отправился в этот камерный театр, который носил имя Чехова. Я был приятно удивлен спектаклем, удивлен высочайшим качеством режиссуры и игры актеров. Так что я очень быстро превратился в фаната этого театра и не пропускал ни одного нового спектакля. Последнее, что я посмотрел в театре, это блестящую постановку «Чайки» Чехова.
23: De la gaviota del propio Chekhov.
24: Создавая свой театр, Гутьеррес сознавал, что на широкую публику с таким репертуаром он рассчитывать не мог. Ведь, по его же словам, среднестатистические испанцы воспринимали на сцене разве что водевили. И подобную ситуацию ему хотелось хоть как-то изменить. Хотелось, чтобы люди ходили в театр не только для того, чтобы развлечься, но и для того, чтобы подумать, поразмышлять над жизнью. Анхель Гутьеррес.
25: Моей мечтой было произвести революцию в испанском театре. Я по природе революционер. Мне нравится ломать существующие рамки, препоны, нормы. Всем нам, детям войны, хотелось сделать что-то особенное для нашей родины, страны наших предков. Я лично хотел сделать здесь очаг культуры в виде театра, чтобы в самом центре Мадрида, недалеко от наших знаменитых картинных галерей, музеев Королевы Софии и Прадо, было бы место, где люди могли бы научиться мыслить, пробудить свое сознание, возвыситься над повседневностью.
24: Параллельно с театром Гутьеррес более 20 лет преподавал в Королевском высшем училище драматического искусства в Мадриде, читал лекции о театре в США. В 1982 году он создал в Мадриде свою собственную театральную школу. В школе при театре учеба продолжалась 4 года. Ученики также проходили практику. И в театре, и в школе все основывалось на теории сценического искусства и методах актерской техники, разработанных в свое время Константином Станиславским на так называемой «системе Станиславского».
26: У меня есть ученики, у меня есть школа. Мы говорим на одном языке. Метод, которым я владею, метод русской школы. И поэтому я могу создать ансамбль. Испанский театр не имеет понятия в ансамбле. А театр – это коллективный поэт. Это не просто актер один хорошо играет, остальные ему подыгрывают. Кроме того, репертуар театра не для развлечения. Хотя я ставлю комедии. Я ставил Лопе де Вега, учитель танцев, которого, кстати сказать, знают в Москве, и который в Испании никто не знает. «Балконы Мадрида», «Тирсо де Молина», все комедии Сервантеса. Я поставил с огромным успехом шоу еще совсем недавно «Дон Кихот». А думал я об этом, о «Дон Кихоте» с детства. Меня научили любить «Дон Кихота» в России.
24: Театр Чехова был совсем небольшим. Он находился в старой части Мадрида, в районе, где некогда, еще в XVI-XVII веках, селилась интеллектуальная элита, жили Сервантес, Лопе де Вега, Кеведо, Гонгора и другие. Маленький зал, скромное фойе с портретом Антона Павловича. Кабинет самого Гутьерреса располагался на чердаке, куда вела довольно шаткая выдвижная лестница. Всякий раз, забираясь по ней, у меня вовсе не было уверенности в успешном завершении почти что альпинистского восхождения. А вот Гутьеррес, который был на 20 лет старше меня, делал это быстро и без напряжения. Сказывалось, как он шутил, привычка преодолевать трудности. Все годы своего существования театр получал небольшие субсидии от муниципалитета Мадрида. Но вот в Испании случился очередной кризис, городская казна опустела, и в субсидиях Гутьерресу было отказано. Это несмотря на поддержку городской общественности и средств информации, дабы к этому времени Анхель получил всеобщее признание как крупнейший театральный деятель. В 2012 году, после 30

0: детище своей жизни. Ему частично это удавалось. Так в 2014 году в мадридском новом театре «Алькала» он смог поставить «Вишневый сад». Этот же спектакль шел через год в театре «Вальенклана». Помощь при этом пришла совсем неожиданно и не от левопрогрессивных сил, на которые воспитанный в СССР Гутьеррес всегда делал ставку, а совсем с другой стороны – от католической ультраконсервативной организации «Опус Деи», от прелатуры Святого Креста и «Дело Божие».
1: Мне позвонили из Международного университета Ла-Риохи, который связан с Opus Dei. Я об этом не знал. Более того, я понятия не имел, что такое Opus. И так мне позвонили, не знаю, где они раздобыли мой телефон, и сказали, мы хотим помочь спасти лучший в Испании театр, этот прекрасный театр Чехова, который вы создали и которым руководили столько лет. Мы хотим его спасти, что бы мы могли сделать? Я ответил, что мне нужны деньги. И они мне дали нужные деньги. Таким образом, нам, моим преданным ученикам и мне, удалось, несмотря на все трудности и преграды, поставить «Вишневый сад». Я полагаю, что помогавшие мне люди разделяли мою точку зрения. Без культуры нет политики, без нее нет европейского сообщества, нет корней. Без культуры ничто не может существовать. Народы без культуры обречены на вырождение, ведь в культуре вся мудрость народа. Ну а этот театр являлся смыслом всей моей жизни. Он был моим жизненным предназначением. Я родился для театра и для музыки. Я полагаю, что мне сам Бог велел этим заниматься, и я пытаюсь выполнять этот завет до последнего вздоха.
0: Анхель Гутьеррес ушел из жизни 22 июня 2024 года, в день очередной годовщины начала войны, о которой он всегда помнил и надеялся, что все, что довелось пережить ему и его поколению, никогда не повторится. Режиссеру был 91 год.

Виктор Черецкий. Памяти Анхеля Гутьерреса. И на этом мы заканчиваем выпуск «Поверх барьеров». Над программой работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой.

0: как бы коммерческого занятия, все-таки занимался продажей книг. И поэтому я думаю, что частью этого было именно переводы, потому что этот маркет, эта биржа литературы была наполнена английскими книгами, французскими книгами. И нужно понять, что в этот момент все-таки русской литературы как таковой на Западе не было. Никто не знал, что такое русская литература вообще. Был Тургенев где-то в конце прошлого 19 века, может быть, в 70-х годах 19 века. Он популяризировал, но это было на французском языке. Английских переводов русской литературы практически не было. Поэтому я думаю, что...
1: Что же, Достоевского, Льва Толстого и Чехова не переводили?
0: Нет, конечно, нет. Толстого переводили в то же время, когда он писал, но переводила Констанция Гарнет.
1: А мы про нее еще ничего не знаем.
0: Да, мы еще ничего про нее не знаем, да. Но в Америке не было переводов вообще. То есть переводы были только английские переводы. Американских переводов вообще не было. Была одна дама, мы вспомним про эту даму, а больше все. Больше ничего не было.
1: А что это значит? Английские переводы были, а американских нет. Какая разница? На российский слушатель, русский слушатель не поймет.
0: Это очень интересный вопрос. Дело в том, что американский и английский, так же, как австралийский и английский, так же, как южноафриканский и английский, отличается от британского английского. Отличается в словах, отличается в лексиконе, отличается в идиомах, отличается вообще в выражениях. Американский читатель привык к своей довольно аскетической литературе, то есть литературе, в которой идет действие, в которой описаний гораздо меньше, чем вы увидите это у британских писателей. Вот. Это происходило с начала американской литературы. Поэтому

0: Я думаю, что на американском рынке в этот момент, во-первых, не было популяризации русских писателей, потому что уже популяризация пошла уже в 20-30-х годах 20 века, когда Хемингуэй сказал, что его тот же Толстой его перепахал в переводах английских писателей, английских переводчиков. Вот. И поэтому я думаю, что ему было интересно, он хотел этим заниматься, и вместе с тем он увидел в этом рынок.
1: Кто же был на этом рынке до и во время Гурнея?
0: Вот несколько имен. Изабелл Флоренс Хепгуд. Примерно в конце XIX века эта дама, она была исключением из правила английских переводчиков, она была американка, и она была писательница и переводчица русских текстов. В 1886 году Хепгуд выпустила переводы Льва Толстого. Это при жизни Льва Николаевича «Детство, отрочество и юность», и Николая Гоголя «Тарас Бульба» и «Мертвая душа». Хепгуд особенно интересовалась русским языком и даже наняла русскоязычную даму, чтобы та помогала ей достичь беглости в разговорной речи. Потом она путешествовала по России, где встречалась с деятелями культуры и представителями высшего духовенства, в частности, с оберпрокурором Святейшего Синода Константином Победоносцевым. Во время первой своей поездки она провела несколько недель с писателем Львом Толстым в Ясной Поляне и продолжила публиковать переводы его произведений. Был ли он на американском рынке, я, честно говоря, думаю, что он об этом просто не думал, потому что они продавали эти книги в основном в Европе. И еще такая пара, Эймлер и Луиза Мод. Они были английские переводчики Льва Толстого, и они были друзьями Льва Николаевича Толстого. Они какое-то время прожили в его усадьбе, и он даже написал такой английский, первую английскую биографию Льва Толстого, «Жизнь Толстого». Они прожили много лет в России, и потом остаток жизни уехали обратно в Англию, занимаясь переводами произведений Толстого и пропагандируя общественный интерес к его творчеству. Вот как раз их переводы, это первые переводы, настоящие первые переводы Толстого, коммерческие переводы в Англии, и которые попадали в Америку.
1: На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Забытое имя». Писатель и переводчик Бернард Гурней. Рассказывает американский ученый и коллекционер Игорь Горский. Несколько биографических слов о Констанции Гернет, если можно.
0: Констанция Гернет родилась в середине 19 века, чуть-чуть позже середины, 60-х годах 19 века, и прожила очень длинную жизнь. Она прожила до 1946 года. Она родилась в Брайтоне. Брайтон – это, как вы знаете, курортный городок в Англии. И была шестым из восьми детей адвоката Дэвида Блэка. Сначала она получила образование в средней школе Брайтона, затем она изучала латынь и греческий язык в колледже Кембриджа. На минуточку, девушка занимается в конце XIX века в Кембридже. Это уже большое достижение. Получая государственную стипендию. После колледжа она переехала в Лондон, где начала работать гувернанткой, а затем библиотекарем в библиотеке Народного дворца. Через свою сестру Клементину она познакомилась с доктором Ричардом Гарнетом, тогдашним хранителем печатных материалов в Британском музее, и его сыном Эдвардом Гарнетом, за которого и вышла замуж. Летом 1891 года, будучи тогда беременным единственным ребенком, муж ее познакомил ее с русским ссыльным, такой революционер был Феликс Волхонский, который начал обучать ее русскому языку, чтобы отвлечь ее от беременности. Ей очень понравилось это, и ей стало интересно. Он также познакомил ее со своим товарищем по ссылке и коллегой Сергеем Степняком, которого мы знаем как Степняк Кравчинский, и его женой Фанни. Вскоре после этого Гарнет начала работать со Степняком, переводя русские произведения для публикации. Ее первыми опубликованными переводами были «Обыкновенная история» Ивана Гончарова и «Царство Божие внутри нас» Льва Толстого. Этот текст Льва Толстого был опубликован во время ее поездки в Россию в начале 1894 года. После посещения Москвы и Санкт-Петербурга она отправилась в Ясную Поляну, где познакомилась с самим Львом Николаевичем, хотя последний выразил заинтересованность в том, чтобы она переводила больше его религиозных произведений, она уже начала работать над романами Тургенева. В течение следующих четырех десятилетий Гарнет выпустила англоязычные версии десятков томов Толстого, Гоголя, Гончарова, Достоевского, Тургенева, Островского, Герцена и Чехова. Всего в ее переводческом багаже 71 том переводов. «Бедная мисс Гарнет», – восклицает один из современных критиков. «Переводчики влачат жалкое и тревожное существование после ее смерти. Переводчиков вечно то возносят, то низлагают, то придираются и, наконец, свергают. Объекты их внимания страшатся их служения. Как литературное достижение Гарнет, возможно, и была второстепенной, но вклад ее был огромен. С ее бледными водянистыми глазами и седыми волосами, собранными в шиньон, она была благородным олицетворением неутомимого трудолюбия. Чтобы перевести Гарнет на сегодняшний язык, это Google Translate».
1: Понятно. Давайте не забудем, кто же герой нашего сегодняшнего разговора, Бернард Гурней, и что он думал о деятельности Гарнет. Ведь ему пришлось вынимать меч из своих ножен и сражаться против ее деятельности, отвоевывать себе рынок, да?
0: Совершенно верно. Дело в том, что хотя Гурней и любил литературу, и любил этим заниматься, и любил переводить, все же это был рынок, и рынок был уже заполнен. Значит, нужно было искать ниши, и одной из ниш, которой он занимался, это низложением этой дамы, низложением ее этого огромного творческого наследия. Перевод значения Гурнея – это должен был быть звук, ставший видимым. Читатель должен понять писателя, его дух. И этот видимый звук часто служит Гурнею поводом для жалоб на монополию Констанс Гарнет на рынке переводов, успех которого он приписывал исключительно праву общественного достояния и отсутствию авторских отчислений. «Она моя черная бета, бет-нуар», писал он Марку Слониму в конце 40-х. Своим избранным друзьям Гурней даже отправил брошюру, которую назвал «Гирляндами Гарнет».
1: А что же сам Гурней? Вот он так блестяще, иронично, язвительно, сардонически комментирует переводы Констанции Гарнет. А сам-то он чего стоил? Хороши ли его собственные переводы? Что о них говорили современники?
0: Гурней стал одним из ведущих переводчиков классической и современной русской литературы. И его переводы включали таких авторов, как Бунин, Чехов, Достоевский, Гоголь, Горький, Тургенев, Мережковский, Пастернак. Всего насчитывается 68 русских и советских писателей, переводы произведений, которые были изданы, и еще 28 переводы, которые хранятся в архиве в библиотеке Университета штата Пенсильвания. Всего в его архиве насчитывается 93 ящика с произведениями, рецензиями, переводами, перепиской и всевозможными документами.
1: Какие это годы?
0: Начиная с 20-х годов и заканчивая концом 70-х годов.
1: Что говорили о переводах Гурнея профессионалы, эксперты?
0: Ну, во-первых, переводами Гурнея восхищался Набоков, а Набоков сам был переводчиком. То есть Гурней был переводчиком тех, кто хотел именно быть на маркете английской литературы в Америке и в Англии. Такими людьми были в то время, 20-30-е годы, Куприн, Мережковский, Арцебашев. Это были как бы герои его романа. Также он переводил Горького.
1: Интересно, а был ли в личном плане Гурней знаком с русскими писателями?
0: Известно, что в 30-е годы Гурней посетил Европу и лично встречался с Мережковским и Куприным. Его переводы Мережковского до сих пор печатаются, и так же, как и переводы Куприна. Кстати, «Яма Куприна» – последние переводы где-то даже начала 2000-х годов сейчас.
1: Если вы называете такое фантастическое количество ящиков с переводами, я понимаю, что это рукописи, они объемные, это означает, что был и рыночный успех. Это значит, что издатели выбрали, отметили Гурнея. Смог ли он вытеснить писучую Констанцию Гарнет с этого рынка?
0: Нужно честно сказать, что нет. Констанция Гарнет издается до сих пор. Несмотря на всю Google Translate сущность ее переводов, к сожалению, она настолько вошла в русский этот багаж всех английских и американских писателей, благодаря также DJ Лоуренсу, благодаря Конраду и также благодаря Хемингуэю. Хемингуэй читал все русские книги в ее переводах. И это то, что перепахало Хемингуэя. Так что...
2: Что было бы с ним, если бы он читал Гурнея? А просто заколосилась бы роща. Не просто было бы перепахано.
0: Но не было бы тогда Хемингуэя. Потому что то, что она переводила, это дословный перевод. И если мы, конечно, берем, например, того же Толстого, который, например, там у него есть хорошая сцена в балете «В войне и мире». Там сцена, которая технически описывает балет. У Гарнет эта сцена ровно указание, как строить здание. Это просто руководство, как заниматься балетом. И то, что Толстой передал, это Толстой хотел это передать, в принципе, но как переводит это Гарнет, и это можно просто печатать как руководство.
2: Игорь, вы обещали, когда мы с вами обсуждали идею этого разговора, рассказать о взаимоотношениях с Владимиром Набоковым. Гурнея и Владимира Набокова. Вы говорили, что Набоков признавал его переводы, а получилось ли что-то из их совместной деятельности?
0: Я хочу еще сделать шаг назад и сказать два еще слова о Гарнет. Это очень важно. Важно то, кто не признавал ее переводов. И это два столпа русской литературы – это Набоков и это Иосиф Бродский. Иосиф Бродский просто ее не переносил. А Набоков говорил, что это просто ширпотреб, и был на Конрада очень зол, когда тот говорил, что именно Гарнет подарила ему русскую литературу. А Набоков сказал, что эту шутку он никогда ему не простит. Набоков и Гурней, вероятно, познакомились сразу же после приезда Набокова в США. А он приехал в начале 40-х. Об этом свидетельствует авторская копия письма из моего архива. Письмо Гурнея Набокову говорит о том, что последний, вероятно, попросил Гурнея перевести «Защиту Лужина». К сожалению, мы не знаем, почему это не осуществилось, поскольку роман «Защита» был напечатан почти через 20 лет в переводе самого Набокова. Но мы знаем точно, что Набоков позитивно отзывался о переводе Гурнея, ставил его переводы очень высоко, во всяком случае, гораздо выше гарнетовских. Но самое интересное мне – это то, что оба писателя, оба русскоязычных писателя пишут письма друг другу на английском языке. Вот это письмо Гурнея Набокову в моем переводе с английского.
2: 12 августа 1943 года. Уважаемый господин Набоков, спасибо за ваше последнее письмо. Дата меня пугает, поэтому я не буду ее упоминать, а просто извинюсь за задержку с ответом. Я прочитал, как по работе, так и для собственного удовольствия, отсюда и задержка, «Защиту Лужина», и считаю ее одной из самых любопытных книг в мире. А любопытные книги – это мое пристрастие. Я не Алехин, я предпочитаю неординарность, но техническая часть книги не будет слишком сложной. Я также думаю, что она будет интересной, и скоро ее можно будет перевести на английский. Остальное дело ваших издателей, от которых я пока ничего не слышал. Мой последний срок – 26 августа. После этого моя ежегодная хиджра, аллергия, связанная с аллергической лихорадкой, но почта придет довольно быстро. Вероятно, у меня больше никогда не будет возможности написать что-то оригинальное. А как насчет подвига или приглашения на казнь? Я отправляю копию в Алта-Лодж. Алта-Лодж – курортное место в горах штата Юта, куда Набоков ездил с 41 по 53 годы. Там он писал «Лолиту». Пожалуйста, сообщите мне, куда вернуть книгу. Еще раз спасибо за возможность ее прочитать. С уважением. 4905 Surf Avenue, Gate, Brooklyn, 24, Нью-Йорк, Нью-Йорк. Не срослось, что называется, да?
0: У меня есть несколько предположений. Первое предположение – это не то, что перевод Гурнея не удовлетворил Набокова. Может быть, это и так, но мы не знаем об этом. У меня предположение, что это издатели не взяли эту книжку. Опять же, мы не знаем, что произошло. Это я вообще нигде не читал об этом, и я пытался найти судьбу «Защиты». Ведь у Набокова начало складываться все после «Лолиты». То есть, когда «Лолита» стала огромным его достижением, то стало печататься все, буквально все, что выходило из-под его пера. Вот, и все ранние произведения, и все поздние произведения. Поэтому вначале он, я так думаю, что у него были проблемы с нахождением издателей.
1: Вы чуть-чуть намекнули уже, и я хотел бы, чтобы мы в нашем разговоре это не забыли. Гурней как писатель, как оригинальный автор, какое наследие оставил он?
0: К сожалению, небольшое наследие, и он был такой заядлый шекспировед. Кроме всего прочего, ведь его фамилия была Бронштейн, но он взял фамилию Гурнея. Этот Гурней – это персонаж. Это персонаж английского, такого старого английского денди с начала XIX века. И он взял это имя, Гилберт Гурней, у автора автобиографического романа, который называется «Гилберт Гурней», Теодора Хука. Теодор Хук был денди начала XIX века, который был известен своими проказами, своими розыгрышами, и он написал несколько автобиографических произведений, которые были немножко такие с небольшим таким вкусом Шекспира. Вот тоже любил очень Шекспира. Гурней очень много взял у Теодора Хука, очень много взял у Шекспира. Он полюбил весь корпус этой британской литературы со времени Шекспира до середины XIX века и писал в этом стиле. У него был роман о персонаже шекспировском Фальстафе, у него было несколько притч, которые он издал, притчи о различных предсказателях. В основном, как писатель, в основном он не получил большого признания. Но для себя он, у него было свое издательство, где он издавал книжки в количестве небольших экземпляров, и можно это было купить в его магазине.
1: Как называлось издательство?
0: Blue Fawn. Голубой фавн – это снова отсылка к Шекспиру.
1: Где находилось издательство и его магазин? В каком городе?
0: В городе Нью-Йорке, на Манхэттене, прямо в центре Манхэттена, на 7-й авеню.
1: Что-то осталось от этого заведения?
0: К сожалению, ничего не осталось. Сын его, к сожалению, расстался с этим издательством и с этим магазином. А все, что там было, все ушло в университет Филадельфии.
1: Где вы в архиве и познакомились с этим человеком?
0: Где в архиве я познакомился с этим человеком, да.
1: И на этом мы заканчиваем передачу «Забытое имя». Писатель и переводчик Бернард Гурней. Рассказывал американский ученый и коллекционер Игорь Горский. Выпуск «Поверх барьеров на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Исполняется 2 года со времени кончины советского театрального деятеля испанского происхождения Анхеля Гутьерреса. Испанский ребенок, он оказался в СССР в 6-летнем возрасте, учился в школе, получил театральное образование в московском ГИТИСе, где затем преподавал в течение 18 лет. Работал театральным режиссером, стоял у истоков создания театра на Таганке, снимался в кино. Вернувшись на родину, Гутьеррес основал в испанской столице театральную школу и театр имени Чехова. Рассказывает наш мадридский автор Виктор Черецкий, хорошо знакомый с Анхелем Гутьерресом.
3: Анхель Гутьеррес всегда называл себя ребенком войны, гражданской войны в Испании. Ведь именно эта война определила всю его дальнейшую судьбу. Выходец из бедной семьи, живший в глубинке и вынужденный работать с 4 лет от роду, он неожиданно оказался в совершенно ином, неизвестном мире. Вместе с тысячами других испанских детей Анхель был эвакуирован из района боевых действий и оказался в Советском Союзе. Впрочем, вот что рассказывал сам Анхель о своем детстве. Общались мы с ним как по-испански, так и по-русски.
4: Я жил в горной деревушке в провинции Астурия. Помогал местному пастуху смотреть за овцами. Без башмаков, вечно голодный, тем не менее, как большинство сверстников, я был вполне счастлив. Но однажды, это было во времена войны, меня отвезли в город Хихон. Там мы попали под бомбежку. Через некоторое время всех детей отвезли в порт и посадили на китайский грузовой пароход. Не знаю, как мы смогли перенести это плавание. Нас загнали в трюм, мы были как сардины в консервной банке. Дети плакали. На следующий день прибыли во Францию. За нами пришли русские моряки. Один из них, который показался мне огромным, перенес меня на руках на советский корабль. Нас разместили по каютам. На кроватях были белоснежные простыни. Я до этого на таких простынях никогда не спал. Нас окружили такой заботой, таким теплом, что мне казалось, что мы очутились прямо-таки в раю.
3: О том, как в 1937-38 годах встречали пароходы с испанскими детьми в Ленинградском порту, мне доводилось слышать от многих детей войны. Для них это первое знакомство с Россией стало одним из наиболее ярких жизненных впечатлений. Анхель Гутьеррес не был исключением. Вот его рассказ на эту тему.
4: Мы прибыли в Ленинград, нынешний Санкт-Петербург. В порту оказалось целое море людей. Оркестры, знамена, цветы, дети, пионеры. Мы подняли кулаки и сошли с корабля, распевая песню революционеров-астурийцев «Вперед, батальон Максима Горького». Люди встречали нас со слезами на глазах. Я открыл для себя в это время, что такое человеческая солидарность. Это главное. Я, 6-летний, вечно голодный, бедный пастушок, убежавший от бомб, оказался окруженным таким вниманием и любовью. Меня обнимали, дарили конфеты. Такое может только сниться. Так нас встречали в неизвестной чужой стране, фактически на другой для нас планете. И Санкт-Петербург, Ленинград стал навсегда моей малой родиной в России. Ленинграду,
3: это моя первая патрия в России. В школе-интернате, открытом в Ленинграде специально для испанских детей, Анхель Гутьеррес увлекся музыкой и рисованием. Он пел в школьном хоре, учился игре на рояле в городском дворце пионеров. Вторая мировая война прервала эти занятия. Вот отрывок из воспоминаний режиссера, на этот раз по-русски.
5: Война началась, и первое время нам пришлось быть в Ленинграде, блокаду ленинградскую. И мы с крыш с удовольствием кидали на землю зажигательные бомбы. Там песком их обсыпали, чтобы не горели. Баррикады делали, девушки в госпиталях. Вот старшие друзья, которым по 18-19 лет, ходили добровольцами на войну, пели песни. Мы, говорит, вернемся орденоносцами, все героями, мы спасем от фашизма мир и Испанию.
3: В конце концов, испанских детей эвакуировали из Ленинграда на Южный Урал. Правда, ненадолго. Урал запомнился Анхелю своими морозами и простудами, от которых он часто страдал. От верной смерти юного испанца спасла воспитательница. Когда он в очередной раз тяжело заболел, она продала свои кольца и смогла купить мальчику лекарства, молоко и мед. Несмотря на все злоключения, Гутьеррес никогда не жаловался на тот период своей жизни. Наоборот, он считал, что невзгоды, перенесенные в юности, лишь закалили его характер, помогли в дальнейшем преодолевать трудности.
4: Воспитываться в годы войны, в борьбе, испытывать с детства голод, холод, все пережитое мне пригодилось, стало жизненной школой. Мы работали на лесозаготовках с пилами и топорами. Боролись с холодом зимой и тучами комаров летом. Мы отправлялись в военный госпиталь и организовывали там концерты, пели и танцевали. На вырученные на заготовках деньги мы купили танк и назвали его «Пассионария» в честь лидера Компартии Долорес Ибаруи. Война воспитала в нас мужчин.
3: В 43-м году период эвакуации завершился. Детей перевезли на новое место жительства, на этот раз в Подмосковье. Анхель продолжил учиться в школе, заниматься музыкой и рисованием. Кроме того, переезд оказался судьбоносным. Анхель Гутьеррес.
4: Рядом с интернатом находился дом творчества кинематографистов. Они часто приходили к нам. А мы выступали перед ними с концертами, пели испанские песни. Однажды вечером на встрече с кинематографистами, среди которых был Сергей Эйзенштейн, Всеволод Пудовкин, Сергей Герасимов и другие великие мастера кино, нас стали спрашивать, кем бы мы хотели стать. Когда очередь дошла до меня, я ответил, что не знаю, чем заняться, хотя должен определиться, поскольку скоро закончу школу. Сказал ей о том, что мне нравилось рисовать и музицировать. И тогда присутствовавший на встрече Марк Донской сказал, что есть профессия, в которой мои увлечения могли бы пригодиться. Это универсальная профессия. Я спросил, что же это за профессия. Мне ответили: кинорежиссер.
6: Yo, ¿qué es eso? Director de cine.
3: Идея стать кинорежиссером очень понравилась Анхелю. Но овладеть этой профессией он сразу не смог. Для начала требовалось иметь навыки фотографии, которых у него не было. Тогда юноше посоветовали поступить в ГИТИС, что он и сделал. Правда, приняли его в порядке исключения, ведь для учебы на театрального режиссера требовался стаж работы актером, которого у Гутьерреса тоже не было. После окончания института испанец провел 3 года в Таганроге, где поставил 8 спектаклей. С 1956 года и в последующие 18 лет он, вернувшись в столицу, преподавал в ГИТИСе. Параллельно ставил спектакли в «Цыганском Ромен» и в других театрах, закончил, наконец, высшие курсы сценаристов и кинорежиссеров. Сыграл в качестве актера в ряде фильмов, в частности «Салют Мария» Иосифа Хейфица и «В зеркале» Андрея Тарковского. Так что в кино он все же пришел, но театр навсегда оставался его основным занятием и в России, а затем и в Испании. Что означало для Гутьерреса театральные
6: искусство?
4: Этот вопрос всегда заставлял меня задуматься, ведь это не простой вопрос. Театр для меня – это самое глубокое отражение жизни. Я больше русский, чем испанец. Я сформировался как сознательный человек, открыл глаза на мир в России. Помогли мне в этом Достоевский, Пушкин, Толстой, Чехов, Чайковский, Мусоргский и другие. Это имена великого культурного наследия России, деятелей литературы и музыки, которые сильно повлияли на европейскую и мировую культуру.
3: Между тем, Анхель Гутьеррес оказался в самом центре бурной культурной жизни Москвы в период так называемой «хрущевской оттепели». Судьба свела его тогда со многими выдающимися деятелями культуры, в основном молодыми режиссерами, актерами, писателями, поэтами, учеными. Они собирались дома у Валентины Мартьяновой, актрисы, режиссера и театрального педагога, которую молодежь очень любила, но за глаза из-за разницы лет называла старухой.
6: Дружили, встречались каждую субботу или пятницу у старухи, у Валентины Ивановны Мартьяновой. И она меня очень любила, и у нее дома мы каждую субботу встречались. Без водки, без вина, на чай. Круглый стол огромный, под абажуром, и мы там спорили, говорили о поэзии, о театре. И туда Федин приходил часто, Тушенко. И это была наша группа постоянная. Володя Высоцкий, Роберт Рождественский. И пели, и спорили о судьбах мира, о будущем России, Советского Союза, о роли искусства, и о смысле жизни и так далее. Читали Пастернака, запрещенного тогда, «Доктор Живаго». Читали первые, только вышел и «Один день» Ивана Денисовича. Начали Библию читать. Начали Баха слушать серьезно и так далее. В общем, начали самообразовываться. Один из вопросов, который всегда мы пытались решить, в чем смысл жизни, и пришли к выводу тогда, я помню, мы были молодые, влюблялись, пели, пили, верили, что можно изменить мир, и у нас были идеалы. И помню, что тогда мы пришли к выводу, что смысл жизни состоит в постоянном самоусовершенствовании. Вот в момент, когда наши глаза открылись, и наши души, и мы начали мыслить самостоятельно, и уже не принимали этот строй, ни его политику, и спорили о том, почему могло случиться вот этот культ Сталина, почему могло это случиться.
2: На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» вы слушаете передачу Виктора Черецкого «Памяти Анхеля Гутьерреса».
3: Своему другу, режиссеру Юрию Любимову, Гутьеррес помогал с кадрами для театра на Таганке. привел туда Валерия Золотухина с Ниной Шацкой, потом Леонида Филатова. По просьбе Андрея Тарковского испанец устроил к любимому Владимира Высоцкого.
6: Когда Высоцкого выгнали из театра Пушкина, мне звонит Тарковский и говорит: «Анхель, дорогой, Володю выгнали из театра, надо что-то делать, помоги. У тебя там знакомый, надо устроить его». И я сказал: «Ну, это завтра же я сделаю». Но я знал, как Володя поет. И я знал, что любимому нужны такие актеры. Я привел его к любимому, он говорит: «Ну, ты поешь?» И он говорит: «Ну, пою». И говорит: «Ну, спой что-нибудь». И он как запел, говорит: «Ну, могу прочитать там монолог или не надо ничего. Давай, давай ко мне в театр».
3: Кстати, Гутьеррес рассказал мне, что был причастен к роману Высоцкого с Мариной Влади. В 1967 году организовал вечеринку во Всероссийском театральном обществе, где они познакомились.
6: Во время кинофестиваля Макс Леон, корреспондент французской газеты «Юманите», говорит: «Слушай, Анхель, приезжает Марина Владовна, пойдем встречать ее в аэропорт, а ты в ЭТО займи там стол, и мы прямо туда придем, и позови кого-нибудь из своих друзей, ну, кто поет, потом домой ко мне приедем, и мы проведем хороший вечер, ночь». Я говорю: «Хорошо», и я пригласил Золотухина. Позвонил в театр на Таганку и говорю: «Валера, я не сказал ничего про Марину Влади. Давай после спектакля приходи в ВТО, я тут буду с друзьями, приходи. И, может, Володя, если он свободен, приведи Володю тоже, скажи, что я приглашаю ужинать». И когда уже Марина сидела, уже этот Макс Леон с женой, и приходит Золотухин и Володя Высоцкий. И я помню лицо Володи, когда он увидел Марину. Он побледнел, и уже целый вечер он не сводил с нее глаз. И потом поехали домой к Максу, и до утра пели. Он пел, я пел, Золотухин пел. Но больше всего, конечно, вот это все было внимание на Марину и Володя, который для нее пел. И она влюбилась в него.
3: Особый разговор об отношениях Гутьерреса с Андреем Тарковским. Их дружба продолжалась много лет. Анхелю порой приходилось даже помогать материально другу, когда он оставался без работы по милости советских цензоров. Помогал Тарковскому испанец и в создании фильма «Зеркало», в котором и сам снимался.
4: Тарковского я хорошо знал, часто бывал у него дома. Он мне помогал сокращать и редактировать сценарий, который я написал об «Одиссее испанских детей в России». Фильм должен был называться «Я ходил в море за апельсинами». Встречались не реже 2 раз в неделю. Андрея сводили с ума испанские песни под гитару. Однажды он меня пригласил на просмотр своего нового фильма «Андрей Рублев», который был запрещен и в прокат до поры до времени не выпускался. Фильм произвел на меня огромное впечатление, значительно большее, чем произведения других режиссеров. Помню, что я сказал тогда Андрею: «Как ты смог осилить такую глыбу? Как ты мог создать подобное?» Я был очень взволнован. Я даже встал перед ним на колени, единственный раз в жизни. Тарковского нужно знать. Он говорил и делал только то, что хотел, вопреки всем препонам и запретам со стороны тоталитарного государства и его цензуры. Вспомним хотя бы пролог «Зеркала» с его знаменитой фразой «Я могу говорить». Государство бойкотировало великого режиссера. За рубежом его фильмы получали премии, а в Москве вокруг него было полное молчание. Он испытывал чувство одиночества. К тому же для него часто не было работы. Ведь он отказывался от предложений типа снять фильм о сельхозпредприятии, о доярке, которая перевыполнила 5-летний план Надуев и получила за это награду.
3: Творческая судьба самого Анхеля Гутьерреса в России тоже складывалась непросто. С одной стороны, по его собственным словам, ему повезло. Он преподавал, работал в известных театрах и поддерживал дружеские отношения со многими выдающимися деятелями культуры. С другой, постоянно ощущал давление цензуры, абсурдные придирки и запреты. Так главный режиссер театра Станиславского Михаил Яншин пригласил его поставить дом Бернарды Альбы Гарсии Лорки. Гутьеррес поставил спектакль. Пьеса имела огромный успех. Потом спектакль неожиданно сняли с репертуара. Он якобы пропагандировал аморальный образ жизни. Запреты последовали и на другие спектакли испанца, в том числе и на постановку Луиджи Пиранделло «Анхель Гутьеррес».
5: Это уже брежневское время, очень страшное время. Я поставил «Человек из Ла-Манчи» с моими студентами. Мы играли неделю, потом закрыли спектакль. Потом я поставил Пиранделло в первый. В Советском Союзе я поставил 6 персонажей в поисках автора. Тоже со студентами, выпускники ГИТИСа. И это был страшный скандал. Меня вызывали на Лубянку, хотели вызвать. Я отказался. Мне неинтересно туда. Говорили, что это антисоветчина. Я не знаю, почему. Пиранделло антисоветчина. Ну, спектакль, по-моему, это самый мой удачный спектакль в моей жизни. Он произвел фурор. Несколько генеральных репетиций с публикой, которые были. И все, вот так вот после этого я уже решил уехать в Испанию.
3: По признанию самого Гутьерреса, принять это решение, несмотря на обиды на советскую бюрократию за себя и за близких друзей, ему было сложно по ряду причин.
4: Я не хотел возвращаться в Испанию. Моя родина – Россия. Я люблю Россию, ее леса, ее небо, ее людей. Там был мой дом, мои друзья, моя работа, мой театр. Я был профессором театрального института ГИТИСа. Меня любили студенты, и я их любил. У нас была взаимная любовь. Жизнь была вполне налажена. Я хорошо зарабатывал как профессор и театральный режиссер. Это с одной стороны. А с другой я видел, как советская власть разрушалась на глазах. Повсюду расцветала коррупция и цензура. Это ощущалось даже в стенах института. Все изменилось, все идеалы рухнули. Тем не менее, я колебался, уезжать или нет. Ведь у меня были довольно глубокие корни в России. Это была моя земля.
3: Любопытная история вокруг уже упомянутого сценария самого Гутьерреса под названием «Я ходил в море за апельсинами». Ему не давали хода 10 лет, хотя работа неоднократно переделывалась по требованию цензуры и в конце концов понравилась в мире кино, включая режиссера Сергея Герасимова. Потом Гутьеррес узнал, что его сценарий стал жертвой вовсе не советских цензоров. Он не понравился жившей в Москве Долорес Ибарури. Она посчитала проблемный фильм ненужным, поскольку он противоречил ее тезису о сугубо счастливой жизни испанской молодежи в Советском Союзе. Но после решения Гутьерреса покинуть СССР, сценарий неожиданно одобрили. Вот что рассказывал об этом сам испанец.
4: Когда я уезжал в Испанию, решился наконец уехать и уже получил визу, мне позвонили из Мосфильма и сказали, что у них для меня радостная новость. Мой сценарий одобрен для съемок. Я ответил, что уезжаю в Испанию. Мне заявили, что это невозможно, что вопрос решался 10 лет, и вот, наконец, он решен. Я рассказал об этом Тарковскому. Он побледнел, выругался и сказал мне шепотом: «Поезжай в Испанию. Эти козлы никогда не будут снимать твой фильм. Все эти разговоры ведутся лишь для того, чтобы не дать тебе возможности уехать. Это ловушка».
3: В те времена прямого сообщения с Испанией не было. Путь лежал через Францию. В Париже Гутьеррес встретился с живущими там своими хорошими знакомыми, прозаиком и драматургом Владимиром Максимовым и Александром Галичем, поэтом-сценаристом, известным своими сатирическими песнями. Кроме того, испанец выступил в печати с далеко не лестным мнением о состоянии дел в СССР. После этого Тарковскому, по словам самого Гутьерреса, было приказано вырезать из уже законченного фильма «Зеркало» эпизоды с его участием.
2: На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» вы слушаете передачу Виктора Черецкого «Памяти Анхеля Гутьерреса».
3: Что касается Испании, то здесь Анхелю пришлось начинать буквально с нуля. К тому же времена были непростые, происходила смена государственного режима. Диктатура генерала Франко с огромными трудностями менялась на демократическую форму правления. Политика поглощала все мысли людей. Тем не менее, Гутьерресу удалось сделать несколько работ на местном телевидении. В частности, он поставил дядю Ваню Чехова. Телеспектакль имел большой успех. Но главной мечтой режиссера в Испании было создание собственного театра. Вот что рассказывал обо всем этом сам Анхель Гутьеррес.
4: В Испании я окунулся как бы в пустоту. Это были трудные времена, в том числе для меня. Испания меня поначалу не приняла. К примеру, как репатриант я не получил никакой помощи от Красного Креста, который в то время находился под эгидой франкистов. Для них я был советским, чуть ли не коммунистом. Левые меня тоже не приняли, поскольку я был диссидентом, противником советского режима. Мне угрожали смертью и те, и другие. Но из Испании я не уехал и со своими первыми учениками создал в Мадриде театр имени Чехова. Было очень трудно, но, как говорится, трудности укрепляют дух. Я считал, что в Испании мне предстояло сделать нечто важное.
3: Театр имени Чехова был открыт в 1980 году и просуществовал 35 лет. За это время в нем было поставлено порядка 50 спектаклей авторов разных стран, но в основном испанских и российских. Шли «Чеховский вишневый сад», «Палата номер 6» и «Дядя Ваня», «Дачники Горького», «Гоголевская женитьба», «Преступление и наказание Достоевского». В Мадриде спектакли игрались лишь по пятницам и выходным. Не раз гастролировал театр в других городах Испании и в России, был участником мелеховских фестивалей. В свою очередь, в мадридском театре Гутьерреса побывали актеры театра на Таганке во главе с Николаем Губенко. Театр Чехова был камерным и единственным в своем роде в Мадриде. Он предназначался для интеллектуальной элиты, вспоминает известный испанский писатель и публицист Сесар Видаль.
7: Как-то вечером выходной, когда вроде делать было нечего, я посмотрел театральную афишу в одной из газет и неожиданно наткнулся на то, что в одном доселе неизвестном мне мадридском театре ставили произведение Пушкина. Я был крайне удивлен, что кто-то осмелился представить испанской публике произведение россиянина и отправился в этот камерный театр, который носил имя Чехова. Я был приятно удивлен спектаклем, удивлен высочайшим качеством режиссуры и игры актеров. Так что я очень быстро превратился в фаната этого театра и не пропускал ни одного нового спектакля. Последнее, что я посмотрел в театре, это блестящую постановку «Чайки» Чехова.
3: Создавая свой театр, Гутьеррес сознавал, что на широкую публику с таким репертуаром он рассчитывать не мог. Ведь, по его же словам, среднестатистические испанцы воспринимали на сцене разве что водевили. И подобную ситуацию ему хотелось хоть как-то изменить. Хотелось, чтобы люди ходили в театр не только для того, чтобы развлечься, но и для того, чтобы подумать, поразмышлять над жизнью. Анхель Гутьеррес.
4: Моей мечтой было произвести революцию в испанском театре. Я по природе революционер. Мне нравится ломать существующие рамки, препоны, нормы. Всем нам, детям войны, хотелось сделать что-то особенное для нашей родины, страны наших предков. Я лично хотел сделать здесь очаг культуры в виде театра, чтобы в самом центре Мадрида, недалеко от наших знаменитых картинных галерей, музеев Королевы Софии и Прадо, было бы место, где люди могли бы научиться мыслить, пробудить свое сознание, возвыситься над повседневностью.
3: Параллельно с театром Гутьеррес более 20 лет преподавал в Королевском высшем училище драматического искусства в Мадриде, читал лекции о театре в США. В 1982 году он создал в Мадриде свою собственную театральную школу. В школе при театре учеба продолжалась 4 года. Ученики также проходили практику. И в театре, и в школе все основывалось на теории сценического искусства и методах актерской техники, разработанных в свое время Константином Станиславским на так называемой «системе Станиславского».
6: У меня есть ученики, у меня есть школа. Мы говорим на одном языке. Метод, который я владею, метод русской школы. И поэтому я могу создать ансамбль. Испанский театр не имеет понятия об ансамбле. А театр — это коллективный поэт. это не просто актер один хорошо играет, остальные ему подыгрывают. Кроме того, репертуар театра не для развлечения. Хотя я ставлю комедии. Я ставил Лопе де Вега, учитель танцев, которого, кстати сказать, знают в Москве, и который в Испании никто не знает. «Балконы Мадрида», «Тирсо де Молина», все комедии Сервантеса. Я поставил с огромным успехом шоу еще совсем недавно «Дон Кихот». А думал я об этом, о «Дон Кихоте» с детства. Меня научили любить «Дон Кихота» в России.
3: Театр Чехова был совсем небольшим. Он находился в старой части Мадрида, в районе, где некогда, еще в XVI-XVII веках, селилась интеллектуальная элита, жили Сервантес, Лопе де Вега, Кеведо, Гонгора и другие. Маленький зал, скромное фойе с портретом Антона Павловича. Кабинет самого Гутьерреса располагался на чердаке, куда вела довольно шаткая выдвижная лестница. Всякий раз, забираясь по ней, у меня вовсе не было уверенности в успешном завершении почти что альпинистского восхождения. А вот Гутьеррес, который был на 20 лет старше меня, делал это быстро и без напряжения. Сказывалось, как он шутил, привычка преодолевать трудности. Все годы своего существования театр получал небольшие субсидии от муниципалитета Мадрида. Но вот в Испании случился очередной кризис, городская казна опустела, и в субсидиях Гутьерресу было отказано. Это несмотря на поддержку городской общественности и средств информации, дабы к этому времени Анхель получил всеобщее признание как крупнейший театральный деятель. В 2012 году, после 32 лет работы, пришлось расстаться с помещением, нечем стало платить за аренду. Режиссер с горечью вспоминал об этом времени.
4: «Мы вынуждены были неожиданно для себя расстаться с нашим театром. Я не хотел, чтобы он окончательно закрылся. Я надеялся работать до конца своих дней, репетируя, наблюдая за публикой, за тем, как она реагирует и как, под влиянием увиденного на сцене, задумывается над тем, можно ли что-то сделать, чтобы жить по-иному».
3: В течение нескольких лет Анхель пытался что-то сделать, чтобы спасти детище своей жизни. Ему частично это удавалось. Так, в 2014 году в мадридском новом театре «Алькала» он смог поставить «Вишневый сад». Этот же спектакль шел через год в театре «Вальенклана». Помощь при этом пришла совсем неожиданно и не от левопрогрессивных сил, на которые воспитанный в СССР Гутьеррес всегда делал ставку, а совсем с другой стороны – от католической ультраконсервативной организации «Опус Деи», от прелатуры Святого Креста и «Дело Божие».
4: Мне позвонили из Международного университета Ла Риохи, который связан с Opus Dei. Я об этом не знал. Более того, я понятия не имел, что такое Opus. И так мне позвонили, не знаю, где они раздобыли мой телефон, и сказали: «Мы хотим помочь спасти лучший в Испании театр, этот прекрасный театр Чехова, который вы создали и которым руководили столько лет. Мы хотим его спасти. Что бы мы могли сделать?» Я ответил, что мне нужны деньги. И они мне дали нужные деньги. Таким образом, нам, моим преданным ученикам и мне, удалось, несмотря на все трудности и преграды, поставить «Вишневый сад». Я полагаю, что помогавшие мне люди разделяли мою точку зрения. Без культуры нет политики, без нее нет европейского сообщества, нет корней. Без культуры ничто не может существовать. Народы без культуры обречены на вырождение. Ведь в культуре вся мудрость народа. Ну а этот театр являлся смыслом всей моей жизни. Он был моим жизненным предназначением. Я родился для театра и для музыки. Я полагаю, что мне сам Бог велел этим заниматься, и я пытаюсь выполнять этот завет до последнего вздоха».
3: Анхель Гутьеррес ушел из жизни 22 июня 2024 года, в день очередной годовщины начала войны, о которой он всегда помнил и надеялся, что все, что довелось пережить ему и его поколению, никогда не повторится. Режиссеру был 91 год.

Виктор Черецкий. Памяти Анхеля Гутьерреса. И на этом мы заканчиваем выпуск «Поверх барьеров». Программу подготовил Иван Толстой.

0: преступление и война.
1: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
0: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкаста.
2: В эфире «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
3: И я, Наталья Чемпаладова.
2: Сегодня поговорим о Нюрнбергском процессе. Не трибунале, а именно процессе, потому что это больше, чем одно конкретное судебное слушание, о котором, кстати, мы рассказали в прошлом выпуске нашего подкаста, о том, как устроено оно было и что нового, какие новые технологии и принципы применялись при рассмотрении обвинений нацистских преступников в Нюрнберге в 1945 году. А сегодня как раз поговорим о том, что такое этот самый процесс? Не одно дело, а много-много дел, где судили и врачей, судей, чиновников.
3: И надо сказать, что, по сути, этот процесс затянулся даже до сегодняшнего дня. И помогут нам разобраться во всех этих судебных процессах и их последствиях юрист, специалист по международному праву Глеб Богуш
2: и глава международной практики Агоры Кирилл Каратеев. Итак, до 1945 года вообще не было существенных попыток привлекать виновных в каких-то военных преступлениях к индивидуальной уголовной ответственности. Ну, то есть случалась война, государства между собой враждовали, потом победитель забирал себе то, что считает нужным, творил какой-то суд, какой считает нужным. Ну, собственно, и все. То есть считалось, что виновато государство, которое напало, там, развязало войну, ее проиграло. Ну, в общем, некая абстрактная сущность. А в 1945 году решили, что нет, никакого не бывает абстрактного государства. Есть конкретные люди, которые отдавали конкретные приказы, которые совершали конкретные действия, ну, например, там, убивали пленных или там, добивали раненых. И это все преступления, они разного порядка, и их совершали конкретные люди. И в этом было основное и главное новшество Нюрнбергского трибунала и последовавших за ним процессов. Хотя, вообще-то, была попытка еще и раньше привлекать к индивидуальной ответственности участников Первой мировой войны. И это была совершенно провальная история, когда международное сообщество намеревалось судить кайзера Вильгельма.
3: Да, разговоры о том, чтобы как-то наказать или хотя бы дать юридическую оценку немецкому руководству во время Первой мировой войны. Эти разговоры начались еще в 1914 году. Долго обсуждали вообще, ну, нужно ли проводить какой-то судебный процесс. В Великобритании считали, что нет, суд не нужен. И там даже была кампания с главным лозунгом «Повесим кайзера». Речь шла о кайзере Вильгельме II, последнем императоре Германии, который, собственно, и руководил этой страной во время Первой мировой войны. Также было мнение, что вообще-то нет, не надо самого кайзера судить, поскольку, вот это меня, конечно, очень позабавила такая аргументация, поскольку обвинение столь известной персоны заслонит от ответственности настоящих преступников. В общем, все это долго обсуждалось, и уже после окончания Первой мировой войны страны Антанты, союзники, все-таки решили, что да, суд нужен, давайте-ка будем судить, и собирались организовать международный трибунал и обратились к Нидерландам, где находился кайзер в тот момент, но Нидерланды отказались его выдать, и на этом страны Антанты и успокоились. В итоге, спустя еще несколько лет, вот в 1922 году, уже в самой Германии начали проходить лейпцигские процессы. Там пытались судить военных преступников. Там был целый список из 900 фамилий. Но этот суд тоже как-то не особо был успешным, потому что ни обвиняемые, ни свидетели в большинстве своем не пришли на заседание. И там были даже вынесены приговоры, но подавляющее число вот из этих 900 человек оправдали, и остальные получили какие-то небольшие тюремные сроки.
2: Опять же, напомню, напомню, для тех, кто не слышал наши прошлые подкасты, гуманитарное право тогда только-только зарождалось, и, в принципе, в начале 20 века это было удивительно и странно, что, например, ну, нельзя убивать пленных, вот, и что об этом уже успели государства договориться. Тем не менее, международному сообществу после победы над фашистской Германией удалось сделать, ну, такой существенный шаг вперед. Они собрались в Лондоне, договорились о проведении вот того самого Нюрнбергского трибунала, заложили основные

0: преступления совершаются людьми, а не государствами. Попытки ограничиться или скрыться за личиной государства не должны препятствовать совершению правосудия. То есть, на самом деле, это очень важная идея. В конце концов, за государствами стоят люди. Потому что, если мы даже вспомним нацистскую Германию, которая, безусловно, являлась агрессором во Второй мировой войне, здесь никакой нет сомнений, Германия понесла ответственность. Она понесла ответственность на всех уровнях. Как государство, да. И в числе граждан Германии, и в числе тех, кто был гражданами Германии, но был лишен гражданства, имущества и жизни, в конце концов. Это произошло уже после в значительной степени агрессии, да, то есть в этом смысле они, получается, тоже виноваты. Этот подход, вот этой коллективной вины, он как раз является такой глубокой несправедливостью, и одной из задач этого процесса было все-таки определение вот этих индивидуальных виновников. Но, конечно, решалась и политическая задача, юридическая оценка тем преступлениям, которые совершались, потому что во многих отношениях это было действительно то зло, в котором человечество, наверное, сталкивалось в своей истории, но которое уже на том этапе должно быть преодолено, ему должны были дать юридическую оценку. Вот это подчеркивалось много раз в ходе самого процесса, что этот процесс был о прошлом, но он был и о будущем. Он заложил основы будущего международного уголовного права.
1: Но здесь важно еще отметить, что когда формулировали обвинения для тех людей, что предстали перед трибуналом в Нюрнберге, обвинители очень тщательно подходили к этому вопросу для того, чтобы ни в коем случае не допустить обратной силы закона. Иными словами, этих людей можно было судить только за то, что уже вот на тот момент, когда началась Вторая мировая война, считалось преступлением. Поэтому, собственно, и Холокост назвали преступлением против человечности, потому что само определение Холокоста появилось только в 1944 году, то есть ближе к окончанию Второй мировой войны. Это как вот если бы раньше работорговля была вполне нормально и естественно, то после того, как международное сообщество решило, что это нехорошо, подписало соответствующие договоры, вот тогда уже можно судить за работорговлю. Но, с другой стороны, тогда возникает вопрос, а что же происходило со всеми теми людьми, которых судили после? Потому что Нюрнбергский процесс – это же вовсе не только вот тот самый трибунал, это десятки слушаний по делу врачей, которые ставили чудовищные эксперименты над заключенными в концлагерях, дело чиновников, которые отдавали указания, в какой лагерь, какие печи поставить для того, чтобы сжигать села, как определять конвои и прочее, и юристов, ну, собственно, судей, которые выносили решения, руководствуясь законами, существовавшими на тот момент в нацистской Германии. И вот здесь лично у меня возникает как раз очень много вопросов.
2: Но вот это на самом деле действительно очень такая скользкая история по поводу того, где та самая грань, когда вроде бы закон принят с соблюдением всех формальностей, когда там за него проголосовали, когда у него там есть какой-нибудь, не знаю, порядковый номер, когда он где-то опубликован и так далее, все, что чисто технически делает закон законным, но в какой момент и кто должен сказать, что, вы знаете, это как-то немножечко не то, что должно стать законом. Ну вот, как рассказывал Глеб Богуш, примерно это и было с нюрнбергскими расовыми законами, которые, соответственно, сделали возможной дискриминацию по расовому признаку.
1: Кирилл Каратеев дал свое объяснение тому, почему до сих пор ведутся споры о том, можно ли было судить судей нацистской Германии за то, что они вносили свои решения, руководствуясь законом, и почему их осудили верно.
3: Это вечный дебат между юристами и, соответственно, вопрос к судьям. Должны ли были они как-то иначе применять законы, и кто может судить о том, как они правильно применяли законы или должны были их применять. Но все-таки некоторые из них были осуждены, а некоторые были оправданы. Если речь идет о там, обычном применении уголовного закона, это одна история, а об участии судей в том, что они, например, поддерживали применение пыток в своих приговорах, это другая история. И то, что они участвовали в НСДАП и СС, это еще одна история. И как раз обвинение, оно старалось показать именно участие судей в военных преступлениях, в преступлениях против человечности, в пытках, в поддержке рабского труда. Многие подобные действия, которые эти судьи совершали, были на тот момент уже запрещены.

0: защищены международным правом. Поэтому их тоже судили не на основании того, что они должны были как-то иначе применять закон, а из-за того, что они не применяли те запреты, которые международное право содержало. Собственно, то же самое потом происходило несколько десятилетий спустя с судьями и военными ГДР. Истории с расстрелом людей, перебегавших через Берлинскую стену, когда Федеральный конституционный суд, он же не осудил стрелков и их руководство за убийство на Берлинской стене не потому, что это было как-то плохо, негуманно или противоречило духу права, а потому что Германская Демократическая Республика была участником Международного пакта о гражданских и политических правах, который запрещал произвольное лишение жизни. И, соответственно, применяя огнестрельное оружие там, в тех случаях, те, кто давал приказы, и те, кто их исполнял, нарушали применимую норму международного права в Германской Демократической Республике.
1: То есть мысль тебе понятна, да? Если ты сейчас руководствуешься даже самым законным, призаконным законом, прости за тавтологию, но при этом этот закон противоречит тому, что твое государство ратифицировало какую-то конвенцию, какое-то международное соглашение, то, соблюдая этот закон, ты можешь в будущем считаться международным преступником. Ну, если, конечно, речь идет о таких серьезных преступлениях, которые не имеют срока давности, как, например, преступления против человечности, геноцид, военные преступления.
2: Ну или можешь просто не принимать и не соблюдать такой закон, говоря о том, что он нарушает нормы международного права, и он незаконен.
1: Да, хотелось бы увидеть такого судью сейчас в какой-нибудь стране, например, в России.
2: Ну, кстати, то, о чем упомянул Кирилл Каратеев, вот эти последующие процессы, они, по сути, стали возможны в том числе и потому, что во время вот этого первого международного военного трибунала в Нюрнберге над верхушкой нацистского руководства, помимо физических лиц были признаны преступными некоторые организации, и это дало повод предъявлять обвинения уже участникам этих организаций, например. Вот что говорит Глеб Богуш.
3: Это не был процесс, как мы понимаем сегодня, там, уголовная ответственность органов юридических лиц. Это был особый порядок объявления их преступными. Это было для того, чтобы в дальнейшем преступность тех или иных организаций, она презюмировалась. То есть, условно говоря, это было очень важно для последующих процессов, в том числе в Германии, в самой, по денацификации. Это было объявление на уровне международного трибунала определенных органов преступными. И, кстати говоря, не все органы были такими признаны. Это был только руководящий состав партии, значит, национал-социалистическая, это было гестапо, СС, вермахт, например, вооруженные силы или там командование не были признаны таковыми. Или вся партия, национал-социалистическая партия Германии, НСДАП, она полностью не была признана преступной. Это было тоже решение такое непростое, но оно преследовало особую цель. То есть это не означало, что все, например, члены руководящих органов партии были автоматически осуждены в Нюрнберге.
1: Были же еще дела врачей, и это отдельная история. Мне бы никогда не пришло в голову, что, оказывается, вот эти нюрнбергские процессы в том числе сыграли огромную роль в развитии международного медицинского права и вообще медицины в целом. Вот как Кирилл Каратеев рассказывает вот об этих маленьких многочисленных процессах после большого трибунала.
0: Это уже суды американских оккупационных властей, которые действительно вот эти процессы над врачами, над судьями-юристами и так далее провели. И они были необходимы, потому что, естественно, один большой международный трибунал не мог просто физически в какой-нибудь разумный срок рассмотреть всю массу преступлений, которые были совершены за время, соответственно, нацистского правления в Германии. Поэтому суды происходили в самых разных странах, тоже, например, над коллаборационистами, часто много лет спустя. Была просто вот такая потребность преследовать дальше на основании тех принципов, тех основ, которые заложил приговор Нюрнбергского трибунала, соответственно, международного, и тоже развивать их, потому что ряд этих судов внесли большой вклад в развитие права в той же сфере медицины или судебной ответственности и так далее. Но Особенно, мне кажется, важен, наверное, суд над врачами, потому что многие базовые нормы современного медицинского права, они были сформулированы именно тогда. Главное – это принцип согласия человека на любые медицинские операции с ним, и, соответственно, то, что никакой медицинский эксперимент особенно не может проводиться без согласия человека, в нем участвующего. Это то, что мы, не знаю, можем открыть Конституцию Российской Федерации, например, сегодня, и прочитать это. Поэтому то, что происходило после Нюрнбергского трибунала, вот именно в контексте процесса врачей, оно положило основу тому, как медицина развивается сейчас, в том числе.
2: Был еще один довольно крупный процесс, который проходил вообще на противоположном конце материка, в Японии, так называемый Токийский процесс. Он проходил чуть позже, с 3 мая 1946 года по 12 ноября 1948 года. Там судили высшее военное и гражданское руководство Японской империи. Судили на основе Потсдамской декларации, которая требовала капитуляции Японии во Второй мировой войне на условиях, предложенных союзными державами. Не сразу удалось договориться об условиях капитуляции Японии, и даже были атомные бомбардировки. В итоге 2 сентября 1945 года был подписан акт о капитуляции Японии, и Япония приняла условия этой Потсдамской декларации с одним условием – о неприкосновенности императора Хирохита.
4: Когда мы готовились с тобой к этому подкасту, для меня стало огромным открытием, что, оказывается, при подготовке токийского вот этого процесса что-то пошло сразу не так. То есть все надеялись, что это уже пойдет как бы по наезженным рельсам. То есть вот есть Нюрнбергский трибунал, он задал какой-то уровень. Ну, соответственно, ждали, что токийский процесс будет вторым и таким более внушительным. Но все пошло не так, рассказывает Кирилл Каратеев.
0: Знаете, один из важных деятелей в автогонках говорил, что второй – это всего лишь первый из проигравших. Поэтому токийский процесс был, с одной стороны, второй, а с другой – речь шла не столько о международном сотрудничестве, сколько о решении американских властей, оккупационных, соответственно, генерала МакАртура, в частности. Американские власти решали, кого преследовать, кого не преследовать. И в данном случае, в отличие от Гитлера, который совершил самоубийство, император Японии был вполне доступен для уголовного преследования и решение его не преследовать по политическим причинам. И достаточно искусственная мотивировка того, почему его не нужно преследовать. Все это изначально заложило, ну, скажем так, большую долю неразрешимых сомнений в видимость беспристрастности, если хотите, справедливости, эффективности, независимости токийского трибунала. Он, кстати, при этом был более репрезентативен. Там было больше судей, которые представляли нации, воевавшие на Тихоокеанском театре. Там были и австралийский судья, и голландский, потому что колония Голландии тогда была Индонезия, и, соответственно, голландские войска участвовали в Тихоокеанском театре, и был индийский судья, и канадский судья, хотя это были колонии Британии, но относительно самоуправляемые. Был советский судья. Между судьями тоже произошло очень сильное разделение по поводу виновности и невиновности конкретных обвиняемых, и приговор был менее коллективным, потому что намного больше судей написали особое мнение. Если в международном трибунале в Нюрнберге есть только особое мнение советского судьи по поводу оправдания трех из обвиняемых, что, ну, такой нормальный вариант развития событий, который показывает некоторое разделение между судьями, но не то чтобы фундаментальное, да, то тут мы видим часто очень сильные фундаментальные расхождения между судьями по многим вопросам, которые они должны были решить как по виновности, так и по наказанию. Поэтому вот вся эта масса проблем, начавшаяся с создания трибунала, с тем, как он шел, с тем, каким мнением пришли судьи по его итогам, все это, ну, сделало, что ли, Токийский трибунал менее убедительным примером международного правосудия.
1: Но я не буду так аккуратно высказываться, как Кирилл Каратеев, потому что все делегации переругались, и это не то чтобы неубедительный пример, а это пример того, как не нужно делать.
2: Кстати, еще один любопытный факт. Особенно отмечают особое мнение судьи из Индии Радхабинода Пала, который написал все, что он думает, на 1235 страниц, где он просто сказал, что всех должны были оправдать, и что этот трибунал тоже несправедливый, он незаконный, всячески раскритиковал все, что было сделано, и в итоге японцы спустя годы даже поставили два монумента в Токио и в Киото вот в честь этого судьи, который, по их мнению, выступил с некоторой справедливой позицией. Но вообще вопрос с судьями, он меня очень волновал, и когда мы обсуждали Нюрнбергский вот этот международный военный трибунал, потому что там, очевидно, судили страны-победительницы. В токийском процессе представительство было чуть лучше, но тоже это были не нейтральные судьи. Я задала Глебу Богушу вопрос, вообще допускалась ли мысль о том, чтобы привлечь судей из нейтральных стран. И вот что он ответил.
3: Сам характер войны, сам характер того, что это был суд над агрессорами, он не предусматривал судей из нейтральных стран. Ну и нейтральных государств, собственно, было немного. Тем более, что нейтралитет некоторых из них был достаточно критикуемым. Ну вот трибунал по бывшей Югославии в своем первом приговоре в отношении Душка Тадича, такая была фраза, которая немножко, так сказать, некоторых коробит, но что это первый трибунал в истории, который представляет все международное сообщество, а не только некоторые государства, как Нюрнберг. Да? То есть это вот немножко, конечно, коробит с учетом всемирного такого признания Нюрнберга. Но да, юридически, фактически трибунал по бывшей Югославии был первым таким судом, что он был основан с этой безопасности от лица всех членов Организации Объединенных Наций. А Нюрнберг, он все-таки был вот действительно учрежден победителями.
1: Ну, кстати, нужно отметить, что вообще-то и трибунал по бывшей Югославии, и трибунал по Руанде, и многие-многие другие международные трибуналы, которые уже состоялись к настоящему времени, стали возможны благодаря слушаниям в Нюрнберге и тем правилам, которые были заложены юристами тогда. Вот что говорит об этом Кирилл Каратеев.
0: На несколько десятилетий вперед это был практически единственный такой пример международного осуждения преступников за международные преступления. И то, что нормы, которые он применял, существовали до фактов, по крайней мере, все попытки были сделаны для того, чтобы это было сформулировано, они показывали, что за нарушение норм международного права виновный может предстать перед судом, даже при том, что суд не существует на момент преступления. Но вот норма, запрет существует, она нарушена, суд может быть создан потом международным сообществом.
2: Ну и надо сказать, что суды над теми, кто был связан с нацистским режимом, они продолжаются до сих пор, как бы странно это ни звучало, в том числе и потому, что военные преступления не имеют сроков давности. И вот буквально в прошлом году, осенью 2021 года, в Германии началось сразу два процесса над бывшими сотрудниками концлагерей. В частности, вот начали судить 96-летнюю Ирмгард Фурхнер, которая работала секретарем и стенографисткой в концлагере Штутхоф. Ей были предъявлены обвинения более чем по 11 тысячам эпизодов с участием в убийстве. И там же в Германии начался процесс над Йозефом Шуцем, который был охранником в концлагере Заксенхаузен. Ему 101 год. Есть кадры из этого судебного процесса. Там его вывозят на инвалидной коляске. По этическим соображениям, я так понимаю, не видно его лица. Его прикрывают там какими-то папочками. И он утверждает, что он невиновен. При том, что ему вот предъявили обвинение в соучастии в убийстве более чем 3500 заключенных этого лагеря. Зачем вообще нужны такие процессы? Какой в них смысл? Я задала этот вопрос Глебу Богушу, и вот что он ответил.
3: судят их в том числе благодаря Нюрнбергу, да, благодаря тому, что существует принцип относительно неприменения сроков давности в отношении военных преступлений, преступлений против человечности. Мы, конечно, сегодня имеем этих столетних уже людей, и даже эти столетние люди — это все-таки не те люди, которые занимали большие должности, потому что те люди уже не дожили до сегодняшнего дня. Да, есть определенная, скажем так, ущербность этих процессов, но насколько это достойно выглядит, какое послание несет подобного рода вот сцены, да, когда скамью подсудимых заезжает коляска, где находится немощный человек, по крайней мере, противоречивая эта практика, но, тем не менее, это важно, в том числе потому, что вот это соучастие в зле, сознательное участие, работа вот эта техническая, без которой, на самом деле, эти фабрики смерти, например, не смогли бы существовать, да, вот эта слепота моральная, она, конечно, должна осуждаться, должна иметь последствия. Символически это очень важно. Да, это такой тест, насколько мы относимся гуманно к тем, кого мы сами считаем виновными в этом зле, в невиновном негуманности. Здесь задача установить, какую норму мы хотим установить. Если эта норма состоит в негуманном отношении, то мы, наверное, немногим будем отличаться от тех, кого мы хотим наказать.
4: Наташ, давай-ка я тебя протестирую. А ты как считаешь, нужно поступать вот с этими военными преступниками, если их нашли только уже вот в то время, когда они далеко пенсионеры, скажем так? Надо их судить, привлекать к ответственности?
2: Ну, я думаю, соображение справедливости надо. Люди должны нести ответственность за то, что совершали в молодости.
4: Несмотря на свой почтенный возраст, я тоже с этим абсолютно согласна. Правосудие, оно вовсе никак не противоречит гуманности. Этого человека не обязательно после признания его виновным отправлять на каторжные работы или даже в заключение. Его, в конце концов, даже помиловать могут после этого. Но сначала, доказав факт его виновности и установив эту вину. То есть зло нужно называть злом, вот и все, и давать ему оценку. Это была радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Трачешникова.
2: И я, Наталья Чемпаладова.
5: Говорит «Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Иван Воронин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире 22 часа 5 минут, 0 часов 5 минут и 3 часа 5 минут по Москве. Что произошло и что будет дальше — лицом к событию с понедельника по пятницу. Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах «Радио Свобода» и на основных платформах подкастов.
6: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
7: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
8: Мне все нравится, у меня все есть.
9: Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушат.
10: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
11: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
12: Россия не свободная по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
6: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
5: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», «Свобода.орг», «Сибреал.орг» и «Севреал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
13: Говорит Радио Свобода. И это радиоверсия подкаста «Станция Вавилон». Философ Улдис Тиранс, рижанин, основатель интеллектуального журнала «Ригас Лайкс» «Рижское время», ученик и друг великого и экстравагантного Александра Пятигорского, архивные записи которого, кстати, можно послушать на нашем сайте. К 30-летию журнала, который публикует интервью с уникальными мыслителями и оригинальными личностями всего мира, его со-редакторы Улдис Тиранс и Арнис Ритупс придумали проект под названием «Дом дураков» или «Территория свободы». И это бывшее здание ЦК Компартии Латвии, которое художники, музыканты и поэты получили на 4 месяца для изгнания духа коммунизма из его стен. Мы встретились там в день закрытия проекта. Тиранс говорит о смыслах жизни человека и бессмыслице вторжения России в Украину, об общественной апатии и способах ее преодоления, о своих друзьях в России, о философии нигилизма и философии языка. Что вы чувствовали после 24 февраля?
14: Но это чувство первой беспомощности, чувство неверия и непонимания. Ровно так же, как я не мог поверить, что Советский Союз может когда-то рухнуть, я не мог поверить, что они вторгнутся в Украину. Хотя было видно, насколько даже и раньше, чем в 2014 году, планомерно российская военная и политическая верхушка хотела эту Украину прибрать по рукам. Я не мог понять, как это возможно. И, может быть, даже это непонимание есть самое главное чувство, которое есть, пользуясь абсолютно дебильным современным словом, основной вызов для человека мыслящего.
13: Когда вы вернулись к действиям?
14: Где-то через полгода. И при этом как-то меня успокаивал давний завет Александра Моисеевича Пятигорского, что понять возможно только то, что приготовлено для понимания. Но, в принципе, представление о том, что мир устроен разумно, дает нам возможность этот мир понять. И если он не устроен разумно и не устроен таким образом, как будто в этом устройстве мира присутствует мысль, то понимать там нечего и невозможно. Следующий вопрос – как возможно жить с непониманием такого чудовищного явления, как война и вторжение России в Украину, убийства, бомбардировки и тому подобное, и посягательство на человеческое достоинство и на жизнь. Да. Никак невозможно. Все домыслы, что и те, и другие, пресловатые, не все так однозначно и тому подобное. Это просто оговорки для дьявола. Нужно иметь мужество жить в таком мире, где вдруг оказалось, что есть что-то, что непонимаемо. Но это моя давняя, условно говоря, философская мысль. Ее корни идет другому. Моему близкому учителю или авторитету, Мераву Константиновичу Мамадашвили. А именно, что самое близкое для человека – это незнаемое, та темнота в нем, которую он никогда не узнает, но ни за что никому не отдаст. Мы проснулись 24 февраля 22 года в мире, где, как сказал бы Ахутин, философ, мой друг Толя, где вдруг оказалось, что небытие – это не просто отсутствие бытия, а небытие может быть и что-то, что можно писать словом «ничто». Страшным понятием «ничто», в котором, метафорически говоря, можно падать не только нашему миру, но всем возможным мирам и галактикам, которые только возможны. Так вот, это «ничто», по мысли Ахутина, это абсолютное зло. Не как отсутствие добра, а как некоторые философскими словами говоря, онтологически существующий, я не знаю, как его назвать, ничто никак нельзя называть, так же, как Бога, собственно говоря.
13: Если переходить на язык религиозной метафизики, я бы сказала, что это что-то близкое к наименованию дьявола.
15: Когда мы говорим об абсолютном зле, то в европейской философии, европейской метафизике невозможно обойтись без этой фигуры. Я даже не спрашиваю вас, верите ли вы в его существование, как и у Анатолия. Я бы это не стала спрашивать, но мне очень близко название его статьи «Нигилистическая война». Вот она как раз дает определенное интеллектуальное объяснение тому, что произошло из-за вот этого всепобеждающего ничто. Эта война – это порождение всепобеждающего ничто.
14: Вы знаете, ничто ничего не может породить. Его сила в уничтожении, в том, что что-то превращается в ничто. Но порождать ничто ничего не может. И это видно, собственно говоря, на войне в Украине. Нигилизм в этом смысле есть принципиальное неимение ничего бытийствующего, что могло бы быть. И даже известные ценности, которые якобы защищает там Путин, мы хорошо знаем, как это развертывается в Украине.
15: Вы имеете в виду так называемую денацификацию?
14: Денацификацию, защита традиционных ценностей. Я иногда для озлобления читаю Дугина. И тогда, когда мне кажется, что уже можно, может быть, и жить, сегодня почитал Дугина и понял, нет, жить невозможно.
15: Жить невозможно.
14: И я себе должен это напоминать, потому что очень быстро и как-то беззаботно не только Европы, но и здесь люди на словах замечают, а так вообще-то забыли уже. Но, может быть, эта война, опять-таки, по словам Махутина, для этого и есть, чтобы разбудить людей, чтобы они понимали, что жизнь не состоит из каждого предыдущего момента того, что вчера было хорошо и завтра будет хорошо, что все то, что нам кажется устроенным помимо нас, на самом деле в большой мере держится на нас самих. И оно должно поддерживаться, и жизнь должна воспроизводиться. То, что мы любим находиться в мертвом состоянии, это общеизвестно и, возможно, даже и необходимо. Но, опять-таки, ссылаясь на Мераба Константиновича, агония Иисуса продолжается вечно. Это мистическое высказывание он обрабатывает таким образом, что ты все время должен быть наяву, то есть бодрствовать. Или, другими словами моими, будь живым, не полагайся на мертвое состояние, как на надежду или на успокоение.
15: У Ахутина есть еще одна замечательная мысль в этой статье. Он говорит, что кто-то ему подарил выражение «делео эрго сум» – «уничтожаю, чтобы существовать». И он таким образом иллюстрирует метафизику нигилизма, которая стоит за российским вторжением в Украину. А Анатолий Ахутин, надо сказать, знает предмет очень хорошо, потому что он физически находится в Киеве. Он понимает, что такое бомбежки и... В этом смысле, мне кажется, что его свидетельство философское заслуживает, может быть, большего, чем свидетельство тех людей, которые...
14: Ну, слушайте, так тоже нельзя сказать. Тогда можно сказать, что философствовать можно только на фронте или около окопов. Дело ведь именно в этом, потому что кажется, что, ну... Ахутин вот сразу же берется за бытие и ничто.
15: Да.
14: А значит, европейские философы должны заниматься феминизмом, какими-то правами меньшинств или чего-то такого. Безусловно, выбор жить в Киеве, поскольку я знаю Толю, был связан с большой мерой просто с Россией в 2014 году,
15: да,
14: когда он и уехал.
15: Да.
14: И это выбор. Не жить в этой стране, где ты не можешь ничего менять и где уже невозможно себя уважать. Хотя он там бегал на все возможные демонстрации и все это делал, но, очевидно, этого уже не хватало. В этом и есть проблема, что философ, очевидно, и вообще любой мыслящий человек должен, хоть бы он, я не знаю, в Новой Зеландии жил бы, все равно он должен мыслить об тех же существенных категориях, о которых мыслит Ахутин в городе, который бомбят русские. Бытие – очень странная категория. Это, опять-таки, не само собой разумеющееся. чтобы бытие было, должно что-то делаться, а не просто само собой быть. Само собой ничего не есть. Во всяком случае, в том мире, где живут люди. Поэтому оно кем-то держится. Ну, хотите Богом, хотите усилием человека. Но, тем не менее, есть огромное количество вещей, явлений, людей, всего что угодно, чему нельзя применить эту категорию бытия. Их нету. Когда Путин говорит простыми словами, я делал интервью с ним сразу после вторжения России в Украину, и он, в частности, говорил то, что без абсолютных понятий, Бог там, абсолют, если хотите, невозможно говорить и о частных всяких вещах. Он говорил не только ничто, он говорил также об абсолютном добре и абсолютном зле. Интересно, абсолютное добро – это что такое? Мы в жизни, наверное, это не видели. Но чтобы характеризовать это, может быть, под эмоциональным каком-то состоянии, Толя сказал, что, ну вот смотрите, вот эти чудовища, которые, ну как выглядят современные солдаты современной армии, все вот такие роботы, где глаза не видны, лица всегда закрыты, ничего нет. Они машины, которые поглощают бытие, то есть которые только для уничтожения. И вот рядом беглецы, вот там бутылка воды, кошка в этом самом, которая носится, рюкзачок за спиной. И вот женщина идет куда-то пешком, поскольку невозможно попасть в машину. И он говорит, ну вот это и есть вот такой простой пример, как мы можем найти образ абсолютного добра и абсолютного зла.
13: Территория свободы или Occupy Future. Философ Улдис Тиранс, главный редактор журнала Rigas Laiks, Рижское время. В Доме дураков, бывшем здании ЦК Компартии Латвии, отвечает на наши вопросы.
15: Давайте перейдем к практической истории вопроса. Ни для кого не секрет, что выпуск вашего знаменитого журнала, интеллектуального Rigas Laiks, который читали и в России, и здесь, он и по-русски выходит в том числе, был приостановлен. Как я понимаю, это было результатом вашего общего, можно сказать, шока, непонимания, о котором мы сейчас говорили, да, что делать дальше и кому нужен этот журнал на русском языке.
14: Вы знаете, не совсем так.
15: Не совсем так, окей.
14: Дело в том, что, безусловно, мы очень были смущены, и смущены абсолютно точно и те люди, которые видят, что этот журнал, два номера все-таки с этого времени вышло. Что он выходит здесь еще на русском языке, где практически все, что на русском, уже требует объяснения. Чего вы вот на этом языке, который язык
15: агрессора. Язык агрессора. Язык граждан страны агрессора, язык вторжения в Украину. Да,
14: да. И, безусловно, было такое беспокойство, и как-то нужно было самим собой разобраться. Но, в конце концов, ответ достаточно для меня очевиден, что мы с самого начала издавали журнал не для России и не для русских. Это журнал на русском языке. Издавать по-русски – это есть возможность сказать определенному количеству людей о том, о чем мы хотим сказать на языке, который очень распространен. Дам ссылку на Хайдеггера с его фразой «Язык – это дом бытия». «Ди шпрахе ист дас хаус дес зайнс». И мне кажется, безответственность к языку есть какая-то не то что болезнь, но вот буквально такая тенденция, которая выражает в частности работе с искусственным интеллектом и тому подобное. Ну то есть язык требует бытия. Не бытие не создает языка. И здесь уже я могу сказать, он требует и жизни человека, который говорит на нем, и людей, и сообщества, которые в состоянии шутить между собой, общаться, создавать жизнь посредством языка. И язык, безусловно, может быть, он и имперский, и это тоже в связи с Гоголем зачастую говорится. Тем не менее, язык не может быть невиновным, невиновным. Это что-то абсолютно другое. Виновны люди, которые не поддерживают язык своим действием, ну, своей жертвой, что ли, которые не понимают, что язык – это то, через чего они получают возможность войти в то битие, о котором мы тут как бы разглагольствовали. Так что для нас издавать по-русски не такая проблема. Для нас проблема деньги. И, безусловно, и энергия, поскольку правильный вопрос или правильный ответ на то, что когда вы спросили меня, когда вы были в состоянии после 24-22 что-то делать. Да. И на самом деле журнал требует дисциплины, журнал требует, чтобы мы ехали по всему миру, говорили с людьми. И я даже был в России после этого и говорил с теми, которые еще там находились, достойными людьми, и удивлялся их мужеству.
15: Это поразительно. Вы решили поехать после войны, да?
14: Да, я был там, более того, я был на 9 мая там.
15: Как впечатление?
14: Ну, это уже 2022. Ну, весна это.
15: Да.
14: Впечатление полного небытия. То есть там вообще ничего не чувствовалось. Ничего. Все. Цветы, праздничные люди, театры, рестораны, рынок ломается от явств. Но практически никто не говорит об этом. Но тогда, когда я встречаю Юдина...
15: Григория имеется в виду?
14: Да, который на всю улицу голосит там то, что он говорит. Я оглядываюсь, думаю, где же КГБисты все эти? Когда же они... Сбегайте,
15: нас засапают,
14: да, потому что так же нельзя здесь говорить. Слушать, что это такое? К нему подходит человек, говорит: Григорий, я обожаю ваши выступления, можно с вами сфотографироваться? Вот, и я думал, вот, а я тут боюсь своей Латвии. Ну, может, и нужно бояться, но вот такие люди не боятся там.
15: Ну, они сейчас, к сожалению,
14: сейчас,
15: тоже
14: к сожалению, они не
15: уехать,
14: там уже,
15: но
14: да.
15: Вообще многие, кто нас услышит там, кто не живет в России, будут удивлены, что еще несколько месяцев после вторжения России в Украину говорить было можно. Были митинги крупные, на которые выходили люди, которые мы еще успели снимать, но они были очень жестоко разогнаны. И далее уже жестокость репрессивная была такова, что выходы на митинги потеряли
14: смысл. Да, Елена, вы можете мне не объяснять. Я это очень хорошо понимаю, потому что человеческому политическому участию есть предел. И есть формы, в которых что-то можно.
15: И сейчас это просто бессмысленно, полагаю. В той политической форме, в которую режим перешел, он уже перешел к тоталитаризму, это уже не имеет рычага никакого.
14: Сложно, но есть какое-то чувство солидарности.
15: Есть энергия, да, конечно.
14: Солидарности,
15: есть
14: того,
15: вера.
14: Что все-таки, ну, я вижу, люди улыбаются друг другу, хотя вышли по поводу убийства. Но, тем не менее, все-таки еще есть люди, много их, которые мне все равно.
15: Давайте мы, наконец, вернемся в этот волшебный дом. Мы сидим здесь, а происходит смена декораций, происходит фактически очередная трансформация этого дома. Давайте пару слов про этот дом. Это бывшее здание ЦК.
14: Это была дыра в самом центре Риги. Этот дом, который пустовал 3 года и находился в постепенном разрушении. И меня поразило то, что нашлось так много таких людей, которые согласны войти в дом, где точно известно, что через 4, скажем, 5 месяцев кончается договор аренды. Да. Это особенные люди, которые, может быть, неустроенные, может быть, художники, может быть, композиторы, те люди, которым ничего особенного не нужно, кроме общения, кроме попытки быть живыми. И за короткое время они могли создать здесь очень живую, такую живучую среду, как-то суметь жить с друг другом, общаться, решать проблемы, совместно что-то праздновать, скажем, какие-то концерты или выставки. Это как бы помещение, выставка, быстро менялись. Это создало какую-то новую форму общественной жизни, которой не хватает в том пространстве вне этого дома. Я хочу сказать, что одно качество этого бессилия, которое нами, или, во всяком случае, мной овладело после вторжения России в Украину, вот это бессилие, оно же распространяется в современном обществе на очень многие отрасли. То, что ты не можешь ни на что повлиять. Нету такого органа общественной мысли, который мог бы представить вот эту community, вот этот дух совместного мышления и бытия. Его нету. Неужели нужна война, как в Украине, чтобы начался там Майдан? Я извиняюсь за такое сравнение, не хочу это сравнить с Майданом, но я хочу сравнить это с реальной попыткой людей зажить здесь какой-то другим будущим. Не тем, который за стеной, где все лености сидят, ничего не делают, все умные. И ничего не делают, поскольку умные. А вот здесь это названо домом дураков. Здесь дураки, которые что-то делают. Хорошо, пусть будет ерундой, но все равно оно создает, дает впечатление того, что ты причастен своему будущему, а не отброшен и не зависишь только от больших дяденек. Нет, здесь вообще бюджет ноль. Ноль. Это невероятно. Вот мама мне говорит, ну как ты серьезный как бы человек. Какие дураки, ну что это такое? Мне очень сложно объяснить, но вот я серьезный человек с репутацией, например, считаю, что люди слишком серьезно относятся к сами себе, к своим важным постам. И не то, что веселость спасет человечество, а то, что здесь я впервые почувствовал, что будущее не абстракция. Можно участвовать в создании будущего, да, occupy future.
15: Раз уж мы заговорили о дураках, дурачестве и так далее, возможно, одна из самых привлекательных черт вашего друга и учителя Александра Моисеевича Пятигорского – это был его неподражаемый даже не юмор, а какой-то взрыв смеха, иронии. И есть его совершенно знаменитая фраза, которая довольно часто цитируется, особенно после вторжения России в Украину. Якобы Пятигорский говорил, что главная особенность России – не воровство, не плохие дороги, не глупость, не злоба, не хамство, не тщеславие. И говорит он очень тихим голосом, продолжает бормотать эти эпитеты, а потом внезапно кричит. Главная особенность России – это хуйня. Соответствует ли действительности это?
14: Да, я думаю, что где-то есть запись, я, во всяком случае, видел или слышал это выступление Александра Моисеевича, но тут мы возвращаемся к началу разговора, когда я сказал словами Пятигорского, что понять возможно только то, что приготовлено для понимания. И тогда это соедините с высказыванием, с умом Россию не понять. Значит, хуйня в этом смысле и есть то месиво, которое не имеет артикуляции, которое не подвластно разумному осмыслению, которое, может быть, кому-то нравится, и в определенных кругах это называют хтонью. Так вот, я думаю, что Пятигорский под этим подразумевал именно это. То, что когда ты начинаешь искать какую-то бесхозяйственность, там, не знаю, там, ну, дороги плохие, ну, люди, которые бесшабашные какие-то, воруют. Все это не дает нам представления о той какой-то дикой силе, инерции, может быть, исторической России, с которой мы сталкиваемся, и которую уж лучше тогда назвать хуйней, чем попытаться разбираться. Понимание – не разбирание.
15: Но, возможно, это и определение того, что и нечего тут понимать, в зле нечего понимать.
14: Только понимаете, ведь на самом деле в том классической традиции, если зло – это отсутствие добра, тогда это уже разбирание, это уже понимание. Вот если это отсутствие добра, давай научим добру.
15: И нет, это... я не могу с этим согласиться.
14: Да, а это здесь очень... же идет речь о том,
15: речь что... Речь идет о настоящем зле, которое посильнее нас с вами будет.
14: Да, и которое не имеет всех тех благородных просвещенческих интенций, с которыми мы могли бы обращаться с трудновоспитаемыми и угнетенными. Нет, там ничего такого нету. Это тенденция убивать и уничтожать.
15: И что здесь можно сделать?
14: Что делать это к Ленину, потому что, ну, в силу того, кем ты можешь быть, ты действуешь. Потому что то, кем ты являешься, ну, это такая зыбкая вещь. Но из вот именно то, что ты сделаешь, это и покажет твою возможность жить в этом мире или невозможность. Я не говорю, что это легко, но никто нам и не обещал, что будет легко.
13: Улдис Тиранс, философ. Его смысл жизни и территория свободы.
16: С вами была Елена Фанайлова. Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store. Подписывайтесь на Facebook, Instagram и Telegram-канал «Радио Свобода».
17: Говорит Радио Свобода. У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
18: Я убежден, что еще при моей жизни путинский режим прекратит свое существование.
17: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
19: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
20: Кто из политиков сделает вас богаче?
21: Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого.
22: Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
23: Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
24: Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
25: Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
26: Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
27: Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
28: Не будет экономического роста.
27: Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
29: Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
20: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
17: Говорит «Радио «Свобода».
6: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
17: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
6: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос. Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
0: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
6: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
0: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
1: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Радио Свобода», читаю новости. Костя, добрый день. Давайте начнем с новости о новом главе Федеральной резервной системы и почему это не скучная финансовая новость, а довольно большая политическая. Потом о новостях джерримендеринга, в котором внезапно победили республиканцы, и если останется время, какие-то другие новости. Итак, Кевин Уорш. Что можно о нем сказать?
2: Это привлекает большое внимание, потому что это та политическая борьба, которую президент Трамп очень громко вел в течение последнего года. Он требовал, чтобы нынешний глава ФРС Джей Пауэлл, предыдущий Джером Пауэлл, ушел со своего поста, и чтобы на его место был назначен новый. И, наконец, вот это вот новый, причем, вопреки ожиданием, выбран человек в сущности из финансового истеблишмента. Человек, который уже много лет провел совет директоров Федеральной резервной системы, участвовал в принятии решений во время кризиса финансового 2008-2009 года, был более консервативным, чем другие члены, был более консервативным, чем тогдашний глава Центрального банка Бен Бернанке, ушел из-за этого в отставку, вот работал в финансах много лет и сейчас оказывается перед такой, не знаю, дилеммой. С одной стороны, он назначен президентом Трампом, который требует, чтобы ключевая ставка была снижена, чтобы деньги стали дешевыми. С другой стороны, на него жмет то, что по всему, по своему происхождению, откуда он взялся, кем он всегда был, он за то, чтобы были высокие ставки процента, он консервативный, экономически консервативный республиканец.
1: Вот тут мы должны остановиться, сделать шаг назад, и вы должны рассказать о роли ключевых процентных ставок и о том, почему это такая важная экономическая и политическая вещь.
2: Про ключевую ставку можно думать как про такой краник, что откроешь краник этот сильнее, сделаешь ключевую ставку ниже, в экономике будет больше денег. Это не значит, что экономика станет богаче, это значит, что при том же качестве товаров, при том же производстве будет доступно большее количество бумажек, ходящих между людьми. Они ходят там в электронной почте давно уже, на электронных счетах, но будет вот больше этих условных бумажек. Это, в принципе, помогает стимулировать экономическую активность. Наоборот, можно краник зажать, и тогда будет экономическая активность меньше. В принципе, макроэкономику не так-то просто пересказать в два слова. Но хорошо известно, что денежная политика, она хорошо работает для того, чтобы экономическую активность остановить, и плохо для того, чтобы подтолкнуть. Джон Мейнард Кейнс когда-то сравнил денежную политику с поводком. Вот если вы гуляете с собакой, то за поводок собаку легко остановить, если она куда-то рвется, но ее невозможно куда-то толкнуть. Вот так же и с деньгами. Повышая ключевую ставку, Центральный банк замораживает экономическую активность. А если понизить, то если, например, кризис, если, например, высокая безработица, то тогда экономическая активность увеличивается. А если безработицы нет, если занятость высокая, как сейчас, то даже если низкая ключевая ставка, тогда инфляция просто выше, а экономическая активность не усиливается. Президенту Трампу говорят, что дешевые деньги, низкая ключевая ставка – это то, что работает в период кризиса, что собаку можно как-то изменить ее поведение, если поменять длину поводка, только если она куда-то рвется. Если она идет около ноги, ты ее никак поводком не подтолкнешь. Но тут... И сейчас экономика она в хорошем состоянии.
1: Но тут важный вопрос инфляции. Извините, я перебью, просто иначе это уходит в такую чистую экономику. Вся политика здесь явно происходит от слова инфляции и... Трамп, который унаследовал довольно высокую инфляцию от Байдена, он, очевидно, на инфляцию не очень внимание обращает, если я правильно понимаю, а хочет подтолкнуть экономику. И поэтому и был конфликт с Паулом.
2: Я бы сказал, не совсем. Трамп не просто унаследовал высокую инфляцию от Байдена. Он, конечно, унаследовал относительно высокую инфляцию. Но он победил Байдена и потом Камалу Харрис из-за того, что при Байдене была высокая инфляция. То есть он знает, что вот высокая инфляция – это то, что погубило Байдена в глазах американских избирателей. И потом, когда Камала Харрис не сумела отмазаться от байденовского наследия, то и ее погубило. И Трамп знает, что высокая инфляция – это плохо для его популярности. И мы знаем, это так действительно и есть. И он требует, чтобы инфляция была ниже. Он хочет, он все время, Белый дом предлагает какие-то меры, которые бы инфляцию снижали. Сейчас уже даже поговорили о том, чтобы тарифы его любимые,

0: Правильно, потому что Пауэлл хотел, чтобы инфляция была ниже. Он был недоволен той инфляцией, которая происходит при нынешней занятости. А Трамп по существу требовал от него одновременно двух невозможных вещей. Если бы Пауэлл просто слушался Трампа, инфляция была бы выше, Трамп был бы недоволен. Так что вот сейчас Кевин Ворш, он прямо шагает вот на такое место, где от него будет требовать невозможного. Трамп будет говорить: да я же назначил этого парня для того, чтобы он понизил ставки. Но он не может понизить ставки, потому что тут же вырастет инфляция.
1: Но
0: Она,
1: Трамп,
0: собственно, уже
1: наверное,
0: выросла в апреле.
1: Трамп, наверное, же представляет себе, что инфляция будет следствием понижения ставок. Просто я думаю, что Трамп исходит из того, что как бизнесмен, который он себя всегда позиционирует, самое важное – это стимулирование экономики, чтобы бизнесу было легче жить. И для этого, бог с ними, бог с ней с инфляцией, нужно, чтобы экономика росла. Разве не такая логика?
0: Смотрите, логика-то правильная, но сила Трампа как политика, это не то, что он слушает экспертов, и не то, что он сам хорошо разбирается в макроэкономике. Он не разбирается и, говорят, не очень хорошо слушает. Он хорошо слушает людей, он находит общий язык с избирателями, он представляет их. Но проблема в том, что избиратели, вот те самые, с которыми он находит хороший язык, они некоторых вещей про макроэкономику не понимают. Они вот не понимают, им хочется и рыбку съесть, и все сделать правильно. И им хочется, чтобы и экономическую активность подтолкнуть, и чтобы при этом инфляция не была высокой. Но вот Трамп не хочет слушать объяснения, что так не получается.
1: Если я правильно понимаю, Федеральная резервная система – это комитет. Там не один председатель, глава Федеральной резервной системы принимает решение о ставках. Они голосуют. Там 7 человек, если я помню правильно, и они буквально голосуют. И даже если ты глава Федеральной резервной системы, ты хочешь поднять ставки, тебе нужно набрать большинство.
0: Там более хитрая система. Там есть люди, которые постоянные члены совета директоров, и есть люди, которые участвуют в голосованиях, потому что они являются главами региональных подразделений. То есть они фактически отвечают перед своими штатами. И вот эти главы региональных подразделений, они еще ротируются по некоторому графику. То есть это не одни и те же люди участвуют в голосованиях. То есть это действительно решается большинством голосов, не голосом председателя. Тем не менее, от председателя зависит очень, очень много. Ну, отчасти, потому что в условиях неопределенности все эти люди – это не политики, это люди, специалисты по денежной политике, специалисты по другим экономическим вопросам. Они все-таки хотят, чтобы был, ну, не то что какой-то консенсус. Они понимают, что все, что они делают, вот даже их там мнения, высказанные просто при том, как они голосуют за или против, это учитывается рынком, учитывается экономикой. Поэтому там не то, что какие-то политические споры, и вот председатель, он должен это решать. Он в каком-то смысле их ведет и тем, что он ставит на голосование, и тем, как идет дискуссия, и тем, кто про что говорит, он их ведет к какому-то результату. То есть от председателя много зависит. Там другое дело, что в течение многих лет, вот с конца 70-х, когда была высокая инфляция, и принципиально поменялся подход к центральному банкингу, не было таких вот случаев, чтобы президенты особенно пытались вот напрямую давить, вот буквально обращаться к председателю Центробанка и чего-то от него требовать.
1: Это то, о чем я хотел поговорить, потому что есть целая концепция того, что председатель Центробанка независим, и вообще Федеральная резервная система независима, у нее есть мандат снизить инфляцию до вот этих приблизительно 2%, и попытки Трампа подмять эту независимость привели к тому, что он испугал инвесторов. Инвесторы начали паниковать, так ли, что будет с американской экономикой, если Федеральная резервная система будет зависима от президента. А что будет с экономикой, если действительно Уорш будет просто полностью подчиняться Трампу?
0: Надо понимать, что когда есть независимый глава Центробанка, независимый центр,

0: Центробанк. Это, в принципе, может быть их выбором подчиняться тому, что говорит президент. То есть это само по себе не противоречит независимости. Вот то, что история с Пауэллом продемонстрировала, что президент Трамп, у которого много власти, который контролирует исполнительную власть и законодательно контролирует его партия, то есть Вашингтон в руках одной партии, он в сущности с Пауэллом ничего не смог сделать. Пауэлл добыл до своего конца срока председательства. Он пока что остается в Совете директоров до конца своего срока как директор. И на требования Трампа он отвечал «нет». Когда Трамп требовал, чтобы он ушел, он отвечал «нет». Он прям буквально на пресс-конференции его спросили, он ответил в одно слово. То есть давление Трампа, оно не сработало. Там были тонкости в Сенате, сенаторы республиканские поддержали Пауэлла, когда Трамп пытался инициировать уголовное дело против него. Но, в принципе, вот система независимого центрального банка, надо понимать, она выстояла. Второе – это то, что при независимом центробанке так может быть, что центральный банк будет следовать тому, что требует президент. Вот в сущности, один экономист, получивший PhD в Гарварде и сейчас находящийся в Совете директоров Центрального банка, который назначил Трамп, Стивен Миран был главой комитета экономических советников Трампа. Вот у него есть некоторая экономическая теория, неконвенциальная, неразделяемая большинством экономистов, про то, что Центральный банк не должен быть независимым. Центральный банк должен слушаться президента. И там экономическое обоснование в том, что сейчас в современном мире фискальная политика, то, что делается с помощью налогов, она имеет мало смысла, чтобы денежная была независимой от нее. Они должны быть координированы, и, соответственно, лучше бы сделать так, чтобы Центральный банк подчинялся, грубо говоря, Министерству финансов и президенту. Другие экономисты это не разделяют. Нельзя сказать, что это прямо совсем... Это стройная теория. Это некоторая точка зрения.
1: Хорошо. Вот есть Кевин Уорш. Чего ждать от Кевина Уорша? Он подчинится требованиям Трампа и фактически вынудит Федеральную резервную систему понижать ставки? И что будет тогда с инфляцией? И что это будет означать для выборов в ноябре? Как быстро это происходит?
0: Он не сможет ничего сделать резко. Вы правильно сказали, там комитет. Не факт даже, что он сразу-то сможет снизить. Сейчас, когда данные апреля, что инфляция в апреле была 3,8, а это почти вдвое выше цели.
1: Это из-за того, из-за войны системы. Это из-за войны в Иране.
0: Повышение цен на нефть. Трудно сказать, это из-за чего, но война в Иране внесла серьезный вклад. Там есть показатели инфляции, которые исключают прямое влияние энергоносителей, но и эти показатели высокие, да, то есть, может быть, это война в Иране, может быть, еще что-то, может быть, тариф 25-го года, может быть, они оказали какое-то повышающее влияние. Так или иначе, сейчас никто не собирается понижать ставку процента. С другой стороны, отворш требует Трамп, чтобы ставка процента была понижена. И мне кажется, что проблема Ворша не в том, что он зависимый или нет. Проблема в том, что Трамп требует двух невозможных вещей. Он в сущности требует отвечать за инфляцию и одновременно требует снизить процентную ставку. Но вот сейчас будет сложная задача коммуникации, причем коммуникация и с председателем Федеральной резервной системы, и с публикой, и с президентом. Вот, мне кажется, у него будет небольшой медовый месяц, в течение которого Трамп, возможно, позволит ему как бы молча не понижать ставку. Но медовый месяц может продлиться очень недолго.
1: Ну, то есть
0: неделю, может, две.
1: Ну, то есть, либо надо ждать, что Трамп будет снова недоволен главой Федеральной резервной системы, на этот раз в виде Уорша, либо Уорш пойдет на снижение, и тогда инфляция будет расти, и люди будут недовольны, потому что это то главный, собственно, предмет недовольства среди избирателей.
0: Скажем так, я не верю, что можно настолько снизить ключевую ставку, чтобы это оказало влияние на инфляцию до ноября. этот механизм медленный. Ключевую ставку понизить там на 2 процентных пункта ВОЖ не сможет. Там ни экономистов, которые это бы хотели сделать, нет, ни силы, которая их могла бы заставить. Значит, если он снизит ключевую ставку на 0,5 процентных пункта, на 0,25 процентных пункта, даже на 0,75 процентных пункта, то есть максимум того, что реалистично, то это не поменяет инфляцию до ноября заметно. Война влияет на инфляцию, а тарифы могут влиять. Вот такое изменение ключевой ставки не может. Когда Трамп требует снизить ключевую ставку, он требует, не знаю, снижение на 2 пункта, может, на 3 пункта, до 1%, на 0,5 с нынешних почти 4. Значит, соответственно, этого не будет. Вот вопрос, будет ли, как быстро президент Трамп переключится на то, что слишком медленный ВОЖ вместо слишком медленного Пауэлла. И я думаю, довольно быстро. Было бы умно для ОРШа сейчас понизить ставку чуть-чуть символически на 0,25 процентных пункта, и потом это дало бы ему паузу, может быть, на 3 месяца или на 4.
1: Хорошо. У меня не осталось больше вопросов про Федеральную резервную систему. Готовы ли вы поговорить о джерримандеринге?
0: Конечно, для тех, кто, не отрываясь, следит за этим процессом, он еще не закончился, но действительно там были интересные повороты.
1: 3 недели назад я писал текст о том, что хотя республиканцы инициировали войну джерримандеринга, внезапно демократы ввели в этом счете плюс один, но за эти 3 недели радикально поменялась ситуация, и теперь республиканцы потенциально получают 9 дополнительных голосов. Но я думаю, что нужно объяснить, что это такое джерримандеринг.
0: Речь идет про выборы в Конгресс. И суть дела – это то, что округа, по которым выбираются индивидуальные кандидаты в Палату представителей, они нарезаются штатами. И нарезая округа, можно серьезно повлиять на то, кто выиграет в этом штате. В разных штатах это определяется по-разному. В некоторых штатах это просто решение законодательного собрания. То есть кто контролирует, какая партия контролирует этот штат, она так и нарезает. В других штатах обязательно, чтобы это была комиссия, которая независимая и беспартийная, и пользуется какими-то критериями. Например, самый простой критерий нарезания округов – это то, чтобы отдельные части округа прилегали друг к другу, чтобы они были географически связанными. Есть штаты, в которых де-факто все решается судами, то есть законодательное собрание не может прийти к какому-то конкретному результату, там они делают какую-то очень карту в пользу одной партии, другая партия подает в суд, суд говорит, что так нельзя, поэтому суд назначает независимых экспертов, и эксперты предлагают карту. Вот, например, так было в прошлый раз в Вирджинии, 15, кажется, лет назад, специалисты по избирательным системам, практически аналитики, были выбраны в то, чтобы работать экспертами по решению суда, и нарезали карту. А вот несколько месяцев назад, после того, как президент Трамп объявил, что нужно срочно перенарезать округа в наших республиканских штатах, демократы стали перенарезать карты в Вирджинии и чуть было не преуспели. Вот пока они чуть не преуспели до решения Верховного суда Вирджинии, казалось, что побеждают в перенарезке демократы. Но Верховный суд Вирджинии, как многие ожидали, постановил, что такая перенарезка в Вирджинии незаконна. Соответственно, теперь побеждают по итогам перенарезки во всех штатах. Пока побеждают республиканцы, но еще не кончилось. Есть еще штаты, за которыми смотреть.
1: А почему вы говорите, что, как и ожидалось многими? Я как раз исходил из концепции, что суды... Вирджиния же не просто демократы перенарезали. Да, демократы контролируют законодательное собрание штата, но там был референдум, на котором, пусть и небольшим преимуществом, но избиратели сказали, да, хотим новую карту. И ее отменил суд, по процедурным вопросам, и все как раз скорее склонялись к тому, что суд не пойдет против явно выраженной воли избирателей.
0: Многие, скажем, наблюдатели за американскими выборами, вот люди, которые интересуются, они, как болельщики, они могут разбираться очень сильно, но все равно не так хорошо, как разбираются эксперты. Вот дело в том, что штаты разные. Есть штаты, например, Висконсин, в котором Верховный суд штата – это в сущности еще одна арена политической борьбы. Туда избираются судьи, у которых фактически есть политический значок. Они республиканцы или демократы. Вирджинский Верховный суд – это не такой суд. И специалисты это знали. Это суд, который очень последовательно принимает решения не в интересах партий, а в интересах легалистической процедуры. Вот та процедура, по которой был проведен референдум в Вирджинии, она нарушала много мелких процедурных вещей, которые управляют этим процессом в Вирджинии. Понимаете, вот опять-таки, специалист разбирается в Вирджинии, это не Калифорния. В Калифорнии буквально что любой вопрос можно поставить на референдум, люди проголосовали, это вместо закона. В Вирджинии это не так и никогда не было так. Этот Вирджинский Верховный суд, он уже 100 лет принимает решения, которые не в пользу никакой партии. Поэтому хорошие аналитики, вот там Шон Трент, которого я, может быть, больше всего уважаю из аналитиков американских выборов, он в феврале написал, можно посмотреть его твиты, что неважно, какие будут результаты референдума, процедура, которая к этому вела, она была проведена в спешке. Верховный суд Вирджинии результаты референдума отменит. Математика джерримандеринга, пенариски округов, она очень хитрая и сложная. Есть целая серия задачек для математического кружка, как вот можно перенарезать штат. Но, в принципе, когда ты перенарезаешь штат в свою пользу, это значит, что ты рискуешь потерять голоса в год, который для тебя плохой. То есть, грубо говоря, ты больше выигрываешь в нормальный год и больше проигрываешь в плохой год. Я могу немножко поговорить. Давайте, про, да, математику этого. Математика перенарезки округов, она примерно такая, что вот если ты контролируешь перенарезку, то тебе нужно твоих всех оппонентов запихнуть в минимальное количество округов. Да? То есть если у тебя там... вот ты республиканец, у тебя есть демократы, ты тогда всех демократов запихиваешь в маленькое количество округов, а свою партию наоборот. Ты свою партию так распихиваешь по округам, чтобы у нее везде было там по 55%. Если там будет 60%, это значит, твои лишние там были 10%. А если 55%, то твои лишние только 5%. То есть ты делаешь такую процедуру. Но если происходит волна против твоей партии, то есть много людей голосуют против твоей партии, и преимущество в 5%, которое ты нарезал, не получается, то ты все эти вот нарезанные округа, которые тебе дают преимущество, проигрываешь. То есть... И это поэтому проблема, и, возможно, мы это увидим в этом году в Техасе.
1: Проще мне представить, вот возьмем два округа. В одном у республиканцев плюс 25, на предыдущих выборах они победили, а в другом демократы победили... плюс 5 на прошлых выборах. Республиканцы берут и проводят границу так, чтобы получилось два округа, в каждом они каждый по плюс 10. Они лишаются этого своего прежнего преимущества в плюс 25, но теоретически они могут выиграть на выборах вот эти в обычной ситуации два округа вместо одного с преимуществом плюс 10. Но если,
0: да, хороший пример.
1: Но если хороший избиратели пример. Недовольны, и они сдвигаются на 15% в сторону демократов, то республиканцы внезапно проиграют оба округа. А так они могли бы удержать тот плюс 25. Правильно.
0: Именно. Хороший пример. Так бы у них был очень надежный округ, вот эти 25% преимущества, у них всегда есть это место. Значит, когда они перенарезали, как вы сказали, на два округа, в которых у них по 10% преимущества, тогда действительно в нормальный год они выиграют два округа вместо одного. Но если год плохой и у них минус 15, то тогда они проиграют, тогда у них этого гарантированного округа нет. И вот есть версия, что в Техасе в этом году они сделали ровно вот такую вещь для ноябрьских выборов, что может быть волна, большое преимущество у демократов, и как раз вот эти нарезанные плюс 10 округа, они тоже станут демократическими.
1: Я видел у Нейта Кона из «Нью-Йорк Таймс» схему, что дополнительные округа позволяют республиканцам удерживать контроль над Палатой представителей, даже если они проигрывают общенациональное голосование. И вот последние вот эти достижения в джерримандеринге плюс 9, если они так и сохранятся, они приведут к тому, что республиканцы с высокой долей вероятности удержат Палату представителей, если проиграют до 4%. К этому надо добавить, что вот в этих опросах, как сказать, абстрактных опросах, когда людям задают вопрос, за кого вы проголосовали, демократа или республиканца, демократы сейчас лидируют плюс 6. Вот для меня не до конца понятно, это и есть общенациональная температура. То есть сейчас республиканцы все равно не дотягивают до этих плюс 6.
0: Это правильно. Вот надо понимать, плюс 6% это дает демократам, так грубая прикидка, примерно плюс 40 голосов в Палате представителей. То есть перенарезанный плюс 9, это 40 минус 9, примерно 30 все равно преимущество у демократов. Вот то, про что писал Нэт Кон, что вот если бы преимущество в опросах было бы 2-3%, может быть, даже 4, то тогда это было бы плюс 15 у демократов в голосах, и вот тогда вот 9 перенарезанных, это может получиться, а может и не получиться. Ну, то есть, когда прогноз плюс 15 в голосах, он легко может быть, на самом деле, плюс 5. Собственно, такая история случилась с республиканцами в 2024 году. Они довольно сильно выиграли голосование. Вот если посчитать просто по количеству голосов за кандидатов в Палату представителей, они выиграли чуть ли не 3% и получили Палату представителей, в которой на 2 голоса больше. У них уменьшилось количество мест, несмотря на то, что у них было преимущество в количестве проголосовавших за них. Ну, так бывает. Но вот сейчас все больше увеличивается вероятность ситуации из-за этой перенарезки, что у демократов будет большое преимущество в количестве голосов, но это не сильно скажется на количестве мест.
1: Хорошо. Мне кажется, на этом мы можем сегодня завершить. И я напоминаю, что я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета. И это была «Популярная Америка» в подкасте «Радио Свобода. Читаю новости».
2: Цикл передач «Настоящее время» на Радио Свобода.
3: Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
4: Идея этих санкций – буквально остановить поток денег в Россию.
5: Санкции, запрет на покупку – это все не работает. Но вот я знаю только один способ. Называется «Морская блокада».
2: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
6: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами. Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
7: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
6: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
7: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
2: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился жизни, здоровья или родного дома. – Здравствуйте. Это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я продолжу рассказывать о сексуализированном насилии на войне. На этот раз о случаях такого вида насилия в отношении мужчин, а также о том, как расследуют подобные военные преступления, совершенные в Украине. С вами Александра Вагнер. В этом году Комиссия ООН по расследованию нарушений прав человека в Украине опубликовала свой третий доклад. В нем описаны в том числе случаи сексуализированного насилия во время войны в Украине. С начала войны известно о том, что такое насилие происходило на ныне освобожденных территориях Украины, а также продолжает происходить как на оккупированных Россией территориях, так и непосредственно на российской территории в колониях, где содержатся украинские пленные. Некоторые описанные случаи члены независимой комиссии, индийский адвокат Вринда Гровер, колумбийский юрист Пабло де Грейв и норвежский судья Эрик Мёссе, который в прошлом был председателем Международного уголовного трибунала по Руанде, называют военными преступлениями. В последнем докладе ООН подробно описаны случаи пыток с сексуализированной окраской и угрозы изнасилования военнопленных мужчин. Цитирую. Бывшие заключенные мужчины рассказывали об угрозах изнасилования, неприемлемых прикосновениях во время инвазивных личных досмотров и генитальных пытках. По словам одного из пострадавших от побоев и ударов электрическим током по гениталиям, один из истязателей сказал ему: «Я тебе все отобью, чтобы ты не смог больше делать детей». Аналогичное заявление было сделано другому задержанному. Пострадавший рассказал о попытках, применявших пытки лиц, отрезать ему пенис, чтобы у него больше не было детей. Конец цитаты. В большинстве случаев, помимо сексуального насилия, жертв избивали, пинали их ногами или иным образом причиняли им сильную боль, говорится в документе. Человечество уже переживало, к сожалению, то, что происходит сейчас в Украине, которая столкнулась с российской агрессией. Во время югославских войн сексуализированное насилие использовалось намеренно некоторыми сербскими военными как инструмент войны против боснийцев и хорватов. Во время Международного трибунала по бывшей Югославии несколько уголовных дел касались так называемых лагерей изнасилований, развернутых сербскими подразделениями в Боснии, через которые прошли десятки тысяч пленных женщин и мужчин. Несмотря на то, что со времен начала югославских войн прошло уже несколько десятилетий, жертвы сексуализированного насилия только сейчас соглашаются рассказать, что с ними происходило в прошлом. Журналистка сербской службы BBC Ивана Георгиевский смогла поговорить с пережившими сексуальное насилие мужчинами в частично признанном Косове только в июне этого года. В войне на Балканах, разразившейся после развала Югославии, погибли около 130 тысяч человек. По приблизительным подсчетам, от 10 до 20 тысяч человек были изнасилованы в одном только Косово. Сейчас 2000 косоваров, мужчин и женщин, попросили о признании их жертвами войны. На данный момент 1600 человек, включая более 80 мужчин, получили этот статус, говорит Иван Георгиевский.
8: Это ситуация, о которой говорилось еще во время боснийской войны. Я напомню, что война в Боснии началась за несколько лет до войны в Косово. И женщины, которые пережили войну в Боснии, в основном это были мусульманки, после конца войны, после Дейтонского соглашения в 1995 году, начали требовать от учреждений вот новой страны Боснии и Герцеговины наказать преступников за изнасилование во время конфликта. И я тоже хочу напомнить, что часть процессов против преступников она велась в Международном трибунале в Гаге. И когда трибунал в Гаге начал судить преступников за военное преступление во время войны в Боснии, изнасилование не считалось военным преступлением, но активистки из Боснии и Герцеговины долго настаивали на том, что это надо признать как отдельное военное преступление. И это и случилось. Изнасилование как военное преступление первый раз в мире признали военным преступлением в международном законодательстве только после войны в Боснии.
2: Какие случаи сексуализированного насилия рассматривал трибунал и сколько людей было наказано вот за совершение этого военного преступления?
8: Первый случай, когда трибунал в Гаге судил кого-нибудь по подозрениям в сексуализированном насилии, это был случай против человека по имени Душка Тавич. Это был бывший председатель местного представительства сербской демократической партии на северо-западе Боснии. И в то же время процесс против Тадича был первым международным процессом за военные преступления, в котором упоминалось и сексуализированное насилие. И после этого случая в 97-м осудили еще 3 человека в Гааге, и в 2000 году осудили еще одного человека за сексуализированное насилие во время войны в Боснии.
9: Сейчас в связи с войной в Украине говорится очень много о том, что сексуализированное насилие происходило не только в отношении женщин, но и в отношении мужчин. Но очень мало вообще известно о том, что происходило действительно вот в этой области с мужчинами, потому что они реже рассказывают о происходящем. Но тем не менее, вот в связи с войной в Косове вы рассказываете о том, что мужчины все-таки начали говорить. Скажите, пожалуйста, почему это произошло именно вот спустя так много лет после окончания войны? И, может быть, есть какие-то причины, которые заставили их все-таки рассказать о том, что с ними случилось?
8: До того, как в 2018-м в Косово появились мужчины, албанцы, которые начали рассказывать о том, что их изнасиловали во время войны, были случаи мужчин из других бывших югославских республик, которые пережили войну в Боснии, в Хорватии, которые рассказывали о том, что с ними такое произошло. То есть было известно в определенной степени, что есть и мужчины, которых изнасиловали во время Балканских войн. Но они чаще всего не рассказывали об этом публично. И я не могу привести ни один пример мужчины из балканских стран, которого изнасиловали во время войны, который публично об этом рассказывал до сих пор. Свидетельства из боснийской и хорватской войны появились уже под конец 90-х и начало 2000-х, потому что в Боснии и Хорватии тогда существовали законы, которые признавали изнасилование во время войны как отдельное преступление. И существовало понятие, что об этом надо рассказать. В Косово такое понятие появилось только после того, как Косово приняло закон, что люди, пережившие изнасилование во время Косовской войны, могут получить статус гражданской жертвы войны и в соответствии с этим определенную финансовую компенсацию. Это было в 2018 году, и правительство Косово начало стимулировать женщин, а также и мужчин, рассказывать свои истории. История, которую я написала в этом году, это история двух албанцев, которые согласились на условия анонимности рассказать, что с ними произошло во время Косовской войны. И у меня сложилось такое впечатление, что несмотря на то, что они оба понимают, что об этом нужно рассказывать, никто из них, мне кажется, никогда в жизни не собирается публично с этим выступить, потому что очень сильно можно почувствовать в разговоре с ними и стыд, и страх того, как общество будет смотреть не только на них, а тоже на их семью. Косовское общество до сих пор является довольно традиционным, и это относится к большинству обществ на Балканах, но я бы сказала, что это перемены в Косово приходят чуть медленнее.
9: Были ли наказаны виновные за вот эти преступления? Или, может быть, больше наказаний, больше приговоров было вынесено после того, как люди действительно заговорили, и их свидетельства стали известными, и, может быть, они называли какие-то имена? То есть связано ли это было с увеличением количества дел судебных и приговоров обвинительных? Или все же эта программа и этот закон были направлены на то, чтобы жертвы насилия были все-таки поддержаны хотя бы вот по прошествии стольких лет после окончания войны?
8: Законы направлены, конечно, и на то, чтобы поддержать жертв, но и на то, чтобы наказать преступников. И в Косово есть несколько негосударственных организаций, которые работают с жертвами изнасилований, которые произошли во время войны. Но наказанных преступников в целом в странах бывшей Югославии очень-очень мало. А в Косово только один человек приговорен к тюремному заключению в связи с изнасилованием и пыткам в отношении гражданских лиц. И это был Зоран Вукатич, бывший полицейский сербского происхождения. И в процессе против Вукатича, который ввелся перед косовским судом, доказали, что Вукатич изнасиловал 16-летнюю девушку в районе Митровицы, это город на севере Косово, во время войны. И это был исторический приговор в косовском правосудии, первый раз, что кого-нибудь осудили за такое преступление. Но его, как я уже рассказала, осудили за изнасилование женщины. И насколько мне известно, и насколько известно экспертам, с которыми я недавно общалась, пока нет ни одного процесса, который ведется перед косовскими правоохранительными органами за изнасилование мужчин во время войны. Возможно, есть список подозреваемых, но конкретного процесса нет.
9: Почему так мало людей удалось наказать за то, что они совершили? Какие проблемы возникают у правосудия в связи с этим?
8: Одна из проблем, о которой рассказывают косовские эксперты, которые работают с жертвами, это то, что сами жертвы часто не знают, кто люди, которые совершили над ними это преступление. И тоже были случаи, что были групповые изнасилования, или что преступники носили маски или балаклавы, так что их лиц не было видно. Еще одна проблема — это, например, если произошло групповое изнасилование, у людей часто нет контактов других жертв, которые находились в той же группе, и нету коммуникации между ними, которая бы, возможно, могла способствовать тому, чтобы они, ну, там, поделились информацией, которая у них есть, и чтобы у них была более детальная картина того, что произошло. Я, например, в Косово общалась с мужчиной, который пережил групповое изнасилование в тюрьме, в которую он подозревает, его посадили сербские паравайны, но он даже не знает, кто именно, как называлось, например, это подразделение. Единственное, что он вспоминает, что это люди, которые в основном говорили на сербском, некоторые из них говорили и на албанском. И он сказал, что, например, я бы очень хотел найти людей, которые были со мной в тюрьме и пережили то же самое, но я боюсь постучать в двери людей, про которых, я думаю, возможно, они были со мной в группе, потому что что будет со мной, если я делаю ошибку и постучу не в ту дверь. Были случаи, особенно в Боснии, когда люди, в основном это были группы женщин, точно знают, кто их изнасиловал. Были даже случаи, что эти люди продолжают жить в их городе или деревне, или в соседней деревне. Но прокуратура не хочет, особенно в частях Боснии, где большинство людей, которые там проживают, сербы, просто правоохранительные органы не делают достаточно, чтобы этих людей наказать. И, наверное, есть случаи, когда просто невозможно собрать все нужные доказательства о том, что произошло. Вот эти материальные доказательства преступления, как изнасилование, они исчезают очень быстро. То есть их сегодня не найти.
9: Вы рассказывали о том, что во время Боснийской войны была группа женщин, которые очень сильно отстаивали права свои, да, и они открыто говорили о том, что с ними произошло. Почему именно они стали, в общем, основным двигателем того, что сексуализированное насилие стало восприниматься и наказываться как военное преступление?
8: Причина в том, что в Боснии существовали так называемые отели для изнасилования. Что это значит? Это были места, центры, иногда это были частные дома, иногда это были бывшие отели. Есть отель «Вилы на Влас», который находится в Республике Сербской, который во время войны использовался как место, как лагерь для изнасилования, где в основном сербы приводили боснийских мусульманок и держали их там месяцами, и пытали, и насиловали. Есть сотни женщин, которые не пережили это насилие, и подозревается, что часть их похоронены в массовых могилах, женщины, которые это пережили, наверное, потому что это были часто женщины из одной деревни или из соседних деревень. В то же время они провели месяцы вместе, и, наверное, у них было вот это чувство коллективной травмы, и были уже знакомые женщины, с которыми об этом можно было общаться. И я подозреваю, что из-за этого для них было проще, потому что они на массовом уровне это пережили. А если говорим о войне в Косово, например, есть рассказы о том, что были определенные частные дома, в которых изнасиловали мужчин и женщин, и другие места, что это происходило в тюрьмах, но нету примера, который полностью соответствует тому, что произошло в Боснии. То есть просто уровень, на котором это произошло в Боснии, был так страшное, что мы очень быстро об этом узнали.
9: А с каком количестве жертв можно говорить в случае балканских войн?
8: В принципе, мы не знаем. И данные, которые у нас есть, и которые есть у международных организаций, им нельзя доверять полностью. Почему? Потому что международные организации во многом опирались на местных организаций. И у нас до сих пор есть жертвы изнасилований мужчин и женщин, которые об этом не рассказывали или которые погибли, к сожалению, во время войны. Так что это число определить очень трудно. В Косово горелось около 20 тысяч жертв изнасилования в период от 98 по 99 год, сколько длилась война в Косово. Но есть эксперты, которые утверждают, что этим цифрам нельзя доверять, потому что есть этот риск, что иногда государство манипулирует этими цифрами, потому что в этом есть политический интерес, чтобы показать, кто больше пострадал. И это иногда, к сожалению, становится частью политической повестки.
9: В связи с войной в Украине говорят о сексуализированном насилии практически постоянно. Есть жертвы даже, которые уже согласились рассказать об этом. В том числе говорится о том, что некоторые мужчины пострадали от сексуализированного насилия. Почему, по вашему мнению, во время войны вот такие формы насилия становятся, ну вот прямо, ну если не массовыми, то на виду, да, и это не единичные случаи, как в случае мира. Вот что, по вашему мнению, приводит к тому, что вот этот всплеск сексуализированного насилия наступает именно во время войны?
8: Многие люди, с которыми я общалась, как жертвы, так и эксперты, рассказывают о том, что изнасилование во время войны имеет другой уровень. Особенно в Косово и в Боснии о нем говорилось как об инструменте этнической чистки. Под конец 90-х и начало 2000-х рассказывал Amnesty International в своих докладах. Сейчас говорим о женщинах, потому что женщины могут рожать. Если впоследствии изнасилования женщина получит ребенка, а у определенного государства есть территориальные претензии, это уже на массовом уровне может поменять этнический состав определенного края. И это то, что отличает изнасилование как военное преступление от изнасилования в невоенное время.
9: Иван Георгиевский обращает внимание и на то, что память о жертвах насилия стирается. И происходит это потому, что в местах, где происходило сексуальное насилие во время войны, не возникают мемориальные комплексы, призванные напомнить о том горе, которое пережили подвергшиеся насилию народы.
8: Почти никакой мемориализации публичной на Балканах сегодня нет. И отель «Вилла на Влас», который я упомянула в части Боснии и Герцеговины, которая называется «Республика Сербская», он сегодня используется как отель. Туристы, которые туда приезжают, чаще всего не знают, что они выбрали ночевать в отеле, в котором 30 лет назад находился лагерь для изнасилования. На мой взгляд, это очень важная вещь, которую надо изменить в будущем. Потому что если что-то так страшное произошло, то об этом надо как-то сообщить и проходящим, и туристам, которые могут забронировать номер в бывшем военном лагере.
9: Сербская журналистка Ивана Георгиевски рассказывала о сексуализированном насилии во время югославских войн. Вы слушаете подкаст «Преступление и война». С вами Александра Вагнер. Украинские правозащитники, Харьковская правозащитная группа занимается проблемой сексуализированного насилия в условиях войны в Украине. Весной этого года группа опубликовала статью, которая ссылается на данные Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. Ему известно о 292 случаях сексуализированного насилия, которые российские военные могли совершать в Украине с начала российского полномасштабного вторжения. Адвокат Харьковской правозащитной группы Тамила Беспалая рассказывает о том, как в Украине расследуют преступления сексуального насилия, связанного с конфликтом, и о том, признает ли Россия факты, которые предоставляют ей украинские правозащитники.
10: Во время военных действий, во время войн, сексуальное насилие – это не всегда про секс. Это не то, что не всегда, это в большинстве случаев не про секс. А люди не могут понять, люди все время возмущаются, как можно насиловать 70-летнюю женщину, условно, да? Они же это делают не для того, чтобы, там, условно, получать удовольствие, по крайней мере, не все. Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть, для того, чтобы уничтожать идентичность. Эти люди становятся настолько запуганными, они боятся вообще кому-либо, даже своим близким об этом рассказывать. У нас просто масса случаев, когда люди впервые об этом говорят, приходят к нам или уже сразу на допрос, если получается так организовать. Дома вообще никто не знает. Боятся осуждения, боятся непонимания.
9: Как удается собирать доказательства и, может быть, уже есть какие-то подвижки с тем, какие конкретно подразделения российские совершают вот такого рода преступления?
10: Конечно, есть. Если мы говорим об оккупированных, сейчас деоккупированных территориях, то когда они убегали, они бежали так, что они оставили свои материалы. И у нас есть потерпевшие, которые еще в оккупации об этом заявляли, пусть это какой-то там 1% из общей массы, но тем не менее кто-то это делал. И эти дела там расследовали, начинали, по крайней мере. Более того, на территории Российской Федерации есть приговора против своих же. Но я заметила, что речь идет не о гражданах Российской Федерации, идет речь больше о наемниках, они расследовали сами это. Пусть это и небольшой процент, но тем не менее. Это один момент. Второй момент. Я не имею права вам называть конкретные вещи, потому что в большинстве случаев досудебное расследование еще ведутся у нас. Но уже установлены конкретные лица. В многих случаях одни и те же люди в одной и той же местности в одно и то же время совершали эти преступления и где-то теряли, скажем так, бдительность. Были без этих масок, кому-то они о себе вообще рассказывали какие-то вещи, такие, которые помогли в установлении их личности.
9: Вы говорили о том, что вы направляете эти материалы в Россию. Не могли бы вы рассказать об этом уровне вашей работы? Удается ли вам получить какие-то ответы или какие-то подтверждения из России, что вообще пишут в этих материалах?
10: Если мы говорим об обращениях в международные инстанции любые. Кстати, надо сказать, что мы, скажем так, одна из немногих точно. Я даже допускаю, что возможно прям чуть ли не исключение. Но мы для себя выбрали путь полного исчерпания любого заявления, о чем идет речь. По любому обращению, которое имеет перспективу, по нашему мнению, быть поданным в международные инстанции, мы обращаемся в необходимые российские органы. Понятно, это возможно в нашем случае только с помощью электронных обращений, форм, которые есть на сайте. Другого способа у нас нет. Вы сами понимаете, почтового соединения. Я вам больше скажу, они блокируют нас. Мы там всячески пытаемся пробраться, добраться всякими окольными путями, если совсем не получается через приемную президента РФ, мы это делаем. Прокуратура всегда отвечает, перенаправляют в Следственный комитет, и те уже опять-таки дают тогда лишь формальную отписку, и все наши заявления о преступлении, они рассматривают всего лишь как обращение граждан, делается формальная отписка. Но никогда по нашей инициативе, я еще не помню, чтобы хоть раз вот именно после первичного нашего заявления не было открыто уголовное дело. Но в то же время, если мы попадаем на то дело, которое было уже проинициировано там военной полицией, допустим, на оккупированной территории еще, но это буквально там, может, дело 2-3 было, отвечают, если это трупы уже, ну это, конечно, другая категория, но тем не менее были такие случаи, они даже сообщали, но это было раз, там они расстреляли человека и сами же там вот проинициировали уголовное производство. Если по СНПК, то отвечают в плане, что есть такое дело, и оно рассматривается. Но здесь больше нам никто ничего не скажет и не даст, понятное дело. Но мы, тем не менее, с какой-то периодичностью все равно обращаемся. Ну, мы, я говорю, только потерпевшие, либо родственники потерпевших, если это дети, допустим, тогда это возможно. Но это формальные отписки, ничего существенного. Да, есть такое дело. Вот оно есть, оно расследуется. И годами оно расследуется. Обращаемся. Мы не можем рассчитывать на адекватную реакцию любого международного органа, не обратившись непосредственно к Российской Федерации. Не потому, что это Российская Федерация, а с любой другой страной по любому другому вопросу.
9: Адвокат Харьковской правозащитной группы Тамила Беспалая рассказывала о расследовании военных преступлений в Украине. Это был 5-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. В нем я расскажу о том, почему уничтожение объектов культурного наследия во время войн может рассматриваться как военное преступление, а также о том, как Россия нарушает условия ведения боевых действий по отношению к культурным объектам, то есть правила, созданные по итогам прошлых войн. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи в эфире.
11: Политика и экономика сказываются на толщине кошельков. Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18:05 и на средних волнах в 21:05 с повторениями в течение недели.
6: Какие перемены нужны России?
12: Смена правительства, внутренней политики смена, самое главное. Внешне, ладно, помогаем всем, а главное у себя порядок навести.
13: Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
14: Перемены нужны масштабные.
15: Много нужно перемен, но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
16: Да никаких, все нормально.
17: Очень серьезные, очень сильные. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
18: Глобальные.
19: Я думаю, что перемены, если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
20: Очень серьезные перемены, чтобы эта власть, Единая Россия, повернулась лицом к народу, социальным, всем службам.
6: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
7: Говорит Радио «Свобода».
6: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио «Свобода Лайв».
7: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
6: YouTube-канал «Радио «Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
21: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
22: Назвать успехом сложно. С чем Путин вернулся из Китая?
23: Провал, не провал, но успех это, успехом это назвать совершенно невозможно.
22: Сила Сибири-2 никому не нужна. Почему российский газ больше не в приоритете?
24: «Газпром» и российские компании типа «Газпром», они не договороспособны.
22: Кремль готовит общество к новой мобилизации.
25: Люди напуганы слухами о том, что не выехать из России и даже не выехать через Беларусь из России.
22: Россия утверждает, что Латвия даст полигоны для запуска дронов ВСУ.
0: латыши. Где-то будут выделены площадки, аэродромы или еще что-то. Ж не с автострад же они их будут запускать.
22: Грани времени, итоги недели. Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: Они украли нашу землю. Ее у нас нету. Все. Можно крест поставить. Вот и все.
1: На свои бывшие покосы и пастбища жители села Корсаково могут теперь любоваться только через реку. Большой Уссурийский теперь пограничная зона. А 79 участков, которыми владели селяне, вместе с двумя островами были переданы Китаю.
2: Остров Большой Уссурийский. Когда-то тут шумели дачи и ездили на шашлыки хабаровские семьи. Рыбалка, сенокос, охота на уток и пушных зверьков. В общем, жизнь как она есть. В 91 году Михаил Горбачев подписал пограничный договор с Пекином и границу провели по фарватеру Амура. Но в 2008 Москва решила отдать половину острова, 170 квадратных километров, Китаю. Для сравнения, это как отдать целую Калугу. А что получили хабаровчане?
1: Несколько лет люди ждали компенсации, но на днях из Москвы пришел официальный ответ. Денег на эти цели в бюджете не предусмотрено. Чиновники заявляют, когда Россия передавала Китаю острова Тарабаров и часть Большого Уссурийского, о частных собственниках просто не знали.
3: Никому информация не была дана. Ни в Министерство имущественных отношений. И я думаю, что губернатор наш бывший, он тоже прекрасно знал о том, что мы там находимся, что там наши земли зарегистрированы в частной собственности.
2: Большой Уссурийский не отжимали военным путем. Все решилось мирно, по договору.
4: Часть территории окончательно закреплена за Россией, часть территории окончательно закреплена за Китайской Народной Республикой. Хочу подчеркнуть, что это стало возможным исключительно, это очень важно, на фоне очень высокого уровня доверия, которое сложилось к тому моменту между Россией и Китаем.
2: Это Путин любит рассказывать про не пяди земли, но только пока перед ним слабый сосед. Когда напротив Китай, риторика резко становится миролюбивой и уступчивой. С Пекином не то что воевать, даже голос стараются не повышать. Китаю полностью отошел остров Тарабаров. В общей сложности Москва передала Пекину около 337 квадратных километров территории или две Калуги. Владимир Путин вместе с председателем КНР Ху Цзиньтао торжественно закрыл многолетний территориальный спор. На бумаге исторический компромисс. По факту Россия молча подвинула границу.
5: Большой Уссурийский остров все меньше и меньше. Только в этом году берег отступил на 10 метров, и вода продолжает наступать на сушу. Кто поворачивает реку вспять, с вертолета прекрасно видно. На китайском берегу работы идут круглосуточно. Стараниями 300 человек искусственная насыпь уже вошла в воду примерно на 50 метров. И из-за этого река меняет русло, а течение подмывает российские берега.
2: Зимой при морозах под минус 40 китайские строители буквально взрывали лед на Амуре и засыпали русло гравием и камнями. Годами. Методично. Фактически Пекин искусственно менял течение реки. Фарватер постепенно смещался ближе к российскому берегу. Китайская сторона укреплялась. Российский берег размывало водой. По международным правилам граница проходит по главному судоходному руслу реки. В итоге фарватер оказался между российским берегом и островами Тарабаров и Большой Уссурийский. После чего спорные территории спокойно уплыли к Китаю. Без единого выстрела. Но тогда критиков у Путина хватало. От колумнистов до либералов.
6: Для России гораздо большая проблема, чем Америка. Это Китай. Они наши соседи. Они гораздо более мощные, у них там 10 раз больше народу, у нас в Сибири никто не живет. Да, у нас границу Путин освободил, Путин им отдал территории, кстати, чтобы вы знали. В том числе там остров Тарабарова, там Большой Уссурийский и так далее. Там уже Хабаровск, вот, там уже рядом китайские города построены. Вот. Он на 200 миль увел наши войска от границы, хорош красавец, короче говоря.
2: С тех пор Москва с Пекином исключительно на «вы». Где Китай хозяин положения, а Кремль – вежливый проситель с нефтью, газом и лесом в руках. Если хотите, классический неравный брак. Надо отдать должное Пекину. Роль старшего брата там играют блестяще. Путина и в мае 26-го принимают с максимальными почестями. Красная дорожка, почетный караул, дети с флажками и улыбками.
7: Наша страна является одним из крупнейших экспортеров КНР нефти, природного газа, включая сжиженный, и угля. Мы, конечно, готовы и далее надежно обеспечивать бесперебойные поставки всех этих видов топлива на быстрорастущий китайский рынок.
2: Собственно, в этой фразе и уместилась вся российско-китайская дружба. Россия везет сырье. Китай – все остальное. Автомобили, электронику, станки, оборудование и весь санкционный ширпотреб, без которого внезапно выяснилось, что импортозамещение как-то не очень импортозаместилось. Добро пожаловать!

0: А Пекин сохраняет выражение лица человека, который наблюдает за чужой дракой с очень выгодного места. Даже история с публикацией Financial Times, где утверждалось, будто Си во время встречи с Дональдом Трампом намекнул, что Путин может пожалеть о начале войны, быстро растворилась в воздухе. Ни подтверждений, ни комментариев. Официальные новости про вечную дружбу слушать скучно. Гораздо интереснее поговорить с человеком, который видел Китай изнутри, без кремлевских брошюр и восторженных отчетов. Мой собеседник – журналист Никита Куликов. Он больше года прожил в Китае, учился в Пекинском университете коммуникации и хорошо понимает, как на Россию смотрят не в Кремле, а в самом Китае. Никита, здравствуйте. Можно ли говорить о настоящей искренности в отношениях с русскими с учетом культурных различий? Или китайцы скорее мастера дипломатии и внешнего этикета?
1: Мне кажется, что о настоящей искренности, наверное, сложно говорить, потому что китайцы, по крайней мере, те, с кем я общался, показались мне людьми скорее закрытыми. То есть они очень тяжело впускают в какое-то вот личное пространство, и на внешнем уровне это может быть очень какая-то приветливая коммуникация, но на вот каком-то более глубоком уровне ее достичь сложно. Я должен сказать, что я не говорю на китайском языке так, чтобы спокойно общаться с носителями, вот. Но даже с теми китайцами, с которыми ты говоришь на английском, это сложно. И те мои друзья, которые там хорошо знают китайский, например, они тоже про это говорят, про то, что вот близко китайцы к себе никого не подпускают. Но я, честно говоря, в силу своего какого-то живого интереса периодически пытался поговорить с кем-то на сложные политические темы, да, Тайвань или уйгуры, вот. И понятное дело, что для того, чтобы говорить об этом, людям нужно чувствовать себя достаточно в безопасности. Я не смог расположить к себе никого, чтобы был какой-то такой глубокий и интересный разговор на эту тему. Наоборот, давайте не будем об этом говорить, ой, это такая тема и прочее. Хотя с какими-то иностранными студентами, которые из других стран приехали в Китай, я спокойно мог обсуждать и шутить на эту тему.
0: Никита, в российском обществе нередко звучат опасения из-за так называемого китайского территориального нашествия. Вот насколько эти страхи обоснованы?
1: На каком-то низовом уровне никто никогда из китайцев не говорил, сейчас бы отхватить какой-то кусок Дальнего Востока. Наоборот, это был какой-то уважительный интерес к России, желание съездить. Или я встречал китайцев, которые были в России, например, там ездили в Москву или в Санкт-Петербург, им очень нравилось, им нравилось рассказывать про это. Но желания какой-то экспансии нет. Да и с моего обывательского взгляда на экономическом и политическом уровне я бы тоже на такое не рассчитывал. Им хватает своих территориальных вопросов, то есть там Тайвань, Гонконг так или иначе, зачем им эти дальневосточные, там, малонаселенные, неосвоенные территории? Сказал бы я, что китайцы обладают некоторым империалистическим мышлением. Да, наверное, сказал бы, но не потому, что это какие-то захватнические настроения, а потому что, мне кажется, у китайцев довольно сильная, что называется, самость, ощущение своего народа, гордость за свой народ, и, мне кажется, им действительно есть чем гордиться. Ну, и это еще идет из вот этой истории про то, что Китай по-китайски, Джонгуо называется, серединная земля, и они считают себя центром мира. И вот эта гордость, она чувствуется, и в том, как они относятся к окружающим с неким таким превосходством, может быть, это тоже иногда считывается. Но при этом мне не показалось, что, ну, по крайней мере, моей межличностной коммуникации с китайцами это никогда не мешало.
0: Скажите, а есть ли в Китае проявление так называемого китайского расизма? Если да, то в чем он проявляется и как это сказывается на отношениях с иностранцами?
1: Я несколько раз сталкивался с ситуациями, в которых какие-то китайцы меня фотографировали, причем фотографировали меня из-под плеча, как-то сзади, вот так вот я где-то стою с подругой, и почему-то им важно фотографировать. Вообще китайцы все время везде фотографируют, и такое внимание периодически бывает некомфортно. Я помню, однажды я стоял в очереди в парке аттракционов, и ко мне подошла группа из 15 детей, приехавших, видимо, из какой-то провинции, и они попросили меня с ними сфотографироваться, потому что подумали, что я какой-то там голливудский актер, и

0: Я действительно встал и сделал фотографию с какими-то китайскими детьми. Наверное, она им зачем-то нужна. Ну, то есть к этому можно по-разному относиться, но какой-то вот такой повышенный интерес к... Не хочется говорить белому человеку, ну, человеку, отличающемуся, ну, честно говоря, преимущественно белому. Ни один какой-то там мой приятель, который приехал из Африки, не рассказывал мне аналогичных историй про свой опыт в Китае. Среди, например, моих русских друзей такое довольно часто происходило. Чем это можно объяснить? Наверное, это такой некоторый расизм, выраженный в бытовом плане. Меня лично он... Иногда это льстит, короче, если честно. Вот. Но иногда бесит.
1: С началом войны в Украине в России резко сменился культурный и политический вектор. Теперь главным другом стал Китай. Сестра по культурным трендам, символам и праздникам. Новый год, драконы, красные фонарики. Все китайское на пике моды. А западные праздники, Хэллоуин, День Святого Патрика, День всех влюбленных, словно вычеркнуты из календаря страны. Даже праздники стран Центральной Азии с их миллионами мигрантов в России, Навруз, к примеру, не нашли места в официальных традициях. Московские и российские улицы теперь живут по китайскому календарю. Прощай, тлетворный Запад, здравствуй, Поднебесная. Подробности в репортаже моего коллеги Дмитрия Новикова.
2: Это не искусственный интеллект, а Мария Захарова, надев красную блузку с бантом, заговорила по-китайски. Увидев это, комментаторы в социальных сетях тут же отметили прищур, с которым официальная представительница МИД России передает пожелания китайскому народу, сформулированные в Кремле. Обращение российских официальных лиц на китайском как еще один дополнительный элемент ритуала показательной дружбы с Китаем. Мол, посмотрите, как мы взамен западным праздникам широко отмечаем наступление китайского Нового года с мастер-классами по фонарикам, чайными церемониями и театру теней, чтобы россияне по всей стране прониклись культурой Китая, окунулись в традиции Поднебесной, и они окунаются.
3: Ощутить новую культуру, да, как празднуют китайцы, тем более уже третий год подряд празднуют в России китайский Новый год, и каждый раз все роскошнее и роскошнее.
2: Февраль 2026-го. Центр Москвы. Туристка из Китая, находясь под впечатлением от увиденного, сразу с двух телефонов выходит прямой эфир, рассказывая своим подписчикам о происходящем в российской столице. По официальной статистике, после отмены визового режима между странами с декабря 2025-го Россию приехали посмотреть, в ней пожить. А кто-то даже, чтобы и остаться на подольше, около миллиона китайских граждан.
4: Китай и Россия отношения были очень-очень-очень прекрасные.
2: Только в Москве теперь десятки тысяч туристов из Китая ежедневно. Показывая масштаб происходящего, российские блогеры публикуют вот такие видео, называя их «Китайские туристы захватили центр Москвы». В Кремле происходящим довольны. Сообщает об этом лично китайскому лидеру.
5: Я вот вчера только по Кремлю передвигался, наблюдаю, как и обычно в последние месяцы и годы, большое количество китайских туристов прямо в сердце России.
2: С подачи Кремля изучение китайского языка по всей России сейчас активно продвигается как стратегический навык. Китайский уже входит в топ-5 популярных иностранных языков в России. В Москве его изучают десятки тысяч школьников. С 5 класса он преподается как второй иностранный язык в обычных школах. А это видео из московского детского сада. В российских детских садах, как рассказывают чиновники, растет спрос на изучение китайского языка. Занятия ведут воспитатели со знанием азиатской культуры. Педагоги объясняют, что это отражает стратегическое сближение двух стран и долгосрочный расчет родителей на будущее детей в условиях меняющейся геополитики.
6: Давая китайский, мы открываем перед ребенком такой вот, ну как сказать, целую сферу.
2: Китайскому языку обучают своих детей и российские чиновники. Вот пресс-секретарь президента России, рассказывая своей дочери, делится семейным примером личного сотрудничества с Китаем.
7: Няня китаянка.
8: Ну, не очень чистое произношение.
7: Ну, у нас няня китаянка, она из деревни 200 километров от Пекина. Вот. И она с нами жила 4 года, и она заговорила по-китайски.
2: Еще один пример кремлевского внедрения ритуалов дружбы с Китаем. Заход со стороны совместного производства кинофильмов. 2023 год. Наверху утверждают сценарий фильма «Красный шелк».
8: Масштабный кинопроект – работа большой интернациональной команды. И снимали сразу в двух странах – на льду Байкала и в самой большой в мире китайской киностудии. И если в Сибири было минус 40, то в Шанхае 40, но плюс. Еще попробуй тут выполнить трюки. Так что экстрима хватило, и многом на площадке учились друг у друга.
2: Русский с китайцем «Братья навек» сообщают россиянам большими буквами в титрах редакторы телеканалов.
9: Это в незнакомом 18-миллионном городе. Вот он. Ничего не напоминает? Это же в хорошем смысле китайская копия.
2: И если одни телеведущие новостей повторяют как мантру, чтобы запомнилось.
10: Стратегическое взаимодействие Москвы и Пекина сейчас находится на историческом пике.
2: То другие еще и добавляют в контекст нынешней российско-китайской дружбы краски из истории.
11: Вспомнил Мао, который призвал бороться с американским империализмом в 70-х годах. Главные кадры из китайской столицы и... Главное заявление.
2: А это кадры из храма святителя Николая в центре российской столицы. Священник из Китая в московском храме осеняет себя крестом, пока другой произносит молитву на китайском языке. Сюда приходят как православные верующие, выходцы из Китая, так и российские граждане из смешанных семей.
12: Мы ходим сюда уже больше года. Семьи крестилось тоже больше года. Это произошло для меня совершенно неожиданно. Однажды мы ехали в метро с какого-то мероприятия, и семьи сказала мне, что хочет креститься.
2: Жена Владислава родом из Китая. Си-И рассказывает, почему она выбрала православную веру.
13: Бабушка и дедушка, они тоже христиане. А я в детстве, я уже узнала, я читала Библию, я много историй знаю. Поэтому я в детстве я хотела крестить, но там в Китае это трудно это делать.
2: Власти Китая считают, вера в Бога не может быть важнее лояльности государству. Христианские общины в стране должны размещать в храмах пропаганду коммунистической партии и включать в проповеди партийные послания, иначе репрессии по отношению к несогласным. Среди молитвенников на книжной полке этого московского храма переводы религиозных текстов, а еще сборники выступлений действующего патриарха Кирилла на китайском языке. Такая литература, уверена в этом приходе, должна еще больше сблизить Россию и Китай. Дмитрий Новиков. Настоящее время. Радио «Свобода».
1: Поездка Владимира Путина в Пекин 19-20 мая оказалась наполнена громкими заявлениями о великолепных отношениях, куда более яркими, чем недавний визит Дональда Трампа. В глазах многих визит с большим количеством подписанных документов, целых 42 штуки. Но приглядеться поближе стоит. Большинство из них просто меморандумы без юридической силы и прорывов. Даже главной догадки о цене газа для силы Сибири-2 не достигли. Почему переговоры между Путиным и Си Цзиньпинем по силе Сибири-2 зашли в тупик? Поговорим с экспертом по газу и нефти Михаилом Крутихиным. Михаил, здравствуйте.
14: Добрый день.
1: Так почему все-таки переговоры зашли в тупик?
14: Для этого есть сразу несколько причин. Причина номер один – Китаю не нужно столько газа дополнительного, помимо того, что уже предусматривают планы энергобаланса на будущую пятилетку. И в пятилетнем плане Китая я специально обратился к китайскому тексту, прогнал его через переводы, И в том месте, где говорится о возможном получении газа по так называемому среднему маршруту, то есть вот та самая «Сила Сибири-2» через Монголию, там говорится, что в течение пятилетки нужно только изучить возможности этого проекта. Не начать его, не договориться, не контракт подписать, ничего. Это первая причина, потому что газа достаточно у Китая. Вторая причина заключается в том, что «Газпром» и российские компании типа «Газпром», они недоговороспособны. Это компании, которые показали, что они могут по политическому решению, ну, изменилась воля руководства России, они могут разорвать свои контракты, прекратить поставки газа, как это уже было в Европе, начиная с 2021 года, когда по указанию Кремля «Газпром» сворачивал свою деятельность в Европе и в конце концов прекратил там работу. Мы видели, что это причинило огромный вред и экономике «Газпрома», и экономике Российской Федерации. Но если по политической воле вдруг контракт куда-то проваливается, то китайцам такие контракты попросту не нужны. И есть еще подозрение у китайцев, что у России может не оказаться столько газа, сколько они обещают. Как было с первой «Силой Сибири-1»? Там на двух только месторождениях, Чаянда и Кавыкта, Россия обещала, «Газпром» обещал в течение 30 лет поставлять по 38,8 миллиарда кубометров газа каждый год. А потом Путин пообещал увеличить этот объем до 44 миллиардов кубометров. А потом выяснилось, что эти два месторождения, они в течение 30 лет не могут давать такие объемы газа, и нужно откуда-то тянуть дополнительно трубы или осваивать новые месторождения, чтобы спасать этот первоначальный контракт от провала, от полного провала.
1: У кого еще, кроме России, Китай может покупать газ? И насколько реально для Кремля конкурировать с альтернативными поставщиками?
14: Ну, прежде всего, Китай получает свой собственный газ из России. Китайцы имеют долевое участие в проектах «Ямал-СПГ» и «Арктик-СПГ-2». Вот там они получают этот газ, не уплачивая никаких налогов. Налог на добычу полезных ископаемых, вывозную таможенную пошлину. То есть это их собственный газ. В одном проекте там больше 30%, 29,9% этот газ принадлежит уже китайцам, они его оттуда возят. И «Арктик-СПГ-2», оттуда тоже уже пошел поток сжиженного природного газа. А дальше мы видим, что на мировом рынке дефицита в этом сжиженном газе нет никакого. И китайцы покупают газ у торговых компаний, которые его получают откуда угодно. Из Соединенных Штатов, Австралии, Тринидада и Тобаго, Нигерии, Алжира и так далее. Этот газ принадлежит тем, кто купил его в этих странах и дальше реализует там, где выгодно. И китайцы у этих посредников могут покупать неограниченные объемы газа.
1: Что Путин теряет? Для Путина этот проект «Сила Сибири-2» – это геополитика или все-таки экономическая выгода?
14: Это экономические выгоды там нет сразу, надо сказать, никакой. Потому что затраты на строительство всей этой гигантской инфраструктуры, которая должна доставить газ китайцам, ну, в объеме до 50 миллиардов кубометров в год, все эти расходы, они не оправдаются доходами от этого проекта. Мы уже видим, что «Сила Сибири» первая, на которую рассчитывали, что там цена газа будет не меньше 350, а то и 400 долларов за 1000 кубометров, там идет газ сейчас 258, а в будущем, как российское правительство обещает, будет еще меньше. То есть там нету оправдания коммерческого. И «Сила Сибири-2», где китайцы говорят, ну, очень простую формулу. Стройте, что вам заблагорассудится. Мы в этом участвовать не собираемся. Но газ, если вы нам доставите по этой, по новой трубе, мы будем его покупать по тем самым ценам, по которым вы их, этот газ поставляете для внутреннего российского рынка. На таких условиях строительство магистральных газопроводов от Ямальского полуострова до Китая никак не оправдается.
1: Михаил, спасибо вам за интересную экспертизу. Моим гостем был эксперт по нефти и газу Михаил Крутихин. О реальных итогах встречи в Пекине и о том, почему Пекин остался доволен, поговорим с политологом, научным сотрудником Финского института международных отношений Маргаритой Завадской. Маргарита, здравствуйте.
15: Здравствуйте.
1: Почему Россия в 2008 году молча отдала Китаю острова Тарабаров и половину Большого Уссурийского, фактически потеряв 337 квадратных километров своей территории?
15: Во-первых, нынешнему режиму нужен политический кислород. Потребность выйти из изоляции и в некотором смысле даже паническое желание показать, что с Россией и в первую очередь с Путиным разговаривают приличные люди, и Си Цзиньпинь и Китай, безусловно, таковыми считаются не только в России, но и в Европейском Союзе, и в США. Соответственно, это очень важный ход. Да, это церемония, но Путину это было гораздо более нужно, чем Си. У Си была своя повестка, и он аккуратно отыграл эту партию.
1: Скажите, а почему российско-китайские отношения сегодня не считаются равноправными?
15: Экономическая асимметрия, она просто очевидна. Мы можем с вами говорить в геополитических терминах, в терминах о том, какие ресурсы, какие резервы и какая позиция, да, в системе международных отношений у обеих стран. Но мне кажется, чтобы вот не наводить тень на плетение, не разговаривать абстрактными геополитическими понятиями, да, великие державы, державы средней руки и так далее. Вот если мы откажемся от этой образности, все сведем к экономике, все становится предельно понятно. Россия, российская экономика, российский режим существенно огромен. Это очень болезненная история, когда российский режим страдает от международных санкций. Китай – один из ключевых каналов, через которые проходят товары двойного назначения, проходят материнские платы, проходит все то, что необходимо для производства сормов, все, что необходимо для производства оборудования, простите. И здесь, безусловно, Китай является просто важнейшим посредником. Но при этом Китай тоже не хочет попасть в ловушку и слишком много дать России, потому что тоже страдает от вторичных санкций. Вторичные санкции – это реальная угроза для Китая. Поэтому я не люблю термин «вассалитет», да, экономический. Мне кажется, это, наверное, преувеличение. Но это ситуация, где Россия действительно, российский режим готов давать, ну, если не часть экономического суверенитета, но готов этим жертвовать ради спасения собственной политической конфигурации.
1: А как вы оцениваете роль Китая в войне России против Украины? Долгое время считалось, что если Си скажет заканчивать, то Путин закончит войну.
15: Я думаю, это не совсем так. И многие, наверное, коллеги со мной согласятся, потому что для Путина война в Украине – это суть, это квинтэссенция вот той политической конструкции, которую он вокруг себя построил. Это его персональный, если угодно, проект. Напомню, Россия – персоналистский политический режим, это персоналистская диктатура. И, к сожалению, мы все с вами вынуждены, ну, не читать мысли Путина, но, по крайней мере, оценивать, насколько персонально для него это важно. Если Китай по какой-то причине не захочет в этом всем принимать участие или будет оказывать больше помощи военной, украинской стороне и так далее, это не будет тормозом для тех решений, которые будет Путин принимать и его ближайшее окружение.
1: У России в Китае был провал?
15: Это не успех. Я не думаю, что это провал, но мы видим, как не было достигнуто никаких внятных договоренностей по, собственно, главному. Да? Мы слонов с вами в этой комнате не учли. Не было достигнуто никаких договоренностей по проекту по силе Сибири. Комментарии Пескова звучали крайне невнятно, что осталось договорить о каких-то деталях. В переводе с дипломатического на русский мы понимаем, что ни о чем там не договорились. Так что провал не провал, но успехом это назвать совершенно невозможно.
1: Маргарита, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем была политолог, научный сотрудник Финского института международных отношений Маргарита Завадская. Россия все глубже увязает в войне, которую Кремль когда-то обещал закончить за 3 дня. Донбасс по-прежнему не взят полностью, наступление буксует, потери растут. Модель коммерческого контракта, с помощью которой Кремль в течение почти 3 лет решал проблему восполнения потерь и привлечения живой силы для фронта, судя по всему, переживает кризис, пишет исследовательский центр RERUSSIA. Расчеты эксперта Германского института проблем международной безопасности, основанные на проекции анализа выплат подписных бонусов в 40 регионах России, приходят к заключению. В первом квартале 2026 года темпы набора снизились примерно на 20%. Косвенно это подтвердил и ястреб войны Дмитрий Медведев. 27 марта он заявил, что подписали контракт за 26 год 80 тысяч человек, то есть меньше 30 тысяч человек в месяц. А о том, что снизилось качество рекрутируемых, пишут уже не только оппозиционные СМИ, но и сами военные и Z-блогеры.
16: Я просто... Как я буду переворачиваться? Так спать?
17: На кадрах учебка одной из ОМБСР. Сначала набрать сброд, а потом приковывать его наручниками. Завтра как в бой идти с данным контингентом. А выполнять боевые задачи с таким качеством личного состава невозможно. Но сегодня необходимо в кратчайшие сроки отчитаться и доложить Верховному о количестве контрактников.
1: В армию все чаще отправляют людей с тяжелыми диагнозами, алкогольной зависимостью и серьезными проблемами со здоровьем. То, о чем государственное телевидение предпочитает молчать, говорит Анастасия Кашеварова, одна из самых заметных фигур Z-среды.
18: Тех, кого просто приводят там цыгане, всякие вот эти черные рекрутеры, собирают алкоголиков. С ДЦП какими-то, людей с отклонениями, и на их, они их сдают просто вот как ненужный товар.
1: Как рабов.
18: Как рабов. Получают за это деньги, потом карты, которые выдаются этим людям, забираются. Мне скидывают ребята видео, говорят, Настя, вот пополнение нам пришло. Пальцев нет. А как он стрелять будет?
1: После этих оценок состояние нынешней российской армии Кашеваровой прилетело, и ей пришлось извиняться, но, как говорится, осадок остался. Тем временем война давно перелетела границу и вернулась обратно в Россию сотнями беспилотников каждую ночь. Горят нефтебазы, НПЗ, военные заводы и цеха. Дроны все чаще попадают и по гражданским объектам. Гибнут люди. Слово нашему корреспонденту.
19: С 17 мая ночью дроны атаковали сразу несколько подмосковных городов. В Химках беспилотник упал в частный дом, погибла женщина. В Мытищах обломки рухнули на стройку, двое погибших. В Красногорске дрон влетел в многоэтажку. В Лобне обломки повредили 5 домов и около 20 машин. Губернатор Воробьев пообещал помочь всем. Опыт у него есть. В октябре прошлого года дрон уже бил по Красногорску. Тогда объявили, что собственникам поврежденных квартир дадут по 100 тысяч рублей сразу, а пострадавшим жителям по 300 тысяч. И до 2 миллионов после оценки ущерба. Выплатили ли в итоге кому-то больше, понять сложно. Власти публично не отчитались. Но издание «Верстка» написало о жителе Подмосковья, в чей дом врезались обломки дрона. Экспертиза посчитала ущерб в 5 миллионов рублей. Но мужчина получил лишь 500 тысяч, потому что дом по документам числится хозяйственной постройкой. И по сравнению с тем, что получают люди в других регионах, это еще неплохо. 5 мая дроны ударили по Чебоксарам. Трое погибших, 47 пострадавших, повреждены 28 многоквартирных домов, несколько школ и детских садов. Около 1000 человек разместили в пунктах временного размещения. Власти Чувашии ввели режим ЧС, развернули штаб, открыли горячую линию.
20: У нас беспилотник. Просто дом, просто вот соседний.
19: В конце апреля дрон впервые ударил по жилому дому в центре Екатеринбурга. 44 квартиры повреждены, 9 пострадавших. В Самарской области в те же дни погибли 2 человека, в том числе ребенок. В мае в Рязани еще 4, среди них тоже ребенок. Везде, где власти объявляли режим чрезвычайной ситуации, схема выплат примерно одинаковая. За поврежденное имущество больше 150 тысяч рублей не дают нигде. Это максимум, за который еще придется побороться.
21: В общем, вот сюда как-то дрон залетел. Потерялся, заглушили его, и он сюда в дом влетел. Что вы думаете, жильцам что-то выплатили? А вот ребята сказали, то, что вот компенсацию, знаете, какую получили? На каждого человека по 15 тысяч, а что-то там еще что-то 75 что-то выплатили. И все. Я спрашивал, кто это восстанавливать будет? И говорит, жильцы сами. администрации похер, короче, на это все. Ну, такая политика у нас. Такое отношение.
19: В итоге люди вытаскивают друг друга сами. Скидываются, организуют сборы, приносят вещи, еду. Государство громко рапортует о компенсациях. Единого закона о выплатах пострадавшим от дронов до сих пор нет. Депутаты заговорили об этом только в конце прошлого года, на 4-м году войны.
0: Костя, я бы хотел выразить огромную-огромную благодарность тебе. Тебе и твоим друзьям, твоему окружению, которые, по сути, меньше чем за сутки собрали такую большую сумму в помощь для меня и для моей семьи. Я вам безумно благодарен, потому что для вас, для большинства, я просто незнакомый человек по имени Дима.
3: Моя мама вообще сказала, вот какие сборы, это стыдно. Но действительно для нас год очень тяжелый, и вот случилось 5 мая.
19: В Москве такие вопросы решают через департамент финансов, но до сих пор никаких выплат власти не объявили. Чтобы платить компенсации по федеральным нормам, нужно признать произошедшее терактом или чрезвычайной ситуацией.
22: Вот смотри, сколько квартир разнесло. Здравствуйте. Два. И три.
19: Но ЧС в Москве никогда не вводили, как и после удара дрона по дому на Мосфильмовской улице. Поэтому автоматических выплат не будет. Жильцам придется самим оформлять ущерб и дальше либо договариваться с управляющей компанией, либо идти в суд.
23: О, смотри, смотри, смотри, смотри, идет сюда. Офигеть, сейчас...
19: Верстка изучила 100 исков от пострадавших из 8 регионов. Женщина из Липецка 12 лет строила дом вместе с мужем. Въехала в январе, а в августе в него прилетел дрон. Официально она была прописана по другому адресу. Новый дом просто не успели оформить. Ей отказали в компенсации. Нет регистрации, нет выплаты. Суд отказ поддержал. Суд также не встал на сторону жителей военного городка, который пострадал от ударов дронов по складу с боеприпасами в 2024 году. Тогда взрывы зафиксировали даже сейсмографы. Государство успешно избавилось от бремени выплат. Жилье там федеральное, не муниципальное. Минобороны отправляло людей в соцслужбы, а соцслужбы обратно в Минобороны. 26 жителей подали иск в суд, и тот им отказал.
24: В Краснодаре днем спокойно и красиво, но
25: ночью мы слышим вот такие звуки.
24: Поэтому быстро бежим на Озон забирать свою посылку.
25: Что это, вы спросите у меня, а я сейчас вам расскажу.
24: Это бронепленка на окна.
25: Выглядит она примерно вот так вот.
19: После удара в глубине России граждане стали массово скупать защитную пленку для окон. На маркетплейсах, на карточках товаров теперь прямо пишут «защита от БПЛА». Цены начинаются от 1100 рублей за рулон. Компании предлагают оклейку под ключ. Приезжает мастер, клеит на все окна в квартире. От прямого попадания, конечно, не спасет. Но осколки стекла, которые при взрывной волне разлетаются, как снаряды, удержат.
1: Война, если не проигрывается, то точно не выигрывается. Бравурной официальной повестке оппонируют Z-телеграм-каналы.
17: Установка на украинском фронте сегодня такова, что этой осенью будет либо мобилизация, либо выход на заключение мирного договора. Третьего варианта уже просто не может быть.
1: Скрытая мобилизация идет давно. Вербуют студентов. Мобилизованных и срочников убеждают подписывать контракт. Но людей все равно не хватает. Пока Москва не готова ко второй мобилизации. Возможно, готовят почву для этого решения провокации в странах Балтии. Украинские беспилотники все чаще оказываются в Эстонии, Литве и Латвии, перенаправленные с помощью российских систем РЭП. О том, как жители Литвы пережили вторжение дронов, в материале Романа Васюковича.
26: Литовский город Игналина, недалеко от границы с Белоруссией. Вечером 21 мая из-за двух беспилотников, которые нарушили воздушное пространство страны, власти призвали жителей пройти в укрытие. В приграничном городе Швенчонис тоже звучала воздушная тревога. Местные жители после выхода из укрытия рассказали, что ситуация тревожная, но предсказуемая.
27: Но это было неприятно. Конечно, было неприятно. Мы понимали, что происходит. Мы видим такое по телевизору. Поэтому мы закончили работу и пошли туда, куда должны были идти.
26: Без паники действовали в местной школе. Как только прозвучала сирена, рассказала директор Римма Размеяне, учителя отвели учеников в безопасное место.
4: Учителя всегда чувствуют большую ответственность за детей, гадая, куда им следует идти и следует ли им ждать какой-либо тревоги. Как только они получили предупреждение, поняли, что им нужно немедленно отправиться в убежище и взять на себя ответственность за это. Я очень рада, что все подчинились, что никто не остался в классах и что никто не был разбросан по зданию.
26: На этой неделе власти Литвы и Латвии несколько раз объявляли воздушную тревогу из-за беспилотников, которые летели со стороны Беларуси. В Латвии останавливали движение поездов, в Вильнюсе не работал аэропорт, жители получали смс-сообщения с просьбой пройти в укрытие. Как пишут литовские СМИ, сирена реальной воздушной тревоги прозвучала в стране впервые за долгие годы независимости. И не все оказались к этому готовы. Где-то были закрыты бомбоубежища, где-то не хватало мест. Некоторые вовсе не знали, где находятся укрытия в их районах. Жители Вильнюса рассказали, что думают об угрозах и как действовали во время воздушной тревоги.
5: В то время я был дома, но у нас есть укрытие в стоянках автомобилей. Подземная, поэтому мне есть куда. Хотели, если бы надо было, мы укрылись. Но мы не ходили никуда. Спокойно сидели дома.
6: Мы живем в постоянном напряжении. На самом деле мы только что купили квартиру и делаем в ней ремонт. И будущее очень неопределенное. Есть опасения, что на нас могут напасть. Как будто вторжение в Литву может начаться в любой день.
7: Это первый раз. Мы свободны уже лет 30 или больше. И многие мои друзья молоды, и мы никогда раньше этого не испытывали. Поэтому это было действительно страшно. И в то же время это было что-то новое, чего мы никогда раньше не переживали.
8: Иные думают, что это, ну, просто чудная игра. Так тут поиграем и кончится. Но я думаю, что не кончится.
26: Власти стран Балтии считают, что российские военные специально перенаправляют украинские дроны в сторону Европы с помощью средств радиоэлектронной борьбы. В Кремле это отрицают. Роман Усикович, «Настоящее время».
1: Над Эстонией пилоты НАТО из Румынии сбили боевой дрон, который залетел в воздушное пространство Балтии.
9: Сообщается, что беспилотник сначала вошел в Латвию со стороны России, затем перелетел в Эстонию и уже двигался в сторону Таллина. Перед пуском пилоты визуально оценили цель и сбили ее первой же ракетой. Позже эстонские службы принялись искать обломки.
1: Глава МИДа Литвы Кастутис Будрис обвинил российских военных в том, что они якобы намеренно уводят украинские дроны в сторону стран Балтии, фактически подставляя соседей под возможные удары и провокации.
10: Москва и Минск несут ответственность за нарушение нашего воздушного пространства и угрозы безопасности гражданских лиц. Тем временем Россия продолжает свою информационную наступательную кампанию, ложно обвиняя прибалтийские государства в содействии ударам дронов по России. Литва никогда не разрешала использовать свою территорию или воздушное пространство для таких атак.
1: Будрис заявил, что в случае угрозы силы НАТО способны буквально сравнять с землей российские военные объекты в Калининградской области. Формулировка для Москвы болезненная.
11: То, что себе позволяет Литва с заявлениями аж министра иностранных дел, что надо бы, возможно, атаковать Калининград. Это вообще что такое? Как вы к этому относитесь?
28: Ну, это заявление на грани безумия. Ну, наверное, я не думаю, что к этому нужно серьезно относиться. Это скорее свидетельствует о том, какие там оголтелые политики. То есть политики настолько оголтелые, вряд ли способны на какие-то продуманные, изощренные действия. Это хорошо.
1: Путин провоцирует страны Балтии, возможно, чтобы втянуть их в военный конфликт с Россией. Это могло бы усилить страх перед Западом и НАТО внутри страны. Публицист Константин Эгерт отмечает, ставки действительно растут и игра идет с огнем.
29: Это сознательная провокация. И именно потому, что российские, как власти, так и пропагандисты, нагнетают атмосферу вокруг стран Балтии и как бы намекают, ну или даже иногда говорят просто напрямую, ну, такой коллективный Соловьев, что типа можем зайти на территорию Балтии. Я понимаю прекрасно, и вы понимаете, что, условно говоря, Путину не особенно нужны поводы, если надо, он его сфабрикует. Но здесь хотят быть предельно дипломатичными и предельно четкими в оценке угроз и в том именно, что страны Балтии не дадут повода.
1: Вот уже и российская разведка СВР заявляет, что Латвия готова дать полигон для запуска дронов ВСУ по территории России. В Риге отвечают, что Россия снова лжет. Но это не мешает эфирам, в которые раз за разом военные эксперты России повторяют то, что нужно.
0: При Балтике, конечно, резонансная история – это латыши, которые решили пойти вообще дальше всех. Они, судя по докладам нашей службы внешней разведки, готовы дать не просто воздушное пространство для, значит, транзитного пролета украинских дронов для нанесения по кратчайшему пути удара по нашей территории, а вообще предоставить площадки. В связи с этим уже там размещены, значит, подразделения украинских сил беспилотных систем, скорее всего, завезены материальные ценности различные, сами беспилотники, соответственно, где-то будут выделены площадки, аэродромы или еще что-то, же не с автострад же они их будут запускать.
1: Что еще может говорить о готовящейся мобилизации? Запрещенный в России Инстаграм полнится роликами о людях, которых позвали на сверку данных в военкомат, а вышли они с нее с запретом на выезд из страны.
2: Вышел я с военкомата, заходишь, тебя просто встречают тетушки, бабушки, которые ищут твою карточку, достают, и ты просто пишешь анкету. И в конце там есть три вопроса, где написано: знаете ли вы, что на контрактную службу принимаете, знаете ли вы, что там можно пойти туда, знаете ли вы. Я везде поставил «нет». И бабушка в оконцовке прикололась, говорит, я отдаю анкету, говорю, ну что, все правильно заполнил. Он такой: как правильно? Там, где на контрактную службу, надо писать «да». Во втором еще писать «да», еще писать «да». Я такой на нее смотрю, думаю, она шутит сейчас.
12: Всем привет, я медик из Самары, и мне пришла повестка из военкомата для уточнения моих данных и военно-учетной специальности, да, так как мы все знаем, что медики, они являются военнообязанными. Действительно уточняют данные, спрашивают, изменилось ли, что не изменилось, и, соответственно, что сейчас происходит. Сейчас выдается вот такой вот талончик, да, розового цвета, это называется мобилизационное предписание. То есть сейчас, я как знаю, выдается всем, и практически, да, медикам и парням, да, которым тоже сейчас приходят повестки, которые находятся в запасе.

0: Я вообще не понимаю, откуда у них, блядь, столько борзянки? Ты приносишь какие-то документы, изначально сразу говорят, приноси все документы с собой, что касаемо там медицинских каких-то показаний, противопоказаний и так далее. Я все принес, мне говорят, нахер ты это принес? Потому что у меня была категория B4, они там давай панику развели, якобы потому что у меня там овальное окно, и откуда оно взялось, и откуда у меня взялась черепно-мозговая травма, что ты принес, что ты не мужчина, что ли? Ну и вот с таким вот якобы вся вот эта история и закончилась. Не знаю, что мне там поставят, и никто мне ничего не сказал, носили мои документы там вверх-вниз. В итоге 19 числа явиться, там уже будет видно, что будет.
1: Час 30, наверное, стояли в очереди, куча народу было, всем пришли повестки. Короче, получили мобилизационное предписание. И сказали, конечно, рекрутировали на контрактную службу, сказали, якобы будет мобилизация. Вот, то лучше сразу подписывайте контракт. Ну, ходят слухи, что пока мобилизации не будет. Ну, в случае войны, объявления войны и мобилизации, я обязан в течение 2 часов прибыть в определенное место. Вот такие дела.
2: Вам поступила повестка в военкомат. Сообщение с таким содержанием я получил буквально через несколько дней после того, как опубликовал ролики с потопом в нашем селе и визитом оперуполномоченного. Цель вызова – прохождение повторного медицинского медосвидетельствования, что, мягко говоря, не совсем законно. Я имею на руках военный билет, категория годности в ВУЗ 3-9. Мой диагноз установлен еще в 2004 году. Сейчас этот список только растет. А с 2005 года призывники, имеющие категорию В, не подлежат повторному медицинскому освидетельствованию без личного желания, без личного заявления. Я такого желания, такого заявления не давал. Я от закона не бегаю, поэтому завтра утром иду в военкомат и подаю официальный отказ от незаконной медицинской комиссии.
3: Об угрозе новой мобилизации в России постоянно говорит Зеленский. Президент Украины заявил, что Киев внимательно следит за сообщениями о возможной новой мобилизации в России еще на 100 тысяч человек. По его словам, украинская разведка считает, что потенциал для скрытой мобилизации у Кремля уже ограничен, поэтому Москва может искать политические решения иного формата. Речь идет о раздаче паспортов в Приднестровье, откуда можно будет вербовать жителей этой непризнанной республики. Зеленский также напомнил, украинская разведка рассматривает сразу несколько сценариев возможного наступления России на Черниговско-Киевском направлении.
4: Мы приняли к сведению информацию о подготовке в России новых мобилизационных мер, плюс 100 тысяч человек. Считаем, что на сегодняшний день такой потенциал для скрытой мобилизации в России отсутствует, поэтому следует ожидать российских политических решений иного характера, в частности, таких как недавнее решение в отношении Приднестровского региона Молдовы.
3: Со мной на связи руководитель и создатель проекта «Идите лесом» Григорий Свердлин, который помогает российским военнослужащим дезертировать из армии, если они приняли такое решение. Обсудим с ним, есть ли у него поводы опасаться того, что Кремль готовится к новой мобилизации. Григорий, я вас приветствую.
5: Добрый день.
3: По вашим наблюдениям, действительно ли поток обращений от призывников и контрактников сейчас растет? Чувствуется ли страх перед новой волной мобилизации?
5: Ну, страх, безусловно, чувствуется, люди напуганы новостями про реестр, люди напуганы случаями применения ограничений к тем, кто не явился по повестке, люди напуганы слухами о том, что некоторым людям не выехать из России и даже не выехать, там, скажем, через Беларусь из России. Действительно, конечно, тревоги много. Тревоги за себя, тревоги за своих близких, тревоги за там, детей, которые оказались или могут оказаться на срочной службе, много. И, собственно, в этом году мы впервые фиксируем больше 100 обращений в день к нам на линию. То есть уже сейчас где-то 110-120 обращений каждый день к нам поступает.
3: Григорий, вы помогаете людям уехать из России, чтобы не попасть на войну. Вот кто сегодня чаще обращается? Студенты, срочники, мобилизованные, люди за 30, айтишники. Вот как изменился этот портрет за 4 года войны?
5: Ну, я прошу прощения, я вас поправлю. Мы помогаем людям, прежде всего, не оказаться в российской армии. И примерно 15% обращений к нам – это обращения от солдат и офицеров, которые, соответственно, уже оказались в российской армии. Им мы помогаем дезертировать и, если они принимают такое решение, выехать из страны. Вот, то есть все-таки большая часть людей, которым мы помогаем им там, психологическими консультациями, юридическими консультациями, не оказаться в российской армии. Если говорить о портрете, то ну, я просто могу перечислить новые категории, там, те люди, которые прежде к нам не обращались. Я бы сказал, что прежде всего это студенты и, кстати говоря, студентки, потому что тренд последних, ну, наверное, месяцев 5-6, это то, что этих студентов тоже начали заставлять и всячески агитировать, подписывать контракт. Где-то в некоторых вузах его называют альтернативной службой, хотя очень странно в одном предложении рядом видеть слова «альтернативная служба» и «контракт», но, тем не менее, вот таким образом тоже пытаются людей обмануть. Вот, и давят, чтобы эти студенты подписывали контракт. Мы на сегодня зафиксировали уже из более чем 50 регионов такие обращения, то есть это на самом деле почти вся страна. Вот, есть и растет число обращений отсрочников, которых заставляют подписывать контракты, тоже это как бы... Конечно, не примет сегодняшнего дня, но раньше таких обращений было меньше. Ну, то есть, вот если говорить о тенденциях, то я бы в первую очередь эти две выделял.
3: Мы видим все больше историй, когда людей вызывают в военкомат для сверки данных, а заканчивается все ограничением на выезд и давлением подписать контракт. Насколько массовой стала такая практика?
5: Довольно массовый, и я бы, конечно, всем рекомендовал связываться с правозащитными организациями, с ДТЛСом или с кем-то из наших коллег, и только после этого вместе уже с правозащитниками принимать решение, идти ли в военкомат, как идти в военкомат, как подстраховаться, потому что, да, мы фиксируем все больше случаев, когда на людей давят, когда они приходят по повестке для уточнения данных или по повестке там, на военные сборы, на людей начинают давить, чтобы они подписывали контракт, и, ну, особенно в ситуации, когда вы не очень как бы, понимаете свои права, тяжелее этому сопротивляться. Поэтому еще раз повторю, связывайтесь, пожалуйста, с правозащитниками, не идите в военкомат без поддержки и без дополнительных знаний.
3: Предположим, что большая мобилизация начнется. Вот будет ли у людей возможность массово уехать, как это было в сентябре 2022 года, или государство уже выстроило систему ловушек и цифрового контроля?
5: Ну, если мы говорим про работу реестра военнообязанных и реестра электронных повесток, то этот реестр по-прежнему в автоматическом режиме не накладывает ограничения для людей, которые, например, не явились по повестке. То есть, да, вам могут написать электронное письмо со страшными словами, что вам там запрещен выезд из страны и, не знаю, выдача кредитов в банке. Но при этом, если вы попробуете уехать из страны, то у вас все получится. А что будет происходить, если это самое частичное, как они это называли в прошлый раз, мобилизация, будет проведена, мы, конечно, сейчас не знаем, но я думаю, что в этом случае, я все-таки, мне кажется, что он довольно маловероятный, ну вот, по крайней мере, на дистанции в ближайшие месяцы, 2-3. Вот, мы не знаем, что в этом случае будет происходить, но я думаю, что в этом случае несложно дать команду мужчин определенного возраста просто не выпускать из страны, и я думаю, что если они на эту частичную мобилизацию решатся, то эта мера довольно, довольно вероятна. А вот то, что реестр заработает и начнет в автоматическом режиме накладывать ограничения, в ближайшие месяцы я в это не верю. Мне кажется, что они по-прежнему не справились с этой технической задачей.
3: Григорий, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был руководитель и создатель проекта «Идите лесом» Григорий Свердлин. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся через неделю.
6: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», «Свобода.орг», «Сибриал.орг» и «Севриал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
7: Преступление и война.
8: Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
7: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
9: Говорит Радио Свобода. В эфире авторская программа «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня мы с Соломоном Волковым беседуем о новой книге, которая должна положить конец 40-летней войне вокруг Шостаковича. На днях на Западе вышла важнейшая книга, новая биография Шостаковича, музыковеда Полин Фэйрклоу, к которой, Соломон, вы имеете самое прямое отношение. Вот с этого нового труда мы и начнем нашу сегодняшнюю беседу. Прошу.
10: Да, действительно, вышла очень любопытная книга. Автор ее профессор университета Бристоля Полин Фэйрклоу, которая специализируется на вообще советской музыке и на Шостаковича в особенности. Долгие годы она им занимается. И книга была встречена с воодушевлением и в Англии, и в Соединенных Штатах, потому что она знаменовала собой существенный сдвиг, я бы сказал, в отношении к Шостаковичу и в том, что вы назвали «Войны вокруг Шостаковича». Для тех, кто не в курсе дела, я хочу пояснить, что это термин, общепринятый в западном музыковедении в гораздо большей степени, чем в России, по понятным причинам. Здесь считается, что «Войны вокруг Шостаковича», корни которых уходят еще, может быть, в довоенной, имею в виду до Второй мировой войны, эпоху, и которые продолжались чрезвычайно долго, 40 лет этим войнам официально, так сказать, вот в аналах этого западного музыковедения. И войны эти интенсифицировались с выходом в свет мемуаров Шостаковича, к которым я имел некоторое отношение. Я записал их со слов Дмитрия Шостаковича в Советском Союзе.
9: Соломон, этой книге «Мемуарам Шостаковича 40 лет», и я прекрасно помню, как они появились. Я хорошо помню, как это произошло. Так издают только Библию, сказал вам издатель. Но с тех пор прошло целое поколение, которому надо напомнить о том, как эта книга положила начало войне вокруг Шостаковича. В чем заключалась позиция ваших критиков, о которых вспоминает автор новой биографии композитора?
10: Эта критика была чрезвычайно ожесточенная и сильная, и исходила она из парадоксальным образом противоположных лагерей, если угодно. А именно, началась вообще эта волна критики этих мемуаров, она исходила из советских официальных кругов. Как мне рассказывали, никто иной, как сам Леонид Ильич Брежнев, выразился следующим образом: «Мы нашего Хения в обиду не дадим». Это был достаточный сигнал. И в Советском Союзе развернулась по тем временам довольно такая громкая кампания по дискредитации этих мемуаров.
9: Филитон в литературной газете, по-моему, да?
10: Это да. Это была так называемая редакционная статья. Она появилась без подписи. Называлась она «Клоп». Клопом выступал я, Соломон Волков. В это время уже живший здесь, в Нью-Йорке, где книга и вышла. Книга была переведена на почти, по-моему, 30 языков. Я уже перестал в какой-то момент считать. Последнее по времени издание в Южной Корее вышло. Сколько вот я языков могу назвать, на стольких книга-то и появилась. В нескольких странах она была бестселлером, что для книги современного композитора, каковым являлся в тот момент Шостакович, большая редкость, может быть, даже вообще исключение. И вызвала она большой действительно шум. Опять-таки, в значительной степени вот этому шуму способствовала официальная советская реакция, потому что Шостакович в этой книге выступил в первую очередь чрезвычайно активный И есть такое выражение английское «vocal», громкий, если угодно, критик Сталина, что по тем временам было для Советского Союза совершенно неприемлемо. Слово «Сталин» в Советском Союзе брежневских времен было черно-бело не говорить, и слово «Сталин» не произносить.
11: Знаете, я прекрасно помню это время, и мне Сталин напоминал слово «еврей». Вот лучше об этом не говорить, да. Ни о том, ни о другом.
10: Именно так.
11: Соломон, но ведь эта книга вызвала возражения не только у советских музыковедов, критиков, партийных деятелей и так далее. Вы мне рассказывали, что эту критику вы слышали и от лица европейских коммунистов, в частности, от Луиджи Нона.
10: Нет, вы знаете, в том-то и дело, что Луиджи Нона, член ЦК Итальянской коммунистической партии и замечательный композитор, и очень интересный и своеобразный человек, с которым я был знаком, познакомился еще в Советском Союзе, он-то понимал, он никогда не оспаривал подлинность этих мемуаров, как это делали в Советском Союзе. Он просто-напросто мне сказал, когда мы с ним встретились в Риме, что эту книгу нельзя и не нужно публиковать, потому что она будет лить воду на мельницу мирового империализма.
11: Это будет вредно для дела коммунизма.
10: Да, это была точная цитата.
11: А его. Что вы ответили, мне интересно?
10: Я сказал, мы были в очень хороших отношениях, я его назвал Джиджи. Это имя, которое к нему адресовались друзья. Я ему сказал, Джиджи, мы с тобой в очень хороших отношениях, но вот этого я не могу сделать, не выпустить эту книгу. Я обещал это сделать Дмитрию Шостаковичу, для меня это обещание важнее всего. Вот. Но я к чему говорю, что как раз, да, книга эта вызвала чрезвычайно настороженное отношение в левых кругах, но, и в этом парадокс, она вызвала также критику, исходящую из антисоветских, консервативных кругов. И знаете, по какой, Саша, причине? Очень просто. Для них Шостакович был неприемлемой фигурой, как некое олицетворение лояльного советского композитора. И они критиковали Шостаковича, исходя вот из этой установившейся за Шостаковичем репутации. И когда выяснилось, что Шостакович на самом деле относится к такой, скажем, фигуре, как Сталин, чрезвычайно скептически, и ко многим проявлениям официозной советской культуры также относится достаточно скептически, то это выбивало почву из-под их ног. Поэтому им тоже вот эта переоценка творчества Шостаковича, которая несла с собой публикация этой книги, для них это тоже было неприемлемо. И вот тут совместились вот эти три линии. Советская официозная критика, критика, исходящая из западных антисоветских кругов, и наиболее, между прочим, сдержанная критика, исходящая из левоориентированных либеральных кругов культурных на Западе.
11: Так началась война вокруг Шостаковича.
10: Да, так это и получило название войны.
11: Скажите, Полина Ферклу,

0: и того, что было сделано за несколько предыдущих лет, и каждый абсолютно из этих лауреатов в этом списке был, безусловно, вне всякого сомнения, лично отобран Сталиным. На первой странице газеты «Правда» были помещены фотографии из этого списка шести выбранных, опять-таки, безусловно, Сталиным личностей, и Шостакович был среди этих шести личностей. Причем вот этот вот фортепианный квинтет для меня это музыка, вот ее можно сравнить, скажем, с каким-нибудь рассказом Набокова или с каким-нибудь стихотворением Ходосевича по степени абсолютной несвязанности ни с какими советскими реалиями и такой неоклассической такой усложненности. Это замечательный такой неоклассический образец. Почему и каким образом Сталин решил, что именно эта музыка заслуживает премии его имени первой степени в самом первом списке, это до сих пор загадка. И никто этой загадки до сих пор адекватным образом не разрешил. А уже оттуда пошли следующие сталинские премии, опять-таки, первой степени в 1942 году за седьмую симфонию, потом в 1946 году за фортепианное трио, затем в 1950 году за «Песни о лесах» и музыку кинофильма «Падение Берлина», затем в 1952 году за 10 поэм до хора на текст революционных поэтов. Вот такой вот венок. Дальше он получал, опять-таки, все возможные премии. Ленинскую премию он получил, государственные премии он получил. Он получил три ордена Ленина, первый в 1946, потом в 1956, потом в 1966. Почему 1966, ведь все эти даты? Юбилей. Он родился в 1906 году. И, наконец, Герой соцтруда в 1966 году. Что еще может быть более раздражительным для западных таких наблюдателей, чем вот читать вот такой наградной список?
1: И при этом Шостакович был жертвой тирании Сталина. И мы это прекрасно знаем. Как сочеталась лояльность и фронта в жизни Шостаковича?
0: Вы знаете, мой ответ будет следующим. Лояльность и фронта сочетались у всех, кто жил в тот период. Просто есть некоторые иллюзии, некоторые заблуждения относительно того, что какие-то фигуры, которые в тот момент жили в Советском Союзе, а не уехали, не эмигрировали, не были вне досягаемости Сталина и его гнева или же его поощрения. Те, кто остались жить, самые, что называется, священные коровы нашего теперешнего культурного пантеона, должны были приспосабливаться так или иначе к этой ситуации. Этого не избежали никто. Ни Пастернак, ни Ахматова, ни Эйзенштейн, ни Булгаков. Более того, самый независимый из всех вот этих фигур – Мандельштам. Есть казус Мандельштама, его поведение и его судьба. И он этого не избежал. Он сочинил так называемую свою грифельную оду, посвященную Сталину, которую, кстати, Иосиф Бродский любил и говорил это мне неоднократно, любил называть выдающимся, может быть, даже гениальным произведением. То есть даже Мандельштам, который, как мы знаем, сочинил эту замечательную сатиру на Сталина «Мы живем под собою, ничью страны», у него даже фронта сочеталась с лояльностью.
1: У него, у Мандельштама была очень интересная позиция. Он считал, что поэт должен служить монастырем при князе. Он увлекался Ренессансом, естественно, и он представлял себе, что вот в старые ренессансные времена каждый князь держал монастырь для совета. И поскольку поэт – это и есть монастырь духа, то он думал, что вот при Сталине нужно быть поэтом для того, чтобы он слышал голос духа. А Надежда Мандельштам предлагала сбежать в Сибирь и купить корову. Она была гораздо разумнее его. Скажите, Соломон, вы знаете, я однажды слушал, то есть не однажды, много раз слушал лекции моего любимого историка музыки Гринберга, который записал курс лекций о Шостаковиче, это 8 лекций замечательных, где они целиком опираются на мемуары, записанные вами, где он говорит о трагической судьбе Шостаковича и о том, что никаких вот этих вот ленинских, сталинских премий не хватало для того, чтобы он мог жить и творить свободно. Скажите, почему вы только что сказали, что Шостакович хотел, чтобы эти мемуары были напечатаны? Почему?
0: Вы знаете, все опять-таки сводится в данном случае к фигуре Сталина. Я здесь уже на Западе написал книгу «Шостакович и Сталин», где как раз сосредоточился на взаимоотношениях вот этих двух фигур – художника и тирана. И в жизни Шостаковича эти вот личные отношения со Сталиным, при том, что встречались они, может быть, один или два раза вообще за лицом к лицу, но Шостакович постоянно, как и некоторые другие ведущие фигуры советской культуры, чувствовал на себе

0: пристальный взгляд Сталина. И по моим подсчетам я как-то сел и попытался сосчитать, какое количество культурных деятелей того времени Сталин держал под своим личным контролем все время. Вы знаете, эта цифра приближалась к 1000. Что неудивительно, если мы сопоставим эту цифру с тем, как Сталин, и это сейчас подтверждается архивными документами, следил за политическими деятелями своего времени. На уровне буквально обкомов, даже иногда горкомов. И на всех этих, скажем, расстрельных списках типичные записи Сталина. Я эту сволочь знаю уже 20 лет, давно его надо было расстрелять. Представляете себе? Вот что значит, насколько у этого человека, и эта вот фантастическая память сослужила ему грандиозную службу, благодаря этой памяти он и завоевал поддержку партийного аппарата. Об этом никто не задумывался. В чем он выиграл? Он выиграл благодаря этой памяти. И эта память позволяла ему, грандиозная физиологическая память, также держать под контролем вот это необычное число культурных фигур.
1: И почему же Шостакович хотел правды? Почему Шостакович, которого все уже было к тому времени, почему хотел напечатать мемуары, которые показывали его совершенно с другой стороны, не с той, с которой его знал весь мир?
0: Центральной темой Шостаковича является его ненависть к Сталину. В то время как у других крупных фигур, и мы не любим об этом вспоминать, а тем не менее это факт, у того же Пастернака, у того же Булгакова, даже, как я сказал, у того же Мандельштама, самой независимой, быть может, из них всех фигур, были периоды, когда они были зачарованы, правильное слово, сталинской
1: фигурой. Очень правильно. У Олеши есть совершенно потрясающая запись. Он описывает, как он слушает голос Сталина по радио, и говорит, в этом голосе мужчина и женщина слились воедино. Это голос и мужчины, и женщины. Представляете, что должно быть в голове у этого восхитительного, талантливого человека, который пишет такую чушь.
0: Вы знаете, я читал записи, скажем, жены Прокофьева в тот период, Лины Любера, где она вспоминает, как она с Прокофьевым сидели тоже и слушали выступление Сталина, и насколько гипнотически на них воздействовал этот человек. Об этом очень многие пишут. Чуковский вспоминает, как они сидели с Пастернаком тоже во время выступления Сталина. И тоже Пастернак был просто весь в полном, как говорится, восторге от того, как и что говорил Сталин. Про Шостаковича точно можно сказать, что восторга по отношению к Сталину он никогда не испытывал, а получив дважды от Сталина колоссальные личные удары, которые ставили само существование Шостаковича под угрозу, первый в 1936 году статьей в «Правде» «Сумбур вместо музыки», и второй в 1948 году с постановлением о антинародных формалистах-композиторах, отношение к Сталину у него было абсолютно уничижительным, и центральной темой мемуаров стало вот это разоблачение Сталина, которое на Западе ошибочно было принято за антисоветскую позицию. В том-то и дело, его произвели в диссиденты, каковым он никогда не был. Шостакович не был диссидентом, и ничего сугубо диссидентского в этих его мемуарах нет. Это антисталинская книга в первую очередь, которая была, опять-таки, как задним числом. Когда Шостакович мне все это говорил, я не понимал этого, потому что, естественно, я не знал о всех закулисных играх, которые в это время происходили вокруг имени Сталина. Серьезные были попытки имя Сталина и самого Сталина реабилитировать. И это все вот было вот в этом том состоянии, о котором мы уже говорили. То ли реабилитировать, то ли не реабилитировать. Что делать со
1: Сталином? Сталин был в лимбо.
0: Да, непонятно. И Шостакович пытался через эту книгу принять участие вот в этой закулисной борьбе.
1: Говорит Радио Свобода. В эфире авторская программа «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня мы с Соломоном Волковым беседуем о новой книге, которая должна положить конец 40-летней войне вокруг Шостаковича. Музыканты-модернисты часто пренебрежительно отзывались о Шостаковиче. В книге, о которой мы говорим, приводится мнение Пьера Булеза, который считал Шостаковича реакционным. Вы встречались с Булезом. Как он объяснял свою оценку?
0: Вы знаете, мне лично Булез этого не говорил.
1: Но вот по линии Фэрклоу, он говорил.
0: Да, он говорил это в данном случае. Он, я знаю со слов покойного Геннадия Николаевича Рождественского, который, когда Булез возглавил Нью-Йоркскую филармонию, шла речь о том, что Рождественскому дадут какие-то концерты. Он пришел обсуждать с руководителем, да, музыкальным руководителем филармонии Светлограда, сказал, что он хочет исполнить четвертую симфонию Шостаковича. И вот, как мне говорил Геннадий Николаевич, Булез, сидя ногами на стол, такая характерная деталь, сказал ему: «Зачем вы хотите играть четвертую симфонию Шостаковича? Это же очень плохая музыка». Но с Булезом я познакомился не в Нью-Йорке, я познакомился с ним в Ленинграде в 1968 году, когда он поддержал организованный мною фестиваль молодых композиторов Ленинграда в консерватории, написал специальное приветствие. Это отдельная история, о которой мы, может, когда-нибудь поговорим в связи с Булезом. И мы, когда встретились опять с ним здесь, в Нью-Йорке, естественно, я знал уже о его позиции по отношению к Шостаковичу. Но представляете себе, что я начал бы с ним спорить на эту тему. Мы с ним разговаривали совершенно о других вещах. И он меня, кстати, должен сказать, чрезвычайно растрогал здесь, уже в Нью-Йорке, своим исполнением классики Малера, любимого композитора Шостаковича, и Вагнера. Так что было о чем поговорить, кроме как ругаться с ним по поводу Шостаковича.
1: Так или иначе, за те 40 лет, что прошли со времени первой публикации вашей книги, отношение на Западе к эстетике Шостаковича разительно изменилось. Как и почему?
0: Оно изменилось, потому что изменилось отношение вообще к тому, что такое история музыки 20 века. Когда писались первые истории музыки 20 века, они стали появляться где-то в середине века, по понятным причинам, да, вот 50 лет прошло, давайте подведем итоги. Я здесь уже эти книги все просматривал. Вы знаете, они производят сейчас такое, я бы сказал, даже забавное впечатление, потому что в книгах о музыке 20 века нет вообще имен таких композиторов, как Рихард Штраус, или Рахманинов, или Дебюсси с Равелем, чье творчество в значительной степени тоже приходится на начало 20 века. Они имеют полное право быть в истории 20 века. О Пучини, который тоже затронул конец 19-го, начало 20 века, вообще считался второразрядным композитором где-то там в середине 50-х. К Рахманинову уже здесь, на моих глазах, отношение меня изменилось разительным образом. Он считался салонным композитором, который потакал вкусом отсталой публики. Мнения его сочинения в газетах, включая «Нью-Йорк Таймс», были самые уничижительные. Сейчас никто так уже не считает. Изменилось отношение к тому, что такое история музыки 20 века, кто составляет славу музыки 20 века.
1: Знаете, мне кажется, что это общекультурная проблема, связанная с тем, что 50-е годы, о которых вы говорите, 20 века, это эпоха высокого модернизма. Именно высокого модернизма. Это эпоха Бекета, это эпоха абстрактного искусства в живописи, это эпоха, которая тяготело к формальным достижениям, не к содержанию, а к форме. И это относится и к музыке. И я думаю, что это повлияло на оценку. Но как раз Шостакович мне представляется фигурой именно высокого модернизма. Мне кажется, что это самый модернистский композитор 20 века.
0: Вы знаете, Саша, вот тут я с вами, пожалуй, что не соглашусь. Потому что Шостакович прошел действительно через очень многие искусы, если угодно, модернистской музыки 20 века. По его творчеству видно, что он внимательнейшим образом изучал творчество Стравинского, предположим. Он даже понимал, штудировал, слушал и многое принимал музыки Шёнберга и его школы, то есть в той музыке, которая создавалась в рамках додекафонной системы, и сам использовал какие-то элементы вот этой самой додекафонии в своих поздних опусах, но чрезвычайно умеренным образом. Он не был чужд авангарду. Он понимал многое в авангарде, многое в этом же самом авангарде не принимал. Но у Шостаковича было одно качество, которое радикальным образом отличало его от вот этих вот самых авангардистов. А именно, Шостакович всегда хотел нравиться публике, широкой публике. Он всегда писал свою музыку так, чтобы публика эта была бы заинтересована, чтобы она бы порадовалась этой музыке, чтобы она бы аплодировала бы этой музыке. И в этом смысле очень показательна судьба одного из его сочинений, так называемый «Антиформалистический раёк». Это было сочинено, кстати, очень показательно вообще. Некоторый аналог антисталинскому стихотворению Мандельштама в этом смысле, потому что там высмеивается Сталин, и его, так сказать, Жданов, те люди, которые вот на него напали в 1948 году. По поводу этого райка, это отдельная история, как-нибудь мы ее обсудим. Есть сомнения, когда этот опус появился. То ли прямо же вот тогда, в 1948 году, по свежим следам этого постановления антиформалистского, либо позднее он был сочинен. Но для западного слушателя там ничего не понятно. Это мы понимаем, что вот, да, это Сталин, а это Жданов. И вот они произносят все, там поют цитаты из своих же собственных там выступлений по этому поводу. А американцы ничего в этом не понимают. Но я присутствовал на нескольких исполнениях этого антиформалистического райка здесь, в Нью-Йорке, где большинство публики составляли американцы. Этот опус так сделан, что в конце там звучит лезгинка. И публика вскакивает на ноги и бешено аплодирует, потому что после этой лезгинки невозможно не аплодировать. Он думал о том, как кончить так этот опус, чтобы все вскочили и аплодировали. Он всегда выигрывает в этом смысле. Вот Прокофьев, например. Я совсем недавно слушал сочинение Прокофьева. Прокофьев не думает о том, как зацепить аудиторию. Он пишет себе и пишет. А Шостакович всегда думает о том, как заставить аудиторию вскочить на ноги и бешено аплодировать.
1: Напоминает мне Хичкока, который говорил, я не смотрю кино, потому что я знаю, когда зрители закричат еще до того, как я снял картину. Соломон, наше время подходит к концу. Я не могу не спросить вас. Ваша книга существует на 30 языках. Когда мы ее увидим по-русски?
0: Вы знаете, это зависит от самых разных обстоятельств, о которых мне сейчас сложно, может быть, говорить, и юридических, и других, но я надеюсь, что мы этот вопрос когда-нибудь разрешим, и обещаю вам, Саша, что вы первые об этом узнаете.
1: Ну, а теперь ваше любимое произведение Шостаковича, то, что вы бы с собой взяли на необитаемый остров.
0: Вы знаете, у меня отношение к этому такое. На необитаемый остров нужно брать или всю вообще существующую музыку, или не брать ничего. Потому что это зависит от вашего состояния, того, что вы хотите делать, да, на этом необитаемом острове. Хотите ли вы все время слушать музыку, или вы хотите, чтобы вокруг вас только бы плескался бы океан, и ни одного звука...
1: Не увиливайте, Соломон!
0: Поэтому я, например, не знаю, хотел ли я быть вообще на необитаемом острове, а если было бы, то как какую музыку мне бы хотелось там слушать. Но я могу сказать о своих любимых опусах Шостаковича. Их будет довольно много. Это не будет одно сочинение, которое вот я только бы хотел слушать. И это будет симфония, скажем, начиная с 5-й, 5-я, 7-я, 8-я, 10-я, 11-я. Это будут все квартеты, особенно 1-й и 9-й, которые я как квартетист исполнял. И 9-й квартет мы Шостаковича привозили, показывали Ане Андреевне Ахматовой на ее дачу в Комарово. Это будет первое трио, это будет квинтет, о котором уже шла речь. Это будет скрипичный концерт Шостаковича, который я тоже играл номер один. Это будут 24 прелюдии для фортепиано и два моих любимых вокальных цикла «Сатиры» и вот тот антиформалистический райок, о котором я вам рассказал.
1: Ну и чем же мы закончим нашу программу?
0: Я хотел бы показать вот этот опус квинтет, чтобы наши слушатели задумались над тем, каким образом вот это вот сочинение с его такими необахианскими мотивами умудрилось получить сталинскую премию первой степени в 1941 году.

Говорит Радио Свобода. Вы слушали новый выпуск авторской программы «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня мы с Соломоном Волковым беседовали о новой книге, которая должна положить конец 40-летней войне вокруг Шостаковича. Режиссер Александр Аркадьев. До следующей встречи в эфире. Как всегда, ни одно письмо не останется без ответа, друзья.

0: Цикл передач «Настоящее время» на Радио Свобода.
1: Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
2: Идея этих санкций – буквально остановить поток денег в Россию.
3: Санкции, запрет на покупку – это все не работает. Но вот я знаю только один способ. Называется «Морская блокада».
0: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
4: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
5: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
4: Цитируй «Свободу».
6: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
7: Был такой грех.
6: Вот вы там работали, а теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
0: Свобода – это возможность выбора.
8: Говорит радио «Свобода».
9: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
8: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
9: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос. Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
8: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
9: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
8: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.

0: алейкум! Здравствуйте! Вы слушаете очередной выпуск программы «Хроника Кавказа» в студии «Радио Свобода» Майрбек Вачигаев. Мой собеседник – докторант факультета истории Кембриджского университета, главный редактор 30-томной серии книг «Европа и Черкесия 1760 по 1870 годы» Азамат Кумыков. И мы поговорим сегодня о документах по истории Черкесии в архивах стран Европы и Ближнего Востока. Уважаемый Азамат, насколько я могу судить, такого рода сборника, как тот, что вы готовите, пока не существует в регионе. Да, были такого рода масштабные сборники документов, как акты Кавказской археографической комиссии, изданные в период Российской империи, или различные сборники документов по периоду Кавказской войны, Горской республики и так далее. Но не было именно такого массива, который вы намерены опубликовать. Кому пришла идея собрать воедино источники из разных иностранных архивов единый сборник по истории Черкесии?
1: Впервые мысль о том, что, возможно, имеет смысл провести серьезную работу в иностранных архивах, появилась у меня во время учебы в Ельском университете. В числе преподавателей моих был Генри Киссинджер, который регулярно приезжал в университет и давал лекции по геополитике. И вот после одной из лекций он поинтересовался тем, кто я по национальности, и услышав, что я черкес, очень заинтересовался, потому что в свое время Киссинджер писал докторскую диссертацию по истории, посвященную политике австрийского канцлера, министра иностранных дел Меттерниха. И вот, как выяснилось, разговор с Киссинджером с конца 20-х годов 19 века австрийские дипломаты по поручению Меттерниха собирали для него всю возможную информацию о положении дел в Западной Черкесии и на Северном Кавказе в целом. И вот тогда я задумался о том, что, возможно, в европейских архивах могут быть очень интересные материалы по черкесской тематике. Ну и немаловажно еще, что из разговоров с другими двумя преподавателями Ельского университета, к сожалению, уже покойными, Чарльзом Хиллом и профессором Нуланом Тейро, у меня сложилась гипотеза, вот в степени ревизии низкая, о том, что роль черкесского вопроса недооценена историками. И что этот вопрос не был каким-то вопросом маргинальным, а на самом деле входил в число важнейших вопросов и входил в сферу интересов великих держав того времени. Ну и поступив уже в магистратуру исторического факультета Кембриджского университета, я смог на практике эту гипотезу протестировать. Благодаря помощи, опять, к сожалению, непокойного профессора Дэвида Шмельпенника Ван дер Ойе и моего нынешнего научного руководителя профессора Хубертуса Яна удалось провести работу в рамках магистратуры, работу над архивом Великобритании и Франции, вот уже на первом этапе удалось выявить сотни важных и очень интересных архивных документов. Ну и тогда уже стало совершенно очевидно, что, в общем-то, работа требуется длительная, многолетняя, и поступив в докторантуру, я уже занялся этим серьезно, и к проекту присоединились уважаемые и профессиональные ученые-историки зарубежные. И постепенно, поскольку мы ведем речь о дипломатических документах, о переписке, появлялось все больше имен, и стало понятно, что ограничиваться Англией, Францией, архивами этих стран не имеет смысла. Надо идти шире. Мы стали работать в архивах Италии, Германии, США, Голландии, Австрии, Украины, Грузии, Ирана, Турции. И это еще не конец, на самом деле, потому что, в общем-то, сейчас становится понятно, что надо работать и над другими архивами. Архивами Польши, Греции, Испании, Египта. Поэтому работы еще очень много. Ну и довольно быстро я осознал, что, наверное, лучшее, что я смогу сделать, это просто пытаться ввести эти выявленные материалы архивный в научный оборот, чтобы облегчить работу историкам.
0: Уважаемый Азамат, известно, как долго будет издаваться работа, потому что историки моего возраста беспокоят, увидим ли мы в нашу эпоху 30-й том.
1: В общем-то, в самом начале эта серия предполагалась как серия, ориентированная на западных ученых-историков. И только после очень долгих дискуссий с издательством удалось их убедить делать и публиковать русские переводы документов. Вначале предполагали публиковать только переводы документов на английский язык. Ну, кроме, собственно, тех документов, где английский язык является языком оригинала. А что касается тех людей, которые принимают участие в работе над проектом, их очень много. Вот, допустим, выявление материалов в турецких архивах – это доктор Бану Торнаоглу с Кембриджского университета. А работа в итальянских архивах – это доктор Лоренцо Караваджо из Оксфордского университета. Очень объемный архив Дэвида Уркухарта, очень важный в Бальол колледже в Оксфорде – это Эленор Керфуд, тоже из Оксфорда. Прочие британские архивы, например, Национальный архив Великобритании, Британская библиотека, архивы университетов Саутгемптона, Глазго и так далее. Доктор Хатуна Гварадзе и доктор Джеймс Моррис, доктор Феликс Вальдман из Кембриджа. Иранские архивы очень интересные, в Тегеране и Коме. Это доктор Али Тарафдари из Национальной библиотеки и архива Ирана. Французские архивы, доктор Георгий Мамуля. Архивы Голландии, Австрии и Германии, доктор Георгий Астамадзе. Украинские архивы, Ольга Морозова и Сергей Березин. Ну и в российских архивах, кстати, тоже работа работает большое число исследователей, но это тема вообще отдельного разговора. Еще много людей работает над расшифровкой документов, потому что мы имеем дело практически исключительно с рукописными материалами. И это, наверное, самая трудоемкая и сложная часть работы. Например, расшифровка рукописи дневника очень объемного Рафаэля Скасси, который занимается Георгий Мамуля, длится уже месяца 8 и займет еще, наверное, месяца 2-3. Расшифровка и редактура рукописи Василия Норова, который занимался Климанс Легрант из Кембриджа, заняла год. Или, допустим, доктор Хивил Маслин и доктор Хатун Агварадзе уже 4 года работают над расшифровкой дипломатической переписки по черкесскому вопросу из Национального архива Великобритании. Первый этап, который включает около 30 томов, по нашим прикидкам, займет минимум 10-12 лет. Хотя в целом, Эрбек, я думаю, что если говорить об издании всего массива выявленных нами документов, то я не думаю, что эта работа будет целиком завершена при нашей жизни.
0: А есть ли какие-то наметки у вас, когда выйдет именно первый том? Чтобы хотя бы знать, что это будет представлять собой.
1: Первый том уже проходит финальную редактуру. Надеюсь, что первая половина следующего года. Материалы, которые мы собираем в рамках проекта, они не ограничиваются документами, касающимися только черкесов. Потому что мы искали любые документы, имеющие отношение и к другим народам, вообще проживавшим на Северном Кавказе. Карачаевцам, балкарцам, чеченцам, ингушам, осетинам, народам Дагестана, нагайцам. Раз уж так получилось, что мы идем широким неводом по архивам за рубежом, то логика была такая: давайте мы сэкономим время и другим, и будем искать все материалы, которые мы найдем. Да? Но это еще связано с тем, что по черкесским вопросам очень часто в то время понимали вопросы о политическом статусе всего Северного Кавказа.
0: Период Крымской войны, когда говорят о Черкесии, они подразумевают, почему в Черкесии Шамиль молчит. То есть подразумевая под черкесами и самого имама Шамиля.
1: И черкесами, как вы правильно сказали, зачастую назвали всех. Иногда в силу непонимания, да, иногда для простоты. Иногда были какие-то тонкие нюансы. Там французские дилуаты, допустим, собственно, черкесов, адыгов называли сихасен, а чеченцев и народ Дагестана – черкес. Уровень понимания о том, кто такие черкесы и вообще кто живет на Северном Кавказе, он постепенно увеличивался. Но на этапе 20-х, 30-х годов 19 века в Западной Европе не у всех было глубокое понимание, кто такие черкесы. И вообще, кстати, смотреть историю черкесского народа во второй половине 18-го и в 19-го, веки в отрыве от истории наших соседних народов, это совершенно неправильно. Потому что, если смотреть на имеющиеся зарубежные источники, одна из интереснейших вещей, которые они демонстрируют, это глубочайшая культурная, экономическая, военная, политическая связь между народами Северного Кавказа. А в российской историографии иногда Северный Кавказ в то время постает таким гоббсовским миром, где жизнь была бедна, беспросветна, жестока и непродолжительна. А новые источники демонстрируют иную картину. Региона толерантного, характеризовавшегося таким сосуществованием большого количества уникальных культур, взаимопроникавших, открытого к миграции, региона, который состоял из важных торговых путей и активной экономической жизни. Поэтому я думаю, что большое количество материалов будет представлять интерес не только черкесам, а и историкам всего Северного Кавказа.
0: Вы сказали, что документы переводятся на русский язык. Но в какой форме будут изданы документы? Будут ли сопровождаться с оригиналами? Ведь мы все знаем, что всегда есть вопросы к переводам у исследователей.
1: Будет, естественно, язык оригинала, перевод на английский, русский, но мы также хотим, по мере возможности, предоставить читателям доступ к сканированным копиям высокого разрешения самих оригинальных документов. Это, естественно, при условии, что будет получено согласие каждого конкретного архива. Некоторые архивы к этому относятся очень ревностно.
0: Вопрос про турецкие и персидские архивы. Есть ли к ним свободный доступ? Работают ли с ними исследователи сегодня?
1: С турецкими архивами вообще проблем нет. Доступ есть, его получить несложно. И они очень богаты на материал. Особенно до Адрианопольского мира 1129 года. И вот Бану Турнаоглу и Муради Мир проводят в них очень большую работу. Основной вызов в работе с турецкими архивами – это качественный перевод. А вот с иранскими архивами все гораздо сложнее обстоит. И несколько лет не удавалось там какую-либо работу наладить, как мы ни старались. Но, наконец, к счастью, это удалось. В конце прошлого года мы приступили к работе, там работают трое коллег в Тегеране и Комике. И уже понятно, что мы будем иметь дело с большим массивом архивных материалов по истории Черкесии и Северного Кавказа.
0: Как мы знаем, отдельные европейцы участвовали в борьбе черкесского народа за свободу в период Кавказской войны. Будет ли у вас такого рода материал в сборнике?
1: Да, конечно. Европейцы участвовали в войне в Черкесии не только на стороне черкесов. Было много европейцев, которые воевали в рядах российской армии против черкесов еще с последней четверти 18 века. И были в их числе и весьма известные личности, такие как французы герцог Ришелье и граф Ланжерон, которые ставили очень интересные свидетельства о войне в Черкесии и о дипломатических и торговых отношениях с черкесами. Есть воспоминания странцев, находившихся на российской службе, и они, как правило, что интересно, откровенны, написаны без оглядки на цензуру. и содержит такие очень острые мнения, интересные наблюдения и очень оригинальные мысли. И вообще, до настоящего времени важнейшая роль, которую играли такие деятели, как упомянутый герцог Ришелье в российско-черкесских отношениях, была малоизвестна. А если упоминалась, то, как правило, преуменьшалась и критиковалась. И хороший пример тому Василий Потт, например, который в своем фундаментальном труде отвел Ришелье половину страницы. И ту заполнил довольно-таки безосновательной критикой. А надо упомянуть генуэзца Рафаэля Скасси, также работавшего на Россию, и нескольких сотрудников-европейцев, которые работали у Скасси, и которые на протяжении долгого периода пытались влиять на черкесов в российских интересах с помощью методов мягкой силы, развивая торговое сотрудничество, дипломатические отношения, но параллельно под этим прикрытием занимаясь политической разведкой и тем, что сейчас принято называть в современной терминологии активным мероприятием. Скасси — это еще один пример вот европейца, который сыграл очень важную роль в российско-черкесских отношениях, которая, тем не менее, малоизвестна. И тоже замалчивалась и упоминалась в исключительно негативном ключе. Скасси оставил очень объемные мемуары, дневник, который вывел наш коллега Георгий Астамадзе за много лет. И эти мемуары содержат без привлечения колоссальную информацию о положении дел в Западной Черкесии. Также остались его служебные записки, меморандумы. Есть также переписка Скасси с членами его семьи, контрагентами, знакомыми, которая была выявлена нашим коллегой из Оксфорда Лоренцо Караваджо в итальянских архивах. Там тоже очень много ценных сведений. А я думаю, что по итогам публикации таких материалов появится очень глубокое и детальное понимание политической жизни Западной Черкесии и понимание, что немаловажно, если можно так выразиться, внутренней кухни российской кавказской политики. То есть того, о чем в официальных реляциях, в официальной историографии не упоминали. Если говорить о европейском участии в боевых действиях на стороне черкесов против царских войск, то оно начинается в первой половине 30-х годов 19 века. Ну и продолжается вплоть до момента уже военного поражения западных черкесов в середине 60-х годов 19 века. Самым многочисленным контингентом, безусловно, были поляки, если не считать русских перебежчиков. Участие в боевых действиях, наверное, сначала начиналось как участие отдельных солдат и офицеров, которые бежали из российской армии, но с середины 30-х годов 19 века участие поляков уже носит такой организованный характер. Польские офицеры принимают участие в планировании военных операций. Польское правительство в изгнании разрабатывает масштабные планы боевых действий против России на всем Северном Кавказе. К примеру, в начале 1836 года польский генерал Юзеф Бем разработал, предложил правительству Франции и Великобритании план войны против России, на начальном этапе которого предполагалось создать в Западной Черкесии польский легион, который бы действовал под эгидой польского правительства в изгнании, и который бы вместе с черкесами, действуя и сочетая лучшие характеристики польской регулярной армии и горской партизанской войны, мог бы освободить от российского присутствия Западную Черкесию, потом занять Кабарду, объединиться с народами Чечни и Дагестана и перерезать российские линии коммуникации за Кавказе. Но план Бема, что интересно, на этом не останавливался, ушел гораздо дальше и предусматривал военные действия уже впоследствии на территории Крыма и Новороссии и одновременно с восстанием в Польше. С 1934 года начинается британское присутствие в Западной Черкесии. Иногда это секретные миссии, санкционированные правительством Великобритании, но часто это визиты в порядке частной инициативы. К слову, хотел бы сказать, что вот российская и советская историография, они традиционно недооценивали роль частной инициативы в расширении Британской империи. За редким исключением даже не пытались разобраться в хитросплетениях внутренней британской политики, внутренней кухни форин-офиса и просто огульно приписывали любые враждебные или потенциально угрожающие действия проискам британского правительства, хотя вот роль частных лиц, англичан, которые действовали по соображениям личного характера, идеалистических, коммерческих, сексуальных, политических, была очень велика.
2: Преступление и война.
3: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
2: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
0: В студии «Радио Свобода» Мэльбек Вачигави вместе с моим гостем, докторантом факультета истории Кембриджского университета, главным редактором 30-томной серии книг «Европа и Черкесия» Азаматом Кумыковым, говорим о документах по истории Черкесии в архивах стран Европы и Ближнего Востока. Уважаемый Азамат, хотелось бы узнать о позиции руководства европейских стран периода Кавказской войны. Был ли здесь момент интереса ослабить Российскую империю, при этом не очень считаясь с интересами самих горцев, или каждая страна имела свои собственные интересы,
1: Позиции европейских стран были разными, и они менялись в течение времени. Если говорить о Великобритании, то с начала 30-х годов 19 века все большая часть британского внешнеполитического эстеблишмента уже приходит к мысли о том, что военный конфликт между Россией и Англией неизбежен. А неизбежен потому, что неизбежен военный конфликт между Османской империей и Россией. Закончится этот конфликт, скорее всего, распадом Османской империи. Российская оккупация Константинополя, захватом России Босфора и Дарданелл. То есть сценарием, который Великобритания не должна была ни в коем случае допустить, поскольку он создавал неизбежную угрозу морским коммуникациям Англии и Средиземного моря, ну и увеличивал угрозу сухопутного вторжения Российской империи в Британскую Индию. Поэтому неизбежный конфликт России и Турции означал неизбежный конфликт России и Великобритании. И вот понимая это, ряд влиятельных британских политиков считал, что чем быстрее начнется война между Англией и Россией, тем лучше для Англии. А естественно, что война в Западной Черкесии вызывала очень большой интерес у британского правительства, которое, впрочем, Черкесию рассматривал весьма прагматически, просто как одно из уязвимых мест Российской империи. И надо сказать, что ряд высших государственных деятелей Великобритании, включая короля Вильгельма IV, выступал либо за скрытое, либо за прямое военное вмешательство в русско-черкесскую войну. А кроме того, не факт, что если бы британцы или поляки массово высадились в Черкесии, что это было бы положительно воспринято самими черкесами. Самым важным фактором, который принимали во внимание англичане и который играл против военного вмешательства в российско-черкесскую войну, была позиция Австрийской империи, еще одной великой державы, у которой были жизненные интересы в Черноморском бассейне. Потому что для успешной войны против России Англии необходимо было либо участие Австрии на стороне Великобритании в такой войне, либо, как минимум, благожелательный нейтралитет Австрии по отношению к Англии. Однако сама Австрия, точнее, где стратегическое положение, было в то время очень уязвимо. С одной стороны, экзистенциальную угрозу представляла для Австрии Франция, военное восстановление, которое было вопросом времени, ну и, соответственно, возникновение какой-то реваншистской внешней политики. Ну и Австрия рассчитывала на помощь Российской империи в этом возможном будущем конфликте с Францией. С другой стороны, Австрия сама ограничивалась Российской империей, которая, в свою очередь, сама могла быть экзистенциальной угрозой для Австрии. Ну и, что тоже немаловажно, Австрия, если образно говорить, сидела на такой бомбе со взведенным часовым механизмом, которым являлся венгерский вопрос, что проявилось вскоре во время революции 1648 года. Поэтому какой-то там черкесский вопрос для Австрии точно не входил в число приоритетов. А Австрия была заинтересована в сохранении текущего статуса, текущего баланса сил. Вот. А что касается Франции, то она практически постоянно осуществляла мониторинг ситуации в Северном Кавказе еще с начала 19 века. После поражения Наполеона Франция с начала 20-х годов развивала дипломатическое присутствие на Кавказе и в Новороссии. Очень много архивных документов осталось от французских консулов, которые представляли свой очень большой богатый материал. И я думаю, что ряд томов серии будет целиком состоять из именно французских дипломатических документов. Французские представители очень тщательно отслеживали ход боевых действий на Кавказе и состояние Черноморского флота, российской армии. Например, французский консул в Тифлисе Дезире Сен-Гар-де-Ла-Шапель писал по этому поводу, цитата, «Император не знает реального положения вещей. Все здесь является ложью. Полковники обманывают генералов, генералы обманывают командующих корпусами императора. Здесь умеют лишь обделывать свои дела, а наибольшим уважением пользуются те, кто бескомпромиссно ворует больше всех окружающих. Полки являются превосходными лишь на бумаге, а в реальности дело обстоит совершенно другим образом». Другие европейские страны проявляли большой интерес к событиям на Кавказе. Я хотел бы еще отметить особо Нидерланды, потому что очень интересные материалы оставили голландцы, которые находились на российской службе, принимали участие в боевых действиях в Черкесии. Допустим, адмирал Ян Хендрик ван Кинзберген оставил интересные материалы. Голландский консул в Одессе Буду Марини, помимо известной всем книги, оставил большое количество донесений, писем, карт. Интересно, что голландская королевская семья испытывала почему-то большой очень интерес к событиям в Западной Черкесии. И даже послал туда экспедицию. Король Нидерландов Вильям I просил императора Николая I постараться проявить гуманизм по отношению к черкесам и найти какое-то мирное решение конфликта. И в Национальном архиве Голландии в Гаге, и в Королевском архиве Гаги находится большое количество материала как по событиям в Черкесии, так и по Северному Кавказу в целом.
0: Уважаемый Азамат, интересно узнать про международную торговлю черкесов с Европой, с Азией, в том числе и работорговли, которые неправомерно замалчивают вместо того, чтобы разъяснить и дать понять атмосферу того времени, рассказать про судьбу тех, кто был продан.
1: Что касается экспорта, основными статьями экспорта всегда являлись продукты сельского хозяйства, растениеводства, животноводства, то есть продукты с низкой добавленной стоимостью. И покупателями этой продукции были не только частные торговцы, но и османское государство, например, которое вот в последние четверти 18 века очень большие усилия предпринимало для того, чтобы стимулировать занятие растениеводством у черкесов. А если говорить о основных статьях импорта, то это вот уже продукты высокой добавленной стоимости, самые разные. В первую очередь ткани, шерсть и шелк разного уровня качества, от низкого качества до очень высококачественных тканей. Из Османской империи, из Европы, например, венецианский шелк был товаром очень востребованным. А высококачественные кожаные изделия, например, марокканская кожа, пушнина, мелкие товары самого разного рода, там, инструменты для строительства, деревообработки, сельского хозяйства, домашняя утварь. Импортировали в Черкесию стрелковое оружие. Ну, когда я говорю импортирую в Черкесию, надо понимать, что до, крайней мере, начала 19 века многие из этих товаров, они дальше торговыми путями шли в Кабарду, Осетию, Чечню, Дагестан. И вот с начала 19 века эти все торговые пути прерываются по краям Кабарды. Импортировали и стрелковое оружие в Западную Черкесию. Кстати, еще в первой четверти 19 века активно импортировали метательное оружие, луки татарские, огнестрельное оружие, английский порох и свинец. А что касается работорговли, опять же, тема огромная, сложнейшая, малоизученная, к сожалению. Но мне, честно говоря, не нравится сам термин работорговля, поскольку это явление надо изучать, избегая навешивать негативные ярлыки, поскольку ситуация, это явление было неоднозначно. То, что называется работорговлей, не всегда носило негативный характер, как бы это ни странно прозвучало, особенно сейчас. Например, вот на территории нынешнего Пятигорска, там сейчас находится Наземцево, первой половине 19 века существовала английская колония, в основном шотландская колония, миссионерская, под названием Карас. Они колонисты занимались сельским хозяйством, предпринимательством, миссионерской деятельностью, они изучали местные языки, переводили Евангелие на языке народов Северного Кавказа, занимались прозелитизмом. Но, в числе прочего, эти колонисты, которые очень интересные архивы оставили в Великобритании после себя, они покупали у бедных жителей, нищих детей. То есть сами местные жители приходили и продавали колонистам детей. Иногда это были ситуации, когда семья, допустим, горцев не могла содержать детей. Иногда дети были сиротами, их родственники не могли содержать их. И англичане покупали этих детей за небольшую сумму, сохранились даже реестры, которые показывают, сколько они платили за того или иного ребенка. Давали им английский стилик, давали им английские имена. И эти дети получали в школе при колонии очень хорошее в то время образование, изучали науки, иностранные языки. Хотя этих детей покупали, они не были рабами. Их полностью освобождали колонисты через 7 лет, и многие из этих детей сделали большую карьеру. Например, полиглот был такой кабардинец Джон Мортла. Он в дополнение к кабардинскому диалекту черкесского владел турецким, английским. Причем я лично читал его письма, могу сказать, что у него был очень хороший английский язык. Немецким, русским языком. На неплохом уровне знал французский и персидский. Повзрослев, переехал в Петербург. Там занимал руководящую должность британской торговой компании. А впоследствии переехал в Англию. Другой пример. Карачаевец Эндрю Хей. Эдди Гей, это его карачаевское имя. Он был куплен миссионерами. Он знал родной карачаевский, знал английский, черкесский, турецкий языки. И у него была очень интересная карьера. Долгое время он работал переводчиком англичан и в Османской империи, и в Персии. Работал у небезызвестного Дэвида Уркухарта переводчиком. Он даже побывал при дворе короля Великобритании Вильгельма IV, представляя черкесов. Потом его задержали российские власти. И он очень успешно работал уже против англичан, как разведчик. Вот все эти люди, купленные англичанами, они не теряли связи ни с своими биологическими семьями, ни с кровными родственниками. Старались помогать им по мере возможности. Надо принимать внимание, что очень часто западные черкесы, юноши и девушки, молодые, из бедных семей, сами себя продавали в рабство. Зачастую без ведома своих близких родителей. А почему они это делали? Они хотели помочь своим родителям, младшим братьям и сестрам, которые часто вели нищенское существование, особенно когда ужасы войны. Они рассчитывали быть освобожденными в Османской империи. Рассчитывали удачно выйти замуж или, может быть, попасть в служение, сделать хорошую военную карьеру или административную карьеру. А финансовые возможности оплатить проезд в Константинополь, там поселиться, искать себе работу. Такой возможности не было у этих людей. Поэтому, вот как ни странно, продажа себя была способом, ну, выражаясь нашим современным языком, социальной мобильности. Причем способом, который очень хорошо работал. В Османской империи было очень сильное черкесское лобби именно этих бывших рабов, если можно так называть, которое сохраняло связь с родиной, поддерживало родственников и поддерживало движение сопротивления в войне с Россией. В 1637 году османский посол в Австрии Ахмед Фетхи Паша очень интересно рассказывал британскому послу, который, собственно, и записал этот интересный разговор, о том, насколько сильное влияние на решение султана имеет его три жены черкешенки и насколько заполнена черкесами османская администрация. Но вместе с тем, Эрбек, я не пытаюсь сказать, что судьба черкесов, которых продали в рабство, была всегда прекрасна, потому что встречаются архивные документы, которые говорят о обратном. Есть трагические случаи, которые известны из архивных документов. В общем, тема работорговли очень интересная, но она заслуживает серьезного изучения и отдельной беседы, но совершенно точно не навешивания негативных ярлыков.
0: Уважаемый Азамат, своим гостям, работающим с архивными документами, я всегда задаю один и тот же вопрос в конце. Какие из найденных документов или какой считаете самыми дорогими или самым дорогим для вас как для исследователя, и чем они вас тронули?
1: Да, интересный вопрос. Вы знаете, Марбек, мы, народы Северного Кавказа, находимся в интересном положении. Мы в значительной степени должны восстанавливать свою историю из документов и слов других народов, потому что, собственно, документов, которые были написаны представителями народа Северного Кавказа, не так уж много. Поэтому лично у меня наибольший эмоциональный отклик вызывает, например, письма черкесов и представителей других кавказских народов. И в зарубежных архивах их много. Например, письма кабардинских князей и дворян в Атаманской порте. Или письма западных черкесов своим представителям в Константинополе. Письма шейха Мансура османскому султану. Или письма дагестанских ученых османскому султану и османской администрации, ученых, входивших в круг Мухаммада Али-Раги. Иногда это индивидуальные письма, иногда коллективные. Но что особенно интересно для меня, в них виден характер самого корреспондента. И это очень интересно. Особенно коллективные письма, например, западных черкесов. Это самое настоящее народное творчество. И в одном письме могут содержаться фразы, совершенно отличные по стилю, поскольку писали много людей. Эти письма часто содержат такие образные выражения, яркие характеристики. И, как правило, писарь-переводчик записывал эти письма непосредственно со слов участника. Поэтому стиль такой непосредственный. Я приведу вам просто в качестве примера выдержку из такого письма, написанного западными черкесами, шапсугами, своим представителем в Константинополе в 1737 году. Вы много раз писали нам, что европейские народы умны, и что их государственные деятели особенно разумны. Но, по нашему мнению, не может быть больших скотов на земле, чем европейцы. Вы можете спросить, почему? За примерами не нужно далеко идти. Неужели вы забыли судьбу поляков? Разве другие страны не оставили эту бедную нацию в одиночестве, приведя ее к погибели? Европейцы все боятся московитов, поэтому не сомневайтесь, что когда Россия окажет на них давление, они умоют руки и сделают с нами то же, что сделали с поляками. Передайте представителям европейских стран, что мы не просим у них денег, а хотим только оружия и боеприпасов. Мы готовы сполна заплатить за это, а если у них не хватит храбрости послать нам свои торговые корабли, то мы загрузим их зерном или любой нашей продукцией. А если у них недостаточно отваги, чтобы сражаться с московитами, то пусть пришлют к нам некоторых своих офицеров, чтобы те своими глазами увидели, как надо воевать с московитами, и рассказали, вернувшись на родину, о том, что такое война по-черкесски. Мы слышали, что у европейских государств есть такое понятие, как политика. Когда их представители говорят с нами, они часто упоминают это слово. Что это за такой дикий зверь? Политика. Мы спросили об этом торговцев, приплывавших в наши земли, и черкесов, бывавших в Стамбуле. Некоторые отвечали, что политика — это лицемерное поведение, а другие говорили, что политика — это иметь гнилое сердце, но уметь этого не показывать. Если это так, то мы тратим с ними свое время. Вы прекрасно знаете, что на нашей земле гнилой человек не проживет и минуту. Но что нас особенно удивило, так это то, что из того, что мы слышали от англичан, находящихся здесь, что они предполагают одолеть московитов с помощью этой политики. Горе тем, кто плавает в таких водах.
0: Вы правильно заметили, что мы, северокавказцы, свою историю изучаем по документам других стран, других народов. Отсутствие своей письменности и ограничение арабской письменности среди народов не дают возможности изучать свою собственную историю на основе собственных источников. Поэтому очень важна публикация не отдельных документов, а всего того, что есть по региону в различных архивах стран мира. В студии радио «Свобода» Майрбек Вачигаев. Гостем очередного выпуска передачи «Хроника Кавказа» был докторант факультета истории Кембриджского университета, главный редактор 30-томной серии книг «Европа и Черкесия» Азамат Кумыков.
4: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
5: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
6: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
7: Очень осторожно.
8: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
9: Я не употребляю информацию.
10: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
11: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
12: Иностранные агенты – это наши друзья.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
13: Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
7: Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
14: Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
15: Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
16: России нужно вернуть выборы, а не когда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
17: Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших, то есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
4: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
18: Говорит «Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Артем Радыгин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире в 22:05, 5 минут после полуночи и в 3:05 по Москве. Что произошло и что будет дальше? «Лицом к событию» с понедельника по пятницу.
19: Я посмотрел театральную афишу в одной из газет и неожиданно наткнулся на то, что в одном доселе неизвестном мне мадридском театре ставили произведение Пушкина. Я был крайне удивлен, что кто-то осмелился представить испанской публике произведение россиянина и отправился в этот камерный театр, который носил имя Чехова. Я был приятно удивлен спектаклем, удивлен высочайшим качеством режиссуры и игры актеров. Так что я очень быстро превратился в фаната этого театра и не пропускал ни одного нового спектакля. Последнее, что я посмотрел в театре, это блестящую постановку «Чайки» Чехова.
20: De la gaviota del propio Chekhov.
21: Создавая свой театр, Гутьеррес сознавал, что на широкую публику с таким репертуаром он рассчитывать не мог. Ведь, по его же словам, среднестатистические испанцы воспринимали на сцене разве что водевили. И подобную ситуацию ему хотелось хоть как-то изменить. Хотелось, чтобы люди ходили в театр не только для того, чтобы развлечься, но и для того, чтобы подумать, поразмышлять над жизнью. Анхель Гутьеррес.
22: Моей мечтой было произвести революцию в испанском театре. Я по природе революционер. Мне нравится ломать существующие рамки, препоны, нормы. Всем нам, детям войны, хотелось сделать что-то особенное для нашей родины, страны наших предков. Я лично хотел сделать здесь очаг культуры в виде театра, чтобы в самом центре Мадрида, недалеко от наших знаменитых картинных галерей, музеев Королевы Софии и Прадо, было бы место, где люди могли бы научиться мыслить, пробудить свое сознание, возвыситься над повседневностью.
21: Параллельно с театром Гутьеррес более 20 лет преподавал в Королевском высшем училище драматического искусства в Мадриде, читал лекции о театре в США. В 1982 году он создал в Мадриде свою собственную театральную школу. В школе при театре учеба продолжалась 4 года. Ученики также проходили практику. И в театре, и в школе все основывалось на теории сценического искусства и методах актерской техники, разработанных в свое время Константином Станиславским на так называемой «системе Станиславского».
23: У меня есть ученики, у меня есть школа. Мы говорим на одном языке. Метод, которым я владею, метод русской школы, и поэтому я могу создать ансамбль. Испанский театр не имеет понятия в ансамбле, а театр — это коллективный поэт. Это не просто актер один хорошо играет, остальные ему подыгрывают. Кроме того, репертуар театра не для развлечения, хотя я ставлю комедии. Я ставил Лопе де Вега, учитель танцев, которого, кстати сказать, знают в Москве и который в Испании никто не знает. «Балконы Мадрида», «Тирса де Молина», все комедии Сервантеса. Я поставил с огромным успехом шоу еще совсем недавно «Дон Кихот». А думал я об этом, о «Дон Кихоте» с детства. Меня научили любить «Дон Кихота» в России.
21: Театр Чехова был совсем небольшим. Он находился в старой части Мадрида, в районе, где некогда, еще в XVI-XVII веках, селилась интеллектуальная элита. Жили Сервантес, Лопе де Вега, Кеведо, Гонгора и другие. Маленький зал, скромное фойе с портретом Антона Павловича. Кабинет самого Гутьерреса располагался на чердаке, куда вела довольно шаткая выдвижная лестница. Всякий раз, забираясь по ней, у меня вовсе не было уверенности в успешном завершении почти что альпинистского восхождения. А вот Гутьеррес, который был на 20 лет старше меня, делал это быстро и без напряжения. Сказывалось, как он шутил, привычка преодолевать трудности. Все годы своего существования театр получал небольшие субсидии от муниципалитета Мадрида. Но вот в Испании случился очередной кризис, городская казна опустела, и в субсидиях Гутьерресу было отказано. Это несмотря на поддержку городской общественности и средств информации, дабы к этому времени Анхель получил всеобщее признание как крупнейший театральный деятель. В 2012 году, после 32 лет работы, пришлось расстаться с помещением, нечем стало платить за аренду. Режиссер с горечью вспоминал об этом времени.
22: «Мы вынуждены были неожиданно для себя расстаться с нашим театром. Я не хотел, чтобы он окончательно закрылся. Я надеялся работать до конца своих дней, репетируя, наблюдая за публикой, за тем, как она реагирует и как, под влиянием увиденного на сцене, задумывается над тем, можно ли что-то сделать, чтобы жить по-иному».
21: В течение нескольких лет Анхель пытался что-то сделать, чтобы спасти детище своей жизни. Ему частично это удавалось. Так, в 2014 году в мадридском новом театре Алькала он смог поставить «Вишневый сад». Этот же спектакль шел через год в театре Вальенклана. Помощь при этом пришла совсем неожиданно и не от левопрогрессивных сил, на которые воспитанный в СССР Гутьеррес всегда делал ставку, а совсем с другой стороны – от католической ультраконсервативной организации «Опус Деи», от прелатуры Святого Креста и «Дело Божие».
22: Мне позвонили из Международного университета Ла Риохи, который связан с Opus Dei. Я об этом не знал. Более того, я понятия не имел, что такое Opus. И так мне позвонили, не знаю, где они раздобыли мой телефон, и сказали: мы хотим помочь спасти лучший в Испании театр, этот прекрасный театр Чехова, который вы создали и которым руководили столько лет. Мы хотим его спасти, что бы мы могли сделать? Я ответил, что мне нужны деньги. И они мне дали нужные деньги. Таким образом, нам, моим преданным ученикам и мне, удалось, несмотря на все трудности и преграды, поставить «Вишневый сад». Я полагаю, что помогавшие мне люди разделяли мою точку зрения. Без культуры нет политики, без нее нет европейского сообщества, нет корней. Без культуры ничто не может существовать. Народы без культуры обречены на вырождение. Ведь в культуре вся мудрость народа. Ну а этот театр являлся смыслом всей моей жизни. Он был моим жизненным предназначением. Я родился для театра и для музыки. Я полагаю, что мне сам Бог велел этим заниматься, и я пытаюсь выполнять этот завет до последнего вздоха.
21: Анхель Гутьеррес ушел из жизни 22 июня 2024 года, в день очередной годовщины начала войны, о которой он всегда помнил и надеялся, что все, что довелось пережить ему и его поколению, никогда не повторится. Режиссеру был 91 год.

Виктор Черецкий. Памяти Анхеля Гутьерреса. И на этом мы заканчиваем выпуск «Поверх барьеров». Над программой работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой.

0: вообще. Был Тургенев где-то в конце прошлого 19 века, может быть, в 70-х годах 19 века. Он популяризировал, но это было на французском языке. Английских переводов русской литературы практически не было. Поэтому я думаю, что...
1: Что же, Достоевского, Льва Толстого и Чехова не переводили?
0: Нет, конечно, нет. Толстого переводили в то же время, когда он писал, но переводила Констанция Гарнет.
1: А мы про нее еще ничего не знаем.
0: Да, мы еще ничего про нее не знаем, да. Но в Америке не было переводов вообще. То есть переводы были только английские переводы. Американских переводов вообще не было. Была одна дама, мы вспомним про эту даму, а больше все, больше ничего не было.
1: А что это значит? Английские переводы были, а американских нет. Какая разница? На российский слушатель, это, русский слушатель не поймет.
0: Это очень интересный вопрос. Дело в том, что американский и английский, так же, как австралийский английский, так же, как южноафриканский английский, отличается от британского английского. Отличается в словах, отличается в лексиконе, отличается в идиомах, отличается вообще в выражениях. Американский читатель привык к своей довольно аскетической литературе, то есть литературе, в которой идет действие, в которой описаний гораздо меньше, чем вы увидите это у британских писателей. Вот. Это происходило с начала американской литературы. Поэтому я думаю, что на американском рынке в этот момент, во-первых, не было популяризации русских писателей, потому что уже популяризация пошла уже в 20-30-х годах 20 века, когда Хемингуэй сказал, что его тот же Толстой его перепахал в переводах английских писателей, английских переводчиков. Вот. И поэтому я думаю, что ему было интересно, он хотел этим заниматься, и вместе с тем он увидел в этом рынок.
1: Кто же был на этом рынке до и во время Гурнея?
0: Вот несколько имен. Изабелл Флоренс Хепгуд. Примерно в конце 19 века эта дама, она была исключением из правила английских переводчиков, она была американка, и она была писательница и переводчица русских текстов. В 1886 году Хепгуд выпустила переводы Льва Толстого. Это при жизни Льва Николаевича «Детство, отрочество и юность», и Николая Гоголя «Тарас Бульба» и «Мертвая душа». Хепгуд особенно интересовалась русским языком и даже наняла русскоязычную даму, чтобы та помогала ей достичь беглости в разговорной речи. Потом она путешествовала по России, где встречалась с деятелями культуры и представителями высшего духовенства, в частности, с оберпрокурором Святейшего Синода Константином Победоносовым. Во время первой своей поездки она провела несколько недель с писателем Львом Толстым в Ясной Поляне и продолжила публиковать переводы его произведений. Был ли он на американском рынке, я, честно говоря, думаю, что он об этом просто не думал, потому что они продавали эти книги в основном в Европе. И еще такая пара, Эймлер и Луиза Мод. Они были английские переводчики Льва Толстого, и они были друзьями Льва Николаевича Толстого. Они какое-то время прожили в его усадьбе, и он даже написал такой английский, первую английскую биографию Льва Толстого, «Жизнь Толстого». Они прожили много лет в России, и потом остаток жизни уехали обратно в Англию, занимаясь переводами произведений Толстого и пропагандируя общественный интерес к его творчеству. Вот как раз их переводы – это первые переводы, настоящие первые переводы Толстого, коммерческие переводы в Англии, и которые попадали в Америку.
1: На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача «Забытое имя». Писатель и переводчик Бернард Гурней. Рассказывает американский ученый и коллекционер Игорь Горский. Несколько биографических слов о Констанции Гарнет, если можно.
0: Констанция Гарнет родилась в середине 19 века, чуть-чуть позже середины, 60-х годах 19 века, и прожила очень длинную жизнь. Она прожила до 1946 года. Она родилась в Брайтоне. Брайтон – это, как вы знаете, курортный городок в Англии. И была шестым из восьми детей адвоката Дэвида Блэка. Сначала она получила образование в средней школе Брайтона, затем она изучала латынь и греческий язык в колледже

0: Кембриджа. На минуточку, девушка занимается в конце 19 века в Кембридже. Это уже большое достижение. Получая государственную стипендию. После колледжа она переехала в Лондон, где начала работать гувернанткой, а затем библиотекарем в библиотеке Народного дворца. Через свою сестру Клементину она познакомилась с доктором Ричардом Гарнетом, тогдашним хранителем печатных материалов в Британском музее, и его сыном Эдвардом Гарнетом, за которого и вышла замуж. Летом 1891 года, будучи тогда беременным единственным ребенком, муж ее познакомил ее с русским ссыльным. Такой революционер был Феликс Волхонский, который начал обучать ее русскому языку, чтобы отвлечь ее от беременности. Ей очень понравилось это, и ей стало интересно. Он также познакомил ее со своим товарищем по ссылке и коллегой Сергеем Степняком, которого мы знаем как Степняк Кравчинский, и его женой Фанни. Вскоре после этого Гарнет начала работать со Степняком, переводя русские произведения для публикации. Ее первыми опубликованными переводами были «Обыкновенная история» Ивана Гончарова и «Царство Божие внутри нас» Льва Толстого. Этот текст Льва Толстого был опубликован во время ее поездки в Россию в начале 1894 года. После посещения Москвы и Санкт-Петербурга она отправилась в Ясную Поляну, где познакомилась с самим Львом Николаевичем, хотя последний выразил заинтересованность в том, чтобы она переводила больше его религиозных произведений, она уже начала работать над романами Тургенева. В течение следующих 4 десятилетий Гарнет выпустила англоязычные версии десятков томов Толстого, Гоголя, Гончарова, Достоевского, Тургенева, Островского, Герцена и Чехова. Всего в ее переводческом багаже 71 том переводов. «Бедная мисс Гарнет», — восклицает один из современных критиков. «Переводчики влачат жалкое и тревожное существование после ее смерти. Переводчиков вечно то возносят, то низлагают, то придираются и, наконец, свергают. Объекты их внимания страшатся их служения. Как литературное достижение Гарнет, возможно, и была второстепенной, но вклад ее был огромен. С ее бледными водянистыми глазами и седыми волосами, собранной в шиньон, она была благородным олицетворением неутомимого трудолюбия. Чтобы перевести Гарнет на сегодняшний язык, это Google Translate».
1: Понятно. Давайте не забудем, кто же герой нашего сегодняшнего разговора, Бернард Гурней, и что он думал о деятельности Гарнет. Ведь ему пришлось вынимать меч из своих ножен и сражаться против ее деятельности, отвоевывать себе рынок, да?
0: Совершенно верно. Дело в том, что хотя Гурней и любил литературу, и любил этим заниматься, и любил переводить, все же это был рынок, и рынок был уже заполнен. Значит, нужно было искать ниши, и одной из ниш, которой он занимался, это низложением этой дамы, низложением ее этого огромного творческого наследия. Перевод значения Гурнея – это должен был быть звук, ставший видимым. Читатель должен понять писателя, его дух. И этот видимый звук часто служит Гурнею поводом для жалоб на монополию Констанс Гарнет на рынке переводов, успех которого он приписывал исключительно праву общественного достояния и отсутствию авторских отчислений. «Она моя черная бета, бет-нуар», писал он Марку Слониму в конце 40-х. Своим избранным друзьям Гурней даже отправил брошюру, которую назвал «Гирляндами Гарнет».
1: А что же сам Гурней? Вот он так блестяще, иронично, язвительно, сардонически комментирует переводы Констанции Гарнет. А сам-то он чего стоил? Хороши ли его собственные переводы? Что о них говорили современники?
0: Гурней стал одним из ведущих переводчиков классической и современной русской литературы. И его переводы включали таких авторов, как Бунин, Чехов, Достоевский, Гоголь, Горький, Тургенев, Мережковский, Пастернак. Всего насчитывается 68 русских и советских писателей, переводы произведений, которые были изданы, и еще 28 переводы, которые хранятся в архиве в библиотеке Университета штата Пенсильвания. Всего в его архиве насчитывается 93 ящика с произведениями, рецензиями, переводами, перепиской и всевозможными документами.
1: Какие это годы?
0: Начиная с 20-х годов и заканчивая концом 70-х годов.
1: Что говорили о переводах Гурнея профессионалы, эксперты?
0: Ну, во-первых, переводами Гурнея восхищался Набоков, а Набоков сам был переводчиком. То есть Гурней был переводчиком тех, кто хотел именно быть на маркете английской литературы в Америке и в Англии. Такими людьми были в то время, 20-30-е годы, Куприн, Мережковский, Арцебашев. Это были как бы герои его романа. Также он переводил Горького.
1: Интересно, а был ли в личном плане Гурней знаком с русскими писателями?
0: Известно, что в 30-е годы Гурней посетил Европу и лично встречался с Мережковским и Куприным. Его переводы Мережковского до сих пор печатаются, и так же, как и переводы Куприна. Кстати, «Яма Куприна» – последние переводы где-то даже начало 2000-х годов сейчас.
1: Если вы называете такое фантастическое количество ящиков с переводами, я понимаю, что это рукописи, они объемные, это означает, что был и рыночный успех. Это значит, что издатели выбрали, отметили Гурнея. Смог ли он вытеснить писучую Констанцию Гарнет с этого рынка?
0: Нужно честно сказать, что нет. Констанция Гарнет издается до сих пор. Несмотря на всю Google Translate сущность ее переводов, к сожалению, она настолько вошла в русский этот багаж всех английских и американских писателей, благодаря также Диджи Лоуренсу, благодаря Конраду и также благодаря Хемингуэю. Хемингуэй читал все русские книги в ее переводах. И это то, что перепахало Хемингуэя. Так что...
1: Что было бы с ним, если бы он читал Гурнея? А просто заколосилась бы роща. Не просто было бы перепахано.
0: Но не было бы тогда Хемингуэя. Потому что то, что она переводила, это дословный перевод. И если мы, конечно, берем, например, того же Толстого, который, например, там у него есть хорошая сцена в балете. В «Войне и мире». Там сцена, которая технически описывает балет. У Гарнет эта сцена ровно указание, как строить здание. Это просто руководство, как заниматься балетом. И то, что Толстой передал, это Толстой хотел это передать, в принципе, но как переводит это Гарнет, и это можно просто печатать как руководство.
1: Игорь, вы обещали, когда мы с вами обсуждали идею этого разговора, рассказать о взаимоотношениях с Владимиром Набоковым. Гурнея и Владимира Набокова. Вы говорили, что Набоков признавал его переводы, а получилось ли что-то из их совместной деятельности?
0: Я хочу еще сделать шаг назад и сказать два еще слова о Гарнет. Это очень важно. Важно то, кто не признавал ее переводов. И это два столпа русской литературы – это Набоков и это Иосиф Бродский. Иосиф Бродский просто ее не переносил. А Набоков говорил, что это просто ширпотреб, и был на Конрада очень зол, когда тот говорил, что именно Гарнет подарила ему русскую литературу. Набоков сказал, что эту шутку он никогда ему не простит. Набоков и Гурней, вероятно, познакомились сразу же после приезда Набокова в США. А он приехал в начале 40-х. Об этом свидетельствует авторская копия письма из моего архива. Письмо Гурнея Набокову говорит о том, что последний, вероятно, попросил Гурнея перевести «Защиту Лужина». К сожалению, мы не знаем, почему это не осуществилось, поскольку роман «Защита» был напечатан почти через 20 лет в переводе самого Набокова. Но мы знаем точно, что Набоков позитивно отзывался о переводах Гурнея, ставил его переводы очень высоко, во всяком случае, гораздо выше гарнетовских. Но самое интересное мне – это то, что оба русскоязычных писателя пишут письма друг другу на английском языке. Вот это письмо Гурнея Набокову в моем переводе с английского.
1: 12 августа 1943 года. Уважаемый господин Набоков, спасибо за ваше последнее письмо. Дата меня пугает, поэтому я не буду ее упоминать, а просто извинюсь за задержку с ответом. Я прочитал, как по работе, так и для собственного удовольствия, отсюда и задержка, «Защиту Лужина», и считаю ее одной из самых любопытных книг в мире. А любопытные книги – это мое пристрастие. Я не Алехин, я предпочитаю неординарность, но техническая часть книги не будет слишком сложной. Я также думаю, что она будет интересной, и скоро ее можно будет перевести на английский. Остальное дело ваших издателей, от которых я пока ничего не слышал. Мой последний срок — 26 августа. После этого моя ежегодная хиджра, аллергия, связанная с аллергической лихорадкой, но почта придет довольно быстро. Вероятно, у меня больше никогда не будет возможности написать что-то оригинальное. А как насчет подвига или приглашения на казнь? Я отправляю копию в Alta Lodge. Alta Lodge – курортное место в горах штата Юта, куда Набоков ездил с 41 по 53 годы. Там он писал «Лолиту». Пожалуйста, сообщите мне, куда вернуть книгу. Еще раз спасибо за возможность ее прочитать. С уважением, 4905 Surf Avenue, Gate, Brooklyn, 24, Нью-Йорк, Нью-Йорк. Не срослось, что называется, да?
0: У меня есть несколько предположений. Первое предположение – это не то, что перевод Гурнея не удовлетворил Набокова. Может быть, это и так, но мы не знаем об этом. У меня предположение, что это издатели не взяли эту книжку. Опять же, мы не знаем, что произошло. Это я вообще нигде не читал об этом, и я пытался найти судьбу защиты. Ведь у Набокова начало складываться все после «Лолиты». То есть, когда «Лолита» стала огромным его достижением, то стало печататься все, буквально все, что выходило из-под его пера. Вот, и все ранние произведения, и все поздние произведения. Поэтому вначале он, я так думаю, что у него были проблемы с нахождением издателей.
1: Вы чуть-чуть намекнули уже, и я хотел бы, чтобы мы в нашем разговоре это не забыли. Гурней как писатель, как оригинальный автор, какое наследие оставил он?
0: К сожалению, небольшое наследие, и он был такой заядлый шекспировед. Кроме всего прочего, ведь его фамилия была Бронштейн, но он взял фамилию Гурнея. Этот Гурней – это персонаж. Это персонаж английского, такого старого английского дэнди с начала XIX века. И он взял это имя, Гилберт Гурней, у автора автобиографического романа, который называется «Гилберт Гурней», Теодора Хука. Теодор Хук был дэнди начала XIX века, который был известен своими проказами, своими розыгрышами, и он написал несколько автобиографических произведений, которые были немножко такие с небольшим таким вкусом Шекспира. Вот тоже любил очень Шекспира. Гурней очень много взял у Теодора Хука, очень много взял у Шекспира. Он полюбил весь корпус этой британской литературы со времени Шекспира до середины XIX века и писал в этом стиле. У него был роман о персонаже шекспировском Фальстафе. У него было несколько притч, которые он издал, притчи о различных предсказателях. В основном, как писатель, в основном он не получил большого признания. Но для себя у него было свое издательство, где он издавал книжки в количестве небольших экземпляров, и можно это было купить в его магазине.
1: Как называлось издательство?
0: Blue Fawn. Голубой фавн – это снова отсылка к Шекспиру.
1: Где находилось издательство и его магазин? В каком городе?
0: В городе Нью-Йорке, на Манхэттене, прямо в центре Манхэттена, на 7-й авеню.
1: Что-то осталось от этого заведения?
0: К сожалению, ничего не осталось. Сын его, к сожалению, расстался с этим издательством и с этим магазином. А все, что там было, все ушло в университет Филадельфии.
1: Где вы в архиве и познакомились с этим человеком?
0: Где в архиве я познакомился с этим человеком, да.
1: И на этом мы заканчиваем передачу «Забытое имя». Писатель и переводчик Бернард Гурней. Рассказывал американский ученый и коллекционер Игорь Горский. Выпуск «Поверх барьеров на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. исполняется 2 года со времени кончины советского театрального деятеля испанского происхождения Анхеля Гутьерреса. Испанский ребенок, он оказался в СССР в 6-летнем возрасте, учился в школе, получил театральное образование в московском ГИТИСе, где затем преподавал в течение 18 лет. Работал театральным режиссером, стоял у истоков создания театра на Таганке. Снимался в кино. Вернувшись на родину, Гутьеррес основал в испанской столице театральную школу и театр имени Чехова. Рассказывает наш мадридский автор Виктор Черецкий, хорошо знакомый с Анхелем Гутьерресом.
2: Анхель Гутьеррес всегда называл себя ребенком войны, гражданской войны в Испании. Ведь именно эта война определила всю его дальнейшую судьбу. Выходец из бедной семьи, живший в глубинке и вынужденный работать с 4 лет от роду, он неожиданно оказался в совершенно ином, неизвестном мире. Вместе с тысячами других испанских детей Анхель был эвакуирован из района боевых действий и оказался в Советском Союзе. Впрочем, вот что рассказывал сам Анхель о своем детстве. Общались мы с ним как по-испански, так и по-русски.
3: Я жил в горной деревушке в провинции Астурия. Помогал местному пастуху смотреть за овцами. Без башмаков, вечно голодный, тем не менее, как большинство сверстников, я был вполне счастлив. Но однажды, это было во времена войны, меня отвезли в город Хихон. Там мы попали под бомбежку. Через некоторое время всех детей отвезли в порт и посадили на китайский грузовой пароход. Не знаю, как мы смогли перенести это плавание. Нас загнали в трюм, мы были как сардины в консервной банке. Дети плакали. На следующий день прибыли во Францию. За нами пришли русские моряки. Один из них, который показался мне огромным, перенес меня на руках на советский корабль. Нас разместили по каютам. На кроватях были белоснежные простыни. Я до этого на таких простынях никогда не спал. Нас окружили такой заботой, таким теплом, что мне казалось, что мы очутились прямо-таки в раю.
2: О том, как в 1937-38 годах встречали пароходы с испанскими детьми в Ленинградском порту, мне доводилось слышать от многих детей войны. Для них это первое знакомство с Россией стало одним из наиболее ярких жизненных впечатлений. Анхель Гутьеррес не был исключением. Вот его рассказ на эту тему.
3: Мы прибыли в Ленинград, нынешний Санкт-Петербург. В порту оказалось целое море людей. Оркестр, знамена, цветы, дети, пионеры. Мы подняли кулаки и сошли с корабля, распевая песню революционеров-астурийцев «Вперед, батальон Максима Горького». Люди встречали нас со слезами на глазах. Я открыл для себя в это время, что такое человеческая солидарность. Это главное. Я, 6-летний, вечно голодный, бедный пастушок, убежавший от бомб, оказался окруженным таким вниманием и любовью. Меня обнимали, дарили конфеты. Такое может только сниться. Так нас встречали в неизвестной чужой стране, фактически на другой для нас планете. И Санкт-Петербург, Ленинград стал навсегда моей малой родиной в России.
4: Ленинграду, que es mi primera patria en Rusia.
2: В школе-интернате, открытом в Ленинграде специально для испанских детей, Анхель Гутьеррес увлекся музыкой и рисованием. Он пел в школьном хоре, учился игре на рояле в городском дворце пионеров. Вторая мировая война прервала эти занятия. Вот отрывок из воспоминаний режиссера, на этот раз по-русски.
5: Война началась, и первое время нам пришлось быть в Ленинграде, блокаду ленинградскую, и мы с крыш с удовольствием кидали на землю зажигательные бомбы, там песком их обсыпали, чтобы не горели. Баррикады делали, девушки в госпиталях, вот старшие друзья, которым по 18-19 лет уходили добровольцами на войну, пели песни, мы, говорит, вернемся орденоносцами, все героями, мы спасем от фашизма мир и Испанию.
2: В конце концов, испанских детей эвакуировали из Ленинграда на Южный Урал. Правда, ненадолго. Урал запомнился Анхелю своими морозами и простудами, от которых он часто страдал. От верной смерти юного испанца спасла воспитательница. Когда он в очередной раз тяжело заболел, она продала свои кольца и смогла купить мальчику лекарства, молоко и мед. Несмотря на все злоключения, Гутьеррес никогда не жаловался на тот период своей жизни. Наоборот, он считал, что невзгоды, перенесенные в юности, лишь закалили его характер, помогли в дальнейшем преодолевать трудности.
3: Воспитываться в годы войны, в борьбе, испытывать с детства голод, холод, все пережитое мне пригодилось, стало жизненной школой. Мы работали на лесозаготовках с пилами и топорами. Боролись с холодом зимой и тучами комаров летом. Мы отправлялись в военный госпиталь и организовывали там концерты, пели и танцевали. На вырученные на заготовках деньги мы купили танк и назвали его «Пассионария» в честь лидера компартии Долорес Ибаррюи. Война воспитала в нас мужчин.
2: В 43-м году период эвакуации завершился. Детей перевезли на новое место жительства, на этот раз в Подмосковье. Анхель продолжил учиться в школе, заниматься музыкой и рисованием. Кроме того, переезд оказался судьбоносным. Анхель Гутьеррес.
3: Рядом с интернатом находился дом творчества кинематографистов. Они часто приходили к нам. А мы выступали перед ними с концертами, пели испанские песни. Однажды вечером на встрече с кинематографистами, среди которых был Сергей Эйзенштейн, Всеволод Пудовкин, Сергей Герасимов и другие великие мастера кино, нас стали спрашивать, кем бы мы хотели стать. Когда очередь дошла до меня, я ответил, что не знаю, чем заняться, хотя должен определиться, поскольку скоро закончу школу. Сказал я ей о том, что мне нравилось рисовать и музицировать. И тогда присутствовавший на встрече Марк Донской сказал, что есть профессия, в которой мои увлечения могли бы пригодиться. Это универсальная профессия. Я спросил, что же это за профессия. Мне ответили – кинорежиссер.
2: Идея стать кинорежиссером очень понравилась Анхелю. Но овладеть этой профессией он сразу не смог. Для начала требовалось иметь навыки фотографии, которых у него не было. Тогда юноше посоветовали поступить в ГИТИС, что он и сделал. Правда, приняли его в порядке исключения, ведь для учебы на театрального режиссера требовался стаж работы актером, которого у Гутьерреса тоже не было. После окончания института испанец провел 3 года в Таганроге, где поставил 8 спектаклей. С 1956 года и в последующие 18 лет он, вернувшись в столицу, преподавал в ГИТИСе. Параллельно ставил спектакли в «Цыганском Ромен» и в других театрах, закончил, наконец, высшие курсы сценаристов и кинорежиссеров. Сыграл в качестве актера в ряде фильмов, в частности «Салют Мария» Иосифа Хефица и «В зеркале» Андрея Тарковского. Так что в кино он все же пришел, но театр навсегда оставался его основным занятием и в России, а затем и в Испании, что означало для Гутьерреса театральные искусства.
3: Этот вопрос всегда заставлял меня задуматься, ведь это непростой вопрос. Театр для меня – это самое глубокое отражение жизни. Я больше русский, чем испанец. Я сформировался как сознательный человек, открыл глаза на мир в России. Помогли мне в этом Достоевский, Пушкин, Толстой, Чехов, Чайковский, Мусоргский и другие. Это имена великого культурного наследия России, деятелей литературы и музыки, которые сильно повлияли на европейскую и мировую культуру.
2: Между тем, Анхель Гутьеррес оказался в самом центре бурной культурной жизни Москвы в период так называемой «хрущевской оттепели». Судьба свела его тогда со многими выдающимися деятелями культуры, в основном молодыми режиссерами, актерами, писателями, поэтами, учеными. Они собирались дома у Валентины Мартьяновой, актрисы, режиссера и театрального педагога, которую молодежь очень любила, но за глаза из-за разницы лет называла старухой.
6: Дружили, встречались каждую субботу или пятницу у старухи, у Валентины Ивановны Мартьяновой. И она меня очень любила, и у нее дома мы каждую субботу встречались. Без водки, без вина, на чай. Круглый стол огромный, под абажуром, и мы там спорили, говорили о поэзии, о театре. И туда Федин приходил часто, Евтушенко. И это была наша группа постоянная. Володя Высоцкий, Роберт Рождественский. И пели, и спорили, о судьбах мира, о будущем России, Советского Союза, о роли искусства, о смысле жизни и так далее. Читали Пастернака, запрещенного тогда, доктор Живаго. Читали первые, только вышел «Один день» Ивана Денисовича. Начали Библию читать, начали Баха слушать серьезно и так далее. В общем, начали самообразовываться. Один из вопросов, который всегда мы пытались решить, в чем смысл жизни, и пришли к выводу тогда, я помню, мы были молодые, влюблялись, пели, пили, верили, что можно изменить мир, и у нас были идеалы. И помню, что тогда мы пришли к выводу, что смысл жизни состоит в постоянном самоусовершенствовании. Вот в момент, когда наши глаза открылись, и наши души, и мы начали мыслить самостоятельно, и уже не принимали этот строй, ни его политику, и спорили о том, почему могло случиться вот этот культ Сталина, почему могло это случиться.
1: На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» вы слушаете передачу Виктора Черецкого «Памяти Анхеля Гутьерреса».
2: Своему другу, режиссеру Юрию Любимову, Гутьеррес помогал с кадрами для театра на Таганке. Привел туда Валерия Золотухина с Ниной Шацкой, потом Леонида Филатова. По просьбе Андрея Тарковского испанец устроил к Любимову Владимира Высоцкого.
6: Когда Высоцкого выгнали из театра Пушкина, мне звонит Тарковский и говорит: «Анхель, дорогой, Володю выгнали из театра, надо что-то делать, помоги. У тебя там знакомый, надо устроить его». И я сказал: «Ну, это завтра же я сделаю». Но я знал, как Володя поет. И я знал, что Любимову нужны такие актеры. Я привел его к Любимову, он говорит: «Ну, ты поешь?» И он говорит: «Ну, пою». И говорит: «Ну, спой что-нибудь». И он как запел, говорит: «Ну, могу прочитать там монолог или...» «Не надо ничего, давай ко мне в театр».
2: Кстати, Гутьеррес рассказал мне, что был причастен к роману Высоцкого с Мариной Влади. В 1967 году организовал вечеринку во Всероссийском театральном обществе, где они познакомились.
6: Во время кинофестиваля Макс Леон, корреспондент французской газеты «Юманите», говорит: «Слушай, Анхель, приезжает Марина Влада, пойдем встречать ее в аэропорт, а ты в ЭТО займи там стол, и мы прямо туда придем, и позови кого-нибудь из своих друзей, ну, кто поет, потом домой ко мне приедем, и мы проведем хороший вечер, ночь». Я говорю: «Хорошо», и я пригласил Золотухина. Позвонил в театр на Таганку и говорю: «Валера, я не сказал ничего про Марину Влади. Давай после спектакля приходи в ВТО, я тут буду с друзьями, приходи. И, может, Володя, если он свободен, приведи Володю тоже, скажи, что я приглашаю ужинать». И когда уже Марина сидела, уже этот Макс Леон с женой, и приходит Золотухин и Володя Высоцкий. И я помню лицо Володи, когда он увидел Марину. Он побледнел, и уже целый вечер он не сводил с нее глаз. И потом поехали домой к Максу, и до утра пели. Он пел, я пел, Золотухин пел. Но больше всего, конечно, вот это все было внимание на Марину и Володя, который для нее пел. И она влюбилась в него.
2: Особый разговор об отношении Гутьерреса с Андреем Тарковским. Их дружба продолжалась много лет. Анхелю порой приходилось даже помогать материально другу, когда он оставался без работы по милости советских цензоров. Помогал Тарковскому испанец и в создании фильма «Зеркало», в котором и сам снимался.
3: Тарковского я хорошо знал, часто бывал у него дома. Он мне помогал сокращать и редактировать сценарий, который я написал об «Одиссее испанских детей в России». Фильм должен был называться «Я ходил в море за апельсинами». Встречались не реже 2 раз в неделю. Андрея сводили с ума испанские песни под гитару. Однажды он меня пригласил на просмотр своего нового фильма «Андрей Рублев», который был запрещен и в прокат до поры до времени не выпускался. Фильм произвел на меня огромное впечатление, значительно большее, чем произведения других режиссеров. Помню, что я сказал тогда Андрею: «Как ты смог осилить такую глыбу? Как ты мог создать подобное?» Я был очень взволнован. Я даже встал перед ним на колени, единственный раз в жизни. Тарковского нужно знать. Он говорил и делал только то, что хотел, вопреки всем препонам и запретам со стороны тоталитарного государства и его цензуры. Вспомним хотя бы пролог «Зеркала» с его знаменитой фразой «Я могу говорить». Государство бойкотировало великого режиссера. За рубежом его фильмы получали премии, а в Москве вокруг него было полное молчание. Он испытывал чувство одиночества. К тому же для него часто не было работы. Ведь он отказывался от предложений типа снять фильм о сельхозпредприятии, о доярке, которая перевыполнила 5-летний план Надоев и получила за это награду.
2: Творческая судьба самого Анхеля Гутьерреса в России тоже складывалась непросто. С одной стороны, по его собственным словам, ему повезло. Он преподавал, работал в известных театрах и поддерживал дружеские отношения со многими выдающимися деятелями культуры. С другой, постоянно ощущал давление цензуры, абсурдные придирки и запреты. Так главный режиссер театра Станиславского Михаил Яншин пригласил его поставить «Дом Бернарды Альбы» Гарсии Лорки. Гутьеррес поставил спектакль. Пьеса имела огромный успех. Потом спектакль неожиданно сняли с репертуара. Он якобы пропагандировал аморальный образ жизни. Запреты последовали и на другие спектакли испанца, в том числе и на постановку Луиджи Пиранделло. Анхель Гутьеррес.
5: Это уже брежневское время, очень страшное время. Я поставил «Человек из Ла-Манчи» с моими студентами. Мы играли неделю, потом закрыли спектакль. Потом я поставил Пиранделло первый. В Советском Союзе я поставил 6 персонажей в поисках автора. И тоже со студентами, выпускники ГИТИСа. И это был страшный скандал. Меня вызывали на Лубянку, хотели вызвать. Я отказался. Мне неинтересно туда. Говорили, что это антисоветчина. Я не знаю, почему. Пиранделло антисоветчина. Ну, спектакль, по-моему, это самый мой удачный спектакль в моей жизни. Он произвел фурор. Несколько генеральных репетиций с публикой, которые были. И все, вот так. Вот после этого я уже решил уехать в Испанию.
2: По признанию самого Гутьерреса, принять это решение, несмотря на обиды на советскую бюрократию за себя и за близких друзей, ему было сложно по ряду причин.
3: Я не хотел возвращаться в Испанию. Моя родина – Россия. Я люблю Россию, ее леса, ее небо, ее людей. Там был мой дом, мои друзья, моя работа, мой театр. Я был профессором театрального института ГИТИСа. Меня любили студенты, и я их любил. У нас была взаимная любовь. Жизнь была вполне налажена. Я хорошо зарабатывал как профессор и театральный режиссер. Это с одной стороны. А с другой я видел, как советская власть разрушалась на глазах. Повсюду расцветала коррупция и цензура. Это ощущалось даже в стенах института. Все изменилось. Все идеалы рухнули. Тем не менее, я колебался, уезжать или нет. Ведь у меня были довольно глубокие корни в России. Это была моя земля.
2: Любопытная история вокруг уже упомянутого сценария самого Гутьерреса под названием «Я ходил в море за апельсинами». Ему не давали хода 10 лет, хотя работа неоднократно переделывалась по требованию цензуры и в конце концов понравилась в мире кино, включая режиссера Сергея Герасимова. Потом Гутьеррес узнал, что его сценарий стал жертвой вовсе не советских цензоров. Он не понравился жившей в Москве Долорес Ибарури. Она посчитала проблемный фильм ненужным, поскольку он противоречил ее тезису о сугубо счастливой жизни испанской молодежи в Советском Союзе. Но после решения Гутьерреса покинуть СССР, сценарий неожиданно одобрили. Вот что рассказывал об этом сам испанец.
3: Когда я уезжал в Испанию, решился наконец уехать и уже получил визу, мне позвонили из Мосфильма и сказали, что у них для меня радостная новость. Мой сценарий одобрен для съемок. Я ответил, что уезжаю в Испанию. Мне заявили, что это невозможно, что вопрос решался 10 лет, и вот, наконец, он решен. Я рассказал об этом Тарковскому. Он побледнел, выругался и сказал мне шепотом: «Поезжай в Испанию. Эти козлы никогда не будут снимать твой фильм. Все эти разговоры ведутся лишь для того, чтобы не дать тебе возможности уехать. Это ловушка».
2: В те времена прямого сообщения с Испанией не было. Путь лежал через Францию. В Париже Гутьеррес встретился с живущими там своими хорошими знакомыми, прозаиком и драматургом Владимиром Максимовым и Александром Галичем, поэтом-сценаристом, известным своими сатирическими песнями. Кроме того, испанец выступил в печати с далеко не лестным мнением о состоянии дел в СССР. После этого Тарковскому, по словам самого Гутьерреса, было приказано вырезать из уже законченного фильма «Зеркало» эпизоды с его участием.
1: На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» вы слушаете передачу Виктора Черецкого «Памяти Анхеля Гутьерреса».
2: Что касается Испании, то здесь Анхелю пришлось начинать буквально с нуля. К тому же времена были непростые, происходила смена государственного режима. Диктатура генерала Франко с огромными трудностями менялась на демократическую форму правления. Политика поглощала все мысли людей. Тем не менее, Гутьерресу удалось сделать несколько работ на местном телевидении. В частности, он поставил дядю Ваню Чехова. Телеспектакль имел большой успех. Но главной мечтой режиссера в Испании было создание собственного театра. Вот что рассказывал обо всем этом сам Анхель Гутьеррес.
3: В Испании я окунулся как бы в пустоту. Это были трудные времена, в том числе для меня. Испания меня поначалу не приняла. К примеру, как репатриант я не получил никакой помощи от Красного Креста, который в то время находился под эгидой франкистов. Для них я был советским, чуть ли не коммунистом. Левые меня тоже не приняли, поскольку я был диссидентом, противником советского режима. Мне угрожали смертью и те, и другие. Но из Испании я не уехал и со своими первыми учениками создал в Мадриде театр имени Чехова. Было очень трудно, но, как говорится, трудности укрепляют дух. Я считал, что в Испании мне предстояло сделать нечто важное.
2: Театр имени Чехова был открыт в 1980 году и просуществовал 35 лет. За это время в нем было поставлено порядка 50 спектаклей авторов разных стран, но в основном испанских и российских. Шли «Чеховский и Вишневый сад», «Палата номер 6» и «Дядя Ваня», «Дачники Горького», «Гоголевская женитьба», «Преступление и наказание Достоевского». В Мадриде спектакли игрались лишь по пятницам и выходным. Не раз гастролировал театр в других городах Испании и в России, был участником мелеховских фестивалей. В свою очередь, в мадридском театре Гутьерреса побывали актеры театра на Таганке во главе с Николаем Губенко. Театр Чехова был камерным и единственным в своем роде в Мадриде. Он предназначался для интеллектуальной элиты, вспоминает известный испанский писатель и публицист Сесар Видаль.
7: Как-то вечером в выходной, когда вроде делать было нечего, я посмотрел театральную афишу в одной из газет и неожиданно наткнулся на то, что в одном доселе неизвестном мне мадридском театре ставили произведения Пушкина. Я был крайне удивлен, что кто-то осмелился представить испанской публике произведение россиянина и отправился в этот камерный театр, который носил имя Чехова. Я был приятно удивлен спектаклем, удивлен высочайшим качеством режиссуры и игры актеров. Так что я очень быстро превратился в фаната этого театра и не пропускал ни одного нового спектакля. Последнее, что я посмотрел в театре, это блестящую постановку «Чайки» Чехова. De la gaviota
2: del propio Chekhov. Создавая свой театр, Гутьеррес сознавал, что на широкую публику с таким репертуаром он рассчитывать не мог. Ведь, по его же словам, среднестатистические испанцы воспринимали на сцене разве что водевили. И подобную ситуацию ему хотелось хоть как-то изменить. Хотелось, чтобы люди ходили в театр не только для того, чтобы развлечься, но и для того, чтобы подумать, поразмышлять над жизнью. Анхель Гутьеррес.
3: Моей мечтой было произвести революцию в испанском театре. Я по природе революционер. Мне нравится ломать существующие рамки, препоны, нормы. Всем нам, детям войны, хотелось сделать что-то особенное для нашей родины, страны наших предков. Я лично хотел сделать здесь очаг культуры в виде театра, чтобы в самом центре Мадрида, недалеко от наших знаменитых картинных галерей, музеев Королевы Софии и Прадо, было бы место, где люди могли бы научиться мыслить, пробудить свое сознание, возвыситься над повседневностью.
2: Параллельно с театром Гутьеррес более 20 лет преподавал в Королевском высшем училище драматического искусства в Мадриде, читал лекции о театре в США. В 1982 году он создал в Мадриде свою собственную театральную школу. В школе при театре учеба продолжалась 4 года. Ученики также проходили практику. И в театре, и в школе все основывалось на теории сценического искусства и методах актерской техники, разработанных в свое время Константином Станиславским на так называемой «системе Станиславского».
5: У меня есть ученики, у меня есть школа. Мы говорим на одном языке. Метод, которым я владею, метод русской школы. И поэтому я могу создать ансамбль. Испанский театр не имеет понятия в ансамбле. А театр – это коллективный поэт. Это не просто актер один хорошо играет, остальные ему подыгрывают. Кроме того, репертуар театра не для развлечения. Хотя я ставлю комедии, я ставил Лопе де Вега, учитель танцев, которого, кстати сказать, знают в Москве, и которые в Испании никто не знает. «Балконы Мадрида», «Тирсо де Молина», все комедии Сервантеса я поставил с огромным успехом, шоу еще совсем недавно «Дон Кихот». А думал я об этом, о «Дон Кихоте» с детства. Меня научили любить «Дон Кихота» в России.
2: Театр Чехова был совсем небольшим. Он находился в старой части Мадрида, в районе, где некогда, еще в XVI-XVII веках, селилась интеллектуальная элита, жили Сервантес, Лопе де Вега, Кеведо, Гонгора и другие. Маленький зал, скромное фойе с портретом Антона Павловича. Кабинет самого Гутьерреса располагался на чердаке, куда вела довольно шаткая выдвижная лестница. Всякий раз, забираясь по ней, у меня вовсе не было уверенности в успешном завершении почти что альпинистского восхождения. А вот Гутьеррес, который был на 20 лет старше меня, делал это быстро и без напряжения. Сказывалось, как он шутил, привычка преодолевать трудности. Все годы своего существования театр получал небольшие субсидии от муниципалитета Мадрида. Но вот в Испании случился очередной кризис, городская казна опустела, и в субсидиях Гутьерресу было отказано. Это несмотря на поддержку городской общественности и средств информации, дабы к этому времени Анхель получил всеобщее признание как крупнейший театральный деятель. В 2012 году, после 32 лет работы, пришлось расстаться с помещением, нечем стало платить за аренду. Режиссер с горечью вспоминал об этом времени.
3: «Мы вынуждены были неожиданно для себя расстаться с нашим театром. Я не хотел, чтобы он окончательно закрылся. Я надеялся работать до конца своих дней, репетируя, наблюдая за публикой, за тем, как она реагирует и как, под влиянием увиденного на сцене, задумывается над тем, можно ли что-то сделать, чтобы жить по-иному».
2: В течение нескольких лет Анхель пытался что-то сделать, чтобы спасти детище своей жизни. Ему частично это удавалось. Так, в 2014 году в мадридском новом театре «Алькала» он смог поставить «Вишневый сад». Этот же спектакль шел через год в театре «Вальенклана». Помощь при этом пришла совсем неожиданно и не от левопрогрессивных сил, на которые воспитанный в СССР Гутьеррес всегда делал ставку, а совсем с другой стороны – от католической ультраконсервативной организации «Опус Деи», от прелатуры Святого Креста и «Дело Божие».
5: «Меня звали из университета Ла-Риоха».
3: Мне позвонили из Международного университета Ларри Охи, который связан с Opus Dei. Я об этом не знал. Более того, я понятия не имел, что такое Opus. И так мне позвонили, не знаю, где они раздобыли мой телефон, и сказали, мы хотим помочь спасти лучший в Испании театр, этот прекрасный театр Чехова, который вы создали и которым руководили столько лет. Мы хотим его спасти, что бы мы могли сделать? Я ответил, что мне нужны деньги. И они мне дали нужные деньги. Таким образом, нам, моим преданным ученикам и мне, удалось, несмотря на все трудности и преграды, поставить вишневый сад. Я полагаю, что помогавшие мне люди разделяли мою точку зрения. Без культуры нет политики, без нее нет европейского сообщества, нет корней. Без культуры ничто не может существовать. Народы без культуры обречены на вырождение, ведь в культуре вся мудрость народа. Ну а этот театр являлся смыслом всей моей жизни. Он был моим жизненным предназначением. Я родился для театра и для музыки. Я полагаю, что мне сам Бог велел этим заниматься, и я пытаюсь выполнять этот завет до последнего вздоха.
2: Анхель Гутьеррес ушел из жизни 22 июня 2024 года, в день очередной годовщины начала войны, о которой он всегда помнил и надеялся, что все, что довелось пережить ему и его поколению, никогда не повторится. Режиссеру был 91 год.

Виктор Черецкий. Памяти Анхеля Гутьерреса. И на этом мы заканчиваем выпуск «Поверх барьеров». Программу подготовил Иван Толстой.

0: преступление и война.
1: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
0: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкаста.
2: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
3: Привет, друзья меломаны! Это «Музыка на свободе», у микрофона Артемий Троицкий, выпуск номер 261. Сегодняшние хедлайнеры — это довольно экзотические артисты 60-70-х годов, проживающие в Перу, Венесуэле, Эквадоре. В общем, я вас с ними познакомлю. Наверняка никого из них вы не знаете, но музыка у них отличная. Ну, а начнет сегодняшнюю программу моя любимая ливерпульская группа всех времен и народов, за исключением The Beatles, разумеется, это трио Clinic. Да, Эйд Блэкберн, Джонатан Хартли и их меняющиеся партнеры. Потрясающая группа, очень я ее люблю. Существует она, ну, по крайней мере, пластинки выпускает где-то с 2000 года. С тех пор вышло 9 альбомов у Клиники. Последний из них называется «Fantasy Island», то есть «Остров фантазии», имеет подзаголовок «Tropical Espionage» — «Тропический шпионаж». Ну что ж, слушаем заглавную песню.